0: колючка. Но если желаешь, выцарапай меня из моих щитов». «Ага», — сказал пятнистый ягуар, — «теперь мне понятно. Ты черепаха». «А ты думала, я этого не пойму? Ну-ка». Пятнистый ягуар быстро протянул свою мягкую лапу как раз в ту минуту, когда колючка свернулся в колючий шар. И, конечно, иглы жестоко искололи лапу ягуара. Хуже того, пятнистый зверь катил колючку все дальше и дальше по лесу и, наконец, закатил ежика в такие темные кусты, где никак не мог найти его. Опечаленный ягуар взял в рот свою исколотую лапу, и уколы на ней заболели сильнее прежнего. Он сказал: «Теперь я понимаю, это была совсем не черепаха». «Ну», — тут он почесал голову здоровой лапой, «как узнать, что другой зверек черепаха?» «Да, я черепаха», — проговорила тихоня. «Твоя матушка сказала совершенную правду. Она велела тебе выцарапать меня из-под моих щитов. Начинай же». «А минуту тому назад ты говорила совсем другое», — сказал пятнистый ягуар, высасывая из своей мясистой лапы засевшие в ней иголочки ежа. «Ты говорила, что мать учила меня чему-то другому». «Хорошо. Предположим, ты сказал, что я сказала, будто она сказала что-то совсем другое. Но какая же в этом разница? Ведь если она сказала то, что ты сказал, будто она сказала, выходит совершенно, что как будто я сказала то же самое, что она сказала. С другой стороны, если тебе кажется, будто она велела тебе развернуть меня ударом когтей, а не кинуть в реку вместе с моими щитами, я в этом случае не виновата». «Ну, разве я виновата?» «Да ведь ты же хотела, чтобы я выцарапал тебя из твоих щитов», — заметил пятнистый, точно раскрашенный ягуар. «Подумай-ка хорошенько, и ты поймешь, что я не говорила ничего подобного. Я сказала, что твоя мать советовала тебе выцарапать меня когтями из моего панциря», — сказала тихоня. «А что тогда будет?» — спросил ее ягуар и осторожно понюхал воздух. «Не знаю. Ведь меня до сих пор еще никогда не выцарапывали из-под моей покрышки. Но по правде скажу тебе вот что. Если тебе хочется видеть, как я плаваю, брось меня в воду». «Я не верю тебе», — ответил пятнистый ягуар. «Вы оба говорили вздор, перепутали все, чему учила меня моя мама. Я совсем сбился с толку и, кажется, не знаю, стою ли я на голове или на моем раскрашенном хвосте. Вот теперь ты говоришь мне слова, которые я могу понять. Но это не помогает, а только еще больше прежнего смущает меня. Я отлично помню, что моя мать учила одного из вас бросить в воду. Ну, раз тебе, по-видимому, так хочется очутиться в реке, мне кажется, в глубине души ты не желаешь, чтобы я тебя бросил в волны. Итак, прыгай в воду, амазонки, да скорее!»
1: «Предупреждаю, твоя мамочка не останется этим довольна. Смотри же, скажи ей, что я тебя предупреждала», —
0: проговорила тихоня. «Если ты скажешь еще слово о том, что говорила моя мать», — ответил ягуар, но не успел договорить, потому что тихоня
1: спокойно нырнула в Амазонку, долго плыла под водой и вылезла на берег в том самом месте, где ее ждал колючка.
0: «Мы едва не погибли», — сказал ежик. «Откровенно говоря, мне не нравится этот пятнистый ягуар. Что ты ему сказала о себе?»
2: «Я честно сказала ему, что я черепаха. Но он не поверил, заставил меня броситься в воду, чтобы увидеть, кто я такая. Я оказалась черепахой, а он удивился. Теперь он побежал к своей мамаше рассказывать о случившемся. Слышишь его голос?»
1: Рев ягуара звучал среди деревьев и кустов на берегу реки Амазонки. Наконец пришла ягуариха-мать.
0: «Ах, сынок, сынок!» — сказала она и несколько раз грациозно махнула своим хвостом.
1: «Я вижу, что ты сделал что-то, чего тебе не следовало делать. Признавайся».
0: «Я постарался выцарапать лапой зверька, который сказал, что он желает быть выцарапанным из своей скорлупы. И теперь в моей мясистой лапе занозы», — пожаловался пятнистый ягуар.
1: «Ах, сынок, сынок», — повторила ягуариха и много раз грациозно помахала хвостом.
0: «Раз ты занозил свою лапу иглами, я вижу, что с тобой был еж. Вот его-то и следовало бросить в воду».
3: «Я кинул в реку другого зверька. Он назвался черепахой. Я ему не поверил, но это действительно была черепаха. Она нырнула в Амазонку и не выплывает. Мне же нечего есть, и я думаю, не лучше ли нам переселиться на новую квартиру? Звери на берегу Амазонки слишком умны и хитры для меня, бедного».
1: «Сынок, сынок», — сказала ягуариха и еще несколько раз помахала своим хвостом. «Слушай меня и хорошенько запомни мои слова. Еж сворачивается клубком, и его иглы торчат во все стороны. Вот как легко узнать ежа».
0: «Мне совсем не нравится эта пожилая дама», — сказал ежик-колючка, сидевший в тени большого листа. «Что еще знает она?»
1: «Черепаха не может сворачиваться клубком», — продолжала ягуариха, по-прежнему шевеля хвостом. «Она только прячет лапки и голову под свой панцирь. И черепаху легко узнать».
2: «Эта старая дама мне совсем-совсем не нравится», — сказала тихоня. «Даже пятнистый ягуар не забудет таких наставлений. Как жаль, колючка, что ты не умеешь плавать».
0: «Пожалуйста, помолчи», — сказал ежик. «Лучше подумай, как было бы хорошо, если бы ты могла сворачиваться в шар».
2: «Ну, заварилась каша. Ты лучше послушай, что говорит ягуар».
1: А пятнистый ягуар сидел на берегу бурной Амазонки, высасывая из своей мясистой лапы иглы ежика, и повторял:
0: «Не может сворачиваться клубком, но плавает. Это тихоня черепаха. Сворачивается клубком, но не плавает. Колючка еж».
2: «Этого он ни за что не забудет», — сказал колючий ежик.
0: «Поддерживай меня под подбородок, тихоня, и я попробую научиться плавать. Умение
3: плавать может оказаться полезным.

0: многих и долгих стараний Тихоне действительно удалось согнуться.
1: «Превосходно!» — сказал Колючка. «Но на твоем месте я отдохнул бы немного, а то, смотри, твоя мордочка совсем почернела от натуги. Пожалуйста, отведи меня в воду, и я попробую плавать боком, ведь ты говорила, что это так легко».
0: И Колючка снова стал учиться плавать. Тихоня держалась рядом с ним.
1: «Отлично!» — сказала черепаха. «Еще поучишься и будешь плавать, как кит. Теперь, пожалуйста, распусти мой корсетик еще больше, и я попробую наклониться вперед».
2: «Вот удивится-то, пятнистый ягуар!»
1: «Прелестно!» — сказал ежик, сбрасывая с себя капли воды. «Право, я принял бы тебя за зверька нашей породы. Ты, кажется, велел распустить твой корсет на две шнуровки? Пожалуйста, побольше выразительности в движениях и не ворчи так громко, не то пятнистый ягуар услышит. Когда ты кончишь упражнение, я попробую нырять».
2: «Вот удивится-то, пятнистый ягуар!»
0: И Колючка-ежик нырнул. Тихоня-черепаха нырнула рядом с ним.
1: «Отлично!» — сказала Тихоня. «Научись только задерживать дыхание, и тогда строй себе дом на дне бурной Амазонки. Теперь я попробую закладывать задние лапки себе за уши. По твоим словам, это такое приятное положение».
2: «Вот удивится-то, пятнистый ягуар!»
1: «Великолепно!» — похвалил черепашку Колючка. «Но твои спинные чешуйки немного расходятся. Теперь они все приподнялись и не лежат одна рядом с другой».
2: «Ничего, это от упражнений», — сказала Тихоня.
1: «Я заметила, что теперь, когда ты сворачиваешься, твои иглы торчат пучками, и ты больше походишь на ананас, чем на шелуху каштана».
2: «Да?» — спросил Колючка. «Они слиплись, потому что я долго пробыл в воде. Вот удивится-то, пятнистый ягуар!»
0: Так они продолжали учиться. Ёжик плавать, а черепаха сворачиваться клубком. И помогали друг другу. Это продолжалось до утра. Когда солнце поднялось высоко, два друга легли отдыхать и сохнуть. Когда же они высохли, то увидели, что совсем перестали походить на прежних ежика и черепаху.
2: «Колючка», — после завтрака сказала черепаха, «я совсем не такая, как была вчера. И мне кажется, я могу позабавить пятнистого ягуара».
1: «То же самое и я думал», — сказал ежик, «и нахожу, что чешуйки гораздо лучше, чем иголки. И я не говорю уже о том, как хорошо и важно уметь плавать».
2: «Да, пятнистый ягуар очень удивится. Пойдем к нему».
0: Через некоторое время они увидели пятнистого ягуара. Он все еще лечил свою исколотую мясистую лапу. Увидев своих друзей, ягуар так изумился, что сделал три шага назад, наступая на свой собственный, как будто раскрашенный хвост.
1: «Здравствуй», — сказала ему Колючка. «Как чувствует себя сегодня твоя прелестная, грациозная мама?

0: «Она совершенно здорова, благодарю», — сказал пятнистый ягуар. «Но прошу извинения, я не помню твоего имени».
1: «Как это нехорошо с твоей стороны», — сказал колючка-ежик. «Ведь именно в это самое время ты вчера старался выцарапать меня когтями из моего панциря».
0: «Да ведь вчера у тебя не было щитков. Ты ведь был в иголках», — возразил пятнистый ягуар. «Я это отлично знаю. Только посмотри на мою лапу».
1: «Ты посоветовал мне кинуться в бурную амазонку и утонуть», — сказала Тихоня. «Почему же сегодня ты сделался так нелюбезен и совсем потерял память?»
0: «Разве ты не помнишь слов своей матери?» — спросил колючка и прибавил. «Не сворачивается клубком, но плавает. Колючка. Сворачивается клубком, но не плавает. Тихоня».
1: Они оба свернулись и стали кататься вокруг пятнистого ягуара. И так долго катались вокруг него, что его глаза стали круглы и огромны, как колеса у телеги. Он убежал к своей матери. «Мама», — сказал ягуар, — «сегодня я видел в лесу двух новых зверьков. И знаешь ли, тот, про которого ты сказала, что он не может плавать, плавает. Тот, про которого ты говорила, что он не умеет сворачиваться, сворачивается. Кроме того, они, кажется, поделили иголки. На обоих чешуя. Тогда как прежде один был гладкий, а другой весь колючий. Наконец, они оба катаются, и я страшно встревожен».
2: «Сынок, сынок», — сказала ягуариха, грациозно обмахиваясь своим хвостом. «Ёж всегда останется ежом и не может быть ничем, кроме ежа. Черепаха и есть черепаха и никогда не сделается другим зверьком».
0: «Но это же не еж и не черепаха. Это зверьки похожи и на ежей, и на черепах, и у них нет названия».
2: «Какой вздор!» — сказала ягуариха. «У каждого существа и у каждой вещи есть свое собственное название. На твоем месте я до поры до времени называла бы их броненосцами. Вот и все. Кроме того, я оставила бы их в покое».
0: Пятнистый ягуар исполнил совет матери. Главное, оставил в покое двоих зверьков. «Но вот что странно, моя любимая. С этого дня до нашего времени никто из живущих на берегах бурной реки Амазонки не называет Тихоню и Колючку иначе, как броненосцами. В других местах много ежиков и черепах, например, у меня в саду. Но настоящие, старинные и умные существа с чешуйками, лежащими одна над другой, как листики ананаса, и в старые дни жившие на берегах Амазонки, называются броненосцами. Их зовут так, потому что они были необыкновенно умны и находчивы. Значит, все это кончилось хорошо, моя любимая. Правда?»
3: Сказка ФМ.
4: Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне-лебеди.

0: под окном пряли поздно вечерком. Кабы я была царица, говорит одна девица, то на весь крещеный мир приготовила б я пир. Кабы я была царица, говорит ее сестрица, то на весь бы мир одна наткала я полотна. Кабы я была царица, третья молвила сестрица, я б для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны той государь. Во все время разговора он стоял позадь забора. Речь последней по всему полюбилась ему. «Здравствуй, красная девица», — говорит он, — «будь царица и роди богатыря мне к исходу сентября. Вы ж, голубушки-сестрицы, выбирайтесь из светлицы, поезжайте вслед за мной, и за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая — повариха». В сени вышел царь-отец, все пустились во дворец. Царь недолго собирался, в тот же вечер обвенчался. Царь-салтан за пир честной сел с царицей молодой. А потом честные гости на кровать слоновой кости положили молодых и оставили одних. В кухне злится повариха, плачет у станка ткачиха, и завидуют они государевой жене. А царица молодая, дело вдаль не отлагая, с первой ночи понесла. В те поры война была. Царь-салтан с женой простяся, на добра коня садяся, ей наказывал себя поберечь, его любя. Между тем, как он далеко бьется долго и жестоко, наступает срок родин. Сына Бог им дал Варшин. И царица над ребенком, как орлица над орленком, шлет с письмом она гонца, чтобы обрадовать отца. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой, извести ее хотят, перенять гонца велят. Сами шлют гонца другого, вот с чем, от слова до слова. Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверушку. Как услышал царь-отец, что донес ему гонец, в гневе начал он чудесить и гонца хотел повесить, но, смягчившись на сей раз, дал гонцу такой приказ: ждать царева возвращения для законного решения. Едет с грамотой гонец и приехал наконец. Ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой, обобрать его велят, да пьяна гонца паят, и в сумму его пустую суют грамоту другую. И привез гонец хмельной в тот же день приказ такой: царь велит своим боярам, времени не тратя даром, и царицу, и приплод тайно бросить в бездну вот. Делать нечего. Бояре, потужив о государе и царице молодой, в спальню к ней пришли толпой. Объявили царскую волю, ей и сыну злую долю. Прочитали вслух указ, и царицу в тот же час в бочку с сыном посадили, засмолили, покатили и пустили в океан. Так велел де царь-салтан. синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут, туча по небу идет, бочка по морю плывет. Словно горькая вдовица плачет, бьется в ней царица, и растет ребенок там не по дням, а по часам. День прошел, царица вопит, а дитя волну торопит. Ты волна моя, волна, ты гулива и вольна, плещешь ты куда захочешь, ты морские камни точишь, топишь берег ты земли, подымаешь корабли. Не губи ты нашу душу, выплесни ты нас на сушу. И послушалась волна. Тут же на берег она бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько. Мать с младенцем спасена, землю чувствует она. Но из бочки кто их вынет? Бог неужто их покинет? Сын на ножки поднялся, в дно головкой уперся, понатужился немножко. «Кабы здесь на двор окошко нам проделать», — молвил он. Вышиб дно и вышел вон. Мать и сын теперь на воле, видят холм в широком поле, море синее кругом, дуб зеленый над холмом. Сын подумал: добрый ужин был бы нам, однако, нужен. Ломит он у дуба сук и в тугой сгибает лук. Со креста снурок шелковый натянул на лук дубовый, тонкую тросточку сломил, стрелкой легкой завострил и пошел на край долины у моря искать дичины. К морю лишь подходит он, вот и слышит, будто стон. Видно, на море не тихо. Смотрит, видит дело лихо. Бьется лебедь средь зыбей, коршун носится над ней. Та бедняжка так и плещет, воду в круг мутит и хлещет. Тот уж когти распустил, клев кровавый навострил, но как раз стрела запела, в шею коршуна задела. Коршун в море кровь пролил, лук царевич опустил. Смотрит, коршун в море тонет и не птичьим криком стонет. Лебедь около плывет, злого коршуна клюет. Гибель близкую торопит, бьет крылом и в море топит, и царевичу потом молвит русским языком: «Ты, царевич, мой спаситель, мой могучий избавитель, не тужи, что за меня есть не будешь ты 3 дня, что стрела пропала в море, это горе все не горе. Отплачу тебе добром, сослужу тебе потом. Ты не лебедь ведь избавил, девицу в живых оставил. Ты не коршуна убил, чародея подстрелил. Век тебя я не забуду, ты найдешь меня повсюду. А теперь ты воротись, не горюй и спать ложись». Улетела лебедь-птица, а царевич и царица, целый день проведши так, лечь решили натощак. Вот открыл царевич очи, отрисая грезы ночи и дивясь, перед собой видит город он большой. Стены с частыми зубцами, и за белыми стенами блещут маковки церквей и святых монастырей. Он скорее царицу будет, та, как ахнет, то ли будет, говорит он, вижу я, лебедь тешится моя. Мать и сын идут к ограду,
1: Лишь ступили за ограду, оглушительный трезвон поднялся со всех сторон. К ним народ навстречу валит, хор церковный Бога хвалит. В колымаках золотых пышный двор встречает их. Всех их громко величают, и царевича венчают княжей шапкой, и главой возглашают над собой. И среди своей столицы, с разрешения царицы, в тот же день стал княжить он, и нарекся князь Гвидон. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Корабельники дивятся, на кораблике толпятся. На знакомом острову чудо видят наяву. Город новый, златоглавый, пристань с крепкою заставой. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Царь Гвидон зовет их в гости. Он их кормит и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет, торговали соболями, чернобурыми лесами, а теперь нам вышел срок. Едем прямо на восток, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. Князь им вымолвил тогда: добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. От меня ему поклон. Гости в путь, а князь Гвидон с берега душой печальный провожает бег их дальний. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему? Говорит она ему. Князь печально отвечает: грусть, тоска меня съедает, одолела молодца. Видеть я б хотел отца. Лебедь князю: вот в чем горе. Но послушай, хочешь в море полететь за кораблем? Будь же, князь, ты комаром. И крылами замахала, воду шумом расплескала и обрызгала его с головы до ног всего. Тут он в точку уменьшился, комаром оборотился, полетел и запищал. Судно на море догнал, потихоньку опустился на корабль и в щель забился. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна к царству славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате, на престоле и в венце, с грустной думой на лице. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой Бабарихой около царя сидят и в глаза ему глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: ой, вы гости, господа, долго ли ездили? Куда? Ладно ль за морем, иль худо? И какое в свете чудо? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет, за морем житье не худо. В свете ж вот какое чудо! В море остров был крутой, ни привальный, ни жилой. Он лежал пустой равниной, рос на нем дубок единый. А теперь стоит на нем новый город со дворцом, с златоглавыми церквями, с теремами и садами, и сидит в нем князь Гвидон. Он прислал тебе поклон. Царь-салтан дивится чуду, молвит он, коль жив я буду, чудный остров навещу, у Гвидона погощу. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой Бабарихой, не хотят его пустить, чудный остров навестить. Уж диковинка, но право, подмигнув другим лукаво, повариха говорит, город у моря стоит. Знайте, вот что не безделка. Ель в лесу, под елью белка. Белка песенки поет и орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд. Вот что чудом-то зовут. Чуду царь-салтан дивится, а комар-то злится, злится. И впился комар как раз тетке прямо в правый глаз. Повариха побледнела, обмерла и окривела. Слуги, сватья и сестра с криком ловят комара. Распроклятая ты мошка, мы тебя... А он в окошко, да спокойно в свой удел, через море полетел. Снова князь у моря ходит, синее море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ж ты тих, как день ненастный, опечалился чему? Говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает, грусть тоска меня съедает, чудо чудное завесть мне б хотелось. Где-то есть ель в лесу, под елью белка. Дива, право не безделка, белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд. Но, быть может, люди врут? Князю лебедь отвечает, свет о белке правду бает. Это чудо знаю я. Полно, князь, душа моя, не печалься. Рада службу оказать тебе я в дружбу. С ободренную душой князь пошел себе домой. Лишь ступил на двор широкий. Что ж, под елкою высокой видит белочка при всех, золотой грызет орех, изумрудец вынимает, а скорлупку собирает, кучки равные кладет и с присвисточкой поет при честном при всем народе.
2: В саду ли, в огороде?
1: Изумился князь Гвидон. Ну, спасибо, молвил он. Ай да лебедь, дай ей Боже. Что ж, и мне веселье тоже. Князь для белочки потом выстроил хрустальный дом, караул к нему приставил и притом дьяка заставил строгий счет орехам весть. Князю прибыль, белке честь. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на поднятых парусах, мимо острова крутого, мимо города большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости, царь Гвидон зовет их в гости. Их и кормит, и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет. Торговали мы конями, все донскими жеребцами. А теперь нам вышел срок, и лежит нам путь далек мимо острова Буяна в царство славного Салтана. Говорит им князь тогда: «Добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Да скажите, князь Гвидон шлет царюде свой поклон». Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. К морю князь, а лебедь там уж гуляет по волнам, молвит князь, душа де просит, так и тянет, и уносит. Вот опять она его вмиг обрызгала всего, в муху князь оборотился, полетел и опустился между моря и небес на корабль и в щель залез. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна в царство славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате, на престоле и в венце, с грустной думой на лице. А ткачиха с бабарихой, да с кривою поварихой около царя сидят, злыми жабами глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: «Ой вы, гости, господа, долго ли ездили, куда? Ладно ль за морем или худо, и какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, за морем житье не худо, в свете ж вот какое чудо! Остров на море лежит, град на острове стоит, с златоглавыми церквами, с теремами да садами, ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка там живет ручная, да затейница такая, белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд, слуги белку стерегут, служат ей прислугой разной, и приставлен дьяк приказный, строгий счет орехам весть, отдает ей войско честь. Из скорлупок льют монету, допускают вход по свету. Девки сыплют изумруд в кладовые да под спут. Все в том острове богаты, изоб нет, везде палаты. А сидит в нем князь Гвидон, он прислал тебе поклон. Царь Салтан дивится чуду: «Если только жив я буду, чудный остров навещу, у Гвидона погощу». А ткачиха с поварихой, сватьей, бабой, бабарихой не хотят его пустить, чудный остров навестить. Усмехнувшись из-под тихо, говорит царю ткачиха: «Что тут дивного? Ну вот, белка камушки грызет, мечет золото и в груды загребает изумруды. Этим нас не удивишь. Правду ль нет, не говоришь, в свете есть иное диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, разольется в шумном беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Это диво, так уж диво, можно молвить справедливо. гости умные молчат, спорить с нею не хотят. Диву царь-салтан дивится, а Гвидон-то злится, злится. Зажужжал он, и как раз тетке сел на левый глаз. И ткачиха побледнела, ай! И тут же окривела. Все кричат: лови, лови, да дави ее, дави! Вот уже, постой немножко, погоди! А князь в окошко да спокойно в свой удел через море прилетел. Князь у синего моря ходит, с синего моря глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ты тих, как день ненастный. Опечалился чему? Говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает: грусть, тоска меня съедает. Диво б дивное хотел перенесть я в мой удел. А какое же это диво? Где-то вздуется бурливо океан, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в шумном беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Князю лебедь отвечает: вот что, князь, тебя смущает, не тужи, душа моя. Это чудо знаю я. Эти витязи морские мне ведь братья все родные. Не печалься же, ступай, в гости братцев поджидай. Князь пошел, забывши горе, сел на башню, и на море стал глядеть он. Море вдруг всколыхалось вокруг, расплескалось в шумном беге и оставило на бреге 33 богатыря. В чешуе, как жар горя, идут витязи четами, и, блистая сединами, дядька впереди идет и к ограду их ведет. С башни князь Гвидон сбегает, дорогих гостей встречает. В торопях народ бежит, дядьку князю говорит: лебедь нас к тебе послала и наказом наказала славный город твой хранить и дозором обходить. Мы отныне ежедневно вместе будем непременно у высоких стен твоих выходить из вод морских. Так увидимся мы вскоре, а теперь пора нам в море. Тяжек воздух нам земли. Все потом домой ушли. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на поднятых парусах, мимо острова крутого, мимо города большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Князь Гвидон зовет их в гости. Их и кормит, и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет. Торговали мы булатом, чистым серебром и златом, и теперь нам вышел срок, и лежит нам путь далек, мимо острова Буяна, царства славного Салтана. Говорит им князь тогда: добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Да скажите ж, князь Гвидон, шлет де свой царю поклон. Гостю князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. К морю князь, а лебедь там уж гуляет по волнам. Князь опять, душа де просит, так и тянет, и уносит. И опять она его вмиг обрызгала всего. Тут он очень уменьшился, шмелем князь оборотился. Полетел и зажужжал, судно на море догнал, потихоньку опустился на корму и в щель забился. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна в царство славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате, на престоле и в венце, с грустной думой на лице. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой около царя сидят, четырьмя все три глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: «Ой вы, гости, господа, долго ль ездили, куда? Ладно ль за морем, иль худо? И какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, за морем житье не худо, в свете ж вот какое чудо! Остров на море лежит, град на острове стоит, каждый день идет там диво, море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге, и останутся на бреге 33 богатыря, в чешуе, как жар горя. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор. Старый дядька Черномор с ними из моря выходит и попарно их выводит, чтобы остров тот хранить и дозором обходить. И той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней. А сидит там князь Гвидон, он прислал тебе поклон. Царь Салтан дивится чуду: «Коли жив я только буду, чудный остров навещу и у князя погощу». Повариха и ткачиха не гу-гу, но бабариха, усмехнувшись, говорит: «Кто нас этим удивит? Люди из моря выходят и себе дозором бродят. Правда ль бают или лгут? Дива я не вижу тут. В свете есть такие ль дива? Вот идет молва правдива, за морем царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величава выплывает, будто пава. А как речь-то говорит, словно реченька журчит. Молвить можно справедливо, это диво, так уж диво». Гости умные молчат, спорить с бабой не хотят. Чуду царь Салтан дивится, А царевич хоть и злится, но жалеет он очей старой бабушки своей. Он над ней жужжит, кружится, прямо на нос к ней садится. Нос ужалил богатырь, на носу вскочил волдырь. И опять пошла тревога: помогите ради бога! Караул, лови, лови! Да дави его, дави! Вот уже, пожди немножко, погоди! А шмель в окошко да спокойно в свой удел через море полетел. Князь у синем море ходит, синем море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ж ты тих, как день ненастный? Опечалился чему? Говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает: грусть, тоска меня съедает. Люди женятся, гляжу, не женат лишь я хожу. А кого же на примете ты имеешь? Да на свете, говорят, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величаво выступает, будто пава, сладку речь-то говорит, будто реченька журчит. Только полно, правда ли это? Князь со страхом ждет ответа. Лебедь бедная молчит и, подумав, говорит: да, такая есть девица, но жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. Услужу тебе советом, слушай, обо всем об этом пораздумай ты путем, не раскается потом. Князь пред нею стал божиться, что пора ему жениться, что об этом, обо всем передумал он путем, что готов душою страстной за царевную прекрасной он пешком идти от сель хоть за 3-9 земель. Лебедь тут, вздохнув глубоко, молвила: зачем далеко? Знай, близка судьба твоя, ведь царевна это я. Тут она, взмахнув крылами, полетела над волнами и на берег с высоты опустилась в кусты, встрепенулась, отряхнулась и царевной обернулась. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величаво выступает, будто пава, а как речь-то говорит, словно реченька журчит. Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает и ведет ее скорей к милой матушке своей. Князь ей в ноги умоляя: государыня родная, выбрал я жену себе, дочь послушную тебе. Просим оба разрешения твоего благословения. Ты детей благослови жить в совете и любви. Над главою их покорной мать с иконой чудотворной слезы льет и говорит: Бог вас, дети, наградит. Князь недолго собирался, на царевне обвенчался, стали жить да поживать, да приплода поджидать. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах, мимо острова крутого, мимо города большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Князь Гвидон зовет их в гости. Он их кормит и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет. Торговали мы не даром, не указанным товаром, а лежит нам путь далек, восвояси на восток, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. Князь им вымолвил тогда: добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Да напомните ему, государю своему, к нам он в гости обещался, а доселе не собрался. Шлю ему я свой поклон. Гости в путь, а князь Гвидон дома на сей раз остался и с женою не расстался. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна к царству славного Салтана. И знакомая страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. Гости видят: во дворце царь сидит в своем венце. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой, около царя сидят, четырьмя все три глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: ой, вы, гости, господа, долго ль ездили, куда? Ладно ль за морем, иль худо? И какое в свете чудо? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет, за морем житье не худо, в свете ж вот какое чудо. Остров на море лежит, град на острове стоит, с златоглавыми церквами, с теремами и садами. Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка в нем живет ручная, да чудесница какая. Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, скорлупы-то золотые, ядра чистый изумруд. Белку холят, берегут. Там еще другое диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. И той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней. А у князя жонка есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Князь Гвидон тот город правит, всяк его усердно славит. Он прислал тебе поклон, да тебе пеняет он. К нам, где в гости обещался, а доселе не собрался. Тут уж царь не утерпел, снарядить он флот велел. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой не хотят царя пустить, чудный остров навестить. Но Салтан им не внимает и как раз их унимает. «Что я, царь или дитя?» — говорит он, не шутя. «Нынче ж еду!» Тут он топнул, вышел вон и дверью хлопнул. Под окном Гвидон сидит, молча на море глядит. Не шумит оно, не хлещет, лишь едва-едва трепещет. И в лазоревой дали показались корабли. По равнинам океана едет флот царя Салтана. Князь Гвидон тогда вскочил, громогласно возопил: «Матушка моя родная, ты княгиня молодая, посмотрите вы туда, едет батюшка сюда!» Флот уж к острову подходит, князь Гвидон трубу наводит. Царь на палубе стоит и в трубу на них глядит. С ним ткачиха с поварихой, сватьей бабой Бабарихой. Удивляются они незнакомой стороне. Разом пушки запалили, в колокольнях зазвонили. К морю сам идет Гвидон. Там царя встречает он с поварихой и ткачихой, сватьей бабой Бабарихой. В город он повел царя, ничего не говоря. Все теперь идут в палаты, у ворот блистают латы, и стоят в глазах царя 33 богатыря. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. Царь ступил на двор широкий, там под елкою высокой белка песенку поет, золотой орех грызет. Изумрудец вынимает и в мешочек опускает. И засеян двор большой золотою скорлупой. Гости дали, торопливо смотрят. Что ж, княгиня, дива! Под косой луна блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величаво выступает, будто пава, и свекровь свою ведет. Царь глядит и узнает. В нем взыграло ретивое. Что ж я вижу, что такое, как? И дух в нем занялся, царь слезами залился. Обнимает он царицу и сынка, и молодицу, и садятся все за стол. И веселый пир пошел. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой Бабарихой разбежались по углам, их нашли на силу там. Тут во всем они признались, повинились, разрыдались. Царь для радости такой отпустил всех трех домой. День прошел. Царя Салтана уложили спать в полпьяна. Я там был, мед, пиво пил.

душа. Ай, потешить вас сказочкой. А сказочка чудесная, есть в ней диво дивные, чудо чудные. А батрак Шибарша из плутов плут. Уж как взялся за гуш, так неч сказать на все дюш. Пошел Шибарша по батракам жить, то есть в батраках. Да година настала лихая, ни хлеба никакого, ни овощей не родилось. Вот и думает думу хозяин, думу глубокую, как разогнать злую кручину, чем жить-поживать, откуда деньги брать. «Эх, не тужи, хозяин, — говорит ему Шибарша, — был бы день, хлеб да деньги будут». И пошел Шибарша на мельничную плотину. Авось, думает, рыбки поймаю,

0: «Погоди, — думает, — сыграю я с вами окаянными штуку, принесете вы мне и злато, и серебра». И начал Шабарша копать яму. Выкопал и наставил на нее свою шапку с вырезанной верхушкою. «Шабарша, а Шабарша, дедушка говорит, чтобы я с тобой сторговался. Что возьмешь, чтобы нас из воды не таскать?»
1: «Да вот эту шапочку насыпьте полнозлата и серебра».
0: Нырнул чертенок в воду, воротился назад. «Дедушка говорит, чтобы я с тобой сперва поборолся».
1: «О, да, где ж тебе, молокосос, со мной бороться? Да ты не сладишь с моим средним братом Мишкою».
0: «А где твой Мишка?»
1: «А вон, смотри, отдыхает в яру под кустиком».
0: «Как же мне его вызвать?»
1: «А ты пойди да ударь его по боку, так он сам и встанет».
0: Пошел чертенок в яр, нашел медведя и хватил его дубинкой по боку.
1: Поднялся Мишка на дыбки, скрутил чертенка так, что у него все кости затрещали, на силу вырвался из медвежьих лап, прибежал к водяному старику.
0: «Ну, дедушка, — сказывает он в испуге, — у Шабарши есть средний брат Мишка, схватился был со мною бороться, аж на косточки у меня затрещали. Что ж было бы, если б сам-то Шабарша стал бороться?»
1: «Ступай, попробуй побегать с Шабаршой в запуске, кто кого обгонит!»
0: И вот мальчик в красной шапочке опять подле Шабарши, передал ему дедушкины речи, а тот ему в ответ:
1: «Да куда тебе со мной в запуске бегать? Мой маленький брат Заинька и тот тебя далеко за собой оставит».
0: «А где твой брат Заинька?»
1: «Да вон в травке лег, отдохнуть захотел. Подойди к нему поближе, да тронь за ушко, вот он и побежит с тобою».
0: Побежал чертенок к Заиньке, тронул его за ушко. Заяц так и прыснул, чертенок было вслед за ним. «Постой, постой, Заинька, дай с тобой поравняться, эх!» Ушел. «Ну, дедушка, — говорит водяному, — я был бросился резво бежать, куды, и поравняться не дал, а то еще не сам Шабарша, а меньшой его брат бегал».
1: Проворчал старик, нахмурив брови: «Ступай к Шабарше и попробуйте, кто сильнее свистнет».
0: «Шабарша, Шабарша, дедушка велел попробовать, кто из нас крепче свистнет».
1: «Ну, свистни ты прежде».
0: Свистнул чертенок, да так громко, что Шабарша на силу на ногах устоял, а с дерев так листья и посыпались.
1: «Хорошо свистишь, — говорит Шабарша, — а все не по-моему. Как я свистну, тебе на ногах не устоять, а уши твои не вынесут. Ложись ничком на землю да затыкай уши пальцами».
0: Лег чертенок ничком на землю и заткнул уши пальцами.
1: Шабарша взял дубину, да со всего размаху, как хватит его по шее, а сам посвистывает.
0: «Ох, дедушка, дедушка, да как же здорово свистнул Шабарша! Аж на у меня искры из глаз посыпались, еле с земли поднялся, а на шее да на пояснице, кажись, все косточки поломались!»
1: «Ого! Не силен, знать ты, бесенок! Поди-ка возьми там в тростнике мою железную дубину, да попробуйте, кто из вас выше вскинет ее на воздух».
0: Взял чертенок дубину, взвалил ее на плечо и пошел к Шабарше. «Ну, Шабарша, дедушка велел в последний раз попробовать, кто из нас выше вскинет на воздух эту дубину».
1: «Ну, кидай ты прежде, а я посмотрю».
0: Вскинул чертенок дубину, высоко-высоко полетела она, словно точка в вышине чернеет. На силу дождались, пока на землю упала.
1: Взял Шабарша дубину, тяжела.
0: Поставил ее, наконец, ноги, оперся ладонью и начал пристально глядеть на небо.
1: «Что ж ты не бросаешь? Чего ждешь?» — спрашивает чертенок.
0: «Жду, когда вон эта тучка подойдет, я на нее дубину вскину».

0: Там сидит мой братец-кузнец, и ему железо на дело пригодится».
1: «Нет, Шебарша, не бросай дубину на тучку, а то дедушка рассердится!» Выхватил бесенок дубину и нырнул к дедушке.
0: Дедушка как услыхал от внучка, что Шебарша чуть-чуть не закинул его дубины, испугался не на шутку и велел таскать из омута деньги да откупаться.
1: Чертенок таскал деньги, много уж перетаскал, а шапка все не полна. «Ну, дедушка, на диво у Шебарши шапочка, все деньги в нее перетаскал, а она все еще пуста, теперь остался твой последний сундучок.
0: Неси его скорее. Веревку-то он вьет?»
1: «Вьет, дедушка!»
0: «То-то! Нечего делать! Почал чертенок заветный дедушкин сундучок, стал насыпать Шебаршову шапочку, сыпал, на силу дополнил. С той поры, с того времени, зажил батрак на славу. Звали меня к нему мед пиво пить, да я не пошел. Мед, говорят, был горек, а пиво мутно. Отчего бы так

вечер, ребята. Вот уже два дня мы читаем вам сказки английского писателя Рэдьярда Киплинга. С его помощью вы узнали, откуда у кита такая глотка, отчего у верблюда горб. А сегодня мы расскажем, откуда у носорога шкура. Слушайте. В некотором царстве, в некотором государстве, на Красном море, у самого берега стоял необитаемый остров. На острове жил парс, а у парса была шапка, и она блестела на солнце, как солнце. Только и было добра у парса, что шапка, да нож, да печка. А вам печку трогать руками нельзя. И вот один раз взял парс изюму, и муки, и воды, и слив, и сахару, и всякой всячины, смешал все в кучу и сделал себе пирог. Великолепнейший волшебный пирог в 20 сантиметров длины, 30 сантиметров ширины. И поставил его на печку. Ему, значит, можно было подходить к этой печке. И так он пёк этот пирог, что тот зарумянился, и дух от него пошёл восхитительный. Но только парс открывает рот и хочет съесть свой пирог, смотрит, идёт носорог. А у носорога на носу рог, и глазки у него поросячьи, и манеры у него очень плохие. В те времена носороги носили шкуру в обтяжку, без единой складочки, и очень смахивали на деревянных игрушечных, только были, понятно, крупнее. Все же они и теперь невоспитанные, и прежде были невоспитанные, и всегда будут невоспитанные. Носорог сказал «Угу». И покинул парс пирог, и бросился к пальме, и в чем был, полез на верхушку. А был он в одной только шапке, и шапка блестела на солнце, как солнце. И ткнул носорог его печку носом, и печка перевернулась вверх дном, и покатился пирог по песку, и поддел носорог пирог на рог и стал его есть. А севший ушел в безлюдную, необитаемую пустыню по соседству с островами Мазандеран, Сокотра и мысами Великого Равноденствия. Тогда парс слез с дерева, поставил печку на ножки и проговорил такое заклятие. «Если шкура тебе дорога, не бери пирога на рога». И ах, это было неспроста. Потому что прошло 5 недель, и в Красном море наступила жара, и каждый стал сбрасывать с себя всю одежду. Парс сбросил с себя шапку, а носорог шкуру, перекинул ее через плечо и пошел купаться. Тогда еще шкура у носорога застегивалась на животе на 3 пуговицы и была похожа на резиновый плащ. Встретив парса, носорог ни слова не сказал о его пироге, потому что, повторяю, он был очень невоспитанный прежде, теперь и всегда. Переваливаясь, он прямо полез в воду и стал пускать через нос пузыри, а шкуру оставил на берегу. Идет парс мимо и видит шкура. Улыбнулся парс хитрой улыбкой раз и другой, потом 3 раза протанцевал вокруг шкуры, потирая от радости руки. Потом он бросился к своему жилью и набрал полную шапку крошек, оставшихся от пирога. Парс только и ел, что пироги, а крошек никогда не выметал. И он взял эту шкуру, и он смял эту шкуру, и потер эту шкуру, и простер эту шкуру, и набил ее снизу доверху засохшими, жесткими, черствыми, колючими крошками и горелыми изюминками. Потом
взобрался на свою высокую пальму и стал поджидать, чтобы носорог вышел из воды и напялил свою шкуру на себя. Носорог так и сделал. Он застегнулся на три пуговицы, и тотчас же его зацарапало, как царапают крошки в кровати. Ему захотелось почесаться, но от этого стало еще хуже. Грохнулся он тогда об землю и пошел кататься по земле. И катался, и катался, и катался. И чем больше катался, тем больше донимали его крошки. И все хуже, и хуже, и хуже. Кинулся носорог к пальме и стал тереться в нее. И терся, и терся, и терся. И так долго он терся, и так сильно он терся, что натер себе на шкуре большую складку. Одну над плечами и другую складку на животе, где прежде были пуговицы. Но он оттер эти пуговицы прочь. И еще натер складки у себя на ногах. И это очень испортило его характер, но не избавило его от крошек. Крошки остались у него за шкурой и царапали, как ни в чем не бывало. И он пошел домой, весь исцарапанный и ужасно сердитый. И с тех пор до сегодня у каждого носорога очень толстые складки на шкуре и очень скверный характер. И все потому, что за шкурой у него крошки от пирога. А Парс спустился с пальмы, нахлобучил шапку, блестевшую на солнце, как солнце, и ушел с того места прочь по направлению к Оротаву, Амигдале, верхним долинам Анантариво и болотам Сонапута.

0: одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Вещий сон. Жил-был купец. У него было два сына, Дмитрий да Иван. Раз, благословляя их на ночь, сказал им отец: «Ну, дети, кому что во сне привидится, поутру мне поведайте. А кто утаит свой сон, того казнить велю». Вот наутро приходит старший сын и сказывает отцу: «Снилось мне, батюшка, будто брат Иван высоко летал по Поднебесью на 12 орлах. Да еще будто пропала у тебя любимая овца. А тебе, Ваня, что привиделось?» «Не скажу», — отвечал Иван. Сколько отец не принуждал его, он уперся и на все увещания одно твердил: «Не скажу, да не скажу». Купец рассердился, позвал своих приказчиков и велел взять непослушного сына, раздеть до нога и привязать к столбу на большой дороге. Приказчики схватили Ивана и, как сказано, привязали его нагишом к столбу крепко-накрепко. Плохо пришлось доброму молодцу. Солнце печет его, комары кусают, голод и жажда измучили. Случилось ехать по той дороге молодому царевичу. Увидал он купеческого сына, сжалился и велел освободить его, нарядил в свою одежу, привез к себе во дворец и начал расспрашивать: «Кто тебя к столбу привязал?» Родной отец прогневался: «Чем же ты провинился?» Не хотел рассказать ему, что мне во сне привиделось. «Ах, как же глуп твой отец, за такую безделицу да так жестоко наказывать! А что тебе снилось?» «Не скажу, царевич». «Как не скажешь? Я тебя от смерти избавил, а ты мне грубить хочешь? Говори сейчас, не то худо будет». «Отцу не сказал, и тебе не скажу». Царевич приказал посадить его в темницу. Тотчас прибежали солдаты и отвели его, раба Божьего, в каменный мешок. Прошел год. Вздумал царевич жениться. Собрался и поехал в чужедальнее государство свататься на Елене Прекрасной. У того царевича была родная сестра, и вскоре после его отъезда случилось ей гулять возле самой темницы. Увидал ее в окошечко Иван, купеческий сын, и закричал громким голосом: «Смилуйся, царевна, выпусти меня на волю, может, и я пригожусь. Ведь я знаю, что царевич поехал на Елене Прекрасной свататься, только без меня ему не жениться, а разве головой поплатиться? Чай сама слышала, какая хитрая Елена Прекрасная и сколько женихов на тот свет спровадила. А ты берешься помочь царевичу? Помог бы, да крылья у сокола связаны». Царевна тотчас же отдала приказ выпустить его из темницы. Иван, купеческий сын, набрал себе товарищей, и было всех их и с Иваном 12 человек, а похожи друг на дружку, словно братья родные, рост в рост, голос в голос, волос в волос. Нарядились они в одинаковые кафтаны, по одной мерке шитые, сели на добрых коней и поехали в путь-дорогу. Ехали день и два, и три. На четвертый подъезжают к дремучему лесу, и послышался им страшный крик. «Стойте, братцы, — говорит Иван, — подождите немножко, я на тот шум пойду». Соскочил с коня и побежал в лес. Смотрит, на поляне три старика ругаются. «Здравствуйте, старые! Из-за чего у вас спор?» «Эх, молодой юноша! Получили мы от отца в наследство три диковинки, шапку-невидимку, ковер-самолет и сапоги-скороходы. Да вот уже 70 лет как спорим, а поделиться никак не можем. Хотите, я вас разделю? Сделай милость!» Иван, купеческий сын, натянул свой тугой лук, наложил три стрелочки и пустил в разные стороны. Одному старику велит направо бежать, другому налево, а третьего посылает прямо. Кто из вас первый принесет стрелу, тому шапка-невидимка достанется. Кто второй явится, тот ковер-самолет получит, а последний пусть возьмет сапоги-скороходы. Старики побежали за стрелками, а Иван, купеческий сын, забрал все диковинки и вернулся к своим товарищам. «Братцы, — говорит, — пускайте своих добрых коней на волю, да садитесь ко мне на ковер-самолет». Живо уселись все на ковер-самолет и полетели в царство Елены Прекрасной. Прилетели к ее стольному городу, опустились у заставы и пошли разыскивать царевича. Приходят на его двор. «Что вам надобно?» — спросил царевич. «Возьми нас, добрых молодцев, к себе на службу. Будем тебе родить и добра желать от чистого сердца». Царевич принял их на свою службу и распределил, кого в повара, кого в конюхи, кого куда. В тот же день нарядился царевич по-праздничному и поехал представляться Елене Прекрасной. Она его встретила ласково, угостила всякими яствами и дорогими напитками и потом стала спрашивать: «А скажи, царевич, по правде, зачем к нам пожаловал?» «Да хочу, Елена Прекрасная, за тебя посвататься. Пойдешь ли за меня замуж?» «Пожалуй, я согласна, только выполни наперед три задачи. Если выполнишь, буду твоя, а нет, готовь свою голову под острый топор. Задавай задачу. Будет у меня завтра. А что? Не скажу. Ухитрись-ка, царевич, да принеси к моему незнаемому свое под пару». Воротился царевич на свою квартиру в большой кручине и печали. Спрашивает его Иван, купеческий сын: «Что, царевич, не весел? А ли чем досадила Елена Прекрасная? Поделись своим горем со мною, тебе легче будет». «Так и так», — отвечает царевич, — «задала мне Елена Прекрасная такую задачу, что ни один мудрец в свете не разгадает». «Ну, это еще небольшая беда. Молись-ка Богу, да ложись спать. Утро вечера мудренее, завтра дело рассудим». Царевич лег спать, а Иван, купеческий сын, надел шапку-невидимку да сапоги-скороходы и марш во дворец к Елене Прекрасной. Вошел прямо в почивальню и слушает. Тем временем Елена Прекрасная отдавала такой приказ своей любимой служанке: «Возьми эту дорогую материю и отнеси к башмачнику. Пусть сделает башмачок на мою ногу, да как можно скорее». Служанка побежала, куда приказано, а следом за ней и Иван пошел. Мастер тотчас же за работу принялся, живо сделал башмачок и поставил на окошко. Иван, купеческий сын, взял тот башмачок и спрятал потихоньку в карман. Засуетился бедный башмачник, из-под носу пропала работа. Уж он искал, искал, все уголки обшарил. Все понапрасну. «Вот чудо!» — думает. «Никак не чистый со мной пошутил. Нечего делать». Взялся опять за иглу, сработал другой башмачок и понес к Елене Прекрасной. «Экий ты медлительный!» — сказала Елена Прекрасная. «Сколько времени за одним башмаком провозился?» Села она за рабочий столик, начала вышивать башмак золотом, крупным жемчугом унизывать, самоцветными камнями усаживать. А Иван тут же очутился, вынул свой башмачок и сам тоже делает. Какой она возьмет камушек, такой и он выбирает. Где она приткнет жемчужину, там и он насаживает. Кончила работу Елена Прекрасная, улыбнулась и говорит: «С чем-то царевич завтра покажется». «Подожди», — думает Иван, — «еще неведомо, кто кого перехитрит». воротился домой и лег спать. На заре на утренней встал он, оделся и пошел будить царевича. Разбудил и дает ему башмачок. «Поезжай, — говорит Килине прекрасной, — и кажи башмачок. Это ее первая задача». Царевич умылся, принарядился и поскакал к невесте. А у ней гостей собрано, полны комнаты. Все бояре да вельможи, люди думные. Как приехал царевич, тотчас заиграл музыка, гости с мест повскакивали, солдаты на караул сделали. Елена Прекрасная вынесла башмачок, крупным жемчугом унизанный, самоцветными камнями усаженный, а сама глядит на царевича, усмехается. Говорит ей царевич: «Хорош башмак, да без пары ни на что не пригоден. Видно, подарить тебе другой такой же». С этим словом вынул он из кармана другой башмачок и положил его на стол. Тут все гости в ладоши захлопали, в один голос закричали: «Ай да царевич! Достоин жениться на нашей государыне, на Елене Прекрасной!» «А вот увидим, — отвечала Елена Прекрасная, — пусть исполнит другую задачу». Вечером поздно воротился царевич домой, еще пасмурнее прежнего. «Да полно царевич печалится, — сказал ему Иван купеческий сын, — молись-ка Богу, да ложись спать. Утро вечера мудренее». Уложил его в постель, а сам надел сапоги скорохода да шапку-невидимку и побежал во дворец к Елене Прекрасной. Она в то самое время отдавала приказ своей любимой служанке: «Сходи поскорее на птичий двор, да принеси мне уточку». Служанка побежала на птичий двор, и Иван за нею. Служанка ухватила уточку, а Иван — селезня, и тем же путем назад пришли. Елена Прекрасная села за рабочий столик, взяла утку, убрала ей крылья лентами, хохолок бриллиантами. Иван купеческий сын смотрит, да тоже творит над селезнем. На другой день у Елены Прекрасной опять гости, опять музыка. Выпустила она свою уточку и спрашивает царевича: «Угадал ли мою задачу?» «Угадал, Елена Прекрасная. Вот к твоей уточке пара. И пускает тотчас селезня». Тут все бояре в один голос крикнули: «Ай да молодец, царевич! Достоин взять за себя Елену Прекрасную. Постойте, пусть исполнит наперед третью задачу». Вечером воротился царевич домой такой пасмурный, что и говорить не хочет. «Да не тужи, царевич, ложись лучше спать. Утро вечера мудренее, — сказал Иван купеческий сын. Сам поскорей надел шапку-невидимку да сапоги-скороходы и побежал к Елене Прекрасной. А она собралась на Синем море ехать, села в коляску и вовсю прыть понеслась. Только Иван купеческий сын ни на шаг не отстает». Приехала Елена Прекрасная к морю и стала вызывать своего дедушку. Волны заколыхались, и поднялся из воды старый дед. Борода у него золотая, на голове волосы серебряные. Вышел он на берег. «Здравствуй, внучка, давненько я с тобой не виделся. Поищи-ка у меня в головушке». Лег к ней на колени и задремал сладким сном. Елена Прекрасная ищет у деда в голове, а Иван купеческий сын у ней за плечами стоит. Видит она, что старик заснул, и вырвала у него три серебряных волоса. А Иван купеческий сын не три волоса, а целый пучок выхватил. Дед проснулся и закричал: «Что ты, с ума сошла? Ведь больно?» «Прости, дедушка, давно тебя не чесало, все волоса перепутались». Дед успокоился и, немного погодя, опять захрапел. Елена Прекрасная вырвала у него 3 золотых волоса, а Иван Купеческий сын схватил его за бороду и чуть не всю оторвал. Страшно вскрикнул дед, вскочил на ноги и бросился в море. «Теперь царевич попался», — думает Елена Прекрасная. «Таких волос ему не добыть». На следующий день собрались к ней гости. Приехал и царевич. Елена Прекрасная показывает ему 3 волоса серебряные да 3 золотые и спрашивает: «Видал ли ты где этакое диво?» «Нашла чем хвастаться. Хочешь, я тебе целый пучок подарю?» Вынул и подал ей клок золотых волос да клок серебряных. Рассердилась Елена Прекрасная, побежала в свою почивальню и стала смотреть в волшебную книгу. Сам ли царевич угадывает или кто ему помогает? И видит по книге, что не он хитер, а хитер его слуга, Иван Купеческий сын. Воротилась к гостям и пристала к царевичу: «Пришли де ко мне своего любимого слугу? У меня их 12. Пришли того, что Иваном зовут». «Да их всех зовут Иванами». «Хорошо, — говорит, — пусть все приедут, а в уме держит. Я и без тебя найду виноватого». Отдал царевич приказание, и вскоре явились во дворец 12 добрых молодцев, его верных слуг. Все на одно лицо, рост в рост, голос в голос, волос в волос. «Кто из вас старший?» — спросила Елена Прекрасная. Они разом все закричали: «Я старший! Я старший!» «Ну, — думает она, — тут спроста ничего не узнаешь». И велела подать 11 простых чарок, а 12-ю — золотую, из которой завсегда сама пила. Налила те чарки дорогим вином и стала добрых молодцев потчевать. Никто из них не берет простой чарки. Все к золотой потянулись и давай ее вырывать друг у друга. Только шуму наделали, да вино расплескали. Видит Елена Прекрасная, что штука ее не удалась. Велела этих молодцев накормить, напоить и спать во дворе положить. Вот ночью, как уснули все крепким сном, она пришла к ним с своей волшебную книгу, глянула в ту книгу и тотчас узнала виновного. Взяла ножницы и остригла у него висок. «По этому знаку я его завтра узнаю и велю казнить». Поутру проснулся Иван Купеческий сын, взялся рукой за голову, а висок-то острижен. Вскочил он с постели и: «Давай будить товарищей, полно спать, беда близко, берите-ка ножницы да стригите виски». Через час времени позвала их к себе Елена Прекрасная и стала отыскивать виноватого. Что за чудо! На кого ни взглянет, у всех виски острижены. С досадой ухватила она свою волшебную книгу и забросила в печь. После того нельзя было ей отговариваться, надо было выходить замуж за царевича. Свадьба была веселая. 3 дня народ без спроса попьянствовал. 3 дня кабаки и харчевни стояли отворены. Кто хошь, приходи, пей и ешь на казенный счет. Как покончились пиры, царевич собрался с молодою женою ехать в свое государство, а 12 добрых молодцев вперед отпустил. Вышли они за город, разослали ковер-самолет, сели и поднялись выше облака ходячего. Летели, летели и опустились как раз у того дремучего лесу, где своих добрых коней покинули. Только успели сойти с ковра, глядь, бежит к ним старик со стрелкою. Иван, купеческий сын, отдал ему шапку-невидимку. Вслед затем прибежал другой старик и получил ковер-самолет, а там и третий. Этому достались сапоги-скороходы. Говорит Иван своим товарищам: «Седлайте, братцы, лошадей, пора в путь отправляться». Они тотчас изловили лошадей, оседлали их и поехали в свое отечество. Приехали и прямо к царевне явились. Та им сильно обрадовалась, расспросила о своем родном братце, как он женился и скоро ли домой будет. «Чем же вас, — спрашивает, — за такую службу наградить?» Отвечает Иван, купеческий сын: «Посади меня в темницу, на старое место». Как его царевна не уговаривала, он таки настоял на своем. Взяли его солдаты и отвели в темницу. Через месяц приехал царевич с молодою супругой. Встреча была торжественная, музыка играла, в пушки палили, в колокола звонили, народу собралось столько, что хоть по головам ступай. Пришли бояре и всякие чины представляться царевичу. Он осмотрелся кругом и стал спрашивать: «Где же Иван, мой верный слуга?» «Он, — говорят, — в темнице сидит». «Как в темнице? Кто смел посадить?» — говорит ему царевна. «Ты же сам, братец, на него опалился и велел держать в крепком заточении. Помнишь, ты его про какой-то сон расспрашивал, а он сказать не хотел?» «Неужели ж это он?» «Он самый. Я его на время к тебе отпускала». Царевич приказал привести Ивана, купеческого сына, бросился к нему на шею и просил не попомнить старого зла. «А знаешь, царевич, — говорит ему Иван, — все, что с тобою случилось, мне было наперед ведомо. Все это я во сне видел, оттого тебе и про сон не сказывал». Царевич наградил его генеральским чином, наделил богатыми имениями и оставил во дворце жить. Иван, купеческий сын, выписал к себе отца и старшего брата, и стали они все вместе жить-поживать, добра наживать.
2: Радио «Сказка ФМ». Ивашка и Баба-Яга.

0: один сыночек, Ивашечка. Они его так уж любили, что и сказать нельзя. Вот просит Ивашечка у отца и матери: «Пустите меня рыбку половить». «Куда тебе? Ты еще мал, утонешь чего доброго». «Нет, не утону, я буду вам рыбку ловить, пустите». Баба надела на него белую рубашечку, красным пояском подпоясала и отпустила. Вот он сел в лодку и говорит: «Челночок, челночок, плыви далешенько. Челночок, челночок, плыви далешенько». Челнок поплыл далеко-далеко, а Ивашка стал ловить рыбку. Прошло мало ли, много ли времени, пришла баба на берег и зовет своего сынка: «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, плыви, плыви на бережочек, я тебе есть и пить принесла». А Ивашка говорит: «Челночок, челночок, плыви к бережку, то меня матушка зовет». Челнок приплыл к бережку, баба забрала рыбу, накормила-напоила своего сына, переменила ему рубашечку и поясок и отпустила опять ловить рыбку. Вот он сел в лодку и говорит: «Челночок, челночок, плыви далешенько. Челночок, челночок, плыви далешенько». Челнок поплыл далеко-далеко, а Ивашка стал ловить рыбку. Прошло мало ли, много ли времени, пришел дед на берег и зовет своего сынка: «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, плыви, плыви на бережочек, я тебе есть и пить принес». Ивашка говорит: «Челночок, челночок, плыви к бережку, то меня батюшка зовет». Челнок приплыл к бережку, дед забрал рыбу, накормил, напоил сынка, переменил ему рубашечку и поясок и отпустил опять ловить рыбку. Баба-яга слышала, как дед и баба призывали Ивашечку, и захотелось ей схватить мальчика. Вот приходит она на берег и кричит хриплым голосом: «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, плыви, плыви на бережочек, я тебе есть и пить принесла». Ивашка слышит, что это голос не его матери, и поет: «Челночок, челночок, плыви далеченько, челночок, челночок, плыви далеченько, то меня не мать зовет, то меня баба-яга зовет». Увидала баба-яга, что надо бы назвать Ивашечку тем же голосом, каким его мать зовет. Побежала к кузнецу и просит его: «Кузнец, молодец, скуй мне такой тонюсенький голосок, как у Ивашкиной матери, а то я тебя съем». Кузнец сковал ей такой голосок, как у Ивашкиной матери. Вот баба-яга пришла ночью на бережок и поет: «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, плыви, плыви на бережочек, я тебе есть и пить принесла». Ивашка приплыл, она рыбу забрала, его самого схватила и унесла к себе. Пришла домой и наставляет свою дочь Аленку: «Истопи печь пожарче, да и жарь хорошенько Ивашку, а я пойду соберу гостей, моих приятелей». Вот Аленка истопила печь жарко-жарко и говорит Ивашке: «Ступай, садись на лопату». «Я еще мал и глуп», — отвечает Ивашка. «Я ничего еще не умею, не разумею. Поучи меня, как надо сесть на лопату».
1: «Хорошо», — говорит Аленка. «Поучить недолго.
0: Села она на лопату, свернулась клубочком, тут Ивашка и толкнул ее в печь и закрыл заслонкой, а сам вышел из избы, запер двери и влез на высокий-высокий дуб. Баба-яга приходит с гостями и стучится в хату. Никто не отворяет ей дверей. «Эх, проклятая Аленка! Верно ушла куда-нибудь играть!» Влезла баба-яга в окно, отворила двери и впустила гостей. Все уселись за стол, а ведьма открыла заслонку, достала жареную Аленку и на стол. Ели-ели, пили-пили и вышли на двор поваляться на травке. «Покатаюся, поваляюся, Ивашкиными места наевшись!» — кричит баба-яга. «Покатаюся, поваляюся, Ивашкиными места наевшись!» А Ивашка отвечает ей сверху дуба. «Покатайся, поваляйся, Аленкина места наевшись!»
1: «Мне что-то послышалось», — говорит баба-яга. «Это листья шумят».
0: Опять баба-яга говорит: «Покатаюся, поваляюся, Ивашкина места наевшись». А Ивашка свое: «Покатайся, поваляйся, Аленкина места наевшись».
1: Баба-яга посмотрела вверх, увидела Ивашку. Бросилась она грызть дуб, тот самый, где сидел Ивашка. Грызла-грызла, два передних зуба выломала и побежала в кузню. Прибежала и говорит: «Кузнец, молодец, скуй мне железные зубы, а не то я тебя съем».
0: Кузнец сковал ей два железных зуба. Воротилась ведьма и стала опять грызть дуб. Грызла, грызла, и только что перегрызла, как Ивашка взял, да и перескочил на другой, соседний дуб. А тот, что ведьма перегрызла, рухнул наземь. Ведьма видит, что Ивашка сидит уже на другом дубе, заскрипела от злости зубами и принялась снова грызть дерево. Грызла, грызла, два нижних зуба выломала, побежала в кузню, прибежала и говорит: «Кузнец, молодец, скуй мне железные зубы, а не то я себя съем». Кузнец сковал ей еще два железных зуба. Воротилась ведьма и стала опять грызть дуб. Ивашка не знает, что ему и делать теперь. Смотрит, летят гуси-лебеди. Он и просит их: «Гуси мои, лебедушки, возьмите меня на крылышки, понесите меня до батюшки, до матушки. У батюшки, у матушки дадут вам пить и есть. Пускай тебя середние возьмут», — говорят птицы. Ждет Ивашка, пождет, летит другое стадо. Он опять просит: «Гуси мои, лебедушки, возьмите меня на крылышки, понесите меня до батюшки, до матушки. У батюшки и матушки дадут вам пить и есть. Пускай тебя задние возьмут». Ивашка опять ждет. Летит третье стадо. Он просит: «Гуси мои, лебедушки, возьмите меня на крылышки, понесите меня до батюшки, до матушки. У батюшки, у матушки дадут вам пить и есть». Гуси-лебеди подхватили его и понесли домой. Прилетели к хате и посадили Ивашку на чердак. Рано поутру баба собиралась печь блины. Печет, а сама вспоминает сынка. «Где-то мой Ивашечка, хоть бы во сне его увидеть». А дед говорит: «Мне снилось, будто гуси-лебеди принесли нашего Ивашку на своих крыльях». Напекла баба блинов и говорит: «Ну, старик, давай делить блины. Это тебе, дед, это мне, это тебе, дед, это мне». «А мне?» — отзывается Ивашка. «А ну, старик, — говорит баба, — посмотри, что там такое». Дед полез на чердак и достал оттуда Ивашку. Дед и баба обрадовались, расспросили сына обо всем. Гусей и лебедей накормили, напоили и стали вместе жить да поживать, да добра наживать. Солдат и смерть. Отслужил солдат на царской службе и стал собираться на родину с родными повидаться. Дорога дальняя, а денег у него всего только 5 пятаков. Пошагал солдат, дело знакомое. Близко ли, далеко ли, видит. Стоит в сторонке трактир. Зашел туда солдат, на копейку выпил, на грош закусил и пошел дальше. Прошел немного, встретилась ему старуха и стала милостыню просить. Солдат и подал ей пятак. Прошел опять немного, смотрит, а та же старуха опять идет навстречу и просит милостыню. Солдат подал другой пятак, а сам дивится, как эта старуха опять очутилась впереди. Смотрит, а старуха опять впереди и просит милостыню. Солдат и третий пятак подал. Прошел опять версту, смотрит, а старуха опять впереди и просит милостыню. Разозлился солдат, хотел было ударить ее, и только лишь замахнулся. Старуха бросила к его ногам котомку и скрылась. Взял солдат котомку, посмотрел, да и говорит, «Куда мне с этой дрянью?» И хотел было уж бросить. Вдруг, откуда ни возьмись, явились перед ним, как из земли, 2 молодца и говорят, «Что вам угодно?» Солдат удивился и закричал, «Что вам от меня надобно?» Один отвечает, «Мы служители твои покорные, но слушаемся не тебя, а вот эту волшебную сумочку. Приказывай!» Солдат решился попробовать, да и говорит, «Приказываю тебе, чтобы сейчас же была койка, стол, закуска и трубка с табаком». Не успел солдат еще и кончить, а уж все и явилось, как будто с неба упало. Выпил солдат, закусил, повалился на койку и закурил трубку. Полежал он так и пошел дальше. Близко ли, далеко ли, но пришел к вечеру в одну усадьбу. Смотрит, славный дом стоит, только никто в нем не жил. В доме-то черти водились. Барин жил в другом доме, поплоше. Пошел к нему солдат и стал ночевать проситься. Барин и говорит, «Пустить-то я, пожалуй, и пущу, да только у меня там не тихо». «Ничего», — говорит солдат. Вот барин и повел солдата в хороший дом. Солдат запер все окна и двери, закрестил их и стал чертей дожидаться. Около полуночи слышат, что кто-то у дверей пищит. Вдруг набралось столько нечистой силы и подняли такой крик, что хоть уши затыкай. Один кричит «Напирай, напирай!», а другой кричит «Да куда напирать, коли крестов наставлено?» Солдат слушал, слушал и закричал «Да что вам тут от меня надо, босоногие?» «Пусти!» — кричат ему из-за двери черти. «Да на что я вас пущу?» «Да так, пусти!» Солдат посмотрел кругом и увидел в углу мешок с гирями. Взял мешок, вытряхнул гири и говорит, «А что, много ли вас босоногих войдет ко мне в мешок?» «Все войдем!» — говорят ему из-за двери черти. Солдат наделал на мешке крестов углем, приотворил немного двери и говорит, «Ну-ка, я посмотрю, правда ли вы говорили, что все войдете?»
1: Черти все до одного залезли в мешок. Солдат завязал его, перекрестил, взял 20-фунтовую гирю, да и давай по мешку бить. Бил, бил, умаялся, отворил окно, развязал мешок и вытряхнул чертей вон. Смотрит, а черти все лежат и стонут. Вот солдат как крикнет: «А вы что тут босоногие разлеглись? Другой бани, что ли, дожидаетесь?»
0: Черти кое-как разбежались, а солдаты кричит им вдогонку: «Еще придете сюда, так я вам еще не так задам». Наутро пришел солдат к барину и говорит: «Ну, барин, переходи теперь в тот дом. И не бойся уж ничего, а мне за труды надо на дорогу дать». Барин дал ему денег, и солдат пошел себе дальше. Долгонько шел он, и до дома уже недалеко осталось, всего 3 дня ходьбы. Вдруг повстречалась с ним старуха, такая худая, да страшная, да с полной котомочкой ножей, да разных топориков, а косой подпирается. Загородила она ему дорогу, солдат ее и спрашивает: «Что тебе надобно от меня, старая?» А это была сама смерть. Говорит солдату: «Я послана Господом взять у тебя душу». Дрогнуло солдатское сердце. Упал он на колени и говорит: «Смилуйся, матушка смерть, дай мне срок только 3 года. Прослужил я свою долгую солдатскую службу царскую и теперь иду с родными повидаться». «Нет, — говорит смерть, — не видаться тебе с родными».
1: «Дай хоть 3 месяца».
0: «Не дам и 3 недели».
1: «Дай хоть 3 дня».
0: «Не дам тебе и 3 минуты», — сказала смерть, махнула косой и уморила солдата.
1: Вот очнулся солдат на том свете и пошел было в рай. Да его туда не пустили, недостоин, говорят. Пошел солдат и попал в ад. Тут прибежали к нему черти, да и хотели было в огонь тащить. А солдат им говорит: «Вам что надо от меня? Ах вы, босоногие! Или позабыли уж барскую баню?»
2: Черти все побежали от него. Сатана им кричит: «Куда вы, дети, побежали-то?»
3: «Ой, батька, — говорят ему черти, — ведь солдат-то тот здесь».
1: Как услыхал это сатана, да и сам побежал в огонь. Походил солдат по аду, скучно ему стало. Пошел в рай, да и говорит Господу: «Господи, куда ты меня пошлешь теперь? Дай мне службу какую-либо». Господь и говорит: «Поди выпроси у Михаила Архангела ружье и стой на часах у райских дверей». Пошел солдат к Михаилу Архангелу, выпросил у него ружье, да и стал на часы к райским дверям. Вот стоял он так, долго ли, коротко ли, и видит, что идет смерть, и прямо в рай. Солдат загородил ей дорогу и говорит: «А тебе что надобно, старая? Пошла прочь».
0: Смерть отвечает: «Я пришла к Господу спросить, каких на этот год велит людей морить?»
1: Солдат говорит: «Господь велел тебе на этот раз не людей морить, а дубы грызть. Такие дубы, которых старее нет».
0: Пошла смерть старые дубы грызть. Прошел на белом свете год. Смерть опять пришла спросить, каких на этот год велит ей Господь людей морить. Солдат на этот раз послал смерть грызть самые ядреные матерые дубы.
1: Прошел и другой год. Пришла смерть на третий раз. Солдат послал ее молодые дубы грызть. Еще через год пришла смерть на 4-й раз.
0: А солдат как раз отлучился. Пошла смерть Господу, а Господь и говорит ей: «Что ты, смерть, худая такая стала?»
3: «Да как худой-то не быть? Целых 3 года дубы грызла, все зубы повыломала. За что ты, Господи, на меня так прогневался?»
1: «Что ты, смерть, — говорит ей Господь, — с чего ты взяла, что я посылал тебя дубы грызть?»
3: «Да так мне солдат сказал, — говорит смерть.
0: Ангелы, подите-ка, приведите ко мне солдата». Пошли ангелы и привели солдата, а Господь и говорит: «С чего ты взял, солдат, что я велел смерти дубы грызть?»
1: «Да мало ей, старый, этого. Я просил у ней воли только на 3 года, а она не дала мне и 3 часа. Вот за это-то я и велел ей 3 года дубы грызть».
0: «Ну так поди теперь, — говорит Господь, — да откармливай ее 3 года. Ангелы, выведите его на белый свет». Вывели ангелы солдата на белый свет, и очутился он на том самом месте, где уморила его смерть. Видит солдат какой-то мешок, взял его и говорит: «Смерть, садись в мешок». Села смерть в мешок,

0: солдат не тужил. Через год пришел солдат в трактир и стал спрашивать свой мешок. Едва его сыскали. Солдат развязал мешок и говорит: «Смерть, жива ли ты?» «Ой, — говорит смерть, — едва не задохлась». «Ну ладно, — говорит солдат. Открыл табакерку с табаком, понюхал, да и чихнул. Смерть говорит: «Служивый, дай-ка мне». «Да что, смерть, ведь тебе мало одной щепотки, а поди сядь в табакерку, да и нюхай сколько захочешь». Только смерть залезла в табакерку, солдат захлопнул ее, да и носил целый год. Потом отворил и говорит: «Что, смерть, нанюхалась?»
1: «Ой, — говорит смерть, — тяжело».
0: «Ну, — говорит солдат, — пойдем, я теперь покормлю тебя». Пришел он домой, да и посадил ее за стол. А смерть ест, да ест за семерых. Рассердился солдат: «Ишь, прорва, за семерых съела». Посадил ее в мешок, да и понес на кладбище. Вырыл в стороне яму, да и закопал ее туда. Еще год минул, Господь вспомнил про смерть и послал ангелов ее отыскивать. Ходили ангелы по миру, отыскали солдата и спрашивают: «Куда ты, служивый, смерть-то девал?»
2: «Как куда девал? А в могилу зарыл».
0: «Да ведь Господь ее к себе требует», — говорят ангелы. Пришел солдат на кладбище, разрыл яму, а смерть там уж еле дышит. Взяли ангелы смерть и принесли ее к Господу. Он и говорит: «Что ты, смерть, такая худая?» Смерть рассказала все Господу. Он ей молвит: «Видно, тебе смерть от солдата не будет поживы. Поди-ка кормись сама». Пошла опять смерть по миру, да только того солдата больше не посмела морить.
3: Сказка ФМ.
4: Хрустальная гора. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У царя было три сына. Вот дети и говорят ему: «Милостивый государь-батюшка, благослови нас, мы на охоту поедем». Отец благословил, и они поехали в разные стороны. Малый сын ездил-ездил и заплутался. Выезжает на поляну, на поляне лежит палая лошадь. Около этой падали собралось много всякого зверя, птицы и гаду. Поднялся сокол, прилетел к царевичу, сел ему на плечо и говорит: «Иван-царевич, раздели нам эту лошадь. Лежит она здесь 33 года, а мы все спорим, а как поделить, не придумаем». Царевич слез с своего доброго коня и разделил падаль. Зверям кости, птицам мясо, кожа гадам, а голова муравьям. «Спасибо, Иван-царевич, — сказал сокол, — за эту услугу можешь ты обращаться ясным соколом и муравьем всякий раз, как захочешь». Иван-царевич ударился о сырую землю, сделался ясным соколом, взвился и полетел в 30-е государство. А то государство больше, чем наполовину, втянуло в хрустальную гору. Прилетел прямо во дворец, обратился добрым молодцем и спрашивает придворную стражу: «Не возьмет ли ваш государь меня на службу к себе?» «Отчего ж не взять такого молодца?» Вот он поступил к тому царю на службу и живет у него неделю, другую и третью. Стала просить царевна: «Государь мой батюшка, —

0: Позволь мне с Иваном-царевичем на Хрустальной горе погулять. Царь позволил. Сели они на добрых коней и поехали. Подъезжают к Хрустальной горе. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочила золотая коза. Царевич погнал за ней, скакал, скакал. Козы не добыл, а воротился назад, и царевны нету. Что делать? Как к царю на глаза показаться? Нарядился он таким древним старичком, что и признать нельзя. Пришел во дворец и говорит царю: «Ваше Величество, найми меня стадо пасти». «Хорошо, будь пастухом. Коли прилетит змей о трех головах, дай ему 3 коровы. Коли о 6 головах, дай 6 коров. А коли о 12 головах, тот считай 12 коров». Иван-царевич погнал стадо по горам, по долам. Вдруг летит с озера змей о 3 головах. «Эх, Иван-царевич, за какое ты дело взялся? Где бы сражаться доброму молодцу, а он стадо пасет? Ну-ка, — говорит, — отгони мне 3 коров». «Не жирно ли будет? — отвечает царевич. — Я сам в суточке ем по 1 уточке, а ты 3 коров захотел. Нет, тебе ни одной». Змей осерчал и вместо 3 захватил 6 коров. Иван-царевич тотчас обернулся ясным соколом, снял у змея 3 головы и погнал стадо домой. «Что, дедушка, — спрашивает царь, — прилетал ли 3-главый змей, дал ли ты ему 3 коров?»
1: «Нет, ваше величество, ни одной не дал».
0: На другой день гонит царевич стадо по горам, по долам, прилетает с озера змей о 6 головах и требует 6 коров. «Ах ты, чудо-юдо обжорливое! Я сам в суточке ем по 1 уточке, а ты чего захотел? Не дам тебе ни единой». Змей осерчал. Вместо 6 захватил 12 коров. А царевич обратился ясным соколом, бросился на змея и снял у него 6 голов. Пригнал домой стадо, царь и спрашивает: «Что, дедушка, прилетал ли 6-главый змей? Много ли мое стадо поубавилось?»
1: «Прилетать-то прилетал, да ничего не взял».
0: Поздним вечером обратился Иван-царевич в муравья и сквозь малую трещинку заполз в Хрустальную гору. Смотрит, в Хрустальной горе сидит царевна. «Здравствуй, — говорит Иван-царевич, — как ты сюда попала?» «Меня змей унес о 12 головах. Живет он на батюшкином озере. В том змее сундук таится. В сундуке заяц, в зайце утка, в утке яичко, в яичке семечко. Коль ты убьешь его да достанешь это семечко, в те поры можно Хрустальную гору извести и меня избавить». Иван-царевич вылез из той горы, снарядился пастухом и погнал стадо. Вдруг прилетает змей о 12 головах.
1: «Эх, Иван-царевич, не за свое ты дело взялся, чем бы тебе, добру молодцу, сражаться, а ты стадо пасешь. Ну-ка, отсчитай мне 12 коров».
0: «Жирно будет. Я сам в суточке ем по 1 уточке, а ты чего захотел?» Начали они сражаться. И долго ли, коротко ли сражались, Иван-царевич победил змея о 12 головах, разрезал его туловище и на правой стороне нашел сундук. В сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце семечко. Взял он семечко, зажег и поднес к Хрустальной горе. Гора скоро растаяла. Иван-царевич вывел оттуда царевну и привез ее к отцу. Отец возрадовался и говорит царевичу: «Будь ты моим зятем!» Тут их обвенчали. На той свадьбе и я был, мед пиво пил, по бороде текло, в рот не попало.
2: Марокко.

0: В некотором царстве, в некотором государстве жил-был матрос. Служил царю верно, вел себя честно, у начальства был в почете. Отпросился он раз с корабля походить по городу, надел свой бушлат и пошел в трактир. Сел за стол и потребовал себе лучших вин и закусок. Ест, пьет, прохлаждается. Уж стол ломится, а матрос все не унимается. То того, то другого спрашивает. «Послушай, служба, — говорит ему трактирщик, — а есть ли у тебя чем рассчитаться?» «Эх, братец, ты что ли не веришь мне? Да у меня денег куры не клюют!» Тотчас вынул из кармана золотой, бросил на стол и говорит: «На, получай!» Трактирщик взял золотой, высчитал все как следует и приносит сдачу. А матрос ему: «Что там за сдача, братец? Возьми себе на водку!» На другой день опять отпросился матрос, зашел в тот же трактир и прогулял еще золотой. На третий день тоже. И стал он ходить туда чуть ли не каждый день. И все платит золотыми, а сдачи не берет. Дает трактирщику на водку. Стал трактирщик сомневаться, что бы это значило. Поди, как сорит матрос деньгами. Полную шкатулку золота натаскал. Жалованье у них не раскрутишься? Верно, он где-то казну обобрал. Надо начальству про то донести. Не ровен час, еще в беду попадешь. Вот и доложил трактирщик офицеру, а тот довел до самого генерала. Генерал потребовал к себе матроса. «Признавайся, — говорит, — по совести, отколь золото брал?» «Да этого золота во всякой помойной яме много!» «Что ты врешь?» «Никак нет, ваше превосходительство! Не вру я, а трактирщик пусть покажет он то золото, что от меня получил!» Сейчас принесли шкатулку, открыли, а она полнехонько костяшек. «Как же, братец, ты платил золотом, а очутились костяшки? Покажи мне, как ты это сделал?» Матрос глядь в окно и с лица переменился. «Ах, ваше превосходительство! Ведь нам смерть приходит!» Глядит генерал, а в окна и в двери так вода и хлынула. Все выше да выше, аж под горло подступает. «Что же теперь делать? Куда деваться?» — спрашивает с испугу генерал. А матрос в ответ: «Коли не хотите тонуть, ваше превосходительство, так полезайте за мною в трубу». Вот полезли, взобрались на крышу, стоят и смотрят во все стороны. Целый город затопило. Такое наводнение, что в низких местах совсем домов не видать. А вода прибывает да прибывает. «Ну, братец, — говорит генерал, — верно и нам с тобой не уцелеть. Не знаю, что будет, то будет». Вдруг, откуда ни возьмись, плывет мимо елик. Зацепился за крышу и остановился.
1: «Ваше превосходительство, — говорит матрос, — садитесь скорее в елик, да поплывем. Может, и уцелеем, а вось воды убудет».
0: Сели оба в елик, и понесло их ветром по воде. День плывут, другой плывут, а на третий день вода убывать стала. Да так скоро! Кругом сухо стало. Вышли они из елика, спросили у добрых людей, как зовется та страна и далеко ль их занесло. «А занесло их в 39 земель, в 30-е царство. Народ все чужой, незнакомый. Как попасть в свою землю? Денег при себе ни гроша не имеют». Матросы говорит:
1: «Надо наняться в работники, да заработать деньжонок. Без того и думать нечего домой воротиться». Хорошо тебе, братец. Ты давно к работе привычен, а мне каково? Сам знаешь, что я генерал. Работать-то не умею.
0: Ничего, я такую работу найду, что и умений не надо. Побрели в деревню и стали в пастухи наниматься. Подрядили их на целое лето. Матрос пошел за старшего пастуха, а генерал за подпаска. Так до самой осени и последней деревенскую скотину. После того собрали с мужиков деньги и стали делиться. Матрос разделил деньги поровну. Сколько себе, столько и генералу. Вот генерал видит, что матрос равняет его с собой. Стал на это обижаться и говорит:
1: «Что ты меня с собой равняешь? Ведь я генерал, а ты всего простой матрос».
0: «Ха, как бы не так. Мне бы разделить на три части, две себе взять, а с вас и одной довольно. Ведь я настоящим пастухом был, а вы под паском». Генерал осерчал и принялся всячески ругать матроса. А матрос крепился, размахнулся, да как толкнет его в бок.
1: «Очнитесь, ваше превосходительство!»
0: Генерал очнулся, смотрит все по-старому. Как был в своей комнате, так и не выходил из ней. Не захотел он больше судить матроса, а трактирщик ни с чем остался.
2: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
3: Лиса. Под осиной спала лиса и видела воровские сны. Спит лиса, не спит ли, все равно нет от нее житья зверям. И ополчились на лису еж, дятел да ворона. Дятел и ворона вперед полетели, а еж следом покатился. Дятел да ворона сели на осину. Тук-тук-тук-тук застучал дятел клювом по коре. И лиса увидела сон, будто страшный мужик топором машет, к ней подбирается. Еж к сосне подбегает и кричит ему ворона: «Карр, еж, карр, еж! Кур ешь!» — думает лиса. Догадался проклятый мужик. А за ежом ежиха да ежата катятся, пыхтят, переваливаются. «Карр, ежи, карр, ежи!» — заорала ворона. «Караул, вяжи!» — подумала лиса. «Да как с просонок вскочит! А ежи ее иголками прямо в нос! Отрубили мой нос! Смерть пришла!» — ахнула лиса и бежать. Прыгнул на нее дятел и давай долбить лисе голову, а ворона вдогонку: «Карр! Карр!» С тех пор лиса больше в лес не ходила, не воровала. Вот так и выжили душегуба.

0: как было написано первое письмо. Очень-очень давно на свете жил первобытный человек. Жил он в простой пещере, не носил почти никакой одежды, не умел ни читать, ни писать, да ему совсем и не хотелось учиться читать или писать. Человек этот не чувствовал себя совершенно счастливым только в то время, когда он бывал голоден. Звали его, моя любимая, Тегумай Бабсулай. И это имя значило «человек, который не спешит». Но мы с тобой будем его звать просто Тегумай. Так, короче. Жену его звали Тешумай Тевиндрой, что значит «женщина, которая задает много вопросов». Мы же с тобой, моя любимая, будем звать ее Тешумай. Это короче. Их маленькую дочку звали Тефимай Металумай, что значит «маленькая особа с дурными манерами, которую следует отшлепать». Но мы с тобой будем ее звать просто Тефи. Тегумай очень любил свою дочку. Тешумай тоже очень ее любила. И Тефи редко шлепали, хотя иногда следовало шлепать побольше. Все они были очень счастливы. Едва Тефи научилась бегать, она стала повсюду ходить со своим отцом, Тегумаем. Иногда они долго не возвращались в пещеру и приходили домой, только когда они начинали хотеть есть. Тогда Тешумай говорила: «Откуда это вы пришли такие грязные? Право, мой Тегумай, ты не лучше моей Тефи». «Ну, теперь слушай повнимательнее». Как-то раз Тегумай Бабсулай пошел через бобровое болото к реке Вагаи. Он хотел наловить острогой карпов на обед. С ним пошла и Тефи. Острога Тегумая была деревянная. На ее конце сидели зубы акулы. Еще до того, как ему удалось поймать хоть одну рыбу, он так сильно ударил острогой в речное дно, что она сломалась. Тегумай и Тефи были очень-очень далеко от дома и, понятно, принесли с собой в маленьком мешке завтрак. Запасных же острог Тегумай не захватил. «Вот так наловил рыбы», — сказал Тегумай. «Теперь мне половину дня придется провозиться с починкой сломанной остроги».
1: «Дома осталось твое большое черное копье», — сказала Тефи. «Хочешь, я сбегаю к нам в пещеру и попрошу маму дать мне его?»
2: «Это слишком далеко. Твои маленькие толстые ноженьки устанут», — сказал Тегумай. «Кроме того, ты, пожалуй, упадешь в болото и утонешь. Попробуем обойтись и так». Он сел на землю, вынул из-за пояса маленький кожаный мешок, в котором лежало все необходимое для починки: жилы северных оленей, полоски кожи, куски пчелиного воска, смола, и принялся за починку остроги. Тефи тоже села на землю и болтала ножками в воде. Подперев подбородок рукой, она сильно задумалась. Подумав же, сказала:
1: «Знаешь, папа, ужасно неудобно, что мы с тобой не умеем писать. Если бы мы писали, мы могли бы послать письмо про новую острогу».
2: «Тефи», — заметил Тегумай, — «сколько раз говорил я тебе, что следует говорить прилично. Нехорошо говорить «ужасно».
3: Но это правда было бы хорошо,
2: если бы мы могли написать домой». Как раз в это время на берегу реки показался чужой человек. Он принадлежал к жившему далеко племени по названию Тевара и не понял, о чем говорили Тегумай с дочерью. Он остановился на берегу и улыбнулся маленькой Тефи, потому что у него самого дома была дочка. Между тем Тымугай вынул сверток оленьих жил из кожаного мешочка и стал чинить свою острогу. «Слушай», — сказала Тефи чужому человеку, — «знаешь ты, где живет моя мамочка?»
0: Ответил человек, «ведь ты ж знаешь, что он был из племени Тевара».
2: «Какой глупый!» — сказала Тефи и топнула ножкой. Ей было досадно, потому что она видела, как целая стая крупных карпов идет вверх по течению реки, а ее отец не может поймать их своей острогой.
3: «Не надоедай взрослым!» — сказал Тегумай.
2: Он был так занят починкой остроги, что даже не повернулся. «Да я не надоедаю», — сказала Тефи. «Я только хочу, чтобы он исполнил мое желание, а он не понимает».
3: «В таком случае не надоедай мне», — сказал Тегумай и продолжал дергать и вытягивать олени сухожилия, забирая в рот их концы.
2: Чужой человек сел на траву, и Тефи ему показала, что делал ее отец. Человек из племени Тевара подумал, какой удивительный ребенок. Она топнула на меня ногой, а теперь строит мне гримасы. Вероятно, она дочь этого благородного вождя, который так важен, что не обращает на меня внимания. И он особенно вежливо улыбнулся им обоим.
3: «Теперь, — сказала Тефи, — поди к моей маме. Твои ноги длиннее моих, и ты не упадешь в бобровое болото. Хочу я также, чтобы ты попросил у нее другую папину острогу, большую, с черной рукояткой. Она висит над нашим очагом».
2: Чужой человек из племени Тевара подумал: «Это очень... очень странная маленькая девочка. Она размахивает руками и кричит мне что-то совершенно непонятное. Между тем, если я не исполню ее желание, важный вождь, человек, который сидит спиной ко мне, пожалуй, рассердится». Подумав это, Тевара поднялся с земли, сорвал с березы большой кусок коры и подал его Тефи. «Он сделал это, моя любимая, с целью показать, что его сердце бело, как береста, и что у него нет злых намерений». Тефи же неправильно поняла его.
3: «А, вижу», — сказала она, — «ты хочешь знать адрес моей мамы». «Правда, я не могу писать, но я умею рисовать картинки, если у меня есть в руках что-нибудь острое. Пожалуйста, дай мне на время акулий зуб с твоего ожерелья».
2: Тевара ничего не сказал. Тогда Тефи протянула свою маленькую ручку и дернула зависевшее на его шее прекрасное ожерелье из бисера, жемчуга и зубов акулы. Чужой человек, помнишь, Тевара, подумал: «Какой удивительный ребенок! Акулий зуб в моем ожерелье, зуб волшебный, и мне всегда говорили, что тот, кто без моего позволения дотронется до него, немедленно распухнет или лопнет. Между тем, эта маленькая девочка не раздувается и не лопается. А важный вождь, человек, который занимается своим делом и еще не обратил на меня внимания, кажется, совсем не боится, что она раздуется, улетит
0: или лопнет. Буду-ка я еще вежливее». И он дал Тэффи зуб акулы. Она тотчас легла на свой животик, задрав ножки, как это делают некоторые знакомые мне девочки на полу гостиной, когда они рисуют свои тетрадки.
1: «Теперь я нарисую тебе несколько прихорошеньких картинок», — сказала Тэффи. «Смотри через мое плечо, только не толкай меня. Прежде всего я нарисую, как мой папа ловит рыбу. Видишь, он вышел не очень похож, но мама его узнает, потому что я нарисовала его сломанную острогу. Теперь нарисую другую острогу, ту, которая ему нужна. Острогу с черной рукояткой. У меня получилось, что она засела в спине папы, но это только потому, что акулий зуб скользнул, а кусок бересты недостаточно велик. Мне хочется, чтобы ты принес ее сюда. Я нарисую себя, и мама увидит, что я объясняю тебе, что именно нужно сделать. Мои волосы не торчат вверх, как вышло на картинке, но иначе я не могла нарисовать их. Вот и ты готов. Ты мне кажешься очень красивым, но я не могу сделать тебя хорошеньким на картинке. Не обижайся же. Ты не обиделся?»
0: Чужой человек Тевара улыбнулся. Он подумал, вероятно, где-то должна произойти огромная битва, и этот странный ребенок, который взял волшебный зуб акулы, но не раздувается и не лопается, просит меня позвать народ на помощь великому вождю. Он, конечно, великий вождь, не то без сомнения заметил бы меня.
1: «Смотри», — сказала Тэффи, продолжая усиленно нацарапывать рисунки. «Вот я нарисовала тебя и вложила в твою руку ту острогу, которая нужна папе. Я сделала это, чтобы ты не забыл моей просьбы. Теперь я покажу тебе, как отыскать место, где живет моя мама. Ты пойдешь все прямо и прямо до двух деревьев. Видишь? Вот эти деревья. Потом ты поднимешься на холм и спустишься с него. Видишь? Вот и холм. После холма ты увидишь болото, полное бобров. Я не нарисовала бобров целиком. Это для меня слишком трудно. Я нацарапала их круглые головы. Впрочем, перебираясь через болото, ты только и увидишь их головы. Смотри, не упади в топь. Наша пещера сразу за болотом. По-настоящему она не так высока, как горы, но я не умею рисовать очень маленькие вещи. Около нее моя мама. Она очень красива. Она самая красивая мамочка в мире. Но не обидится, когда увидит, что я нарисовала ее безобразной. Напротив, она останется довольна, что я могу рисовать. Вот здесь острога, которая нужна папе. Я нарисовала ее подле входа в пещеру, чтобы ты не забыл о ней. По-настоящему-то она внутри пещеры, но ты покажи картинку моей маме, и она даст тебе острогу. Я нарисовала у мамы поднятые руки, так как знаю, что она обрадуется, когда ты придешь. Ну, разве это не отличная картинка? И хорошо ли ты понял все, или лучше еще раз объяснить тебе, что значат мои рисунки?
0: Чужой человек, он был из племени Тевара, посмотрел на картинку и несколько раз кивнул головой. Себе он сказал: «Если я не созову всего племени на помощь этому великому вождю, его убьют враги, которые бегут к нему со всех сторон с копьями в руках. Теперь я понимаю, почему великий вождь делает вид, будто не замечает меня.
2: Он боится, что враги, которые прячутся в кустах, увидят, как он дает мне какое-то поручение. Поэтому он и повернулся ко мне спиной и приказал умной и удивительной маленькой девочке нарисовать страшную картину, которая показывает все его затруднения. «Я пойду и приведу к нему на помощь его племя». Тевара даже не спросил у Тефи, куда надо идти. Он просто, быстро как ветер, кинулся в чащу, унося с собой бересту. Тефи села на землю. Она была довольна. «Что ты там делала, Тефи?» — спросил Тегумай. Он уже починил свою острогу и размахивал ею в воздухе.
1: «Я кое-что придумала, папа», — ответила Тефи. «Если ты не будешь меня расспрашивать, ты скоро сам все узнаешь и очень удивишься». «Ты не можешь себе представить, до чего удивишься ты. Обещай мне, что ты обрадуешься».
2: «Отлично», — ответил Тегумай и пошел ловить рыбу острогой. Чужой человек, ведь ты знаешь, он был из племени Тевара, быстро бежал с картинкой на бересте, бежал, пока случайно не увидел Тешумай Тевиндрой подле входа в ее пещеру. Она разговаривала с другими первобытными женщинами, которые пришли к ней, чтобы покушать ее первобытный завтрак. Тефи была очень похожа на свою мать. Главное, лоб маленькой девочки и глаза были совсем такие же, как у Тешумай. Поэтому Тевара вежливо улыбнулся матери Тефи и передал ей исчерченный кусочек березовой коры. Он бежал быстро и потому задыхался. Шипы колючих кустарников исцарапали его ноги, и он все-таки старался быть вежливым. Как только Тешумай взглянула на рисунок дочери, она громко вскрикнула и кинулась на человека из племени Тевара. Другие первобытные дамы сбили его с ног, и все шесть уселись на нем рядом. Тешумай стала дергать его за волосы. «Я вижу так же ясно, как длинный нос этого человека», — сказала мать Тефи, «что он исколол копьями моего бедного Тегумая и напугал мою бедную Тефи до того, что ее волосики стали дыбом на голове. Больше того, он принес мне ужасный рисунок, чтобы показать, каким образом он сделал свое злое дело. Смотрите!» Тешумай Тевиндрой показала картину шести первобытным дамам, которые терпеливо сидели на лежащем человеке из племени Тевара. «Смотрите, вот мой Тегумай», — говорила она. «Видите, его рука сломана, вот копье, торчащее из его спины. Рядом с ним человек, который готовится бросить другое копье в Тегумая. Вот еще человек, он бросает из пещеры копье, а вот тут целая шайка людей». Она показала на головы бобров, которые нарисовала Тефи, действительно похожие на человеческие головы. «Вся эта шайка бежит за Тегумаем. Разве это не ужасно?» «Ужасно!» — сказали подруги Тешумай Тевиндрой и стали покрывать волосы Тевара грязью, что очень его удивило. Потом они принялись бить в большой священный барабан своего племени и таким образом созвали всех вождей племени Тегумая — со всеми их помощниками, помощниками помощников и другими начальниками, а также с ангикоками, бонзами, людьми джу-джу, варлоками и тому подобными важными особами. Это собрание решило отрубить голову незнакомому человеку, но сначала заставить его отвести их вниз по течению реки и показать,
3: куда он спрятал бедную маленькую Тэффи.
2: На этот раз чужой человек, хотя он и был из племени Твара, рассердился. Ил и глина засохли в его волосах, женщины катали его взад и вперед по острым валунам, долго сидели на нем, колотили и толкали его так, что ему стало трудно дышать. И хотя он не понимал ни слова из их языка, однако догадывался, что первобытные дамы называли его не очень любезными именами. Тем не менее, он не говорил ни слова, пока не собралось племя Тагумая. После же этого отвел всех к берегу реки Вагаи. Они увидели Тэффи, которая плела длинные гирлянды из ромашек, и Тагумая, снимавшего со своей подчиненной остроги очень маленького карпа.
1: «Быстро же ты пришел», — сказала Тэффи. «Только зачем ты привел с собой так много народа?» «Это мой сюрприз, папа. Ты удивлен?»
2: «Очень», — сказал Тагумай. «Только теперь сегодняшняя рыбная ловля пропала. Зачем сюда пришло наше огромное, милое, доброе, чистое, красивое, спокойное племя Тэффи?» Действительно, пришло все племя. Впереди шагали Тэшумай Тэвиндрой и другие женщины. Они крепко держали незнакомца, волосы которого были покрыты грязью. За женщинами шел главный вождь, вице-вождь, вождь-депутат, вождь-помощник, вооруженные с ног до головы начальники и их заместители. Все со своими отрядами. За ними двигались простые люди, по старшинству, начиная с владельцев 4 пещер, по одной на каждое время года. Затем владельцы собственных оленьих упряжек, лососьих заводей и кончая простолюдинами, имевшими право владеть половиной медвежьей шкуры. Наконец, рабы, державшие под мышками кости. Все кричали, бранились и распугали рыбу на 20 миль вокруг. Тагумай поблагодарил их в очень красноречивой первобытной речи. Тэшумай Тэвиндрой подбежала к Тэффи, долго целовала ее и прижимала к своей груди. Главный же вождь племени Тагумая схватил его за перья, торчавшие у него в волосах, и резко встряхнул его. «Объясни! Объясни! Объясни!» — прокричало племя. «Что это?» — сказал Тагумай. «Отпусти мои перья! Неужели человек не может сломать свою острогу для карпов без того, чтобы на него не накинулось все племя? Как вы любите вмешиваться в чужие дела?
1: Кажется, вы все-таки не принесли черные остроги моего папы», — сказала Тэффи.
2: «И что это вы делаете с моим милым незнакомцем?» Они действительно вскакивали на Тывару подвое, потрое, по 10 за раз и били его ногами так, что он начал отчаянно вращать глазами. Хватая ртом воздух, бедняга мог только указать на Тэффи. «Где злые люди, которые ранили тебя копьями?» — спросила Тэшумай Тэвиндрой.
4: «Здесь не было злых людей», — сказал Тагумай. «За целое утро ко мне подошел только бедный малый, которого вы стараетесь задушить.
2: Не сошло ли ты с ума, о племя Тагумая? Он пришел к нам с ужасной картинкой», — сказал главный вождь. «На коре был нарисован ты, а в тебе сидело несколько копий».
1: Да, может быть, я должна объяснить, что эту картинку он получил от меня,
2: сказала Тэффи. Ей было очень неловко.
0: «Ты!» — закричало племя Тегумая. «Ты, маленькая, дурно воспитанная особа, которую следует отшлепать! Ты!»
2: «Тэффи, дорогая моя, кажется, мы попали в некоторое затруднение», — сказал ей Тегумай и обнял ее. А потому она сразу перестала бояться.
0: «Объясни, объясни, объясни!» закричал главный вождь племени Тегумая и запрыгал на одной ноге.
1: «Я хотела, чтобы чужой человек сходил в нашу пещеру за папиной черной острогой, а потому нарисовала картинку», сказала Тэффи. «Я не говорила о множестве копий. Я думала только об одной остроге и нарисовала ее 3 раза, чтобы он не ошибся. Я не виновата, что вышло, будто копье засело в голове папы. Просто на бересте было слишком мало места. А эти штучки, которые мама называет злыми людьми, — бобры. Я нарисовала их, чтобы показать ему дорогу через бобровое болото. Нацарапала я также маму около входа в пещеру. Я хотела показать на рисунке, что мама весела и довольна, ведь к ней пошел милый чужой человек. А теперь я считаю, что все мы самые глупые люди в мире. Он очень милый и красивый человек. Ну скажите, зачем это вы намазали его волосы илом и глиной? Вымойте его».
2: Долгое время никто не говорил. Наконец, главный вождь засмеялся. Засмеялся и чужой человек, Тевара. Тегумай же расхохотался так, что повалился на траву. Засмеялось и все племя, и смех делался все громче и сильнее. Не смеялись только Тешумай Тевендрой и все остальные первобытные дамы. Они очень вежливо обошлись со своими мужьями. Каждая по нескольку раз сказала своему супругу «идиот». Наконец, главный вождь племени закричал: «О, маленькая особа с дурными манерами, которую следует отшлепать! Ты напала на великое изобретение!»
1: «Я этого не хотела. Мне нужна была только острога с черной рукояткой», — ответила Тэффи.
0: «Все равно это великое изобретение. И когда-нибудь люди назовут его умением писать. Теперь же это только картинки. Картинки не всегда правильно понимаются. Но наступит время, о ребенок Тегумая, когда мы будем делать буквы. Сделаем ровно 33 буквы. Тогда мы будем читать так же хорошо, как писать, и таким образом говорить именно то, что желаем сказать, никого не вводя в заблуждение. Первобытные дамы, вымойте волосы чужого человека».
1: «Мне это очень приятно», — сказала Тэффи. «Но хотя вы принесли решительно все копья племени Тегумая, вы забыли захватить с собой острогу с черной рукояткой».
2: Тут главный вождь покричал, попел немного и сказал: «Дорогая Тэффи, когда в следующий раз тебе вздумается начертить письмо-картинку, ты лучше поручи отнести свой рисунок кому-нибудь, кто умеет говорить на нашем языке.
1: Мне это все безразлично, так как я главный вождь,
4: Но, как ты сама можешь видеть, вышло нехорошо для остального племени Тагумая. Да и чужестранец был сильно удивлен. После этого племя Тагумая приняло чужого человека, настоящего Тывара из области Тывара, в свое племя за то, что он был истый джентльмен и не скандалил по поводу глины, которой женщины намазали его волосы. Но с того дня до нынешнего времени я считаю, что это вина Тефи. Очень немногие маленькие девочки любили или любят учиться читать и писать. Чаще всего им больше нравится рисовать картинки или играть со своими папами. Совсем-совсем как

0: жила-была кума лиса. Надоело лисе на старости самой о себе промышлять, вот и пошла она к медведю и стала проситься в жилички.
1: «Впусти меня, Михаил Потапыч. Я лиса старая, ученая. Места займу немного, не объем и не обопью».
0: Медведь, долго не думав, согласился. Перешла лиса на житье к медведю и стала осматривать да обнюхивать, где что у него лежит. Мишенька жил с запасом, сам досыта наедался и лисоньку хорошо кормил. Вот заприметила она в сенцах на полочке кадочку с медом. А лиса, что медведь, любит сладко поесть.
1: «Так, медок, а ведь со мной не поделится. Ну ничего, что-нибудь придумаю».
0: Лежит она ночью, да и думает, как бы ей уйти да медку полизать. Лежит, хвостиком постукивает, да медведя спрашивает.
1: «Мишенька, никак кто-то к нам стучится?»
0: Прислушался медведь.
2: «И правда, стучат».
1: «Это знать за мной, за старой лекаркой пришли».
2: «Ну что ж, иди».
1: «Ох, куманек, что-то не хочется вставать».
2: «Ну-ну, ступай, я и дверей за тобой не стану запирать».
0: Лиса заохала, слезла с печи, а как за дверь вышла, откуда и прыть взялась, вскарабкалась на полку и ну починать кадочку. Ела, ела, всю верхушку съела, досыта наелась. Закрыла кадочку ветошкой, прикрыла кружком, заложила камешком, все прибрала, как у медведя было, и воротилась в избу, как ни в чем не бывало. Медведь ее спрашивает.
2: «Что, кума, далеко ль ходила?»
1: «Близехонько, куманек. Звали соседки. Ребенок у них захворал».
2: «Что же, полегчало?»
1: «Полегчало».
2: «А как зовут ребенка?»
1: «Верхушечкой, куманек».
2: «Не слыхал такого имени».
1: «И, куманек, мало ли чудных имен на свете живет».
0: Медведь уснул, и лиса уснула. Понравился лисе медок. Вот и на другую ночку. Лежит, хвостом об лавку постукивает.
1: «Мишенька, никак опять кто-то к нам стучится?»
0: Прислушался медведь и говорит.
2: «И то, кума, стучат».
1: «Это знать за мной пришли».
2: «Ну, что ж, кумушка, иди».
1: «Ох, куманек, что-то не хочется вставать, старые косточки ломать».
2: «Ну-ну, ступай, я и дверей за тобой не стану запирать».
0: Лиса заохала, слезая с печи, поплелась к дверям. А как за дверь вышла, откуда и прыть взялась? Вскарабкалась на полку, добралась до меду, ела, ела, всю середку съела, наевшись досыта, закрыла кадочку тряпочкой, прикрыла кружком, заложила камешком, все как надо убрала и вернулась в избу. А медведь ее спрашивает.
2: «Далеко ль, кума, ходила?»
1: «Близехонько, куманек. Соседи звали, у них ребенок захворал».
2: «Что ж, полегчало?»
1: «Полегчало».
2: «А как зовут ребенка?»
1: «Середочкой, куманек».
2: «Не слыхал такого имени».
1: «И, куманек, мало ли чудных имен на свете живет».
0: С тем оба и заснули. Понравился лисе медок. Вот и на третью ночь лежит, хвостиком постукивает, да сама медведя спрашивает.
1: «Мишенька, никак опять к нам кто-то стучится?»
0: Послушал медведь и говорит.
2: «И то, кума, стучат?»
1: «Это знать за мной пришли».
2: «Что же, кума, иди, коли зовут».
1: «Ох, куманек, что-то не хочется вставать, старые косточки ломать. Сам видишь, ни одной ночки соснуть не дают».
2: «Ну-ну, вставай, я и дверей за тобой не стану запирать».
0: Лиса заохала, закряхтела, слезла с печи и поплелась к дверям. А как за дверь вышла, откуда и прыть взялась? вскарабкалась на полку и принялась за кадочку. Ела, ела, все последки съела. Наевшись досыта, закрыла кадочку тряпочкой, прикрыла кружком, пригнила камешком и все как надо быть убрала. Вернувшись в избу, она залезла на печь и свернулась калачиком. А медведь стал лису спрашивать:
2: «Далеко ль кума ходила?»
1: «Близёхонько, куманёк. Звали соседи ребёнка полечить».
2: «Что ж, полегчало?»
1: «Полегчало».
2: «А как зовут ребёнка?»
1: «Последышком, куманёк. Последышком, Потапович».
2: «Не слыхал такого имени».
1: «Эх, куманёк, мало ли чудных имён на свете живёт».
0: Медведь заснул, и лиса уснула. В долге ли, в коротке ли, захотелось лисе опять меду. Ведь лиса сластена. Вот и прикинулась она больной. Хе, да хе! Покою не дает медведю. Всю ночь прокашляла.
1: Ой!
2: Кумушка, хоть бы ты чем не наесть полечилась.
1: Ох, куманек, у меня снадобьется, только бы метку в него подбавить, и все как рукой сымет.
0: Встал Мишка с палати и вышел в сени. Снял катку. Он катка пуста. И заревел медведь.
2: Куда девался мед? Кума, это твоих рук дело.
0: Лиса так закашлялась, что и ответа не дала.
2: «Кума, кто съел мед?»
1: «Какой мед?»
2: «Да мой, что в кадочке был!»
1: «Коли твой был, так значит, ты и съел?»
2: «Нет, я его не ел, все про случай берег!» «Это значит, ты, кума, сшалила?»
1: «Ах ты, обидчик этакий! Зазвал меня, бедную сироту, к себе, да и хочешь со свету сжить? Нет, друг, не на такую напал. Я, лиса, мигом виноватого узнаю. Разведаю, кто мед съел».
0: Вот медведь обрадовался и говорит:
2: «Пожалуйста, кумушка, разведай».
1: «Ну что ж, ляжем против солнца. У кого мед из живота вытопится, тот его и съел».
0: Вот легли, солнышко их пригрело. Медведь захрапел, а лисонька скорее домой. Соскребла последний медок из катки, вымазала им медведя, а сама, умыв лапки, ну, Мишеньку будить.
1: «Вставай, вора нашла! Я вора нашла!»
0: Кричит в ухо медведю лиса.
2: «Где?»
1: «Да вот где!»
0: Сказала лиса и показала Мишке, что у него все брюхо в меду. Мишка сел, протер глаза, провел лапой по животу. Лапа так и льнет, а лиса его корит.
1: «Вот видишь, Михайло Потапович, солнышко-то мед из тебя вытопило. Вперед, куманек, своей вины на другого не сваливай».
0: Сказав это, лиса махнула.

0: — говаривал он, — «и тягость немалая. Так-то вот из года в год гонять козу в поле до поздней осени. И еще, если было бы, можно при этом прилечь да приуснуть, а то нет. Смотри-ка в оба, чтобы она молодые деревца не повредила, либо через изгородь в сад не пробралась, либо с поля не убежала. Не успокоишься тут, на жизнь не порадуешься». Он присел, стараясь собраться с мыслями, и все соображал, как бы ему эту тягость со своих плеч сбросить. Долго все эти соображения ни к чему не приводили, и вдруг у него словно пелена с глаз упала. «Я знаю, что сделать!» — воскликнул он. «Женюсь на толстой Трине. У той тоже есть коза. Так она, может, и мою со своею гонять станет. Тогда мне не придется себя мучить». Итак, Хайнц поднялся, привел свои усталые члены в движение, перешел через улицу, дальше ему идти не было нужды, в тот дом, где жили родители Трины, и стал свататься за их работящую и добродетельную дочку. Родители недолго раздумывали. «Равня ровнюшки пара», — подумали они и согласились. Вот толстая Трина и стала женою Хайнца, и стала гонять обеих коз в поле. Наступили для Хайнца красные деньки, и не надобно было ему ни от какой работы отдыхать, кроме как от своей собственной лени. Лишь изредка и он выходил из дома вместе с женой и говорил: «Только затем и выхожу, чтобы мне потом покой слаще показался, а то уж начинаешь к нему терять всякий интерес». Интерес. Однако же и толстая Трина была не менее своего супруга ленива. «Милый Хайнц», — сказала она ему однажды, — «зачем станем мы без всякой нужды жизнь себе портить, да еще в лучшие годы? Ведь козы-то наши каждое утро нарушают нам самый сладкий сон. Так не лучше ли будет, если мы их отдадим соседу, а себе возьмем от него взамен пчелиный улей? Ведь улей-то поставим мы на солнышке позади дома. Да уж о нем и заботиться не станем. Пчел не кормить, ни в поле гонять не надо. Они сами и вылетают из улья, и прилетают обратно, и мед собирают, не требуя от нас никакой затраты труда».
1: «Ты это, женушка, разумно надумала», — похвалил Хайнц. «И мы твое предложение выполним немедленно. Да к тому же мед и вкуснее, и питательнее козьего молока, и сохраняется дольше».
0: Сосед, конечно, весьма охотно дал за двух коз колоду пчел. Пчелы неутомимо летали из колоды туда и обратно с утра до позднего вечера и наполнили соты прекраснейшим медом, так что по осени Хайнц добыл его целую кружку. Эту кружку они поставили на полку в своей спальне, вероятно, из опасения, что мед могут украсть, и чтобы предохранить его от мышей. Трина поставила палочку около своей кровати, чтобы, не вставая, отгонять от меда палкой непрошенных гостей. Ленивый Хайнц неохотно покидал постель ранее полудня. «Кто рано встает, — говаривал он, — тот себя не жалеет». Однажды среди бела дня, лежа в постели и отдыхая от долгого сна, он сказал своей жене: «Все бабы сластены, да и ты мед подлизываешь. Пока ты его не съела, не лучше ли нам выменять его на гуся с гусенком?»
2: «Пожалуй», — отвечала Трина.
1: Только уж не раньше, как...

0: после рождения ребенка, который бы нам этого гуся с гусенком стал пасти. Не мне же за гусятами-то ухаживать, да силы свои на это тратить».
1: «А ты думаешь, — сказал Хайнц, — что твой ребенок станет гусей пасти? Нынче дети-то родители не очень слушают, все больше по своей воле делают, потому что умнее родителей себя считают».
0: «О, пусть только попробует меня не послушать, так и не порадуется. Я тогда возьму палку, да и устрою ему хорошую трепку. Вот как я его учить стану!» — воскликнула Трина. И в своем усердии, схватив палку, приготовленную для мышей, так взмахнула, что задела кружку с медом на полке. Кружка ударилась о стенку и, упав с полки, разбилась вдребезги. И чудный мед разлился по полу.
1: «Вот тебе и гусю с гусенком», — сказал Хайнц. «Теперь его и почти не придется. А все же ведь счастье, что кружка-то мне на голову не упала. Право, нельзя нам на свою судьбу пожаловаться». И, увидев в одном из черепков немного меду, он протянул к нему руку и сказал с видимым удовольствием: «Остаточком, женушка, полакомимся, а потом с перепугу-то и отдохнем еще. Ну что за важность, если мы и попозже обычного времени встанем? Ведь день не так велик».
0: «Да, голубчик, еще успеется. Недаром об улитке говорят, что

0: будешь.
1: Хитрый козел. Жил старик со старухой. У них никого не было, только один козел. Этот козел 3 года за печкой жил. Вот скачил козел по полю, побежал вдоль по дорожке, а ему волк навстречу. Испугался козел, скачил козел на 10 сажен в лес и спрашивает у волка:
2: не видал ли ты, волк, 2 волков, 2 брателков?
3: Ну что, тебе-то их?
2: Подраться, побороться.
1: Испугался волк и говорит:
3: видел, они за 2 болотами, за осиновыми колодами.
1: Козел опять побежал вдоль по дорожке, и опять ему навстречу волк. Испугался козел, 3 метра скачил и спрашивает:
2: не видал ли ты 2 волков, 2 брателков?
3: Ну что тебе их?
2: Подраться, побороться.
3: Ну-ка, давай со мной бороться.
1: Ему козел и говорит:
2: давай, мне ведь надо рогами, так давай разбежимся.
1: Согласился волк. Стал козел разбегаться, да и убежал домой. А волк и до ныне его ждет в лесу.
4: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

0: Добрый вечер, ребята. Сегодня мы снова будем читать вам сказку английского писателя Рэдьярда Киплинга про слоненка. Вчера мы остановились на том, как зубастый крокодил схватил слоненка за маленький носик, который еще не был хоботом. Слоненок сел на задние ножки и стал тянуть. Он тянул, и нос у него начал вытягиваться. А крокодил отступил подальше в воду, вспенил ее, как сбитые сливки, тяжелыми ударами хвоста, и тоже тянул. И нос у слоненка вытягивался, и слоненок растопырил все четыре ноги, такие крошечные слоновьи ножки, и тянул, и тянул, и тянул, и нос у него все вытягивался, а крокодил бил хвостом, как веслом, и тоже тянул, и тянул, и чем больше он тянул, тем длиннее вытягивался нос у слоненка, и больно было этому носу. Ужасно! И вдруг слоненок почувствовал, что ножки заскользили по земле, и он вскрикнул через нос, который сделался у него чуть не в 5 футов длиною. «Довольно! Оставьте! Я больше не могу!» Услышав это, двуцветный питон скалистый змей бросился вниз со скалы, обмотался двойным узлом вокруг задних ног слоненка и сказал: «О, неопытный легкомысленный путник! Вы должны поднатужиться, сколько возможно, ибо впечатление мое таково, что этот военный корабль с живым винтом и бронированной палубой», так величал он крокодила, «хочет загубить твое будущее». Двуцветные питоны, скалистые змеи, всегда выражаются так. И вот тянет змей, тянет слоненок, но тянет и крокодил. Тянет, тянет, но так как слоненок и двуцветный питон, скалистый змей тянут сильнее, то крокодил в конце концов должен выпустить нос слоненка. И крокодил отлетает назад с таким плеском, что слышно по всей Лимпопо. А слоненок как стоял, так и сел. И очень больно ударился, но все же успел сказать двуцветному питону, скалистому змею, спасибо. А потом принялся ухаживать за своим вытянутым носом. Обернул его холодноватыми листьями бананов и опустил в воду сонной мутно-зеленой реки Лимпопо, чтобы он хоть немного остыл.
1: «Чему ты это делаешь?» — спросил двуцветный питон, скалистый змей.
2: «Ой, извините, пожалуйста», — сказал слоненок. «Нос у меня потерял прежний вид, и я жду, чтобы он опять стал коротеньким».
1: «Долго же тебе придется ждать», — сказал двуцветный питон, скалистый змей. «То есть удивительно, до чего иные не понимают своей собственной выгоды».
2: Слоненок просидел над водою 3 дня и все поджидал, не станет ли нос у него короче. Однако нос не становился короче. И мало того, из-за этого носа глаза у слоненка стали немного косыми.
0: Потому что, мой милый мальчик, ты, надеюсь, уже догадался, что крокодил вытянул слоненку нос в самый заправдышний хобот. Точь-в-точь такой, какие имеются у всех нынешних слонов.
2: К концу 3-го дня прилетела какая-то муха и ужалила слоненка в плечо. И он, сам не замечая, что делает, приподнял хобот и прихлопнул муху.
1: «Вот тебе и первая выгода», — сказал двуцветный питон, скалистый змей. «Ну, рассуди сам, мог бы ты сделать что-нибудь такое своим прежним булавочным носом? Кстати, не хочешь ли ты закусить?»
2: И слоненок, сам не зная, как у него это вышло, потянул хоботом к земле, сорвал добрый пучок травы, хлопнул им о передние ноги, чтобы стряхнуть с него пыль, и тотчас же сунул себе в рот.
0: «Вот тебе и вторая выгода», — сказал двуцветный питон скалистый змей. «Попробовал бы ты проделать это своим прежним булавочным носом. Кстати, заметил ли ты, что солнце стало слишком припекать?»
2: «Угу, пожалуй, что и так», — сказал слоненок. И сам, не зная, как у него это вышло, зачерпнул своим хоботом из сонной, зловонной, мутно-зеленой реки Лимпопо немного илу и шлепнул его себе на голову. Мокрый ил расквасился в лепешку, и за уши слоненку потекли целые потоки воды.
0: «Вот тебе и третья выгода», — сказал двуцветный питон скалистый змей. «Попробовал бы ты проделать это своим прежним булавочным носом».

Путешествие в страну Гуигнгмов. Глава первая. Я провел дома с женой и детьми около 5 месяцев и мог бы назвать себя очень счастливым, если бы научился, наконец, ценить спокойную и тихую жизнь. Но страсть к путешествиям не оставляла меня. Мне предложили на очень выгодных условиях занять должность капитана на корабле «Странник», хорошем купеческом судне вместимостью в 350 тонн. И я после недолгих колебаний принял это предложение. Мы отплыли из Портсмута 7 сентября 1710 года. Во время плавания у меня на судне от тропической лихорадки умерло несколько матросов. Чтобы пополнить экипаж, я нанял людей на Барбадосе и других Антильских островах, куда я заходил согласно распоряжению хозяев корабля. Но скоро мне пришлось горько раскаяться в этом. Большая часть набранных мной матросов были люди весьма подозрительные и, как выяснилось впоследствии, морские разбойники. У меня на борту было 50 человек. Я имел поручение вступить в торговые сношения с индейцами Южного океана и провести исследование малоизвестных областей в этих широтах. Негодяи, которых я взял на корабль, сумели быстро привлечь на свою сторону остальных матросов. Было решено арестовать меня и завладеть кораблем. Заговор должен был быть приведен в исполнение немедленно. Однажды утром заговорщики ворвались ко мне в каюту, связали меня по рукам и ногам и угрожали выбросить за борт, если я вздумаю сопротивляться. Мне оставалось только покориться своей участи и признать себя их пленником. Разбойники заставили меня поклясться, что я не буду больше оказывать сопротивление. Когда я исполнил их требования, они развязали меня, но приковали цепью к кровати и поставили возле двери моей каюты часового с ружьем, которому было приказано стрелять при малейшей моей попытке к освобождению. Они присылали ко мне в каюту пищу и питье, а управление кораблем захватили в свои руки. Пираты решили заняться выслеживанием и грабежом испанских судов, но для такого предприятия их было слишком мало, поэтому они решили распродать товары, находившиеся на корабле, и направиться к острову Мадагаскар для пополнения экипажа. В течение нескольких недель разбойники плавали по океану, занимаясь торговлей с индейцами. Но я не знал взятого ими курса, так как все время находился под строжайшим арестом в каюте, ежеминутно ожидая жестокой казни, которой они часто угрожали мне. 9 мая 1711 года ко мне в каюту спустился некто Джеймс Уэлш и объявил, что капитан приказал ему высадить меня на берег. Я попробовал усовестить его, но все было напрасно. Он отказался даже сказать мне, кто был их новый капитан. Разбойники разрешили мне надеть мое лучшее, почти новое платье и взять небольшой узел белья. Из оружия мне оставили только кортик. Их любезность зашла так далеко, что они не обыскали у меня карманов, где находились деньги и кое-какие мелочи. Затем они посадили меня в баркас и направились к берегу, видневшемуся на расстоянии примерно 1 лиги от корабля. Тут разбойники высадили меня на отмель и повернули обратно к судну. Я просил сказать, по крайней мере, что это за страна, но мои люди поклялись, что знают об этом не больше меня. Они сказали, что капитан, как они его называли, уже давно решил отделаться от меня, как только корабельный груз будет продан и настанет время идти к Мадагаскару. Затем баркас отчалил.
На прощание они пожелали мне всякой удачи и посоветовали поспешить добраться до берега, пока не начался прилив. Совет был благоразумен, и я направился по отмели к берегу. Добравшись до берега, я присел на холмик отдохнуть и поразмыслить, что делать дальше. У меня не было никаких запасов пищи, ни средств раздобыть ее. Я был одинок и безоружен. Все, что мне оставалось, это отдаться в руки первым дикарям, каких я встречу, и приобрести их расположение несколькими браслетами, стекляшками и другими безделушками. Моряки всегда запасаются ими, отправляясь в дикие страны. Несколько таких вещиц я рассовал по карманам, покидая свою каюту. Приняв это решение, я встал и направился вглубь страны. Передо мной расстилалась широкая равнина. Длинные ряды деревьев пересекали ее. Но эти деревья не были посажены рукой человека. Между деревьями виднелись зеленые луга и нивы, засеянные овсом. Я осторожно подвигался вперед, оглядываясь по сторонам. Я все время боялся, как бы кто-нибудь не напал на меня врасплох или не подстрелил сзади или сбоку из лука. Через некоторое время я вышел на проезжую дорогу. На дороге было видно много человеческих следов, несколько коровьих, но больше всего лошадиных. Наконец я заметил в поле каких-то животных. Несколько таких же животных сидело на деревьях. Их странный и причудливый вид смутил меня. Я прилег за кустом, чтобы лучше их разглядеть. Некоторые из них приблизились к тому месту, где я спрятался, так что я мог отлично разглядеть их. Голова и грудь у них были покрыты густыми волосами, у одних вьющимися, у других гладкими. У многих из них были бороды, похожие на козлиные. Вдоль спины и передней части лап тянулись узкие полосы шерсти. Но тело было голое, так что я мог видеть кожу темно-коричневого цвета. Хвостов у них не было. Самки были поменьше самцов. На головах у них росли длинные гладкие волосы, но лица были чистые, а все тело было покрыто только легким пушком. Волосы и у самцов, и у самок были разного цвета – коричневые, черные, рыжие. Они редко оставались в покое, все время бегали, прыгали и скакали с изумительным проворством. Крепкие и острые когти на передних и задних лапах позволяли им с ловкостью белки карабкаться на самые высокие деревья. В общем, во время моих путешествий я никогда еще не встречал более безобразных, более гнусных животных. Поэтому я недолго глядел на них. Испытывая глубокое отвращение и годливость, я поскорее выбрался из засады и продолжал свой путь по дороге в надежде, что она приведет меня к хижине какого-нибудь индейца. Но не успел я сделать и нескольких шагов, как встретил одно из этих омерзительных животных. Оно бежало по направлению ко мне. Заметив меня, животное остановилось и с ужасными гримасами вытаращило на меня глаза. Затем, подойдя поближе, оно подняло переднюю лапу. То ли из любопытства, то ли со злым умыслом я не мог определить. Я выхватил кортик и плашмя нанес сильный удар по лапе животного. Я не хотел пускать в ход оружие, опасаясь, что обитатели этой страны рассердятся на меня, если я убью или изувечу принадлежащую им скотину. Почувствовав боль, животное пустилось на утек и завизжало так громко, что целое стадо, штук около 40 таких же тварей, примчалось с соседнего поля и с воем и ужасными гримасами окружило меня.
Я бросился к дереву и, прислонясь спиной к стволу, принялся размахивать кортиком, не подпуская их к себе. Однако положение мое было весьма незавидным. Несколько животных взобралось на дерево и готовилось напасть на меня сверху. Остальные все теснее и теснее смыкались вокруг меня. Я уже отчаивался в спасении и готовился дорого продать свою жизнь, как вдруг заметил, что среди моих врагов возникла какая-то паника. Еще минута, и они обратились в поспешное бегство. Выждав немного, я рискнул оставить дерево и продолжать путь. Я решительно недоумевал, что могло вызвать среди них такой испуг. Взглянув налево, я увидел спокойно двигавшегося по полю коня. Очевидно, этот конь и был причиной бегства моих преследователей, заметивших его раньше, чем я. Приблизившись ко мне, конь слегка вздрогнул, но скоро оправился и стал смотреть мне прямо в лицо с выражением крайнего удивления. Он смотрел на мои руки и ноги и несколько раз обошел вокруг меня. Я хотел было идти дальше, но конь загородил мне дорогу, продолжая кротко смотреть на меня и не выражая ни малейшего намерения как-нибудь обидеть меня. Так мы стояли некоторое время, глядя друг на друга. Наконец я набрался смелости и протянул руку к шее коня, желая его погладить. Но животное отнеслось к моей ласке с презрением, замотало головой, нахмурило брови и, тихонько подняв правую переднюю ногу, отстранило мою руку. Затем конь заржал так выразительно, что я готов был подумать, уж не разговаривает ли он на своем языке. Вскоре к нам подошел еще один конь. Оба коня обменялись самыми церемонными приветствиями. Они легонько постукались друг с другом правыми передними копытами и стали поочередно ржать, изменяя звуки на разные лады, так что они казались почти членораздельными. Затем они отошли от меня на несколько шагов и принялись прогуливаться рядышком, подобно людям, решающим важный вопрос. При этом они посматривали на меня, словно наблюдая, чтобы я не убежал. Глядя на поведение этих неразумных животных, я невольно подумал, что если простые четвероногие таковы в этой стране, то каковы же двуногие ее обитатели? Они, наверное, самый мудрейший народ на земле. Эта мысль чрезвычайно подбодрила меня, и я решил продолжать путь, пока не достигну какого-нибудь жилья и не встречу кого-нибудь из туземцев». Но первый конь, серый в яблоках, заметив, что я ухожу, так выразительно заржал мне вслед, что мне показалось, будто я понимаю, чего он хочет. Я тотчас повернул назад и подошел к нему в ожидании дальнейших приказаний. Должен признаться, что я начал уже немного побаиваться за исход этого приключения, хотя всячески старался скрыть свой страх. Обе лошади подошли ко мне и с большим вниманием начали рассматривать мое лицо и руки. Серый конь потер со всех сторон мою шляпу правым копытом передней ноги, отчего она так помялась, что мне пришлось снять ее. Расправив шляпу, я снова надел ее. Мои движения, по-видимому, сильно поразили серого коня и его товарища караковой масти. Последний прикоснулся к полам моего кафтана, и то обстоятельство, что они болтались свободно, снова привело обоих в большое изумление. Караковый конь погладил меня по правой руке, по-видимому, удивляясь ее мягкости и цвету. Он так крепко сжал ее между копытом и бабкой, что я закричал от боли. Конь тотчас выпустил мою руку, и после этого оба стали прикасаться ко мне с большой осторожностью. Мои башмаки и чулки повергли их в полное недоумение.
Они долго осматривали и ощупывали их, выражая ржанием и жестами свое крайнее изумление. Вообще все поведение этих животных отличалось такой последовательностью и рассудительностью, что в конце концов у меня возникла мысль, уж не волшебники ли это, которым по каким-то причинам понадобилось превратиться на время в лошадей. Встретив по дороге чужестранца, они решили позабавиться над ним и напугать его. Впрочем, они, может быть, были действительно поражены видом человека по своей одежде, чертам лица и телосложению, очень не похожего на людей, живущих в этой отдаленной стране. Придя к такому заключению, я отважился обратиться к ним со следующей речью. «Джентльмены, если вы действительно колдуны, как я имею основания полагать, то вы понимаете все языки. Поэтому я осмеливаюсь доложить вашей милости, что я бедный англичанин. Злая судьба забросила меня на берег вашей страны. Я прошу разрешения сесть верхом на одного из вас, как на настоящую лошадь, и доехать до какого-нибудь хутора или деревни, где бы я мог отдохнуть и найти приют. В благодарность за эту услугу я подарю вам вот этот ножик или этот браслет». Тут я вынул обе вещицы из кармана. Пока я говорил, оба коня стояли молча, с таким видом, словно они с большим вниманием слушали мою речь. Когда я кончил, они несколько раз заржали, обращаясь друг к другу, словно ведя между собой серьезный разговор. Тут для меня стало ясно, что их язык отлично выражает чувства и что он, пожалуй, даже легче китайского поддается разложению на слова и отдельные звуки. Я отчетливо расслышал слово «еху», которое оба коня повторили несколько раз. Хотя я не мог понять его значения, но все же, пока они были заняты разговором, я постарался усвоить это слово. Как только лошади замолчали, я громко прокричал «Еху! Еху!», всячески подражая ржанию лошади. Это, по-видимому, очень удивило их, и серый конь дважды повторил это слово, как бы желая научить меня правильному его произношению. Я стал повторять за ним, возможно, точнее, и нашел, что с каждым разом делаю заметные успехи, хотя и очень далек от совершенства. После этого второй конь попробовал научить меня еще одному, гораздо более трудному слову — «гуигнгм». Произнести это слово оказалось несравненно труднее, чем первое. Но после двух или трех попыток мне удалось, наконец, выговорить его довольно отчетливо. Оба коня были, по-видимому, поражены моей смышленностью. Поговорив еще немного, друзья расстались, постукавшись копытами, как и при встрече. Затем серый конь сделал мне знак «идти вперед». Я счел благоразумным подчиниться его приглашению, пока не найду лучшего руководителя. Когда я замедлял шаги, конь начинал ржать. «Гун! Гун!» Догадавшись, что означает это ржание, я постарался по мере сил объяснить ему, что устал и не могу идти скорее. Тогда конь остановился, чтобы дать мне возможность отдохнуть. Глава вторая. Сделав около 3 миль, мы подошли к длинному низкому строению. Стены его были сделаны из кольев, вбитых в землю и переплетенных прутьями, а крыша — из соломы. При виде этого жилья я вздохнул свободнее и вынул из кармана несколько безделушек. Я надеялся, что благодаря этим безделушкам хозяева дома окажут мне более радушный прием.
Конь знаком пригласил меня войти первым. Я очутился в просторной комнате с гладким глиняным полом. По одной стене тянулись ясли с решетками для сена. Там были трое лошаков и две кобылицы. Они не стояли возле яслей и не ели, а сидели по собачьи, что меня крайне удивило. Но еще более я удивился, когда увидел, что другие лошади заняты домашними работами. Все это окончательно укрепило меня в предположении, что народ, сумевший так выдрессировать неразумных животных, несомненно, должен превосходить своей мудростью все другие народы земного шара. Серый конь вошел следом за мной, предотвратив этим возможность дурного приема со стороны других лошадей. Он несколько раз заржал повелительным тоном хозяина, и другие тотчас покорно отозвались. Кроме этой комнаты, там было еще три, расположенные одна за другой вдоль здания. Они соединялись между собой широкими дверями. Двери были пробиты в стенах одна против другой, так что образовался прямой проход из первой комнаты в последнюю. Мы прошли во вторую комнату. Тут серый конь сделал мне знак подождать, а сам направился в третью. Я остался во второй комнате и приготовил подарки для хозяина и хозяйки дома. Два ножа, три браслета с фальшивыми жемчужинами, маленькое зеркальце и ожерелье из бус. Конь заржал три или четыре раза, и я насторожился, надеясь услышать в ответ человеческий голос. Но я услышал такое же ржание, только звук его был нежнее и тоньше. Я невольно подумал: наверное, этот дом принадлежит очень важной особе, если надо проделать столько церемоний, прежде чем допустить меня к хозяину. Но неужели у такой важной особы не было других слуг, кроме лошадей? Это было выше моего понимания. Я испугался. Уж не помутился ли мой рассудок от перенесенных лишений и страданий? Сделав над собой усилие, я внимательно осмотрелся кругом. Комната, в которой я находился, была убрана так же, как и первая, только с большим изяществом. Я несколько раз протер глаза. Передо мной находились все те же предметы. Я стал щипать себе руки и бока, чтобы проснуться, ибо минутами мне казалось, что я вижу все это во сне. Но щипки мне не помогли. Я видел все ту же комнату, тот же земляной пол, те же ясли. Тогда я окончательно остановился на мысли, что все это только волшебство и магия. В эту минуту в дверях снова показался серый конь и знаками пригласил меня войти за ним в третью комнату, где я увидел очень красивую кобылу с двумя жеребятами. Они сидели, поджав под себя задние ноги, на недурно сделанных, очень опрятных и чистых соломенных циновках. Когда я вошел, кобыла тотчас встала с циновки и приблизилась ко мне. Она внимательно осмотрела мое лицо и руки и отвернулась с выражением величайшего презрения. Затем она обратилась к серому коню, и я слышал, как в их разговоре часто повторялось слово «еху», значение которого я еще не понимал. Увы, к величайшему моему унижению я скоро узнал, что оно значит. Серый конь, кивнув мне головой и повторяя слово «гун, гун», которое я часто слышал от него по дороге и которое означало приказание следовать за ним, вывел меня на задний двор. Здесь, в некотором отдалении от дома, стоял довольно вместительный сарай. Мы вошли туда, и я увидел
трех таких же отвратительных животных, как те, от которых я оборонялся под деревом. Они с жадностью пожирали коренья и сырое мясо, очень неприглядное на вид. Впоследствии я узнал, что это были трупы подохших собак, ослов и коров. Все трое были привязаны за шею крепкими ивовыми прутьями к толстому бревну. Пищу они держали в когтях передних лап и разрывали ее зубами. Конь-хозяин приказал своему слуге, гнедому лошаку, отвязать самое крупное из этих животных и вывести его во двор. Поставив нас рядом, хозяин и слуга начали внимательно сравнивать нас, после чего несколько раз повторили слово «Еху». Невозможно описать ужас и удивление, овладевшие мной, когда я заметил, что это отвратительное животное по своей внешности в точности напоминает человека. Правда, лицо у него было плоское и широкое, нос приплюснутый, губы толстые и рот огромный, но эти особенности очень часто встречаются у дикарей, так как матери-дикарки кладут своих детей ничком на землю и таскают их за спиной, отчего младенец постоянно трется носом о плечи матери. Передние лапы еху отличались от моих рук только длиной ногтей, грубой кожей, коричневым цветом ладоней и еще тем, что у них тыльная сторона кисти покрыта волосами. Точно так же и задние лапы еху не слишком отличались от моих ног. Я сразу понял это, хотя лошади и не могли ничего заметить, так как на мне были чулки и башмаки. Больше всего, по-видимому, обеих лошадей приводило в недоумение мое платье. О том, что это такое, они не имели никакого понятия, а между тем, благодаря платью, мое тело резко отличалось от тела еху. Гнедой лошак подал мне какой-то корень, зажав его между копытом и бабкой. Я взял корень, понюхал его и самым вежливым образом возвратил ему. Тогда он принес из хлева еху кусок ослиного мяса, но от мяса шел такой противный запах, что я с омерзением отвернулся. Лошак бросил мясо еху, и животное сожрало его. Потом он показал мне охапку сена и полный гарниц овса, но я покачал головой, дав понять, что ни то, ни другое не годится мне в пищу. Тут я испугался не на шутку. Мне впервые пришла в голову мысль, что я могу умереть с голоду, если не встречу здесь кого-нибудь из себе подобных. Само собой разумеется, что еху не могли при этом идти в счет. Одна мысль о сопоставлении этих гнусных животных с человеком приводила меня тогда в ярость и глубочайшее возмущение. Никогда я не видывал живых созданий более презренных и отвратительных. И чем ближе я с ними знакомился во время моего пребывания в этой стране, тем сильнее становилась моя ненависть к ним». Затем конь обернулся ко мне и, поднеся ко рту переднее копыто, сделал ряд других знаков, желая узнать, что же я буду есть. Но я не мог дать ответа, который был бы для него понятен. Впрочем, если бы он и понял меня, едва ли бы это помогло делу. В самом деле, откуда бы он мог достать мне подходящую пищу? В это время мимо нас прошла корова. Я показал на нее пальцем и выразил желание подойти к ней и подоить ее. Меня поняли, ибо серый конь повел меня обратно в дом и приказал кобыле-служанке открыть одну комнату, где в большом порядке стояло много глиняных и деревянных посудин с молоком. Кобыла подала мне большую чашку с молоком, и я с удовольствием напился, после чего почувствовал себя гораздо бодрее
и свежее. Около полудня к дому подъехала повозка вроде саней, которую тащили 4 еху. В повозке сидел старый конь, по-видимому, знатная особа. Он вышел оттуда, опираясь на задние ноги, потому что у него была повреждена передняя левая нога. Этот конь приехал обедать к моему хозяину, который принял его чрезвычайно любезно. Они обедали в лучшей комнате. На второе блюдо подали овес, вареный в молоке. Гость ел это кушанье в горячем виде, а остальные лошади — в холодном. Ясли были поставлены в кружок посреди комнаты. В них были устроены отделения по числу присутствующих, которые чинно расселись по своим местам на соломе. Над яслями помещалась большая решетка с сеном, также разгороженная на отделение. Каждый конь и каждая кобыла ели отдельно свои порции сена в овсяной каше с молоком. Все происходило очень благопристойно и аккуратно. Жеребята держали себя очень скромно, а хозяева были крайне любезны и предупредительны к своему гостю. Серый велел мне подойти к нему и завел со своим другом длинный разговор обо мне. Об этом я догадался, потому что гость часто поглядывал на меня, и в разговоре то и дело слышалось слово «еху». Опустив руку в карман, я нащупал там перчатки. Мне вздумалось надеть их. Серый хозяин, заметив это, был поражен и знаками стал спрашивать, что случилось с моими передними ногами. Он несколько раз прикоснулся к ним своим копытом, как бы давая понять, что их следует привести в прежний вид. Я повиновался и, сняв перчатки, положил их в карман. Этот эпизод вызвал оживленный разговор, и я заметил, что мое поведение расположило всех в мою пользу. Мне было приказано произнести усвоенные мной слова. Во время обеда хозяин научил меня называть овес, молоко, огонь, воду и некоторые другие предметы. Заучить эти слова мне было очень нетрудно, так как еще с молоду я отличался большими способностями к языкам. После обеда конь-хозяин отвел меня в сторону и выразил знаками и словами свое беспокойство по поводу того, что мне нечего есть. До сих пор я отказывался от овса, но тут мне пришло в голову, что из него можно приготовить нечто вроде хлеба. А хлеб с молоком дали бы мне возможность сносно прожить до тех пор, пока не представится случай пробраться в какую-нибудь другую страну к таким же людям, как и я. На языке гуигнгмов овес называется глунг. Я несколько раз повторил это слово. Хозяин тотчас же приказал белой кобыле-служанке принести овса на деревянном блюде. Я кое-как поджарил этот овес на огне и принялся растирать, пока с него не слезла шелуха. Затем я провеял зерно и истолок его между двумя камнями, взял воды, приготовил тесто, испек его на огне и съел в горячем виде, запивая молоком. Сначала это кушанье, очень распространенное во многих европейских странах, показалось мне крайне безвкусным. Но с течением времени я привык к нему. К тому же во время моих путешествий мне не раз приходилось довольствоваться самой грубой пищей. И я еще раз убедился, как мало в конце концов нужно человеку, чтобы жить. Правда, иногда мне удавалось поймать в силки, сделанные из волос еху, кролика или какую-нибудь птицу. Иногда я находил съедобные травы, которые варил и ел в виде приправы к своим лепешкам. Изредка я сбивал себе масло и пил сыворотку.
Сначала я очень болезненно ощущал отсутствие соли, но скоро научился обходиться без нее. Первоначально соль употребляли только на пирах для возбуждения жажды. Впоследствии привычка к ней стала повсеместной. Ведь мы не знаем ни одного животного, которое любило бы соль. Во всяком случае, я должен сказать, что, несмотря на полное отсутствие соли, несмотря на грубую и скудную пищу, я за все время моего пребывания на этом острове ни разу не был болен. С наступлением вечера конь-хозяин распорядился отвести мне особое помещение в 6 ярдах от дома и отдельно от хлева еху. Я нашел там немного соломы и, покрывшись платьем, крепко заснул. Но вскоре я устроился гораздо удобнее, о чем читатель узнает из дальнейшего рассказа, посвященного подробному описанию моей жизни в этой стране. Глава 3. Моим главным занятием было изучение языка. И все в доме, начиная с хозяина, так я буду с этих пор называть серого коня и его детей, и кончая последним слугой, усердно помогали мне в этом. Им казалось каким-то чудом, что грубое животное обнаруживает свойства разумного существа. Я показывал пальцем на тот или другой предмет и спрашивал, как он называется. Это название я старался заучить наизусть, а затем при первом удобном случае записывал в свой дневник. Заботясь об улучшении выговора, я просил членов семьи почаще повторять эти слова. Особенно охотно помогал мне в моих занятиях гнедой лошак, слуга моего хозяина. Произношение у гуигдгамов носовое и гортанное. Из всех известных мне европейских языков язык гуигдгамов больше всего напоминает верхнеголландский или немецкий, но он гораздо изящнее и выразительнее. Мой хозяин горел желанием, чтобы я поскорее научился говорить по-здешнему и мог рассказать ему свою историю. Он ежедневно посвящал несколько часов на обучение меня языку. Он был убежден, как сказал мне позднее, что я еху. Но его поражала моя понятливость, вежливость и опрятность, так как подобные качества были совершенно не свойственны этим животным. Чтобы легче запомнить, я записывал все заученные мною слова в порядке английского алфавита с соответствующим переводом. Спустя некоторое время я решился производить эти записи в присутствии хозяина. Мне стоило немалого труда объяснить ему, что я делаю, ибо гуигдгамы не имеют ни малейшего представления о книгах и литературе. Приблизительно через 10 недель я уже понимал большинство вопросов моего хозяина, а через 3 месяца мог довольно свободно отвечать на них. Мой хозяин особенно интересовался, из какой страны я прибыл к ним и каким образом научился подражать разумным существам, так как еху, на которых, по его мнению, я был поразительно похож, при всей своей хитрости поддаются обучению хуже всех других животных. Я ответил, что приехал очень издалека с многими другими подобными мне существами. Нам пришлось очень долго плыть по морю в большой полой посудине, сделанной из стволов деревьев. В конце концов, мои спутники высадили меня на этом берегу и оставили на произвол судьбы. С большим трудом, при помощи различных знаков и жестов, мне удалось добиться, чтобы хозяин меня понял. Подумав немного, он ответил мне, что я, должно быть, ошибаюсь или говорю то, чего не было. На языке гуигдгамов совсем нет слова, обозначающих
ложь и обман. Ему казалось невозможным, чтобы за морем были какие-либо земли и чтобы кучка диких зверей двигала по воде деревянное судно, куда ей вздумается. Он был уверен, что никто из гуигнгмов не в состоянии соорудить такое судно, а тем более доверить управление им Еху. Слово «гуигнгм» на местном языке означает «венец творения». Так называет себя народ лошадей, самый разумный в этой стране. Я сказал хозяину, что еще плохо владею их языком, и мне трудно ответить на все его вопросы, и выразил надежду, что в скором времени я буду в состоянии рассказать ему очень много интересного. Скоро весть о появлении удивительного Еху, который говорит как гуигнгм, и в своих словах и поступках обнаруживает проблески разума, разнеслась по окрестностям. К хозяину очень часто стали приходить знатные кони и кобылы, чтобы взглянуть на меня. Им доставляло большое удовольствие разговаривать со мной. Они задавали мне вопросы, на которые я отвечал как умел. Благодаря этому я сделал такие успехи в местном языке, что через 5 месяцев по приезде понимал все, что мне говорили, и мог довольно сносно объясняться сам. Гуигнгмы, приходившие в гости к моему хозяину с целью повидать меня и поговорить со мной, с трудом верили, что я был настоящий Еху. Больше всего их сбивала с толку моя одежда. Они никак не могли решить, составляет ли она часть моего тела или нет. А я отнюдь не спешил рассеять их недоумение. Ведь поняв, в чем дело, и увидя меня без одежды, они, наверное, признали бы меня настоящим.

вернулся к своему хозяину. Поздоровавшись со мной, хозяин тотчас спросил меня, что означает рассказ слуги, будто во время сна я совсем не тот, каким бываю всегда. Я понял, что совершенно бессмысленно пытаться дольше сохранять свой секрет, тем более, что моя одежда и обувь очень износились, и в недалеком будущем их придется заменить какими-нибудь изделиями из кожи еху или других животных. Поэтому я сказал хозяину, что в стране, откуда я прибыл, существует обычай закрывать свое тело искусно выделанной шерстью некоторых животных. Делается это главным образом для защиты тела от холода и зноя, а отчасти из приличия. В подтверждение своих слов я на глазах у хозяина разделся до рубашки. Хозяин наблюдал все мои действия с огромным любопытством и удивлением. Он брал одну за другой все принадлежности моего туалета между копытом и бабкой и рассматривал их с большим вниманием. Потом он осмотрел меня со всех сторон и заявил, что без всякого сомнения я настоящий еху и отличаюсь от остальных представителей моей породы только мягкостью, белизной и гладкостью кожи, формой и длиной ногтей на задних и передних ногах и, наконец, тем, что притворяюсь, будто постоянно хожу на задних ногах. Заметив, что я дрожу от холода, он предложил мне снова одеться. Одеваясь, я объяснил хозяину, до какой степени мне неприятно, что он так часто называет меня «еху», так как я питаю глубочайшее отвращение и презрение к этим гнусным животным. Я убедительно просил его не называть меня так и запретить это своим домашним. Кроме того, я выразил желание, чтобы он сохранил тайну искусственной оболочки моего тела и приказал своему слуге-лошаку молчать о виденном. Хозяин обещал исполнить мои просьбы и со своей стороны выразил желание, чтобы я постарался как можно скорее овладеть их языком. По его словам, он гораздо больше изумлен и заинтересован моим умом и способностью к членораздельной речи, чем моей наружностью, и горит нетерпением как можно скорее услышать обещанный мною рассказ о разных чудесах. С этого дня хозяин с удвоенным усердием стал заниматься моим обучением. Он часто возил меня в гости. Всех соседей он просил обращаться со мной вежливо, так как это приводит меня в хорошее расположение духа, и я становлюсь гораздо словоохотливее. Было бы скучно описывать шаг за шагом мои успехи в языке гуигнгмов. Скажу только, что благодаря заботам хозяина и моим хорошим способностям я вскоре мог отчасти удовлетворить нетерпеливое любопытство моего хозяина и более или менее подробно рассказать ему, кто я такой, как попал сюда и что за страна моя родина. «Я прибыл сюда», — так начал я свой рассказ, — «из весьма отдаленной страны, вместе с 50 такими же существами, как и я. Мы плыли по морям в большой деревянной посудине, размерами превосходящей дом его милости. Тут я описал хозяину корабль. Развернув носовой платок, я попытался объяснить ему, что такое парус и как он приводит в движение судно. После ссоры, происшедшей между мной и моими спутниками, продолжал я был высажен на этот берег. Не зная, что мне предпринять, я направился вглубь страны и вскоре подвергся нападению отвратительных еху. Здесь хозяин прервал меня вопросом, кто сделал этот корабль, и как случилось, что гуигнгмы моей страны предоставили управление им диким животным. Я ответил ему:

то только в том случае решусь продолжать рассказ, если он даст мне честное слово не обижаться, что бы он ни услышал. Он согласился. Тогда я сказал ему, что корабль был построен такими же существами, как и я. Эти существа, как у меня на родине, так и во всех странах, где мне приходилось бывать, являются самыми разумными созданиями и потому господствуют над всеми остальными животными. Я признался моему слушателю, что был так же поражен при виде разумного поведения гуигнгмов, как поразили бы его самого или его друзей проблески ума в том создании, которое ему угодно было называть Еху. «Мне приходится, — сказал я, — признать полное сходство моего тела с телом этих животных, но я не могу понять причину их вырождения и одичания». Я прибавил далее, что если судьба позволит мне возвратиться когда-нибудь на родину, и я расскажу там об этом путешествии, то мне никто не поверит, и каждый будет думать, будто я говорю то, чего не было, и что я выдумал свои приключения от начала до конца. Я прошу моего слушателя помнить свое обещание и не обижаться на меня». Но несмотря на все мое уважение к нему, его семье и друзьям, я должен сказать, что мои соотечественники никогда не поверят, чтобы гуигнгмы были где-нибудь господами, а еху — грубыми скотами. Глава четвертая. Хозяин слушал меня с выражением большого неудовольствия на лице. Сомнение и недоверие настолько неизвестны в этой стране, что гуигнгмы не знают, как вести себя в таких случаях. Я помню, что когда в беседах с хозяином о людях, их нравах и обычаях мне случалось упоминать о лжи и обмане, то он, несмотря на весь свой ум, лишь с большим трудом понимал, что я хочу сказать. Он рассуждал так: «Способность речи дана нам для того, чтобы понимать друг друга и сообщать друг другу полезные сведения о различных предметах. Поэтому если кто-нибудь станет утверждать то, чего нет, то назначение нашей речи совершенно извращается. Тот, кому обращена речь, перестает понимать своего собеседника». Он не только не приобретает никаких новых сведений, но оказывается в гораздо худшем положении, ибо его стараются убедить, что белое — черно, а длинное — коротко. Этим и ограничивались все его понятия относительно способности лгать, которая пользуется таким распространением среди людей. Но возвратимся к нашему рассказу. Услыхав, что еху занимают господствующее положение на моей родине, он пожелал узнать, есть ли у нас гуигнгмы и чем они занимаются. Я ответил ему, что их у нас очень много. Летом они пасутся на лугах, а зимой их держат в особых домах, кормят сеном и овсом, чистят их скребницами, расчесывают им гриву, обмывают ноги, задают корм и готовят постель. «Теперь я понимаю вас», — заметил мой хозяин. «Из сказанного вами ясно, что хотя ваши еху считают себя самыми разумными существами, все-таки господами у вас являются гуигнгмы». Тут я стал упрашивать его милость позволить мне не продолжать рассказ и предупредил его, что подробности, которые он желает знать, будут для него очень неприятны. Но он настаивал, говоря, что хочет знать все, как хорошее, так и дурное. Мне не оставалось ничего другого, как повиноваться. Прежде всего, я подробно распространился на ту тему, что наши гуигнгмы, которых мы называем лошадьми, самые красивые,
самые благородные и умные из всех животных. Они отличаются большой силой и быстротой бега. Если их хозяева знатные и богатые люди, с ними обращаются очень ласково и заботливо, берегут их, работать им приходится немного. Их пускают на скачки, запрягают в экипажи, пользуются ими в путешествиях. Но едва они состарятся и ослабеют, их продают в чужие руки. Там их заставляют исполнять всевозможную грязную и тяжелую работу, пока они совсем не выбьются из сил. После смерти с них сдирают кожу и продают ее за бесценок, а труп бросают на съедение собакам и хищным птицам. Еще менее завидна судьба лошадей простой породы. Большая часть таких лошадей принадлежит фермерам, извозчикам и другим, которые заставляют их исполнять гораздо более трудную работу и кормят их хуже. Я подробно описал ему наш способ ездить верхом, форму и употребление уздечки, седла, шпор, кнута, упряжи и колес. Я прибавил, что к копытам наших лошадей мы прикрепляем пластины из особого твердого вещества, называемого железом, чтобы они не стирались при езде по каменистым дорогам. Хозяин несколько раз прерывал мой рассказ возгласами негодования. Больше всего он был поражен тем, что мы осмеливаемся садиться верхом на гуигнгмов. Он не сомневался, что самый слабый из его слуг способен сбросить самого сильного еху или же, упав с ним на землю и катаясь на спине, раздавить животное. В ответ я подробно описал ему, какой тренировке подвергаются наши лошади, начиная с трехлетнего возраста, как их бьют и мучают, чтобы добиться от них покорности, как приучают стремиться к наградам и бояться наказаний. Главное же, — прибавил я, — его милость должна принять во внимание, что, подобно здешнему еху, наши гуигнгмы не обладают ни малейшими проблесками разума. Невозможно описать то благородное возмущение, какое вызвал в моем хозяине мой рассказ о варварском обращении с гуигнгмами у меня на родине. Однако он согласился с тем, что если у нас только одни еху одарены разумом, то по всей справедливости им и должно принадлежать господство над остальными животными, так как разум всегда торжествует над грубой силой. Странно только, что ни одно животное по строению своего тела не является так худо приспособленным к использованию этого разума для удовлетворения повседневных жизненных потребностей, как я. В этом отношении здешние еху значительно превосходят меня. В самом деле, мои когти совсем бесполезны для меня. Мои передние ноги, строго говоря, нельзя назвать ногами, так как при ходьбе я никогда не опираюсь на них. Мои глаза устроены таким образом, что я не могу смотреть по сторонам, не поворачивая головы. Моя кожа слишком нежна и совершенно беззащитна против зноя и холода, и я обречен на скучное и утомительное занятие — ежедневно надевать и снимать платье. Впрочем, он не хочет сейчас углубляться в обсуждение этого вопроса. Ему гораздо интереснее услышать историю моей жизни, узнать, где я родился и что со мной было, прежде чем я попал сюда. Я сказал ему, что родился от почтенных родителей на острове, называемом Англией. Этот остров так далеко отсюда, что самый крепкий слуга его милости едва ли добежит до него в течение годичного оборота солнца. Правит этим островом самка той же породы,
что и я. Мы называем ее королевой. В молодые годы я изучал хирургию, то есть искусство излечивать раны и повреждения, полученные случайно или нанесенные чужой рукой. Но это дело давало мне мало дохода, и я уехал в чужие страны, чтобы разбогатеть и по возвращении жить с семьей в достатке. Во время последнего путешествия я был капитаном корабля, и под моим начальством находилось около 50 еху. Многие из них умерли в пути, и я принужден был заменить их другими, набранными среди различных народов. Во время путешествия наш корабль дважды подвергался опасности погибнуть. В первый раз во время сильной бури, а во второй, наскочив на скалу. Тут мой хозяин прервал меня, спросив, как я мог уговорить чужеземцев рискнуть отправиться в плавание после всех понесенных мною потерь и испытанных опасностей. Я объяснил ему, что это были отчаянные, готовые на все люди. Нищета и преступления заставили их покинуть родину. Одни были разорены бесконечными тяжбами, другие промотали свое имущество, предаваясь пьянству, разгулу и азартной игре. Многие обвинялись в измене, убийстве, воровстве, отравлении, грабеже, клятвопреступлениях, подделке монет, дезертирстве. Большинство из них были беглые из тюрем. Никто из них не рискнул бы вернуться на родину из страха быть повешенным или сгнить в заточении, и потому они были вынуждены искать средства к существованию в чужих краях. Во время этого рассказа хозяин несколько раз перебивал меня своими вопросами. Мне пришлось придумывать различные сравнения и примеры, чтобы как-нибудь разъяснить ему, что именно натворили мои матросы, из-за чего им пришлось покинуть свою родину. Понадобилось несколько дней, прежде чем он понял, в чем дело. Но все же он никак не мог себе представить, что могло побудить или вынудить этих людей предаваться таким порокам. Я постарался дать ему некоторое представление о свойственной всем нам ненасытной жажде власти и богатства, об ужасных последствиях невоздержанности, злобы и зависти. Все это приходилось определять и описывать при помощи примеров и сравнений. На языке гуигнгмов нет слов для обозначения таких вещей, как «власть», правительство, война, закон, наказание и тысячи других. Поэтому мне приходилось употреблять невероятные усилия, чтобы хозяин понял, о чем я говорю. Однако, обладая от природы большим умом и настойчивостью, он в конце концов более или менее удовлетворительно уяснил себе, на что бывает способна природа человека в наших странах, и пожелал, чтобы я дал ему более подробное описание той части света, которую мы называем Европой, и особенно моего Отечества. Глава 5. Пусть читатель благоволит принять во внимание, что в дальнейшем я передаю, да и то вкратце, только самое существенное из всего, что обсуждало с нами во время наших долгих бесед с хозяином. Итак, исполняя желание его милости, я рассказал про последнюю английскую революцию, происходившую во времена принца Оранского, и про многолетнюю войну с Францией, начатую этим принцем и возобновленную его преемницей, ныне царствующей королевой, войну, в которой приняли участие величайшие христианские державы и которая продолжается и до сих пор. По просьбе моего хозяина я подсчитал, что в течение этой войны было убито не меньше миллиона еху,
взято около 100 городов и сожжено или затоплено свыше 300 кораблей. Хозяин спросил меня, какие причины побуждают одно государство воевать с другим. Я отвечал, что таких причин несчетное количество. Но я ограничусь перечислением немногих, наиболее важных. Иногда таким поводом является честолюбие и жадность монархов, которые никогда не бывают довольны и вечно стремятся расширить свои владения и увеличить число своих подданных. Иногда развращенность министров, вовлекающих своего государя в войну только для того, чтобы заглушить и отвлечь жалобы подданных на дурное правление. Много крови было пролито из-за разногласий во взглядах. Например, вопрос, какого цвета должна быть верхняя одежда, черного, белого, красного или серого и так далее, стоили многих миллионов человеческих жизней. Иногда ссора между двумя государями разгорается из-за решения вопроса, кому из них надлежит низложить третьего, хотя ни один из них не имеет на то никакого права. Иногда один государь нападает на другого из-за страха, как бы тот не напал на него первым. Иногда война начинается потому, что неприятель слишком силен, а иногда, наоборот, потому что он слишком слаб. Нередко у наших соседей нет того, что есть у нас, или же есть то, чего нет у нас. Тогда возникает война и длится до тех пор, пока они не отберут от нас наше или не отдадут нам свое. Считается вполне извинительным нападение на страну, если население ее изнурено голодом, истреблено чумой или втянуто во внутренние раздоры. Точно так же признается справедливая война с самым близким союзником, если какой-нибудь его город расположен удобно для нас или кусок его территории округлит и завершит наши владения. Если монарх посылает свои войска в страну, население которой бедно и невежественно, то половину его он может законным образом истребить, а другую половину обратить в рабство. Это называется вывести народ из варварства и приобщить его ко всем благам цивилизации. Весьма распространен также следующий царственный и благородный образ действия. Государь, приглашенный соседом на помощь против вторгшегося в его пределы неприятеля, после изгнания врага захватывает владения союзника, а его самого убивает, заключает в тюрьму или обрекает на изгнание. Кровное родство или брачные союзы являются весьма частой причиной войн между государями. И чем ближе это родство, тем сильнее они ненавидят друг друга. Бедные нации алчны, богатые надменны, а надменность и алчность всегда не в ладах. Поэтому войны у нас никогда не прекращаются, и ремесло солдата считается самым почетным. Солдатом мы называем еху, которого нанимают для того, чтобы он хладнокровно убивал, возможно, большее число таких же, как он, существ, не причинивших ему никакого зла. «Все то, что вы рассказали мне по поводу войн, задумчиво произнес мой хозяин, прекрасно показывает, каков этот разум, на обладание которым вы притязаете. Но, к счастью, вы не можете причинить слишком много зла. Об этом позаботилась сама природа, создав вас слабее всех остальных животных. В самом деле, у вас очень плоские лица, и челюсти совсем не выдаются вперед. Поэтому едва ли вы можете кусать и грызть друг друга. Когти на передних и задних ногах у вас коротки и нежны. Каждый наш еху легко справится с дюжиной ваших собратьев. Не обижайтесь на меня, — прибавил в заключение хозяин, — но мне кажется,
что, называя число убитых в боях, вы говорите то, чего нет?» При этих словах я не мог удержаться от улыбки. Я был довольно сведущ в военном деле и потому мог объяснить ему, что такое пушки, мортиры, мины, мушкеты, карабины, пистолеты, пули, порох, сабли, штыки. Я подробно описал ему сражения, потопление кораблей со всем экипажем. Я попытался нарисовать перед ним картину битвы. Дым, шум, смятение, стоны умирающих, смерть под лошадиными копытами, преследование бегущих. Я говорил о полях, покрытых трупами, брошенными на съедение собакам, волкам и хищным птицам. О разбое, грабежах, насилиях, чинимых над мирным населением, об опустошенных нивах и сожженных городах. Желая похвастать перед ним доблестью моих дорогих соотечественников, я сказал, что сам был свидетелем, как при осаде одного города они взорвали на воздух сотни неприятельских солдат, так что к великому удовольствию всех зрителей куски человеческих тел словно с неба падали на землю. Я собирался было пуститься в дальнейшие подробности, но хозяин приказал мне замолчать. «Всякий, кто знает Йеху, — сказал он, — без труда поверит, что это гнусное животное способно совершить все, о чем вы рассказали, если это окажется ему по силам. Но мой рассказ поселил в его уме тревогу, какую он никогда раньше не испытывал. Он всегда гнушался Йеху, населяющих эту страну. Но все же он не больше осуждал их за все их недостатки, чем гнейх, хищную птицу, за ее жестокость, или острый камень за то, что он повредил ему копыта. Но ведь в моих рассказах самые ужасные злодеяния совершают существа, обладающие, по-видимому, большими умственными способностями. Это наводит его на мысль, что развращенный разум, пожалуй, хуже звериной тупости. По его мнению, это уже не разум, а какая-то особая способность, содействующая развитию наших природных пороков. Под конец он сказал мне, что уже достаточно наслушался о войне. Теперь его интересует другое. В своем рассказе я упомянул, что кое-кто из матросов на моем корабле покинули родину, потому что были разорены законом. Это выражение очень удивило моего хозяина. Он не мог понять, каким образом закон может привести кого-нибудь, судя по моим рассказам, к разорению. Ведь весь смысл закона заключается в охране интересов каждого гражданина. Поэтому он просит объяснить ему, что такое этот закон и кто такие его слуги. По его мнению, руководство природы и разума достаточно для разумных существ, какими мы себя считаем. Я ответил его милости, что всячески постараюсь удовлетворить его желание, хотя закон и право — такие предметы, в которых я очень мало сведущ. Я объяснил ему, что в нашей стране имеется многочисленное сословие людей, которые с молодых лет обучаются доказывать, что белое — черно, а черное — бело, смотря по тому, за что им больше заплатят. Это сословие держит в рабстве весь народ. Дело в том, что каждый адвокат чуть ли не с колыбели привык отстаивать неправду. Поэтому, защищая правое деяние, он непременно будет чувствовать себя весьма неловко и не сумеет проявить достаточно энергии и искусства. К тому же ему придется все время соблюдать крайнюю осторожность. Выказав чрезмерную горячность в защите правого дела, он рискует получить замечание со стороны судей и унизить достоинство своего сословия.
Кроме того, ваша милость, продолжал я, должна знать, что судьями у нас называются лица, на которых возложена обязанность разрешать всякие споры о собственности и судить преступников. Их выбирают из числа самых искусных адвокатов, когда они состарятся и обленятся. При разборе различных тяжб они тщательно избегают входить в существо дела. Зато кричат, горячатся и болтают до изнеможения по поводу таких вещей, которые, строго говоря, не имеют никакого отношения к делу. Законов так много, и они так непонятны, так противоречивы, что ими совершенно невозможно определить, какой поступок законен, а какой нет. Какой справедлив, а какой несправедлив. Где правда, а где ложь. Не мудрено, если при таких законах и с такими судьями требуется 30-40 лет, чтобы выяснить и разрешить тяжбу. Суд над лицами, обвиняемыми в государственных преступлениях, происходит гораздо быстрее. Судьи просто справляются у властей, желают ли они, чтобы обвиняемый был осужден или оправдан. А затем, согласно полученным указаниям, либо приговаривают его к повешению, либо оправдывают. Но, разумеется, и в том, и в другом случаях они строго руководствуются законами. Теперь, ваша милость, вы, конечно, уяснили себе, что значит быть разоренным законом. Глава 6. Но тут возникло новое затруднение. Мой хозяин не мог понять, что побуждает всех этих судей затрачивать столько усилий только для того, чтобы причинять вред и обиды своим ближним. А главное, для него было совершенно непонятно выражение «за плату». В ответ на его недоуменные вопросы мне пришлось объяснить, что такое деньги, из чего они изготавливаются и какова ценность благородных металлов. «Если Еху, — сказал я, — обладает большим запасом этого драгоценного вещества, он может приобрести все, что ему вздумается. Красивые платья, великолепные дома, обширные поместья, роскошную мебель, самые дорогие яства и напитки. И так как только одни деньги способны доставить все это, то наши Еху ценят деньги превыше всего на свете и желают иметь их как можно больше». Благодаря огромному значению денег, богатые подчиняют себе бедных и пользуются плодами их трудов. На каждого богача приходится более 1000 бедных. Можно прямо сказать, что огромное большинство нашего народа принуждено влачить жалкое существование и надрываться над тяжелой работой, получая самую ничтожную плату только для того, чтобы меньшинство могло жить в изобилии. Все это было непонятно моему хозяину, который считал, что все животные имеют право на свою долю земных плодов, особенно те, которые господствуют над остальными. Расспрашивая меня о том, как живут у нас богатые Еху, он заинтересовался нашей кухней и пожелал знать, каковы все эти роскошные яства, которые требуют таких больших расходов. Я перечислил все самые изысканные кушанья, какие только мог припомнить, и описал различные способы их приготовления. Я сказал, что за приправами к ним, за напитками и бесчисленными пряностями приходится посылать корабли за море во все страны света. Нужно, по крайней мере, трижды объехать вокруг света, прежде чем удастся достать провизию для завтрака какой-нибудь знатной семьи наших Еху или посуду, в которую он должен быть подан. «Бедна же, однако, страна», — сказал мой собеседник, —
который не может прокормить своего населения. Его особенно поразило то, что в наших странах не хватает пресной воды, и население должно посылать в заморские земли за питьем. Я объяснил ему, что мы выписываем из чужих стран напитки совсем не потому, что у нас не хватает воды. Эти напитки, приготовленные из сока особых ягод, мы пьем для того, чтобы развеселиться, одурманиться, разогнать печальные мысли, чтобы забыть все заботы и неприятности, которыми полна наша жизнь. Правда, от них мы становимся вялыми, безвольными, удрученными, больными. Но это не останавливает нас. Мы согласны на все, чтобы почувствовать себя ненадолго веселыми и беззаботными. «Моя дорогая родина Англия, — сказал я, — по самому скромному подсчету может производить разного рода съестных припасов в 3 раза больше, чем способно потребить ее население. Но наши Йеху не довольствуются этими продуктами и привозят из-за моря различные дорогие фрукты, плоды, овощи, разные острые приправы и другие предметы, чтобы потешить свой прихотливый вкус. А взамен этого мы посылаем в заморские страны необходимые для жизни припасы и изделия. Не мудрено, что множество моих соотечественников вынуждено добывать себе пропитание нищенством, грабежом, воровством, мошенничеством, клятвопреступлением, лестью, подкупами, подлогами, игрой, ложью, холопством, бахвальством, торговлей избирательными голосами, бумагомаранием, звездочетством, ханжеством, клеветой и тому подобными занятиями. «Но при этих условиях, — заметил хозяин, — обитатели вашей страны должны с утра и до поздней ночи трудиться, чтобы снабдить богачей». «Вы совершенно правы», — сказал я. «Так, например, когда я нахожусь у себя дома и одеваюсь, как мне полагается, я ношу на своем теле работу сотни ремесленников. Постройка и обстановка моего дома требует еще большего количества рабочих, а чтобы нарядить мою жену, нужно увеличить это число в 5 раз. Еще о многом поведал я своему хозяину, чтобы объяснить нравы и обычаи своего человеческого племени. Однажды даже хозяин удостоил меня комплиментом, которого я совсем не заслужил. Он сказал, что я, наверное, родился в благородной семье, так как по сложению, цвету кожи и чистоплотности я значительно превосхожу всех Йеху его родины. Кроме того, я не только одарен способностью речи, но также обладаю зачатками разума, что все его знакомые почитают за чудо. Глава 7. Быть может, читатель удивится, каким образом я решился выставить на показ недостатки нашего племени перед существом, которое, видя мое сходство с Йеху, и без того составило себе весьма неблагоприятное мнение о человеческом роде вообще. Но я должен чистосердечно признаться, сопоставление многочисленных добродетелей этих благородных четвероногих с испорченностью человека в корне изменило мой взгляд на природу человека. Я пришел к заключению, что совсем не стоит щадить честь моего племени. К тому же, глядя на моего хозяина и его близких, я проникся величайшим отвращением ко всякой лжи и обману. Впрочем, вспоминая сейчас все, что я говорил о моих соотечественниках, я с удовольствием вижу, насколько я щадил их недостатки и как настойчиво старался изобразить их жизнь и нравы в самом выгодном свете. Однако я не ставлю себе это в особую заслугу, ибо неужели найдется существо,
которая не питала бы слабости и не относилась бы пристрастно к месту своего рождения. Я изложил здесь только самое существенное из моих многочисленных бесед с хозяином. Наконец, любопытство его милости было в какой-то мере удовлетворено. Однажды утром он позвал меня к себе и, предложив мне сесть, честь которой я никогда не удостаивался, произнес целую речь. Он сказал, что много размышлял по поводу всего сказанного мною о себе самом и о моей родине и пришел к довольно печальному выводу. «Вы являетесь, — заявил хозяин, — особенной породой животных, наделенных крохотной частицей разума. Но этим разумом вы пользуетесь лишь для развития ваших природных пороков и приобретения новых. Заглушая в себе дарования, которыми наделила вас природа, вы видите единственную цель своего существования в том, чтобы умножать свои потребности и придумывать самые странные средства для их удовлетворения. Но физически, если судить по вас лично, ваш народ сильно уступает нашим еху. Вы не твердо держитесь на задних ногах. Ваши когти совершенно бесполезны и непригодны для защиты и нападения. Вы не можете быстро бегать и взбираться на деревья, подобно вашим братьям, местным еху. Существование вашего правительства и закона доказывает несовершенство вашего разума, а следовательно и добродетели. Для управления теми, кто по-настоящему разумен, достаточно одного разума. Впрочем, все, что у вас творится, явно свидетельствует, что вы и не притязаете на обладание разумом. Чтобы проверить эти выводы, я сравнил, продолжал мой хозяин, ваш образ жизни, ваши обычаи и нравы с образом жизни наших еху. Это окончательно убедило меня, что и в умственном отношении между вашим народом и нашими еху наблюдается удивительное сходство. Еху ненавидят друг друга больше, чем остальных животных. Обычно считают, что причина этой ненависти в их уродстве. Каждый еху видит уродство своих собратьев и не замечает своего собственного. Но теперь мне кажется, что это объяснение ошибочно. Причина раздоров среди этих скотов — те же самые, что и причина раздоров среди ваших соплеменников. В самом деле, если вы даете пятерым еху корму, которого хватило бы для 50, то они вместо того, чтобы спокойно приступить к еде, затевают драку. Каждый старается захватить все для себя. Поэтому, когда еху кормят в поле, то к ним обыкновенно приставляют слугу. В хлеву же их держат на привязи на некотором расстоянии друг от друга. Иногда мы не успеваем подобрать подохшей в поле коровы для своих еху. Тогда к ней стадами сбегаются из окрестностей дикие еху и набрасываются на добычу. Тут же между ними завязываются целые сражения, вроде описанных вами. Они наносят когтями страшные раны друг другу, однако до убийства дело доходит редко. Ведь у них нет тех смертоносных орудий, какие вы изобрели. Иногда подобные сражения между этими дикими животными завязываются без всякой видимой причины. Еху, обитающие в каком-нибудь лесу или зарослях, нападают на своих соседей, всячески стараясь захватить их врасплох. Потерпев неудачу, они возвращаются домой и, чтобы сорвать свою злобу, затевают между собой то, что вы назвали междоусобной войной. В нашей стране кое-где попадаются разноцветные блестящие камешки. К этим камешкам еху питают настоящую страсть.
Если камень крепко сидит в земле, они готовы поработать целый день, чтобы только открыть его. Свою добычу они уносят к себе в логовище и закапывают там глубоко в землю. При этом они соблюдают величайшую осторожность, все время подозрительно оглядываются по сторонам, прячутся, словом, явно боятся, как бы соседи не заметили, куда они прячут свои сокровища. «Я, — прибавил хозяин, — никак не мог понять, чем можно объяснить эту страсть Еху к блестящим камешкам. Но теперь я думаю, что ее источник в такой же безудержной жадности, какую вы приписываете человеческому роду. Однажды ради опыта я потихоньку унес кучку этих камней из тайника, где один Еху зарыл их. Жадное животное, заметив исчезновение своего сокровища, подняло такой вой, что к нему сбежалось целое стадо Еху. Ограбленный с яростью набросился на товарищей и принялся кусать и царапать их. Прошло несколько дней, но он не забыл о своей потере, не хотел ни есть, ни спать, ни работать. Наконец, я приказал слуге потихоньку положить камни на прежнее место. Обретя свое сокровище, Еху сразу же оживился и повеселел. Он заботливо спрятал камешки в новый, более надежный тайник и с тех пор всегда был покорной и работящей скотиной. Мой хозяин утверждал также, да я и сам это наблюдал, что наиболее ожесточенные сражения между Еху происходят на полях, изобилующих блестящими камнями. Когда два Еху, продолжал хозяин, находят в поле такой камень и вступают из-за него в драку, то сплошь и рядом он достается третьему. Пользуясь тем, что они поглощены дракой, он схватывает и уносит камень. Мой хозяин усматривал тут некоторое сходство с нашими тяжбами. Я не стал разубеждать его. Это значило бы чернить наше доброе имя. Ведь мне пришлось бы признать, что такое разрешение спора гораздо справедливее многих наших судебных постановлений. В самом деле, здесь тяжущиеся не теряют ничего, кроме того камня, из-за которого они дерутся. А между тем, наши суды никогда не прекращают дело, пока в конец не разорят обоих спорщиков. В дальнейшем мой хозяин отметил, что ничто так не отвратительно в Еху, как их прожорливость». Они с величайшей жадностью набрасываются на все, что попадается им на глаза, и без разбора пожирают траву, коренья, ягоды, протухшее мясо. Украденную или добытую грабежом пищу они предпочитают гораздо лучшей, приготовленной для них дома. Здесь, правда, довольно редко попадается один сочный корень. Еху старательно разыскивают этот корень и с большим наслаждением его сосут. Он производит на них то же действие, какое производит на нас вино. Под его влиянием они то целуются, то дерутся, гримасничают, что-то лопочут, спотыкаются, падают в грязь и засыпают. Но что касается науки, системы управления, искусства и промышленности, то мой хозяин признался, что в этом отношении он не находит почти никакого сходства между Еху его страны и нашей. Правда, он слышал от некоторых любознательных гуигнгмов, что в большинстве стад Еху бывают своего рода правители, всегда самые безобразные и злобные из всего стада. У каждого вожака имеется обычно фаворит. Этот фаворит всегда очень похож на своего покровителя. Обязанности его заключаются в том, что он лижет ноги своего господина и заботится о его удобствах. В награду за это его время от времени награждают куском ослиного мяса.
Этого фаворита ненавидит все стадо, и потому для безопасности он всегда держится возле своего господина. Обыкновенно господин держит его до тех пор, пока не найдет еще худшего. А как только он получает отставку, так все еху этой области, молодые и старые, во главе с его преемником, обступают его и задают ему хорошую трепку. Насколько все это приложимо к нашим дворам, фаворитам и министрам, хозяин предложил определить мне самому. Глава 8. Я, конечно, гораздо лучше моего хозяина разбирался в человеческой натуре, и потому мне было нетрудно приложить сделанную им характеристику еху к себе самому и к моим соотечественникам. Но я был убежден, что самостоятельные наблюдения смогут привести меня к еще более интересным выводам. Поэтому я просил у его милости позволения посещать сборище соседних еху. Он любезно согласился на это, так как нисколько не сомневался, что мое безграничное отвращение к этим животным предохранит меня от всякого дурного влияния с их стороны. Его милость приказал только одному из своих слуг, сильному гнедому лошаку, очень славному и добродушному созданию, сопровождать меня. Без его охраны я не отважился бы предпринимать такие экскурсии. Я уже рассказал читателю, какой прием оказали мне противные животные сразу же по моему прибытию в эту страну. Да и впоследствии я несколько раз чуть было не попал в их лапы. У меня есть основания думать, что эти животные подозревали во мне одного из себе подобных. Они часто старались подойти ко мне как можно ближе и подражали на манер обезьян моим движениям, но они неуклонно проявляли по отношению ко мне самую дикую ненависть. Еху с детства отличаются удивительным проворством, но все же мне удалось как-то поймать 3-летнего самца. Я было попытался успокоить его ласками, но чертенок так отчаянно орал, царапался и кусался, что я отпустил его. Да и хорошо сделал, потому что на шум сбежалось все стадо. Все они были чрезвычайно разъярены, но увидев, что детеныш цел и невредим, а гнедой подле меня, не посмели подойти к нам. Насколько я мог заметить, еху из всех животных труднее всего поддаются воспитанию и обучению. Все, к чему их можно приучить, это таскать и возить тяжести. По-моему, главной причиной этого является упрямство и подозрительность этих животных, ибо им нельзя отказать в смышленности и хитрости. Но они злобны, вероломны и мстительны. Они сильны и дерзкие, но вместе с тем трусливы, что делает их наглыми, низкими и жестокими. Гуигнгмы содержат еху, которыми пользуются для домашних работ, в хлевах, неподалеку от своих жилищ. Остальных же выгоняют на поля, где те роют коренья, едят различные травы, разыскивают падаль, а иногда ловят хорьков и полевых крыс. Каждый еху вырывает себе глубокую нору где-нибудь на склоне холма и живет там в одиночестве. У самок норы побольше, так что в них могут поместиться еще 2-3 детеныша. Еху – великолепные пловцы и могут долго пробыть под водой. Они любят заниматься ловлей рыбы, которую самки носят своим детенышам. Так как я прожил в этой стране целых 3 года, то читатель, наверное, ожидает, что, следуя примеру других путешественников, я дам ему подробное описание нравов и обычаев туземцев. Благородные гуигнгмы от природы склонны ко всем добродетелям и не имеют никакого понятия о том, что такое зло.
Основное правило жизни заключается для них в полном подчинении своего поведения руководству разума. Они отличаются изумительной способностью сразу постичь умом и чувством, что разумно, а что нет. А поняв это, без всяких колебаний принимают к сведению разумное и опровергают то, что противоречит разуму. Поэтому долгие споры, ожесточенные пререкания, упорное отстаивание ложных и сомнительных мнений — пороки, неизвестные гуигнагмам. Верность в дружбе и благожелательность — две главные добродетели гуигнагмов. Эти чувства гуигнагм испытывает не только к своим близким или знакомым, но ко всему своему племени вообще. Чужестранец из далеких мест встречает здесь такой же прием, как и самый близкий сосед. Куда бы он ни пришел, он везде чувствует себя как дома. Гуигнагмы строго соблюдают приличие и учтивость, но они совершенно не знакомы с тем, что мы называем этикетом. Они не балуют своих же ребят, но заботятся о них и предоставляют им все, что требуется правилами разумного воспитания. Я заметил, что мой хозяин также ласково относится к детям соседа, как и к своим собственным. Гуигнагмы считают, что разум и природа учат их одинаково любить всех себе подобных. Их система воспитания юношества поистине удивительно и вполне заслуживает нашего подражания. Пока молодым гуигнагмам не исполнится 18 лет, им дают овса только понемногу, да и то не каждый день. Пить молоко им позволяется только в самых редких случаях. Летом они пасутся 2 часа утром и 2 часа вечером, подобно своим родителям. Слугам разрешается пастись по часу. Корм для них приносится домой, и они поедают его в свободные от работы часы. Умеренность, трудолюбие, физические упражнения и опрятность обязательны для молодежи обоего пола. Гуигнагмы развивают в молодежи силу, быстроту бега и смелость. Жеребят подолгу заставляют бегать по крутым склонам холмов и каменистым полям. Когда они устанут и покроются пеной, их заставляют окунуться с головой в пруд или реку. 4 раза в год в каждом округе происходит состязание молодежи. Молодежь показывает свои успехи в беге, прыгании и других упражнениях, требующих силы и ловкости. Наградой победителю или победительнице служит торжественная песнь, исполненная в его честь. В день такого празднества слуги пригоняют на арену стадо еху, нагруженных сеном, овсом и молоком для угощения гуигнагмов. Но вслед за тем этих животных оттесняют подальше, чтобы вид их не вызывал отвращения у собрания. Через каждые 4 года в весеннее равноденствие здесь происходит совет представителей всей нации. Местом собрания служит равнина, расположенная в 20 милях от дома моего хозяина. Совет продолжается 5-6 дней. На этом совете обсуждается положение в округах. Достаточно ли они снабжены сеном, овсом, коровами и еху? Если в одном из округов чего-нибудь не хватает, то совет доставляет туда все необходимое из других округов. Постановления об этом всегда принимаются единодушно. Глава 9. Одно из таких больших собраний происходило во время моего пребывания в стране, месяца за 3 до моего отъезда. Мой хозяин участвовал в нем в качестве представителя от нашего округа. На этом собрании обсуждался очень важный вопрос.
Этот вопрос уже не раз обсуждался на общих собраниях и был единственным, вызвавшим споры между гуигнгмами. По возвращении домой мой хозяин подробно рассказал мне обо всем, что там происходило. Речь шла о том,

выращивать овес и траву и совершать тысячи других пакостей. Он напомнил собранию старинное предание о происхождении Еху. Согласно этому преданию, в старые времена Еху были совершенно неизвестны в стране. Но много лет тому назад на одной горе завелась пара этих животных. Откуда они взялись, никто не знает. Возникли ли они под влиянием солнечного тепла из гниющей тины и грязи или родились из ила и морской пены, до сих пор неизвестно. Эта пара начала размножаться, и ее потомство скоро стало так многочисленно, что наводнило и загадило всю страну. Для избавления от этого бедствия гуигнгмы устроили грандиозную облаву. Им удалось окружить все стадо этих тварей. Истребив взрослых, гуигнгмы забрали каждый по два детеныша, поместили их в хлевах и приучили таскать и возить тяжести. В этом предании есть, по-видимому, большая доля правды. Ненависть, которую питают к Еху не только гуигнгмы, но и вообще все животные, так велика, что трудно допустить, чтобы они были илгниамши, коренными обитателями страны. Конечно, Еху вполне заслуживают эту ненависть, но все же вражда к ним никогда не достигла бы таких размеров, если бы они всегда здесь обитали. Иначе они давно бы уже были истреблены. В заключении оратор заявил, что гуигнгмы поступили крайне неблагоразумно, задумав приручить Еху и оставив в пренебрежении ослов. Это красивые и нетребовательные животные, гораздо более смирные и добронравные, чем Еху. Правда, они уступают Еху в ловкости, но все же они достаточно сильны и выносливы, чтобы таскать тяжести. Крик их не очень приятен, но все же он гораздо лучше ужасного воя Еху. Мой хозяин, выступив после этого оратора, счел нужным дополнить его сообщение. Он не сомневался в достоверности предания, изложенного выступавшим здесь почтенным членом собрания, но утверждал, что двое Еху, впервые появившиеся в их стране, прибыли к ним из-за моря. Возможно, что они были покинуты товарищами и, высадившись на берег, укрылись в горах. Потомки их постепенно вырождались. В конце концов, они совсем одичали и утратили ту долю разума, которая была свойственна их прародителям и всем обитателям той страны, откуда они прибыли. В подкреплении своего мнения он сослался на то, что с некоторого времени у него живет один удивительный Еху. Он подразумевал меня. Большинство собрания, вероятно, слышало о нем, а многие даже видели. Тут хозяин рассказал, как он нашел меня. Он сообщил, что все мое тело покрыто искусственной оболочкой, состоящей из кожи и шерсти других животных, что я владею даром речи и в совершенстве изучил язык гуигнгмов, что я изложил ему события, которые привели меня сюда, что он видел меня без покровов и нашел, что я вылитый Еху, только кожа моя побелее, волос меньше, да когти покороче. Он передал далее собранию, как я пытался убедить его, будто на моей родине и в других странах Еху являются господствующими разумными животными и держат гуигнгмов в рабстве. Он наблюдал у меня все качества Еху, хотя, без сомнения, значительно выше их благодаря доле разума, какой я обладаю. Впрочем, в этом отношении я настолько же уступаю гуигнгмам, насколько превосхожу местных Еху. В
Вот все, что мой хозяин нашел уместным сообщить мне о прениях в больнице.

0: совете.
1: Ему угодно было утаить некоторые подробности, касавшиеся лично меня. Вероятно, ему не хотелось огорчить меня. Во всяком случае, читатель скоро поймет, почему я считаю этот день началом всех последующих несчастий моей жизни. У Гуигнгамов нет письменности, поэтому все их знания сохраняются путем предания. Но так как в жизни народа, миролюбивого от природы, склонного к добродетели, руководимого исключительно разумом и отрезанного от всякого общения с другими народами, происходит мало крупных событий, то его история легко удерживается в памяти. Я уже упоминал, что гуигнгмы не подвержены никаким болезням и поэтому не нуждаются во врачах. Впрочем, у них есть отличные лекарства, составленные из трав, которыми они лечат случайные ушибы и раны. Они ведут счет годам и месяцам по обращениям Солнца и Луны. Они достаточно хорошо знакомы с движением этих двух светил и понимают природу затмений. Это высшее достижение их астрономии. И нужно признать, что в поэзии они превосходят всех остальных смертных. Меткость их сравнений, подробность и точность их описаний действительно неподражаемы. Темой стихов служит обычно изображение дружбы или восхваление победителей на бегах и других состязаниях. Постройки их грубы и просты, но не лишены удобства и отлично приспособлены для защиты от зноя и стужи. У них растет одно дерево, которое, достигнув 40 лет, подгнивает у самого корня и рушится с первой бурей. Заострив совершенно прямой ствол этого дерева при помощи отточенного камня, употребление железа им неизвестно, гуигнгмы втыкают колья в землю на расстоянии 10 дюймов друг от друга и переплетают их овсяной соломой или прутьями. Крыша делается из соломы. Гуигнгмы пользуются углублением между бабкой и копытом передних ног так же, как мы пользуемся руками. При этом они проявляют такую ловкость, которая сначала показалась мне совершенно невероятной. Я видел, как белая кобыла из нашего дома вдела нитку в иголку. Иголку дал ей я, чтобы произвести опыт. Они доят коров, жнут овес и исполняют всю работу, которую мы делаем руками. При помощи твердого кремня они обтачивают другие камни и выделывают клинья, топоры и молотки. Орудиями, изготовленными из этих кремней, они косят сено и жнут овес, который растет здесь на полях, как трава. Еху привозят снопы с поля в телегах, а слуги молотят овес ногами в особых крытых помещениях. Зерно хранится в амбарах. Они выделывают грубую глиняную посуду и обжигают ее на солнце. Гуигнгмы живут обыкновенно до 70 или до 75 лет. За несколько недель до смерти они чувствуют постепенный упадок сил, но не испытывают никаких страданий. Друзья особенно часто навещают их в это время, так как им самим уже трудно выходить из дому. Однако за 10 дней до смерти, срок в определении которого они редко ошибаются, гуигнгмы делают прощальные визиты. Для этой цели им подают удобные сани, запряженные еху. Попрощавшись таким образом с друзьями, гуигнгм возвращается к себе и уже до самой смерти не покидает дома. Хоронят гуигнгмов в самых глухих и укромных местах, какие только можно найти. Друзья и родственники покойного не не выражают при этом ни радости, ни горя. Да и сам умирающий не обнаруживает ни малейшего сожаления, покидая этот мир, словно он возвращается из гостей домой. Помню, как однажды мой хозяин пригласил к себе своего друга с семьей по одному важному делу. В назначенный день, уже поздно вечером, явилась только жена друга с двумя детьми. Она извинилась прежде всего за мужа, который, по ее словам, сегодня утром схнумных. Слово это очень выразительно на тамошнем языке, но нелегко поддается переводу. Буквально оно означает «возвратиться к своей праматери». Потом она извинилась и за себя, сказав, что муж умер утром, и она долго совещалась со слугами относительно того, где бы удобнее положить его тело. Я заметил, что она была такая же веселая, как и все остальные. Через 3 месяца и она умерла, словно отправляясь в далекую страну, где они решили провести остаток своей жизни. Не знаю, стоит ли упоминать, что в языке гуигнагмов нет слова для обозначения чего-нибудь злого и дурного, за исключением слов, указывающих на недостатки и уродливые черты еху. Поэтому, если им нужно отметить в разговоре что-нибудь не совсем приятное, то они пользуются словом «еху», присоединяя его к другим словам. Так, например, рассеянность или ленность слуги, поступок ребенка, камень, порезавший ногу, ненастную погоду и тому подобные вещи, они обозначают прибавлением к слову эпитета «еху», а именно «гханам еху», «гвнагольм еху», «инлхман двихлма еху». А плохо построенный дом называют «инголмгнм мроглиф еху». Я с большим удовольствием дал бы более подробное описание нравов и добродетелей этого замечательного народа, но в недалеком будущем я намереваюсь издать отдельную книгу, посвященную исключительно этому предмету. К ней я и отсылаю читателя. А теперь перехожу к изложению постигшей меня печальной катастрофы. Глава 10. Я устроил мое маленькое хозяйство по своему вкусу. Хозяин велел отделать для меня помещение по тамошнему образцу в 6 ярдах от дома. Стены и пол моей комнаты я обмазал глиной и покрыл камышовыми матами собственного изготовления. Я набрал дикой конопли и приготовил из ее волокон что-то вроде пряжи. Из этой пряжи я кое-как выткал чехол для матраца. На набивку матраца пошли перья птиц, пойманных мною в силки из волос еху. Сами птицы доставили мне очень недурное жаркое. При помощи гнедого лошака, выполнившего самую тяжелую часть работы, я соорудил себе 2 стула. Когда платье мое износилось, я шил себе новое из шкурок кроликов и других красивых зверьков приблизительно такой же величины, называемых нухнах. Из таких же шкурок я сделал очень сносные чулки. Мне удалось подбить к моим башмакам деревянные подошвы, а когда и сами башмаки развалились, я шил себе новые. В дуплах деревьев я часто находил мед, который разводил водой и ел со своим овсяным хлебом. Никто лучше меня не познал истинности 2 изречений. Природа довольствуется немногим, и нужда всему научит. Я наслаждался прекрасным здоровьем и полным душевным спокойствием. Мне нечего было бояться предательства или непостоянства друга и обид тайного или явного врага. Мне не приходилось прибегать к подкупу и лести, чтобы снискать милости великих мира или их фаворитов. Мне не нужно было ограждать себя от обмана и насилия. Здесь не было ни врачей, чтобы вредить моему телу, ни юристов, чтобы разорить меня, ни доносчиков, чтобы за плату возводить на меня ложные обвинения. Здесь не было зубоскалов, клеветников, карманных воров, взломщиков, стряпчих, болтунов, спорщиков, убийц, мошенников. Не было лидеров и членов политических партий и кружков. Не было тюрем, топоров, виселиц, плетей и позорного столба. Не было обманщиков-купцов и плутов-ремесленников. Не было чванства и тщеславия. Не было франтов, буянов, пьяниц. Не было назойливых, вздорных, крикливых, пустых приятелей. Не было негодяев, поднявшихся из грязи благодаря своим порокам, и благородных людей, брошенных в грязь за свои добродетели. Не было вельмож, судей, скрипачей и учителей танцев. Я имел честь быть допущенным к Гуингнгмам. Когда у моего хозяина бывали гости, его милость любезно позволял мне присутствовать в комнате и слушать их беседу. И он, и гости часто задавали мне вопросы и снисходительно выслушивали мои ответы. Отправляясь в гости, хозяин нередко брал меня с собой. Я никогда не позволял себе вмешиваться в разговор и только отвечал на задаваемые мне вопросы. Но мне доставляло бесконечное наслаждение роль скромного слушателя при этих беседах, где говорилось только о деле, и мысли выражались в немногих полновесных словах, где собеседники не перебивали друг друга, не скучали, не горячились, не вступали в ожесточенные споры. Гуингнгмы полагают, что разговор в обществе следует прерывать краткими паузами. Я нахожу, что они вполне правы, ибо в эти минуты молчания у них рождались новые мысли, очень оживлявшие беседу. Обычными темами этих бесед была дружба, доброжелательство, порядок и благоустройство. Иногда какие-нибудь замечательные явления природы или предания старины. Очень часто говорили о сущности добродетели и законах разума или обсуждали постановления, которые следовало принять на ближайшем большом собрании. Нередко разговор касался поэзии. Мое присутствие также давало обильную пищу для разговоров. Мой хозяин рассказывал друзьям историю моей жизни и описывал мою родину. Выслушав его, они не слишком почтительно отзывались о человеческом роде. Поэтому мне не хочется приводить здесь их замечания. Позволю себе только заметить, что, к моему удивлению, его милость постиг природу Йеху всех стран гораздо лучше меня. Перечисляя все наши пороки и безрассудства, он указывал на такие, о каких я никогда не упоминал ему. Он догадывался о них, размышляя о том, на что оказались бы способны местные Йеху, если бы были наделены малой частицей разума. Не без оснований он полагал, что такое животное должно быть презренным и жалким. Я без всякого преувеличения могу сказать, все, что я знаю поистине полезного, почерпнуто мной из мудрых речей моего хозяина и из его бесед с друзьями. Если бы мне пришлось выбирать, я всегда предпочел бы быть скромным слушателем этих мудрецов, чем влиятельным оратором величайшего и мудрейшего парламента Европы. Я удивлялся силе, красоте и быстроте обитателей этой страны. Такое удивительное сочетание различных добродетелей, какое я наблюдал в этих благородных существах, наполняло меня глубочайшим к ним уважением. Сначала я, правда, не испытывал по отношению к ним того боязливого преклонения, которым проникнуты Еху и все другие животные, но постепенно это чувство овладело мной. Благодаря постоянному общению с гуигнгмами и восторженному преклонению перед ними, я стал подражать их походке и телодвижениям. Постепенно это вошло у меня в привычку. Еще и теперь друзья часто без церемоний говорят мне, что я бегаю как лошадь. Я принимаю эти слова за лестный комплимент. Не стану также отрицать, что в разговоре я все еще подражаю интонациям и манерам гуигнгмов и без малейшей обиды выслушиваю насмешки друзей над этим. Итак, жизнь моя текла счастливо и спокойно, и я желал только одного — до конца дней остаться в этой прекрасной стране. Вдруг однажды утром хозяин позвал меня к себе намного раньше, чем обычно. По его лицу я сразу заметил, что он несколько смущен и раздумывает, с чего начать разговор. После непродолжительного молчания он наконец решился и рассказал мне, что на последнем совете, когда обсуждался вопрос об Еху, члены совета сочли за оскорбление своей породы, что он держит в своем доме Еху и обращается с ним так, словно это гуигнгм. Им известно, что он часто разговаривает со мной и, по-видимому, находит удовольствие в моем обществе. Такое поведение совершенно противно разуму и природе, поэтому собрание увещевает его либо обходиться со мной, как с обыкновенным еху, либо приказать мне отплыть туда, откуда я прибыл. Но те из гуигнгмов, которые видели и говорили со мной, решительно отвергли первое положение. Они опасались, что, обладая некоторыми зачатками разума и прирожденной порочностью этих животных, я вполне способен сманить еху в лесистую горную часть страны и стаями приводить их ночью для нападения на домашний скот гуигнгмов. Мой хозяин добавил, что окрестные гуигнгмы ежедневно побуждают его привести в исполнение увещевание собрания, и он не может больше откладывать. Но сомневаясь, чтобы я был в силах доплыть до какой-нибудь другой страны, он хотел, чтобы я соорудил себе повозку для езды по морю, вроде тех, какие я ему описывал. В этой работе мне окажут помощь как его собственные слуги, так и слуги его соседей. В заключение хозяин сказал, что он лично готов держать меня у себя на службе всю мою жизнь, ибо он находит, что, стараясь подражать гуигнгмам, я излечился от многих дурных привычек и наклонностей, свойственных всем еху. Речь его милости повергла меня в полное отчаяние. Потрясение было так сильно, что я упал в обморок у ног хозяина. Так как гуигнгмы не подвержены таким слабостям, хозяин вообразил, что я умер. Он признался мне в этом, когда я пришел в себя. Я отвечал еле слышным голосом, что смерть была бы для меня счастьем. Конечно, я нисколько не осуждаю собрание за это увещание, но все же, как мне кажется, решение могло бы быть и менее суровым. До ближайшего материка или острова, вероятно, не менее 100 лиг. Многих материалов, необходимых для сооружения маленького судна, на котором я мог бы отправиться в путь, вовсе нет в этой стране. Поэтому я считаю это предприятие безнадежным и смотрю на себя, как на человека, обреченного на погибель. Впрочем, смерть является для меня желанным исходом. В самом деле, даже если допустить, что мне удастся спасти свою жизнь, как я могу примириться с мыслью проводить дни среди еху и снова впасть в свои старые пороки? Тем не менее, я преклоняюсь перед решением собрания, ибо убежден, что для него имеются веские и серьезные основания. Затем я поблагодарил хозяина за предложение оказать мне помощь в постройке лодки и сказал, что если возвращусь в Англию, то надеюсь принести большую пользу своим соотечественникам, восхваляя достославных гуигнгамов и выставляя их добродетели как образец для подражания человеческому роду. Его милость очень любезно ответил мне и предоставил 2 месяца на постройку лодки. Он приказал гнедому лошаку помогать мне в работе и исполнять мои распоряжения. Я знал, что гнедой — прекрасный работник и очень расположен ко мне. Прежде всего я отправился с ним на берег, где меня высадили мои матросы. Там я взошел на холм и принялся осматривать море. Мне показалось, что на северо-востоке виднеется небольшой остров. Я вынул подзорную трубу и ясно различил его. По моим предположениям, он находился на расстоянии около 5 лиг. Но для Гнедова остров был просто синеватым облаком. Он не имел никакого понятия о существовании других стран и не мог различить отдаленные предметы на море с таким искусством, как мы, люди, давно свыкшиеся с этой стихией. Открыв остров, я вполне удовлетворился этим и решил избрать его первым пристанищем в моем изгнании. В дальнейшем я всецело полагался на волю судьбы. Я вернулся домой и, посоветовавшись с гнедым лошаком, отправился с ним в близлежащую рощу. Там я при помощи ножа, а он острым кремнем, очень искусно прикрепленным к деревянной рукоятке, нарезали много дубовых веток толщиной с обыкновенную палку и несколько более крупных. Я не буду утомлять читателя подробным описанием моих работ. Достаточно будет сказать, что в течение 6 недель с помощью гнедого лошака, выполнившего наиболее тяжелую работу, я соорудил нечто вроде индейской пироги, только гораздо более крупных размеров, и обтянул ее шкурами, крепко сшитыми одна с другой пеньковыми нитками моего собственного изготовления. Из того же материала я сделал и парус, но выбрал для него шкуры самых молодых животных, так как шкуры старых были слишком грубы и толсты. Я сделал также 4 весла, приготовил запас вареного мяса кроликов и домашней птицы и взял с собой 2 сосуда, один наполненный молоком, а другой пресной водой. Я испытал свою пирогу в большом пруду подле дома моего хозяина и исправил обнаружившиеся в ней изъяны, замазав щели жиром. Затем я погрузил лодку на телегу, и под наблюдением гнедого лошака и еще одного слуги она очень осторожно была отвезена еху на морской берег. Когда все было готово и наступил день отъезда, я простился с моим хозяином, его супругой и всем семейством. Глаза мои были полны слез, и сердце изнывало от горя. Но его милость, отчасти из любопытства, а может быть, из участия ко мне, если только я вправе сказать так, пожелал увидеть, как я поплыву в моей пироге, и предложил кое-кому из соседей сопровождать его. около часа мне пришлось ждать прилива. Вскоре поднялся легкий попутный ветер. Заметив это, я решил тотчас же отправиться в путь и поспешил вторично проститься с хозяином. Я собирался пасть ниц, чтобы поцеловать его копыта, но он оказал мне честь, осторожно подняв его к моим губам. Мне известны нападки, которым я подвергся за упоминание этой подробности. Моим клеветникам угодно считать невероятным, чтобы столь знатная особа снизошла до оказания подобного благоволения такому ничтожному существу, как я. Мне памятна также наклонность некоторых путешественников хвастаться оказанными им необыкновенными милостями. Но если бы эти критики были больше знакомы с благородством и учтивостью Гуигнгмов, они переменили бы свое мнение. Засвидетельствовав почтение остальным Гуигнгмам, сопровождавшим его милость, я сел в пирогу и отчалил от берега. Глава 11. Я начал это отчаянное путешествие 15 февраля 1714 года в 9 часов утра. Ветер был попутный. Тем не менее, сначала я шел на веслах. Но рассудив, что гребля скоро меня утомит, а ветер может измениться, я отважился поставить свой маленький парус. Таким образом, при содействии отлива, я шел, по моим предположениям, со скоростью 1,5 лиги в час. Мой хозяин и его друзья оставались на берегу, пока я почти совсем не скрылся из виду. До меня часто доносились возгласы гнедого лошака, он всегда любил меня. «Гну и ланиха, мэджах еху!» «Береги себя хорошенько, милый еху!» Я направился к тому острову, который еще раньше заметил в подзорную трубу с берега. И я надеялся, что там я смогу добывать средства к существованию собственным трудом. Я приходил в ужас от одной мысли возвратиться в общество еху и жить под их властью. Ибо в желанном мною уединении я мог, по крайней мере, размышлять о добродетелях неподражаемых Гуигнгмов, не подвергаясь опасности снова погрязнуть в пороках моего племени. Читатель, вероятно, помнит мой рассказ о том, как матросы составили против меня заговор и заключили меня в капитанской каюте. Это заключение, как я уже упоминал, продолжалось несколько недель, причем я не знал, каким курсом шел корабль. Матросы, высадившие меня на берег, с клятвами искренними или притворными, уверяли меня, что они сами не знают, в какой части света мы находимся. Однако я считал, что мы крейсируем градусах в 10 к югу от мыса Доброй Надежды или под 45 градусами южной широты. Я заключил об этом на основании подслушанных мной толков матросов о намерении их капитана идти на Мадагаскар и о том, что мы находимся к юго-западу от этого острова. Хотя это были одни догадки, я все же решил держать курс на восток, надеясь достигнуть юго-западных берегов Новой Голландии. Возле этих берегов я рассчитывал найти и какой-нибудь подходящий для меня остров. Ветер все время был западный, и в 6 часов вечера, когда, по моим расчетам, мной было пройдено на восток по крайней мере 18 лиг, я заметил в полумиле от себя маленький островок. Это был голый утес с маленькой бухточкой, вымытой прибоем. Поставив в ней пирогу, я взобрался на утес и ясно различил на востоке землю, тянувшуюся с юга на север. Ночь я провел в пироге, а рано поутру снова отправился в путь и в 7 часов достиг юго-восточного берега Новой Голландии. Берег, где я высадился, был совершенно пустынным и необитаемым. Но так как со мной не было оружия, то я не решался углубиться внутрь материка. На берегу я нашел несколько ракушек и съел их сырыми. Я боялся развести огонь, чтобы не привлечь к себе внимание туземцев. 3 дня питался я устрицами и другими ракушками, желая сберечь подольше свой скудный запас провизии. К счастью, я нашел ручеек с пресной водой, которая сильно подкрепила меня. На 4-й день я рискнул пройти немножко дальше вглубь материка. Внезапно, в 500 ярдах от себя, я увидел на невысоком холме группу туземцев. Все они, мужчины, женщины и дети, были совершенно голы и сидели около костра. Один из них заметил меня и указал другим. 5 мужчин вскочили со своих мест и направились ко мне, оставив жены детей у костра. Я со всех ног пустился на утек к берегу, бросился в лодку и отчалил. Дикари, увидя, что я бегу, помчались за мной, и прежде чем я успел отъехать на достаточно далекое расстояние, пустили мне вдогонку стрелу, которая глубоко вонзилась мне в левое колено. Я испугался, как бы стрела не оказалась отравленной. Как только я очутился за пределами досягаемости их стрел, день был очень тихий, я поспешил тщательно высосать рану, а затем кое-как перевязать ее. Я решительно не знал, что мне предпринять. Вернуться к месту первоначальной высадки я опасался, поэтому я взял курс на север, причем был вынужден идти на веслах. Осматриваясь кругом в поисках удобного места для высадки, я заметил на северо-северо-востоке парус, который с каждой минутой обрисовывался все яснее и яснее. Несколько времени я колебался, не зная, поджидать ли его или нет. Но в конце концов моя ненависть к породе Йеху восторжествовала над всеми другими соображениями. Повернув пирогу, я направился к югу и вошел в ту же бухточку, откуда отправился поутру. Я предпочитал отдаться в руки варваров, чем жить среди европейских Йеху. Я подвел свою пирогу к берегу, а сам спрятался за камнем у ручейка с пресной водой. Корабль подошел к этой бухточке на расстоянии полулиги и отправил к берегу шлюпку с бочками за пресной водой. По-видимому, на корабле хорошо знали это место. Я лежал между камнями и потому заметил шлюпку лишь тогда, когда она подошла к самому берегу, и было слишком поздно искать другого убежища. Высадившись на берег, матросы сразу заметили мою пирогу. Они внимательно осмотрели ее и без труда догадались, что хозяин ее находится где-нибудь поблизости. 4 из них стали обшаривать каждую щелочку, каждый кустик и, наконец, нашли меня притаившимся за камнем. Некоторое время они с удивлением смотрели на мой странный и неуклюжий наряд. Кафтан из кроличьих шкурок, башмаки с деревянными подошвами и меховые чулки. Тем не менее, по этому наряду они заключили, что я не туземец, так как все туземцы ходили голыми. Один из матросов приказал мне по-португальски встать и спросил меня, кто я. Я отлично его понял, так как знаю этот язык, и, поднявшись на ноги, сказал, что я несчастный Йеху, изгнанный из страны гуигнгмов, и умоляю позволить мне удалиться. Матросы были удивлены, услышав, что я говорю по-португальски. По цвету моего лица они признали во мне европейца, но они не могли понять, что я разумел под словами «еху» и «гуигнгмы». В то же время моя странная манера говорить, напоминавшая конское ржание, вызывала у них смех. Дрожа от страха и ненависти, я снова стал просить позволения удалиться, тихонько отступая по направлению к моей пироге. Но они удержали меня, пожелав узнать, из какой страны я родом и откуда прибыл сюда. Я ответил им, что я родом из Англии, которую покинула лет 5 тому назад, когда их страна и моя были в мире между собой. Поэтому я надеюсь, что они не будут обращаться со мной как с врагом, тем более, что я не хочу им никакого зла. Я просто бедный еху и ищу какого-нибудь пустынного места, где бы провести остаток моей жизни. Когда они заговорили, мне показалось, что я никогда не слышал и не видел ничего более противоестественного. Это было для меня так же чудовищно, как если бы в Англии заговорила собака или корова, или в стране гуигнгмов еху. Почтенные португальцы были не менее поражены моим странным костюмом и необычной манерой говорить, хотя прекрасно меня понимали. Они были со мной очень любезны и заявили, что их капитан, наверное, отвезет меня в Лиссабон, откуда я могу вернуться к себе на родину. Двое матросов решили отправиться обратно на корабль, уведомить капитана о том, что они видели, и получить его распоряжение. Меня же предупредили, что если я не дам им торжественного обещания не убегать, они удержат меня силой. Я счел за лучшее согласиться с их предложением. Им очень хотелось узнать мои приключения, но я проявил большую сдержанность. Тогда они решили, что несчастья повредили мой рассудок. Через 2 часа шлюпка, которая ушла, нагруженная бочками с пресной водой, вернулась с приказанием капитана доставить меня на борт. Я упал на колени и умолял оставить меня на свободе. Но все было напрасно. Матросы связали меня и бросили в лодку, откуда я был перенесен на корабль и доставлен в каюту капитана. Капитана звали Педро де Мендес. Это был очень учтивый и благородный человек. Он попросил меня дать какие-нибудь сведения о себе, поручился, что со мной будут обращаться на корабле, как с ним самим, и наговорил мне кучу любезностей, так что я был поражен, встретив такую обходительность у еху. Однако я оставался молчаливым и угрюмым, и чуть не упал в обморок от одного только запаха этого капитана и его матросов. Наконец я попросил, чтобы мне принесли чего-нибудь поесть из запасов, находившихся в моей пироге. Но капитан приказал подать мне цыпленка и отличного вина и распорядился, чтобы мне приготовили постель в очень чистой каюте. Я не захотел раздеваться и лег в постель, как был. Через 30 минут, когда, по моим предположениям, экипаж обедал, я украдкой выскользнул из своей каюты и, пробравшись к борту корабля, намеревался броситься в море и спастись вплавь, лишь бы только не оставаться среди еху. Но один из матросов помешал мне и доложил о моем покушении капитану, который велел закрыть меня в моей каюте. После обеда Дон Педро пришел ко мне и пожелал узнать причины, побудившие меня решиться на такой отчаянный поступок. Он уверил меня, что его единственное желание — оказать мне всяческие услуги, какие в его силах. Он говорил так трогательно и убедительно, что мало-помалу я согласился обращаться с ним как с животным, наделенным малой крупицей разума. В немногих словах я рассказал ему о своем путешествии, о бунте экипажа на моем корабле, о стране, куда меня высадили бунтовщики, и о моем трехлетнем пребывании в ней. Капитан принял мой рассказ за бред или галлюцинацию, что меня крайне оскорбило. Я совсем отучился от лжи, свойственной всем еху, и позабыл об их всегдашней склонности относиться недоверчиво к словам себе подобных. Я спросил его, разве у него на родине существует обычай говорить то, чего нет? Я уверил его, что я почти забыл значение слова «ложь», и что, проживи я в Гуигнагмии хотя бы 1000 лет, я никогда бы не услышал там лжи даже от самого последнего слуги. Впрочем, мне совершенно безразлично, верит он мне или нет. Однако в благодарность за его любезность я готов отнестись снисходительно к его природной порочности и отвечать на все вопросы и возражения, какие ему угодно будет сделать мне. Капитан, человек умный, после множества попыток уличить меня в противоречии, составил себе лучшее мнение о моей правдивости. Но он заявил, что раз я питаю такую глубокую привязанность к истине, то должен дать ему честное слово не покушаться больше на свою жизнь во время этого путешествия, иначе он будет держать меня под замком до самого Лиссабона. Я дал требуемое им обещание, но заявил при этом, что готов претерпеть самые тяжкие бедствия, лишь бы только не возвращаться в общество еху. Во время нашего путешествия не произошло ничего замечательного. В благодарность капитану я иногда уступал его настоятельным просьбам и соглашался посидеть с ним, стараясь не обнаруживать своей неприязни к людям. Все же она часто прорывалась у меня, но капитан делал вид, что ничего не замечает. Большую часть дня я проводил в своей каюте, чтобы не встречаться ни с кем из матросов. Капитан не раз уговаривал меня снять мое дикарское одеяние. Он предлагал мне свой лучший костюм, но я решительно отказывался от всего, не желая покрыть себя вещью, прикасавшейся к телу еху. Я попросил у него только 2 чистые рубашки. Они были хорошо выстираны и не могли особенно сильно замарать меня. Я менял их каждый день и стирал собственноручно. Мы прибыли в Лиссабон 15 ноября 1715 года. Перед высадкой на берег капитан накинул мне на плечи свой плащ, чтобы вокруг меня не собралась уличная толпа. Он провел меня к своему дому и по настойчивой моей просьбе поместил в самом верхнем этаже, в комнате, выходящей окнами во двор. Капитан уговорил меня заказать себе новое платье, но я ни за что не соглашался, чтобы портной снял с меня мерку. Так как Дон Педро был почти одного со мной роста, то платье, сшитое для него, были мне как раз в пору. Он снабдил меня также другими необходимыми для меня вещами. Все эти вещи были совершенно новые, и все же я проветривал их целые сутки, прежде чем надеть на себя. Капитан не был женат и держал только 3 слуг. Он запретил им прислуживать нам за столом. Вообще его обращение со мной было таким предупредительным. Он проявлял столько подлинной человечности и понимания, что я постепенно примирился с его обществом. Наконец, ему удалось уговорить меня выглянуть в окно, выходившее в сад позади дома. Потом я начал выходить в другую комнату. Как-то раз я выглянул из окна на улицу, но сейчас же в испуге отшатнулся. Через неделю капитан убедил меня сойти вниз, посидеть у входных дверей. Страх мой постепенно уменьшался, но ненависть и презрение к людям как будто возрастали. Наконец я набрался храбрости выйти с капитаном на улицу. Через 10 дней после моего приезда Дон Педро, которому я рассказал кое-что о своей семье и домашних делах, заявил мне, что мой долг — вернуться на родину и жить дома с женой и детьми. Он сказал, что в порту стоит готовый к отплытию английский корабль и выразил готовность снабдить меня всем необходимым для путешествия. Было бы скучно повторять его доводы и мои возражения. Он говорил, что совершенно невозможно найти такой пустынный остров, о каком я мечтал, но в собственном доме я могу делать, что хочу, и жить полным затворником. В конце концов, я покорился, находя, что ничего лучшего мне не остается. Я покинул Лиссабон 24 ноября на английском коммерческом корабле. Но кто был его хозяин, я так и не спросил. Дон Педро проводил меня на корабль и дал в долг 20 фунтов. На прощание он любезно обнял меня, что было для меня очень неприятно. В пути я не разговаривал ни с капитаном, ни с матросами, и, сказавшись больным, сидел у себя в каюте. 5 декабря 1715 года, около 9 часов утра, мы бросили якорь в Дауни, и в 3 часа пополудни я благополучно прибыл к себе домой в Редриф. Жена и дети встретили меня с большим удивлением и радостью. Они давно считали меня погибшим, но я должен откровенно сознаться, что при виде их я почувствовал только ненависть, отвращение и презрение. Как только я вошел в дом, жена заключила меня в объятия и поцеловала. От этого прикосновения я упал в обморок, продолжавшийся больше часу. Когда я пишу эти строки, прошло уже 5 лет со времени моего возвращения в Англию. В течение 1 года я не мог выносить вида моей жены и детей, но и до сих пор они не смеют прикасаться к моему хлебу или пить из моей чашки. До сих пор я не могу позволить им брать меня за руку. Первые же свободные деньги я истратил на покупку 2 жеребцов, которых держу в прекрасной конюшне. После них моим наибольшим любимцем является конюх, так как от него приятно пахнет конюшней. Лошади достаточно хорошо понимают меня. Я разговариваю с ними, по крайней мере, 4 часа ежедневно. Они не знают, что такое узда или седло. Очень привязаны ко мне и дружны между собой. Глава 12. Итак, любезный читатель, я дал тебе правдивое описание моих путешествий, продолжавшихся 16 лет и свыше 7 месяцев. В этом описании я заботился не столько о прекрасах, сколько об истине. Может быть, подобно другим путешественникам, я мог бы удивить тебя странными и невероятными рассказами, но я предпочел излагать самым простым слогом только одни факты. Моя цель — сообщить тебе много новых сведений, а совсем не позабавить тебя. Нам, путешественникам в далекие страны, редко посещаемые англичанами или другими европейцами, нетрудно сочинить описание диковинных животных, морских и сухопутных. Между тем, главная цель путешественника – просвещать людей, воспитывать в них добродетель, совершенствовать их ум при помощи хороших и дурных примеров в жизни чужих стран. От всей души Я желал бы издания закона, который обязывал бы каждого путешественника перед получением им разрешения на опубликование своих путешествий давать перед лордом верховным канцлером клятву, что все, что он собирается печатать, безусловная истина. В юности я с огромным наслаждением прочел немало путешествий, но, объехав с тех пор почти весь земной шар, я на основании собственных наблюдений убедился, сколько нелепых басен содержится в этих книгах, и проникся величайшим отвращением к такого рода чтению. Я отлично знаю, что сочинения, не требующие ни таланта, ни знаний и никаких вообще дарований, кроме хорошей памяти или аккуратного ведения дневника, не могут особенно прославить их автора. Весьма вероятно также, что путешественники, которые посетят впоследствии страны, описанные в этом сочинении, обнаружив мои ошибки и сделав много новых открытий, оттеснят меня на второй план и сами займут мое место, так что мир позабудет, что был когда-то такой писатель. Если бы я писал ради славы, это доставило бы мне большое огорчение. Но так как моей единственной заботой является общественное благо, то у меня нет никаких оснований испытывать разочарование. Ответив таким образом на единственный упрек, который можно сделать мне как путешественнику, я окончательно прощаюсь со всеми моими любезными читателями и удаляюсь в свой садик в Редрифе.
0: Сказка ФМ. Кому мыть горшочек? Бывало-живало жили старичок и старушка. Бедно жили, небогато. А ленивы были, ни один работать не хотел. Старик говорит: «Свари-ка, старуха, каши».
2: «Ладно, старик, сварю».
0: Сварила в горшочке каши. Вкусную кашу наварила. Покушали. Горшочек ни одному мыть неохота. Старик говорит: «Старуха, помой горшочек».
2: «Нет, ты помой».
0: «Ни один горшок не моет. Ну и ладно. Не мыть, так не мыть. Пусть горшок не мыт». И так спать повалились. Так и спать легли. Горшок все не мыт. Так и заговор сделали. Кто утром наперед заговорит, тому и горшок мыть. Проспали ночь. Стало утро. Вот и лежат утром оба. Тот не говорит, и другой не говорит. Лежат. Уж и время полдень, у них ничего не топится. Народ стал толпиться. Смотреть их приходят. И что такое у них? Человек пять зашло, а они все лежат, молчат. Соседи спрашивают: «Что у вас случилось?» Они все молчат. Стали всю деревню собирать. Что с ними случилось? Не могут понять ничего. Народ кричат, говорят, шумят, они молчат. «Ну что с вами случилось?» Молчат. «Ну что делать?» «За попом пошлем». «Что так-то с ними?» «За попом послали». «Ну, привели попа». Поп спрашивает: «Что у вас случилось?» Молчат. Поп ничего не мог у них допытаться. Молчат, да и готово. Поп говорит: «Надо им оставить человека. Что такое случилось? Нельзя их так оставить. Надо посматривать над ними». Какая-то одна женщина говорит:
3: «Хошь, я останусь. Буду над ними надсматривать. Так ведь мне и плату надо. Как же я без платы жить буду?»
0: Поп говорит: «Это пальто новое на крючке висит. Вот за услуги его и возьми». Старуха вскочила:
3: «Отдам! вам я свое пальто не отдам.
4: Старик говорит: тебе, старуха, мы...

0: веселясь, и ждали дня, когда коробку откроют. И вот однажды коробка открылась.
1: «Оловянные солдатики! Оловянные солдатики!»
0: Закричал маленький мальчик и от радости захлопал в ладоши. Ему подарили оловянных солдатиков в день его рождения. Мальчик сейчас же принялся расставлять их на столе. 24 были совершенно одинаковые. Одного от другого не отличить. А 25-й солдатик был не такой, как все. Он оказался одноногим. Его отливали последним, и олова немного не хватило. Впрочем, он и на одной ноге стоял так же твердо, как другие на двух. Вот с этим-то одноногим солдатиком и произошла замечательная история, которую я вам сейчас расскажу. На столе, где мальчик построил своих солдатиков, было много разных игрушек. Но лучше всех игрушек был чудесный картонный дворец. Через его окошки можно было заглянуть внутрь и увидеть все комнаты. Перед самым дворцом лежало круглое зеркальце. Оно было совсем как настоящее озеро. И вокруг этого зеркального озера стояли маленькие зеленые деревья. По озеру плавали восковые лебеди и, выгнув длинные шеи, любовались своим отражением. Все это было прекрасно. Но самой красивой была хозяйка дворца, стоявшая на пороге в широко раскрытых дверях. Она тоже была вырезана из картона. На ней была юбочка из тонкого батиста, на плечах голубой шарф, а на груди блестящая брошка, почти такая же большая, как голова ее владелицы, и такая же красивая. Красавица стояла на одной ножке, протянув вперед обе руки. Должно быть, она была танцовщицей. Другую ножку она подняла так высоко, что наш оловянный солдатик сначала даже решил, что красавица тоже одноногая, как и он сам.
2: «Вот бы мне такую жену!»
0: — подумал оловянный солдатик.
2: «Да только она, наверное, знатного рода. Вон в каком прекрасном дворце живет. А мой дом — простая коробка. Да еще набилась нас туда чуть не целая рота. 25 солдат. Нет, ей там не место. Но познакомиться с ней все же не мешает».
0: И солдатик притаился за табакеркой, стоявшей тут же на столе. Отсюда он отлично видел прелестную танцовщицу, которая все время стояла на одной ножке и при этом ни разу даже не покачнулась. Поздно вечером всех оловянных солдатиков, кроме одноногого, его так и не могли найти, уложили в коробку, и все люди легли спать. И вот когда в доме стало совсем тихо, игрушки сами стали играть. Сначала в гости, потом в войну, а под конец устроили бал. Оловянные солдатики стучали ружьями в стенки своей коробки. Им тоже хотелось выйти на волю поиграть, но они никак не могли поднять тяжелую крышку. Даже щелкунчик принялся кувыркаться, а грифель пошел плясать по доске, оставляя на ней белые следы. Тра-та-та, тра-та-та-та-та-та! Поднялся такой шум, что в клетке проснулась канарейка и начала болтать на своем языке так быстро, как только могла, да притом еще стихами. Только одноногий солдатик и танцовщица не двигались с места. Она по-прежнему стояла на одной ножке, протянув вперед обе руки, а он застыл с ружьем в руках, как часовой, и не сводил с красавицы глаз. Пробило 12, и вдруг щелк, раскрылась табакерка. В этой табакерке никогда и не пахло табаком, а сидел в ней маленький злой тролль. Он выскочил из табакерки, как на пружине, и огляделся кругом.
3: «Эй, ты, оловянный солдат, не больно заглядывайся на плесунью. Она слишком хороша для тебя».
0: Но оловянный солдатик притворился, будто ничего не слышит.
3: «Ах, вот ты как!»
0: Сказал.

0: тролль.
1: «Ладно же, погоди до утра, ты меня еще вспомнишь!»
2: Утром, когда дети проснулись, они нашли одноногого солдатика за табакеркой и поставили его на окно. И вдруг, то ли это подстроил тролль, то ли просто потянуло сквозняком, кто знает, но только окно распахнулось, и одноногий солдатик полетел с третьего этажа вниз головой, да так, что в ушах у него засвистело. Ну и натерпелся он страху. Минуты не прошло, и он уже торчал из земли вверх ногой, а его ружье и голова в каске застряли между булыжниками. Мальчик и служанка сейчас же выбежали на улицу, чтобы отыскать солдатика. Но сколько ни смотрели они по сторонам, сколько ни шарили по земле, так и не нашли. Один раз они чуть было не наступили на солдатика, но и тут прошли мимо, не заметив его. Конечно, если бы солдатик крикнул «Я тут!», его бы сейчас же нашли. Но он считал непристойным кричать на улице, ведь он носил мундир и был солдат, да притом еще оловянный. Мальчик и служанка ушли обратно в дом. И тут вдруг хлынул дождь. Да какой! Настоящий ливень! По улице расползлись широкие лужи, потекли быстрые ручьи. А когда, наконец, дождь кончился, к тому месту, где между булыжниками торчал оловянный солдатик, прибежали двое уличных мальчишек.
3: «Смотри-ка!»
2: — сказал один из них.
3: «Да никак это оловянный солдатик! Давай-ка отправим его в плавание!»
2: И они сделали из старой газеты лодочку, посадили в нее оловянного солдатика и спустили в канавку. Лодочка поплыла, а мальчики бежали рядом, подпрыгивая и хлопая в ладоши. Вода в канаве так и бурлила. Еще бы ей не бурлить после такого ливня. Лодочка то ныряла, то взлетала на гребень волны, то ее кружило на месте, то несло вперед. Оловянный солдатик в лодочке весь дрожал, от каски до сапога, но держался стойко, как полагается настоящему солдату. Ружье на плече, голова кверху, грудь колесом. И вот лодочку занесло под широкий мост. Стало так темно, словно солдатик опять попал в свою коробку.
4: «Где же это я?»
2: — думал оловянный солдатик.
4: «Ах, если бы со мной была моя красавица-танцовщица! Тогда мне все было бы нипочем!»
2: В эту минуту из-под моста выскочила большая водяная крыса.
5: «Ты кто такой?»
2: — закричала она.
5: «А паспорт у тебя есть? Предъяви паспорт!»
2: Но оловянный солдатик молчал и только крепко сжимал ружье. Лодку его несло все дальше и дальше, а крыса плыла за ним вдогонку. Она свирепо щелкала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам.
5: «Держите его! Держите! У него нет паспорта!»
2: И она изо всех сил загребала лапами, чтобы догнать солдатика. Но лодку несло так быстро, что даже крыса не могла угнаться за ней. Наконец, оловянный солдатик увидел впереди свет. Мост кончился.
4: «Я спасен!»
2: — подумал солдатик. Но тут послышался такой гул и грохот, что любой храбрец не выдержал бы и задрожал от страха. Подумать только! За мостом вода с шумом падала вниз, прямо в широкий бурный канал. Оловянному солдатику, который плыл в маленьком бумажном кораблике, грозила такая же опасность, как нам, если бы нас в настоящей лодке несло к настоящему большому водопаду. Но остановиться было уже невозможно. Лодку с оловянным солдатиком вынесло в большой канал. Волны подбрасывали и швыряли ее то вверх, то вниз. Но солдатик по-прежнему держался молодцом и даже глазом не моргнул. И вдруг лодочка завертелась на месте, зачерпнула воду правым бортом, потом левым, потом опять правым и скоро наполнилась водой до самых краев. Вот солдатик уже по пояс в воде, вот уже И, наконец, вода накрыла его с головой. Погружаясь на дно, он с грустью подумал о своей красавице. Не видать ему больше милой плесуньи. Но тут он вспомнил старую солдатскую песню.
4: «Шагай вперед, всегда вперед, тебя за гробом слава ждет!»
2: И приготовился с честью встретить смерть в страшной пучине. Однако случилось совсем другое. Откуда ни возьмись, из воды вынырнула большая рыба и мигом проглотила солдатика вместе с его ружьем. Ах, как темно и тесно было в желудке у рыбы! Темнее, чем под мостом, теснее, чем в коробке. Но оловянный солдатик и тут держался стойко. Он вытянулся во весь рост и еще крепче сжал свое ружье. Так он пролежал довольно долго. Вдруг рыба заметалась из стороны в сторону, стала нырять, извиваться, прыгать и, наконец, замерла. Солдатик не мог понять, что случилось. Он приготовился мужественно встретить новые испытания, но вокруг по-прежнему было темно и тихо. И вдруг, словно молния блеснула в темноте. Потом стало совсем светло, и кто-то закричал.
3: «Вот так штука! Оловянный солдатик!»
2: А дело было вот в чем. Рыбу поймали, свезли на рынок, а потом она попала на кухню. Кухарка распорола ей брюхо большим блестящим ножом и увидела оловянного солдатика. Она взяла его двумя пальцами и понесла в комнату. Весь дом сбежался посмотреть на замечательного путешественника. Солдатика поставили на стол, и вдруг... Каких только чудес не бывает на свете. Он увидел ту же комнату, того же мальчика, то же самое окно, из которого вылетел на улицу. Вокруг были те же игрушки, а среди них возвышался картонный дворец, и на пороге стояла красавица-танцовщица. Она стояла по-прежнему на одной ножке, высоко подняв другую. Вот это называется стойкость. Оловянный солдатик так растрогался, что из глаз у него чуть не покатились оловянные слезы. Но он вовремя вспомнил, что солдату плакать не полагается. Не мигая, смотрел он на танцовщицу, танцовщица смотрела на него, и оба молчали. Вдруг один из мальчиков, самый маленький, схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в печку. Наверное, его подучил злой тролль из табакерки. В печке ярко пылали дрова, и оловянному солдатику стало ужасно жарко. Он чувствовал, что весь горит, то ли от огня, то ли от любви, он и сам не знал. Краска сбежала с его лица, он весь полинял, может быть, от огорчения, а может быть, от того, что побывал в воде и в желудке у рыбы. Но и в огне он держался прямо, крепко сжимал свое ружье и не сводил глаз с прекрасной плесуньи. А плесунья смотрела на него, и солдатик почувствовал, что тает. В эту минуту дверь в комнату распахнулась настежь. Сквозной ветер подхватил прекрасную танцовщицу, и она, как бабочка, порхнула в печку прямо к оловянному солдатику. Пламя охватило ее, она вспыхнула, и конец. Тут уж и оловянный солдатик совсем расплавился. На другой день... Служанка стала выгребать из печки золу и нашла маленький комочек олова, похожий на сердечко, да обгорелую, черную, как уголь, брошку. Это было все, что осталось от стойкого оловянного солдатика и прекрасной плесуньи.

0: Правда и кривда. Вот, знаешь, было какое дело, скажу твоему здоровью. Вот не во гнев твоей милости кречь сказать, как мы теперь с тобой раскалякались промеж себя двое наших братьев-мужичков, беднеющие-прибеднеющие. Один отжил кое-как, колотился всеми неправдами, гораст был, знаешь, на обманы, и приворнуть его было дело. А другой, вот, слышь, шел по правде, кабы трудами век прожить. Вот этим делом-то они и заспорили. Один отговорит, лучше жить кривдой, а другой отговорит, кривды век прожить не сможешь. Лучше жить, как не есть, да правдой. Вот спорили они, спорили. Никто, знаешь, не переспорил. Вот и пошли они, братец мой, на дорогу. Пошли на дорогу и решили спросить до трех раз, кто им навстречу попадет и что на это скажет. Вот они шли-шли, братец мой, и увидали. Барский мужичок пашет. Вот, знаешь, и подошли к нему. Подошли и говорят, «Бог на помощь тебе знакомый! Разреши ты наш спор! Как лучше жить на белом свете, правдой или кривдой?» «Нет, слышь, братцы, правдой век прожить не сможешь, кривдой жить вольготней. Вот и наше дело, бесперечь, слышь, у нас господа отнимают дни, работать на себя некогда, из-за неволи прикинешься, будто хворь, знаешь, нашла. А сам между этим временем-то в лесишко съездишь по дровице, ни днем, так ночью, коли есть запрет».
1: «Ну, слышь, моя правда!» — говорит криводушный-то правдивому-то.
0: Вот пошли опять по дороге. Что им скажет другой? Шли-шли и видают. Едет на паре в повозке с кибиткой купец. Вот подошли они к нему. Подошли и спрашивают. «Остановись-ка, слышь, на часик не во гнев твоей милости, о чем мы тебя спросим. Реши, слышь, наш спор, как лучше жить на свете, правдой али кривдой?»
1: «Нет, слышь, ребята, правдой мудрено жить, лучше кривдой. Нас обманывают, и мы, слышь, обманываем». «Ну, слышь, моя правда, — говорит опять криводушный от правдивому-то».
0: Вот пошли они опять по дороге. Что скажет третий? Шли-шли, вот и видит, едет поп навстречу. Вот они подошли к нему. Подошли, знаешь, к нему и спрашивают. «Остановись-ка, батька, на часочек. Реши ты наш спор. Как лучше жить на свете, правдой али кривдой?»
1: «Вот нашли, о чем спрашивать, знамо дело, что кривдой, какая нонч правда. За правду, слышь, в Сибирь угодишь, скажут кляузник».
0: «Ну, слышь, — говорит криводушный от правдивому-то, — вот все говорят, что кривдой лучше жить». «Нет, слышь, надо жить по-божью, как Бог велит. Что будет, то и будет, а кривдой, слышь, жить не хочу», — говорит правдивый от криводушному-то. Вот пошли опять дорогой вместе. Шли-шли. Криводушный от всяко сумеет ко всем прилаживаться, везде его кормят и калачи у него есть. А правдивый от где водится и запьет, где поработает, его за это накормят. А тот, знаешь, криводушный, вот все смеется над ним. Вот раз правдивый вот попросил кусочек хлебца у криводушного-то. «Дай, слышь, мне кусочек хлебца». «А что за него мне дашь?» — говорит криводушный. «Если что хочешь, возьми, что у меня есть», — говорит правдивый от.
2: «Дай глаз, я тебе выколю».
0: «Ну, выколи», — он ему говорит. «Вот этим делом-то криводушный от и выколол правдивому-то глаз». Выколол и дал ему маленько хлебца. Тот, слышь, стерпел, взял кусочек хлебца, съел, и пошли опять по дороге.
1: Шли-шли, опять правдивый от у криводушного-то стал просить хлебца кусочек. Вот, знаешь, тот опять разно стал над ним насмехаться. «Дай, слышь, другой глаз я тебе выколю, но дам тогда кусочек».
0: «Ах, братец, пожалей, я слепой буду», — правдивый вот упрашивал его.
1: «Нет, слышь, зато ты правдивый, а я живу кривдой», — криводушный вот ему говорил.
0: «Что делать? Ну, так тому делу и быть. На, выколи и другой, коли греха не боишься», — правдивый вот говорит криводушному-то. «Вот, братец мой, выколол ему и другой от глаз. Выколол и дал ему маленько хлебца. Дал хлебца и оставил его, слышь, на дороге. Вот стану я тебя водить». «Ну что делать? Слепой съел, знаешь, кусочек хлебца и пошел потихоньку ощупью с палочкой. Шел, шел кое-как, и сбился, слышь, с дороги, и не знает, куда ему идти. Вот и начал он просить Бога: «Господи, не оставь меня, грешного раба твоего». Молился, слышь, молился, вот и услыхал он голос. Кто-то ему говорит: «Иди ты направо. Как пойдешь направо, придешь к лесу. Придешь к лесу, найди ты ощупью тропинку. Найдешь, слышь, тропинку, поди по той ты тропинке. Пойдешь по тропинке, придешь на гремячий ключ. Как придешь ты к гремячему ключу, умойся из него водой, испей той воды и намочи ею глаза. Как намочишь глаза, ты, слышь, прозреешь. Как прозреешь, поди ты вверх по ключу тому и увидишь большой дуб. Увидишь дуб, подойди к нему и залезь на него. Как залезешь на него, дождись ночи. Дождешься, слышь, ты ночи, слушай, что будут говорить под этим дубом нечистые духи. Они, слышь, тут слетаются на таковище». Вот он кое-как добрел до леса. Добрел до леса, полазил, полазил по нем, напал кое-как на тропинку. Пошел по той тропинке. Дошел до гремячего ключа. Дошел до ключа, знаешь, умылся водою. Умылся водою, испил и примочил глаза. Примочил глаза и вдруг увидел опять свет Божий, прозрел. Вот как прозрел и пошел, слышь, вверх по тому ключу. Шел-шел по нем вот и видит большой дуб. Под ним все утоптано. Вот он влез на тот дуб, влез и дождался ночи. Вот, слышь, начали под тот дуб слетаться со всех сторон бесы. Слетались, слетались, вот и начали рассказывать, где кто был. Вот один бес и говорит: «Я, слышь, был у такой-то царевны. Вот 10 годов ее мучаю. Всяк меня выгоняют из нее, никто меня не сможет выгнать. А выгонит, слышь, тот, кто вот у такого-то богатого купца достанет образ Смоленской Божьей Матери, что у него на воротах в Киоте вделан». Вот наутро, знаешь, как все бесы разлетелись, правдивый вот слез с дуба. Слез с дуба и пошел искать того купца. Искал, искал, кое-как нашел его. Нашел и просится работать на него. «Хоть год, слышь, проработаю, ничего мне не надо, только дай мне образ Божьей Матери с ворот». Купец наш согласился, принял его к себе в работники. Вот он работал у него, что не есть мочи, круглый год. Проработавший год, он и просит тот, знаешь, образ. Вот купец, слышь: «Ну, братец, доволен я твоей работой, только жаль мне образа. Возьми лучше деньги». «Нет, слышь, не надо денег. Отдай мне его по уговору». «Нет, слышь, не дам образ, проработай еще год. Ну, так и быть, тогда отдам тебе его». Вот этим делом-то, знаешь, правдивый вот мужичок работал еще год. Ни дня, ни ночи не знал, все работал, такой, слышь, старательный был. Вот проработал год, опять, знаешь, стал просить образ Божьей Матери с ворот. Купцу, слышь, опять жаль его отпускать и образ отдать. «Нет, слышь, лучше я тебя казной награжу, а коли хочешь, что поработай еще год, ну так отдам тебе образ». Вот так тому делу и быть. Опять стал работать год. Работал еще пуще того, знаешь, всем на диво, какой был работящий. Вот проработал и третий год. Проработал и опять, знаешь, просит образ. Вот купец, делать нечего, снял образ с ворот и отдал ему. «На, возьми образ и ступай с Богом». Напоил, накормил его и деньгами, слышь, наградил малую талику. Вот этим делом-то, знаешь, взял он образ Смоленской Божьей Матери. Взял его и повесил на себя. Повесил на себя и пошел, слышь, к тому царю царевну лечить, у которой бес от мучителя сидит. Шел-шел и пришел к тому царю. Пришел к царю и говорит: «Яде вашу царевну излечить, слышь, смогу». Вот этим делом-то впустили его в хоромы царские. Впустили и показали ему ту скорбящую царевну. Показали царевну. Вот он спросил, знаешь, воды. Подали воды. Вот он перекрестился, перекрестился и 3 земных поклона положил, знаешь, помолился Богу. Помолился, слышь, Богу, вот и снял с себя образ Божьей Матери. Снял его и с молитвою 3 раза в воду опустил. Опустил, знаешь, и надел его на царевну. Надел на царевну и велел ей тою водою умыться. умываться. Вот этим делом-то, как она, матушка, надела на себя тот образ и, знаешь, умылась той водою, вдруг из нее недугот, вражья-то нечистая сила, клубом вылетел вон. Вылетел вон, и она, слышь, стала здорова по-прежнему. Вот этим делом-то не весть, как все обрадовались. Обрадовались и не знали, чем наградить этого мужичка. И землю, слышь, давали, и вотчину сулили, и жалование большое клали. Нет, слышь, ничего не надо. Вот царевна-то и говорит царю: «Я замуж за него иду».
1: «Ладно», — царь отсказал.
0: Вот этим делом-то, слышь, и повенчались. И стал наш мужичок ходить в одежде царской, жить в царских хоромах, пить, есть все и на все, заодно с ними. Жил-жил и приноровился к ним. Вот как приноровился он к ним и говорит: «Пустите меня на родину. У меня, слышь, есть мать, старушка бедная». «Ладно», — царевна, знаешь, жена-то его сказала, «поедем вместе». Вот и поехали они вместе, вдвоем с царевной. Лошади-то, одежда, коляска, сбруя, все царское. Ехали-ехали, и подъезжают они, слышь, к его родине. Подъезжают к родине, вот и попадается навстречу им тот криводушный, что, знаешь, спорил-то с ним, что лучше жить кривдой, чем правдой. Едет, слышь, навстречу вот правдивый от царской сын и говорит: «Здравствуй, братец мой», — называет его, слышь, по имени. Тому, знаешь, в диковину, что в коляске такой знатный барин его знает и не узнал его. «Помнишь, ты спорил со мною, что лучше жить кривдой, чем правдой, и выколол мне глаза. Это я самый». Вот, знаешь, он оробел и не знал, что делать. «Нет, не бойся, я на тебя, слышь, и не сержусь, а желаю и тебе такого же счастья. Вот поди ты в такой-то лес, знаешь», — научает его, как его Бог научил. «В том лесе увидишь ты тропинку, поди по той тропинке, придешь ты к гремячему ключу, напейся, слышь, из того ключа воды и умойся. Как умоешься, поди ты вверх по ключу, увидишь там ты большой дуб, влезь на него и просиди всю ночь на нем. Под ним, слышь, таковище нечистых духов, и ты слушай и услышишь свое счастье». Вот, знаешь, криводушный вот по его слову, как по писаному, все это сделал. Нашел лес и ту тропинку, пошел по тропинке и пришел, слышь, к гремячему ключу, напился, знаешь, и умылся и пошел вверх по нем, пошел вверх и увидел большой дуб, под ним все утоптано, вот он залез на этот дуб, залез на дуб, знаешь, и дождался ночи, и слышит, как со всех сторон слетались на таковище нечистые духи. Вот как слетелись, и услыхали по духу его на дубу, услыхали, знаешь, по духу, и растерзали его на мелкие части. Так тем, слышь, это дело и покончилось, что правдивый от стал царским сыном, а криводушного-то загрызли черти.
3: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

И на небе, на земле жил старик в одном селе. У крестьянина три сына. Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. Братья сеяли пшеницу, довозили в град столицу. Знать, столица та была недалеко от села. Там пшеницу продавали, деньги счетом принимали и с телегою пустой возвращались домой. В долгом времени, аль вскоре, приключилось и им горе. Кто-то в поле стал ходить и пшеницу их косить. Мужички такой печали от рождения не видали. Стали думать, догадать, как бы вора им поймать. И решили всенародно с ночи той поочередно полосу свою беречь, злого вора подстеречь. Только стало лишь смеркаться, начал старший брат сбираться. Взял и вилы, и топор, и отправился в дозор.

ночь ненастная настала, на него боязнь напала, и со страху наш мужик завалился на сенник. Ночь проходит, день приходит, с сенника дозорный сходит и, облив себя водой, стал стучаться под избой. «Эй, вы, сонные тетери, отпирайте брату двери! Под дождем я весь промок с головы до самых ног!» Братья двери отворили, караульного впустили. Стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульный помолился, вправо-влево поклонился и, прокашлявшись, сказал: «Целую ноченьку не спал. На мое ж при том несчастье было страшное ненастье. Дождь вот так ливмя и лил. Под дождем я все ходил. Правда, было мне и скучно. Впрочем, все благополучно». Похвалил его отец: «Ты, Данило, молодец. Ты, вот так сказать примерно, сослужил мне службу верно. То есть, будучи при том, не ударил в грязь лицом». Снова начало смеркаться. Средний сын пошел сбираться. Взял и вилы, и топор, и отправился в дозор.

Ночь холодная настала, дрожь на малого напала, зубы начали стучать, он ударился бежать и всю ночь ходил дозором у соседки под забором. Только начало светать, у дверей он стал стучать. «Эй, вы, Сони, что вы спите? Брату двери отоприте! Ночью страшный был мороз, до костей я весь промерз!» Братья двери отворили, караульного впустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульный помолился, вправо-влево поклонился и сквозь зубы отвечал: «Всю я ноченьку не спал, да к моей судьбе несчастной. Ночью холод был ужасный, до костей меня пробрал. Целую ночь я продрожал, слишком было несподручно. Впрочем, все благополучно». И ему сказал отец: «Ты, Гаврило, молодец». Стало в третий раз смеркаться, надо младшему избираться. Он и усом не ведет, на печи в углу поет изо всей дурацкой мочи: «Распрекрасные вы очи!» Братья, ну его ругать, стали в поле посылать, но сколь долго не кричали, только время потеряли. Он не с места. Наконец подошел к нему отец, говорит ему: «Послушай, ты поди в дозор, Ванюша, я нашью тебе обнов, дам гороху и бобов». Тут Иван с печи слезает, малахай свой надевает, хлеб за пазуху кладет, караул держать идет.

Месяц всходит, поле все Иван обходит, озираючись кругом, и садится под кустом. Звезды на небе считает, да краюшку убирает. Вдруг о полночь конь заржал. Караульный наш привстал, посмотрел сквозь рукавицу и увидел кобылицу. Кобылица-то была вся, как зимний снег, бела. Грива, точно золотая, в мелкие кольца завитая. Так вот какой наш воришка. Но постой, я шутить ведь не умею. Разом сяду те на шею. Вишь, какая саранча. И минуту у лучах кобылицы подбегает, за волнистый хвост хватает и прыгнул к ней на хребет, только задом наперед. Кобылица молодая, задом передом брыкая, понеслась по полям, по горам и по лесам, то заскачет, то забьется, то вдруг круто повернется, хочет силой или обманом, лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам непрост, крепко держится за хвост.

стала. Ну, Иван, ему сказала, коль умел ты усидеть, так тебе мной и владеть. Ты возьми меня с собою, да ухаживай за мною сколько можешь. Да смотри, по три утренней зари отпускай меня на волю погулять по чисту полю. Не простым кальме овсом, белояровым пшеном, не озерной пой водою, но медовою сытою. По исходе же трех дней двух рожу тебе коней, да таких, каких на свете не бывало и в примете. Еще третьего конька, ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами, да с аршинными ушами. Первых ты коней продай, но конька не отдавай ни за яхонт, ни за злато, ни за царскую палату. На земле и под землей он товарищ будет твой. Он зимой тебя согреет, летом холодом обвеет, в голод хлебом угостит, в жажду медом напоит. Да смотри же, не забудь, только кони подрастут, не держи меня в неволе, опусти на чисто поле. Ладно, думает Иван, и в пастуший балаган кобылицу загоняет, дверь рогожей закрывает. И лишь только рассвело, отправляется в село, напевая громко песню, ходил молодец на пресню.

Вот он всходит на крыльцо, вот берется за кольцо. Что есть силы в дверь стучится, так что кровля шевелится, и кричит на весь базар, словно сделался пожар.

0: далек. Братья Славок поскакали, заикаясь, вскричали: «Кто стучится сильно так?» «Это я, Иван Дурак». Братья двери отворили, караульного впустили и давай его ругать. «Как он смеет так стучать?» А дурак наш, не снимая ни лаптей, ни малахая, отправляется на печь и ведет оттуда речь про ночное похождение старику на удивление.
1: «Эх, целую ноченьку не спал, звезды на небе считал. Месяц ровно так же светил, я порядком не приметил. Вдруг приходит дьявол сам, с бородою и с усам. Рожа, словно как у кошки, а глаза, так что те ложки. Он пшеницей стал ходить и давай хвостом косить. Я шутить ведь не умею, и вскочи ему на шею. Уж носил же он носил, так что выбился из сил. В воровстве своем признался и пшеницу есть заклялся». Тут рассказчик замолчал, позевнул и задремал.
0: Братья сколько ни серчали, не смогли, захохотали, подпершися под бока над рассказом дурака. Сам отец не мог держаться, чтоб до слез не посмеяться. Хоть смеяться так оно старикам уж и грешно. Много времени или мало с этой ночи пробежало, я про это ничего не слыхал ни от кого. Ну да что нам в том за дело, год ли, два ли пролетело, ведь за ними не бежать. Станем сказку продолжать.

однажды брат Данила, в праздник, помнится, то было, возвратившись с свадьбы пьян, затащился в балаган. Там увидел он красивых двух коней золотогривых, еще третьего конька, ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами. Хе, теперь-то я узнал, для чего здесь дурень спал, говорит себе Данила. Дай скажу, о том говорили. Вот Данила в дом бежит, и Гавриле говорит: посмотри, каких красивых двух коней золотогривых наш дурак себе достал. Ты таких и не видал? И Данила да Гаврила, что в ногах их мочи было, по крапиве прямиком так и дуют босиком. Спотыкнувшись два раза, починивши оба глаза, потирая здесь и там, входят братья к двум коням. Кони ржали и храпели, очи яхонтом горели, в мелкие кольца завитой хвост струится золотой, и алмазные копыты крупным жемчугом обиты. Братья так на них смотрели, что чуть глаз не проглядели. «Где он это их достал?» Старший среднему сказал. «Но давно уж речь ведется, что лишь дурням клад дается. Ты ж хоть лоб себе разбей, так не выбьешь двух рублей». «Ну, Гаврила, в ту седмицу отведем-ка их в столицу. Там боярам продадим, деньги ровно поделим. А с деньжонками сам знаешь, и попьешь, и погуляешь. Стоит хлопнуть по мешку, а Ивану-дураку не достанет ведь догадки, где гостят его лошадки. Пусть их ищет там и сям. Ну, Гаврила, по рукам». Братья разом согласились. Обнялись, перекрестились и вернулись домой, говоря промеж собой про коней и про пирушку и про чудную свиньюшку. Время катит чередом, час за часом, день за днем. И через первую седмицу братья ехали в столицу. Взяли двух коней тайком и отправились потом. Удалого погоняют, да о деньгах рассуждают. Вечер к ночи пробирался, на ночлег Иван собрался. Он околицей идет, ест краюшку и поет.

уголек, вот рогожу поднимает, руки в боки подпирает, и с прискочкою Иван боком входит в балаган. Все по-прежнему стояло, двух коней как не бывало. Лишь бедняжка-горбунок у его вертелся ног, хлопал с радости ушами и приплясывал ногами.

0: Как завоет тут Иван, опершись о балаган.
1: Ой, вы кони, буры сивы, мои кони златогривы. Я кормил-то вас, ласкал, да какой вас черт украл. Чтоб пропасть ему собаки, чтобы сдохнуть в байраке, чтоб ему на том свету провалиться на мосту. Ой, вы кони, буры сивы, мои кони златогривы.
0: Тут конек его прервал. Не тужи, Иван, сказал. Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. Ты на черта не клепли, братья коней увели, как поехали из дому. Но что мешкать по-пустому, на меня скорей садись, только знай себе, держись. Я хоть роста небольшого, но сменю коня другого. Как пущусь да побегу, так и беса настигу. Тут конек пред ним ложится. На него Иван садится. Крепко за уши берет. Горбунок-конек встает, черной гривкой потрясает, на дорогу выезжает. Вдруг заржал и захрапел, и стрелою полетел. Только черными клубами пыль вертелась под ногами.

0: И в два мига, коль не в миг, наш Иван воров настиг. Братья, видя то, смешались, не на шутку испугались, а Иван им стал кричать: «Стыдно, братья, воровать! Хоть Ивана вы умнее, да Иван-то вас честнее, он у вас коней не крал!» Старший брат тогда сказал:
1: «Дорогой наш брат Ванюша, не клади нам грех на души. Мы, ты знаешь, как бедны, а оброк давать должны».

на небе темнеть, воздух начал холодеть. Братья, чтоб не заблудиться, вздумали остановиться. Под навесами ветвей привязали лошадей, взяли хлеба из лукошка, опохмелились немножко. И потом, кто как умел, песни разные запел. Вот Данила вдруг приметил, огонек во тьме засветил. На Гаврила он взглянул, левым глазом подмигнул и прикашлянул легонько, показав огонь тихонько. Тут в затылке почесал и с лукавством так сказал, усмехаясь: «Послушай, принеси огня, Ванюша. Ночь темна, а у меня ни огнива, ни кремня. Сам же думает Данила, чтоб тебе там задавило». А Гаврила говорит тихо брату: «Может быть, там станичники пристали, поминай его, как звали». Все пустяк для дурака. Он садится на конька и, схватив его руками, бьет в крутые бока ногами, изо всех горланит сил. Конь взвился и след простыл. И через несколько минут при огне конек как тут. Тот огонь в лугу светлеет, не дымится и не греет. Диву дался тут Иван. Что сказал он за шайтан? Много блеску, много свету, а тепла и дыма нету. И к чуду огонек. Тут сказал ему конек: «То перо, Иван, жар птицы, из чертогов царь-девицы. Но для счастья своего не бери себе его. Много-много непокою принесет оно с собою». «Говори ты, как не так!» — про себя ворчит дурак. И, подняв перо жар птицы, завернул его в тряпицы, в шапку мигом положил и конька поворотил. Скоро к братьям приезжает и на спрос их отвечает: «Как туда я доскакал, пень сгорелый увидал. Уж над ним я бился, так что чуть не надсадился. Раздувал его я сейчас, нет ведь, черт возьми, угас». Братья целую ночь не спали, над Иваном хохотали. А Иван под воз присел, вплоть до утра прохрапел. Тут коней они впрягали и в столицу приезжали. Становились в конный ряд, супротив больших палат.

той столице был обычай. Коль не скажет городничий, ничего не покупать, ничего не продавать. Вот ворота отворяют, городничий выезжает в туфлях, в шапке меховой, сотней стражи городской –

Рядом едет с ним глашатай, длинноусый, бородатый. Он в злату трубу трубит громким голосом.

гости! Лавки отворяйте! Покупайте! Продавайте! Надзирателем сидеть подле лавок и смотреть, чтобы не было Содому ни смятенья, ни погрому, и чтобы купецкий рот не обманывал народ. Гости лавки отворяют, покупальщиков взывают. Эй, честные господа, к нам пожалуйте сюда. Как у нас литары-бары, всякие разные товары. Покупальщики идут, у гостей товар берут. Гости денежки считают, да надсмотрщикам кивают. В это время тот отряд приезжает в конный ряд. Но от множества народу нет ни выходу, ни входу. Так кишмя вот и кишат, и смеются, и кричат. Городничий удивился, что народ развеселился. И приказ отряду дал, чтоб дорогу прочищал. Эй вы, черти босоноги, прочь с дороги! «Прочь с дороги!» — закричали усачи и ударили в бичи. Тут народ зашевелился, шапки снял и расступился. Пред глазами конный ряд. Два коня в ряду стоят, молодые, вороные, вьются гривы золотые, в мелкие кольца завитой хвост струится золотой. Городничий удивился и два раз перекрестился. «Чуден, — молвил Божий свет, — уж каких чудес в нем нет!» Весь отряд тут усмехнулся, сам глашатай заикнулся. Городничий между тем наказал престрого всем, чтоб коней не покупали, не зевали, не кричали, что он едет ко двору доложить об том царю. И оставив часть отряда, он поехал для доклада.

0: приезжает во дворец.
1: Ты помилуй, царь отец,
0: городничий восклицает и пред троном упадает.
1: Не вели меня казнить, а вели мне говорить.
0: Царь изволил молвить: ладно, говори, да только складно.
1: Как умею, расскажу. Городничим я служу, верой и правдой отправляю эту должность.
0: Знаю, знаю.
1: Вот сегодня, взяв отряд, я поехал в конный ряд. Подъезжаю, тьма народу, нет ни выходу, ни входу. Я отряду приказал, чтоб народ он разогнал.
0: Так и сталось, царь Надежа.
1: Дальше двинулся, и что же? Предо мною конный ряд. Два коня в ряду стоят, молодые, вороные, вьются гривы золотые, в мелкие кольца завитой, хвост струится золотой, и алмазные копыты крупным жемчугом обиты.
0: Царь не мог тут утерпеть. Надо коней посмотреть, говорит он, да не худо. И за весть такое чудо. Колесницу запрягли и ко входу подвезли. Царь умылся, нарядился и на рынок покатился. За царем стрельцов отряд. Вот он въехал в конный ряд. Царь раскланялся и вмиг с колесницы к коням прыг. В круг коней он ходит, хвалит. То потреплет, то погладит. И довольно насмотрясь, он спросил, обратясь к окружавшим: эй, ребята, чьи такие же ребята? Кто хозяин? Тут дурак, спрятав руки за армяк, из-за братьев выступает и, надувшись, отвечает: это пара, царь, моя, и хозяин тоже я. Ну, я пару покупаю. Продаешь ты? Нет, меняю. Что впромен берешь добра? 2-5 шапок серебра, то есть это будет 10. Царь тот час велел отвесить и по милости своей дал в прибавок 5 рублей. Царь-то был великодушный. Повели коней в конюшни 10 конюхов седых. Все в нашивках золотых, все с цветными кушаками и с софьянными бичами. Но дорогой, как на смех, кони с ног их сбили всех, все уздечки разорвали и к Ивану прибежали. Царь отправился назад и сказал ему: ну, брат, пара нашим не дается, делать нечего. Придется при дворе тебе служить. Будешь в золоте ходить, в красном платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Всю конюшню мою я во власть тебе даю. Царских слов в том порука. Что, согласен?
2: Эка штука, во дворце я буду жить, буду в золоте ходить, в красное платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Весь конюшенный завод царь мне даром отдает.
0: То есть я из огорода стану царское воевода? Чудно дело.
1: Так и быть, стану царь тебе служить. Только чур со мной не драться и давать мне высыпаться. А не то я был таков. Тут он кликнул скакунов и пошел вдоль по столице вслед за царской колесницей. И под песню дурака кони пляшут трепака. А конек его горбатка так и ломится в присядку, к удивлению людям всем.

Два же брата между тем деньги царские получили, в шапку накрепко зашили и отправили гонца, чтобы обрадовать отца. Дома дружно поделились, оба в раз они женились, стали жить да поживать, да Ивана поминать. Но теперь мы их оставим, снова сказкой позабавим православных христиан. Что наделал наш Иван, находясь во службе царской при конюшне государской, со своим лихим коньком, неизменным горбунком?

Зачинается рассказ от Ивановых проказ, и от Сивка, и от Бурка, и от вещего Каурка. Козы на море ушли, конь поднялся от земли, под ногами лес стоячий, облака над ним ходячие. Это присказка, а вот сказка чередом пойдет. Ну так видите ли, миряне, православные христиане, наш удалый молодец затесался во дворец. При конюшне царской служит, и нисколько не потужит он о братьях, об отце в государевом дворце. Да и что ему до братьев? У Ивана разных платьев красных с вышивкой, цветов, чуть не 10 коробов. Ест он сладко, спит он столько, что раздолье, да и только.

Вот недели через пять начал спальник примечать. Надо молвить, этот спальник до Ивана был начальник над конюшней надо всей. Из боярских был детей. Так не диво, что он злился на Ивана и божился, хоть пропасть, а пришлеца вон потурить из дворца. Но лукавство сокрывая, он для всякого случая притворился плут глухим, близоруким и немым. Сам же думает: «Постой-ка, я тем брякну, неумойка». Так недели через пять спальник начал примечать, что Иван коней не холит, и не чистит, и не школит, но при всем том два коня словно лишь из-под гребня. И причесаны, обмыты, гривы в косы перевиты, челки собраны в пучок, шерсть, ну, лоснится, как шелк. В стойлах свежая пшеница, словно тут же и родится. «Что за притча тут такая?» Спальник думает, вздыхая. «Уж не ходит ли, постой, к нам проказник домовой? Дай-ка я подкараулю, а не то так я и пулю, не смигнув, умею слить, лишь бы дурня уходить». В тот же вечер этот спальник, прежний конюших начальник, в стойлы спрятался тайком и обсыпался овсом.

ночь темная приходит. Наш Иван в конюшню входит, без свечи, без фонаря, распевая про царя. Дверь задвижкой запирает, шапку красную скидает, на окно ее кладет, и шапки той берет, в три завернута тряпицы, из крыла перо жар птицы. Свет такой тут заблистал, что чуть спальник не вскричал, и от страху так забился, что овес с него свалился. Но Ивану невдомек, он кладет перо в сусек, чистить коней начинает. Умывает, убирает, гривы длинные плетет, разные песенки поет. Эх!

0: лишь убрал, перо жар птицы завернул опять в тряпицы и спокойно тут прилег у коней близ задних ног. Только начало зариться, спальник начал шевелиться. И услыша, что Иван так храпит, как Яруслан, он тихохонько слезает и к Ивану подползает. Пальцы в шапку запустил, хвать перо, и след простыл. Царь лишь только пробудился, спальник наш к нему явился. Стукнул крепко об пол лбом и запел царю потом. Я с повинной головою, царь явился пред тобою. Не вели меня казнить, прикажи мне говорить. «Говори, не прибавляя», — царь сказал ему, зевая. «Если ж будешь ты доврать, то кнута не миновать». Спальник наш, собравшись силой, говорит царю: «Помилуй, вот те истинный Христос, справедлив мой царь донос». Наш Иван то всякое знает, от тебя отец скрывает, но не злато, не серебро, жара птицево перо. Жара птицево проклятой, и он смел такой богатый. Погодишь ты, злодей, не минуешь ты плетей. Да и то ли еще он знает, спальник тихо продолжает, ты загнувшийся, добро пусть имел бы он перо, да и самую жар птицу во твою, отец светлицу, если бы вздумал приказать, похваляется достать. И, польстивши донесеньем, хитрый спальник со смирением к государю приступил и перо ему вручил. Царь смотрел и дивовался, гладил бороду, смеялся и скусил пера конец. Тут, уклав его в ларец, закричал от нетерпенья, подтвердив свое веленье быстрым взмахом кулака: «Гей, позвать мне дурака!» И посыльные дворяна побежали по Ивана. Вот к конюшне прибегают, двери настежь отворяют, и ногами дурака ну поталкивать в бока. Царь изволил приказать нам тебя к нему позвать.
1: Царь: ну ладно, вот срежуся и тотчас к нему явлюся.
0: Вот Иван к царю явился, поклонился, подбодрился и тотчас царя спросил: а по что меня будил? Царь, прищурясь глазом левым, закричал к нему со гневом: ты мне должен отвечать,
2: Как ты смел, урод, скрывать от моего разумения, находясь в моем владении, что имеешь ты добро, жара птицево перо? Отвечай же, супостат.
1: Ох, помилуй, виноват.
0: И, запутавшись в полу, растянулся на полу.
2: Ну, для первого случаю я вину тебе прощаю, царь Ивану говорит. Я, помилуй Бог, сердит. Мне сказали, ты жар птицу в нашу царскую светлицу, если бы вздумал приказать, похваляешься достать. Ну, смотришь, не отпирайся и достать ее старайся.
0: Тут Иван волчком вскочил. «Я того не говорил!» — закричал он, озираясь. «О пере не запираюсь!»
1: Но о птице, как ты хошь, ты напраслину ведешь.
2: Царь, затрясший бородою, что рядится мне с тобою, закричал он. Но смотри, если ты недели в три не достанешь мне жар птицу в нашу царскую светлицу, то, клянусь бородой, не являйся мне живой. Посажу тебя я на кол. Вон, холоп!
1: Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал.
0: Горбунок его почуя, дрягнул было плесовую, но, увидя дурака, он оставил трепака. Что Иванушка не весел, что головушку повесил, говорит ему конек у его вертясин ног. Чай сгубили лиходеи. Пал Иван к коньку на шею, обнимал и целовал.
1: «Ох, беда, конек!» — сказал. «Царь велит достать жар птицу в государскую светлицу. Что мне делать, горбунок?»
0: Говорит ему конек. «Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. Оттого беда твоя, что не слушался меня. Но сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи ему открыто: надо, царь, мне два корыта белоярого пшена да заморского вина. Довели поторопиться. Завтра, только зазариться, мы отправимся в поход. Вот Иван к царю идет. Царь велел, чтобы дворяна все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал и счастливый путь сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. «Эй, хозяин, полно спать, время дела исправлять». Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался. Взял корыто и пшено, и заморское вино. Потеплее приоделся, на коньке своем уселся. Вынул хлеба ломоток и поехал на восток доставать
1: Таю жар птицу.

едут целую седмицу. Напоследок, в день восьмой, приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану: ты увидишь здесь поляну. На поляне той гора вся из чистого серебра. Вот сюда-то до зорницы прилетают жары птицы из ручья воды испить. Тут и будем их ловить. И, окончив речь к Ивану, выбегает на поляну.

Что за поле? Зелень тут, словно камень изумруд. А по зелени цветы несказанной красоты. Посреди же той поляны, словно вал на океане, возвышалась гора вся из чисто серебра. Вот конек по косогору поднялся на эту гору, версту другу пробежал, устоялся и сказал: «Скоро ночь, Иван, начнется, и тебе стеречь придется. Ну, в корыто лей вино, и с вином мешай пшено. А чтоб быть тебе закрыту, под другое сядь корыто. Втихомолку примечай, да смотри же, не зевай. До восхода, слышь, зарницы, прилетят сюда жар птицы и начнут пшено клевать, да по-своему кричать. Ты, которая поближе, и схвати ее, смотри же. А поймаешь птицу жар и кричи на весь базар: я тот час к тебе явлюся. Ну, а если обожгуся, — говорит коньку дурак, расстилая свой армяк, — рукавички взять придется. Чай, плутовка больно ждется. Тут конек из глаз исчез, а Иван, кряхтя, подлез под дубовое корыто и лежит там, как убитый. Вот полночную порой свет разлился над горой, будто полдень наступает. Жары птицы налетают, стали бегать и кричать, и пшено с вином клевать. Наш Иван от них закрытый смотрит птиц из-под корыта и толкует сам с собой, разводя своей рукой: тьфу ты, дьявольская сила! Эк их дряни привалило! Чай их тут десятков пять. Кабы всех переимать, то-то б знатная пожива. Нечем молвить, страх красивый. Ножки красные у всех, а хвосты-то сущий смех. Чай таких у куриц нету. А уж сколько, парень, свету, словно батюшкин печь. И, ведя такую речь, наш Иван на пол аршина вылез тихо на середину, к пшену с вином подполз, хвать одну из птиц за хвост. Ой, конечек, горбуночек, прибегай скорей, дружочек, я ведь птицу-то поймал. Так Иван, дурак, кричал. Горбунок тотчас явился. Ну, хозяин, отличился, говорит ему конек. Опускай ее в мешок, да завязывай тужее, а мешок привесь на шею. И, уладив меж собой, воротились домой.

0: вот приехали в столицу. Что, достал ли ты жар птицу? Царь Ивану говорит.
1: Прикажи-ка, царь, закрыть у твоей опочивальни крепко-накрепко все ставни. Знаешь, чтобы не светил свет, говорит Иван в ответ.
2: Тут дворяна побежали, ставни крепко запирали, тот за щелочкой, тот ключом.
0: Вот Иван тряхнул мешком.

0: на весь базар. Ах ты, батюшки, пожар! Эй, решеточных, взрывайте! Заливайте! Заливайте!
1: Это, слышь ты, не пожар! Это свет от птицы жар, говорит Иван со смехом. Видишь, знатную потеху я привез тебе, сударь. Тут сказал Ивану царь: ну, спасибо, брат Ванюша, взвеселил мою ты душу. И для радости такой будь ты царской стременной. Это, видя, хитрый спальник, прежний конюших начальник, говорит себе под нос: нет, постой, молокосос. Не всегда тебе случится так канальски отличиться. Я тебе снова подведу, мой дружочек, под беду.

Через три потом недели вечерком одним сидели в царской кухне повара и служители двора. Попивали мед из жбана, дочитали Еруслана. Эх, один слуга сказал, как сегодня я достал от соседа чудо-книжку. В ней страниц не так, чтоб слишком, да и сказок только пять. А уж сказки вам сказать, тут все в голос удружи. Расскажи, брат, расскажи! И слуга, усевшись важно, стал рассказывать протяжно. У далеких немских стран есть, ребята, океан. Потому ли океану ездят только басурманы? С православной же земли не бывали николи. От гостей же слух идет, что девица там живет. Но девица непростая, дочь лишь месяцу родная.

0: девица, говорят, ездит в красном полушубке, в золотой, ребята, шлюпке и серебряным веслом в океане правит том. Спальник тут с палатей скок, и со всех, что было ног, во дворец к царю пустился, и как раз к нему явился. Стукнул крепко об пол лбом и запел царю потом: «Я с повинной головою, царь, явился пред тобою, не вели меня казнить, прикажи мне говорить». «Говори, да правду только, и не ври, смотри, нисколько!» Царь с кровати закричал. Хитрый спальник отвечал: «Мы сегодня в кухне были, за твое здоровье пили, а один из дворских слуг нас забавил сказкой вслух. В этой сказке говорится о прекрасной царь-девице. Вот твой царской стременной поклялся твоей бородой, что он знает эту птицу. Так он назвал царь-девицу. И ее, изволишь знать, похваляется достать». Спальник стукнул об пол снова. «Гей! Позвать мне стременного!» Царь посыльным закричал. Спальник тут за печку стал. А посыльные дворяна побежали по Иванам. В крепком сне его нашли и в рубашке привели. Царь так начал речь: «Послушай, на тебя донос, Ванюша. Говорят, что вот сейчас похвалялся ты для нас отыскать другую птицу. Сирич молвит, царь-девицу».
1: «Что ты, что ты? Бог с тобой!» — начал царской стременной. «Чай с просонков я толкую, штуку выкинул такую».
0: Царь, затрясши бородою: «Что? Рядиться мне с тобою!» — закричал он. «Но смотри, если ты недели в три не достанешь царь-девицу в нашу царскую светлицу, то, клянусь бородой, не останешься живой. Посажу тебя я на кол. Вон, холоп!»
1: Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал. Что Иванушка не весел, что головушку повесил, говорит ему конек. «Аль, мой милый, занемог, аль попался к лиходею?» Пал Иван к коньку на шею, обнимал и целовал. «Ох, беда, конек!» — сказал. «Царь велит в свою светлицу мне достать, слышь, царь-девицу. Что мне делать, горбунок?»
0: Говорит ему конек: «Велика беда, не спорю, но могу помочь я, горю. И сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи: Ведь для поимки надо, царь, мне две ширинки, шитый золотом шатер, да обеденный прибор весь заморского варенья и сластей для прохлажденья. Вот Иван к царю идет. Царь тот час приказ дает, чтоб посыльные дворяна все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал и счастливый путь сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. Гей, хозяин, полно спать. Время дело исправлять. Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался, потеплее приоделся, на коньке своем уселся, вынул хлеба ломоток и поехал на восток. Потаёли царь девицу,

едут целую седмицу. Напоследок, в день восьмой, приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану: вот дорога к океану, и на нем-то круглый год та красавица живет. Два лишь раз на берег сходит, это время уж приходит. И пред утренней зарей пробегает лес густой и выходит на поляну прямо к морю, океану, на котором белый вал оденешенек гулял.

Тут Иван с конька слезает, а конек ему вещает. Ну, раскидывай шатер, на ширинку ставь прибор из заморского варенья и сластей для прохлаждения. Сам ложися за шатром, да смекай себе умом. Видишь, шлюпка вон мелькает, то царевна подплывает. Пусть в шатер она войдет, пусть покушает, попьет. Вот как в гусли заиграет, знай, уж время наступает. Ты тот час в шатер вбегай и царевну сохватай. Да держи ее сильнее и зови меня скорее. Я на первый твой приказ прибегу к тебе как раз. Тут конек из глаз сокрылся. За шатер Иван забился и давай деру вертеть, чтоб царевну подсмотреть. Ясный полдень наступает, царь-девица подплывает, входит с гуслями в шатер и садится за прибор. Так вот та царь-девица, как же в сказках говорится, рассуждает Стременной, что куда красна собой царь-девица, так что диво, это вовсе некрасиво. И суха-то, и тонка, чай в обхват-то, три вершка. А ножонка-то, ножонка, тьфу ты, словно у цыпленка. Пусть полюбится кому, я и даром не возьму.

царевна заиграла и так сладко припевала. Тут в шатер Иван вбегает, за косу ее хватает. Ой, беги, конек, беги, горбунок мой, помоги! Вмиг конек к нему явился. Ай, хозяин, отличился! Ну, садись же поскорее, да держи ее плотней!

0: столицу приезжает. Царь к царевне выбегает, за белые руки берет, во дворец ее ведет. Садит он за стол дубовый и под занавес шелковый. В глазки с нежностью глядит, сладкие речи говорит. Бесподобная девица, согласись быть царицей. Молви ласковое слово, все для свадьбы уж готово. Завтра же утром, светик мой, обвенчаемся с тобой. О, судьба моя плачевна, говорит ему царевна, если любишь ты меня, то доставь через 3 мне дня перстень мой из океана. Ей позвать ко мне Ивана! Царь поспешно закричал и чуть сам не побежал. Вот Иван к царю явился, царь к нему обратился и сказал ему: Иван, поезжай на океан, с песнем в 3-й день явися, да смотри, поторопися. Я тебе щедро награжу и в бояры посажу.
1: Я из первой-то дороги волочу на силу ноги. Ты опять на океан, говорит царю Иван.
0: Как я плут не торопиться! Видишь, я хочу жениться. Царь со гневом закричал и ногами застучал. У меня не отпирайся, а скорее отправляйся. Тут Иван хотел идти. Эй, послушай, по пути, говорит ему царица, заезжай ты поклониться в изумрудный терем мой. Да скажи моей родной, отчего она 3 ночи не показывала очи? И зачем вот уж 3 дня братец скрылся от меня? Не забудь же, помнить буду, если только не забуду. Да ведь надо же узнать, кто тебе братец, кто тебе мать, чтоб в родне-то нам не сбиться, говорит Иван царице. Месяц мать мне, солнце брат, да смотри скорей назад. Царь-жених к тому прибавил. Тут Иван царя оставил и пошел на сеновал, где конек его лежал. Что Иванушка не весел, что головушку повесил, говорит ему конек.
1: Помоги мне, горбунок, видишь, вздумал царь жениться, значит, на тоненькой царице, так и шлет на океан,
0: говорит коньку Иван.
1: Дал мне сроку 3 дня только, тут попробовать изволь-ка перстень дьявольской достать. Да велела заезжать эта тонкая девица

0: путь.
1: Дайте, братцы, отдохнуть.

Тарарали-тарара! Вышли кони со двора. Вот крестьяне их поймали, да покрепче привязали. Сидит ворон на дубу, он играет во трубу, как во трубушку играет, православных потешает –

0: мой, муж-то примется за шутки, а жена за прибаутки, и пойдет у них тут пир, что на весь крещеный мир». Это присказка велася, вот и сказка началася. Ну-с, так едет наш Иван за кольцом на океан. Горбунок летит, как ветер, и в почин на первый вечер верст 100 000 отмахал и нигде не отдыхал. Подъезжая к океану, говорит конек Ивану: «Ну, Иванушка, смотри, вот минутки через три мы приедем на поляну прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо рыба-кит. 10 лет уж он страдает, а доселева не знает, чем прощенье получить. Он учнет тебя просить, чтоб ты в солнцевом селенье упросил ему прощенье. Ты исполнить обещай, да смотри, не забывай». Вот въезжают на поляну прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо рыба-кит. Все бока его изрыты, чистоколы в ребра вбиты, на хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит. Мужички на губе пашут, между глаз мальчишки пляшут, а в дубраве меж усов ищут девушки грибов. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. «Чудо-юдо рыба-кит, так проезжим, — говорит. Путь-дорога, господа, вы откуда и куда?» «Мы посланники царицы, едем оба из столицы, — говорит киту конек, — к солнцу прямо на восток, во хоромы золотые».
1: «Так нельзя ль, отцы родные, вам у солнышка спросить, долго ль мне в опале быть, и какое повеление мне исполнить для прощения?»
0: «Ладно, ладно, рыба-кит, — наш Иван ему кричит, —
1: будь, отец мой милосердный, вишь, как мучаюсь я, бедный. 10

0: лет уж здесь лежу, я и сам тебе услужу.
1: Кит Ивана умоляет, сам же горько воздыхает. Ладно, ладно, рыба-кит, наш Иван ему кричит. Тут конек под ним забился и по берегу пустился. Только видно, как песок вьется вихрем у ног, будто сделалась погодка. Едут долго ли, коротко, и увидели ли кого, я не знаю ничего. Скоро сказка говорится, дело мешкотно творится. Только, братцы, я узнал, что конек туда вбежал, где, я слышал стороною, небо сходится с землею. Где крестьянки лен придут, прялки на небо кладут. Тут Иван с землей простился и на небе очутился. И поехал, будто князь, шапка на бок, подбодрясь. Эко диво, эко диво! Наш царство хоть красиво, говорит коньку Иван средь лазоревых полян, а как с небом-то сравниться, так под стельку не годится. Ведь у нас земля черна, и темна-то, и грязна. Здесь земля-то голубая, а уж светлая какая. Посмотри-ка, горбунок, видишь, вон где, на восток, словно светится зарница. Это терем царь-девицы, горбунок ему кричит. По ночам здесь солнце спит, а полуденной порою месяц входит для покою. Подъезжают к воротам 100 столбов по сторонам. Все столбы те голубые, а верхушки золотые. На верхушках 3 звезды, вокруг терема сады. На серебряных там ветках, в раззолоченных в оклетках, птицы райские живут, песни царские поют. Вот конек во двор въезжает. Наш Иван с него слезает, в терем к месяцу идет и такую речь ведет. Здравствуй, месяц Месяцович, я Иванушка Петрович. Из далеких я сторон и привез к тебе поклон. Сядь, Иванушка Петрович, молвил месяц Месяцович, и поведай мне вину в нашу светлую страну твоего земли прихода. Из какого ты народа?
0: Я с земли пришел землянской, из страны ведь христианской, говорит ему Иван. Переехал океан с поручением от девицы, нашей будущей царицы.
1: Чтоб тебя от ней спрошать, после ей пересказать. Для чего, дескать, 3 ночи не показывал ты очи? И зачем, где 3 уж дня, солнце скрылось от меня? А какая то царица?
0: Это, знаешь, царь-девица.
1: Царь-девица? Так она, что ли, тобой увезена? Вскрикнул месяц Месяцович. А Иванушка Петрович говорит, известно мной. Вишь, я царской стременной. Ну так царь меня отправил, чтобы я ее доставил в 3 недели во дворец. А не то меня отец посадить грозился на кол. Месяц с радости заплакал. Ну, Ивана обнимать, целовать и миловать. Ах, Иванушка Петрович, молвил месяц месяцович, за твою такую весть все бери, что только есть. А уж мы как горевали, что царевну потеряли. Что, здорова ли она, не грустна ли, не больна? Всем бы, кажется, красотка, да у ней, кажись, сухотка. И суха-то, и тонка, чай в обхват-то 3 вершка. Царь, слышь, женится на ней. Месяц вскрикнул: ах, злодей, вздумал в 70 жениться на молоденькой девице? Да стою я крепко в том, просидит он женихом. Тут Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался. Вдруг он 2 раза привскочил: их, немножко не забыл. Есть еще к тебе прошенье, то оки-то вам прощенье. Есть лишь море, чудо-кит поперек его лежит. Все бока его изрыты, частоколы в ребра вбиты. Он, бедняк, меня прошал, чтобы я тебе сказал, скоро ль кончится мученье, чем сыскать ему прощенье и за что он тут лежит. Месяц ясный говорит: он зато несет мученье, что без Божие веленье проглотил среди морей 30 кораблей. Если даст он им свободу, то сниму с него невзгоду. Тут Иванушка поднялся, с светлым месяцем прощался, крепко шею обнимал, 3 раза в щеки целовал. Поклонившись, как умел, на конька Иван тут сел, свистнул, будто витязь знатный, и пустился в путь обратный.

0: На другой день наш Иван вновь пришел на океан. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо рыба-кит так вздохнувши говорит: «Что, отец мой, в небе был ли? Мне прощенье и спросил ли?» Тут конек ему кричит: «Погоди ты, рыба-кит! Вот в село он прибегает, мужичков к себе зывает: «Эй, послушайте, миряне, православные христиане, коль не хочет кто из вас к водяному сесть в приказ, убирайся вмиг отсюда! Здесь тот час случится чудо, море сильно закипит, повернется рыба-кит!» Тут крестьяне и миряне, православных христиане, закричали: «Быть бедам!» и пустились по домам. Все телеги собирали, в них не мешкая, и поклали все, что было живота, и оставили кита. Тут конек на хвост вбегает, к перьям близко прилегает, и что мочи есть, кричит: «Чудо-юдо, рыба-кит! Оттого твое мученье, что без Божие веленье проглотил ты средь морей 30 кораблей. Если дашь ты им свободу, не потерпишь уж невзгоду». И, окончив это вмиг, горбунок на берег прыг и на нем остановился.
1: Кит поворотился, начал море волновать и из челюстей бросать корабли за кораблями с парусами и гребцами. Тут поднялся шум такой, что проснулся царь морской. В пушки медные полили, в трубы кованы трубили. Белый парус поднялся, флаг на мачте развился. А гребцов веселый ряд грянул песню на подхват.

0: Откуда рыба-кит громким голосом кричит, рот широкой отворяя, плесом волны разбивая? Чем тебе мне услужить? Чем за службу наградить? Надо ли раковин цветистых? Надо ли рыбок золотистых? Надо ли крупных жемчугов? Все достать тебе готов. Нет, кит, рыба, нам в награду ничего того не надо, говорит ему Иван. Лучше перстень мне достань. Перстень красный царь девицы, нашей будущей царицы. Ладно, ладно, рыба кит стременному говорит. Отыщу я до зорницы перстень красный царь девицы. Так кит чудо отвечал и, всплеснув, на дно упал. Вот он плесом ударяет, громким голосом зывает осетрины весь народ и такую речь ведет. Вы достаньте до зорницы перстень красный царь девицы, скрытый в ящичке на дне. Кто его доставит мне, награжу того я чином, будет думным дворянином. Если же умный мой приказ не исполните, я вас... Осетры тут поклонились и в порядке удалились. Через несколько часов двое белых осетров к киту медленно подплыли и смиренно говорили: «Царь великий, не гневись, мы все море уж, кажись, ваша милость, обыскали, а все перстня не видали. Только ёрш один из нас мог исполнить твой приказ. Он по всем морям гуляет, так уж верно перстень знает, но его, как бы назло, уж куда-то унесло».
1: «Отыскать его в минуту и послать в мою каюту!»
0: Кит во гневе закричал и усами закачал. Осетры тут поклонились, в земский суд потом пустились. И велели в тот же час от кита писать указ, чтоб гонцов скорей послали и ерша скорей поймали. Двух дельфинов тут призвали и, отдав указ, сказали, чтоб от имени царя все объехали моря и того ерша, гуляку, крикуна и забияку, где бы ни было, нашли, государю привели. Тут дельфины поклонились и ерша искать пустились. Ищут час они в морях, ищут час они в реках. Все озера или все проливы переплыли, не могли ерша сыскать и вернулись назад, чуть не плача от печали. Вдруг дельфины услыхали где-то в маленьком пруде крик неслыханный в воде. В пруд дельфины завернули и на дно его нырнули. Глядь, в пруде под камышом ёрш дерется с карасем. «Смирно, черти, вас побрали! Вишь, Содом какой подняли, словно важные бойцы!» — закричали им гонцы. «Ну, а вам какое дело?» — ёрш кричит дельфинам смело. «Я шутить ведь не люблю, разом всех переколю!» «Ух ты, вечная гуляка и крикун и забияка! Вот тебе царев указ, чтоб ты плыл к нему тот час. Тут проказника дельфины подхватили за щетины и отправились назад. Ёж, ну, рваться и кричать, будьте милостливы, братцы, дайте чуточку подраться. Распроклятый тот карась поносил меня вчерась при честном при всем собрании басурманской разной бранью. А проказника дельфины все тащили за щетины, ничего не говоря, и явились пред царя.
1: Что ты долго не являлся? Где ты, вражий сын, шатался? Кит со гневом закричал.
0: На колени ёрш упал. И, признавшись в преступлении, он и спрашивал прощенье.
1: Ну ж, Бог тебя простит,
0: кит державный говорит.
1: Но за это преступление ты исполни повеление.
0: Все исполню, славный кит, на коленях ёрш пищит.
1: Ты по всем морям гуляешь, так уж верно перстень знаешь, царь девицы.
0: Как не знать? Можем разом отыскать.
1: Так ступай же поскорее, да сыщи его живее.
0: Тут, отдав царю поклон, ёрш пошел, согнувшись, вон. С царской дворни побронился, за плотвой поволочился, и салакушком шести нос разбил он на пути. Совершив такое дело, в омут кинулся он смело, и, разрыв на дне песок, вырыл красный сундучок, пут, по крайней мере, воста. Здесь, брат, дело-то непросто. И давай из всех морей ёрш скликать к себе сельдей. Сельди разом собрались, сундучок тащить взялись. Только слышно и всего, что но сколь сильно не кричали, сундучка все не подняли. Ёрш, не тратя много слов, кликнул 10 осетров. Осетры тут приплывают и без крика поднимают, крепко ввязнувший в песок, с перстнем красный сундучок. Ну, ребятушки, смотрите, вы к царю теперь плывите. Я ж пойду теперь ко дну, да немножко отдохну. Осетры к царю плывут, ёрш гуляка прямо в пруд. Чай додраться с карасем, я не ведаю о том. Но теперь мы с ним простимся и к Ивану возвратимся. Тихо море, океан, на песке сидит Иван. Ждет кита из синего моря и мурлыкает от горя. Я спою такую песню. Ходил молодец

0: Повалившись на песок, дремлет верный горбунок. Время к вечеру клонилось, вот уж солнышко спустилось. Тихим пламенем горя развернулась заря, а кита не тут-то было. Чтоб те вора задавило, вишь, какой морской шайтан, говорит себе Иван. Обещался до зорницы вынести перстень царь-девицы, а доселе не сыскал окаянный зубоскал. А уж солнышко-то село, и тут море закипело. Появился чудо-кит и к Ивану говорит: «За твое благодеяние я исполнил обещание». С этим словом сундучок брякнул крепко на песок, только берег закачался. «Ну, теперь я расквитался. Если ж нужен буду я, позови опять меня. Твоего благодеяния не забыть мне. До свидания!» Горбунок-конек проснулся, встал на ножки, отряхнулся, на Иванушку взглянул и четырежды прыгнул. Ай да кит Китович, славно! Дело выполнил исправно! Что ж, хозяин, торопися, с сундучком скорей садися. 3 денька ведь уж прошло, завтра срочное число. Чай старик уж умирает. Тут Ванюша отвечает: рад бы радостью поднять, да ведь силы не занять. Тяжесть страшная такая. Тут конек, не отвечая, поднял красный сундучок, будто легкий камешок, и взмахнул к себе на шею. «Ну, Иван, садись скорее, помни, завтра минет срок, а обратный путь далек». На другой день до зорницы приезжают во столицу. Царь выходит на крыльцо. «Что, привез ли ты кольцо?» Царь Иван вопрошает. «Да», — Ванюша отвечает, — «вот тебе и сундучок. Прикажи-ка скликать полк, сундучишка мал хоть на вид, да и дьявола задавит». Царь в минуту полк призвал и немедля приказал сундучок отнесть в светлицу. Сам пошел по царь-девицу и с улыбкой ей сказал: «Перстень твой, душа, сыскал. И теперь примолвить к слову нет препятства никакого. Завтра утром светик мой обвенчаться мне с тобой. Но не хочешь ли, дружочек, свой увидеть перстенечек? Он в дворце моем лежит». Царь-девица говорит: «Верю, верю, но признаться, нам нельзя еще венчаться». «Отчего же, светик мой, я люблю тебя душой. Мне прости мою ты смелость, страх и жениться захотелось. Если ж ты, то я умру завтра же с горя поутру. Жалься, матушка-царица!» Говорит ему девица: «Но взгляни-ка, ты ведь сед, Мне 15 только лет. Как же можно нам венчаться? Все цари начнут смеяться. Дед-то, скажут, внучку взял. Царь со гневом закричал: пусть-ка только засмеются, у меня как раз свернутся. Пусть не станут и смеяться, все не можно нам венчаться. Не пойду я за седого, царь-девица молвит снова. Стань, как прежде, молодец, я тут час же под венец. Вспомни, матушка-царица, ведь нельзя перемениться. Коль себя не пожалеешь, снова ты помолодеешь. Слушай, завтра на заре на широком на дворе челядь должен ты заставить три котла больших поставить и костры под них сложить. Первый надобно налить из реки водой студеной, а второй водой вареной, а последний молоком, вскипятя его ключом. Если хочешь ты жениться и красавцем учиниться, должен ты одним прыжком обвариться молоком, тут побыть в воде вареной, а потом еще в студеной. И скажу тебе, отец, будешь знатный молодец. Царь не вымолвил ни слова. Крикнул тотчас стременного.
1: Что, опять на океан? Говорит царю Иван. Нет уж, дудки ли, ваша милость, уж и так во мне все сбилось. Не поеду ни за что.
0: Нет, Иванушка, не то. Завтра я хочу заставить на дворе котлы поставить и костры под них сложить. Первый, думаю, налить из реки водой студеной, а второй водой вареной, а последний молоком, вскипятя его ключом. Ты же должен постараться пробы ради искупаться в этих трех больших котлах.
1: В молоке и в двух водах? Вишь, откуда подъезжает, речь Иван тут начинает. Шпарят только поросят, да индюшек, да цыплят. Я ведь, глянь, ни поросенок, ни индюшка, ни цыпленок. Вот в холодной, так оно и искупаться бы можно. А подваривать как станешь, так меня и не заманишь. Полно царь хитрить, мудрить, да Ивана проводить.
0: Царь, затрясший бородой: что? Рядиться мне с тобою, закричал он. Но смотри, если ты в рассвет зари не исполнишь повеленье, я отдам тебя в мученье. Прикажу тебя пытать, по кусочкам разрывать. Вон отсюда, боль злая! Тут Иванушка, рыдая, поплелся на сеновал, где конек его лежал. Что Иванушка не весел, что головушку повесил, говорит ему конек.
1: Ох, беда мне, горбунок, наш Иван ему вещает. Царь наутро заставляет искупаться мне в котлах, в молоке и в двух водах, как в одной воде студеной, а в другой воде вареной. Молоко, слышь, кипяток.
0: Говорит ему конек: вот уж служба, так уж служба. Тут нужна моя вся дружба. И скорее сам я сгину, чем тебя, Иван, покину. Слушай, завтра на заре, как ты будешь на дворе и разденешься, как должно, ты скажи царю: не можно ли, ваша милость, приказать Горбунка ко мне послать, чтоб в последний с ним проститься. Царь на это согласится. Вот как я хвостом махну, в те котлы мордой макну, на тебя два раза прысну, громким посвистом присвистну. Ты смотри же, не зевай, в молоко сперва ныряй. Тут в котел с водой вареной, а оттуда в студеной. А теперь чем молись, да спокойно спать ложись. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. Эй, хозяин, полно спать, время службу исправлять. Тут Ванюша почесался, потянулся и поднялся. Помолился на забор и пошел к царю во двор. Там котлы уже кипели.

подле них редком сидели кучера и повара, и служители двора, дров порою прибавляли, о бывании толковали. Вот и двери отворили, царь с царицей выходили. Ну, Ванюша, раздевайся и в котлах, брат, искупайся. Что ж ты, Ванюша, стал? Царь Ивану закричал. Исполняй-ка, брат, что должно. Говорит Иван, не можно ли, ваша милость, приказать Горбунка ко мне позвать? Я в последний б с ним простился. Царь, подумав, согласился. Тут слуга конька приводит и к сторонке сам отходит. Вот конек хвостом махнул, в те котлы мордой макнул, на Ивана дважды прыснул, громким посвистом присвистнул. На конька Иван взглянул, в молоко сперва нырнул, тут в котел с водой вареной, а оттуда в студеной. И такой стал молодец, что хоть тут же под венец. Вот он в платье нарядился, царь девице поклонился. Эка дива, все вскричали, мы и слыхом не слыхали, чтобы нельзя похорошеть. Царь велел себя раздеть. Два раза перекрестился, бух в котел и там сварился. Царь-девица тут встает, знак к молчанию подает. Царь велел вам долго жить. Я хочу царицей быть. Люба ли я вам? Отвечайте. Если люба, то признайте владетелем всего и супруга моего. Тут царица замолчала, на Ивана показала. Люба, Люба, все кричат, за тебя хоть в самый ад. Твоего ради талана признаем царя Ивана.

Пушки с крепости палят, в трубы кованы трубят. Все подвалы отворяют, бочки с фряжским выставляют. И напившийся народ, что есть мочушки, дерет. Здравствуй, царь наш, со царицею, с распрекрасной царь-девицей. Во дворце же пир горой, вин льются там рекой. За дубовыми столами пьют бояре со князьями. Сердцу любо, я там был, мед, вино и пиво пил. По усам хоть и бежала, в рот ни капли не попала.

0: Сказка о злой жене.
1: «Батюшка, жениться хочу! Матушка, жениться хочу!»
0: — говорил добрый молодец.
1: «Женись, дитятка!»
0: И женился. Выбрал себе бабу длинную, черную, косую. Понравилась сатана лучше ясного сокола. И пенять не на кого, сам себе виноват. Живет с нею и кулаком слезы утирает. Пошел раз на сходку, где судят да рядят. Постоял там и воротился домой.
1: «Что, шлялся?» — спросила косая баба.
0: «Что слышал?»
1: «Да, говорят, новый царь настал, новый указ наслал, чтоб жены мужьями повелевали».
0: Он думал пошутить, а она и на ус замотала.
1: «Ступай», — говорит, — «на речку рубахи мыть, да возьми веник, хату подмети, да сядь к люльке, дитя закачай, да щи, кашу свари, пироги замеси».
0: Мужик хотел было молвить: «Что ты, баба, мужицкое ли это дело?» Да как взглянул на нее, холодом облило, язык к горлу пристал, потащил белье, замесил пироги, хату вычистил и ничем не угодил. Прошел год и другой, наскучило добру молодцу в хомуте ходить, да что делать? Женился, навек заложился, а век-то, может, надолго протянется. С горя выгадал выгодку. Была в лесу яма глубокая, конца дна не видать. Взял он, заклал ее сверху палочками, затрусил соломкою, приходит к жене и сказывает:
1: «Ты не знаешь, жена, как в лесу-то клад есть? И звенит, и гремит, и золотом рассыпается, а в руки никак не дается. Я подошел было к нему, нос с носом стоял, да к мне не дался. Посылай, — говорит, — жену».
2: «Ну, пойдем, пойдем, я возьму, а тебе шиш».
0: Пошли в лес. «Тише, баба, тут провальная земля, отсюда клад выйдет».
2: «Ах ты, дурень мужик, всего-то боишься, вот как я-то прыгну».
0: Прыгнула на солому и провалилась в яму.
2: «Ну, ступай, — молвил муж, — я теперь отдохну».
0: Отдыхал он месяц и другой, а там и скучно стало, как без косой. Выйдет в лес, выйдет в поле, подойдет к речке, все об ней думает. Может, стала она тиха и смирна? Дай-ка выну опять. Навязал коробью, опустил под землю. Слышит, села, тянет вверх. Вот и близко, глядит он, в коробье чертенок сидит. Мужик испугался, чуть веревки из рук не выпустил. Взмолился чертенок, закричал ему вслух:
3: «Вынь меня, мужичок! Твоя жена всех нас замучила, загоняла. Повелишь, что творить, стану тебе вечно служить. Вот хоть сейчас побегу в боярские хоромы, мигом заварю кашу, буду днем и ночью стучать, да бояр выживать. А ты скажи знахарям, приди, закричи на меня, я выскочу и уйду. Ну ты и греби деньги лопатою».
0: Мужик вытащил коробью, чертенок выпрыгнул, отряхнулся, и поминай, как звали. В тот же день в боярском дому все пошло на изворот. Стали искать доку. Добрый молодец вызвался докою, выгнал черта и получил плату хорошую. Скоро пронесся слух, что у князя во дворце в высоком тереме завелись домовые и не дают княжнам покою. И с конца в конец разослали по всей земле гонцов звать-собирать знахарей.
1: со всех царств собрали, нету проку. Домовые стучат и гремят. Пришел и наш дока, узнал старого знакомого. Стал на чертенка и кричать, и плевать. Чертенок и не думает бежать. Полюбилось ему в княжем терему жить.
4: «Погодишь, как так?» – закричал дока. «Эй, косая баба, путь сюда!»
1: Тут чертенок не высидел и со всех ног махнул из-под печки вон. Доке честь, доке слава, дока деньги гребет, но недаром говорят, что и в самом раю тошно жить одному. Сгрустнулось добру молодцу, и пошел опять он косую искать. Навязал коробью и опустил в яму. Баба села, он и потащил ее кверху. Вот уж близко, баба вверх подымается, а сама зубом скрипит да кулаками грозит. Со страстей затряслись у мужика руки. Сорвалась коробья, и загремела косая баба по-прежнему в ад. Тут и сказки конец, а кто смысл понял, да родителям помогает, тот большой молодец.

0: держал много работников. А кроме того, у него было большое количество земли и хорошие дома. Время от времени он, как и многие другие купцы, ездил в другие города и земли то за покупкой новых товаров, то за сбором долгов. Однажды потребовалось ему поехать в далекий город. Он знал, что ему долго придется ехать по пустыне, поэтому ему нужно было взять с собой запас съестного. Он жил в такой стране, где растут финики, а потому, набив карманы этими сладкими плодами и хлебом, отправился в путь. Он счастливо доехал до места назначения, устроил хорошо дела и вскоре собрался в обратный путь. Когда он уже четвертый день ехал по пустыне, то так устал от жары, что стал присматривать местечко, где бы ему отдохнуть в тени. Скоро приехал он в такое место, какого искал. И тень, и свежий ручеек бежит. Купец спешился, привязал коня к дереву, вынул хлеб и финики и начал закусывать в свое удовольствие. Он уже заканчивал трапезу, как вдруг перед ним появилось чудище необыкновенной величины — исполин. В руке оно держало широкий блестящий меч.
1: «Вставай!»
0: — вскричал великан страшным голосом.
1: «Я убью тебя за то, что ты извел моего сына!»
2: «Беда!» — закричал купец. «А что я такое сделал?»
1: «Ты умертвил моего ребенка!»
2: «Твоего ребенка? Да никакого ребенка я и не видел!»
1: «Разве ты не ел финики и не бросал косточки?»
2: «Правда, я это делал!»
0: — сказал купец.
1: «Значит, ты виновен!» — заголосило чудище. «Мой ребенок шел мимо, а ты бросил финиковую косточку и ею убил его!»
2: «Ах, несчастный господин, пощади меня!»
0: — испуганно вскричал купец.
2: «Если оно так и случилось, то я при том и малейшего намерения не имел кого-нибудь убить. Потому прости, пожалуйста, меня и не лишай жизни!»
1: «Ни за что!»
0: — сказал великан.
1: «Кто проливает чужую кровь, того кровь должна быть пролита!»
0: Тут схватил он просившего о пощаде купца, швырнул его о землю и поднял меч, чтоб ему срубить голову. Заплакал бедняк. Стал про свою семью вспоминать. Великан на миг остановился.
2: «Неужто мне умереть безвинно?» —
0: плакал купец.
2: «Неужто мне не придется даже проститься с женой и с детьми? Прошу тебя, грозный господин, будь милостив. Дай мне еще хоть немножко пожить. Дай мне срок съездить домой со своими перед смертью проститься. Я как все устрою, ровно через год и один день буду опять на этом самом месте».
1: «Поклянешься ли ты мне в этом?»
0: — спросил исполин.
2: «Клянусь Аллахом и Мухаммедом, его пророком!»
0: Тут великан исчез, и купец вздохнул вольней. Сел он на лошадь и как можно скорее поехал домой. Он был и рад, что удачно ускользнул из когтей чудовища, и горько ему было, что всего год остается жить. Как он подъехал к дому, жена и дети хотели с радостью обнять его, но он увидел их и горько заплакал. У него из головы не выходило это приключение, грозившее таким концом. Озабоченная жена, понятно, стала его расспрашивать о причине горя. Она думала, что дела у мужа пошли худо. Наконец, он рассказал ей про свою беду. Весь дом затосковал. Добрая жена плакала и рвала на себе волосы. Дети ревели один громче другого, и никто не хотел утешиться. Верная жена стала уговаривать мужа, чтоб он не исполнял обещания. Она напомнила ему, что у него есть семья, и дети еще совсем маленькие, а такому чудищу не стоит слова держать. Но купец стоял на своем.
2: «Я поклялся Аллахом и Мухаммедом», — сказал он, — «и не могу стать клятвопреступником».
0: Со следующего же дня начал купец приводить свои дела в порядок. Раньше всего он заплатил всем, кому был должен. Потом назначил подарки и милостыню друзьям и нищим. Рабов своих отпустил на волю. С старшим детям и жене выделил часть их наследства, над меньшими учредил опеку. В этих делах время все шло, дошло, и срок приблизился. Наконец пришлось купцу со своими проститься. Он взял с собой саван, омылся, помолился Богу и, сердечно простясь с неутешной женою и любимыми детьми, сел на коня. Оглянулся он еще раз на своих и сказал: «Небесам угодно, чтоб я умер. Я терпеливо снесу это испытание и желаю, чтоб и вы утешились. Вспомните, что человеку смерти все равно не миновать». Купец без остановок ехал до ручья, у которого остановился год тому назад. Доехав, он спешился и сел подле весело бегущей воды. С тоской ждал он великана, который лишит его жизни. Сидя в печали, вдруг услышал он шаги и, подняв глаза, увидел старика, который вел на привязи газель. Старик дружески поклонился, и купец отдал ему поклон. Затем старик спросил, как он забрел в это уединенное место, где только злые духи влачат свое существование, и хуже которого нет на свете. Купец рассказал все, что с ним случилось. «Удивительно», — сказал старик. «Я подожду, несчастный человек. Чем кончится твоя встреча с чудовищем?» Вскоре подошел еще человек с двумя черными собаками. А через некоторое время и третий с мулом. И они тоже выслушали печальную повесть купца и тоже решили подождать. Все четверо не успели еще наговориться, как вдали появилось целое облако пыли, и вскоре перед ними встал великан с обнаженным мечом в руке. Никому не поклонясь, он подошел к купцу, поднял его вверх и сказал: «Ну, теперь ты умрешь!» И снова начал купец жалобно умолять чудовище, клялся и много раз повторял, что невиновен, и трое других просили за беднягу. Один из них бросился к ногам исполина и сказал: «О могущественный господин, будь милостив, выслушай меня. Со мной был случай еще чудеснее, чем с этим купцом. Я тебе его расскажу, если ты отпустишь этому бедняге треть его вины».
3: «Говори!» — немного помягче сказал исполин.
0: Старик начал: «До женитьбы жил я с сестрой, которая была в доме хозяйкой. Как я женился, сестра ушла от нас. Но через некоторое время, как Бог дал нам ребенка, девушка передумала и опять воротилась в дом. Мне это было любо, и жена не косо глядела на помощницу. Правда сказать, мне и в мысли не приходило, что под мнимой дружбой сестры таилась глубокая ненависть к моей жене. Сестра не могла простить жене, что та как будто бы выжила ее из дому. Через несколько лет пришлось мне отправиться в дальнюю дорогу. Проездил я целых 10 месяцев. Как я вернулся, стосковавшись по жене и ребенку, вышла ко мне сестра навстречу с известием, что и жена, и единственный мой ребенок умерли. Она же все время прилежно хозяйничала, и теперь у нее есть корова с теленком. Меня это, конечно, порадовало, если б не случилось со мной такого горя. Тоски я перестал работать, дело свое забросил и все думал о погибшем счастье. Я и сам не замечал, как мое имущество все уменьшалось, и все дорогие вещи мои уходили из дому. Наконец приходит ко мне сестра и говорит: «Братец, я последние деньги истратила, нам либо с голоду умирать, либо продать мяснику корову с теленком». Мне было все равно. Я о скоте и не заботился вовсе. Но тут только я из хлева вышел, как корова с теленком так жалобно замычали, что у меня сердце затосковало. Я о продаже уже и слышать не хотел и сказал о том сестре. Меж тем и мясник пришел. Взглянул он на животных и подошел ко мне, отвел меня немного в сторону и шепчет: «Знаешь, я кое-что в колдовстве-то понимаю. Ведь это не настоящие коровы, а заколдованные люди. У меня на твою сестру подозрение, что она твою хозяйку и ребенка в скотину превратила.
3: позволь мне делать то, что я за добро сочту, и будешь мне премного благодарен». Это открытие перепугало меня, и я позволил мяснику поступать, как он считает нужным. Он взял сосуд с водою, проговорил заговор и подошел к животным, которые бились как-то особенно, и сказал, опрыскивая их водой:
1: «Если вы созданы животными, ими и оставайтесь. А если были людьми, то примите свой прежний вид».
2: Едва успели у него слова изо рта вылететь, как предо мною стали и жена моя, и ребенок, стали они обнимать и ласкать меня так, что я с радости заплакал. С плачем рассказала жена, как моя сестра превратила ее в корову, чтоб самой вновь прибрать все мое хозяйство к рукам.
3: Какую они нужду терпели, потому что сестра хотела их тайно с голоду уморить. Но пророк и Аллах услышал их молитвы. Злая колдунья нашла строгого судью в лице мясника.
2: «О!» — вскричала моя вновь обретенная жена. «Отдай нашему спасителю все, что у нас еще осталось!»

0: «Хозяин», — отвечал великан, — «я прощаю купцу треть его вины».
1: Тут другого одолела жалость, и он сказал исполину:
2: «И со мной тоже случилась чудесная история. Я тебе ее расскажу, и ты увидишь, что она чудеснее той, что тебе сейчас рассказали. Только отпустишь ли купцу еще треть его вины?»
0: «Если сказка понравится, отпущу», — сказал великан.
1: Старик с собаками начал рассказывать.
2: «Как умер мой отец, то оставил он нам трем братьям каждому по 1000 червонцев. Старший брат со своим наследством отправился странствовать, а из нас двоих каждый завел свое дело. Только старшему в чужой стороне не везло, все свои деньги он там порастерял. А я тем временем кое-что заработал и дал ему для начала нового дела 1000 червонцев. Через некоторое время вздумалось и второму брату на чужую сторону идти. Вскоре от наследства у него ничего не осталось, а через год воротился он домой, как и первый. Я помог ему той же суммой, как и первому, чтоб было ему чем поправиться. Как-то затем оба брата ко мне приходят и уговаривают ехать с ними вместе. Только я по опыту знал, что хорошее дело на родине лучше неверного в чужой стороне, а потому не дал им своего согласия, хотя они и соблазняли меня большими барышами, всякими забавами, которые мы можем получить при удачной торговле. Но я на это не пошел и воротился в свою лавку. Но каждый год они продолжали меня манить тем же предложением. Целых 5 лет я отказывал, а на 6-й подумал, отчего бы разик и не поехать с братьями. Вынул я накопленные денежки, а их было всего 6000 червонцев. Половину взял да и зарыл, а другую разделил с братьями, у которых ничего не оставалось. Они, впрочем, сумели меня уверить, что разорились не по своей вине. «Что купцу делать, когда покупателя нет?» — так они себя оправдывали. А я про себя так на этот вопрос отвечал: «Приходится тогда купцу кормиться на свои сбережения». Плыли мы долго по морю и приехали, наконец, в хороший город. И там дело у нас пошло. Столько мы заработали, что больше и заработать было нельзя. И собрались затем в дальнейший путь. По дороге у нас бедная женщина попросила милостыню. Братья мои разбронили ее и насмеялись над ней. Я немного подстал от них и подал ей богатую милостыню. Она поплыла с нами на том же самом корабле. И как рассказывала, просила подаяние за тем, что был с чем до дома добраться. Она себя за купчиху выдавала, у которой дела плохо пошли. Моя доброта обоим моим братьям не понравилась. Они еще думали, что у меня спрятана большая сумма денег. Мне и в мысль не приходило, какой злой умысел они против меня имеют. Ночью, когда я спал, они бросились на меня, заткнули мне рот платком, чтоб я не мог вскрикнуть, и кинули меня в море. Как волны сомкнулись надо мной, я подумал, что все, кончено. Тут, однако, случилось чудо. Я лишился чувств, а когда вновь опомнился, то очутился дома. И подле меня стоит красивая женщина. Она, улыбаясь, руку мне протягивает. А я никак понять не могу, во сне ли я все это вижу или наяву. «Я твоя защитница», — говорит. «Знаешь, что я добрая волшебница. Я избавила тебя от беды и перенесла сюда. Узнай также, что я являлась тебе в другом виде, чтоб испытать тебя. Ведь это я была бедной женщиной». Я бросился к ногам моей покровительницы, стал благодарить ее за спасение. Она подняла меня и говорит: «Ты был ко мне добр, и я тебе должна быть благодарна. Твои же братья, покушавшиеся на твою жизнь, должны быть наказаны. Пойдем и увидишь». Как я испугался, когда
1: Когда, войдя в соседнюю комнату,

0: увидел двух черных собак, которые с визгом стали ласкаться ко мне. Они 10 лет пробудут в этом самом виде, сказала волшебница, мигнув мне с усмешкой, и исчезла. А собаки эти, вот они сейчас перед вами. Скажи же, о великий дух, разве мой рассказ не стоит того, чтоб ты простил купцу вторую треть его вины? Такими словами старик закончил свою историю.
1: Твой рассказ мне понравился, сказал великан. Я исполню твою просьбу.
0: Как только третий прохожий услышал это, то стал просить великана, чтоб он выслушал и его историю. А если и она покажется ему занимательной, то пусть простит он купцу и последнюю треть его вины.
2: Великан согласился, и прохожий стал рассказывать.
3: «Я прям вам объявляю, что этот мул, который перед вами, был когда-то моей женой. Она была и молода, и хороша, и жили мы с ней хорошо. Но я сам превратил ее в мула в наказание за то, что она со мной сделала. Пришлось как-то мне поехать в дальнюю дорогу. Год я был в отлучке и, наконец, вернулся домой. Я радовался, думал, что вот моя жена сейчас весело встретит меня, я по ней скучал и рассчитывал, что она тоже по мне скучает. Только дом у меня, ах, пустой оказался, жена меня бросила, и, как я узнал, вышла замуж за гадкого чужеземца. Вы даже представить себе не можете, как я огорчился, разозлился, пошел в дом, где жила моя неверная жена. Она меня сейчас же узнала, вошел я к ней в комнату, стал ее упрекать за дурное поведение. Она мне ответила, будто думала, что меня в живых нет, потому что не получала от меня вестей. Я ее речам не поверил и стал ей сильно выговаривать, даже пообещал, что пожалуюсь судье, и он прикажет привести ее обратно ко мне в дом. Тут эта негодная схватила чашу с водой, помочила палец и покропила меня, приговаривая: «Перестань быть человеком, стань черной собакой». И мигом превратился я в собаку, а она гнать меня вон. Быстро побежал я по улице и бежал так до самой мясной лавки. Тут, по новой своей собачьей привычке, подхватил я кость и стал грызть. Увидел меня мясник, и я ему понравился, и он поманил меня в комнату. Только увидела меня его дочь, сразу испугалась, лицо закрыла и закричала: «Батюшка, батюшка, зачем ты чужого мужчину сюда привел?» Отец и не понял, что дочь хотела сказать. «Никакого мужчины я не вижу», — удивясь, сказал он. «Где у тебя глаза?» «Да эта собака и есть мужчина», — сказала девушка. «Его превратили. Если хочешь, он опять примет прежний вид». «Не может быть», — сказал мясник. Тогда девушка обрызгала меня водой и прошептала какие-то слова, а потом сказала: «Обратись в прежний свой вид, если то Творцу угодно». И стал я опять человеком и поблагодарил девушку. Жену я возненавидел, потому что она вдвойне меня обидела. И потому попросил мясникову дочь обратить жену мою в животное. Девушка подала мне воды и сказала: «Ступай к жене, когда она будет спать, обрызгай ее этой водой и проговори при этом, в какого зверя хочешь, чтобы она обратилась». Я взял воду и пошел, спрятался в спальне моей жены. Как наступила ночь, и злая женщина легла в постель, я потихоньку подкрался и сделал, что мне было приказано. Я закричал: «Превратись в мула!» Тотчас моя жена стала тем самым мулом, что вот сейчас прямо перед вами стоит. «Правда?» — спросил рассказчик, обращаясь к животному. И мул головой кивнул, точно хотел сказать «да».
2: Великан был весьма изумлен. Он простил купцу остаток его вины и отпустил его на волю.
0: Купец с радостью обнял своих спасителей и со слезами благодарил их за помощь. Еще утром он отказался от надежды дожить до вечера, а тут конец всякому горю. Затем он простился с тремя прохожими –
2: и ближней дорогой поехал к жене и милым детям. Их радость, понятно, была велика. «Услышал все-таки Бог наши молитвы!» — вскричала жена и повисла у мужа на шее. А дети тем временем вперебой целовали у него руки. С новой бодростью и свежими силами принялся спасенный за дело. А взрослые сыновья стали ему помогать. Еще долго он прожил среди счастливой семьи в полном благополучии и довольстве.

0: козел. Русская народная сказка.
1: Жил старик со старухой. У них никого не было, только один козел. Этот козел 3 года за печкой жил. Устал козел за печкой сидеть, стал проситься погулять.
2: Бабушка, дедушка, милые мои, пустите по лугам побегать, травку пощипать.
3: Страшно тебя отпускать, касатик.
4: Никого, кроме тебя, у нас нет.
2: Да что со мной случится? Пустите, а?
4: Ну что с тобой делать? Ступай.
1: Вот бежит козел по полю, побежал вдоль по дорожке, а ему волк навстречу. Испугался козел. Убежал козел на 20 метров в лес и спрашивает у волка:
2: не видал ли ты, волк, 2 волков, 2 брателков?
4: На что тебе-то их?
2: Подраться, побороться, побаталиться.
1: Испугался волк и говорит:
4: видел, они за 2 болотами, за осиновыми колодами.
1: А козел в это время взял, да и убежал.
5: Ой, что это я? Надо его поймать.
1: Снова бежит козел вдоль по дорожке, и опять ему навстречу волк. Испугался козел. На 5 метров в лес убежал и спрашивает:
2: не видал ли ты 2 волков, 2 брателков?
4: На что тебе их?
2: Подраться, побороться, побаталиться.
4: Ну-ка, давай со мной бороться.
1: Смекнул козел, что волк так просто не отпустит, и говорит:
2: давай, мне ведь надо рогами бороться. Давай разбежимся.
4: Ну, давай. Что ж теперь?
1: Согласился волк. И стали разбегаться в разные стороны. Отошел козел разбегаться, да и вместо этого убежал домой.
5: Эй, эй, куда ты?
4: Вот тебе и козел. Подожду, может, еще вернется.
1: Козел благополучно вернулся домой, а волк и до ныне его ждет в лесу.

0: Добрый вечер, дорогие ребята. Сегодня мы продолжим знакомство со сказками английского писателя Рэдьярда Киплинга. Послушайте историю «Отчего у верблюда горб?». В самые первые годы, давно-давно, вся земля была новенькая, только что сделанная. Животные с первых же дней стали служить человеку. Но в ужасно унылой пустыне жил ужасно унылый верблюд, который и не думал работать. Он ел сухие колючки, жесткие ветки, тамариск, терновник и кору, но работать ни за что не хотел. Такой бессовестный бездельник и лентяй. И что бы ни говорили ему, он на все отвечал: «Грррррб, только грррб и больше ничего». Вот однажды, в понедельник утром, пришел к нему конь. На спине у коня было седло, в зубах уздечка. «Верблюд, верблюд», — сказал он, — «ступай к человеку и начни бегать рысью, как мы». «Грррб», — ответил верблюд, а конь пошел к человеку и рассказал ему все. Вскоре после этого к верблюду пришел пес. В зубах у него была палка. Он пришел и сказал: «Верблюд! А верблюд, иди к человеку, научись ходить вместе с ним на охоту, как мы». «Грррррб», — ответил верблюд. А пес пошел к человеку и рассказал ему все. Вскоре после этого пришел к верблюду бык. На шее у быка было ярмо. Он сказал: «Верблюд, а верблюд, иди к человеку и паши землю, как мы». «Грррб», — ответил верблюд. А бык пошел к человеку и рассказал ему все. Вечером человек позвал коня, пса и быка и сказал: «Конь, пес и бык, мне очень вас жалко, ведь мир был еще совсем новенький, но зверь, который кричит «грррб», в той пустыне не способен ни к какой работе, а то бы он давно пришел ко мне. Пусть себе живет в своей пустыне, я не трону его, но вам придется работать вдвойне и за себя, и за него». Тогда конь, пес и бык очень рассердились, ведь мир был еще очень новый. Они отправились к самому краю пустыни и стали громко обсуждать, что им делать, и лаяли, и ржали, и мычали. К ним подошел верблюд, бессовестный бездельник и лентяй, и лениво, пережевывая сухую траву, стал насмехаться над ними. Потом он сказал «грррррб» и удалился. Мимо по дороге мчался в туче пыли джинн, владыка всех пустынь. Джинны всегда путешествуют так, потому что они чародеи. Он остановился поболтать с конем, псом и быком.
1: «Владыка всех пустынь, — сказал конь, — кто имеет право бездельничать, если мир такой новый, и в нем еще так много работы?»
0: «Никто, — ответил джинн.
1: А вот, сказал конь, в твоей ужасно унылой пустыне живет ужасно унылый зверь с длинной шеей, с длинными ногами, который с самого утра, с понедельника, не подумал взяться за работу. Не желает бегать рысью ни за что».
0: Свистнул джинн.
1: «Да это мой верблюд, клянусь золотом аравийской земли. Что же он говорит?»
0: «Он говорит одно слово. Грррб», сказал пес. «Грррб. И больше ничего. И не желает помогать человеку охотиться».
1: «А что еще он говорит?» спросил джинн. «Больше ничего, только грррб и не желает пахать», — ответил бык.
0: Отлично! Воскликнул Джин. Пожалуйста, подождите минутку, я сейчас покажу ему гроб. Он завернулся в свой плащ из пыли и помчался в пустыню. Там он нашел верблюда. Тот стоял и любовался своим отражением в луже, бессовестный лентяй-бездельник. «Мой лукавый длинноногий друг», — сказал Джин, — «я слышал, что ты не желаешь работать в нашем новом навехоньком мире. Что это значит?» «Гррррррр!» — ответил верблюд. Джин сел на песок и, опершись подбородком на руку, принялся колдовать. А верблюд стоял и, как ни в чем не бывало, любовался своим отражением в луже.
1: «Конь, бык и пес работали с самого утра, с понедельника, и работали больше, чем надо, от того, что ты такой бессовестный лентяй и бездельник», — сказал Джин.
0: И он опять оперся рукой о подбородок и продолжал колдовать.
1: «Гррррр!»
0: — повторил верблюд. «И как тебе не надоест это слово? Который раз ты повторяешь его, бессовестный лентяй и бездельник? Я хочу, чтобы ты стал работать!»
1: «Гррррр!»
0: — повторил верблюд. И вдруг спина, которой он так гордился, начала у него пухнуть, и пухла, и пухла, и у него вздулся огромнейший твердый горб.
1: «Полюбуйся», — сказал Джин, — «это тот самый гррррб, о котором ты постоянно твердишь. Он вырос у тебя от того, что ты бессовестный лентяй и бездельник. Работа началась с понедельника. Сегодня четверг, а ты до сих пор еще не принялся за работу. Но теперь ты начнешь работать».
2: «Как же я буду работать, если у меня огромнейший гррб?»
0: — спросил верблюд.
1: «А это тебе в наказание, — ответил Джин, — за то, что ты прогулял трое суток. Но теперь ты можешь работать 3 дня без всякой пищи, потому что ты будешь есть свой собственный гррб. Жил же ты 3 дня одним только гррб. После этого, я надеюсь, ты не станешь говорить, что я о тебе не забочусь. А теперь уходи из пустыни, ступай к коню, псу и быку и смотри, веди себя хорошо».
0: И пошел верблюд со своим горбом к коню, псу и быку. И до сих пор он таскает на спине свой горб. Мы не говорим уже «горб», мы говорим «горб», чтобы не обидеть верблюда. И до сих пор он не может наверстать те 3 дня, которые он прогулял в начале, когда земля была новая. И до сих пор он не может научиться, как нужно себя вести. Вот и все на сегодня. До завтра, ребята.
3: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
4: Если сказка в дверь стучится, ты скорее ее впусти, потому что сказка — птица, чуть спугнешь и не найти. Ты за нею на порог, а ее и нету, только тысячи дорог разбрелись по свету. Мой маленький друг, сегодня эти дороги привели нас в городок русских народных сказок. Мы подошли к сказке, в которой живет царь Белбелянин, его жена Настасья Золотая Коса и 3 сына – Петр Царевич, Василий Царевич и Иван Царевич. пошла царица с мамушками и нянюшками прогуляться по саду, вдруг поднялся сильный вихрь, схватил царицу и унес неведомо куда. Царь запечалился, закручинился.
5: Ой, ой, дети мои любезные, может, вы поможете?
6: Все сделаем.
7: Все сделаем, что надо.
5: Кто из вас поедет матушку свою отыщет?
6: Я готов.
7: И я поеду.
5: Ох, вот и хорошо, сыны мои старшие. Берите добрых коней и в дорогу.
7: Поехали.
6: Поехали.
7: Поехали.
6: Прощай,
7: батюшка. Прощай, батюшка.
4: Дозволь, батюшка, и мне отправиться за братьями.
5: О, нет, Иван Царевич, нет. Ты не езди, не покидай меня, старика.
4: Позволь, батюшка, очень хочется матушку отыскать.
5: Ох, не хочется мне тебя отпускать, сынок. Молод ты еще.
4: Батюшка.
5: Но, вижу,
4: нет говорить.
5: Ступай, только береги себя.
4: Ага, хорошо, батюшка. Спасибо.
8: Иван-царевич оседлал своего доброго коня и пустился в дорогу. Ехал, ехал, долго ли, коротко ли, приезжает к лесу. В том лесу богатейший дворец стоит. Иван-царевич въехал на широкий двор и увидал старика.
4: Много лет здравствовать, старичок.
9: Милости просим. Кто таков добрый молодец?
4: Я Иван-царевич, сын царя Белобелянина и царицы Настасьи Золотой Косы.
9: Ах, племянник родной, куда ж ты путь держишь?
4: Еду отыскивать свою матушку. Не можешь ли ты сказать, дядюшка, где найти ее?
9: Нет, племянник, не знаю.
4: Ах, как же мне быть?
9: Чем могу, тем и послужу тебе. Вот шарик.
4: Шарик?
9: Да, брось его перед собой, он покатится и приведет тебя к крутым высоким горам.
4: Так, так, а дальше?
9: В тех горах есть пещера. Войди в нее, возьми железные когти, надень на руки и на ноги и полезай на горы. А вот там и найдешь свою матушку Настасью Золотую Косу.
4: Ха, спасибо, дядюшка. Прощай. Катись, шарик, катись.
8: Пустил Иван-царевич шарик. Шарик катится, катится, а он за ним едет. Долго ли, коротко ли, видит братья его. Петр-царевич и Василий-царевич стоят в чистом поле.
6: Ха-ха. Куда ты, Иван-царевич?
10: И откуда?
4: Да вот соскучился дома и задумал ехать отыскивать матушку. Поедемте вместе.
6: Я согласен.
7: Я тоже.
4: Едем за этим шариком.
8: Так и сделали. Едут они за шариком, едут, и вдруг увидели издали горы. Такие крутые, высокие, что верхушки в небо уперлись. Шарик прямо к пещере прикатился. Иван-царевич слез с коня.
4: Вот вам, братцы, мой добрый конь. Я пойду на горы матушку отыскивать. А вы здесь оставайтесь, дожидаетесь меня ровно 3 месяца. А не буду через 3 месяца, и ждать нечего.
7: Послушай, братец Василий, а как же можно на эти горы влезать?
11: Да, да тут можно и голову положить.
6: Ступай, Иван!
10: Ступай, Иван, мы тебя подождем.
4: Иван-царевич подошел к пещере, видит дверь железная. Толкнулся всего размаху, дверь отворилась. Вошел туда, железные когти ему на руки и на ноги сами наделись. Начал он на горы взбираться. Лез, целый месяц трудился, на силу наверх забрался. Отдохнул немного и пошел по горам. Шел. Смотрит, медный дворец стоит. У ворот страшные змеи на медных цепях прикованы, так и кишат. А подле колодец. У колодца медный корец на медной цепочке висит. Иван-царевич почерпнул корцом воды, напоил змей, они присмирели, он и прошел во дворец. Встречает его царица медного царства.
10: Кто таков, добрый молодец?
12: Я, Иван-царевич, ищу матушку свою, Настасью Золотую Косу. Какой-то вихрь ее из саду похитил. Не знаешь ли, где она?
10: Нет, не знаю. А вот недалеко отсюда живет моя средняя сестра, Серебряного царства царица. Может, она тебе скажет. Возьми вот медный шарик и медное колечко.
12: Спасибо. А что с ними делать?
10: Шарик сам доведет тебя до средней сестры.
12: Ага, а колечко?
10: А в этом колечке все медное царство состоит. Когда победишь вихря, который меня здесь держит, то не забудь меня, освободи.
12: Хорошо.
4: Бросил Иван-царевич медный шарик. Шарик покатился, а царевич за ним пошел. Приходит в Серебряное царство и видит дворец лучше прежнего, весь серебряный. У ворот страшные змеи на серебряных цепях прикованы, а подле колодец с серебряным корцом. Иван-царевич почерпнул воды, напоил змей, они улеглись и пропустили его во дворец. Выходит царица Серебряного царства.
13: Уже скоро 3 года, как держит меня здесь могучий вихрь. Кто таков, добрый молодец?
12: Я Иван-царевич.
13: Как же ты сюда попал?
12: Ищу свою матушку. Страшный вихрь умчал ее неведомо куда. Не знаешь ли, где найти ее?
13: Ах, нет, не знаю.
12: Как же мне быть, царица?
13: Вот что я тебе скажу. Недалечко живет моя старшая сестра Золотого царства, царица Елена Прекрасная. Может, она тебе скажет. Вот тебе серебряный шарик. Покати его и ступай за ним следом. Он доведет тебя до Золотого царства. Да смотри, как убьешь вихря. Не забудь меня, бедную. Вызволь отсюда.
12: Не забуду.
13: Возьми серебряное колечко.
12: А что с ним делать?
13: В этом колечке все серебряное царство состоит.
12: Спасибо. Спасибо, царица. Ну-ка, катись, серебряный шарик.
4: Куда шарик, туда и Иван-царевич идет. Долго ли, коротко ли, увидал, золотой дворец стоит, как жар горит. У ворот кишат страшные змеи, на золотых цепях прикованы. А возле колодец, у колодца золотой корец, на золотой цепочке висит. Иван-царевич почерпнул корцом воды и напоил змей. Они улеглись, присмирели. Входит царевич во дворец. Встречает его Елена Прекрасная.
14: Кто таков, добрый молодец?
12: Я Иван-царевич.
14: Как же ты сюда взошел? Неволею?
12: Ищу свою матушку, Настасью Золотую Косу. Не ведаешь ли, где найти ее?
14: Как не ведать? Она живет недалеко отсюда, во дворце Вихря. Вот тебе золотой шарик. Покати его и ступай за ним следом. Он доведет тебя куда надобно. Да вот еще возьми золотое колечко.
12: В нем, верно, все золотое царство состоит.
14: Догадался. Смотри же, царевич, как победишь ты вихря. Не забудь меня, бедную. Возьми с собой на вольный свет.
12: Хорошо, возьму.
4: Покатил Иван-царевич шарик и пошел за ним. Шел-шел и приходит к такому дворцу, что горит в бриллиантах и самоцветных каменьях. У ворот шипят шестиглавые змеи. Иван-царевич напоил их, змеи присмирели и пропустили его во дворец. В самой дальней комнате во дворце на высоком троне в царских нарядах увидал он свою матушку.
13: Ах, ты ли, сын мой возлюбленный?
12: Я, матушка.
13: Как сюда попал?
12: За тобой пришел.
13: Здесь на горах царствует злой могучий вихрь. Все ему повинуются.
12: Я буду с ним бороться.
13: Трудно тебе будет, сынок.
12: Я не боюсь.
13: Но, коли так, пойдем скорее в погреб. Видишь, стоят две кадки с водой направо и налево.
12: Вижу.
13: Испей-ка водицы, что направо стоит.
12: Испил.
13: Ну, что? Сколько в тебе силы?
12: Да так силен, что весь дворец одной рукой поверну.
13: А ну-ка, испей еще.
12: Сейчас. Вкусная вода.
13: Сколько теперь в тебе силы?
12: Теперь захочу весь свет поворочу.
13: Ох, это уж даже много. Переставь-ка эти кадки с места на место.
12: Сейчас.
13: Ту, что стоит направо, отнеси на левую руку.
12: Ага.
13: А ту, что налево, отнеси на правую руку.
12: Переставил. А в чем тут дело, матушка?
13: Видишь ли, сын мой любезный, в одной каде сильная вода, в другой бессильная.
12: А-а-а.
13: Кто первый напьется, будет сильно могучим богатырем, а кто второй запьет, совсем ослабеет. Вихрь пьет всегда сильную воду и ставит ее по правую сторону. Так надо его обмануть, а то с ним никак не сладить. Понял?
12: Все понял, матушка.
13: Вернемся тогда во дворец. Скоро вихрь прилетит. Я тебя спрячу. Как только он войдет, ты схвати его за палицу.
12: Так?
13: Он высоко-высоко поднимется. Будет носить тебя и над морями, и над горами.
12: Ой!
13: Ты смотри, не выпускай палицы из рук.
12: Хорошо.
13: Вихрь уморится, захочет испить сильной воды, спустится в погреб и бросится к Аде, что на правой стороне поставлено.
12: Понял, матушка. Мы же переставили кади, а я выпью из кади, что в левой стороне.
13: Верно. Вихрь обессилит. Ты выхвати у него меч и одним ударом отруби ему голову.
12: Все сделаю, как советуешь, матушка.
13: Тише. Вихрь летит.
15: Хо-хо-хо. Что это русским духом пахнет? Аль кто в гостях был?
13: Не знаю. Отчего тебе так сдается?
12: Да не сдается. Это я пришел с тобой бороться, вихрь!
14: Схватил за палицу!
12: Схватил, матушка!
15: Так, ну, держись!
12: Вихрь рванулся в окно, да в поднебесье. Уж носил, носил Иван-царевича и над горами, и над морями, а царевич не выпускает из рук палицы. Летал, летал вихрь, уморился и начал спускаться. Спустился в погреб, подбежал к той каде, что справа стояла, и давай пить бессильную воду. А Иван-царевич кинулся налево, напился сильной воды и сделался первым могучим богатырем во всем свете. Видит он, что вихрь ослабел, выхватил у него острый меч, да разом и отсек ему голову. Ну, вот и все, матушка.
14: Ну, сын мой возлюбленный, теперь пойдем домой. Поскорее, а то здесь скучно, никого из людей нет.
12: Пойдем, матушка, пора.
14: Да.
12: Ведь нас под горами братья дожидаются.
14: Ой.
12: Да дорогою надо бы на трех цариц избавить, что у вихря жили. Забрали все, что нужно, и отправились в путь-дорогу. Сначала зашли за царицей Золотого царства, потом за царицей Серебряного, а там и за царицей Медного царства. Взяли их с собой и стали с гор спускаться. Иван-царевич спустил сначала на полотне мать, потом Елену Прекрасную и двух сестер ее. А братья стоят внизу, дожидаются.
7: Братец Василий, слышь-ка, давай оставим Ивана-царевича наверху.
11: Оставим, братец Петр, а мать да цариц повезем к отцу.
7: И скажем, что мы их отыскали.
12: Хорошо мы придумали.
7: Елену Прекрасную я за себя возьму, братец Василий.
16: Царицу Серебряного царства я возьму, братец Петр.
15: А царицу Медного царства отдадим за какого-нибудь богача.
12: А как надо было Ивану-царевичу с гор спускаться, старшие братья взялись за полотна, рванули и совсем оторвали. Иван-царевич остался на горах.
17: Что мне делать? Придется пойти назад. Никого кругом. Только какая-то дудочка лежит. Дай поиграю от скуки. Ой, кто это?
18: Я волшебный старичок. Ты меня вызвал своей дудочкой. Говори, что угодно.
17: Есть хочу.
18: Будет исполнено.
17: Какие кушанья! Я сыт, спасибо. Очень сыт. Теперь я хочу спать.
18: Будет исполнено.
17: О, в такой постели я даже у батюшки не спал.
12: Лег Иван-царевич, выспался славно и опять свистнул в дудочку.
18: Что угодно.
17: Так стало быть, все можно?
18: Все можно, Иван-царевич. Кто в эту дудочку свистнет, я для того все сделаю. Как прежде вихрю служил, так теперь рад тебе служить. Только надо бы, чтобы эта дудочка всегда при тебе была.
17: Хорошо же, чтоб я сейчас же оказался в моем государстве. только сказал, и в ту же минуту очутился в своем государстве посередине базара. Вот ходит он по базару, навстречу ему башмачник, такой весельчак.
12: Куда идешь, мужичок?
19: Да несу черевики продавать. Я башмачник.
12: Возьми меня к себе в подмастерье.
19: А разве ты умеешь черевики шить?
12: Да все что угодно умею. Не то что черевики. И платье сошью.
19: Ну, пойдем. Хорошо, что ты мне встретился. Мне помощь нужна.
12: А далеко твой дом?
19: Да вот, мы уже пришли. Войди.
12: Что прикажешь делать?
19: Ну-ка. Вот, смастери. Вот тебе товар. Самый первый. Я вот пойду сейчас по делам, а потом посмотрю, что умеешь делать-то.
17: Башмачник ушел, а Иван-царевич вынул свою дудочку и свистнул. Явился волшебный старичок.
18: Что угодно, Иван-царевич.
12: Чтобы к завтраму башмаки были готовы.
18: О, это службишка, не служба.
12: Да, а вот и товар.
18: Что это за товар? Его надо за окно выкинуть.
17: На завтра царевич просыпается, на столе башмаки стоят прекрасные, самые первые. Встал и башмачник.
19: Ну, что, молодец, пошил башмаки?
12: Готовы.
19: А ну покажи.
12: А, смотри.
19: Ух ты! Хе-хе. Вот это мастера добыл себе. Не мастер, а чудо. Отнесу

0: эту самую пору готовились у царя три свадьбы. Петр царевич собирался жениться на Елене Прекрасной, Василий царевич на царице Серебряного царства, а царицу Медного царства отдавали за богача. Для Елены Прекрасной понадобились черевики. У нашего башмачника оказались черевики лучше всех. Привезли его во дворец. Елена Прекрасная как глянула на черевики, ахнула.
1: Что это?
2: Черевики.
1: Только на горах могут такие делать. Я покупаю эти черевики. Бери деньги.
2: Сколько денег.
1: Теперь слушай. Сделай мне без мерки другую пару черевик, чтобы были на диво сшиты, драгоценными каменьями убраны, бриллиантами усажены. Да чтоб к завтраму поспели, а не то на виселицу.
0: Пришел башмачник домой, рассказал обо всем Ивану-царевичу.
2: Видишь, что сделали твои черевики? Теперь меня повесят.
3: Ну-ну-ну-ну, не горюй. Иди спать. Иди.
2: Пойду.
3: Ну, теперь помоги, моя доточка.
4: Что угодно, Иван-царевич.
3: Чтобы к утру были сшиты башмачки на диво, драгоценными камнями убраны, бриллиантами усажены.
4: Слушаю. Ложись спать, Иван-царевич.
0: Иван-царевич лег спать, поутру просыпается, башмаки на столе стоят, как жар горят. Идет он будить хозяина.
3: Эй, хозяин, вставать пора.
5: Ой, а вы за мной пришли? Что случилось?
3: Да башмаки-то готовы.
5: Как готовы? Где они?
3: Вот, смотри.
5: Ой, это когда же мы с тобой делали?
3: Да ночью. Неужто, хозяин, не помнишь, как мы кроили да шили?
5: Совсем заспал, брат. Чуть-чуть помню.
0: Взял он башмаки, обернул, бежит во дворец. Елена Прекрасная увидала башмаки и догадалась.
1: Верно, это Ивану-царевичу волшебный старичок делает. Скажи, мастер, как это ты сделал?
2: Да я все умею делать.
1: Коли так, сделай мне платье подвенечное, чтоб было оно золотом вышито, бриллиантами да драгоценными камнями усеяно. Да чтоб завтра было готово, а не то голову долой.
0: Идет башмачник пасмурный, встречает его Иван-царевич. Узнал он обо всем, успокоил башмачника, отправил его спать, а сам взял дудочку.
3: Помоги, родимая.
4: Что угодно, царевич.
3: Да чтоб к завтраму платье было готово. Точно такое, какое Елена Прекрасная у вихря носила.
4: Слушаю, будет готово.
0: Чуть свет проснулся Иван-царевич, а платье на столе лежит, как жар горит. Так всю комнату и осветило. Вот он будет хозяина.
5: Что? А за мной пришли? Голову рубить?
3: Да нет, платье готово.
5: Ой, Ли, когда ж мы с тобой шить успели?
3: Да ночью, разве не помнишь? Ты сам и кроил.
5: Ах, брат, чуть-чуть припоминаю, как во сне вижу.
0: Взял башмачник платье, бежит во дворец. Встречает его Елена Прекрасная.
1: Вот тебе деньги за платье. А теперь слушай меня внимательно. Чтобы завтра к рассвету на седьмой версте На море стояло царство золотое. И чтобы оттуда до нашего дворца сделан был мост золотой. Тот мост устлан дорогим бархатом, а около перил по обеим сторонам росли бы деревья чудные и певчие птицы разными голосами воспевали. Не сделаешь к завтраму, велю казнить тебя. Иди.
2: Иду. Ой, смерть моя пришла.
3: Что это? Али новая служба задана?
2: Задана.
0: Рассказал ему о дворце башмачник.
3: Не грусти, иди спать. А я поиграю на дудочке.
4: Что угодно, Иван-царевич.
3: Можешь ты мне еще одну службу сослужить?
4: Говори.
3: Дворец надо построить такой, какой у вихря был.
4: К утру все готово будет.
0: На завтра чуть светать стало. Иван-царевич проснулся, смотрит в окно. Все, как есть, сделано. Золотой дворец, словно жар горит. Будет он хозяина.
5: Что? Ай, за мной пришли.
3: Да дворец готов.
5: Что ты?
3: Смотри в окно.
5: Ух ты! Как это сделалось?
3: Да разве не помнишь, как мы с тобой мастерили?
5: Ох, видно, я заспался. Чуть-чуть помню.
3: Вот тебе хозяин крылышко. Поди, обметай на мосту перила, а коли придут, да спросят, кто такой во дворце живет, ты ничего не говори, только отдай эту записочку.
5: Все сделаю.
0: Пошел башмачник и стал обметать на мосту перила. Утром проснулась Елена Прекрасная, увидала золотой дворец и сейчас побежала к царю.
1: Поглядите, ваше величество, что у нас делается?
4: Что делается?
1: На море золотой дворец вырос.
4: Узнать сейчас же, что это значит. Уж не богатырь ли, какой подступил?
0: Пришли посланные к башмачнику, стали его расспрашивать, а он дал им записочку к царю. Принесли они эту записку.
4: Так, почитаем, что пишут. Отец мой любимый.
5: И
4: отец. Письмо от Ивана-царевича. Отец мой любимый, живу я в этом золотом дворце. Знай, что это я освободил матушку и добыл Елену Прекрасную. Братья меня обманули и бросили. Посылаю вам золотые кареты и прошу приехать вас с матушкой и Елену Прекрасную с сестрами. А братья пусть едут позади в простых дровнях. Вот оно что! Поехали скорее!
0: Все тотчас собрались и поехали. Иван-царевич встретил их с радостью. Царь хотел старших сынов расказнить за их неправду. Да Иван-царевич отца упросил, и вышло им прощение. Тут начался пир горой. Иван-царевич женился на Елене Прекрасной. За Петра-царевича отдал царицу Серебряного царства. За Василия-царевича царицу Медного царства.

0: радио «Сказка ФМ».
1: «Гуси-лебеди» – русская народная сказка.
2: Жили мужик да баба. У них были дочка да сынок маленький.
3: «Доченька»,
2: – говорила мать,
3: – «мы пойдем на работу, береги братца. Не ходи со двора, будь умницей, мы купим тебе платочек».
2: Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали. Посадила братца на травку под окошко, сама побежала на улицу. Заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях. Вернулась девочка, глядь, братца нету. Ахнула, кинулась туда-сюда, нету. Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью. Братец не откликнулся. Выбежала она в чистое поле и только видела, метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Тут она догадалась, что они унесли ее братца. Про гусей и лебедей давно шла дурная слава, что они пошаливали, маленьких детей уносили. Бросилась девочка догонять их. Бежала, бежала, увидела, стоит печь.
3: «Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?»
2: Печка ей отвечает.
4: «Съешь моего ржаного пирожка, скажу.
3: Стану я ржаной пирог есть. У моего батюшки и пшеничные не едятся».
2: Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше. Стоит яблоня.
3: «Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели?»
4: «Поешь моего лесного яблочка, скажу.
3: У моего батюшки и садовые не едятся».
2: Яблоня ей не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная река в кисельных берегах.
3: «Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели?»
4: «Поешь моего простого киселька с молочком, скажу.
3: У моего батюшки и сливочки не едятся».
2: Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к вечеру, делать нечего. Надо идти домой. Вдруг видит, стоит избушка. На курьей ножке об одном окошке кругом себя поворачивается. В избушке старая баба-яга придет кудель. А на лавочке сидит братец, играет серебряными яблочками. Девочка вошла в избушку.
3: «Здравствуй, бабушка!»
5: «Здравствуй, девица! Зачем на глаза явилась?»
3: «Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться».
5: «Садись, покуда кудель прячет».
2: Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка придет, вдруг из-под печки выбегает мышка и говорит ей:
3: «Девица, девица, дай мне кашки, я тебе доброе скажу».
2: Девочка дала ей кашки, мышка ей сказала:
3: «Баба-яга пошла баню топить, она тебя вымоет, выпарит, в печь посадит, зажарит и съест, сама на твоих костях покатается».
2: Девочка сидит ни жива, ни мертва, плачет, а мышка ей опять: Девочка взяла братца и побежала. А баба-яга подойдет к окошку и спрашивает:
5: «Девица, придешь ли?»
3: «Приду, бабушка».
2: Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой.

0: яблоня.
1: Яблоня, матушка, спрячь меня.
2: Поешь моего лесного яблочка.
0: Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня ее заслонила ветвями, прикрыла листами. Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка опять побежала. Бежит, бежит, уже недалеко осталось. Тут гуси-лебеди увидали ее, загоготали, налетают, крыльями бьют. Того, гляди, братца из рук вырвут. Добежала девочка до печки.
1: Печка, матушка, спрячь меня.
2: Поешь моего ржаного пирожка.
0: Девочка скорее пирожок в рот, а сама с братцем в печь села в устьице. Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-покричали и ни с чем улетели к бабе-яге. Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой. А тут и отец с матерью пришли.
3: Сказка ФМ.
4: Веретено, ткацкий челнок и иголка. Жила-была сиротка. Отца матери не помнила, потому что умерли они, когда малютка была еще и вовсе несмысленной. Жила девушка в деревне, где в последнем доме на окраине проживала ее крестная. На пропитание старая женщина добывала умением прясть, ткать и шить. Старушка и взяла к себе несчастное дитя, приучила ее к работе и воспитала в благочестии. Когда девушке минуло 15 лет, старушка заболела, подозвала к себе свою крестницу и сказала: «Милая, чувствую, что приближается конец мой. Оставляю тебе домик, в котором ты и от ветра, и от непогоды будешь всегда иметь приют. А сверх того оставляю тебе веретено, ткацкий челнок и иголку. Ими ты всегда прокормишься». Потом возложила ей руки на голову, благословила и сказала: «Всегда имей Бога в сердце твоем, и благо будет тебе». С тем и закрыла глаза. А когда ее хоронить стали, крестница пошла за ее гробом с горькими слезами и воздала ей последний долг. И вот зажила девушка одна денешенька в маленькой избушечке. Работала усердно, прила, ткала, шила, и на всех делах ее, видимо, покоилось благословение доброй старушки. Казалось, лен как будто не переводился в ее кладовой. А когда она, бывало, закончит ткать сукно или ковер, либо рубашку сошьет, на все это сейчас же найдется и покупатель, и заплатит щедро. Так что сиротка наша ни в чем не нуждалась, а еще и другим кое-чем помогать стала. Случилось, что в это время сын короля той земли разъезжал повсюду, разыскивал себе невесту. Бедной он избрать не смел, а богатую избрать не желал. Вот и сказал он себе: «Моей женою будет та, которую можно будет назвать и самую бедную, и самую богатую». И вот, приехав в ту деревню, где жила сиротка, он спросил: «Кто здесь в деревне из девушек беднее всех, и кто богаче всех?» Сначала показали ему ту, которая была богаче. А беднее-то всех, сказали ему, та девушка, что живет в маленькой избушке на самом конце деревни. Богатая в полном наряде сидела у дверей своего дома. И когда королевич к ней приблизился, она встала, пошла навстречу и поклонилась ему. Он на нее посмотрел, ничего ей не сказал и проехал далее.

Когда же он подъехал к дому бедной сиротки, она не стояла у дверей, а сидела у себя в комнате. Он сдержал коня, заглянул в окошечко и при ярком солнечном свете увидел, что девушка сидит за прялкой и усердно придет. Она подняла очи и, заметив, что королевич заглядывает к ней в избушку, раскраснелась, как маков цвет, опустила глаза вниз и продолжала прясть. Пряжа ли была на этот раз очень равна или другое что, не знаю. Но только она продолжала прясть до тех пор, пока королевич не отъехал от ее окошка. Тогда подошла она к окну, отворила его и сказала: «В комнате так жарко!» И все смотрела ему вслед, пока мелькали вдали белые перья на его шляпе. Затем она села вновь за свою работу и продолжала прясть. Тут ей припомнилось, как бывало старушка, сидя за работой, тихонько про себя подпевала: «Приведи веретено жениха мне под окно». И что бы вы думали? Веретено вдруг у нее из руки вырвалось, так к двери шмык. А когда она в изумлении вскочила с места и посмотрела вслед веретену, то увидела, что оно веселехонько по полю скачет и блестящую золотую нить за собою тянет. А там и из глаз скрылась. Другого веретена у девушки не было. А потому и взяла она ткацкий челнок, села за ткацкий стан и давай ткать. А веретено тем временем скакало да скакало, и как раз в то время, когда уж намотанная на нем нить к концу подходила, веретено нагнало королевича. «Что я вижу?» — воскликнул он. «Веретено как будто хочет мне показать дорогу». Повернул он коня и поехал по золотой нити обратно. А девушка сидела за своей работой и пела: «Челночок ты мой проворный, тки дружку ковер узорный». И тотчас выскользнул у ней челночок из рук, и за двери шмык, и перед самым порогом начал он ткать ковер. Да какой ковер-то! На том ковре по бокам розы да лилии, а посередине на золотом поле протянулись зеленые нити растений, а между ними зайчики да кролики поскакивают, олени да козочки головки вперед выставляют, а вверху в ветвях сидят пестрые печушки, совсем как живые, только песни не поют. А челночок, знай, со стороны на сторону, да так и снует, так и носится, и ковер под ним будто сам растет. Как выскользнул у девушки челночок из рук, девушка села за шитье, держит иглу в руках да подпевает: «Мы с иголочкой вдвоем хорошо украсим дом». И иголка тоже юркнула у ней из рук и давай носиться по комнате, как молния. Можно было подумать, что за убранство принялись какие-то неведомые духи. Там стол зеленой скатеркой накрыли, а лавки зеленым сукном обтянули, стулья бархатом прикрыли и на окна шелковые занавесочки повесили. И едва только иголочка последний стежок сделала, как сиротка увидела в окошко белые перья на шляпе королевича, которого веретено привело по золотой нити. Сошел он с коня, переступил через ковер прямо в дом и чуть вошел в комнату, видит, что девица сидит в своем белом платьице и словно роза цветет. «Ты самая бедная и самая богатая изо всех», — сказал он ей. «Пойдем со мною и будь мне невестой». Она молча протянула ему руку, а он ее поцеловал, усадил на своего коня и привез в королевский замок, где свадьба была отпразднована. Привет!
веселое. А веретено, челнок и иголка положены были в королевскую казну на хранение и хранились там в великом почете.

0: щучьему велению. Русская народная сказка.
1: Жил-был старик, и было у него три сына. Двое умных, третий — дурачок Емеля. Те братья работают, а Емеля целый день лежит на печке, знать ничего не хочет. Один раз братья уехали на базар, а бабы, невестки, давай посылать его.
2: Сходи, Емеля, за водой.
1: А он им с печки.
3: Неохота.
2: Сходи, Емеля, а то братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут.
3: Ну ладно.
1: Слез Емеля с печки, обулся, оделся, взял ведра да топор и пошел на речку. Прорубил лед, зачерпнул ведра и поставил их, а сам глядит в прорубь. И увидел Емеля в проруби щуку. Изловчился и ухватил щуку в руку.
3: Вот уха будет сладка.
1: Вдруг щука говорит ему человечьим голосом.
4: Емеля, отпусти меня в воду. Я тебе пригожусь.
3: На что ты мне пригодишься? Нет, понесу тебя домой. Велю невесткам уху сварить. Будет уха сладка.
1: Щука взмолилась опять.
4: Емеля, Емеля, отпусти меня в воду. Я тебе сделаю все, что не пожелаешь.
3: Ладно, только покажи сначала, что не обманываешь меня. Тогда отпущу.
4: Емеля, Емеля, скажи, чего ты сейчас хочешь?
3: Хочу, чтобы ведра сами пошли домой и вода бы не расплескалась.
4: Запомни мои слова. Когда что тебе захочется, скажи только по щучьему веленью, по моему хотенью.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступайте ведра сами домой.
1: Только сказал, ведра сами и пошли в гору. Емеля пустил щуку в прорубь, а сам пошел за ведрами. Идут ведра по деревне, народ дивится, а Емеля идет сзади, посмеивается. Зашли ведра в избу и сами стали на лавку, а Емеля полез на печь. Прошло много ли, мало ли времени, невестки говорят ему.
2: Емеля, пошел бы дров нарубил.
3: Неохота.
2: А то братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут.
1: Емеля неохота слезать с печи. Вспомнил он про щуку и потихоньку говорит.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, поди топор, наколи дров. А дрова сами в избу ступайте и в печь кладитесь.
1: Топор выскочил из-под лавки и на двор. И давай дрова колоть. А дрова сами в избу идут и в печь лезут. Много ли, мало ли времени прошло, невестки опять говорят.
2: Емеля, дров у нас больше нет. Съезди в лес, наруби.
1: А он им с печки.
3: Да вы-то на что?
2: Как мы на что? Разве наше дело в лес за дровами ездить?
3: Мне неохота.
2: Ну, не будет тебе подарков.
1: Делать нечего. Слез Емеля с печи, обулся, оделся, взял веревку и топор, вышел во двор и сел в сани.
3: Бабы, отворяйте ворота!
1: Невестки ему говорят.
2: Что ж ты, дурень, сел в сани, а лошадь не запряг?
3: Не надо мне лошади.
1: Невестки отворили ворота, а Емеля говорит потихоньку.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступайте сани в лес.
1: Сани сами и поехали в ворота. Да так быстро, на лошади не догнать. А в лес-то пришлось ехать через город. И тут он много народу помял, подавил. Народ кричит. Держи его, лови его. А он, знай, сани подгоняет. Приехал в лес.
3: По щучьему велению, по моему хотению, топор, наруби дровишек по суше, а вы, дровишки, сами валитесь в сани, сами вяжитесь.
1: Топор начал рубить, колоть сухие дрова, а дровишки сами в сани валятся и веревкой вяжутся. Потом Емеля велел топору вырубить себе дубинку, такую, чтобы на силу поднять. сел на воз.
3: По щучьему велению, по моему хотению, поезжайте, сани, домой.
1: Сани помчались домой. Опять проезжает Емеля по тому городу, где давеча помял, подавил много народу. А там его уж дожидаются. Ухватили Емелю и тащат с возу, ругают и бьют. Видит он, что плохо дело, и потихоньку.
5: По щучьему велению, по моему хотению, ну-ка, дубинка, обломай им бока.
1: Дубинка выскочила, и давай колотить. Народ кинулся прочь, а Емеля приехал домой и залез на печь. Долго ли, коротко ли, услышал царь об Емелиных проделках и посылает за ним офицера его найти и привести во дворец. Приезжает офицер в ту деревню, входит в ту избу, где Емеля живет, и спрашивает:
6: «Ты дурак, Емеля?
3: А тебе на что?
6: Одевайся скорее, я повезу тебя к царю».
3: «Мне неохота».
1: Рассердился офицер и ударил его по щеке. А Емеля говорит потихоньку:
5: «По щучьему велению, по моему хотению, дубинка, обломай ему бока».
1: Дубинка выскочила и давай колотить офицера. На силу ноги унес. Царь удивился, что его офицер не мог справиться с Емелей, и посылает своего самого набольшего вельможу:
3: «Привези ко мне во дворец дурака Емелю, а то голову с плеч сниму».
1: Накупил набольший вельможа изюму, черносливу, пряников, приехал в ту деревню, вошел в ту избу и стал спрашивать у невесток, что любит Емеля.
2: «Наш Емеля любит, когда его ласково попросят, да красный кафтан посулят. Тогда он все сделает, что не попросишь».
1: Набольший вельможа дал Емеле изюму, черносливу, пряников и говорит:
5: «Емеля, Емеля, что ты лежишь на печи? Поедем к царю».
7: «Мне и тут тепло».
5: «Емеля, Емеля, у царя тебя будут хорошо кормить, поить. Пожалуйста, поедем».
7: «Мне неохота».
5: «Емеля, Емеля, царь тебе красный кафтан подарит, шапку и сапоги».
3: «Ну ладно, ступай ты вперед, а я за тобой вслед буду».
1: Уехал вельможа, а Емеля полежал еще и говорит:
3: «По щучьему велению, по моему хотению, ну-ка печь, поезжай к царю».
1: Тут в избе углы затрещали, крыша зашаталась, стена вылетела, и печь сама пошла по улице, по дороге, прямо к царю. Царь глядит в окно, дивится.
3: «Это что за чудо?»
1: Набольший вельможа ему отвечает:
5: «А это Емеля на печи к тебе едет».
1: Вышел царь на крыльцо.
3: «Что-то, Емеля, на тебя много жалоб. Ты много народу подавил.
8: А зачем они под сани лезли?»
1: В это время в окно на него глядела царская дочь, Марья царевна. Емеля увидал ее в окошке и говорит потихоньку:
9: «По щучьему велению, по моему хотению, пускай царская дочь меня полюбит».
1: И сказал еще:
3: «Ступай печь домой».
1: Печь повернулась и пошла домой. Зашла в избу и стала на прежнее место. Емеля опять лежит, полеживает. А у царя во дворце крик до слезы. Марья царевна по Емеле скучает, не может жить без него. Просит отца, чтобы выдал он ее за Емелю замуж. Тут царь забедовал, затужил и говорит опять набольшему вельможе:
3: «Ступай, приведи ко мне Емелю живого или мертвого, а то голову с плеч сниму».
1: Накупил набольший вельможа вин сладких да разных закусок, поехал в ту деревню, вошел в ту избу и начал Емелю потчевать. Емеля напился, наелся, захмелел и лег спать. А вельможа положил его в повозку и повез к царю. Царь тотчас велел прикатить большую бочку с железными обручами. В нее посадили Емелю и Марью царевну, засмолили и бочку в море бросили. Долго ли, коротко ли, проснулся Емеля. видит темно, тесно.
5: А? Где же это я?
1: А ему отвечают:
4: скучно и тошно, Емелюшка. Нас в бочку засмолили, бросили в синее море.
5: А ты кто?
4: Я Марья Царевна.
5: По щучьему велению, по моему хотению, ветры буйные, выкатите бочку на сухой берег, на желтый песок.
1: Ветры буйные подули. Море взволновалось, бочку выкинуло на сухой берег и на желтый песок. Емеля и Марья Царевна вышли из нее.
4: Емелюшка, где же мы будем жить? Построй какую ни на есть избушку.
5: А мне неохота.
1: Тут она стала его еще пуще просить. Он и говорит:
5: по щучьему велению, по моему хотению, выстройся каменный дворец с золотой крышей.
1: Только он сказал, появился каменный дворец с золотой крышей. Кругом зеленый сад, цветы цветут и птицы поют. Марья Царевна с Емелей вошли во дворец, сели у окошечка.
4: Емелюшка, а нельзя тебе красавчиком стать?
1: Тут Емеля недолго думал.
5: По щучьему велению, по моему хотению, стать мне добрым молодцем, писаным красавцем.
1: И стал Емеля таким, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А в ту пору царь ехал на охоту и видит, стоит дворец, где раньше ничего не было.
10: Это что за невежа без моего дозволения на моей земле дворец поставил?
1: И послал узнать спросить, кто такие. Послы побежали, стали под окошком, спрашивают. Емеля им отвечает:
5: просите царя ко мне в гости, я сам ему скажу.
1: Царь приехал к нему в гости. Емеля его встречает, ведет во дворец, сажает за стол. Начинают они пировать. Царь ест, пьет и не надивится.
10: Кто же ты такой, добрый молодец?
5: А помнишь дурачка Емелю, как приезжал к тебе на печи, а ты велел его со своей дочерью в бочку засмолить, в море бросить? Я тот самый Емеля. Захочу, все твое царство пожгу и разорю.
1: Царь сильно испугался, стал прощения просить.
10: Женись на моей дочери, Емелюшка, бери мое царство, только не губи меня.
1: Тут устроили пир на весь мир. Емеля женился на Марье Царевне и стал править царством. Тут и сказки конец. А кто слушал, молодец.

0: начинает сказка сказываться. Сказка старинная, не короткая, не длинная, о молодильных яблоках и живой воде. В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь. И было у него три сына. Старшего звали Федором, второго Василием, а младшего Иваном. Царь очень устарел и глазами обнищал. И вот призвал он своих сыновей.
1: Сыновья мои милые, слышал я, что за 39 земель в 30-м царстве есть сад с молодильными яблоками и колодец с живой водой. Вот, говорят, если съесть мне это яблоко, я помолодею, а вот водой умыть глаза видеть буду. Кто из вас, сынки мои, съездил бы за 39 земель в 30-е царство, привез бы молодильных яблок и живой воды кувшинец о 12 рыльц, я бы этому седоку полцарства отказал. Что ты думаешь, старший царевич Федор?
2: Ну что, отец, я поеду в эту дорожку.
1: Ну, спасибо, сынок.
0: Отправился Федор царевич в дорожку. Видели, что садился, а не видели, в кою сторону укатился. И доезжает до трех дорог. Лежит на дороге плита, камень. На ней надпись написана.
3: Направо поедешь, себя спасешь, коня потеряешь. Угу. Налево поедешь, коня спасешь, себя потеряешь. Угу. Прямо поедешь, женатым будешь.
0: И повернул Федор на ту дорожку, где женатому быть. Ехал, ехал и доезжает до терема под золотой крышей. Тут выбегает прекрасная девица.
4: Царский сын, остановись.
2: Ха, а в чем дело?
4: Я тебя из седла выну. Иди со мной хлеб и соль откушай. Потом отдохнешь, поспишь час-другой.
2: Нет, девица, хлеб и соли я не хочу. А сном мне дороги не скоротать. Мне надо вперед двигаться.
4: Царский сын, не торопись ехать.
2: Ну, а почему?
4: Торопись делать, что тебе любо-дорого.
0: Тут прекрасная девица его из седла вынула и в терем повела.
2: Да, да кто знает, а может, это моя судьба. А как хороша!
4: Что задумался, царский сын?
2: Ничего, просто так.
4: Тогда иди, поешь.
0: Девица накормила Федора, напоила и спать на кровать положила. Только задремал Федор, как девица живо кровать повернула, и он полетел в подполье, в яму глубокую. А царь ждет сына старшего, не дождется. Долго ли, коротко ли, зовет он к себе Василия и Ивана. Выходит вперед второй сын, Василий царевич.
5: Батюшка, я поеду в дорожку. Привезу эти вещи, сдам тебе в руки.
1: Ну, иди, сынок.
0: Поехал Василий царевич. Видели, как садился, а не видели, в кою сторону укатился. Вот он доезжает до места, где лежит плита, камень.
5: Направо поедешь, себя спасешь, коня потеряешь. Ага. Налево поедешь, коня спасешь, себя потеряешь. Прямо поедешь, женатым будешь. Ха. Женатым будешь. Ха-ха. Это неплохо. Поеду-ка я по третьей дороге.
6: Доехал Василий Царевич до терема с золотой крышей. Выбегает к нему прекрасная девица.
7: Заходи, заходи, царский сын, будешь гостем.
5: Некогда мне, прекрасная девица.
7: Отложи все дела и делай то, что тебе любо-дорого.
6: Девица вынула Василия из седла, повела в терем, накормила, напоила и спать уложила. Только Василий-царевич лег, она повернула кровать, и царевич полетел в подполье.
5: Ой, только куда это я лечу-то?
8: В яму.
5: Ой, а кто тут?
8: Твой брат Федор.
5: Ой, вот братан, попались мы.
8: Здорово, попались.
6: Долго ли, коротко ли, царь зовет всех князей и бояр.
9: Это кто бы выбрался из охотников привезти молодильных яблок и живой воды кувшинец о 12 рылиц? Я бы этому седоку под царство писал.
6: Выходит вперед Иван-царевич.
10: Зачем же тебе, батюшка, князья да бояре? Дай мне свое благословеннице с буйной головы до резвых ног ехать в 30-е царство, поискать тебе молодильных яблок да живой воды, да поискать еще моих братцев.
9: Ой, благословляю тебя, сын мой!
6: Пошел Иван-царевич в конюший двор выбрать себе коня по разуму. На которого коня не взглянет, тот дрожит. На которого руку положит, тот с ног валится. Не мог выбрать Иван-царевич коня по разуму. Идет, повесил буйну голову. Навстречу ему бабушка-задворенка. И дала она ему коня доброго. Стоял тот конь в погребу, закованный на цепи железной. Иван-царевич пнул плиту железную, свернулась плита с погреба. Вскочил он к коню доброму, встал ему конь передними лапами на плечи.
10: А вот это конь!
6: Сорвал конь железную цепь, выскочил из погреба и Ивана с собой потащил.
10: Теперь, мой конь дорогой, обуздаю я тебя уздой неузданной, оседлаю сидельцем неезженным, наложу 12 подпруг не ради красы, ради славушки молодецкой. Эх, ну, поехали!
6: Отправился Иван-царевич в путь-дорогу. Видели, что садился, а не видели, в кою сторону укатился. Доехал он до камня на дороге и задумался.
10: Направо ехать, коня потерять? Нет, куда мне без коня-то? Прямо ехать, женатым быть? Не затем я в путь дорогу выехал. Налево коня спасти. Эта дорога самая лучшая для меня.
6: И поворотил он по той дороге, где коня спасти, себя потерять. И наезжает на избушку. Стоит избушка на курьей ножке об одном окошке.
10: Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом. Как мне в тебя зайти, так и выйти.
6: Избушка повернулась к лесу задом, к Ивану-царевичу передом. Зашел он в нее, а там сидит баба-яга. Шелковую кудель мечет, а нитки через грядки бросает.
11: Фу-фу-фу, русскому духу слыхом не слыхано, видом не видано.
12: А нынче русский дух сам пришел.
10: Ах ты, баба-яга, костяная нога, не поймавши птицу теребишь, не узнавши молодца хулишь. Ты бы сейчас вскочила, да меня, добра молодца, дорожного человека накормила бы, напоила и для ночи постелю собрала. Я бы улегся, ты бы села к изголовью, стала бы спрашивать, а я бы стал сказывать, чей да откуда.
6: Вот баба-яга это дело все справила, Ивана-царевича накормила, напоила и на постелю уложила. Потом села к изголовью.
12: Чи-чи, дорожный человек, откуда ты, добрый молодец? Какой ты земли, какого отца, матери, сын?
10: Я бабушка из далекого царства, из далекого государства, царский сын Иван-царевич. Еду за 39 земель, за 39 озер, в 30-е царство за живой водой и молодильными яблоками.
12: Ну, дитя мое милое, далеко ж тебе ехать, живая вода и молодильные яблоки у сильной богатырки, у девицы Синеглазки. Она мне родная племенница. Не знаю, получишь ли ты добро.
10: А ты, бабушка, дай свою голову моим могутным плечам. Направь меня на ум разум.
12: Ох, много молодцов приезжало, да немного вежливо говаривала. Возьми-ка, дитятка, моего коня. Мой конь будет бойчее, да везет он тебя до моей средней сестры. Она тебе научит.
6: Иван-царевич поутру встает ранехонько, умывается белешенько, благодарит бабу-ягу за ночлег и едет на ее коне. В минуту 200 верст скачет. Едет Иван-царевич близко ли, далеко ли, день до ночи коротается, и завидел он впереди избушку на курьей ножке об одном окошке.
10: Ну-ка, избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом. Как мне в тебя зайти, так и выйти.
6: Избушка повернулась. Вдруг слышно, конь заржал. И конь под Иваном-царевичем откликнулся. Кони-то были одностадные. Появилась баба-яга еще старее первой.
12: Приехала ко мне, видно, сестрица в гости. Выйду-ка на крыльцо. Фу-фу, русскому духу слыхом не слыхано, видом не видано, а нынче русский дух сам пришел.
10: Ах ты, бабушка-яга, костяная нога, встречай гостя по платью, провожай по уму. Ты бы моего коня убрала, меня бы, добра молодца, дорожного человека накормила, напоила и спать уложила.
6: Баба-яга это дело все справила, коня убрала, а Ивана-царевича накормила, напоила, на постелю уложила.
12: А ты кто, добрый молодец, и откуда?
10: Я бабушка из далекого царства, из далекого государства, царский сын Иван-царевич. Еду за живой водой и молодильными яблоками к сильной богатырке, девице Синеглазке.
12: Ну, дитя милое, не знаю, получишь ли ты добро. Мудро тебе, мудро, да братст, да девице Синеглазке.
10: А ты, бабушка, дай свою голову моим могутным плечам. Направь меня на ум разум.
12: Ох, много молодцев приезжало, да немного вежливо говаривало. возьми, дитятка, моего коня, поезжай к моей старшей сестре. Она лучше меня научит, что делать.
6: Вот Иван-царевич заночевал у этой старушки. Поутру встал ранехонько, умывается белешенько, благодарит бабу-ягу за ночлег и едет на ее коне. А этот конь еще бойчее прежнего. Не скоро дело делается, скоро сказка сказывается. Едет Иван-царевич день до вечера, красносолнышко до заката. Наезжает на избушку на курьей ножке об одном окошке.
13: Избушка, избушка, обернись к лесу задом, ко мне передом. Повернулась, еще одна баба-яга, еще старее той.
6: Вдруг конь заржал, и под Иван-царевичем конь откликнулся. Выходит на крыльцо баба-яга, поглядела конь ее сестры, а седок чужестранный, молодец прекрасный. Тут Иван-царевич вежливо ей поклонился и ночевать попросился. Баба-яга впустила, все дело справила, коня убрала, Ивана-царевича накормила, напоила.
12: Теперь скажи, добрый молодец, откуда ты и куда путь держишь?
13: Я, бабусенька, из далекого царства, далекого государства, царский сын Иван-царевич. Был у твоей младшей сестры. Она послала к средней, а средняя сестра послала к тебе. Дай свою голову моим могутным плечам. Направь меня на ум разум. Как мне добыть у девицы Синеглазки живой воды и молодильных яблок?
12: Так и быть, помогу я тебе, Иван-царевич. Девица Синеглазка моя племянница, сильная и могучая богатырка. Вокруг ее царства стена в 3 сажени высоты, сажень толщины, у ворот стража 30 богатырей. Тебя и в ворота не пустят. Надо тебе ехать в середину ночи, ехать на моем добром коне. Доедешь до стены и бей коня по бокам плетью нехлёстанной. Конь через стену перескочит, ты коня привяжи, иди в сад. Увидишь яблоню с молодильными яблоками, а под яблоней колодец, 3 яблока сорви, а больше не бери. И зачерпни из колодца живой воды кувшинец от 12 рылец. Девица Синеглазка будет спать. Ты в терем к ней не заходи, а садись на коня и бей его по крутым бокам. Он тебя через стену перенесет. Все понял?
13: Все, бабусенька, спасибо тебе.
6: Иван-царевич все сделал так, как советовала старушка. Сорвал 3 молодильных яблока с дерева, зачерпнул из колодца кувшинец живой воды, и захотелось ему самому увидеть сильную, могучую богатырку, девицу Синеглазку. Не стерпел Иван-царевич, поцеловал ее и вышел. Тут на стене струны запели, колокола кругом зазвонили, проснулась девица Синеглазка.
14: Вставайте, вставайте, у нас покража большая. Оседлайте моего богатырского коня, сейчас я вора догоню.
6: Гонит Иван-царевич во всю прыть.
14: Все равно догоню.
10: Вот избушка старшей бабы-яги. Бабусенька, мой конь устал.
12: Ах, а я уже приготовила другого. Скачи, скачи. Ах, ты непослушный царевец.
10: Спасибо, бабусенька.
6: Иван за дверь, а девица Синеглазка в дверь.
14: Бабушка, здесь зверь не прорыскивал ли?
12: Нет, дитятка.
14: Бабушка, здесь молодец не проезживал ли?
12: Да нет, дитятка, а ты с пути дороги поешь молочка?
14: Да поела бы, бабушка, да долго корову доить.
12: Да что ты, дитятка, я живо справлюсь.
6: Пошла баба-яга доить корову, доит не торопится. Поела девица Синеглазка молочка и опять погнала за Иваном-царевичем. Доезжает Иван-царевич до средней бабы-яги, коня сменил и опять погнал. Он за дверь, а Синеглазка в дверь.
14: Бабушка, не прорыскивал ли зверь? Не проезжал ли тут добрый молодец?
15: Нет, дичечка, а ты бы с пути дороги поела бы блинков.
14: Да ты долго печь будешь.
15: Да что ты, дичечка, живо справлюсь.
6: Напекла баба-яга блинков, печет, не торопится. Девица Синеглазка поела и опять погналась за Иваном-царевичем. Он доезжает до младшей бабы-яги, садится на другого богатырского коня и скачет дальше. Иван за дверь, Синеглазка в дверь.
14: Никто не проезжал сейчас, бабушка?
15: Нет, дитечка, а ты бы в баньке попарилась с пути дороги-то.
14: А ты быстро истопишь баньку-то?
15: Да я быстро, я мигом.
6: Попарилась Синеглазка и снова в погоню. Стала она настигать Ивана-царевича.
14: Что ж ты, вор, без спроса из моего колодца пил, да колодец не прикрыл? Я этого не прощу.
10: Ну что ж, давай силу пробовать.
6: Боролись до вечера. У Ивана-царевича резва ножка подвернулась. Упал он на сырую землю. Девица достала кинжалище булатный и хочет погубить Ивана.
10: Не губи ты меня, девица Синеглазка. Лучше возьми за белые руки, подними со сырой земли, поцелуй в уста сахарные.
6: Тут Синеглазка подняла Ивана-царевича и поцеловала в уста сахарные. Тут они обручились и перстнями обменялись.
14: Ну-ка, я поеду домой, и ты поезжай домой, да смотри, никуда не сворачивай. Через 3 года жди меня в своем царстве.
6: Разъехались они. Иван доехал до плиты камня у 3 дорог и задумался.
10: Я еду домой, а братья мои пропадают без вести. Хорошо ли это? Придется мне, Синеглазка, не послушаться тебя, а свернуть в сторону.
6: Увидел Иван-царевич терем, из которого вышла девица.
7: Ах, Иван-царевич, я давно тебя поджидаю. Иди, откушай со мной хлеба с соли, потом отдохнешь.
6: Стала она Ивана почивать, а он не столько ест, сколько под стол кидает. Потом хотела девица уложить Ивана на кровать, а Иван живо повернул кровать, и девица упала в подполье, в яму.
10: А кто там в яме?
5: Федор
7: и Василий.
10: Сейчас, сейчас, я вас вытащу.
2: Ой, ой, ой, ой, спасибо, братик. Вот. Не ведал, что избавлюсь от плена.
5: Ой, все, брат, да.
10: Да, да, да, какие вы черные, худые.
5: Худые.
10: Ну-ка, умойтесь живой водой.
2: Ой, братец, достал.
5: А яблоки?
10: Тоже есть. Умывайтесь, умывайтесь.
5: Ой.
10: Вот теперь совсем другие.
5: Да.
10: Покараульте моего коня, а я спать лягу.
16: Иван, Иван, Иван, заснул, заснул. Василий,
5: но.
16: Василий, вернемся мы без живой воды и молодильных яблок,
5: но
16: будет нам мало чести.
5: Ай, да, давай Ивана в пруд.
12: пропасть спустим.
16: А, да, а эти вещи возьмем и отцу в руки дадим.
6: Так они и сделали. Упал Иван-царевич на самое взморье и видит только небо и вода. И под старым дубом птенцы пищат. Бьет их непогода. Иван снял кафтан и прикрыл их. А когда унялась непогода, прилетела большая птица Нагай. Узнала, что Иван спас птенцов, и пообещала исполнить любое его желание.
10: Желаю попасть домой.
6: Птица Нагай донесла его до родной стороны. Пришел он в столицу и узнал, что Федор и Василий привезли живой воды и молодильных яблок. И стал царь здоровьем крепок и глазами зорок. Не пошел домой Иван, а стал бродяжничать. А богатырка Синеглазка в 30-м царстве родила ему 2 сыновей. Прошло 3 года. Синеглазка взяла сыновей, собрала войско и пошла искать Ивана-царевича. Пришла она к царю.
14: Царь, отдай царевича, не отдашь. Все царство потопчу, пожгу, тебя в полон возьму.
9: Сейчас позову старшой. Иди сюда.
2: Я отец.
14: Это не он.
9: Как не он?
14: Не он.
9: Василий, иди сюда. Вот.
14: Ты что мне показываешь все не тех? Отдай моего царевича.
9: А меньшой мой не вернулся.
14: Найди его. Он отец вот этих мальчиков. Не найдете Ивана Царевича, все царство потопчу.
9: Федор, Василий, найдите брата.
5: Прости нас,
2: отец. Прости нас, отец.
5: Мы его бросили в пропасть.
2: Пропасть. И отняли у него живую воду.
5: Да.
2: И молодильные яблоки.
5: Да.
9: Изверги.
2: Прости нас.
6: А в это время к ним подходит сам Иван-царевич, а с ним его новые друзья, бродяги. Увидела его Синеглазка.
14: Дети, возьмите этого человека за белые руки, ведите в шатер. Это ваш родной батюшка.
6: На другой день начался пир на весь мир. Федору-царевичу и Василию-царевичу было мало чести. Прогнали их со двора. Иван-царевич не остался здесь, а уехал с Синеглазкой в ее девичье царство. Тут и сказки конец. А кто слушал, молодец. До свидания, ребята.
17: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

0: В некотором царстве, в некотором государстве жили да были старик со старухой. И был у них сын Мартын. Всю жизнь свою занимался старик охотою. Тем и сам кормился, и семью кормил. Пришло время, заболел старик и помер. Остался Мартынка с матерью. Потужили они, поплакали, да делать-то нечего. Пожились неделю и поели весь хлеб, что в запасе был.
1: Больше нечего есть, сынок.
2: Что ж будем делать, матушка?
1: Ну вот отец оставил в Кубышке 200 рублей. Бери 100 рублей и поезжай в город.
2: А где я лошадь возьму?
1: Попроси у соседей. Да смотри, купи только хлеба. Авось как-нибудь зиму проведем, а весной станем работу искать.
2: Ну ладно, поеду, матушка.
0: Мартынка выпросил у соседей телегу с лошадью и поехал.

0: едет он, едет, приезжает в город.
1: Ну что ж, смотри, что делает.
2: Что за шум? Что случилось?
3: Бей его, не жалей!
1: Он украл завтрак!
4: Не вырвешься, получай!
2: Подождите, братцы! Подождите! Ну за что вы бедного пса так немилостиво бьете?
4: Да как же его не бить-то?
1: Он украл мой завтрак!
4: Человек голодный остался!
3: Бей его!
2: Подождите! Братцы! Не бейте его! Лучше продайте мне!
4: Ну, пожалуй, купи!
5: Ну, давай!
4: Давай 100 рублей!
2: А вот, берите!
0: Мартынка отдал сотню и взял собаку с собой. Пес начал к нему ластиться, хвостом так и вертит. Понимает, значит, кто его от смерти спас.

0: вот приезжает Мартынка домой.
1: Здравствуй, матушка, я вернулся.
2: Что купил, сынок?
1: Купил себе первое счастье.
2: Что ты завираешься? Какое там счастье?
1: А вот он, Журка.
3: Ой, а больше ничего не купил?
1: Коли бы деньги остались, матушка, может, и купил бы. Только вся сотня на собак пошла.
2: Какой же ты непутевый, Мартынка. Нам самим нечего есть. Нынче последний поскребушка по закромам собрала, да лепешку спекла. А завтра и того не будет.
1: Ну что ж делать, мать? Ну погибал пес-то.
2: Ну ладно, добрый ты у меня. Вот тебе еще 100 рублей, последний. Поезжай-ка, сынок, снова в город, да купи хлеба, а за даром денег не бросай.
1: Ладно, матушка. Журка!

0: Приехал Мартынка в город, стал ходить по улицам да присматриваться. И попался ему на глаза злой мальчишка. Поймал тот мальчишка кота, зацепил веревкой за шею и давай тащить на реку.
1: Постой! Куда Ваську тащишь?
2: Хочу его утопить, проклятого!
1: Да за что?
2: Со стола пирог стянул!
1: Вот беда, пирог стянул! Не топи его! Лучше продай мне!
2: Пожалуй, купи! Давай 100 рублей!
0: Мартынка не стал долго раздумывать. Полез за пазуху, вытащил деньги и отдал мальчику. А кота посадил в мешок и повез домой.

0: А дома его опять матушка встречает.
1: Что купил, сынок?
2: Да вот, матушка, кота Ваську.
1: Мяу. Ой, а больше ничего не купил, Мартынка?
2: Да коли б деньги остались, может, и купил бы еще что-нибудь.
1: Ну что за сын непутевый? Знать тебя не хочу.
2: Матушка.
1: Ступай из дому вон. Ищи себе хлеба по чужим людям. Может, хлебнешь горе, поумнеешь. А коль поумнеешь, возвращайся.
2: Пойдем, Васька.
0: Пошел Мартынка в соседнее село искать работы. Идет дорогою, а следом за ним Журка и Васька бегут. Навстречу барин.
2: Здравствуй, барин.
3: Здравствуй, молодец. Куда, Свет, идешь?
2: Иду в батраки наниматься.
3: Тихо, ступай ко мне. Только я беру с условием.
2: А какое условие?
3: Кто у меня прослужит 3 года, того не обижу. А 3 года платы не будет.
2: Согласен.
0: Без устали работал Мартынка 3 лета и 3 зимы на барина. Но вот подошел срок расплаты.
3: Мартынка!
2: Я тут, хозяин.
3: Иди получай за службу. Вот 2 полных мешка. Какой хочешь, тот и бери.
2: А что в мешках-то, барин?
3: В одном мешке серебро, а в другом песок.
4: Чудно. Думается мне, что эта штука неспроста приготовлена.
3: Ну что ты задумался, Мартынка?
2: Ничего, ничего, я так.
4: Любой человек взял бы серебро, а мне кажется, что надо брать песок.
3: Ну,

0: Лес. Среди леса поляна, на поляне огонь горит. В огне девица сидит, да такая красавица, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать.
1: Помогите! Помогите! Кто там?
2: Это я, Мартын, вдовий сын.
1: Избавь меня, Мартын, от гибели.
2: А что делать-то?
1: Засыпь пламя песком, за который ты 3 года служил.
2: Сейчас сделаю, красавица. И впрямь, чем таскать с собой такую тяжесть, лучше человеку пособить. Невелико богатство, песок. Этого добра везде много. Вот так. Готово.
1: Спасибо тебе, Мартын.
2: Да не за что. Ну, прощай.
1: Постой. Я тебя должна отблагодарить. Иди теперь за 3 девять земель, в 30-е государство, в подземельное царство. Там мой батюшка царствует. Как придешь к нему во двор, будет он давать тебе много злата и серебра и самоцветных камней. Ты ничего не бери, а проси у него с мизинного перста колечко.
2: Колечко? Обыкновенное колечко?
1: То кольцо непростое. Если перекинуть его с руки на руку, тотчас 12 молодцов явятся, и что им не будет приказано, все за единую ночь сделают.
2: Спасибо тебе, красавица!
0: Мартын сделал все так, как научила красная девица, и стал обладателем волшебного кольца. Только никому нельзя было про кольцо сказать, иначе беда может быть.

0: близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ли, пустился Мартын в обратный путь. Разыскал свою мать-старуху, и стали они жить, поживать без всякой нужды и печали. Вскоре захотелось Мартынке жениться.
1: Ступай, мать, к королю.
2: Это еще зачем?
1: Высватай за меня прекрасную королевну.
2: Сынок, рубил бы ты дерево по себе, лучше бы вышло.
1: Прошу тебя, матушка.
2: Ну зачем я к королю пойду? Знамое дело, он осердится. И меня, и тебя велит казнить.
1: Да ничего, матушка, небось, коли я посылаю, знаю. Смело иди, без ответа домой не ворочайся.
0: Собралась мать и поплелась в королевский дворец.
3: Стой, старая!
4: Куда идешь?
3: Прямо на парадную лестницу пошла, а?
4: Да по ней только генералы ходят.
2: Никуда не уйду. Я пришла к королю с добрым делом. Хочу высватать его дочь королевну за моего сына.
3: И слышите, а что надумала?
5: За сына королевскую дочь.
4: Что за шум?
6: Ваше Величество, вот старушка к вам пришла. Сладу с ней нету.
4: Впустите, входи, входи, добрая женщина. Что тебе нужно?
7: Да вот пришла к твоей милости. Не гневайся только. У меня сын Мартынка, у тебя дочь прекрасная королевна. Не отдашь ли ее замуж за моего Мартынку? То-то пара будет.
4: Ты что, аль с ума сошла?
2: Никак нет, ваше величество. Извольте дать ответ.
4: Ладно, слушай мое условие. Пусть твой Мартынка за единые сутки построит богатейший дворец, и чтоб от того дворца до королевского был сделан хрустальный мост, а по обеим сторонам росли бы деревья с золотыми и серебряными яблоками, а на тех деревьях пели бы разные птицы. Да еще пусть вы

0: строит собор пятиглавый, где свадьбу справлять. Если сын сделает все это, то можно и королевну за него отдавать. А если не сделает, пусть пеняет на себя. Не помилую.
1: О, горе! Что ж теперь будет? Пойду скажу сыну.
0: Иди, иди.
2: И отправилась мать домой в слезах.

0: Мартын! Мартын, где ты?
1: Да я здесь, матушка. Какой ответ ты принесла?
0: Сказывал я тебе, сынок, не затевай лишнего, а ты все свое. Пропали теперь наши головушки. Завтра нас казнят.
1: Да полно, матушка. А вот живы будем. Ну, рассказывай.
0: Да. Рассказывай.

0: Ровно в полночь встал Мартын с постели, вышел на широкий двор, перекинул кольцо с руки на руку. Вдруг 12 молодцов, словно из земли выросли, все на одно лицо, волос в волос, голос в голос.
1: Что угодно, что надо?
2: А вот что! Постройте-ка мне к свету на этом месте богатейший дворец, и чтобы от моего дворца до королевского был хрустальный мост. По обеим сторонам моста росли бы деревья с золотыми и серебряными яблоками. На тех деревьях пели бы разные птицы. Да еще выстроите пятиглавый собор. Было бы где свадьбу справлять.
1: Будет сделано!

0: Наутро Мартынка проснулся не в простой избе, а в знатных роскошных покоях. Вышел на крыльцо, видит, все сделали молодцы, как велел. И царь увидел дворец и собор. Велел он королевне к свадьбе готовиться. Женился Мартын на королевне, а король наградил зятя большим чином и задал пир на весь мир. Только королевне совсем не по сердцу, что она вышла замуж не за царевича, не за королевича, а за простого мужика. Задумала она его сосвету сжить, и для этого решила она вызнать, в чем сила Мартынки. Ласково так разговаривает с ним.
1: Ну скажи, Мартынка, как ты построил за сутки богатейший дворец да мост хрустальный?
2: Да не могу сказать, но нельзя.
1: Ну как это нельзя? Ну как? Жена я тебе или нет?
2: Да жена, но сказать не могу.
1: Ну, миленький, хороший, скажи, никому не поведаю твою тайну, только мы с тобой будем знать.
2: Ну, ладно, слушай, есть у меня волшебное колечко. Если его перекинуть с руки на руку, явится 12 молодцов и сделают все, что захочешь.
3: Ладно. Теперь я с тобой разделаюсь.
0: Только заснул Мартынка крепким сном, королевна, хватит его за руку, сняла с мизинного пальца колечко, перекинула его с руки на руку, и тотчас явились 12 молодцов.
4: Что угодно, прелестная королевна!
1: Чтобы к утру не было здесь ни дворца, ни собора, ни моста хрустального, а стояла бы по-прежнему старая избушка. Пусть мой муж в бедности остается, а меня унесите за 3-9 земель в 30-е царство, в мышиное государство. От одного стыда не хочу здесь жить.
4: Рады стараться, все будет исполнено.
0: В ту же минуту подхватило королевну ветром и унесло в мышиное царство. Утром проснулся король. Нет ни дворца, ни моста хрустального, ни собора пятиглавого, ни королевны. А стоит старая избушка, в которой живет Мартынка с матерью, с Журкой и с Васькой. Король рассердился. Зачем погубил Мартынка королевну? Посадил он его в высокий каменный столб и велел не давать ему ни есть, ни пить, чтобы помер с голоду. Сидит Мартынка в заточении. Плохо ему. Узнала про то собака Журка. Прибежала в избушку.
5: Васька! Вставай! Наш хозяин сидит в заточении. Помнишь, как он нас освободил? Теперь мы должны спасти его.
6: Бегу!

0: Где столб?
1: Вот он! Ты можешь взобраться?
0: Мяу, могу, могу. Вот, вот тут и окошечко. Здравствуй, хозяин. Жив ли?
2: Ох, еле жив.
0: Постой, постой, не тужи. Мы тебя спасем. Что надо сделать?
2: Колечко бы волшебное вернуть. А оно находится в мышином государстве.
0: Мы пойдем туда.
3: И отправились друзья в путь-дорогу. Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко приходят они к Синему морю.
1: Я надеюсь переплыть на ту сторону. А ты как думаешь?
0: Мяу. Я плавать не мастак. Сейчас потону.
1: Ну, садись ко мне на спину.
0: Мяу. Хорошо.
1: Вот и переплыли. Это уже мышиное государство.
0: Ой, вкусно пахнет.
1: Видишь, идет мышиный царь.
4: Господин кот, господин кот, не губи моих мышей. Лучше скажи, что тебе надобно. Я все сделаю.
0: Говори ты, Журка.
4: Говори, Журка, говори.
1: Стоит в твоем государстве дворец, а в том дворце живет прекрасная королевна. Унесла она у нашего хозяина волшебное колечко. Достань нам его!
4: Сейчас, сейчас пошлю за ним самого маленького мышонка. Царевна держит кольцо во рту, мышонок пощекочет в носу у королевны. Она чихнет, и колечко выскочит.
3: Через несколько минут колечко было уже у наших друзей Журки и Васьки. Кот взял кольцо в рот, и пустились они в обратный путь. Вот дошли до Синего моря, Васька вскочил Журке на спину, уцепился лапами как можно крепче, а Журка в воду, и поплыли через море. Плывут час, другой. Вдруг, откуда ни возьмись, черный ворон. Пристал он к Ваське и долбит, долбит его в голову. Бедный кот терпел, терпел, да потом как вцепился в него зубами и уронил кольцо в Синее море. Вот выплыли они на берег.
0: Прости меня, Журка, я кольцо в море уронил.
1: Вот ты, олух, вот ты, злодей. Ну, с чем мы теперь к хозяину явимся? Сейчас же полезай в воду. Или кольцо добудь, или сам пропадай.
0: Ну и что в том прибыли, коли я пропаду? Ну, лучше давай придумаем, как кольцо добыть. Давай станем охотиться за раками. А вось они нам помогут.
1: Ладно, давай.
0: Ой, смотри, смотри. Вылезает какой-то рак.
5: О, всемогущие богатыри, не губите наше царство. Что вам угодно, скажите.
1: Мы уронили в море кольцо.
0: Разыщи его.
1: Разыщи и доставь нам, а то разорим твое царство.
5: Я знаю, где находится кольцо. Когда оно упало в Синее море, его подхватила рыба Белужина и хранит его у себя. Ждите меня наверху. Я сейчас. Сейчас, сейчас.
1: Подождем. Может быть, принесет?

0: вот и он.
1: Берите, сильномогучие богатыри, свое кольцо. Вот оно.
2: Спасибо. Ой,
0: спасибо. Спасибо. Теперь пойдем к хозяину.
2: Скорее.
3: Прибежали Журка и Васька к столбу. Васька быстро вскочил в окошко.
0: Жив ли хозяин?
4: Жив. Здравствуй, Васенька. Я уж думал, вы не воротитесь.
0: Возьми свое чудодейственное кольцо.
4: Вот радость. Спасибо, мои дорогие. Вы мои верные друзья.
2: Друзья?
0: Мы всегда твои друзья.
4: Ну-ка, перекину кольцо с руки на руку.
1: Что угодно? Что надобно?
4: Вот что, молодцы. Поставьте для меня и матушки новую избу, а столб разбейте и меня освободите.
1: Будет исполнено!
0: Ау, хозяин, а почему ты дворцов не хочешь строить?
2: А почему не вернешь королевну?
4: Не нужно мне ни дворцов, ни мостов хрустальных, ни злой королевны. Будем все вместе жить. Есть хата, есть земля, есть хлеб.
2: Хорошо с тобой.
0: Хорошо.
3: И стали жить, поживать Мартынка, его старушка-мать, собака Журка и кот Васька. Вскоре Мартынка женился на сироте из соседней деревни. Родились у них дети, но это уже новая сказка. А наша сказка кончилась, мой маленький друг.
5: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
6: Черт взаимодавец. Понадобились как-то мужику срочно деньги. Думал мужик, думал, где их взять, и надумал. Решил идти к черту, просить денег взаймы. Приходит он к нечистому и говорит: «Дай черту взаймы денег. На что тебе? Беда у меня. Много ли надо?»
7: 1000.
6: «Когда отдашь?»
7: «Завтра».
6: «Изволь», — сказал черт, и отсчитал ему 1000. На другой день пошел он к мужику за долгом. Мужик говорит ему: «Приходи завтра». На третий день он пришел. Мужик опять велел приходить завтра. Так он сряду ходил несколько дней. Мужик, наконец, говорит ему: «Чем тебе часто ходить ко мне, то я вывешу на воротах моих доску и напишу на ней, когда тебе приходить за долгом». «Ладно», — ответил черт и ушел. Мужик написал на доске: «Приходи завтра», и повесил ее к воротам. Черт раз пришел, два пришел, на воротах все одна надпись. «Дай», — говорит он сам с собой, — «не пойду завтра к мужику». И не пошел. Через день идет к нему и видит на воротах другую надпись: «Вчера приди». «Эка, мне не повезло», — сказал черт. «Не мог вчера я прийти, видно, пропали мои деньги».

0: Мой маленький друг, добрый вечер. Сегодня я почитаю тебе сказку Виталия Бьянки. Называется она «Сова». Послушай. Сидит старик, чай пьет, не пустой пьет, молоком белит. Летит мимо сова. «Здорово!» — говорит, «друг!» А старик ей: «Ты, сова, отчаянная голова, уши торчком, нос крючком. Ты от солнца хоронишься, людей сторонишься. Какой я тебе друг?» Рассердилась сова. «Ладно же, — говорит старый, — не стану по ночам к тебе на луг летать, мышей ловить. Сам лови». А старик: «Вишь, чем пугать надумала? Хо-хо, хо-хо-хо, утекай, пока цела». Улетела сова, забралась в дуб, никуда из дупла не летит. Ночь пришла, на стариковом лугу мыши в норах свистят, перекликаются. «Погляди-ка, кума, не летит ли сова, отчаянная голова, уши торчком, нос крючком?» Мышь мыши в ответ: «Не видать совы, не слыхать совы, нынче нам на лугу раздолье, нынче нам на лугу приволье». Мыши из нор поскакали, мыши по лугу побежали. А сова из дупла: «Хо-хо-хо! Старик, гляди, как бы худо не вышло. Мыши-то, говорят, на охоту пошли».
1: «А пускай идут, — говорит старик, — чай мыши не волки, не зарежут тёлки».
0: Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнезда ищут, землю роют, шмелей ловят. А сова из дупла: «Хо-хо-хо! Старик, гляди, как бы хуже не вышло. Все шмели твои разлетелись».
1: «О, пускай летят, — говорит старик, — что от них толку? Ни меду, ни воску, волдыри только».
0: Стоит на лугу клевер кормовистый, головой к земле виснет, а шмели гудят, слуга прочь летят, на клевер не глядят, цветень с цветка на цветок не носят.
1: А сова из дупла: «Хо-хо-хо! Старик, гляди, как бы хуже не вышло, не пришлось бы тебе самому цветень с цветка на цветок разносить». «Хо-хо, и ветер разнесет, — говорит старик, — разнесет, а сам в затылке скребет».
0: По лугу ветер гуляет, цветень на земь сыплет. Не попадает цветень с цветка на цветок. Не родится клевер на лугу, не по нраву это старику.
1: А сова из дупла: «Хо-хо-хо! Старик, корова твоя мычит, клевер просит. Трава, слышь, без клевера, что каша без масла».
0: Молчит старик, ничего не говорит.
2: Была корова с клевера здорова, стала корова тащать, стала молока сбавлять.
0: Пойло лижет, а молоко все жиже да жиже.
1: А сова из дупла: «Хо-хо-хо! Старик, говорила я тебе, придешь ко мне кланяться».
0: Старик бронится, а дело-то не клеится. Сова в дубу сидит, мышей не ловит. Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнезда ищут. Шмели на чужих лугах гуляют, а на стариков луг и не заглядывают. Клевер на лугу не родится, корова без клеверу тащает. Молока у коровы мало. Вот и чай белить старику нечем стало.
1: Нечем стало старику чай белить, пошел старик сове кланяться.
3: Уж ты, совушка, вдовушка, меня из беды выручай. Нечем стало мне старому белить чай.
1: А сова из дупла глазищами луп-луп, ножищами туп-туп. Тот-то, говорит старый, дружно, не грузно, а врозь хоть брось. Думаешь, мне это легко без твоих мышей?
0: Простила сова старика, вылезла из дупла, полетела на луг мышей пугать.
1: Сова полетела мышей ловить, мыши со страху попрятались в норы,
2: шмели загудели над лугом, принялись с цветка на цветок летать.
1: Клевер красный стал на лугу наливаться, корова пошла на луг клевер жевать, молока у коровы много, стал старик молоком чай белить. Чай белить, сову хвалить, к себе в гости звать, уваживать.
0: Ну вот все на сегодня, дружок.

дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Стал дед репку из земли тянуть. Тянет-потянет, вытянуть не может. Позвал дед на помощь бабку. Бабка за детку, детка за репку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала бабка внучку. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Кликнула внучка жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Кликнула жучка кошку. Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала кошка мышку. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянут-потянут, вытянули репку.

0: «Дюймовочка». Сказка Ханса Кристиана Андерсена.
1: Одной женщине очень хотелось иметь маленького ребенка. Вот она пошла к старой колдунье и сказала:
2: «Мне так хочется иметь маленького ребеночка. Не скажешь ли ты, где мне его взять?»
3: «Твоему горю помочь можно»,
1: — сказала колдунья.
3: «Вот тебе ячменное зерно. Положи его в цветочный горшок, и ты увидишь, что будет».
2: «Спасибо тебе»,
1: — сказала женщина и дала колдунье две денежки. Дома она посадила ячменное зерно, и из него тотчас же вырос прекрасный большой цветок. Выглядел совсем как тюльпан, но лепестки у него были плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона.
2: «Вот прелестный цветок»,
1: — сказала женщина и поцеловала красивые красные с желтым лепестки. И как только она их поцеловала, в цветке что-то щелкнуло, и он раскрылся. Теперь было видно, что это настоящий тюльпан. Посреди цветка, на зеленом стульчике, сидела крошечная девочка, маленькая и прелестная, длиной всего с дюйм. Ее прозвали Дюймовочкой. Блестящая лакированная скорлупка грецкого ореха была ее колыбелькой, голубые фиалки — матрацем и лепесток розы — периной. В скорлупке она спала ночью, а днем играла на столе. На стол женщина поставила тарелку с водой, вокруг положила венок из цветов, а стебельки их опустила в воду. В воде плавал большой лепесток тюльпана. Дюймовочка сидела на нем и плавала от одного края тарелки до другого. Два белых конских волоса служили ей веслами. Все это было прелесть как мило. Дюймовочка умела также и петь, и такого нежного и красивого голоска никто еще не слыхивал. Раз ночью, когда она лежала в своей хорошенькой постельке, в разбитое окно вскочила отвратительная жаба. Она была безобразная, большая, мокрая. Жаба прыгнула прямо на стол, где спала под лепестком розы Дюймовочка.
3: «Вот отличная жена моему сыну»,
1: сказала жаба, схватила скорлупку, где спала Дюймовочка, и выпрыгнула через окно в сад. Там протекала большая широкая река, а возле самого берега было болото. Вот здесь-то, в тине, и жила жаба со своим сыном. У, какой он был гадкий и противный, вылитая мать. Вот все, что он мог сказать, когда увидел прелестную девочку в ореховой скорлупке.
3: «Не говори так много, а то она проснется»,
1: сказала старая жаба.
3: «Она легка, как лебединый пух, и, пожалуй, еще убежит от нас. Посадим ее на середину реки, на широкий лист кувшинки. Это ведь целый остров для такой крошки. Оттуда она не сможет убежать. А мы тем временем приготовим в тине комнаты, где вы будете жить».
1: В реке росло множество кувшинок. Их широкие зеленые листья плавали по поверхности воды. Самый дальний лист был больше всех. К нему ты подплыла, старая жаба, и поставила на него ореховую скорлупку с Дюймовочкой. Бедная крошка проснулась рано утром и, увидав, где она, горько заплакала. Со всех сторон Дюймовочку окружала вода, и никак нельзя было попасть на сушу. А старая жаба сидела внизу, в тине, и украшала горницу камышом и желтыми кувшинками. Ей хотелось устроить все покрасивее для молодой невестки. Потом она подплыла со своим безобразным сынком к листу Дюймовочки, чтобы взять ее хорошенькую кровать и поставить в спальню. Старая жаба очень низко присела в воде перед девочкой и сказала:
3: «Вот это мой сынок, твой будущий муж. Вы славно заживете внизу, в тине».
1: Вот все, что сказал сынок. Они взяли хорошенькую кроватку и уплыли с ней. А дюймовочка сидела одна на зеленом листе и горько плакала. Ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выходить замуж за ее противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали под водой, повысунули головки и глядели на девочку. Им стало жаль, что она попадет к гадкой жабе. Не бывать этому. Рыбки столпились вокруг зеленого стебля, на котором держался лист, перегрызли его своими зубами, и лист с дюймовочкой поплыл по реке. Дюймовочка плыла, а маленькие птички, сидевшие в кустах, глядя на нее, пели.
2: «Какая прелестная маленькая девочка!»
1: А лист все плыл да плыл. Чудесный белый мотылек все время порхал вокруг дюймовочки и, наконец, уселся на лист. Дюймовочка радовалась. Гадкая жаба не могла теперь догнать ее, а вокруг все было так красиво. Солнце освещало воду, и вода была как расплавленное золото. Дюймовочка сняла свой пояс, один конец обвязала вокруг мотылька, а другой прикрепила к листу. И они поплыли еще быстрее. Мимо летел майский жук. Увидал девочку, обхватил ее за тонкую талию лапкой и унес на дерево. А зеленый лист поплыл дальше, и с ним мотылек. Он ведь был привязан и не мог освободиться. Ой, как испугалась бедная дюймовочка, когда майский жук взлетел с ней на дерево. Но больше всего она была огорчена из-за красивого белого мотылька, которого она привязала к листу. Если ему не удастся освободиться, он умрет с голоду. Но майскому жуку и горя было мало. Он уселся с дюймовочкой на самый большой лист на дереве, угостил ее сладким цветочным соком и сказал, что она очаровательна, хоть и совсем не похожа на майского жука. Потом прилетели с визитом другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они разглядывали дюймовочку, а барышни майские жуки пожимали щупальцами и говорили.
3: «У нее только две ножки. Как это печально. У нее нет щупальцев.
4: Какая у нее тонкая талия. Фи, как она похожа на человека. Как она некрасива!»
1: Сказали в один голос все дамы майские жуки. А ведь дюймовочка была прелестна. Это находил и майский жук, который принес ее. Но когда все остальные жуки сказали, что она безобразна, он поверил этому и не захотел держать ее у себя.
5: «Пусть идет, куда хочет!»
1: Он слетел с ней с дерева и посадил ее на ромашку. Тут дюймовочка заплакала. Ей было горько, она такая некрасивая, ведь даже майские жуки не захотели держать ее у себя. А на самом деле она была такая нежная и ясная, как самый прекрасный розовый лепесток. Все лето прожила бедная дюймовочка одна-денешенька в большом лесу. Она сплела себе из травинок постельку и подвесила ее под лопушиный лист, чтобы дождик не замочил ее. Она питалась сладкой цветочной пылью и пила росу, которую каждое утро находила на листьях. Так прошли лето и осень. Приближалась зима. Холодная, длинная зима. Все птички, которые так красиво пели дюймовочки, улетели. Цветы и листья завяли. Большой лопух, под которым она жила, свернулся, и от него остался только желтый увядший стебель. Дюймовочка ужасно зябла, потому что платьице ее изорвалось, а сама она была такая нежная и маленькая, что боялась замерзнуть совсем. Пошел снег, и каждая снежинка для нее была все равно, что целая лопата снегу для нас. Мы-то ведь большие, а она была всего с дюйм. Она завернулась в сухой листик, но он плохо грел, и бедняжка тряслась от холода. Возле самого леса, куда она попала, лежало большое хлебное поле. Хлеб давно уже был убран, и только голые сухие соломинки торчали из мерзлой земли. Дюймовочка шла между ними, как в густом лесу, и вся дрожала от холода. Так она пришла к норке, прикрытой сухими былинками. Тут жила полевая мышь. Она жила в тепле и довольстве, хоромы ее были битком набиты зерном, кухня и кладовая были великолепны. Бедная дюймовочка стала возле дверей и, как нищенка, попросила подать ей кусочек ячменного зерна. Вот уже два дня, как она ничего не ела.
4: «Ага,
3: Ах ты, бедняжка!
1: Сказала полевая мышь. Она была в сущности добрая старуха.
3: Иди ко мне в мой теплый дом и поешь со мной.
1: А так как дюймовочка ей понравилась, то она сказала:
3: можешь оставаться у меня на всю зиму, только смотри, хорошенько убирай мои комнаты и рассказывай мне сказки. Я до них большая охотница.
1: И дюймовочка делала, что приказывала ей добрая старая мышь, и зажила отлично.
3: Скоро у нас будут гости,
1: сказала полевая мышь.
3: Мой сосед обычно посещает меня раз в неделю. Он живет в еще большем довольстве, чем я. У него огромные залы. Он носит богатую черную бархатную шубу. Вот если бы тебе посчастливилось выйти за него замуж, ты бы отлично пристроилась. Но только он слепой. Ты должна рассказать ему свои самые чудесные сказки.
1: Но дюймовочке не понравился сосед. Ведь это был крот. Он пришел с визитом в своей черной бархатной шубе. Он был такой богатый и ученый. Его хоромы были в 20 раз больше квартиры полевой мыши, но он терпеть не мог ни солнца, ни прекрасных цветов и так дурно отзывался о них. Он ведь никогда не видел их. Дюймовочке пришлось петь, и она спела песню и про майского жука, и еще другую, и крот влюбился в нее, очарованный ее прелестным голоском. Немного погодя, крот прорыл длинный подземный коридор от своего дома до их жилья и разрешил полевой мыши и дюймовочке гулять по коридору, когда им вздумается. И он просил их не пугаться мертвой птицы, лежавшей там. Это была настоящая птица с перьями и клювом, умершая, вероятно, совсем недавно, в начале зимы, и похороненная как раз в том месте, где он прорыл свой коридор. Крот взял в рот кусок гнилушки, она ведь светит как огонь в темноте, и пошел вперед, освещая длинный темный коридор. Они дошли до того места, где лежала мертвая птица. Крот уперся широким носом в потолок и приподнял землю, так что образовалась большая дыра, в которую проник дневной свет. И тогда дюймовочка увидела. Посреди коридора лежала мертвая ласточка, прижав к бокам красивые крылья и вытянув голову и ножки. Бедная птичка умерла, конечно, от холода. Дюймовочку это очень огорчило. Она так любила всех птичек. Они ведь все лето утешали ее своими песенками. Крот толкнул птичку лапой и сказал:
5: «Перестала пищать. Не дай бог родиться птицей. Я очень рад, что моим детям нечего бояться этого. У такого создания, кроме его квивит, ничего за душою нет. Поневоле зимой приходится помирать с голоду».
3: «Вполне с вами согласна»,
1: — сказала полевая мышь.
3: «Что дают птице все ее квивит? Зимой ей остается только голодать и холодать».
1: Дюймовочка не проронила ни слова. Но когда крот с мышью повернулись к птице спиной, она наклонилась к ней, раздвинула перышки на голове и поцеловала ее в закрытые глазки.
4: «Может быть, это та самая ласточка, которая так чудесно пела мне летом?»
1: — подумала она.
4: «Как много радости доставила она мне, милая, красивая птичка!»
1: Потом крот опять заделал дыру, сквозь которую проникал дневной свет, и отвел дюймовочку домой. Ночью она никак не могла заснуть. Она встала, сплела из сухих блинок большое красивое одеяло и укутала им мертвую птицу. Под бока она положила ей пух, который нашла в горнице у мыши, чтобы ласточке не так холодно было лежать в сырой земле.
4: «Прощай, хорошенькая птичка»,
1: — сказала дюймовочка.
4: «Прощай и прощай. И спасибо тебе за твои чудесные песни. Ты распевала их летом, когда все деревья были зеленые и солнце ласково светило нам».
1: Потом она положила голову на грудь птички и вдруг испугалась. Внутри что-то застучало. Это было сердце птицы. Ласточка не умерла. Она только окоченела, а теперь отогрелась и ожила. Дюймовочка дрожала от страха. Ведь птица была просто великаном по сравнению с ней, с такой крошкой. Но она собралась с духом, поплотнее укутала ласточку, принесла листок мяты, которым сама укрывалась, и накрыла им голову птицы. На следующий день дюймовочка опять пробралась к ней. Теперь птичка совсем ожила, была только еще очень слаба, смогла лишь на минутку открыть глаза и поглядеть на дюймовочку, которая с гнилушкой в руках вместо фонарика стояла перед ней.
2: «Спасибо тебе, прелестное дитя»,
1: — сказала ей больная ласточка.
2: «Я так хорошо согрелась. Скоро я совсем окрепну и опять вылечу на солнышко».
4: «Ах!»
1: — сказала девочка.
4: «Снаружи мороз и идет снег. Оставайся в твоей теплой постельке, а я буду ухаживать за тобой».
1: И она принесла ласточке воды в чашечке цветка. Ласточка попила и рассказала ей, как она поранила себе крыло и не могла поэтому лететь так быстро, как другие ласточки, которые умчались теперь далеко-далеко в теплые края. В мороз она окоченела и упала на землю, и больше уж ничего не помнила и совсем не знала, как попала сюда. Всю зиму она оставалась в подземелье, и дюймовочка заботилась о ней и очень привязалась к ней. Но полевая мышь и крот ничего не должны были знать об этом. Они ведь не любили бедную бездомную птицу. Как только настала весна и солнце согрело землю, ласточка простилась с дюймовочкой и собралась лететь. Она спросила, не хочет ли дюймовочка сесть к ней на спину и полететь с ней. Но дюймовочка не захотела огорчать старую полевую мышь и осталась.
2: «Прощай! Прощай! Добрая, чудесная девочка!»
1: сказала ласточка и вылетела на волю. Дюймовочка поглядела ей вслед, и глаза ее наполнились слезами. Так полюбила она бедную ласточку.
4: «Квивит! Квивит!»
1: пропела птица и улетела в зеленый лес. Дюймовочке было очень грустно. Ее совсем не пускали погреться на солнце, а хлеб, который посеяли в поле вокруг дома полевой мыши, разросся в целый лес.
3: «Летом ты будешь шить себе приданое»,
1: — говорила мышь.
3: «Сошьешь шерстяное платье и белье, будет что надеть и что постелить, когда станешь женой крота».
1: Дюймовочке пришлось прясть, а мышь наняла 4 пауков, которые должны были ткать и днем, и ночью. Каждый вечер крот приходил в гости и все говорил о том, что скоро конец лету, что, слава богу, солнце не печет больше так сильно, и что, когда кончится лето, они сыграют свадьбу. Но дюймовочка вовсе этому не радовалась. Она не любила скучного крота. Каждое утро на восходе солнца и каждый вечер на закате прокрадывалась она на порог мышиной норки и глядела, когда ветер раздвигал колосья, на голубое небо. Она думала тогда, как хорошо и привольно на белом свете. И ей хотелось увидеть милую ласточку. Наступила осень, все приданое было готово.
3: «Через 4 недели будет твоя свадьба»,
1: сказала дюймовочке полевая мышь. А дюймовочка заплакала и сказала, что не пойдет за скучного крота.
3: «Глупости»,
1: сказала мышь.
3: «И не упрямься, а то укушу тебя своим белым зубом. У тебя будет прекрасный муж. Такой черной бархатной шубы нету самой королевы. У него полны закрома и подвалы. Тебе следует благодарить Бога за такого мужа».
1: И вот должны были сыграть свадьбу. Крот пришел за дюймовочкой. Она должна была жить с ним глубоко под землей и никогда не видеть больше ясного солнышка, потому что крот терпеть его не мог. Бедной девочке было так грустно. Она вышла проститься с солнцем, на которое она могла еще любоваться, стоя в дверях.
4: «Прощай, красное солнышко»,
1: сказала она и протянула кверху руки. Она даже отошла немного от мышиной норки. Хлеб был уже убран, и опять торчали одни сухие соломинки.
4: «Прощай и ты»,
1: сказала она и обняла маленький красный цветочек, который еще уцелел.
4: «Кланяйся от меня, ласточки, если увидишь ее. Квивит! Квивит!»
1: Вдруг раздалось над ее головой. Она взглянула наверх и увидала пролетавшую мимо ласточку. Ласточка очень обрадовалась, увидав дюймовочку. Девочка рассказала, как ей не хочется выходить замуж за уродливого крота и жить под землей, куда никогда не проникает солнечный свет. Она рассказывала, а слезы так и текли у нее из глаз.
4: «Наступает зима»,
1: — сказала ласточка.
4: «Я улетаю далеко, в теплые края. Хочешь лететь со мной? Садись ко мне на спину и привяжи себя покрепче поясом. И мы улетим от безобразного крота с его подземельем. Перелетим через горы в теплые страны, где солнце еще прекраснее, где всегда лето, и круглый год цветут цветы. Полетим со мной, дорогая, милая дюймовочка. Ты ведь спасла мне жизнь. Да, я полечу с тобой», —
1: сказала дюймовочка, уселась на спину птицы, уперлась ножками в ее распростертые крылья и привязала себя поясом к самому большому перу. Ласточка взвелась высоко в воздух и полетела над лесом и морем, над высокими горами, где лежит вечный снег. Дюймовочке стало очень холодно. Она зарылась в теплые перья ласточки и высунула одну лишь голову, чтобы любоваться теми местами, над которыми они пролетали. И вот они очутились в теплых краях. Солнце здесь светило гораздо ярче, небо было в два раза выше, чем у нас, а вдоль канав и изгородей рос чудесный зеленый и красный виноград. В лесах зрели апельсины и лимоны, пахло миртами и мятой, по дорогам за пестрыми крупными бабочками бегали прелестные ребятишки. Но ласточка полетела еще дальше, и кругом стало еще прекраснее. Среди зеленых деревьев на берегу Голубого моря стоял, сверкая белым мрамором, старинный дворец. Виноград обвивал его высокие колонны, на самом верху которых было множество ласточкиных гнезд.
4: «Вот мой дом»,
1: — сказала ласточка.
4: «А ты выбери себе один из этих великолепных цветов, что растут там, внизу. Я снесу тебя туда, и ты заживешь чудесно. Ах, как хорошо!» —
1: воскликнула девочка и захлопала ручками. Внизу лежала большая мраморная колонна. Падая на землю, она разбилась на три части, и среди них росли теперь чудесные крупные белые цветы. Ласточка опустила дюймовочку на один из широких лепестков, и как же она удивилась! Посреди цветка сидел крошечный человечек, белый и прозрачный, словно хрустальный. На голове у него была золотая корона, а за плечами сияющие крылья. Сам он был не больше дюймовочки. В каждом цветке жил такой юноша или девушка, но этот был королем над ними всеми.
4: «Как он красив!»
1: — шепнула дюймовочка ласточке. А маленький король очень испугался ласточки. Она ведь была великаншей по сравнению с ним. Он же был крошечный и нежный. Но, увидав дюймовочку, он пришел в восторг. Такой хорошенькой девочки ему еще не приходилось видеть. Поэтому он снял с себя корону и надел ее на дюймовочку. Спросил, как ее зовут и не хочет ли она выйти за него замуж. Тогда она будет королевой над всеми цветами. Вот это был муж так муж. Не то, что сынок жабы или крот в бархатной шубе. Поэтому дюймовочка дала принцу свое согласие. И из каждого цветка вылетели юноши и девушки, такие прелестные, что дюймовочка никак не могла налюбоваться на них. Каждый принес дюймовочке по подарку, но больше всего ей понравились прозрачные крылья большой стрекозы. Их прикрепили дюймовочке на спину. Теперь она могла летать с цветка на цветок. То-то была радость. Ласточка сидела в своем гнезде и пела им, как могла, но в душе ей все-таки было грустно, потому что она любила дюймовочку и никогда бы не хотела расставаться с ней.
6: «Тебя не будут больше звать дюймовочкой», —
1: сказал девочке король цветов.
6: «Это некрасивое имя, а ты такая хорошенькая. Тебя будут звать Майей».
4: «Прощай! Прощай!» —
1: сказала ласточка и улетела из теплых стран обратно в далекую Данию. Там у нее было гнездышко, как раз над окном того человека, который умел рассказывать сказки. Ему она спела свое «Квивит, квивит», и так мы узнали всю

0: да старуха. У них было три сына. Два старших умниками слыли, а младшего все дурачком звали. Старших старуха любила, одевала чисто, кормила вкусно, а младший в дырявой рубашке ходил, черную корку жевал.
1: Ему, дурачку, все равно. Он ничего не смыслит, ничего не понимает.
0: Вот однажды дошла до той деревни весть. Кто построит царю корабль, чтобы по морям ходил и под облаками летал, за того царь свою дочку выдаст. Решили старшие братья счастья попытать.
2: «Отпустите нас, батюшка и матушка, авось который-нибудь из нас царским зятем станет».
0: Снарядила мать старших сыновей, напекла им в дорогу пирогов белых, нажарила-наварила курятины да гусятины.
1: «Ступайте, сыночки!»
0: Отправились братья в лес, стали деревья рубить да пилить. Много нарубили, напилили, а что дальше делать, не знают. Стали они спорить да брониться, того и гляди, друг дружке в волосы вцепятся. Подошел тут к ним старичок и спрашивает.
3: «Из-за чего у вас, молодцы, спор да брань? Может, и я вам какое слово на пользу скажу?»
0: Накинулись оба брата на старичка. Слушать его не стали, нехорошими словами обругали и прочь прогнали. Ушел старичок. Поругались еще братья, съели все свои припасы, что им мать дала, и возвратились домой ни с чем. Как пришли они, начал проситься младший.
3: «Отпустите теперь меня!»
0: Стали мать и отец отговаривать его да удерживать.
1: «Куда тебе, дурню? Тебя волки по дороге съедят!»
0: А дурень, знай свое, твердит.
3: «Отпустите, пойду, и не отпустите, пойду!»
0: Видят мать и отец, никак с ним не сладишь. Дали ему на дорогу краюху черного сухого хлеба и выпроводили вон из дому. Взял дурень с собой топор и отправился в лес. Ходил-ходил по лесу и высмотрел высокую сосну. Верхушкой в облака эта сосна упирается. Обхватить ее впору только троим. Срубил он сосну, стал ее от сучьев очищать. Подошел к нему старичок.
3: «Здравствуй, дитятка!»
2: «Здравствуй, дедушка!»
3: «Что, дитятка, ты делаешь? На что такое большое дерево срубил?»
2: «А вот, дедушка, царь обещал выдать свою дочку за того, кто ему летучий корабль построит. Я и строю».
3: «А разве ты сможешь такой корабль смастерить? Это дело мудреное! Пожалуй, и не сладишь!»
2: «Мудреное, не мудреное, а попытаться надо! Глядишь, и слажу. Вот и ты, кстати, пришел. Старые люди бывалые, сведущие. Может, ты мне что и присоветуешь?»
3: «Ну, коли просишь совет тебе подать, слушай. Возьми-ка ты свой топор и отеши эту сосну с боков. Вот этак».
0: И показал, как надо обтесывать. Послушался дурень старичка, обтесывал.

0: твоя краюха.
1: И подал ее дурню. Взял дурень краюху, глазам своим не верит. Превратилась краюха в мягкий да белый каравай. Как поели они, старик и говорит:
0: ну, теперь станем паруса прилаживать.
1: И достал из-за пазухи кусок холста. Старичок показывает, дурень старается, на совесть все делает, и паруса готовы, прилажены.
0: Садись теперь в свой корабль и лети, куда тебе надобно. Да смотри, помни мой наказ. По пути сажай в свой корабль всякого встречного.
1: Тут они и распрощались. Старичок своей дорогой пошел, а дурень на летучий корабль сел, паруса расправил. Надулись паруса, взмыл корабль в небо, полетел быстрее сокола. Летит чуть пониже облаков ходячих, чуть повыше лесов стоячих. Летел-летел дурень и видит: лежит на дороге человек, ухом к сырой земле припал. Спустился он и говорит:
2: здорово, дядюшка.
3: Здорово, молодец.
2: Что это ты делаешь?
3: Слушаю я, что на том конце земли делается.
2: А что ж там делается, дядюшка?
3: Поют, заливаются там пташки голосистые, одна другой лучше.
2: Экой ты какой слухменный. Садись ко мне на корабль, полетим вместе.
1: Слухало не стал отговариваться. Сел на корабль, и полетели они дальше. Летели-летели, видят, идет по дороге человек. Идет на одной ноге, а другая нога к уху привязана.
2: Здорово, дядюшка.
4: Здорово, молодец.
2: Что это ты на одной ноге скачешь?
4: Да если я другую ногу отвяжу, так за три шага весь свет перешагну.
2: Вот ты какой быстрый. Садись к нам.
1: Скороход отказываться не стал. Взобрался на корабль, и полетели они дальше. Много ли, мало ли пролетели, глядь, стоит человек с ружьем, целится. А во что целится, неведомо.
2: Здорово, дядюшка! В кого это ты целишься? Ни зверя, ни птицы кругом не видно.
5: Экие вы! Да я и не стану близко стрелять. Целюсь я в тетерку, что сидит на дереве верст за тысячу отсюда. Вот такая стрельба по мне.
2: Садись к нам, полетим вместе.
1: Сел и стреляла, и полетели они все дальше. Летели они, летели, и видят, идет человек, несет за спиной большущий мешок хлеба.
2: Здорово, дядюшка, куда идешь?
5: Иду добывать хлеба себе на обед.
2: Ну что тебе еще хлеб? У тебя вон и так полон мешок.
5: Что тут? Этот хлеб мне в рот положить да проглотить. А чтобы досыта наесться, мне надобно 100 раз постолько.
2: Ишь ты какой! Садись к нам в корабль, полетим вместе.
1: Сел и объедала на корабль. Полетели они дальше. Над лесами летят, над полями летят, над реками летят, над селами да деревнями летят. Глядь, ходит человек возле большого озера, головой качает.
2: Здорово, дядюшка! Что это ты ищешь?
3: Пить хочется. Вот и еще где бы напиться.
2: Да перед тобой целое озеро. Пей в свое удовольствие.
3: Да этой воды мне всего на один глоточек станет.
1: Подивился дурень, подивились его товарищи, и говорит:
2: ну, не горюй, найдется для тебя вода. Садись с нами на корабль, полетим далеко. Будет для тебя много воды.
1: Опивало сел в корабль, и полетели они дальше. Сколько летели, неведомо, только видят, идет человек в лес, а за плечами у него вязанка хвороста.
2: Здорово, дядюшка! Скажи ты нам, зачем это ты в лес хворост тащишь?
5: А это непростой хворост. Коли разбросать его, тотчас целое войско появится.
2: Садись, дядюшка, с нами!
1: И этот сел к ним. Полетели они дальше. Летели, летели, глядь, идет старик, несет куль соломы.
2: Здорово, дедушка, седая головушка. Куда это ты солому несешь?
5: В село.
2: А разве в селе соломы мало?
5: Соломы много, а такой нету.
2: Какая же она у тебя?
5: А вот какая. Стоит мне разбросать ее в жаркое лето, и ста

0: Тянет в раз холодно. Снег выпадет, мороз затрещит.
1: Коли так, правда твоя. В селе такой солому не найдешь. Садись с нами.
2: Холодилов забрался со своим кулем в корабль, и полетели они дальше. Летели-летели и прилетели к царскому дворцу. Царь в ту пору за обедом сидел. Увидел он летучий корабль и послал своих слуг.
3: «Ступайте, спросите, кто на том корабле прилетел? Какие заморские царевичи и королевичи?»
2: Слуги побежали к кораблю и видят. Сидят на корабле простые мужики. Не стали царские слуги и спрашивать у них, кто таковы и откуда прилетели. Воротились и доложили царю.
4: «Так, мол, и так. Нет на корабле ни одного царевича, нет ни одного королевича, а все черная кость. Мужики простые».
2: «Что прикажешь с ними делать?» — думает царь.
3: «За простого мужика нам дочку выдавать зазорно. Надо бы от таких женихов избавиться».
2: Спросил он у своих придворных, князей да бояр.
3: «Что нам теперь делать? Как быть?»
2: Они и присоветовали.
5: «Надо жениху задавать разные трудные задачи. Авось он их и не разгадает. Тогда мы ему отворот-поворот и покажем».
2: Обрадовался царь, сейчас же послал слуг к дурню с таким приказом.
3: «Пусть жених достанет нам, пока наш царский обед не кончится, живой и мертвой воды».
2: Задумался дурень.
4: «Что же я теперь делать буду? Да я и за год, а может быть, и весь свой век не найду такой воды».
6: «А я на что?»
2: — говорит скороход.
6: «Мигом за тебя справлюсь».
2: Отвязал ногу от уха и побежал за 39 земель в 30-е царство. Набрал 2 кувшина воды живой и мертвой, а сам думает.
6: «Времени впереди много осталось. Дай-ка малость посижу. Успею к сроку возвратиться».
2: Присел под густым развесистым дубом, да и задремал. Царский обед к концу подходит, а скорохода нет как нет. Загоревали все на летучем корабле. Не знают, что и делать. А слухала, приник ухом к сырой земле, прислушался и говорит.
3: «Экой сонливый да дремливый. Спит себе под деревом, храпит вовсю.
6: А вот я его сейчас разбужу»,
2: — говорит стреляла. Схватил он свое ружье, прицелился и выстрелил в дуб, под которым скороход спал. Посыпались с дуба желуди прямо на голову скороходу. Проснулся тот.
6: «Батюшки, да не как я заснул!»
2: Вскочил он и в ту же минуту принес кувшины с водой.
6: «Получайте!»
2: Встал царь из-за стола, глянул на кувшины и говорит.
3: «А может, эта вода не настоящая?»
2: Поймали петуха, оторвали ему голову и спрыснули мертвой водой. Голова вмиг приросла. Спрыснули живой водой, петух на ноги вскочил, крыльями захлопал, кукареку закричал. Досадно стало царю.
3: «Ну, эту мою задачу ты выполнил. Задам теперь другую. Коли ты такой ловкий, съешь со своими сватами за один присест 12 быков жареных, да столько хлебов, сколько в 40 печах испечено».
2: Опечалился дурень, говорит своим товарищам.
4: «Да я и одного хлеба за целый день не съем».
6: «А я на что?»
2: — говорит объедало.
6: «Я и с быками, и с хлебами их один управлюсь, еще мало будет».
2: Велел дурень сказать царю.
4: «Тащите быков и хлебы, будет есть».
2: Привезли 12 быков жареных, да столько хлебов, сколько в 40 печах испечено. Объедало, давай быков поедать, одного за другим. А хлебы так в рот и мечет, каравай за караваем, все вазы опустили.
6: «Давайте еще! Почему так мало припасли? Я только во вкус вошел!»
2: А у царя больше ни быков, ни хлебов нет.
3: «Теперь новый вам приказ, чтобы выпито было за раз 40 бочек пива. Каждая бочка по 40 ведер.
4: Да я и одного ведра не выпью,
2: говорит дурень своим сватам.
3: Эка печаль,
2: отвечает опивала.
3: Да я один все у них пиво выпью, еще мало будет.
2: Прикатили 40 бочек сороковок, стали черпать пиво ведрами да подавать опивале. Он как глотнет, ведро и пусто.
3: Что это вы мне ведрами подносите? Этак мы целый день проконетелимся.
2: Поднял он бочку, да и опорожнил ее за раз, без роздыху. Поднял другую бочку, и та откатилась. Так все 40 бочек и осушил.
3: Нет ли еще певца? Неволе я напился. Не промочил горло.
2: Видит царь, ничем дурня нельзя взять. Решил погубить его хитростью.
3: Ладно, выдам я за тебя свою дочку. Готовься к венцу. Только перед свадьбой сходи в баню, вымойся, выпарься хорошенько.
2: И приказал топить баню. А баня-то была вся чугунная. Трое суток баню топили, да красна раскалили. Огнем жаром от нее пышет, за 5 саженей к ней не подойти.
4: Как я буду мыться? Сгорю заживо.
0: Не печалься, я с тобой пойду,
2: отвечает холодило. Побежал он к царю, спрашивает:
0: не дозволите ли и мне с женихом в баню сходить? Я ему соломки подстелю, чтобы он 5-ки не испачкал.
2: Царю что? Он дозволил.
3: Что один сгорит, что оба.
2: Привели дурня с холодилой в баню, заперли там. А холодило разбросал в бане солому. И стало холодно, стены инеем подернулись, в чугунах вода замерзла. Столько-то времени прошло, отворили слуги дверь. Смотрят, а дурень жив-здоров, и старичок тоже.
4: Эх вы, да в вашей бане не париться, а разве на салазках кататься?
2: Побежали слуги к царю. Доложили, как, мол, и так. Заметался царь, не знает, что и делать, как от дурни избавиться. Думал, думал и приказал.

0: точку. Не выставишь? Вон прогоню.
1: А у самого на уме?
0: Откуда простому мужику войско достать? Уж этого он выполнить не сможет. Тук-то мы его и выгоним в шею.
1: Услышал дурень царский приказ, говорит своим сватам.
2: Выручали вы меня, братцы, из беды не раз и не два. А теперь что делать будем?
3: Эх ты, нашел о чем печалиться,
1: говорит старичок с хворостом.
3: Да я хоть 7 полков с генералами выставлю. Ступай к царю, скажи, будет ему войско.
1: Пришел дурень к царю.
2: Выполню твой приказ, только в последний раз. А если отговариваться будешь, на себя пеняй.
1: Рано поутру старик с хворостом кликнул дурня и вышел с ним в поле. Раскидал он вязанку, и появилось несметное войско. Пешее и конное, и с пушками. Трубачи в трубы трубят, барабанщики в барабаны бьют. Генералы команды подают, кони в землю копытами бьют. Дурень впереди стал, к царскому дворцу войско повел. Остановился перед дворцом, приказал громче в трубы трубить, сильнее в барабаны бить. Услышал царь, выглянул в окошко, от испугу белее полотна стал. Приказал он воеводам свое войско выводить, на дурня войной идти. Вывели воеводы царское войско, стали в дурня стрелять да палить, а дурневы солдаты стеной идут, царское войско мнут, как траву. Напугались воеводы и побежали вспять, а за ними вслед и все царское войско. Вылез царь из дворца, на коленках перед дурнем ползает. Просит дорогие подарки принять, да с царевной скорее венчаться. Говорит дурень царю.
2: Теперь ты нам не указчик, у нас свой разум есть.
1: Прогнал он царя и не велел никогда в то царство возвращаться. А сам на царевне женился. Царевна девка молодая да добрая, на ней никакой вины нет. И стал он в том царстве жить

0: 40 тому назад в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, в первой линии, жил-был содержатель мужского пансиона, который еще и до сих пор, вероятно, у многих остался в свежей памяти. Хотя дом, где пансион тот помещался, давно уже уступил место другому, нисколько не похожему на прежний. В то время Петербург наш уже славился в целой Европе своей красотою, хотя и далеко еще не был таким, как теперь. Тогда на проспектах Васильевского острова не было веселых тенистых аллей. Деревянные подмостки, часто из гнилых досок сколоченные, заступали место нынешних прекрасных тротуаров. Исаакиевский мост, узкий в то время и неровный, совсем иной представлял вид, нежели как теперь. Да и сама площадь Исаакиевская вовсе не такова была. Тогда монумент Петра Великого от Исаакиевской церкви отделен был канавою. Адмиралтейство не было обсажено деревьями. Манеж конногвардейский не украшал площади прекрасным нынешним фасадом. Одним словом, Петербург тогдашний не то был, что теперешний. Города перед людьми имеют, между прочим, то преимущество, что они иногда с летами становятся красивее. Впрочем, не о том теперь идет дело. В другой раз и при другом случае я, может быть, поговорю с вами пространнее о переменах, происшедших в Петербурге в течение моего века. Теперь же обратимся опять к пансиону, который лет 40 тому назад находился на Васильевском острове в первой линии. Дом, которого теперь, как уже вам сказывал, вы не найдете, был о двух этажах, крытый голландскими черепицами. Крыльцо, по которому в него входили, было деревянное и выдавалось на улицу. Из сеней довольно крутая лестница вела в верхнее жилье, состоявшее из 8 или 9 комнат, в которых с одной стороны жил содержатель пансиона, а с другой были классы. Дартуары, или спальные комнаты детей, находились в нижнем этаже, по правую сторону сеней, а по левую жили две старушки, голландки, из которых каждой было более 100 лет, и которые собственными глазами видели Петра Великого и даже с ним говаривали. В нынешнее время вряд ли в целой России вы встретите человека, который бы видал Петра Великого. Настанет время, когда и наши следы сотрутся с лица земного. Все проходит, все исчезает в бренном мире нашем. Но не о том теперь идет дело. В числе 30 или 40 детей, обучавшихся в том пансионе, находился один мальчик по имени Алеша, которому тогда было не более 9 или 10 лет. Родители его, жившие далеко-далеко от Петербурга, года за два перед тем привезли его в столицу, отдали в пансион и возвратились домой, заплатив учителю условленную плату за несколько лет вперед. Алеша был мальчик умненький, миленький, учился хорошо, и все его любили и ласкали. Однако, несмотря на то, ему часто скучно бывало в пансионе, а иногда даже и грустно. Особливо сначала он никак не мог приучиться к мысли, что он разлучен с родными своими. Но потом, мало-помалу, он стал привыкать к своему положению. И бывали даже минуты, когда, играя с товарищами, он думал, что в пансионе гораздо веселее, нежели в родительском доме. Вообще, дни учения для него проходили скоро и приятно. Но когда наставала суббота, и все товарищи его спешили домой к родным, тогда Алеша горько чувствовал свое одиночество. По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один. И тогда единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой своей библиотеки. Учитель был родом немец, а в то время в немецкой литературе господствовала мода на рыцарские романы и на волшебные повести. И библиотека, которой пользовался наш Алеша, большую частью состояла из книг сего рода. Итак, Алеша, будучи еще в 10-летнем возрасте, знал уже наизусть деяния славнейших рыцарей. По крайней мере, так, как они описаны были в романах. Любимое его занятие в длинные зимние вечера по воскресеньям и другим праздничным дням было мысленно переноситься в старинные, давно давно прошедшие веки. Особливо в вакантное время, как, например, об Рождестве или в светлое Христово воскресенье, когда он бывал разлучен надолго со своими товарищами, когда часто целые дни просиживал в уединении, юное воображение его бродило по рыцарским замкам, по страшным развалинам или по темным дремучим лесам. Я забыл сказать вам, что к дому этому принадлежал довольно пространный двор, отделенный от переулка деревянным забором из барочных досок. Ворота и калитка, кои вели в переулок, всегда были заперты. И потому Алёше никогда не удавалось побывать в этом переулке, который сильно возбуждал его любопытство. Всякий раз, когда позволяли ему в часы отдохновения играть на дворе, первое движение его было подбегать к забору. Тут он становился на цыпочки и пристально смотрел в круглые дырочки, которыми усеян был забор. Алёша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, коими прежде сколочены были барки. Ему казалось, что какая-нибудь добрая волшебница нарочно для него провертела эти дырочки. Он все ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в переулке и сквозь дырочку подаст ему игрушку или талисман, или письмецо от папеньки или маменьки, от которых не получал он давно уже никакого известия. Но, к крайнему его сожалению, не являлся никто даже похожий на волшебницу. Другое занятие Алёши состояло в том, чтобы кормить курочек, которые жили около забора, в нарочно для них выстроенном домике, и целый день играли и бегали на дворе. Алёша очень коротко с ними познакомился, всех знал по имени, разнимал их драки, а забияк наказывал тем, что иногда несколько дней сряду не давал им ничего от крошек, которые всегда после обеда и ужина он собирал со скатерти. Между курами он особенно любил одну черную хохлатую, названную Чернушкой. Чернушка была к нему ласковее других. Она даже иногда позволяла себя гладить. И потому Алёша лучшие кусочки приносил ей. Она была нрава тихого, редко прохаживалась с другими и, казалось, любила Алёшу более, нежели подруг своих. Однажды, это было во время вакации между Новым годом и Крещением, день был прекрасный, необыкновенно теплый, не более 3 или 4 градусов морозу. Алёше позволили поиграть на дворе. В тот день учитель и жена его в больших были хлопотах. Они давали обед директору училищ еще накануне, с утра до позднего вечера. Везде в доме мыли полы, вытирали пыль и вощили красного дерева столы и комоды. Сам учитель ездил закупать провизию для стола. Белую архангельскую телятину, огромный окорок и из Милютиных лавок киевское варенье. Алёша тоже по мере сил способствовал приготовлениям. Его заставили из белой бумаги вырезать красивую сетку на окорок и украшать бумажную резьбою нарочно купленные 6 восковых свечей. В назначенный день, рано поутру, явился парикмахер и показал свое искусство над буклями, тупеем и длинной косой учителя. Потом принялся за супругу его, напомадил и напудрил у ней локоны и шиньон и взгромоздил на ее голове целую оранжерею разных цветов, между которыми блистали искусным образом помещенные 2 бриллиантовые перстня, когда-то подаренные мужу ее родителями учеников. По окончании головного убора накинула она на себя старый изношенный салоп и отправилась хлопотать по хозяйству, наблюдая при том строго, чтобы как-нибудь не испортилась прическа. И для того сама она не входила в кухню, а давала приказания своей кухарке, стоя в дверях. В необходимых же случаях посылала туда мужа своего, у которого прическа не так была высока. Продолжение всех этих забот Алёши нашего совсем забыли. И он тем воспользовался, чтобы на просторе играть на дворе. По обыкновению своему он подошел сначала к дощатому забору и долго смотрел в дырочку. Но и в этот день никто почти не проходил по переулку. И он со вздохом обратился к любезным своим курочкам. успел он присесть на бревно и только что начал манить их к себе, как вдруг увидел подле себя кухарку с большим ножом. Алёше никогда не нравилась эта кухарка, сердитая и брончивая чухонка. Но с тех пор, как он заметил, что она-то была причиной, что от времени до времени уменьшалось число его курочек, он еще менее стал ее любить. Когда же однажды нечаянно увидел он в кухне одного хорошенького, очень любимого им петушка, повешенного за ноги с перерезанным горлом, то возымел он к ней ужас и отвращение. Увидев ее теперь с ножом, он тотчас догадался, что это значит. И, чувствуя с горечью, что он не в силах помочь своим друзьям, вскочил и побежал далеко прочь.
1: «Алёша! Алёша! Помоги мне поймать курицу!»
0: Но Алёша принялся бежать еще пуще, спрятался у забора за курятником и сам не замечал, как слезки одна за другой выкатывались из его глаз и упадали на землю. Довольно долго стоял он у курятника, и сердце в нем сильно билось. Между тем, как кухарка бегала по двору, то манила курочек,
1: цып-цып-цып-цып-цып-цып,
0: то бронила их по-чухонски. Вдруг сердце Алёши еще сильнее забилось. Ему послышался голос любимой его чернушки. Она кудахтала самым отчаянным образом, и ему показалось, что она кричит:
2: «Куда, куда, кудуху! Алёша, спаси чернуху! Кудуху, кудуху! Чернуху, чернуху!»
0: Алёша никак не мог долей оставаться на своем месте. Он, громко всхлипывая, побежал к кухарке и бросился к ней на шею в ту самую минуту, как она поймала уже чернушку за крыло.
3: «Любезная, милая Тринушка, пожалуйста, не тронь мою чернуху!»
0: Алёша так неожиданно бросился на шею к кухарке, что она упустила из рук чернушку, которая, воспользовавшись этим, от страха взлетела на кровлю сарая и там продолжала кудахтать. Но Алёше теперь слышалось, будто она дразнит кухарку и кричит:
2: «Кудах, кудах, кудуху, не поймала ты чернуху! Кудуху, кудуху, чернуху, чернуху!»
0: Между тем кухарка вне себя была от досады. Тут хотела она бежать к учителю, но Алёша не допустил ее. Он прицепился к полам ее платья и так умильно стал просить, что она остановилась.
3: «Душенька, Тринушка, ты такая хорошенькая, чистенькая, добренькая! Пожалуйста, оставь мою чернушку! Вот, посмотри, что я тебе подарю, если ты будешь добра!»
0: Алёша вынул из кармана империал, составлявший все его имение, который берег он пуще глаза своего, потому что это был подарок доброй его бабушки. Кухарка взглянула на золотую монету, окинула взором окошки дома, чтобы удостовериться, что никто их не видит, и протянула руку за империалом. Алёше очень, очень жаль было империала, но он вспомнил о чернушке и с твердостью отдал чухонке драгоценный подарок. Таким образом, чернушка спасена была от жестокой и неминуемой смерти. Лишь только кухарка удалилась в дом, чернушка слетела с кровли и подбежала к Алёше. Она как будто знала, что он ее избавитель. Кружилась около него, хлопала крыльями и кудахтала веселым голосом. Все утро она ходила за ним по двору, как собачка. И казалось, будто хочет что-то сказать ему, да не может. По крайней мере, он никак не мог разобрать ее кудахтанье. Часа за два перед обедом начали собираться гости. Алёшу позвали вверх, надели на него рубашку с круглым воротником и батистовыми манжетами с мелкими складками, белые шароварцы и широкий шелковый голубой кушак. Длинные русые волосы, висевшие у него почти до пояса, хорошенько расчесали, разделили на две равные части и переложили наперед по обе стороны груди. Так наряжали тогда детей. Потом научили, каким образом он должен шаркнуть ногой, когда войдет в комнату директор, и что должен отвечать, если будут сделаны ему какие-нибудь вопросы. В другое время Алёша был бы очень рад приезду директора, коего давно хотелось ему видеть, потому что, судя по почтению, с каким отзывались о нем учитель и учительша, Он воображал, что это должен быть какой-нибудь знаменитый рыцарь в блестящих латах и в шлеме с большими перьями. Но на тот раз любопытство это уступило место мысли, исключительно тогда его занимавшей, о черной курице. Ему все представлялось, как кухарка за нею бегала с ножом и как чернушка кудахтала разными голосами. Притом ему очень досадно было, что не мог он разобрать, что она ему сказать хотела. И его так и тянуло к курятнику. Но делать было нечего. Надлежало дожидаться, пока кончится обед. Наконец приехал директор. Приезд его возвестила учительша, давно уже сидевшая у окна, пристально смотря в ту сторону, откуда его ждали. Все пришло в движение. Учитель, стремглав, бросился из дверей, чтобы встретить его внизу у крыльца. Гости встали с мест своих, и даже Алеша на минуту забыл о своей курочке и подошел к окну, чтобы посмотреть, как рыцарь будет слезать с ретивого коня. Но ему не удалось увидеть его, ибо он успел уже войти в дом. У крыльца же вместо ретивого коня стояли обыкновенные извозчичьи сани. Алеша очень этому удивился. «Если бы я был рыцарь, — подумал он, — то никогда бы не ездил на извозчике, а всегда верхом». Между тем отворили настежь все двери, и учительша начала приседать в ожидании столь почтенного гостя, который вскоре потом показался. Сперва нельзя было видеть его за толстой учительшей, стоявшую в самих дверях. Но когда она, окончив длинное приветствие свое, присела ниже обыкновенного, Алеша, к крайнему удивлению, из-за нее увидел не шлем пернатый, но просто маленькую лысую головку, набело распудренную, единственным украшением которой, как после заметил Алеша, был маленький пучок. Когда вошел он в гостиную, Алеша еще более удивился, увидев, что, несмотря на простой серый фраг, бывший на директоре вместо блестящих лат, все обращались с ним необыкновенно почтительно. Сколь, однако ж, не казалось все это странным Алеше, сколь в другое время он бы ни был обрадован необыкновенным убранством стола, на котором также пародировал и украшенный им окорок, но в этот день он не обращал большого на то внимания. У него в головке все бродило утреннее происшествие с чернушкою. Подали десерт, разного рода варенье, яблоки, бергамоты, финики, винные ягоды и грецкие орехи. Но и тут он ни на одно мгновение не переставал помышлять о своей курочке. И только что встали из-за стола, как он с трепещущим от страха и надежды сердцем подошел к учителю и спросил, можно ли идти поиграть на дворе.
4: «Подите, только недолго там будьте, уж скоро сделается темно».
0: Алеша поспешно надел свою красную бекешу на беличьем меху и зеленую бархатную шапочку с соболем околышком и побежал к забору. Когда он туда прибыл, курочки начали уже собираться на ночлег, и сонные не очень обрадовались принесенным крошкам. Одна чернушка, казалось, не чувствовала охоты ко сну. Она весело к нему подбежала, захлопала крыльями и опять начала кудахтать. Алеша долго с нею играл. Наконец, когда сделалось темно и настала пора идти домой, он сам затворил курятник, удостоверившись наперед, что любезная его курочка уселась на шесте. Когда он выходил из курятника, ему показалось, что глаза у чернушки светятся в темноте, как звездочки, что она тихонько ему говорит.
2: «Алеша, Алеша, останься со мною!»
0: Алеша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных комнатах, между тем, как на другой половине часу до 11 пробыли гости и на нескольких столах играли в вист. Прежде, нежели они разъехались, Алеша пошел в нижний этаж, в спальню, разделся, лег в постель и потушил огонь. Долго не мог он заснуть. Наконец сон его преодолел, и он только что успел во сне разговориться с чернушкою, как, к сожалению, пробужден был шумом разъезжающихся гостей. Немного погодя, учитель, провожавший директора со свечкой, вошел к нему в комнату, посмотрел, все ли в порядке, и вышел вон, замкнув дверь ключом. Ночь была ясная, и сквозь ставни, неплотно затворявшиеся, упадал в комнату бледный луч луны. Алеша лежал с открытыми глазами и долго слушал, как в верхнем жилье над его головою ходили по комнатам и приводили в порядок стулья и столы. Наконец все утихло. Он взглянул на стоявшую подле него кровать, немного освещенную месячным сиянием, и заметил, что белая простыня, висящая почти до полу, легко шевелилась. Он пристальнее стал всматриваться. Ему послышалось, как будто что-то под кроватью царапается. И немного погодя, показалось, что кто-то тихим голосом зовет его.
2: «Алеша! Алеша!»
0: Алеша испугался. Он один был в комнате, и ему тотчас пришло на мысль, что под кроватью должен быть вор. Но потом, рассудив, что вор не называл бы его по имени, он несколько ободрился, хотя сердце в нем дрожало. Он немного приподнялся в постели и еще яснее увидел, что простыня шевелится. Еще внятнее услышал, что кто-то говорит.
2: «Алеша! Алеша!»
0: Вдруг белая простыня приподнялась, и из-под нее вышла черная курица.
3: «А, это ты, Чернушка! Как ты зашла сюда?»
0: Чернушка захлопала крыльями, взлетела к нему на кровать и сказала человеческим голосом.
2: «Это я, Алеша. Ты не боишься меня, не правда ли?»
3: «Зачем я буду тебя бояться? Я тебя люблю. Только для меня странно, что ты так хорошо говоришь. Я совсем не знал, что ты говорить умеешь».
2: «Если ты меня не боишься, так поди за мною. Я тебе покажу что-нибудь хорошенькое. Одевайся скорее».
3: «Какая ты, Чернушка, смешная! Как же мне можно одеться в темноте? Я платье своего теперь не сыщу. Я и тебя на силу вижу».
2: «Постараюсь этому помочь».
0: Тут она закудахтала странным голосом. И вдруг, откуда ни взялись, маленькие свечки в серебряных шандалах. Не больше, как с Алешин маленький пальчик. Шандалы эти очутились на полу, на стульях, на окнах, даже на рукомойнике. И в комнате сделалось так светло, как будто днем. Алеша начал одеваться, а курочка подавала ему платье, и таким образом он вскоре совсем был одет. Когда Алеша был готов, Чернушка опять закудахтала, и все свечки исчезли.
2: «Иди за мною».
0: И Алеша смело последовал за нею. Из глаз ее выходили как будто лучи, которые освещали все вокруг них, хотя не так ярко, как маленькие свечки. Они прошли через переднюю.
3: «Дверь заперта ключом»,
0: — сказала Алеша. Но курочка ему не отвечала. Она хлопнула крыльями, и дверь сама собой отворилась. Потом, прошедши через сени, обратились они к комнатам, где жили столетние старушки-голландки. Алеша никогда у них не бывал, но слыхал, что комнаты у них убраны по-старинному, что у одной из них большой серый попугай, а у другой серая кошка, очень умная, которая умеет прыгать через обруч и подавать лапку. Ему давно хотелось все это видеть, и потому он очень обрадовался, когда курочка опять хлопнула крыльями, и дверь в старушкины покои отворилась. Алеша в первой комнате увидел всякого рода странные мебели. Резные стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была из голландских изразцов, на которых нарисованы были синий муравой люди и звери. Алеша хотел было остановиться, чтобы рассмотреть мебели, особливо фигуры на лежанке, но Чернушка ему не позволила. Они вошли во вторую комнату, и тут-то Алеша обрадовался. В прекрасной золотой клетке сидел большой серый попугай с красным хвостом. Алеша тотчас хотел подбежать к нему, Чернушка опять его не допустила.
2: «Не трогай здесь ничего, берегись разбудить старушек».
0: Тут только Алеша заметил, что подле попугая стояла кровать с белыми кисейными занавесками, сквозь которые он мог различить старушку, лежащую с закрытыми глазами. Она показалась ему как будто восковая. В другом углу стояла такая же точно кровать, где спала другая старушка, а подле нее сидела серая кошка и умывалась передними лапами. Проходя мимо нее, Алеша не мог утерпеть, чтобы не попросить у ней лапки. Вдруг она громко замяукала, попугай нахохлился и начал громко кричать.
5: «Дурак! Дурак!»
0: В то самое время видно было сквозь кисейные занавески, что старушки приподнялись в постели. Чернушка поспешно удалилась, Алёша побежал за нею, дверь вслед за ними сильно захлопнулась. Еще долго слышно было, как попугай кричал. Сказала Чернушка, когда они удалились от комнат старушек.
2: Ты верно разбудил рыцарей?
3: Каких рыцарей?
2: Ты увидишь. Не бойся, однако ж, ничего. Иди за мною смело.
0: Они спустились вниз по лестнице, как будто в погреб, и долго-долго шли по разным переходам и коридорам, которых прежде Алёша никогда не видывал. Иногда коридоры эти были так низкие и узкие, что Алёша принужден был нагибаться. Вдруг вошли они в залу, освещенную тремя большими хрустальными люстрами. Зала была без окошек, и по обеим сторонам висели на стенах рыцари в блестящих латах с большими перьями на шлемах, с копьями и щитами в железных руках. Чернушка шла вперед на цыпочках, и Алёша велела следовать за собой тихонько-тихонько. В конце залы была большая дверь из светлой желтой меди. Лишь только они подошли к ней, как соскочили со стен два рыцаря, ударили копьями об щиты и бросились на черную курицу. Чернушка подняла хохол, распустила крылья. Вдруг сделалась большая-большая, выше рыцарей, и начала с ними сражаться. Рыцари сильно на нее наступали, а она защищалась крыльями и носом. Алёше сделалось страшно, сердце в нем сильно затрепетало, и он упал в обморок. Когда пришел он опять в себя, солнце сквозь ставни освещало комнату, и он лежал в своей постели. Не видно было ни Чернушки, ни рыцарей. Алёша долго не мог опомниться. Он не понимал, что с ним было ночью. Во сне ли все это видел, или в самом деле это происходило? Он оделся и пошел вверх. Но у него не выходило из головы виденное им в прошлую ночь. С нетерпением ожидал он минуты, когда можно ему будет идти играть на двор. Но весь тот день, как нарочно, шел сильный снег, и нельзя было и подумать, чтобы выйти из дому. За обедом учительша, между прочими разговорами, объявила мужу, что черная курица непонятно куда спряталась.
1: Впрочем, беда невелика. Если бы она и пропала, она давно назначена была на кухню. Вообрази себе, душенька, что с тех пор, как она у нас в доме, она не снесла ни одного яичка.
0: Алёша чуть-чуть не заплакал. Хотя и пришло ему на мысль, что лучше, чтобы ее никогда не находили, нежели чтобы попала она на кухню. После обеда Алёша остался опять один в классных комнатах. Он беспрестанно думал о том, что происходило в прошедшую ночь, и не мог никак утешиться о потере любезной Чернушки. Иногда ему казалось, что он непременно должен ее увидеть в следующую ночь, несмотря на то, что она пропала из курятника. Но потом ему казалось, что это дело несбыточное, и он опять погружался в печаль. Настало время ложиться спать. И Алёша с нетерпением разделся и лег в постель. Не успел он взглянуть на соседнюю кровать, опять освещенную тихим лунным сиянием, как зашевелилась белая простыня. Точно так, как накануне. Опять послышался ему голос, его зовущий.
2: «Алёша! Алёша!»
0: Немного погодя, вышла из-под кровати Чернушка и взлетела к нему на постель.
3: «Здравствуй, Чернушка!»
0: — вскричал он вне себя от радости.
3: «Я боялся, что никогда тебя не увижу. Здорова ли ты?»
2: «Здорова, но чуть было не занемогла по твоей милости».
3: «Как это, Чернушка?»
2: «Ты добрый мальчик, но при том ты ветрен и никогда не слушаешься с первого слова, а это нехорошо». «Вчера я говорила тебе, чтоб ты ничего не трогал в комнатах старушек. Несмотря на то, ты не мог утерпеть, чтобы не попросить у кошки лапку. Кошка разбудила попугая, попугай старушек, старушки рыцарей, и я на силу с ними сладила».
3: «Виноват, любезная Чернушка. Вперед не буду. Пожалуйста, поведи меня сегодня опять туда. Ты увидишь, что я буду послушен».
2: «Хорошо. послушайте.
0: Курочка закудахтала, как накануне, и те же маленькие свечки явились в тех же серебряных шандалах. Алеша опять оделся и пошел за курицей. Опять вошли они в покой старушек, но в этот раз он уже ни до чего не дотрагивался. Когда они проходили через первую комнату, то ему показалось, что люди и звери, нарисованные на лежанке, делают разные смешные гримасы и манят его к себе, но он нарочно от них отвернулся. Во второй комнате старушки-голландки, так же, как накануне, лежали в постелях, будто восковые. Попугай смотрел на Алешу и хлопал глазами. Серая кошка опять умывалась лапками. На уборном столе перед зеркалом Алеша увидел две фарфоровые китайские куклы, которых вчера он не заметил. Они кивали ему головою, но он помнил приказание Чернушки и прошел, не останавливаясь, однако не мог утерпеть, чтобы мимоходом им не поклониться. Куколки тотчас соскочили со стола и побежали за ним, все кивая головою. Чуть-чуть он не остановился, так они показались ему забавными, но Чернушка оглянулась на него с сердитым видом, и он опомнился. Куколки проводили их до дверей, и, видя, что Алеша на них не смотрит, возвратились на свои места. Опять спустились они с лестницы, ходили по переходам и коридорам и пришли в ту же залу, освещенную тремя хрустальными люстрами. Те же рыцари висели на стенах, и опять, когда приблизились они к двери из желтой меди, два рыцаря сошли со стены и заступили им дорогу. Казалось, однако, что они не так сердиты были, как накануне. Они едва тащили ноги, как осенние мухи, и видно было, что они через силу держали свои копья. Чернушка сделалась большая и нахохлилась, но только что ударила их крыльями, как они рассыпались на части, и Алеша увидел, что то были пустые латы. Медная дверь сама собою отворилась, и они пошли далее. Немного погодя, вошли они в другую залу, пространную, но невысокую, так что Алеша мог достать рукой до потолка. Зала эта освещена была такими же маленькими свечками, какие он видел в своей комнате, но шандалы были не серебряные, а золотые. Тут Чернушка оставила Алешу.
2: «Побудь здесь немного, я скоро приду назад. Сегодня был ты умен, хотя неосторожно поступил, поклоняясь фарфоровым куколкам. Если бы ты им не поклонился, то рыцари остались бы на стене. Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и оттого рыцари не имели никакой силы».
0: После сего Чернушка вышла из залы. Оставшись один, Алеша со вниманием стал рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из лабрадора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в пансионе. Панели и двери были из чистого золота. В конце залы, под зеленым балдахином, на возвышенном месте, стояли кресла из золота. Алеша очень любовался этим убранством. Но странным показалось ему, что все было в самом маленьком виде, как будто для небольших кукол. Между тем, как он с любопытством все рассматривал, отворилась боковая дверь, прежде им незамеченная, и вошло множество маленьких людей, ростом не более как с поларшина, в нарядных разноцветных платьях. Вид их был важен. Иные по одеянию казались военными, другие — гражданскими чиновниками. На всех были круглые с перьями шляпы, наподобие испанских. Они не замечали Алеши, прохаживались чинно по комнатам и громко между собою говорили. Но он не мог понять, что они говорили. Долго смотрел он на них молча и только что хотел подойти к одному из них с вопросом, как отворилась большая дверь в конце залы. Все замолкли, встали к стенам в два ряда и сняли шляпы. В одно мгновение комната сделалась еще светлее. Все маленькие свечки еще ярче загорели, и Алеша увидел 20 маленьких рыцарей в золотых латах с пунцовыми на шлемах перьями, которые попарно входили тихим маршем. Потом, в глубоком молчании, стали они по обеим сторонам кресел. Немного погодя, вошел в залу человек с величественной осанкою, на голове свинцом, блестящим драгоценными камнями. На нем была светло-зеленая мантия, подбитая мышьим мехом с длинным шлейфом, который несли 20 маленьких пажей в пунцовых платьях. Алеша тотчас догадался, что это должен быть король. Он низко ему поклонился. Король отвечал на поклон его весьма ласково и сел в золотые кресла. Потом что-то приказал одному из стоявших подле него рыцарей, который подошел к Алёше, объявил ему, чтобы он приблизился к креслам. Алёша повиновался.
5: «Мне давно было известно, что ты добрый мальчик, но третьего дня ты оказал великую услугу моему народу и зато заслуживаешь награду. Мой главный министр донес мне, что ты спас его от неизбежной и жестокой смерти».
6: «Когда?»
5: «Третьего дня на дворе. Вот тот, который обязан тебе жизнью».
0: Алеша взглянул на того, на которого указывал король. И тут только заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый весь в черное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху с зубчиками, надетая немного на бок, а на шее был платок, очень накрахмаленный, отчего казался он немного синеватым. Он умильно улыбался, глядя на Алешу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видал. Сколь для Алеши не было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок, но он любил правду и потому, сделав низкий поклон, сказал:
6: «Господин король! Я не могу принять на свой счет того, чего никогда не делал. Третьего дня я имел счастье избавить от смерти не министра вашего, а черную нашу курицу, которую не любила кухарка за то, что не снесла она ни одного яйца».
5: «Что ты говоришь? Мой министр не курица, а заслуженный чиновник».
0: Тут подошел министр ближе, и Алеша увидел, что в самом деле это была его любезная чернушка. Он очень обрадовался и попросил у короля извинения, хотя никак не мог понять, что это значит.
5: «Скажи мне, чего ты желаешь? Если я в силах, то непременно исполню твое требование».
2: «Говори смело, Алеша»,
0: — шепнул ему на ухо министр. Алеша задумался и не знал, чего пожелать. Если б дали ему более времени, то он, может быть, и придумал бы что-нибудь хорошенькое. Но так как ему казалось неучтивым заставить дожидаться короля, то он поспешил с ответом.
6: «Я бы желал, чтобы не учившись, я всегда знал урок свой, какой бы мне ни задали».
5: «Не думал я, что ты такой ленивец, но делать нечего. Я должен исполнить свое обещание», —
0: отвечал король, покачав головою. Он махнул рукою, и паж поднес золотое блюдо, на котором лежало одно конопляное семечко.
5: «Возьми это семечко. Пока оно будет у тебя, ты всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе ни задали. С тем, однако, условием, чтоб ты ни под каким предлогом никому не сказывал ни одного слова о том, что ты здесь видел или впредь увидишь. Малейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей, а нам наделает множество хлопот и неприятностей».
0: Алеша взял конопляное зерно, завернул в бумажку и положил в карман, обещаясь быть молчаливым и скромным. Король после того встал с кресел и тем же порядком вышел из залы, приказав прежде министру угостить Алешу как можно лучше. А лишь только король удалился, как окружили Алешу все придворные и начали его всячески ласкать, изъявляя признательность свою за то, что он избавил министра. Они все предлагали ему свои услуги. Одни спрашивали, не хочет ли он погулять в саду или посмотреть королевский зверинец. Другие приглашали его на охоту. Алеша не знал, на что решиться. Наконец министр объявил, что сам будет показывать подземные редкости дорогому гостю. Сначала повел он его в сад, устроенный в английском вкусе. Дорожки усеяны были крупными разноцветными камушками, отражавшими свет от бесчисленных маленьких ламп, которыми увешаны были деревья. Этот блеск чрезвычайно понравился Алёше.
2: «Камни эти у вас называются драгоценными. Это все бриллианты, яхонты, изумруды и аметисты».
6: «Когда бы у нас этим усыпаны были дорожки!»
2: «Тогда и у вас бы они так же были малоценны, как здесь».
0: Деревья также показались Алёше отменно красивыми, хотя при том очень странными. Они были разного цвета: красные, зеленые, коричневые, белые, голубые и лиловые. Когда посмотрел он на них со вниманием, то увидел, что это не что иное, как разного рода мох, только выше и толще обыкновенного. Министр рассказал ему, что мох этот выписан королем за большие деньги из дальних стран, из самой глубины земного шара. Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алёше диких зверей, которые привязаны были на золотых цепях. Всматриваясь внимательно, он, к удивлению своему, увидел, что дикие эти звери были не что иное, как большие крысы, кроты, хорьки и подобные им звери, живущие в земле и под полами. Ему это очень показалось смешно, но он из учтивости не сказал ни слова. Возвратившись в комнаты после прогулки, Алёша в большой зале нашел накрытый стол, на котором расставлены были разного рода конфеты, пироги, паштеты и фрукты. Блюда все были из чистого золота, а бутылки и стаканы выточены из цельных бриллиантов, яхонтов и изумрудов.
2: «Кушай что угодно. С собой уже брать ничего не позволяется».
0: Алёша в тот день очень хорошо поужинал, и потому ему вовсе не хотелось кушать.
6: «Вы обещались взять меня с собой на охоту?»
2: «Очень хорошо. Я думаю, что лошади уже оседланы».
0: Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых на балдашнике были резной работы и представляли лошадиные головы. Министр с большой ловкостью вскочил на свою лошадь. Алёше подвели палку гораздо более других.
2: «Берегись, чтобы лошадь тебя не сбросила. Она не из самых смелых».
0: Алёша внутренне смеялся этому, но когда он взял палку между ног, то увидел, что совет министра был не бесполезен. Палка начала под ним увертываться и манежиться, как настоящая лошадь, и он на силу мог усидеть. Между тем затрубили врага, и охотники пустились скакать во всю прыть по разным переходам и коридорам. Долго они так скакали, и Алёша от них не отставал, хотя с трудом мог сдерживать бешеную палку свою. Вдруг из одного бокового коридора выскочило несколько крыс, таких больших, каких Алёша никогда не видывал. Они хотели пробежать мимо, но когда министр приказал их окружить, то они остановились и начали защищаться храбро. Несмотря, однако, на то, они были побеждены мужеством и искусством охотников. 8 крыс легли на месте, 3 обратились в бегство, а одну, довольно тяжело раненую, министр велел вылечить и отвезти в зверинец. По окончании охоты Алёша так устал, что глазки его невольно закрывались. При всем том, ему хотелось обо многом поговорить с Чернушкой, и он попросил позволения возвратиться в залу, из которой они выехали на охоту. Министр на то согласился. Большой рысью поехали они назад, и по прибытии в залу отдали лошадей конюхам, раскланялись придворными и охотниками и сели друг подле друга на принесенные им стулья.
6: «Скажи, пожалуйста, зачем вы убили бедных крыс, которые вас не беспокоят и живут так далеко от вашего жилища?»
2: «Если б мы их не истребляли, то они вскоре бы нас выгнали из комнат наших и истребили бы все наши съестные припасы. К тому же мышьи и крыси меха у нас в высокой цене по причине их легкости и мягкости. Одним знатным особам позволено их у нас употреблять».
6: «Да скажи мне, пожалуй, кто вы таковы?»
2: «Неужели ты никогда не слыхал, что под землей живет народ наш? Правда, немногим удается нас видеть. Однако бывали примеры, особливо в старину, что мы выходили на свет и показывались людям. Теперь это редко случается, потому что люди сделались очень нескромны. А у нас существует закон, что если тот, кому мы показались, не сохранит этого в тайне,

0: вас говорить. Я теперь вспомнил, что читал в одной книжке о гномах, которые живут под землей. Пишут, что в некотором городе очень разбогател один сапожник в самое короткое время, так что никто не понимал, откуда взялось его богатство. Наконец, как-то узнали, что он шил сапоги и башмаки на гномов, плативших ему за то очень дорого.
1: Быть может, что это правда.
0: Но объясни мне, любезная Чернушка, отчего ты, будучи министром, являешься в свет в виде курицы? И какую связь имеете вы со старушками-голландками?
2: Чернушка, желая удовлетворить его любопытству, начала было рассказывать ему подробно о многом, но при самом начале ее рассказа глаза Алешины закрылись, и он крепко заснул. Проснувшись на другое утро, он лежал в своей постели. Долго не мог он опомниться и не знал, что ему думать. Чернушка и министр, король и рыцарь, голландки и крысы — все это смешалось в его голове, и он на силу мысленно привел в порядок все виденное им в прошлую ночь. Вспомнив, что король подарил ему конопляное зерно, он поспешно бросился к своему платью и действительно нашел в кармане бумажку, в которой завернуто было конопляное семечко. «Увидим», — подумал он, — «сдержит ли слово свое король? Завтра начнутся классы, а я еще не успел выучить всех своих уроков». Исторический урок особенно его беспокоил. Ему задано было выучить наизусть несколько страниц из Шрековой всемирной истории, и он не знал еще ни одного слова. Настал понедельник, съехались пансионеры, и начались классы. От 10 часов до 12 преподавал историю сам содержатель пансиона. У Алёши сильно билось сердце. Пока дошла до него очередь, он несколько раз ощупывал лежащую в кармане бумажку с конопляным зернышком. Наконец его вызвали. С трепетом подошел он к учителю, открыл рот, сам еще не зная, что сказать, и безошибочно, не останавливаясь, проговорил заданное. Учитель очень его хвалил, однако Алеша не принимал его хвалу с тем удовольствием, которое прежде чувствовал он в подобных случаях. Внутренний голос ему говорил, что он не заслуживает этой похвалы, потому что урок этот не стоил ему никакого труда. В продолжении нескольких недель учители не могли нахвалиться Алешею. Все уроки без исключения знал он совершенно. Все переводы с одного языка на другой были без ошибок, так что не могли надивиться чрезвычайными его успехами. Алеша внутренно стыдился этих похвал. Ему совестно было, что поставляли его в пример товарищам, тогда как он вовсе того не заслуживал. В течение этого времени Чернушка к нему не являлась. Несмотря на то, что Алеша, особливо в первые недели после получения конопляного зернышка, не пропускал почти ни одного дня без того, чтобы ее не звать, когда ложился спать. Сначала он очень о том горевал, но потом успокоился мыслью, что она, вероятно, занята важными делами по своему званию. Впоследствии же похвалы, которыми все его осыпали, так его заняли, что он довольно редко о ней вспоминал. Между тем, слух о необыкновенных его способностях разнесся вскоре по целому Петербургу. Сам директор училищ приезжал несколько раз в пансион и любовался Алешей. Учитель носил его на руках, ибо через него пансион вошел в славу. Со всех концов города съезжались родители и приставали к нему, чтобы он детей их принял к себе, в надежде, что и они такие же будут ученые, как Алеша. Вскоре пансион так наполнился, что не было уже места для новых пансионеров. И учитель с учительшей начали помышлять о том, чтобы нанять дом гораздо пространнейший того, в котором они жили. Алеша, как сказал я уже выше, сначала стыдился похвал, чувствуя, что вовсе их не заслуживает, но мало-помалу он стал к ним привыкать. И, наконец, самолюбие его дошло до того, что он принимал, не краснеясь, похвалы, которыми его осыпали. Он много стал о себе думать, важничал перед другими мальчиками,

0: вообразил себе, что он гораздо лучше и умнее всех их. Нрав Алешин от этого совсем испортился. Из доброго, милого и скромного мальчика он сделался гордый и непослушный. Совесть часто его в том упрекала, и внутренний голос ему говорил:
1: «Алеша, не гордись, не приписывай самому себе того, что тебе не принадлежит. Благодари судьбу за то, что она тебе доставила выгоды против других детей. Но не думай, что ты лучше их. Если ты не исправишься, то никто тебя любить не будет. И тогда ты при всей своей учености будешь самое несчастное дитя».
0: Иногда он и принимал намерение исправиться. Но, к несчастью, самолюбие так в нем было сильно, что заглушало голос совести. И он день ото дня становился хуже, и день ото дня товарищи менее его любили. Притом Алеша сделался страшный шалун. Не имея нужды твердить уроков, которые ему задавали, он в то время, когда другие дети готовились к классам, занимался шалостями, и эта праздность еще более портила его нрав. Наконец он так надоел всем дурным своим нравом, что учитель серьезно начал думать о средствах к исправлению такого дурного мальчика. И для того задавал ему уроки вдвое и втрое больше, нежели другим. Но и это нисколько не помогало. Алеша вовсе не учился, а все-таки знал урок с начала до конца без малейшей ошибки. Однажды учитель, не зная, что с ним делать, задал ему выучить наизусть страниц 20 к другому утру. И надеялся, что он, по крайней мере, в этот день будет смирнее. Но наш Алеша и не думал об уроке. В этот день он нарочно шалил более обыкновенного. И учитель тщетно грозил ему наказанием, если на другое утро не будет он знать урока. Алеша внутренно смеялся этим угрозам, будучи уверен, что конопляное зернышко поможет ему непременно. На следующий день, в назначенный час, учитель взял в руки книжку, из которой задан был урок Алеши, подозвал его к себе и велел проговорить заданное. Все дети с любопытством обратили на Алешу внимание. И сам учитель не знал, что подумать, когда Алеша, несмотря на то, что вовсе накануне не твердил урока, смело встал со скамейки и подошел к нему. Алеша немало не сомневался в том, что и этот раз ему удастся показать свою необыкновенную способность. Он разинул рот и не мог выговорить ни слова.
2: «Что ж вы молчите? Говорите урок».
0: Алеша покраснел, потом побледнел, опять покраснел, начал мять свои руки, слезы у него от страха навернулись на глазах.
2: «Что ж вы молчите? Говорите урок».
0: Он не мог выговорить ни одного слова, потому что, надеясь на конопляное зерно, он даже и не заглядывал в книгу.
2: «Что это значит, Алеша? Зачем вы не хотите говорить?»
0: Алеша сам не знал, чему приписать такую странность. Всунул руку в карман, чтобы ощупать семечко. Но как описать его отчаяние, когда он его не нашел? Слезы градом полились из глаз его. Он горько плакал и все-таки не мог сказать ни слова. Между тем учитель терял терпение. Привыкнув к тому, что Алеша всегда отвечал безошибочно и не запинаясь, ему казалось невозможным, чтобы он не знал, по крайней мере, начала урока, и потому приписывал молчание его упрямству.
2: «Пойдите в спальню и оставайтесь там, пока совершенно будете знать урок».
0: Алешу отвели в нижний этаж, дали ему книгу и заперли дверь ключом. Лишь только он остался один, как начал везде искать конопляное зернышко. Он долго шарил у себя в карманах, ползал по полу, смотрел под кроватью, перебирал одеяло, подушки, простыню. Все напрасно. Нигде не было и следов любезного зернышка. Он старался вспомнить, где он мог его потерять, и, наконец, уверился, что выронил его как-нибудь накануне, играя на дворе. Но каким образом найти его? Он заперт был в комнате. А если бы позволили выйти на двор, так и это, вероятно, ни к чему бы не послужило, ибо он знал, что курочки лакомы на коноплю, и зернышко... крышка его, верно, которая-нибудь из них успела склевать. Отчаявшись отыскать его, он вздумал призвать к себе на помощь Чернушку.
1: «Милая Чернушка, любезный министр, пожалуйста, явись мне и дай другое зернышко. Я, право, впредь буду осторожнее».
0: Но никто не отвечал на его просьбы. И он, наконец, сел на стул и опять принялся горько плакать. Между тем настала пора обедать. Дверь отворилась, и вошел учитель.
2: «Знаете ли вы теперь урок?»
0: Алеша, громко всхлипывая, принужден был сказать, что не знает.
2: «Ну так оставайтесь здесь, пока выучите!»
0: Учитель велел подать ему стакан воды и кусок ржаного хлеба и оставил его опять одного. Алеша стал твердить наизусть, но ничего не входило ему в голову. Он давно отвык от занятий, да и как вытвердить 20 печатных страниц. Сколько он не трудился, сколько не напрягал свою память, но когда настал вечер, он не знал более 2 или 3 страниц, да и то плохо. Когда пришло время другим детям ложиться спать, все товарищи его разом нагрянули в комнату, и с ними пришел опять учитель.
2: «Алеша, знаете ли вы урок?»
0: И бедный Алеша сквозь слезы отвечал.
1: «Знаю только 2 страницы».
2: «Так, видно, и завтра придется вам просидеть здесь на хлебе и на воде»,
0: — сказал учитель. Пожелал другим детям покойного сна и удалился. Алеша остался с товарищами. Тогда, когда он был доброе и скромное дитя, все его любили. Если, бывало, подвергался он наказанию, то все о нем жалели. И это ему служило утешением. Но теперь никто не обращал на него внимания. Все с презрением на него смотрели и не говорили с ним ни слова. Он решился сам начать разговор с одним мальчиком, с которым в прежнее время был очень дружен. Но тот от него отворотился, не отвечая. Алеша обратился к другому, но и тот говорить с ним не хотел и даже оттолкнул его от себя, когда он опять с ним заговорил. Тут несчастный Алеша почувствовал, что он заслуживает такое с ним обхождение товарищей. Обливаясь слезами, лег он в свою постель, но никак не мог заснуть. Долго лежал он таким образом и с горестью вспоминал о минувших счастливых днях. Все дети уже наслаждались сладким сном, один только он заснуть не мог.
1: «И Чернушка меня оставила»,
0: — подумал Алеша, и слезы вновь полились у него из глаз. Вдруг простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно как в первый тот день, когда к нему явилась черная курица. Сердце в нем стало биться сильнее. Он желал, чтобы Чернушка вышла опять из-под кровати, но не смел надеяться, что желание его исполнится.
1: «Чернушка! Чернушка!»
0: — сказал он, наконец, в полголоса. Простыня приподнялась, и к нему на постель взлетела черная курица.
1: «Ах, Чернушка! Я не смел надеяться, что с тобой увижусь! Ты меня не забыла?»
3: «Нет, я не могу забыть оказанной тобой услуги. Хотя тот Алеша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на того, которого теперь перед собой вижу. Ты тогда был добрый мальчик, скромный и учтивый, и все тебя любили. А теперь я не узнаю тебя».
0: Алеша горько заплакал, а Чернушка продолжала давать ему наставления. Долго она с ним разговаривала и со слезами упрашивала его исправиться. Наконец, когда уже начинал показываться дневной свет, курочка ему сказала.
3: «Я должна тебя оставить, Алеша. Вот конопляное зерно, которое выронил ты на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтобы лишить тебя оного за твою неосторожность. Помни, однако, что ты дал честное слово сохранять в тайне все, что тебе о нас известно. Алеша, к теперешним худым свойствам твоим не прибавь еще худшего — неблагодарности».
0: Алеша с восхищением взял любезное свое семечко из лапок курицы и обещался употребить все силы свои, чтобы справиться.
1: «Ты увидишь, милая Чернушка, что я сегодня же совсем другой буду».
3: Не полагай, что так легко исправиться от пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щелочку. И потому, если хочешь исправиться, то должен беспрестанно и строго смотреть за собою. Но прощай, пора нам расстаться.
0: Алёша, оставшись один, начал рассматривать свое зернышко и не мог им налюбоваться. Теперь-то он совершенно спокоен был насчет урока, и вчерашнее горе не оставило в нем никаких следов. Он с радостью думал о том, как будут все удивляться, когда он безошибочно проговорит 20 страниц, и мысль, что он опять возьмет верх над товарищами, которые не хотели с ним говорить, ласкала его самолюбие. Об исправлении самого себя он хотя и не забыл, но думал, что это не может быть так трудно, как говорила Чернушка.
1: «Будто не от меня зависит исправиться. Стоит только захотеть, и все опять меня любить будут».
0: Увы, бедный Леша не знал, что для исправления самого себя необходимо должно начать тем, что подкинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность. Когда поутру собрались дети в классы, Алешу позвали вверх. Он вошел с веселым и торжествующим видом.
2: «Знаете ли вы урок ваш?»
0: — спросил учитель, взглянув на него строго.
1: «Знаю»,
0: — отвечал Алеша смело. Он начал говорить и проговорил все 20 страниц без малейшей ошибки и остановки. Учитель вне себя был от удивления, а Алеша гордо посматривал на своих товарищей. От глаз учителя не скрылся гордый вид Алёши.
2: «Вы знаете урок свой, это правда. Но зачем вы вчера не хотели его сказать?»
1: «Вчера я не знал его».
2: «Быть не может. Вчера в вечеру вы мне сказали, что знаете только 2 страницы, да и то плохо. А теперь без ошибки проговорили все 20. Когда же вы его выучили?»
0: Алёша замолчал. Наконец, дрожащим голосом сказал он:
1: «Я выучил его сегодня поутру».
0: Но тут вдруг все дети, огорченные его надменностью, закричали в один голос:
4: «Он неправду говорит!
5: Он и книги в руки не брал сегодня поутру!»
0: Алеша вздрогнул, потупил глаза в землю и не сказал ни слова.
2: «Отвечайте же! Когда выучили вы урок?»
0: Он так поражен был сим неожиданным вопросом и недоброжелательством, которое оказывали ему все его товарищи, что не мог опомниться. Между тем учитель, полагая, что он накануне не хотел сказывать урока из упрямства, счел за нужное строго наказать его.
2: «Чем более вы от природы имеете способности и дарований, тем скромнее и послушнее вы должны быть. Не для того Бог дал вам ум, чтобы вы во зло его употребляли. Вы заслуживаете наказания за вчерашнее упрямство, а сегодня вы еще увеличили вину вашу тем, что солгали. Господа!» —
0: продолжал учитель, обратясь к пансионерам.
2: «Запрещаю всем вам говорить с Алешей до тех пор, пока он совершенно исправится. А так как, вероятно, для него это небольшое наказание, то велите подать розги».
0: Принесли розги. Алеша был в отчаянии. В первый еще раз, с тех пор, как существовал пансион, наказывали розгами. И кого же? Алешу, который так много о себе думал, который считал себя лучше и умнее всех. Какой стыд! Он, рыдая, бросился к учителю и обещался совершенно исправиться.
2: «Надо было думать об этом прежде», —
0: был ему ответ. Слезы и раскаяние Алеши тронули товарищей, и они начали просить за ним. А Алеша, чувствуя, что не заслужил их сострадания, еще горше стал плакать. Наконец, учитель приведен был в жалость.
2: «Хорошо. Я прощу вас ради просьбы товарищей ваших, но с тем, чтобы вы пред всеми признались в вашей вине и объявили, когда вы выучили заданный урок».
0: Алеша совершенно потерял голову. Он забыл обещание, данное подземельному королю и его министру, и начал рассказывать о черной курице, о рыцарях, о маленьких людях. Учитель не дал ему договорить.
2: «Как? Вместо того, чтобы раскаяться в дурном поведении вашем, вы меня еще вздумали дурачить, рассказывая сказку о черной курице. Этого слишком уже много. Нет, дети, вы видите сами, что его нельзя не наказать.
0: И бедного Алешу высекли. С поникшей головою, с растерзанным сердцем, Алеша пошел в нижний этаж, в спальные комнаты. Он был как убитый. Стыд и раскаяние наполняли его душу. Когда через несколько часов он немного успокоился и положил руку в карман, конопляного зернышка в нем не было. Алеша горько заплакал, чувствуя, что потерял его невозвратно. В вечеру, когда другие дети пришли спать, он также лег в постель, но заснуть никак не мог. Как раскаивался он в дурном поведении своем. Он решительно принял намерение исправиться, хотя чувствовал, что конопляное зернышко возвратить невозможно. Около полуночи пошевелилась опять простыня у соседней кровати. Алеша, который накануне этому радовался, теперь закрыл глаза. Он боялся увидеть чернушку. Совесть его мучила. Он вспомнил, что еще вчера в вечеру так уверительно говорил чернушке, что непременно исправится. И вместо того, что он ей теперь скажет? Несколько времени лежал он с закрытыми глазами. Ему слышался шорох от поднимающейся простыни. Кто-то подошел к его кровати, и голос, знакомый голос, назвал его по имени.
3: Алеша! Алеша!
0: Но он стыдился открыть глаза. А между тем слезы из них выкатывались и текли по его щекам. Вдруг кто-то дернул за одеяло. Алеша невольно проглянул, и перед ним стояла чернушка не в виде курицы, а в черном платье, в малиновой шапочке с зубчиками и в белом накрахмаленном шейном платке, точно как он видел ее в подземной зале.
3: Алеша, я вижу, что ты не спишь. Прощай. Я пришел с тобой проститься. Более мы не увидимся.
0: Алеша громко зарыдал.
1: «Прощай! Прощай! Если можешь, прости меня! Я знаю, что виноват пред тобою, но я жестоко зато наказан!»
3: «Алеша, я тебя прощаю! Не могу забыть, что ты спас жизнь мою, и все тебя люблю, хотя ты сделал меня несчастным, может быть, навеки! Прощай! Мне позволено видеться с тобою на самое короткое время!» Еще в течение нынешней ночи король с целым народом своим должен переселиться далеко-далеко от здешних мест. Все в отчаянии, все проливают слезы. Мы несколько столетий жили здесь так счастливо, так покойно.
0: Алеша бросился целовать маленькие ручки министра. Схватив его за руку, он увидел на ней что-то блестящее, и в то же самое время какой-то необыкновенный звук поразил его слух.
1: «Что это такое?»
0: — спросил он с изумлением. Министр поднял обе руки кверху, и Алеша увидел, что они были скованы золотой цепью. Он ужаснулся.
3: «Твоя нескромность причиной, что я осужден носить эти цепи»,
0: — сказал министр с глубоким вздохом.
3: «Но не плачь, Алеша. Твои слезы помочь мне не могут. Одним только ты можешь меня утешить в моем несчастье. Старайся исправиться и будь опять таким же добрым мальчиком, как был прежде. Прощай в последний раз».
0: Министр пожал Алёше руку и скрылся под соседнюю кровать. Кричал ему вслед Алеша, но чернушка не отвечала. Во всю ночь не мог он сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед рассветом послышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с постели, приложил к полу ухо и долго слышал стук маленьких колес и шум, как будто множество маленьких людей проходило. Между шумом этим слышен был также плач женщин и детей и голос министра Чернушки, который кричал ему: –

другой день поутру дети, проснувшись, увидели Алешу, лежащего на полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали за доктором, который объявил, что у него сильная горячка. Недель через шесть Алеша с помощью Божией выздоровел, и все происходившее с ним перед болезнью казалось ему тяжелым сном. Ни учитель, ни товарищи не напоминали ему ни слова, ни о черной курице, ни о наказании, которому он подвергся. Алеша же сам стыдился об этом говорить и старался быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили и стали ласкать. И он сделался примером для своих товарищей, хотя уже и не мог выучить наизусть 20 печатных страниц вдруг, которых, впрочем, ему и не задавали.

0: Мой маленький друг,
1: здравствуй.
0: Сегодня я почитаю тебе не сказку, а небольшой лесной рассказ Виталия Бианки про то, кто где живет. Замечательные домишки. Послушай. Наступила пора выводить детенышей. В лесу каждый построил себе дом. Весь лес сверху донизу занят сейчас под жилье. Свободного местечка нигде не осталось. Живут на земле, под землей, на воде, под водой, в деревьях, на траве и в воздухе. В воздухе дома иволги. Она высоко над землей подвесила к ветке березы легкую корзиночку, сплетенную из пеньки, стебельков, волосков и шерстинок. В корзиночке лежат иволгины яйца. Прямо удивительно, как они не бьются, когда ветер раскачивает ветку. В траве дома у жаворонков, лесных коньков, овсянок и многих других птиц. Шалашик пеночки, веснички из сухой травы и мха с крышей, вход сбоку. В деревьях дома у летяги, белка с перепонками между лапками, у жуков-короедов, у дятлов, синиц, скворцов, сов и других птиц. А под землей дома у мышей, барсуков, зимородка и разных насекомых. У чемги, водяной птицы, плавучее гнездо на воде. Оно из кучи болотной травы, камыша и тины. Чемга разъезжает на нем по озеру, как на плоту. Под водой выстроил себе домик водяной паук. Он устроил из крепкой паутинки подводный колокол, натаскал в него пузырьков и хоть сидит под водой, а дышит настоящим воздухом.
2: Самое большое гнездо у орла. Оно сделано из толстых сучьев и помещается на громадной толстой сосне.
0: Самый искусный домик у слоника-листоверта. Маленький жучок с хоботком. Слоник перегрыз жилки у листьев, и когда листья начали вянуть, скрутил их в трубочку и склеил особой жидкостью. В этот домик трубочку слониха, самочка, снесла свои яички. Самые простые гнезда у куличка, галстучника, и козадоя, полуночника. Галстучник положил свои 4 яйца прямо в песок на берегу речки, а козадой в ямочку, в сухие листья под деревом. Они оба немного потрудились над постройкой дома. Самый красивый домик у пеночки-пересмешки. Она свела себе гнездышко на тонком кончике березовой ветки, убрала его лишайником и легкой березовой кожуркой и вплела для украшения кусочки разноцветной бумаги, что валялись в саду какой-то дачи. Самое уютное гнездышко у долгохвостой синицы. Эту птицу зовут еще ополовничек, потому что она похожа на разливательную ложку половник. Ее гнездо свито внутри из пуха, перьев и шерстинок, а снаружи из мха и лишайников. Оно все круглое, как тыква, и дверцы у него круглые, маленькие, в самой середине гнезда. У мышки малютки гнездо совсем как птичье. Мышка свела его из травинок и разодранных на тонкие волоконца стебельков. Гнездо висит на высоте почти 2 метра на ветке можжевельника. Строят дома в лесу из всякого материала. Личинки ручейников строят свои дома-трубочки из песчинок, пустых ракушек, крошечных гнилушек. Если на дне ручья они найдут спичку, окурок, булавку, они и их превращают в бревна для своих домов. Из грязи лепят свои гнезда ласточки, касатка и воронок. Славка-черноголовка скрепляет тонкие прутики своего гнезда легкими паутинками. А поползень, птичка, что бегает по отвесным стволам деревьев вниз головой, поселился в дупле с большим выходным отверстием. Чтобы к нему в дом не могла забраться белка, поползень замуровал двери глиной, оставив только маленькое отверстие, чтобы самому протиснуться. А всех забавнее устроился изумрудно-коричнево-голубой зимородок. Он вырыл себе глубокую норку в берегу и устлал пол своей комнатки мелкими рыбьими косточками. Подстилка получилась мягкая. Кто не сумел или поленился сам себе дом выстроить, устроился в чужом доме. Кукушка подкинула свои яйца в гнезда трясогузок, зарянок, славок и других маленьких домовитых птиц. Лесной голубь, витютень, отыскал старое гнездо и выводит в нем своих птенцов. Пискарям, рыбки, очень понравились покинутые хозяевами рачьи норки в песчаном берегу под водой. Рыбки выметали в них свою икру. А один воробей устроился очень хитро. Выстроил он себе гнездо под крышей. Мальчишки разорили. Выстроил в дупле. Ласка все яйца повытаскала. Тогда воробей пристроился в громадное гнездо орла. Между толстыми сучьями этого гнезда свободно поместился его маленький домик. Теперь воробей живет спокойно, никого не боится. Огромный орел внимания не обращает на такую мелкую птаху. Зато уж ни ласка, ни кошка, ни ястреб, ни даже мальчишки не разорят воробьиного гнезда. Орла-то каждый боится.

0: друг. Добрый вечер. Сегодня расскажу тебе сказку Виталия Бьянки «Заяц, косач, медведь и весна». Послушай. Прилетела красавица весна на лебединых крыльях. И вот стало шумно в лесу, снег кружится, бегут, журчат ручьи, льдинки в них позванивают, в ветвях ветер насвистывает, и птицы, птицы щебечут, поют, заливаются, ни днем, ни ночью покою не знают.
1: А Дед Мороз недалеко ушел, он все слышит. Ха, то ли дело, думает, при мне было. Тишина в лесу,
0: только деревья покряхтывают.
1: Поди, всем надоел весенний тагам. Будут рады теперь, коли вернусь.
0: Пробрался ночью в лес, схоронился под темной елью. Вот зорька занялась и слышит, Дед Мороз бежит по лесу, заяц притоптывает, в голос кричит.
1: Плохо пришлось зайке, думает Дед Мороз. Снег-то, почитай, весь сошел, земля серая, а он беленький, всяк его видит, ловит.
0: Совсем ополоумил косой со страху. Глядь, выскочил заяц на тропочку, только он уж не белый, а серый заяц. За ним товарищи такие же серые. Зайцы кричат, притоптывают, один через другого скачут.
1: Дед Мороз и рукава развел. Что такое весна делает? Заяц товарищей со всего леса созвал, верещит, чехарду затеял, совсем страх потерял.
0: Проскакали мимо веселые зайцы, зорька ярче, и видит, Дед Мороз сидит на лугу у опушки, косач тетерев, черный, как уголь. Вот кому беда пришла, думает Дед Мороз, ведь он у меня под снегом ночевал. Теперь снегу нет, а лес еще голый стоит. Негде косачу спрятаться, покой найти, ни на земле, ни на дереве. А косач и не думает прятаться. К нему тетерочки на опушку слетаются, а он-то перед ними красуется, звонким голосом бормочет: чувши, чувши, красны брови хороши, хвост косиц подниму, крутые крылья разверну. К нему товарищи на луг слетаются, а он их задирает: чувшу, чувшу, выходите на левшу, я вам перья причешу. Подпрыгнул, сшиблись, только пух летит. О, что весна делает-то, Мороз думает. Мирная птица в драчку полезла, а покой забыла. Разгорелся день. Улетели тетерева слуга, идет по лесу медведь, тощий.
1: Каково тебе, косолапый, думает Дед Мороз, небось плачешь по берлоге своей, спал бы да спал в ней и голода бы не знал.
0: А медведь остановился, когтями из земли какие-то корешки выкопал, жует, похрюкивает от удовольствия. Видать, сладкие на вкус корешки-то.
1: Дед Мороз пятерней под шапку полез. Что ты скажешь? И этот весне рад. Никто по мне не тужит. Пойти спросить у нее, чем она всех с ума свела.
0: Вылез из-под ели, пошел по лесу весну разыскивать. А красавица весна сама ему навстречу идет, вся в цветах разноцветных, вся в солнечном золоте. Говорит ему свирельным голосом: «Что, старый, на пляски да песни наши пришел поглядеть? Или напугать кого задумал?»
2: «Напугаешь их, — кряхтит Дед Мороз, — заяц и тот нынче страх потерял. И что ты сделала им такое, что все тебя славят, с ума посходили?»
0: Улыбнулась красавица весна: «А ты сам их спроси, чему они радуются?»
2: Отыскал Дед Мороз зайца: «Ты чему рад?»
0: «Весне! Весне, дедушка! Рад теплу, солнцу рад, травке шелковой. Ведь всю зиму зеленого росточка не видел, все осинки ободрал, горькую кору глодал. А травка-то сладенькая».
2: Отыскал Дед Мороз косача: «А ты чему рад?»
1: «Рад я крылья поразмять, удаль силу показать. Чувши, чувши, красные брови горячи, круты крылья хороши».
2: Отыскал Дед Мороз медведя: «А ты-то чему рад?» Медведь застыдился, лапой закрылся и шепчет: «Цветочком я, дедушка, рад».
1: О, насмешил, распотешил. Красным девушкам впору цветам радоваться. Не тебе, косолапому, веночки из них, что ли, плести будешь? Я тебе, хочешь, мешок цветов накидаю, всю землю ими покрою, все беленькие, один к одному, и ну трясти рукавом, а из рукава у него снежинки, снежинки, снежинки, и закрутилась метелица хлопьями. Медведь говорит: «Нет, нет, старик, твои цветы мертвые, не пахнут они и глаз не радуют, а у весны, красавицы, каждый малый цветочек радость светлая, каждое счастье сулит. Ты придешь, зиму лютую с собой приведешь, а весна идет, красное лето за собой ведет. Каждый малый цветочек ее мед в себе копит, каждый летом ягоду нам обещает. А мы, медведи, большие сластены».
2: «Ну, — сказал Дед Мороз, — коли уж ты, лохматый, о сладком мечтаешь, так мне и впрямь у вас делать нечего». Рассердился и ушел так далеко, что скоро заяц, косач да медведь и совсем о нем забыли.
0: Вот какая весенняя история. Ну что ж, а теперь я с тобой прощаюсь, дружок. До новой сказки!

Добрый вечер, ребята. Сегодня мы расскажем вам о слоненке, которого придумал английский писатель Рэдьярд Киплинг. И если мы не успеем рассказать вам ее до конца, то продолжим завтра. Итак, начинаем.

только теперь, милый мой мальчик, у слона есть хобот. А прежде, давным-давно, никакого хобота не было у слона. Был только нос, вроде как лепешка, черненький и величиною с башмак. Этот нос болтался во все стороны, но все же никуда не годился. Разве можно таким носом поднять что-нибудь с земли? Ну вот, в то самое время, давным-давно, жил один такой слон, или лучше сказать слоненок, который был страшно любопытен, и кого бывало не увидит, ко всем пристает с расспросами. Жил он в Африке, и ко всей Африке приставал он с расспросами. Он приставал к страусихе, своей долговязой тетке, и спрашивал ее, отчего у нее на хвосте перья растут так, а не этак. И долговязая тетка-страусиха давала ему за то тумака своей твердой-притвердой ногой. Он приставал к своему длинноногому дяде-жирафу и спрашивал его, чего у него на шкуре пятна. И длинноногий дядя-жираф давал ему за то тумака своим твердым-притвердым копытом. Но и это не отбивало у него любопытства. И он спрашивал свою толстую тетку-бегемотиху, отчего у нее такие красные глазки. И толстая тетка-бегемотиха давала ему за то тумака своим толстым-притолстым копытом. Но и это не отбивало у него любопытства. Он спрашивал своего волосатого дядю Павиана, почему все дыни такие сладкие. И волосатый дядя Павиан давал ему за то тумака своей мохнатой волосатой лапой. Но и это не отбивало у него любопытства. Что бы он ни увидел, что бы он ни услышал, что бы ни понюхал, до чего бы ни дотронулся, он тотчас же спрашивал обо всем и тотчас же получал тумаки от всех своих дядей и теток. Но и это не отбивало у него любопытства. И случилось так, что в одно прекрасное утро, незадолго до равноденствия, этот самый слоненок, надоеда и приставала, спросил об одной такой вещи, о которой он еще никогда не спрашивал. Он спросил, что кушает за обедом крокодил? Все испуганные громко закричали. И тотчас же, без дальних слов, стали сыпать на него тумаки. Били его долго, без передышки, но когда кончили бить, он сейчас же подбежал к птичке Коло-Коло, сидевшей в колючем терновнике, и сказал: «Мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, и все мои тетки колотили меня, и все мои дяди колотили меня за несносное мое любопытство. И все же мне страшно хотелось бы знать, что кушает за обедом крокодил». И сказала птичка Коло-Коло печальным и громким голосом: «Ступай к берегу сонной, зловонной, мутно-зеленой реки Лимпопо. Берега ее покрыты деревьями, которые нагоняют на всех лихорадку. Там ты узнаешь все». На следующее утро, когда от равноденствия уже ничего не осталось, этот любопытный слоненок набрал бананов целых 100 фунтов и сахарного тростнику тоже 100 фунтов и 17 зеленоватых дынь из тех, что хрустят на зубах, взвалил все это на плечи и, пожелав своим милым сородичам счастливого оставаться, отправился в путь. «Прощайте, — сказал он им, — я иду к сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лимпопо. Берега ее покрыты деревьями, которые нагоняют на всех лихорадку, и там я во что бы то ни стало узнаю, что кушает за обедом крокодил».
и родичи еще раз хорошенько вздули его на прощание, хотя он чрезвычайно учтиво просил их не беспокоиться. И он ушел от них, слегка потрепанный, но не очень удивленный. Ел по дороге дыни, а корки бросал на землю, так как подбирать эти корки ему было нечем. Из города Грэма он пошел в Кимберлей, из Кимберлея в Хамовую землю, из Хамовой земли на восток и на север, и всю дорогу угощался дынями, покуда, наконец, не пришел к сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лимпопо, окруженной как раз такими деревьями, о каких говорила ему птичка Коло-Коло. А надо тебе знать, мой милый мальчик, что до той самой недели, до того самого дня, до того самого часа, до той самой минуты наш любопытный слоненок никогда не видал крокодила и даже не знал, что это такое. Представь же себе его любопытство. Первое, что бросилось ему в глаза, был двуцветный питон, скалистый змей, обвившийся вокруг какой-то скалы. «Извините, пожалуйста», — сказал слоненок чрезвычайно учтиво, «не можете ли вы сообщить мне, что кушает крокодил за обедом?» Какой ответ получил слоненок на свой вопрос, вы узнаете завтра. До свидания.

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Нужда. Жили два брата. Один жил бедно, другой богато. Одного звали Степаном, а другого Иваном. У богатого Ивана родился сын. Он позвал на крестины своих знакомых и бедного брата Степана. После крестин Степан идет домой пьяный и поет: «Ходи, изба, ходи, печь, когда будем блины печь?» Слышит, кто-то тихо за ним подпевает тоненьким голоском:
2: «Ходи, изба, ходи, печь, когда будем блины печь?»
1: Он и спрашивает: «Кто там?»
2: «Нужда твоя».
1: Он обернулся и увидал: стоит старушка маленькой росточком, вся в лохмотьях. Он ей и говорит: «Чего тебе зря топтаться? Иди ко мне в мешок, я тебя домой отнесу». Она в мешок заскочила, он его перехватил рукой, перевязал ниткой, пришел домой и начал делать гробик. Увидала жена и спрашивает: «Степан, что ты делаешь?» «Молчи, жонка, молчи! Нужду поймал! Нужду схороним, заживем богато!» Положил нужду в гроб, заколотил и похоронил на кладбище подле дядиной могилы. Шел домой с кладбища, нашел 100 рублей денег. Пришел домой, купил корову и лошадь, стал жить и поживать, и добра наживать. И пошли у него деньги копейка на копейку. И через 2 года он начал жить богаче своего брата Ивана. Обзавидовался брат Иван. Пришел к Степану в гости и говорит: «Давно ли ты жил бедно? Объясни, почему ты зажил лучше меня?» Брат объяснил по-свойски. Иван пошел и нужду выкапывать стал. «Поди, нужда, на старое место». Выпустил он ее, она и говорит:
2: «Не пойду я ко Степану, пойду ко Ивану».
1: Вскочила на плечи, он бежать в избу, она за печку заскочила. На следующий день у Ивана дом сгорел, деньги сгорели, дали больше, конь пал, корова пала. Собрал Иван последние деньжонки и пошел покупать себе лошадь. Купил коня, оказалась кобыла. Сидит, горюет. Приходит брат Степан: «Брат Иван, что ж ты так бедно живешь, а? Да что ты, брат, беда за бедой. Купил коня, оказалась лошадь. Прости меня грешного, я выкупал нужду, хотел на тебя напустить, а она ко мне пришла». «Так значит, она у тебя везде теперь?» «Да, да, везде, и в скотину, и в дом, и в деньги, за печку и за ту села. Что поделать?» Иван вынул кошелек денег, высыпал деньги в карман и говорит: «Деньги мои, а кошелек пустой твой будет. Хоть пустой, да не с нуждой». Нужда выскочила из-за печки, заскочила в кошелек и кричит:
2: «А я и здесь есть, а я и здесь есть, а я и здесь есть».
1: Степан взял и захлопнул кошелек. Попалась! Завернул в мешок, завязал накрепко, привязал камень, снесли они и в воду. И зажили оба брата хорошо.

0: Перышко финиста ясно сокола. Русская народная сказка. Жил-был старик. Было у него три дочери. Большая и средняя бездельницы, а меньшая только о хозяйстве родила. Собирается отец в город и спрашивает у своих дочерей, которой что купить. Большая просит: «Купи мне платье». И средняя тоже говорит:
1: «А тебе что, дочь моя любимая?» — спрашивает у меньшой.
2: «Купи мне, батюшка, перышко финиста ясно-сокола».
0: Отец простился с ними и уехал в город. Большим дочерям купил по платью, а перышко финиста ясно-сокола нигде не нашел. Воротился домой, старшую и среднюю дочерей обновами обрадовал.
1: «А тебе?» — говорит меньшой. «Не нашел перышко финиста ясно-сокола».
2: «Так и быть», —
0: сказала она. «Может, в другой раз посчастливится найти». Большие сестры краят, да обновы себе шьют, да над нею посмеиваются, а она, знай, отмалчивается. Опять собирается отец в город и спрашивает:
1: «Ну, дочки, что вам купить?»
0: Большая и средняя просят по платку купить, а меньшая говорит:
2: «Купи мне, батюшка, перышко финиста ясно-сокола».
0: Отец поехал в город, купил два платка, а перышко финиста ясно-сокола и в глаза не видал. Воротился назад и говорит:
1: «Эх, дочка, ведь опять я не нашел перышко финиста ясно-сокола».
2: «Ничего, батюшка, может, в иное время посчастливится».
0: Вот и в третий раз собирается отец в город и спрашивает:
1: «Сказывайте, дочки, что вам купить?»
0: Большие говорят:
2: «Купи нам серьги».
0: А меньшая опять свое:
2: «Купи мне перышко финиста ясно-сокола».
0: Отец искупил золотые

0: горницу, открыла коробочку. Перышко финиста ясно-сокола тотчас вылетело, ударилось об пол и явился перед девицей прекрасный царевич. Повели они между собой речи сладкие, хорошие. Услыхали сестры и спрашивают: «С кем это ты, сестрица, разговариваешь?»
1: «Сама с собой»,
0: — отвечает красная девица.
2: «А ну отопрись!»
0: Царевич ударился об пол и сделался перышком. Она взяла, положила перышко в коробочку и отворила дверь. Сестры и туда смотрят, и сюда заглядывают. Нет никого. Только они ушли, красная девица открыла окно, достала перышко и говорит:
1: «Полетай, мое перышко, во чисто поле, погуляй до поры до времени».
0: Перышко обратилось ясным соколом и улетело в чистое поле. На другую ночь прилетает финист ясный сокол к своей девице. Пошли у них разговоры веселые. Сестры услыхали и тотчас к отцу побежали.
1: «Батюшка, у нашей сестры кто-то по ночам бывает, и теперь сидит да с нею разговаривает».
0: Встал отец и пошел к меньшой дочери. Входит в ее горницу, а царевич уж давно обратился перышком и лежит в коробочке. «Ах, вы негодные!» — накинулся отец на своих больших дочерей. «Что вы на нее понапрасну взводите? Лучше бы за собой присматривали!» На другой день сестры поднялись на хитрости. Вечером, когда на дворе совсем стемнело, поставили лестницу, набрали острых ножей да иголок и натыкали на окне красной девицы. Ночью прилетел финист ясный сокол. Бился-бился, не мог попасть в горницу, только крылышки себе обрезал. «Прощай, красная девица», — сказал он. «Если вздумаешь искать меня, то ищи за 39 земель в 30-м царстве. Прежде 3 пары башмаков железных истопчешь, 3 посоха чугунных изломаешь, 3 просверы каменных изгложишь, чем найдешь меня, добро молодца». А девица спит себе, хоть и слышит сквозь сон эти речи неприветливые, а встать пробудиться не может. Утром просыпается, смотрит, на окне ножи да иглы натыканы, а с них кровь так и капает. Всплеснула руками.
1: «Ах, боже мой! Знать, сестрицы сгубили моего друга милого!»
0: В тот же час собралась и ушла из дому. Побежала в кузницу, сковала себе 3 пары башмаков железных да 3 посоха чугунных, запаслась 3 каменными просверами и пустилась в дорогу искать финиста ясно-сокола. Шла-шла, пару башмаков истоптала, чугунный посох изломала и каменную просверу изглодала. Приходит к избушке и стучится.
1: «Хозяин с хозяюшкой, укройте от темной ночи»,
0: — отвечает старушка.
2: «Милости просим, красная девица, куда идешь, голубушка?»
1: «Ах, бабушка, ищу финиста ясно-сокола».
2: «Ну, красная девица, далеко ж тебе искать будет?»
0: Наутро говорит старуха.
2: «Ступай теперь к моей родной сестре, она тебя добру научит. А вот тебе мой подарок, серебряные донцы, золотое веретенце. Станешь кудель прясть, золотая нитка потянется».
0: Потом взяла клубочек, покатила по дороге и наказала вслед за ним идти. Куда клубочек покатится, туда и путь держи. Девица поблагодарила старуху и пошла за клубочком. Долго ли, коротко ли, другая пара башмаков изношен, другой посох изломан, еще каменная просвира изглодана. Наконец прикатился клубочек к избушке. Она постучалась.
1: «Добрые хозяева, укройте от темной ночи красную девицу».
2: «Милости просим»,
0: — отвечает старушка.
2: «Куда идешь, красная девица?»
1: «Ищу бабушка финиста ясно-сокола».
2: «Далеко ж тебе искать будет?»
0: Поутру дает ей старушка серебряное блюдо и золотое яичко и посылает к своей старшей сестре. А Надя знает, где финиста ясно-сокола искать. Простилась красная девица со старухою и пошла в путь дорогу. Шла, шла, третья пара башмаков истоптана, третий посох изломан и последняя просвира изглодана. Прикатился клубочек к избушке. Стучится и говорит страннице.
1: «Добрые хозяева, укройте от темной ночи красную девицу».
0: Опять вышла старушка.
2: «Поди, голубушка, милости просим. Откуда вы идешь и куда путь держишь?»
1: «Ищу, бабушка, финиста ясно-сокола».
2: «Ох, трудно, трудно отыскать его. Он живет теперь в этом-то городе. На просвирненной дочери там женился».
0: Наутро говорит старуха красной девице.
2: «Вот тебе подарок. Золотой

0: пялечка да иголочка. Ты только пялечка держи, а иголочка сама вышивать будет. Ну, теперь ступай с Богом и наймись к просвирне в работнице».
1: Сказано, сделано. Пришла красная девица на просвирнен двор и нанялась в работнице. Дело у ней так и кипит под руками. И печку топит, и воду носит, и обед готовит. Просвирня смотрит да радуется. «Слава Богу!» — говорит своей дочке. «Нажили себе работницу и услужливую, и добрую. Без наряду все делает». А красная девица, покончив с хозяйскими работами, взяла серебряное донце, золотое веретенце и села прясть. Придет, из кудели нитка тянется. Нитка не простая, а чистого золота. Увидала это просвирнина дочь.
2: «Ах, красная девица, не продашь ли мне свою забаву?» «Пожалуй, продам. А какая цена? Позволь с твоим мужем ночь перебыть».
1: Просвирнина дочь согласилась.
2: «Не беда», — думает. «Ведь мужа можно сонным зельем опоить, а через это веретенце мы с матушкой озолотимся».
1: Афиниста ясно сокола дома не было. Целый день гулял по Поднебесью, только к вечеру воротился. Сели ужинать. Красная девица подает на стол кушанье, да все на него смотрит, а он, добрый молодец, и не узнает ее. Просвирнина дочь подмешала финисту Ясну Соколу сонного зелья в питье, уложила его спать и говорит работнице:
2: «Ступай к нему в горницу, да мух отгоняй».
1: Вот красная девица отгоняет мух, а сама слезно плачет.
2: «Проснись, пробудись, финист Ясный Сокол. Я, красная девица, к тебе пришла, три чугунных посоха изломала, три пары башмаков железных истоптала, три просвиры каменных изгладала, да тебя все, милого, искала».
1: Афинист спит, ничего не чует. Так и ночь прошла. На другой день работница взяла серебряное блюдечко и катает по нем золотым яичком. Много золотых яиц накатала. Увидела просвирнина дочь.
2: «Продай, — говорит, — мне свою забаву». «Пожалуй, купи». «А как цена?» «Позволь с твоим мужем еще единую ночь перебыть». «Хорошо, я согласна».
1: Афинист Ясный Сокол опять целый день гулял по Поднебесью. Домой прилетел только к вечеру. Сели ужинать. Красная девица подает кушанье, да все на него смотрит. А он словно никогда и не знавал ее. Опять просвирнина дочь опоила его сонным зельем. Уложила спать и послала работницу мух отгонять. И на этот раз, как ни плакала, как ни будила его красная девица, он проспал до утра и ничего не слышал. На третий день сидит красная девица, держит в руках золотое пялечко, а иголочка сама вышивает. Да такие узоры чудные! Загляделась просвирнина дочка.
2: «Продай, красная девица, продай, — говорит, — мне свою забаву». «Пожалуй, купи». «А как цена?» «Позволь с твоим мужем третью ночь перебыть». «Хорошо, я согласна».
1: Вечером прилетел финист Ясный Сокол. Жена опоила его сонным зельем, уложила спать и посылает работницу мух отгонять. Вот красная девица мух отгоняет, а сама слезно причитывает.
2: «Проснись, пробудись, финист Ясный Сокол. Я, красная девица, к тебе пришла. Три чугунных посоха изломала, три пары железных башмаков истоптала, три каменных просвиры изгладала. Все тебя, милого, искала».
1: Афинист Ясный Сокол крепко спит, ничего не чует. Долго она плакала, долго будила его. Вдруг упала ему на щеку слеза красной девицы, и он в ту же минуту проснулся. «А!» — говорит. «Что-то меня обожгло!»
2: «Финист Ясный Сокол!» — отвечает ему девица. «Я к тебе пришла, три чугунных посоха изломала, три пары железных башмаков истоптала, три каменных просвиры изгладала, все тебя искала. Вот уж третью ночь над тобою стою, а ты спишь, не пробуждаешься, на мои слова не отзываешься».
1: Тут только узнал ее финист Ясный Сокол и так обрадовался, что сказать нельзя. Сговорились и ушли от просвирни. Поутру хватилась просвирнина дочь своего мужа. Ни его нет, ни работницы. Стала жаловаться матери. Просвирня приказала лошадей заложить и погналась в погоню. Ездила-ездила и к трем старухам заезжала, а финиста Ясно Сокола не догнала. Его и следов давно не видать. Очутился финист Ясный Сокол со своей суженой возле ее дома родительского. ударился о сыру землю и сделался перышком. Красная девица взяла его, спрятала за пазуху и пришла к отцу.
0: «Ах, дочь моя любимая, я думал, что тебя и на свете нет. Где была ты так долго?»
2: Богу ходила молиться.
1: А случилось это как раз около святой недели. Вот отец со старшими дочерьми собираются к заутренне.
0: «Что ж, дочка милая», — спрашивает он меньшую, — «собирайся да поедем, нынче день такой радостный».
2: «Батюшка, мне надеть на себя нечего. Надень наши уборы», — говорят старшие сестры. «Ах, сестрицы, мне ваши платья не по кости, я лучше дома останусь».
1: Отец с двумя дочерьми уехал к заутренне. В те поры красная девица вынула свое перышко. Ударилось оно об пол и сделалось прекрасным царевичем. Царевич свистнул в окошко. Тотчас же явились и платья, и уборы, и карета золотая. Нарядились, сели в карету и поехали. Входят они в церковь, становятся впереди всех. Народ дивится. Какой такой царевич с царевною пожаловал? На исходе заутренней вышли они раньше всех и уехали домой. Карета пропала, платьев и уборов как не бывало, а царевич обратился перышком. Воротился и отец с дочерьми.
2: «Ах, сестрица, вот ты с нами не ездила, в церкви был прекрасный царевич с ненаглядной царевной». «Ничего, сестрица, вы мне рассказали все равно, что сама была».
1: На другой день опять тоже, а на третий, как стал царевич с красной девицей в карету садиться, отец вышел из церкви и своими глазами видел, что карета к его дому подъехала и пропала. Воротился отец и стал меньшую дочь допрашивать. Она и говорит:
2: «Делать нечего, надо признаться».
1: Вынула перышко. Перышко ударилось об пол и обернулось царевичем. Тут их и обвенчали, и свадьба была богатая. На той свадьбе и я был, вино пил. По усам текло, во рту не было. Надели на меня колпак, да и ну толкать. Надели на меня кузов. «Ты, детинушка, не гузай, убирайся-ка поскорей со двора».

0: Три калача и одна баранка. Одному мужику хотелось есть. Он купил калач и съел. Ему все еще хотелось есть. Купил другой калач и съел. Ему все еще хотелось есть. Он купил третий калач и съел. Ему все еще хотелось есть. Потом он купил баранок. И когда съел одну, стал сыт. Тогда мужик ударил себя по голове и сказал:
1: «Эка я дурак! Что ж я напрасно съел столько калачей? Ух, мне бы надо сначала съесть одну баранку!»
2: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
3: Русская сказка «Фома Баренников». В некотором царстве-государстве жил-был мужик Фомка Баренников. Такой сильный да дородный, что если пролетит мимо воробей да зацепит его крылом, так он и с ног свалится. Плохо ему на белом свете. Все его обижают, и вздумал он: «Дай пойду утоплюсь с горя». Подходит к болоту, увидали его лягушки и прыгнули в воду. «Постой», — думает Фомка, — «не стану топиться, и меня люди боятся». Воротился домой, стал на пашню сбираться, а лошаденка у него была дрянная, на работе замученная, натерла ей хомутом шею до крови, и облепили ее слепни да мухи, видимо-невидимо. Фомка подошел, как ударит ладонью, одним махом сто побивахом, и говорит: «Ох, да я самый богатырь, не хочу пахать, хочу воевать». Соседи над ним смеются: «Куда тебе, дураку, воевать? Тебе впору свиньям корм давать». Не тут-то было. Назвался Фомка богатырем, взял тупицу и косарь, что лучину скипают, надел на себя старый кафтан да высокий яломок, сел на свою клячу и поехал в чистое поле с тупою бредучую. В чистом поле врыл в землю столб и написал на нем: «Еду сражаться в иные города, одним махом, сто побивахом». Только что успел отъехать с места, прискакали к столбу два могучих богатыря, прочитали надпись и говорят: «Что за богатырь такой? Куда он поехал? Скоку молодецкого не слышно, следу богатырского не видно». Кинулись за ним по дороге. Увидал их Фомка и спрашивает: «Вы кто таковы?» «Мир тебе, добрый человек. Мы сильно могучие богатыри. А поскольку голов сразу рубите?» Один говорит: «По пяти». Другой: «По десятку». «Какие ж вы сильно могучие богатыри? Вы просто дрянь. Вот я так богатырь, одним махом, сто побивахом». «Прими нас в товарищи, будь нам старший брат». «Пожалуй», — говорит Фомка. «Поезжайте сзади». Пристроились к нему сильно могучие богатыри и отправились все вместе в заповедные луга царские. Приехали, сами легли отдых взять, а лошадей пустили шелковую траву щипать. Долго ли, коротко ли, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, усмотрел их царь. «Что за невежи такие в моих лугах прохлаждаются? Доселева тут ни зверь ни прорыскивал, ни птица не пролетывала, а теперь гости пожаловали». Сейчас собрал он войско великое и дает приказ очистить свои луга заповедные. Идет сила, рать несметная. Увидали могучие богатыри, доложили про то названному старшему брату, а он им в ответ: «Ступайте-ка, переведайтесь, а я посмотрю, какова ваша храбрость есть». Вот они сели на своих богатырских коней, припустили их на войско вражеское, полетели, как ясные соколы, на стадо голубей, притоптали, прирубили всех до единого. «Дело-то неладно», — думает царь. «Опять собирает войско великое, чуть не вдвое больше прежнего, а впереди войско посылает силача великана. Голова, что пивной котел, лоб, что твоя заслонка, а сам, что гора». Сел Фомка на свою клячу, выехал навстречу и говорит великану: «Ты сильно могучий богатырь, и я таков же. Ни честь, ни хвала будет нам, добрым молодцам, коли станем сражаться, не поздоровавшись. Наперед надо друг другу поклон отдать, а потом и в бой вступать». «Ладно», — отвечает великан. Разъехались они и стали кланяться. Пока великан наклонил свою голову, прошло полчаса времени, а другое полчаса надо, чтобы поднять ее. Фомка мал да удал, не захотел дожидаться. Хватил косарем раз-другой, и полетела голова с плеч долой. Войско дрогнуло и рассыпалось в разные стороны. А Фомка забрался на богатырского коня, давай нагонять, да конем топтать. Нечего делать, покорился царь. Послал звать к себе сильно могучего богатыря Фому Баренникова и двух меньших его братьев. Угостил их, участвовал на славу, выдал за Фомку дочь свою царевну и дал полцарства в приданное. Долго ли, коротко ли, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Подступает под то царство басурманский король с силами несметными, требует дани окупу великого. Не захотел царь платить дани окупу великого, нарядил свое войско храброе, поставил зятем начальником и накрепко приказал, чтобы все на Фомку смотрели, что он станет делать, и они тоже делали. Снялся Фомка и поехал сражаться. Едет он лесом, войско за ним. Он срубил себе березку, и солдаты срубили себе по березке. Пришли к глубокой реке, мосту нет, а обходу 200 верст. Фомка бросил свою березку в воду, и солдаты побросали свои туда же. Запрудили речку и перешли на другую сторону. Басурманский король засел в крепком городе. Фомка остановился перед тем городом, развел костер, разделся весь догола, сидит да греется. Солдаты увидали, тотчас же насбирали хворосту, нарубили поленьев, запалили костры по всему чисту полю. «Закусить бы надо», — сказал Фомка Беренников. Вытащил из сумки сдобную лепешку и стал уписывать. Откуда ни возьмись, прибежала собака, вырвала лепешку и давай бок ноги. Фомка ухватил горячую головешку и как был голый, так и пустился за нею. Во всю прыть бежит, да во все горло кричит: «Держите! Держите!» Глядя на него, и солдаты сидели у огня голые, а тут повскакивали, похватали горячие головешки и побежали вслед за ним. Собака-то была королевская, бросилась прямо в город да во дворец. Фомка за собакою, солдаты за Фомкою, все, что не попадет под руку, жгут и палят без пощады. Поднялась в городе суматоха. Король не знает, что делать с испугу, стал просить замирения. Фомка на то не согласен, взял короля в плен и покорил все его королевство. Воротился из походу, Царь встретил его большим почетом. Музыка заиграла, колокола зазвонили, пушки грохнули, и пошел пир на весь мир. И я там был, мед вино пил, по усам текло, в рот не попало. Ел я капусту, а в брюхе-то пусто. Дали мне колпак, стали со двора толкать. Дали мне шлык, а я в подворотню шмык. Дали мне синь кафтан, летят синицы да кричат: «Синь кафтан, синь кафтан!» А мне послышалось: «Скинь кафтан!» Скинул и бросил на дороге. Дали мне красные сапоги, летят вороны да кричат: «Красные сапоги, красные сапоги!» А мне послышалось: «Крадены сапоги!» Снял, да и бросил. Дали мне лошадку восковую, плетку гороховую, уздечку репянную. Увидал я, мужик овен сушит. Привязал ту лошадку, она растаяла, плетку куры склевали, а уздечку свиньи съели. Тут и сказки конец, а кто дослушал, тот большой молодец.

0: Журавль. Русская народная сказка.
1: Лиса с журавлем подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля. Пошла звать его к себе в гости.
2: «Приходи, куманек, приходи, дорогой, уж я тебя угощу!»
1: Пошел журавль на званый пир. А лиса наварила манной каши и размазала по тарелке. Подала и говорит:
2: «Покушай, голубчик, куманек, сама готовила!»
1: Журавль стук-стук носом по тарелке. Стучал-стучал, ничего не попадает. А лисица лижет себе да лижет кашу. Так все сама и съела. Кашу съела и говорит:
2: «Не обессудь, куманек, больше угостить нечем».
1: Журавль ей отвечает:
3: «Спасибо, кума, и на этом. А приходи ко мне в гости».
1: На другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил окрошку, наклал в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит:
3: «Кушай, кумушка, право, больше нечем подчивать».
1: Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет, и этак, и лизнет его, и понюхает. Никак достать не может, не лезет голова в кувшин. А журавль клюет себе да клюет, пока все не съел.
3: «Ну, не обессудь, кума, больше нечем угощать».
1: Взяла лису досада. Думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, не солоно хлебавши. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь.
0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
4: Аладдин и волшебная лампа. В то время как Багдад был богатейшим и великолепнейшим городом Востока, жила в нем одна бедная вдова с сыном. Мальчика звали Аладдин. Он был очень красив собой и умен, но ленив и большой повеса. Достигнув 15-летнего возраста, стал он, однако, стыдиться жить на иждивении матери, зарабатывавшей себе и сыну пропитание трудами рук своих, и решил отныне сам зарабатывать свой хлеб. Он простился с матерью, и та напутствовала его добрыми пожеланиями. Аладдин хотел наняться в услужение к какому-нибудь господину. Как раз в то время приехал в Багдад иностранец из Африки, которого, благодаря его зловещему виду и страшному наряду, не иначе называли как «африканский колдун». Магия открыла ему, что поблизости Багдада находится пещера, где горит волшебная лампа. Этой драгоценностью ему очень хотелось завладеть. Но так как проникнуть в пещеру мог только человек, не посвященный в тайну лампы, то колдун и искал такого человека. Его-то и встретил Аладдин. Волшебник внимательно поглядел на мальчика и сказал: «Если хочешь мне служить, ступай за мной. Я сделаю тебя богатым и счастливым». Аладдин отвечал: «Охотно, господин, так как надеюсь, что вы меня не обманете». «В этом ты сейчас убедишься», — отвечал колдун добродушным тоном. После того вошел с Аладдином в лавку с платьем и предложил мальчику выбрать то, что ему больше нравится. Великолепно одетый последовал Аладдин по желанию иностранца за ним за город. После долгого пути тот привел его в узкую долину, одиноко лежавшую среди высоких гор. Здесь он остановился и сказал Аладдину: «Свяжи вязанку хвороста и зажги ее, и ты увидишь такие вещи, каких еще ни один человек не видел». Когда пламя ярко разгорелось, незнакомец с невнятным бормотанием и странными движениями посыпал что-то в огонь и стал махать над ним волшебным жезлом. Вскоре затем последовал громовой удар, и земля задрожала и разверзлась. Тут Аладдин впервые сообразил, к великому своему ужасу, что попал в руки колдуна и хотел убежать. Но колдун удержал его и закатил ему такую пощечину, что Аладдин упал на землю.
5: «Глупый мальчишка!» — с
4: вскричал он. «Если ты обещал мне служить, то должен меня слушаться. А ну-ка приподними камень из расщелины под нашими ногами». Хотя этот камень был очень велик, Аладдин не посмел противоречить своему господину, внушавшему ему большой страх. С решимостью ухватился он за железное кольцо, вделанное в камень, но каково же было его удивление, когда колоссальный камень оказалось так же легко приподнять, как небольшой камешек. В отверстие виднелась полуобрушенная лестница, которая вела их в глубину. «Спускайся вниз!» — приказал колдун. «Три больших богатых подземелья раскроются перед тобой, наполненные всяческими драгоценностями, но ты смотри, ничего не трогай! И спеши дальше, и пройди в дверь, находящуюся в конце третьего подземелья, и ты попадешь в сад. В конце сада ты увидишь мраморную залу, и в ней голубую нишу. В этой нише горит лампа, на вид совсем простая. Эту лампу ты принесешь мне, но вначале ты должен будешь ее потушить и вылить из нее масло. Чтобы при этом с тобой не приключилось чего-нибудь нехорошего, вот надень этот золотой перстень на средний палец правой руки. Он предохранит тебя от всякой опасности». Теперь Аладдину было совсем не страшно. Он смело сбежал с лестницы и углубился в недра земли. Когда он вошел в подземелье, то все, что его окружало, казалось ему таким прекрасным, точно он во сне переселился в рай. Он без колебаний прошел подземелья, наполненные драгоценностями, и вошел в чудесный сад, подошел к голубой нише, где нашел лампу, потушил ее и, вылив из нее масло, положил в карман. Но на обратном пути не смог удержаться от искушения сорвать в саду плодов. Когда же взял их в руки, то оказалось, что все они из стекла. Но так они ему все-таки понравились, что он набрал их и разных других драгоценностей полные карманы. Тем временем колдун нетерпеливо ждал возвращения слуги. Наклонившись над подземельем, со сверкающими глазами глядел он в него, и как только показался, Аладдин крикнул ему: «Лампу! Аладдин, давай быстрее лампу!»
5: «Не торопитесь так, любезный учитель», — отвечал развязно мальчик, остановившись на полдороги. «Советую вам лучше спуститься вниз и поглядеть на окружающее великолепие».
6: «Молчи! И давай сюда лампу!»
4: — заорал колдун, жадно протягивая руку в подземелье. Аладдин и сам не знал, как это получилось, что ему вдруг захотелось помучить колдуна за полученную им от него пощечину.
5: «Ах, да, лампу!» — сказал он равнодушно, делая вид, что роется у себя в карманах. «Действительно, лампу. Она где-то у меня в карманах, но я куда-то ее очень глубоко засунул, а сверху заложил плодами, которые нарвал в чудесном саду. А потому никак не могу ее достать!»
4: Тут уж колдун не смог удержаться от бешенства. Он составил злодейский план выманить сначала у Аладдина лампу, а затем оставить его в подземелье, чтобы никто не знал тайны о необыкновенной пещере и лампе. Теперь он видел, что план его разрушен.
6: «Постой, негодный мальчишка!» — вскричал он. «Тебе плохо придется!»
4: И с яростью завалил камнем отверстие подземелья, так что мальчик оказался похороненным в земле. После того с проклятиями удалился, сел немедленно на корабль и отплыл на свою родину, в Африку. В беспомощном состоянии бродил Аладдин по подземелью, не находя выхода. Уже 3 дня провел он в нем и умирал с голоду. Тут он с отчаянием стал ломать руки и молить Аллаха об освобождении. И вот, вздымая руки вверх, он нечаянно повернул золотое кольцо, надетое ему на палец колдуном. Внезапно перед ним мелькнул луч света, точно молния, и появился джинн колоссального роста. И он сказал: «Я раб кольца, которое у тебя надето на пальце. Что прикажешь мне сделать?» Испуганный мальчик пролепетал:
5: «О, джинн, выведи меня из этого ужасного места, перенеси меня в Багдад, в дом моей матери.
4: Не успел он выговорить эти слова, как уже очутился там, где желал.
5: «Матушка, милая матушка, дай мне скорее поесть, иначе я умру с голоду!»
4: Испуганная старуха поспешила подать все, что у нее было – кусок черствого хлеба и глоток воды. Но нашему Аладдину это показалось вкусно, как миндальное печенье, и он почувствовал себя настолько подкрепленным, что смог рассказать все, что с ним случилось. Добрая женщина сначала ничему не поверила, и только когда сын показал ей стеклянные фрукты, драгоценные камни и, наконец, лампу, все ее сомнения рассеялись. «Как ты думаешь, не продать ли нам эти диковинные вещи? Быть может, нам дадут за них столько денег, что мы несколько дней будем сыты?» Мать засмеялась. «Кому нужны стеклянные игрушки? Одна только лампа – полезная вещь. Подожди, я ее немного почищу песком». Но едва стала она ее тереть, как вдруг с потолка спустился на огромном облаке колоссальный крылатый джинн и громовым голосом сказал: «Я раб лампы и готов повиноваться тому, у кого она в руках. Что тебе требуется?» Мать Аладдина так испугалась, что упала без чувств на пол. Но Аладдин, который уже привык к появлению джиннов, не смутился. Поспешно схватил он лампу и сказал: «Я ужасно голоден, любезный джинн, принеси мне поесть!» Джинн исчез, но тотчас же вернулся с большим великолепнейшим подносом, на котором стояли серебряные блюда и другая дорогая посуда с отборнейшими кушаньями и вином. Он поставил поднос и исчез в облаке пара.
5: «Какое счастье!» — вскричал Аладдин. «Тайна лампы открыта! Матушка, матушка, приди в себя! Мы теперь больше не будем знать нужды!»
4: И действительно, после этого они зажили на славу. Стоило только Аладдину потереть лампу, джинн появится и доставит то, чего хочет юноша. И лучше всего было то, что всякий раз принесет он новую великолепную столовую посуду, а старую оставит им же. Так прожил Аладдин с матерью 5 лет в неизменном благополучии. Но он не проводил дней своих в праздности и роскоши, а прилежно учился и приобретал все новые знания. В один прекрасный день, проходя случайно мимо дворца султана, он увидел у окна прекрасную принцессу Фатиму с лицом, незакрытым вуалью. Она ему очень понравилась. И, вернувшись домой, он сказал матери: «Фатима, прекрасная дочь султана, будет моей женой». Добрая женщина подумала, что ее сын с ума сошел, и старалась его образумить, но тщетно. Аладдин приставал к ней, прося, чтобы она шла к султану просить для него руки его дочери.
5: «Надень свое лучшее платье и отнеси им в подарок прекрасные фрукты, которые я сорвал в волшебном саду, и ты увидишь, как султан им обрадуется. С тех пор, как я кое-чему научился, я знаю, что фрукты эти не из стекла, как ты думала, а из драгоценных камней, каким и цены нет, и каких нет ни у одного султана на свете».
4: Добрая мать согласилась, наконец, исполнить желание сына. Она взяла драгоценнейший из сосудов, наполнила его фруктами и другими драгоценностями, старательно завернула в великолепную шаль и пошла во дворец султана. Когда после настойчивых просьб ее, наконец, допустили к султану, она молча пала ниц перед высоким повелителем земли и встала только тогда, когда султан милостиво проговорил:
5: «Скажи мне, добрая женщина, что привело тебя сюда?»
4: Тогда она рассказала, рассыпаясь в извинениях, о великой любви своего сына к прекрасной принцессе Фатиме, и как случилось, что сын задумал просить ее руки. Султан и его придворные не могли сначала удержаться от смеха при таком странном сватовстве. Но когда мать Аладдина поднесла драгоценную чашу, то вне себя от изумления они воскликнули:
5: «Как прекрасно! Какая прелесть! Как должен быть богат твой сын, что может дарить такие драгоценности?» «Ступай домой прибавил султан, и скажи сыну, что я готов отдать ему руку дочери, но только смотри, передай ему, что он должен сначала прислать мне еще 40 таких чаш, как эта, с 20 красивыми черными и 20 белыми невольниками. Чаши должны быть сверху донизу полны деньгами и такими же драгоценными камнями и редкими украшениями, что ты мне уже подарила».
7: Аладдин с радостью услышал эту весть. Вскоре после полуночи он взял волшебную лампу и пошел с нею на большую площадь напротив дворца султана. Тут он потер лампу и приказал немедленно явившемуся духу доставить все, что требовал султан.
5: «И еще вот что», — прибавил он, — «на этом самом месте воздвигни мне дворец, такой большой и прекрасный, какого еще не бывало на земле».
7: Едва приказание было отдано, как послышался громовой удар. Перед глазами Аладдина выросло из земли здание такое великолепное, какое ему и не снилось. Внутри раздавалась чудесная музыка, и когда Аладдин вошел, то он был ослеплен окружавшим его блеском. Бесчисленные слуги спешили исполнить его приказание, и 40 невольников с драгоценными подарками уже стояли наготове. Когда наступило утро, весь Багдад узнал о том, что случилось. Народ сбегался, чтобы полюбоваться чудным дворцом Аладдина, и даже султан встал пораньше обыкновенного. Из своих покоев он с удивлением взирал на новый замок. Но удивлению его не стало границ, когда ему доложили, что владелец волшебного замка желает его видеть. Немедленно с дочерью и всеми придворными отправился он в тронную залу, чтобы как следует принять знатного гостя, приближавшегося в торжественной процессии. Аладдин с матерью вошел во дворец и приказал поставить принесенные подарки на ступеньки престола. Султан узнал в матери Аладдина вдову, просившую накануне для сына руку его дочери. Он радостно обнял Аладдина как будущего зятя, и Фатима не противоречила, так как прекрасный Аладдин ей очень понравился. В тот же самый день совершилось торжественное бракосочетание. В то время, как все это происходило, африканский колдун сидел у себя дома сердитый и все еще не мог забыть про Аладдина и волшебную лампу. Поэтому он послал в один прекрасный день своих воздушных джиннов разузнать, что с ними, собственно говоря, стало. Когда те принесли известие, что Аладдин женился на дочери султана, прекрасной принцессе Фатиме, и живет в великолепном дворце, где хранит и лампу, колдун не мог долей выдержать и решил немедленно отправляться в Багдад и завладеть лампой. Аладдин уехал как раз на охоту с султаном, когда однажды колдун появился перед его дворцом, переодетый торговцем лампами. Он нес корзину, полную новых ламп, и громко кричал: «Лампы! Лампы! Кто меняет старые лампы на новые? Лампы! Лампы! Меняю старые лампы на новые!» Люди насмешливо глядели на него и всячески подтрунивали. Принцесса Фатима тоже глядела на него из окна и забавлялась. Вдруг она приказала кликнуть этого торговца во двор дворца и сказала одной из невольниц: «В спальне мужа стоит такая старая ржавая лампа. Возьми ее и отнеси этому дураку, который так любит старые лампы».
5: К сожалению, Аладдин не сказал до сих пор своей жене, в чем заключается тайна этой лампы. Но колдун именно на это и рассчитывал. Когда он увидел драгоценную лампу, то силой вырвал ее из рук служанки. Но смех прислуги превратился в ужас и плач, когда мнимый торговец, потерев лампу, сказал появившемуся духу:
6: «Приказываю тебе перенести дворец со всеми, кто в нем находится, в Африку и поставить его в моем саду!»
5: Внезапно поднялся сильный ураган и унес великолепный дворец так, что от него не осталось и следа. Вскоре затем вернулись с охоты султан и его зять. Когда они увидели, какие страшные вещи совершились в их отсутствие, Аладдин впал в великую грусть. С Султан же пришел в такое бешенство, что приказал немедленно посадить зятя в заточение.
6: «Если через 3 дня ты не вернешь мне моей любимой дочери вместе с дворцом, то я велю отрубить тебе голову!»
5: — пригрозил он Аладдину. Аладдин догадался, что злой волшебник сыграл с ним эту шутку. Но что мог он предпринять, сидя в заточении? Как много лет тому назад, когда он находился в подземелье, ломал он себе руки и молил Аллаха о помощи и избавлении. Как и тогда повернул он кольцо, которое все еще носил на пальце, и тот же дух, что и тогда, предстал перед ним и спросил, что ему угодно.
6: «Перенеси меня немедленно в то место, где находится моя жена!»
5: — приказал Аладдин и очутился в палатах своего дворца. Любящая Фатима бросилась ему навстречу и обняла его со слезами радости. «Ах, как я рада, милый Аладдин, что ты опять со мной! Но я боюсь за свою жизнь. Через несколько минут придет колдун ко мне обедать. Если он тебя увидит, то, наверное, убьет».
7: «Не беспокойся обо мне», — храбро успокаивал ее Аладдин. «Возьми-ка вот этот пузырек. Он содержит сильнейший яд на свете и вкусен, как самое чудесное вино. Налей его в стакан колдуна, а в свой — вина. Затем объяви, что ты согласна стать женой чудовища. Чокнись с ним и потребуй, чтобы он разом осушил стакан за твое здоровье. Яд его убьет, а я пока спрячусь за этот занавес».
5: Не успела Фатима наполнить стаканы, а Аладдин укрыться за занавесом, как вошел колдун. Первым его вопросом Фатиме было, согласна ли она, наконец, быть его женой. И как же он обрадовался, когда она ответила «да». Не колеблясь, осушил он по ее желанию стакан вина залпом, но в то же мгновение упал бездыханный на ковер. Радость супругов еще усилилась от того, что Аладдин нашел в кармане мертвого колдуна свою заветную волшебную лампу. Можно себе представить, что Аладдин не замедлил потереть лампу, и прежде чем рассвело, дворец со всеми его обитателями уже стоял на прежнем месте, в Багдаде. Султан никак не мог утешиться от потери любимой дочери. Почти весь день просидел он у окна напротив площади, на которой стоял очарованный замок. Каждое утро первый взгляд его всегда был обращен на это пустое место. И немного спустя после того, как счастливая чета вернулась домой, султан, проснувшись с печальным лицом, подошел к окну взглянуть на площадь. Но что же он увидел? Он тер себе глаза, чтобы удостовериться, что это не сон. Скоро радость засветилась в его взоре, потому как он убедился, что дворец Аладдина стоит на старом месте. И он поспешил туда и, безмолвный от радости, бросился на шею сначала дочери, а затем и зятю. После того он велел рассказать себе обо всем, что было, и от души порадовался, что колдовству пришел конец. С тех пор Аладдин счастливо жил с женой. Ему не нужно было больше прибегать к услугам волшебной лампы, и когда султан через несколько лет умер, Фатима наследовала престол. Она разделила власть с Аладдином, и оба правили страной многие годы, мудро и кротко, любимые и уважаемые своим народом.

0: глупого змея и умного солдата. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был солдат. Отвоевал он войну и пошел домой. Идет, трубочку покуривает, да песни распевает. Шел он, шел и пришел под вечер в какую-то деревушку. Подошел к ближней избенке и стучит в окно.
1: «Эй, хозяева, пустить солдата переночевать!»
0: Никто не отзывается. Пошел солдат к другой избе, постучал, и здесь молчат. Пошел солдат к третьей, поднялся на крылечко, давай стучать в дверь. И здесь ни ответа, ни привета. Открыл солдат дверь, вошел в избу, смотрит. Никого нет. Все кругом пылью да паутиной покрыто.
1: Что за диво? Куда все люди из этой деревни подевались?
0: Стал ходить по избам, куда ни заглянет, везде пусто. Вошел он, наконец, в последнюю избушку. Сидит там на печке старик, вздыхает да плачет.
1: Здравствуй, добрый человек.
2: Здравствуй, служивый. Как ты сюда попал? Видно, жизнь тебе надоела. На войне уцелел, а здесь ни за что пропадешь.
1: Это почему?
2: Потому что повадился к нам змей летать, людей пожирать, всех проглотил. Меня одного до утра оставил, а завтра прилетит и меня съест. Да и тебе не сдобровать, разом двух проглотит.
1: Эй, а может и подавится? Давай-ка я с тобой переночую, да посмотрю завтра, какой такой змей к вам летает.
0: Легли, переночевали. Утром поднялась вдруг сильная буря. Затряслась изба, прилетел змей. Сунул голову в дверь, увидел старика и солдата.
1: Прибыль есть. Оставил одного, а нашел двух. Будет чем позавтракать. Будто и взаправду съешь,
0: спрашивает солдат.
1: Съем, да облизнусь. Врешь, подавишься. Да ты разве сильнее меня? Еще бы! Небось, сам знаешь, что солдатская сила куда больше твоей. А ну, давай попробуем. Кто кого сильнее? Давай!
0: Поднял змей большущий камень и говорит:
1: смотри, солдат, я этот камень одной лапой раздавлю, только песок посыплется. Дави, посмотрю.
0: Змей взял камень в горсть и стиснул, да так крепко, что он в мелкий песок обратился. Искры во все стороны посыпались.
1: Экое диво! А ты попробуй так сожми камень, чтобы из него вода потекла.
3: Этого я не могу.
1: А я вот могу. Сейчас покажу.
0: Вошел солдат в избу. Он еще с вечера углядел на столе узелок творогу. Вынес этот узелок и ну давить. Сыворотка так и потекла на
1: земь. Что, видел? У кого силы больше?
3: Правда, солдат. Рука у тебя сильнее моей. А вот попробуем, кто из нас громче свистнет.
1: Ну, свистни!
0: Змей как свистнул! Деревья закачались, все листья с них осыпались.
1: Хорошо ты свистишь, а все не лучше моего. Завяжи-ка наперед свои глаза, а то, как свистну я, они у тебя изо лба выскочат.
0: Змей послушался и завязал глаза рогожей.
3: А ну, свистни!
0: Солдат взял дубину, да как стукнет змея по голове. Змей зашатался, во все горло закричал.
3: Ой, полно, полно, солдат, не свисти больше. И с одного раза глаза чуть не вылезли, а в ушах и сейчас звенит.
1: Ну, как знаешь, а я, пожалуй, готов еще разок-другой свистнуть.
3: Нет, не надо. Не хочу больше спорить. Давай лучше с тобой побратаемся. Ты будь старшим братом, а я меньшим.
1: Ну, не к лицу мне с тобой брататься. Ну, да ладно уж, будь по-твоему.
3: Ну, брат,
0: говорит змей,
3: бросим мы этого старика, будем своим хозяйством жить. Ступай в степь, там стадо волов пасется. Выбери самого жирного и тащи сюда.
0: Нечего делать, пошел солдат в степь. Видит, пасется большое стадо волов. Солдат, давай их ловить, да за хвосты связывать. Змей ждал, ждал, не выдержал и сам побежал.
3: Что так долго?
1: А вот постой, свяжу штук 50, да за один раз и поволоку всех домой, чтоб на целый месяц хватило.
3: Эки ты! Разве нам здесь век вековать? Хватит и одного!
0: Ухватил змей самого жирного вола за хвост, взвалил на плечи и потащил в деревню.
1: Как же это так? Я столько волов связал, неужели их бросить?
3: Брось! На что они нам?
0: Пришли в избу, наложили два котла говядины, а воды нету.
3: На тебе воловью шкуру,
0: говорит змей солдату.
3: Ступай, набери полную воды и неси сюда. Станем обед варить.
0: Солдат взял шкуру, потащил к колодцу. Еле-еле порожнюю тащит. Пришел к колодцу и давай окапывать его кругом. Змей ждал-ждал, не выдержал, побежал сам.
3: Что это ты, брат, делаешь?
1: Хочу колодец кругом окопать, да в избу перетащить, ну, чтоб не нужно было каждый день ходить по воду.
3: Эки ты, что затеваешь? На это много времени уйдет, а нам обед варить.
0: Опустил змей в колодец воловью шкуру, набрал полную воды, вытащил и понес домой.
3: А ты, брат, ступай в лес, выбери сухой дуб и волоки в избу. Пора огонь разводить.
0: Пошел солдат в лес, начал лыко драть, да веревку вить. свил длинную-предлинную веревку и принялся дубы опутывать. Змей ждал-ждал, не выдержал, сам побежал в лес.
3: Что так мешкаешь?
1: Да вот, хочу за раз дубов 20 зацепить. Веревку, да и тащить. Ну, чтоб надолго дров хватило.
3: Эки ты, все по-своему делаешь.
0: Вырвал с корнем толстый дуб и сам приволок к избе. Солдат сделал вид, что крепко сердит. Курит свою трубочку, а сам ни словечко не говорит. Наварил змей говядины, зовет солдата обедать. А солдат сердито отвечает:
1: «Не хочу».
0: Вот змей съел один целого вола, выпил воловью шкуры воды и стал солдата выспрашивать:
3: «Скажи, брат, за что сердишься?»
1: «А зато и сержусь. Что я не сделаю, все не так, все не по-твоему».
3: «Ну, не сердись, помиримся».
1: «Если хочешь со мной помириться, вези меня в мою деревню».
3: «Изволь, брат, отвезу».
0: Сел солдат змею на спину и полетел на нем. Подлетел змей к деревне, спустился на землю. Увидели его ребятишки, бегут, во все горло кричат: «Солдат приехал, змея привез!» Змей испугался и спрашивает:
3: «Что

0: Схваста. Русская народная сказка.
1: Жил-был заяц в лесу. Летом ему там было хорошо, еды предостаточно.
2: Вот ягодки, вот травки-муравки, вот грибочки.
1: А зимой зайцу плохо жилось, голодно. Приходилось крестьянам в деревню ходить, в сарай залезать, овес воровать.
2: Запасов нет, придется идти в деревню.
1: Приходит он к одному крестьянину в сарай, а тут уж стадо зайцев.
3: О, привет, новенький!
4: Здорово, новенький!
3: Здрасте, я не новенький, я тут каждую зиму бываю. И вообще...
1: И как начал заяц им хвастать...
3: У меня не усы, а усищи. Не лапы, а лапищи. Не зубы, а зубищи. Я никого не боюсь.
4: Что это еще за хвастовство?
3: Зачем так преувеличивать?
4: Может, пойдем отсюда?
1: Не понравился зайцам хвастунишка. И пошли в соседний сарай. А там на крыше ворона сидит. Зайцы ей и говорят:
3: эй, ворона! Тут у нас заяц появился один. Надо бы его научить уму-разуму.
5: Ну-ка, ну-ка. Где же этот хваста? Полечу, проучу.
1: И полетела ворона искать, где заяц прячется. Нашла его в лесу под кокориной. Села на забор рядом. И как каркнет.
5: Карр-карр.
3: Напугала, пернатая.
5: Жалуется на тебя. Хвастаешь много и неправду.
1: Заяц испугался.
3: Тетя ворона, я больше не буду хвастать.
5: А как ты хвастал?
3: А у меня не усы, а усищи. Не лапы, а лапищи. Не зубы, а зубищи.
5: Нехорошо. Более не хвастай.
3: Хорошо, я больше не буду. Пойду я.
1: Заяц поскакал обратно в лес. Но тут к забору подбежали собаки. А ворона как раз на заборе сидела. Собаки ее подхватили и давай мять. Заяц это увидел, остановился.
3: Как бы вороне помочь?
1: Недолго думая, выскочил заяц на горочку и сел. Собаки увидали зайца, бросили ворону, да за ним.
5: А вот и не поймайте.
1: Ворона опять на забор села, а заяц от собак ушел. Немного погодя, ворона опять встретила этого зайца и говорит ему:
5: вот ты молодец! Не хваста,

Жили старик со старухой, жили горевали, с хлеба на квас перебивались. Как-то раз раздобыл старик лукошко пшеницы и говорит: «Все люди сеют да пашут, посеем и мы, будет у нас осенью свой хлеб». Посеяли. Уродилась пшеница на славу. Старик со старухой не нарадуются. Приспело время хлеб убирать. Старик серпы наточил. «Завтра, старуха, пойдем пшеницу жать». В ту пору поднялся сильный ветер, налетела черная туча, и выпал на старикову делянку крупный град. Тем градом выбило всю пшеницу, ни одного колоска не осталось. Закручинился старик, голову повесил, а старуха ругается: «Всю жизнь я с тобой с бесталанным горе горевала, ни в чем тебе удачи нет». Утешает старик: «Не плачь, старуха, не горюй, слезами да руганью убытков не воротишь. Тучу ветер пригнал, пусть ветер и убытки возместит». Еще пуще старуха заругалась, совсем ума лишился, мелит языком, чего слыхом не слыхано, ищи-ка теперь ветра в поле. А старик свое твердит: «Пойду с ветра спрашивать». Обулся, оделся, взял в руки батажок и тронулся в путь дорогу. Шел он долго ли, коротко ли, и добрался до высокой горы. Возле горы

0: стоит большая изба. В избе 4 крыльца. Одно выходит на восход солнца, другое на полдень, третье на запад, а четвертое крыльцо на полночь. Загремели ведра. Спустилась по воду к реке старуха, старая-престарая, чуть только на ногах держится. Зачерпнула воды. Поздоровался старик. «Здравствуй, бабушка, дай-ка подсоблю тебе воду донести». «Здорово, добрый человек, проходи в избу, отдохни с дороги, а с ведрами я и сама управлюсь». Поднялись на крыльцо, вошли в избу. Старуха стол накрыла, гостя накормила, напоила, на печь уложила и стала выспрашивать. «Куда, добрый человек, идешь? Куда путь держишь?» «Ой, бабушка, не знаешь ты моей беды. Вырастили мы со старухой пшеничку, да пригнал ветер тучи с градом, и выбило все начисто, зернышко не осталось. Нечем нам жить, хоть ложись да помирай. И вот пошел я по белу свету управы искать». «Ну, коли так, дело поправимое. Я ведь мать всех четырех ветров, и сыновья из моей воли не вышли. По всему, видать, обидел тебя озорник-полуношник. Мой меньшой сын, гораст он на такие дела. Повремени немного. Воротятся сыновья домой, заставлю виноватого тебе убытки воротить». Через малое время послышался шум с восточной стороны, прилетел восточный ветер. Вслед за тем пахнуло теплом с полуденной стороны, и слетел в избу с полуденного крыльца ласковый полуденный ветер. И в ту же минуту из тех дверей, что на закат солнца выходит, явился западный ветер. Как вдруг загремело, зашумело кругом, изба заходила ходуном, и с хохотом, да с присвистом ворвался в избу с полуношной стороны полуношник ветер. «Ох, задал я сегодня страху судам на море, наигрался, натешился, есть хочу». Старуха тем временем на стол накрыла, накормила, напоила сыновей и позвала старика. «Ступай, говори, не бойся ничего». Старик спустился с печи и рассказал все, как дело было. «Ничего, мама», — полуношник головой тряхнул. «Все дело поправится, а ты, гость дорогой, коли не побоялся на меня управу искать, да всю правду в лицо сказать, будь мне названным братом, а потери не печалься». Достал из-за пазухи сверток, подал старику. «Вот тебе скатерть, самобранка, всегда будешь сыт. Только скажи, попить, поесть? Разверни скатерть и ешь, пей, чего только душа пожелает. Только чур уговор. Пойдешь домой, на постоялый двор не заходи». Старик поблагодарил за ласковый прием, за угощение, да за подарок и отправился в обратный путь. Шел-шел и так крепко притомился, совсем из сил выбился и зашел на постоялый двор. Хозяин спрашивает: «Может, поужинать собрать? Заказывай». «Ничего мне покупного не надо, все у меня свое есть». С теми словами достал из-за пазухи скатерть, развернул и говорит: «Попить, поесть». Наставились кушанья разные. «Пей, ешь». Хозяин остолбенел, глядит во все глаза, слова вымолвить не может. Эдакого дива век не видал, а старик на радости зовет хозяина: «Садись со мной ужинать, и своих всех, кто у тебя есть, зови, угощение на всех достанет». Хозяин кликнул жену да ребят, и подсели все к старику за стол. После ужина старик повалился на лавку и крепко уснул. А хозяин взял да подменил скатерть-самобранку точь-в-точь такой же по виду простой скатертью. Но другое утро старик пробудился ни свет ни заря и пошел домой. Старуха встретила его бранью. «Где тебя только леший носил?» «Молчи, старуха! Садись за стол, угощайся!» Усадил старуху за стол, развернул скатерть. «Попить, поесть!» «Что такое? Нет ничего!» Старик еще раз скатерть тряхнул, развернул. «Попить, поесть!» Опять ничего. Старуха не вытерпела, вскочила, схватила сковородник. «Ох ты, пустомеля! Шутки шутить да насмехаться вздумал! И раз, раз сковородником! На вот, на тебе, постылый!» На силу вырвался старик из избы, да наутек. Остановился за околицей. «Тут что-нибудь да не так, видно, полуношник-то обманул меня. Ну, теперь мне дорога знакомая». Долго ли, коротко ли шел и пришел к высокой горе, к большой избе с четырьмя крыльцами. Вечером дело было. Как раз братья Ветры со всех четырех сторон домой торопились. Подхватили гостя, снесли в избу. Поздоровался старик и говорит полуношнику: «Не по-братски ты, названный брат, поступаешь. Твоя скатерть-самобранка всего один раз меня накормила, напоила, да на том дело и кончилось. Гоже ли так надо мной насмехаться?»
1: «Погоди, — говорит полуношник, — заходил ты на постоялый двор?»
0: «Заходил».
1: «Ну вот, сам себя во всем и вини, коль меня не послушался». Достал кошелек из-за пазухи. «Возьми этот кошелек и ступай. Никогда у тебя ни в чем нужды не будет. Что понадобится, потряси кошелек, и сколько денег надо, столько и натрясешь. Да смотри, помни мое слово, никуда дорогой не заходи». Гостя накормили, напоили, и отправился он домой. Шел да шел, и дошел до того самого постоялого двора. Зашел, поздоровался. Хозяин узнал старика, встретил как родного. «Садись, отдыхай, добрый человек». Старик велел подать ужин, да и зовет: «Садись, хозяин, и своих всех зови. За все рассчитаюсь, в убытке не останешься». Пьют, едят, а хозяину не терпится. Он и говорит: «Ну, добрый человек, спасибо за угощение, пора отдыхать. Завтра ведь рано чай пойдешь. Рассчитаемся за все сегодня». Старик достал из-за пазухи кошелек самотряс, тряхнул раз, другой, и посыпалось серебро да золото. «Бери, хозяин, все твое, у меня этого добра хватит». Повалился гость спать, уснул крепким непробудным сном. Разыскал хозяин постоялого двора такой же кошелек и подменил стариков кошелек самотряс. Поутру рано вскочил старик и пошел домой. Дома только успел через порог переступить, выхватил из-за пазухи кошелек, показывает: «Не бронись, старуха, на этот раз без обмана. Подай скорее лукошко, денег натрясу». Поглядела старуха недоверчиво. Принесла лукошко, ждет, что будет. Тряхнул старик кошельком, тряс, тряс, все без толку. Тут старуха: «Давай старика почивать тем, что под рукой было». Бьет, а сама плачет, бронится: «Ох ты, пустозвон, пустомеля! Загубил меня горемышную, всю жизнь с тобой промаялась, старик, дай бог ноги!» Выскочил из избы и бежал до тех пор, пока деревня из глаз не скрылась. Третий раз пошел старик к высокой горе. Ветер полуношник дома был. Вышел он из избы и неприветливо встретил старика: «Я все про тебя знаю. Опять меня не послушался, пеняй теперь на себя. На вот тебе эту сумму и живи своим умом. Будет нужда, встряхни сумму, да скажи только: с ума, дай ума, и увидишь, что будет. А теперь прощай». Надел старик сумму и поплелся обратно. Идет и думает: «Хорошо бы поесть, попить». И снял сумму с плеч, да крикнул: «Сума, дай ума». В ту же минуту выскочили из Сумы два молодца с дубинками и принялись старика бить, колотить, и до тех пор били, покуда он не догадался крикнуть «Двое в Суму!», молодцы тотчас скрылись. Сперва старик опешил, а потом понял, зачем полуношник наградил его этой диковинкой. Дошел до постоялого двора, а хозяин увидал его в окошко, выскочил на крыльцо: «Заходи, заходи, дорогой гость!» Суетится, кричит: «Жена, жена, живо на стол собирай, ставь самые лучшие кушанья!» «Не иначе, как к Суме подбирается», — усмехнулся про себя старик. Стол накрыли, старика усадили на самое почетное место. Старик угощается, да беседу ведет, а хозяин от Сумы глаз отвести не может. Пировали, столовали, не утерпел хозяин и спрашивает: «Скажи, гостенек любезный, что у тебя в этой вот Суме? Поди, опять какая-нибудь диковина?» Старик отвечает: «Это непростая Сума, а из чудес чудо. Встряхнешь ее, да скажешь: Сума, дай ума. Тотчас выскочат чародеи и все, что только пожелаешь, сделают для тебя». Поужинали, отвели гостя в дальний покой, уложили на мягкую перину. «Спи, отдыхай, а хозяину не спится». Добыл он точь-в-точь такую же по виду Суму, и как уснули все в доме, пробрался в гости в покой, повесил на гвоздь свою Суму, а старикову унес в свою горницу. Встряхнул Суму: «Сума, дай ума!» Выскочили два молодца с дубинками и принялись хозяина с хозяйкой потчевать. Только дубинки посвистывают, не в мочь стало терпеть, просит хозяин, умоляет: «Смилуйтесь, добрые молодцы, пощадите нас!» А двое из Сумы молотят хозяина с хозяйкой, будто горох на таку. Закричал хозяин благим матом: «Караул, ратуйте!» Пришел старик, а хозяин с женой взмолились: «Уйми, добрый человек, своих драчунов, не оставь сиротать наших детушек. Отдайте мою скатерть-самобранку да кошелек-самотряс, тогда выручу из беды. Что ты, кормилец, где я их возьму? А как к тебе моя Сума попала?» Тут хозяйке совсем не в моготу стало, залилась слезами: «Да повинись ты, муженек, своя жизнь дороже, и хозяину не втерпешь побои выносить. Уйми молодцев, а я тебе верну и скатерть-самобранку, и кошелек-самотряс». Старик только того и ждал, крикнул: «Двое в Суму!» Хозяин медлить не стал, вынул из сундука скатерть да кошелек: «Бери, бери, нам твоего не надо». Велел хозяин работнику коня запрячь и вышел во двор гостя проводить, а сам все охает да стонет. Старик сел в сани: «Ну, прощай, хозяин, урока не забывай и помни, коли услышу, что на чужое добро заришься, худо тебе будет». И уехал. Подкатил к дому. Выбежала старуха на крыльцо, увидала старика, зашлась в ругани. Тут старик встряхнул Суму, да как крикнет: «Сума, дай старухе ума!» Выскочили молодцы с дубинками. «Кого надо уму-разуму поучить?» Испугалась старуха: «Ой, старичок, не тронь меня, пожалей! Век тебе слово поперек не скажу!» «Ну вот, давно бы так!» — сказал старик и крикнул: «Молодцы, в Суму!» Скрылись молодцы с дубинками, а старик встряхнул, развернул скатерть и говорит: «Попить, поесть!» И откуда что взялось? Наставилось на стол разных кушаньев да напитков всяких. Глядит старуха и глазам не верит. Век эдакого чуда не видала. А старик напоил-накормил старуху, потом взял в руки кошелек-самотряс. «Гляди!» Встряхнул кошельком раз, другой, и посыпалось серебро да золото, золото да серебро, и это все наше.
0: стали с тех пор старик да старуха жить да быть припеваючи. И кто из соседей в беду попадет, всем старики помощь оказывали, и ото всех им почет.

0: Финист ясный сокол. Жил да был крестьянин. Умерла у него жена. Осталось 3 дочки. Хотел старик нанять работницу в хозяйстве помогать. Но меньшая дочь, Марьюшка, сказала:
1: «Не надо, батюшка, нанимать работницу. Сама буду хозяйство вести».
0: Ладно, стала дочка Марьюшка хозяйство вести. Все-то она умеет, все-то у нее ладится. Любил отец Марьюшку, рад был, что такая умная да работящая дочка растет. Из себя-то Марьюшка красавица писаная. А сестры ее заведущие да жаднющие. Из себя-то они некрасивые, а модницы-перемодницы. Весь день сидят да белятся, да румянятся, да в обновки наряжаются. Платье им не платье, сапожки не сапожки, платок не платок. Поехал отец на базар и спрашивает дочек:
2: «Что вам, дочки, купить? Чем порадовать?»
0: И говорят старшая и средняя дочки:
3: «Купи пополушалку, да такому, чтоб цветы покрупнее, золотом расписанные».
0: А Маришка стоит да молчит. Спрашивает ее отец:
2: «А что тебе, доченька, купить?»
1: «Купи мне, батюшка, перышко финиста, ясно-сокола».
0: Приезжает отец, привозит дочкам полушалки, а перышко не нашел. Поехал отец в другой раз на базар.
2: «Ну, дочки, заказывайте подарки».
0: Обрадовались старшие и средние дочки:
3: «Купи нам по сапожкам с серебряными подковками».
0: А Марьюшка опять заказывает:
1: «Купи мне, батюшка, перышко финиста ясно-сокола».
0: Ходил отец весь день, сапожки купил, а перышко не нашел. Приехал без перышка. Ладно, поехал старик в 3-й раз на базар. А старшая и средняя дочки говорят:
3: «Купи нам по платью».
0: А Марьюшка опять просит:
1: «Батюшка, купи перышко финиста ясно-сокола».
0: Ходил отец весь день, а перышко не нашел. Выехал из города, а навстречу старенький старичок.
2: «Здорово, дедушка!»
4: «Здравствуй, милый! Куда путь дорогу держишь?»
2: «К себе, дедушка, в деревню. Да вот горе у меня. Меньшая дочка наказывала купить перышко финиста ясно-сокола, а я не нашел».
4: «Есть у меня такое перышко, да оно заветное, но для доброго человека. Куда ни шло, отдам».
0: Вынул дедушка перышко и подает, а оно самое обыкновенное. Едет крестьянин и думает:
2: «Что в нем Марьюшка нашла хорошего?»
0: Привез старик подарки дочкам. Старшие и средние наряжаются, да над Марьюшкой смеются.
3: «Как была ты дурочка, так и есть. Нацепи свое перышко в волоса, да красуйся!»
0: Промолчала Марьюшка, отошла в сторону. А когда все спать полегли, бросила Марьюшка перышко на пол и проговорила:
1: «Любезный финист, ясный сокол, явись ко мне, жданный мой жених».
0: И явился ей молодец красоты неописанной. К утру молодец ударился о пол и сделался соколом. Отворила ему Марьюшка окно, и улетел сокол к синему небу. 3 дня Марьюшка привечала к себе молодца, Днем он летает соколом по синему поднебесью, а к ночи прилетает к Марьюшке и делается добрым молодцем. На четвертый день сестры злые заметили, наговорили отцу на сестру.
2: Милые дочки, смотрите лучше за собой.
3: Ладно, посмотрим, как будет дальше.
0: Натыкали они в раму острых ножей, а сами притаились, смотрят. Вот летит ясный сокол, долетел до окна и не может попасть в комнату Марьюшки. Бился, бился, всю грудь изрезал, а Марьюшка спит и не слышит. И сказал тогда сокол:
2: «Кому я нужен, тот меня найдет, но это будет нелегко. Тогда меня найдешь, когда трое башмаков железных износишь, трое посохов железных изломаешь, трое колпаков железных порвешь».
0: Услышала это Марьюшка, вскочила с кровати, посмотрела в окно, а сокола нет, и только кровавый след на окне остался. Заплакала Марьюшка горькими слезами, смыла слезками кровавый след и стала еще краше. Пошла она к отцу и проговорила:
1: «Не брони меня, батюшка, отпусти в путь дорогу дальнюю. Жива буду, свидимся. Умру, так знать, на роду написано».
0: Жалко было отцу отпускать любимую дочку, но отпустил. Заказала Марьюшка трое башмаков железных, трое посохов железных, трое колпаков железных и отправилась в путь дорогу дальнюю искать желанного финиста ясно-сокола. Шла она чистым полем, шла темным лесом, высокими горами. Птички веселыми песнями ей сердце радовали.

0: Волки серые, медведи, лисицы, все звери к ней забегались. Износила она башмаки железные, посох железный изломала и колпак железный порвала. И вот выходит Марюшка на поляну и видит. Стоит избушка на курьих ножках, вертится, говорит Марюшка.
1: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом, мне в тебя лезть, хлеба есть».
0: Повернулась избушка к лесу задом, к Марюшке передом. Зашла Марюшка в избушку и видит. Сидит там баба-яга костяная нога. Ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Увидела баба-яга Марюшку, зашумела.
2: «Тьфу, тьфу, русским духом пахнет. Красная девушка, дело пытаешь? Аля дело летаешь?»
1: «Ищу, бабушка, финиста, ясно-сокола».
2: «Красавица, долго тебе искать? Твой ясный сокол за 39 земель в 39 государстве. Опоила его зельем царица-волшебница и женила на себе. Но я тебе помогу. Вот тебе серебряное блюдечко и золотое яичко. Когда придешь в 39 царство, наймись работницей к царице. Покончишь работу, бери блюдечко, клади золотое яичко. Само будет кататься. Станут покупать? Не продавай. Просись финиста ясно сокола повидать».
0: Поблагодарила Марюшка бабу-ягу и пошла. Потемнел лес. Страшно стало Марюшке. Боится и шагнуть, а навстречу кот прыгнул к Марюшке и замурлыкал.
2: «Не бойся, Марюшка, иди вперед. Будет еще страшнее, а ты иди, иди, не оглядывайся».
0: Потерся кот спинкой и был таков. А Марюшка пошла дальше. А лес стал еще темней. Шла, шла Марюшка, сапоги железные износила, посох поломала, колпак порвала и пришла к избушке на курьих ножках. Вокруг тын, на кольях черепа, и каждый череп огнем горит. Говорит Марюшка:
1: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом, мне в тебя лезть, хлеба есть».
0: Повернулась избушка к лесу задом, к Марюшке передом. Зашла Марюшка в избушку и видит. Сидит там баба-яга костяная нога. Ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Увидела бабьяга Марюшку, зашумела.
3: «Тьфу-тьфу, русским духом пахнет, красная девушка. Дело пытаешь, аль да дело лытаешь?»
1: «Ищу, бабушка, финиста, ясно сокола».
3: «А у моей сестры-то была?»
1: «Была, бабушка».
3: «Ладно, красавица, помогу тебе. Бери серебряные пяльцы, золотую иголочку. Иголочка сама будет вышивать серебром и золотом по малиновому бархату. Будут покупать, не продавай. Просись финиста ясно сокола повидать».
0: Поблагодарила Марюшка бабьягу и пошла. А в лесу стук, гром, свист, черепа леса свищают. Страшно стало Марюшке. Глядь, собака бежит.
3: «Марюшка, не бойся, родная, иди,
0: будет еще страшнее. Не оглядывайся.
4: Сказала и была такова. Пошла Марюшка, а лес стал еще темнее. За ноги ее цепляет, за рукава хватает. Идет Марюшка, идет и назад не оглядывается. Долго ли, коротко ли шла? Башмаки железные износила, посох железный поломала, колпак железный порвала. Вышла на полянку, а на полянке избушка, на курьих ножках вокруг тын, а на кольях лошадиные черепа. Каждый череп огнем горит, говорит Марюшка.
1: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
4: Повернулась избушка к лесу задом, а к Марюшке передом. Зашла Марюшка в избушку и видит. Сидит баба-яга, костяная нога. Ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Сама черная, а во рту один клык торчит. Увидела баба-яга Марюшку, зашумела.
2: Тьфу-тьфу, а русским духом пахнет. Красная девушка, дело пытаешь, а я дело лытаешь.
1: Ищу, бабушка, финиста, ясно сокола.
2: Ой, трудно, красавица, тебе будет его отыскать. Да я помогу. Вот тебе серебряное донце, золотое веретенце. Бери в руки, само прясть будет. Потянется нитка непростая, а золотая.
1: Спасибо тебе, бабушка.
2: Ладно, спасибо после скажешь. А теперь слушай, что тебе накажу. Будут золотое веретенце покупать, не продавай, а просись финиста, ясно сокола, повидать.
4: Поблагодарила Марюшка баб-ягу и пошла. А лес зашумел, загудел, поднялся свист, совы закружились, мыши из нор повылезли, да все на Марюшку. И видит Марюшка, бежит навстречу серый волк.
0: «Не горюй, а садись на меня и не оглядывайся!»
4: Села Марюшка на серого волка, и только ее и видели. Впереди степи широкие, луга бархатные, реки медовые, берега кисельные, горы в облака упираются. А Марюшка скачет и скачет. И вот перед Марюшкой хрустальный терем, крыльцо резное, оконце узорчатые, а в оконце царица глядит.
0: «Ну, слезай, Марюшка, иди и нанимайся в прислуги!»
4: Слезла Марюшка, узелок взяла, поблагодарила волка и пошла к хрустальному дворцу. Поклонилась Марюшка царице и говорит:
1: «Не знаю, как вас звать, как величать. А не нужна ли вам будет работница?»
4: Отвечает царица:
5: «Давно я ищу работницу, но такую, которая могла бы прясть, ткать, вышивать.
1: Все это я могу делать».
5: «Тогда проходи и садись за работу».
4: И стала Марюшка работницей. День работает, а наступит ночь. Возьмет Марюшка серебряное блюдечко и золотое яичко и скажет:
1: «Катись, катись, золотое яичко, по серебряному блюдечку, покажи мне моего милого».
4: Покатится яичко по серебряному блюдечку, и предстанет финист, ясный сокол. Смотрит на него Марюшка и слезами заливается:
1: «Финист мой, финист, ясный сокол, Зачем ты меня оставил одну горькую, а тебе плакать?
4: Подслушала царица ее слова и говорит:
5: продай мне, Марьюшка, серебряное блюдечко и золотое яичко.
1: Нет, они не продажные. Могу я тебе их отдать, если позволишь ты мне Финиста, ясно сокола, поглядеть.
4: Подумала царица, подумала.
5: Ладно, так и быть. Ночью, как он уснет, я тебе его покажу.
4: Наступила ночь, и идет Марьюшка в спальню к Финисту, ясно соколу. Видит она, спит ее сердечный друг сном непробудным. Смотрит Марьюшка, не насмотрится, целует уста сахарные, прижимает груди белой, спит, не пробудится сердечный друг. Наступило утро, а Марьюшка не добудилась милого. Целый день работала Марьюшка, а вечером взяла серебряные пяльцы да золотую иголочку. Сидит, вышивает, сама приговаривает:
1: вышивайся, вышивайся узор для Финиста, ясно сокола. Было бы чем ему по утрам вытираться.
4: Подслушала царица и говорит:
5: продай, Марьюшка, серебряное пяльце, золотую иголочку.
1: Я не продам, я так отдам. Разреши только с Финистом, ясным соколом, свидеться.
4: Подумала-то, подумала.
5: Ладно, так и быть, приходи ночью.
4: Наступила ночь. Входит Марьюшка в спаленку к Финисту, ясно соколу, а тот спит сном непробудным.
1: Финист ты мой, ясный сокол, встань, пробудись.
4: Спит Финист, ясный сокол, крепким сном. Будила его Марьюшка, не добудилась. Наступает день. Сидит Марьюшка за работой, берет в руки серебряное донце, золотое веретенце. А царица увидала:
5: продай да продай.
1: Продать я не продам, могу так отдать, если позволишь с Финистом ясным соколом хоть часок побыть.
5: Ладно.
4: А сама думает:
5: все равно не разбудит.
4: Настала ночь. Входит Марьюшка в спальню к Финисту ясно соколу, а тот спит сном непробудным.
1: Финист ты мой, ясный сокол, встань, пробудись.
4: Спит Финист, не просыпается. Будила, будила, никак не может добудиться. А рассвет близко. Заплакала Марьюшка:
1: любезный ты мой Финист, ясный сокол, встань, пробудись. На Марьюшку свою погляди, к сердцу своему ее прижми.
4: Упала Марьюшкина слеза на голое плечо Финиста ясно сокола и обожгла. Очнулся Финист ясный сокол, осмотрелся и видит Марьюшку. Обнял ее, поцеловал. «Неужели это ты, Марьюшка? Трое башмаков износила, трое посохов железных изломала, трое колпаков железных поистрепала и меня нашла. Поедем же теперь на родину!» Стали они домой собираться, а царица увидела и приказала в трубы трубить, об измене своего мужа оповестить. Собрались князья да купцы, стали совет держать, как Финиста ясно сокола наказать. Тогда Финист ясный сокол говорит: которая, по-вашему, настоящая жена? Та ли, что крепко любит, или та, что продает да обманывает? Согласились все, что жена финиста ясно сокола Марьюшка. И стали они жить-поживать, да добра доживать. Поехали в свое государство, пир собрали, в трубы затрубили, в пушки запалили. И был пир такой, что и теперь помнят.
6: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

0: Дитя. Много-много лет тому назад, моя любимая, у слона не было хобота. Только черноватый толстый нос величиной с сапог. Правда, слон мог поворачивать его из стороны в сторону, но не поднимал им никаких вещей. В это же время жил на свете очень молодой слон, слон-дитя. Он был страшно любопытен, а потому вечно всем задавал различные вопросы. Жил он в Африке, и никто в этой обширной стране не мог насытить его любопытство. Однажды он спросил своего рослого дядю страуса, почему самые лучшие перья растут у него на хвосте. А страус вместо ответа ударил его своей сильной лапой. Свою высокую тетю-жирафу слоненок спросил, откуда появились пятна на ее шкуре. И тетка-слоненка легнула его своим твердым-притвердым копытом. И все-таки молодой слон продолжал быть любопытным. Толстую гиппопотамиху он спросил, почему у нее такие красные глаза? Она же ударила его своей толстой-притолстой ногой. Тогда он спросил своего волосатого дядю бабуина, почему у дынь дынный вкус? И волосатый дядя бабуин шлепнул его своей волосатой-приволосатой лапой. А все-таки слоника переполняло ненасытное любопытство. Он расспрашивал обо всем, что видел, слышал, чуял, осязал или обонял. И все дяди и тети слона-ребенка только толкали да били его. В одно прекрасное утро, во время приближения равноденствия, любопытный слон-дитя задал новый вопрос. Он спросил, что подают крокодилу на обед? И все сказали громким и опасливым шепотом, потом начали колотить его, и долгое время все колотили да колотили. Наконец, когда наказание окончилось, слон-дитя увидел птицу Кола-Кола. Она сидела в середине тернового куста, который как бы говорил: «Погоди, погоди». И слоник сказал: «Мой отец бил меня, моя мать била меня, мои тетки и дяди меня колотили, и все за то, что я так ненасытно любопытен. А мне все-таки хочется знать, что крокодил ест за обедом». Кола-кола птица печально вскрикнула и сказала: «Пойди к берегам большой серовато-зеленой тихой реки Лимпопо, окаймленной деревьями, от которых заболевают лихорадкой, и тогда узнаешь». На следующее же утро, когда от равноденствия не осталось и следа, любопытный слон-дитя, взяв 100 фунтов бананов, маленьких, коротких и желтых, 1000 фунтов стеблей сахарного тростника, длинных, лиловых, 17 дынь, зеленых, хрупких, сказал всем своим дорогим родственникам: «Прощайте, я иду к серо-зеленой болотистой реке Лимпопо, затененный деревьями, от которых веет лихорадкой, и увижу, чем обедает крокодил». Все родственники поколотили его просто так, на счастье, и колотили долго, хотя он очень вежливо просил их перестать. Наконец слоненок ушел. Ему было немного жарко, Но он этому не удивлялся. Ел дыни и бросал корки. Ведь поднять-то их с земли он не мог. Шел он от города Грегома до Кимберлея, от Кимберлея до области Кама, от области же Кама направился на север и на запад и все время ел дыни. Наконец лон-дитя пришел к берегу большой серо-зеленой болотистой реки Лимпопо, затененной деревьями, от которых веет лихорадкой. Здесь все было так, как сказала птица Кола-Кола. «Теперь, моя любимая, ты должна узнать и понять, что до этой самой недели, до этого самого дня, часа, даже до последней минутки любопытный слоник-дитя никогда не видывал крокодила и даже не знал, каков он на вид. Оттого-то ему и было так любопытно взглянуть на это создание. Прежде всего он увидел двухцветного питона скал. Эта огромная змея лежала, окружив своими кольцами камень. «Извините за беспокойство», — очень вежливо сказал слон-дитя. «Но, пожалуйста, ответьте мне, не видели ли вы где-нибудь в окрестностях что-нибудь вроде крокодила?»
1: «Видел ли я крокодила?» — ответил двухцветный питон скал голосом презрительным и злобным. «Ну, что ты еще спросишь?»
0: «Извините, — продолжал дитя слон, — но не можете ли вы любезно сказать мне, что он кушает за обедом?» Двухцветный питон скал быстро развернулся и ударил слоника своим чешуйчатым, похожим на бич, хвостом.
1: «Что за странность?» — сказал слон-дитя. «Мой отец и моя мать, мой дядя и тетя, уже не говоря о моей другой тете, гиппопотамихе, и моем другом дяде, бабуине, били меня и легали за мое ненасытное любопытство, а теперь... кажется, опять начинается то же самое».
0: Он очень вежливо простился с двухцветным питоном скал, помог ему обвить телом скалу и ушел. Слонику стало жарко, но он не чувствовал усталости. Ел дыни и бросал корки, так как не мог их подымать с земли. И вот слон-дитя наступил на что-то, как ему показалось, на бревно, лежавшее на самом берегу большой серо-зеленой болотистой реки Лимпопо, обросшей деревьями, от которых веет лихорадкой. «А это и был крокодил, моя любимая. И крокодил этот подмигнул одним глазком».
1: «Извините меня», — очень вежливо сказал слон-дитя, «но не видели ли вы где-нибудь поблизости крокодила?»
2: Крокодил подмигнул другим глазом, приподняв из ила свой хвост.
0: Слон-дитя вежливо шагнул назад. Ему не хотелось, чтобы его били.
1: «Подойди-ка сюда, малыш», — сказал крокодил. «Почему ты это спрашиваешь?»
0: «Прошу извинения», — очень вежливо ответил слон-дитя. «Но мой отец бил меня, моя мать меня била. Словом, меня били все, не говоря уже о моем рослом дядюшке страусе и о моей высокой тетушке жирафе.
1: которые жестоко легаются, не упоминая также о моей толстой тетке Гиппопотамихе и о моем волосатом дяде Бабуине, и включая двухцветного питона скал с его чешуйчатым, похожим на бич, хвостом, который бьет больнее всех остальных. Итак, если вам не очень этого хочется, прошу вас, не стегать меня хвостом.
2: «Поди сюда, малыш», — протянул крокодил. «Дело в том, что я крокодил. И чтобы доказать, что он говорит правду, крокодил заплакал крокодиловыми слезами».
1: Слон-дитя перестал дышать от удивления. Потом, задыхаясь, опустился на берегу на колени и сказал: «Именно вас я искал все эти долгие-долгие дни. Не согласитесь ли вы сказать, что вы кушаете за обедом?
2: Подойди поближе, малыш», — сказал крокодил. «И я шепну тебе это на ушко».
1: Слон-дитя пододвинул свою голову к зубастой пасти крокодила, и крокодил схватил слоненка за его короткий нос, который до той самой недели, до того дня, часа и до той минуты был не больше сапога, хотя и гораздо полезнее всякой обуви.
2: «Кажется, — сказал крокодил, он сказал это сквозь зубы, — кажется, сегодня я начну обед со слоненка».
1: Услышав это, моя любимая, слоник почувствовал досаду и сказал в нос:
2: «Пусти, мне больно».
1: В эту минуту двухцветный питон скал опустился с берега и сказал:
2: «Мой юный друг, если ты сейчас же не потянешь свой нос изо всех сил, я полагаю, твой новый знакомый, покрытый патентованной кожей, — он подразумевал крокодил, — утащит тебя в глубину этого прозрачного потока раньше, чем ты успеешь проговорить Джек Робинзон».
1: Именно таким образом всегда говорят двухцветные питоны скал. Слон-дитя послушался питона скал. Он присел на задние ножки и стал дергать свой нос из пасти крокодила. Он все дергал да дергал его, и нос слоненка начал вытягиваться. Крокодил же возился и бил по воде своим большим хвостом, так что она пенилась. В то же время он тащил слоника за нос. Но слоненка продолжал вытягиваться. Слоник расставил все свои четыре ножки и не переставал дергать свой нос из пасти крокодила. И его нос становился все длиннее и длиннее. Крокодил же водил по воде своим хвостом, как веслом, и все тянул да тянул слоника за нос. И каждый раз, как только он дернет за этот носик, тот сделается длиннее. Слонику было ужасно больно. Вдруг слон-дитя почувствовал, что его ноги скользят. Он так и поехал на них по дну. Наконец, говоря в нос, который теперь вытянулся почти на 5 футов, слоненок выговорил:
2: «С меня довольно».
1: Двухцветный питон скал спустился в воду, обвил задние ноги слоненка как бы 2 петлями каната и сказал:
2: «Неблагоразумный и неопытный путешественник, с этой минуты
0: мы серьезно посвятим себя важному делу. Постараемся тянуть твой нос изо всех сил, так как сдается мне, что этот самодвижущийся военный корабль с броней на верхней палубе...» Этими словами, моя любимая, он обозначил крокодила, «будет мешать твоим дальнейшим движениям». Все двухцветные питоны скал всегда говорят в таких запутанных выражениях. Двухцветный питон тянул слоника, слон-дитя тянул свой нос, крокодил тоже тянул его. Но слон-дитя и двухцветный питон скал тянули сильнее, чем крокодил. И тот, наконец, выпустил нос слона-ребенка. При этом вода так плеснула, что этот плеск можно было услышать по всей длине реки Лимпопо, вверх и вниз по течению. В то же время слон-дитя внезапно сел, вернее, шлепнулся в воду, но перед этим сказал питону:

0: разноцветный питон скал. А все-таки замечу, что многие не понимают своих выгод. 3 дня слон-дитя сидел и ждал, чтобы его нос уменьшился. Но этот нос не делался короче. Кроме того, ему приходилось жестоко косить глазами. «Моя любимая, ты поймешь, что крокодил вытянул нос слоника в самый настоящий хобот, вроде тех, какие ты увидишь теперь у всех слонов». На 3-й день прилетела муха Цеце и укусила слоника в плечо. Слоник же, сам не понимая, что он делает, поднял свой хобот и его концом убил муху. «Выгода номер 1», — сказал двухцветный питон скал. «Ты не мог бы этого сделать своим носом-коротышкой? Ну, теперь попробуй поесть». Еще не успев подумать, что он делает, слон-дитя протянул свой хобот, сорвал большой пучок травы, поколотил эти зеленые стебли о свои передние ноги, чтобы сбросить с них пыль, и, наконец, засунул их себе в рот. «Выгода номер 2», — сказал двухцветный питон скал. «Ты не мог бы сделать этого своим носом-коротышкой? А как тебе кажется, не слишком ли печет солнце?» «Да», — согласился слон-дитя, еще не успев подумать, что он делает, зачерпнул из серо-зеленой болотистой реки Лимпопо ила и намазал им свою голову. Из ила получилась прохладная илистая шляпа. Вода с нее текла за ушами слона-ребенка. «Выгода номер 3», — сказал двухцветный питон скал. «Ты не мог бы сделать этого своим прежним носом-коротышкой?» «Ну а что ты скажешь насчет клатушек, которыми тебя угощали? Опять начнется прежнее?»
1: «Прошу извинения», — сказал слон-дитя. «Мне совсем не хочется этого».
0: «Неприятно ли будет тебе поколотить кого-нибудь?» — спросил слоника двухцветный питон скал.
1: «Мне очень хотелось бы этого», — ответил слон-дитя.
0: «Хорошо», — проговорил двухцветный питон скал. «Ты увидишь, что твой новый нос окажется полезным, когда ты вздумаешь поколотить им кого-либо».
1: «Благодарю», — сказал слон-дитя. «Я это запомню, а теперь пойду домой к моим дорогим родственникам и посмотрю, что будет дальше».
0: Слон-дитя действительно пошел к себе домой через Африку. Он помахивал и крутил своим хоботом. Когда ему хотелось поесть плодов с деревьев, он доставал их с высоких ветвей. Ему не приходилось, как прежде, ждать, чтобы плоды эти падали на землю. Когда ему хотелось травы, он рвал ее с земли, и ему не нужно было опускаться на колени, как он делал это в прежнее время. Когда его кусали мухи, он срывал с дерева ветку и превращал ее в опахало. Когда солнце жгло ему голову, он делал себе новую прохладную влажную шляпу из ила или глины. Когда ему делалось скучно, он пел, вернее, трубил через свой хобот, и эта песня звучала громче, чем музыка нескольких духовых оркестров. Он умышлял.

0: сделал крюк, чтобы повидаться с толстой гиппопотамихой. Она не была в родстве с ним. И сильно отколотил ее хоботом, чтобы посмотреть, правду ли сказал двухцветный питон скал. Весь остаток времени он подбирал с земли дынные корки, которые побросал по дороге к Лимпопо. Он делал это потому, что был очень опрятным животным из рода толстокожих. В один темный вечер слон-дитя вернулся к своим дорогим родственникам, свернул свой хобот в кольцо и сказал:
1: «Как вы поживаете?»
0: Все они были очень рады повидаться с ним и тотчас же сказали: «Подойди-ка поближе, мы отшлепаем тебя за твое неутолимое любопытство».
1: «Ба!» — сказал слон-дитя. «Я не думаю, чтобы кто-нибудь из вас умел драться. Вот я умею колотить, и сейчас научу вас этому».
0: Тут он выпрямил свой хобот, ударил двоих из своих милых родственников, да так сильно, что они полетели кувырком. «Чудеса!» — сказали они. «Где ты выучился такой штуке? И скажи на милость, что ты сделал со своим носом?»
1: «Крокодил устроил мне новый нос. И это случилось на берегу большой серо-зеленой болотистой реки Лимпопо», — ответил слон-дитя. «Я его спросил, что у него бывает на обед, а он за это вытянул мой нос».
0: «Какое безобразие!» — заметил бабуин, волосатый дядя слоненка.
1: «Некрасив-то он некрасив», — сказал слон-дитя, — «но очень удобен».
0: И говоря это, слоненок обхватил хоботом одну ногу своего волосатого дядюшки, поднял его и посадил в осиное гнездо. После этого слоненок долго колотил всех своих дорогих родственников. Колотил до тех пор, пока им не стало очень жарко. Они были до нельзя удивлены. Слоненок подергал своего высокого дядю страуса за его хвостовые перья, поймал свою рослую тетушку-жирафу за ее заднюю ногу и протащил ее через колючий терновый куст. Когда его толстая тетка гиппопотамиха, покушав, отдыхала в воде, он приставил свой хобот к самому ее уху, крикнул ей 2-3 слова, в то же время пустив несколько пузырьков через воду. Но ни в это время, ни позже, никогда никому не позволял обидеть птицу Кола-Кола. Наконец, все милые родственники слоненка начали так волноваться, что один за другим побежали к берегам большой серо-зеленой болотистой реки Лимпопо, затененной деревьями, от которых веет лихорадкой. Каждый из них хотел получить новый нос от крокодила. Когда они вернулись домой, они уже не колотили друг друга. Дядюшки и тетушки не трогали также и слоненка. «С этого дня, моя любимая, у всех слонов, которых ты увидишь, и у всех, которых не увидишь, есть предлинные хоботы, совершенно такие, какой появился у любопытного слоненка».

0: Иван де Мария. Десятая неделя после Пасхи. Купальские дни. Солнце самый пуп земли печет, и зацветает дивная полынь трава. В озера на самое зеленое дно, под коряги подводные, под водоросли, глядит огненное солнце. Негде упрятаться русалкам-мавкам, и в тихие вечера да в лунные ночи уходят они из вод озерных и хоронятся в деревьях, и зовут их тогда древянницами. Это присказка, а сказка вот какая. Жили-были брат Иван да сестра Марья в избенке на берегу озера. Озеро тихое, а слава о нем дурная. Водяной шалит. Встанет над озером месяц, начнут булькать да ухать в камышиных заводях, хлопают по воде словно вальками, а выкатит из камышей на дубовой коряге водяной. На голове колпак тиной обмотан. Увидишь, прячься, под воду утянет. Строго брат Иван наказывал сестре Марии: «Отлучусь я, ты после сумерек из хаты не ногой, песни не пой над озерной водой, сиди смирно тихо, как мыши сидят». «Слушаю, братец», — говорит Мария. Ушел Иван в лес. Скучно стало Марии одной за станком сидеть. Облокотилась она и запела: «Где ты, месяц золотой? Ходит месяц над водой, в глыбко озера взглянул, в темных водах утонул». Вдруг стукнуло в ставню: «Кто тут?» «Выйдь к нам, выйдь к нам», — говорит за ставней тонкий голос. Выбежала Марья и ахнула. От озера до хаты хороводы русалочьи. Русалки-мавки взялись за руки, кружатся, смеются, играют. Всплеснула Марья ладошками: «Куда тут?» Обступили ее мавки, венок надели: к нам в хоровод, ты краше всех, будешь наша царица». Взяли Марью за руки и закружились. Вдруг из камыша вылезла синяя раздутая голова в колпаке.
1: «Здравствуй, Марья!» — захрипел водяной. «Давно я тебя поджидал и потянулся к ней лапами».
0: Поздним утром пришел Иван туда-сюда, нет сестрицы, и видит, на берегу башмаки ее лежат и поясок. Сел Иван и заплакал. Одни идут, солнце ближе к земле надвигается. Наступила купальская неделя. «Уйду, — думает Иван, — к чужим людям век доживать. Вот только лапти новые справлю». Нашел за озером липку, ободрал, сплел лапти и пошел к чужим людям. Шел, шел, видит, стоит голая липка, с которой он лыки драл. «Ишь ты! Назад завернул», — подумал Иван и пошел в другую сторону. Кружил по лесу и опять видит голую липку. Наваждение, — испугался Иван, — побежал рысью, а лапти сами на старое место загибают. Рассердился Иван, замахнулся топором и хочет липку рубить. И говорит она человеческим голосом: «Не руби меня, милый братец». У Ивана и топор вывалился. «Сестрица, ты ли?»
2: «Я, братец. Царь водяной меня в жены взял. Теперь я древянница, а с весны опять русалкой буду». когда ты с меня лыка драл, наговаривала я, чтоб не уходил ты отсюда далеко.
0: А нельзя тебе от водяного уйти?
2: Можно. Найти нужно полынь, траву на зыбком месте и мне в лицо бросить. И только сказала, подхватили сами лапти, понесли Ивана по лесу. Ветер в ушах свистит, летят лапти над землей, поднимаются и вверх в черную тучу мчится Иван. Не упасть бы, подумал, и зацепился за серую тучу. Зыбкое место. Пошел по тучи. Ни куста кругом, ни травинки. Вдруг зашевелился под ногами и выскочил из тучевой ямы мужичок с локоток, красная шапочка.
3: «Зачем сюда пришел?» — заревел мужичок, как бык. «Откуда голос взялся?»
2: «Я за полынь травою», — поклонился Иван.
3: «Дам тебе полынь траву, только побори меня цыганской ухваткой». Легли они на спины, по одной ноге подняли, зацепились, потянули. Силен мужичок с локоток, а Ивану лапти помогают. Стал Иван перетягивать. «Счастье твое!» — рычит мужичок. «Быть бы тебе на седьмом небе! Много я закинул туда вашего брата! Получай полынь траву!» И бросил ему пучок.
2: Схватил траву, побежал вниз Иван, а мужичок с локоток так заревет, да как загрохочет, и язык красный из тучи то метнет, то втянет. Добежал до липки Иван и видит, сидит на земле страшный дед, водит усами.
3: «Пусти!» — кричит Иван. «Знаю, кто ты. Не хочешь ли этого?» И ткнул водяному в лицо полынь травою. Вспучился водяной, лопнул и побежал ручьем быстрым в озеро.
2: А Иван в липку бросил полынь траву. Вышла из липки сестрица Марья. Обняла брата, заплакала, засмеялась. Избушку озера бросили они и ушли за темный лес на чистом поле жить, не разлучиться. И живут неразлучно до сих пор, и кличут их всегда вместе. Иван да Мария, Иван да Мария.

0: мотылек, который топнул ногой. «Слушай, моя деточка, слушай хорошенько. Я расскажу тебе новую чудесную сказку. Она совсем не похожа на мои остальные. Я расскажу тебе об этом мудром правителе, которого звали Сулейман бен Дауд. Это значит Соломон, сын Давида. Об этом Сулейман бен Дауде составлено 355 рассказов. Но моя история не из их числа. Я не стану говорить про пигалицу, которая нашла воду, или про Удода, который своими крылышками защитил Сулеймана от солнечного зноя. Это не рассказ о хрустальном паркете или о рубине с большой трещиной. В сказке моей не говорится также о золотых украшениях султанши Балкис. Нет. Я расскажу тебе про мотылька, который топнул ножкой. Так слушай же, слушай хорошенечко. Сулейман бен Дауд был очень мудр, очень умен. Он понимал, что говорили звери, птицы, рыбы и насекомые. Он понимал, что говорили глубоко ушедшие в землю скалы, в то время, когда они со стоном наклонялись одна к другой. Понимал он также шелест листьев, когда утренний ветер играл вершинами деревьев. Он понимал все-все. И Балкис, его главная султанша, изумительная красавица, эта султанша Балкис была почти так же умна, как он. Сулейман бен Дауд мог делать удивительные вещи. На третьем пальце своей правой руки он носил кольцо. Стоило ему повернуть этот перстень один раз вокруг пальца, духи земли и джинны появлялись из-под земли и исполняли то, что он приказывал им. Когда мудрый султан поворачивал кольцо два раза вокруг пальца, с неба слетали феи и выполняли его желания. Когда он поворачивал перстень три раза вокруг пальца, сам великий Азраил с мечом и в доспехах являлся к нему в образе водоноса и рассказывал ему все, что происходит в трех великих мирах — вверху, внизу и здесь. Между тем, Сулейман не возгордился своим могуществом, он редко прибегал к своей власти, а когда это случалось, то ему это было неприятно. Однажды он задумал накормить всех животных целого мира в один день, но когда вся пища для пира была приготовлена, из морской глубины выплыл огромный зверь, вышел на отмель и в три глотка съел весь корм, лежавший на берегу. Сулейман очень удивился и спросил: «О, зверь, кто ты?» А зверь ему ответил: «О, султан, желаю тебе бесконечной жизни. Я самый маленький из 30 000 братьев. И живем мы все на дне моря. Мы узнали, что ты собираешься накормить зверей со всего света, и братья прислали меня узнать, когда будет готов обед». Сулейман бен Дауд удивился еще больше и сказал: «О, зверь, ты проглотил весь обед, который я приготовил для всех животных со всего света». А зверь ему ответил: «О, султан, желаю тебе вечной жизни, но неужели эту безделицу ты называешь обедом? Там, откуда я пришел, мы в виде закуски едим вдвое больше того, что я проглотил здесь».
1: Сулейман пал ниц и сказал: «О зверь! Я собирался дать этот обет, надеясь показать, какой я могучий и богатый властелин, а совсем не потому, что мне действительно хотелось быть добрым к животным. Ты пристыдил меня, и я заслужил это». Сулейман бен Дауд был истинно мудрый человек, моя любимая. После этого случая он уже не забывал, как глупо тщеславиться и хвастаться. Только это была присказка, а теперь начинается настоящая сказка. У султана было много-много жен, 999, не считая очаровательной главной султанши Балкис. Они жили в большом золотом дворце, а дворец этот стоял в прелестном саду с красивыми фонтанами. В сущности, Сулейману совсем не было приятно, что у него столько султанш, но в те дни у каждого богатого господина было много жен. И понятно, султану нужно было ввести в свой дом побольше султанш, чтобы показать, как он важен и как богат. Многие его жены были красивы и приветливы, некоторые же прямо ужасны. Уродливые ссорились с красивыми, те тоже становились раздражительными и злыми. И все они ссорились с султаном. А это ужасно надоедало ему. Только Балкис, красавица Балкис, никогда не ссорилась с Сулейманом. Она слишком любила его. Балкис сидела в своей комнате в золотом дворце, гуляла по дворцовому саду и очень жалела, что у Сулеймана так много семейных неприятностей. Понятно, если бы мудрый правитель повернул кольцо на своем пальце, призвал джиннов и других духов, они, конечно, превратили бы 999 сердитых жен в белых мулов пустыни, в борзых собак или зерна граната. Но султан Сулейман считал, что это было бы хвастовством. И когда его жены слишком кричали и сердились, он уходил подальше, в глубину своего чудесного дворцового сада, и жалел, что родился на свет. Однажды, после того, как ссоры сварливых жен великого мудреца не прекращались 3 недели, и все это время 999 султанш кричали и сердились, Сулейман бен Дауд по обыкновению ушел в свой сад. В апельсиновой роще он встретил красавицу султаншу Балкис. Она была очень печальна, зная, что Сулейман огорчен. Балкис посмотрела на него и сказала: «О господин мой и свет моих очей, поверни кольцо на своем пальце и покажи владычицам Египта, Месопотамии, Персии и Китая, что ты великий и страшный султан». Но Сулейман бен Дауд покачал головой, ответил: «О моя госпожа и радость моей жизни! Вспомни зверя, вышедшего из моря. Он пристыдил меня перед всеми животными за мое тщеславие и за мою гордость. Теперь, если бы я возгордился перед султаншами Персии, Египта, Месопотамии и Китая только потому, что они мне надоедают, я, может быть, был бы посрамлен еще больше, чем в тот раз». А прекрасная Балкис спросила: «О мой господин и сокровище души моей, как же ты поступишь?» Сулейман бен Дауд ответил: «О моя госпожа и радость моего сердца! Я подчинюсь своей судьбе, которую держат в руках 999 султанш, надоедающих мне своими беспрерывными ссорами. И султан пошел дальше, пробираясь между лилиями, мимозами, розами и тюльпанами, между имбирными кустами, распространяющими сильное благоухание, и, наконец, пришел к большому камфорному дереву, которое называлось камфорным деревом Сулеймана бен Дауда. Балкис же спряталась среди высоких ирисов, пестрых бамбуков и красных лилий, окружавших камфорное дерево, чтобы остаться близ своего любимого супруга, султана Сулеймана. Вот под дерево прилетели две бабочки. Они ссорились. Сулейман бен Дауд услышал, что пестрый мотылек сказал своей спутнице. «Удивляюсь, как ты дерзка! Не смей таким образом говорить со мной! Разве ты не знаешь, что стоит мне топнуть ногой, и дворец султана Сулеймана с садом тотчас же с грохотом исчезнет?» Услышав это, Сулейман бен Дауд забыл о своих 999 надоедливых женах и засмеялся так, что камфорное дерево затряслось. Его рассмешило хвастовство мотылька. Он поманил его пальцем, сказав: «Поди-ка сюда, ты, малыш!» Мотылек страшно испугался, но подлетел к руке Сулеймана и вцепился лапками в его палец, обмахивая себя крылышками. Султан наклонил голову и тихо-тихо прошептал: «Маленький мотылек, ведь ты знаешь, что как бы ты ни топал ножками, тебе не удастся согнуть и былинки. Что же заставило тебя сказать такую ложь своей жене? Потому что эта бабочка, без сомнения, твоя жена?» Мотылек посмотрел на Сулеймана, увидел, что глаза мудрого султана мерцают, как звезды в морозную ночь, взял свое мужество в оба крылышка, наклонил маленькую голову и ответил: «О, султан! Живи долго и счастливо. Эта бабочка действительно моя жена. А ты сам знаешь, что за существа эти жены?» Султан Сулейман улыбнулся в бороду и ответил: «Да, я это знаю, мой маленький брат. Так или иначе, приходится держать их в повиновении», — ответил мотылек. «А моя жена целое утро ссорится со мной. Я солгал ей, чтобы ее хоть как-нибудь угомонить». Сулейман бен Дауд заметил: «Желаю тебе, чтобы она успокоилась. Вернись же к ней и дай мне послушать ваш разговор». Мотылек порхнул к своей жене, которая, сидя на листе дерева, вся трепетала, и сказал ей: «Он слышал тебя, сам султан Сулейман бен Дауд слышал, что ты говорила».
2: «Слышал?» — ответила бабочка.
1: «Так что же? Я и говорила, чтобы он слышал. А что же он сказал?»
2: «О, что сказал он?»
1: «Ну...» ответил мотылек, с важностью обмахивая себя крылышками. «Говоря между нами, дорогая, я не могу порицать его, так как его дворец и сад, конечно, стоили дорого, да и к тому же и апельсины начинают созревать. Он просил меня не топать ногой, и я обещал не делать этого».
2: «Что за ужас?» — сказала бабочка и притихла.
1: Сулейман же засмеялся. Он до слез хохотал над бессовестным маленьким негодным мотыльком. Балкис, красавица-султанша,
2: стояла за деревом, окруженная красными лилиями, и улыбалась про себя. Она слышала все эти разговоры и шептала: «Если я задумала действительно умную вещь, мне удастся спасти моего повелителя от преследований несносных султанш». Она протянула палец и нежно-нежно шепнула бабочке жене: «Маленькая женщина, лети сюда!» Бабочка вспорхнула, ей было очень страшно, и она приникла к белому пальчику султанши. А Балкис наклонила свою очаровательную голову и тихо сказала: «Маленькая женщина, веришь ли ты тому, что только что сказал твой муж?» Жена мотылька посмотрела на Балкис и увидела, что глаза красавицы султанши блестят, как глубокие пруды, в которых отражается звездный свет, собрала обоими крылышками всю свою храбрость и ответила: «О, султанша, будь вечно здорова и прекрасна! Ты ведь знаешь, что за существа мужья!» А султанша Балкис, мудрая Балкис Савская, поднесла руку к своим губам, чтобы скрыть игравшую на них улыбку, и снова прошептала: «Да, сестричка, знаю, хорошо знаю». «Мужья сердятся», — сказала бабочка, быстро обмахиваясь крылышками. «Сердятся из-за пустяков, и нам приходится угождать им, о султанша. Они не думают и половины того, что говорят. Если моему мужу хочется воображать, будто я верю, что, топнув ногой, он может разрушить дворец султана Сулеймана, пусть! Я притворюсь, что я верю. Завтра он забудет обо всем этом».
3: «Маленькая сестричка», — сказала Балкис, — «ты права. Но когда в следующий раз он примется хвастать, поймай его на слове. Попроси его топнуть ногой и посмотри, что будет дальше. Ведь мы-то с тобой отлично знаем, каковы мужья. Ты его пристыдишь, пристыдишь сильно». Бабочка улетела к своему мужу, и через 5 минут у них закипела новая ссора.
2: «Помни, — сказал жене мотылек, — помни, что случится, если я топну ногой».
4: «Я не верю тебе, — ответила бабочка. — Пожалуйста, топни, я хочу посмотреть, что будет. Ну, топай же ногой».
2: «Я обещал султану Сулейману не делать этого, — ответил мотылек, — и не желаю нарушать моего обещания».
4: «Какой вздор! Если ты топнешь ногой, ничего не случится, — сказала бабочка жена. — Топай сколько хочешь, ты не согнешь ни одной травинки. Ну-ка попробуй, топай, топай!»
2: Сулейман бен Дауд сидел под камфорным деревом, слышал разговор мотылька и его жены и смеялся так, как никогда еще не смеялся в жизни. Он забыл о своих султаншах, забыл о звере, который вышел из моря, он забыл о тщеславии и хвастовстве. Он хохотал просто потому, что ему было весело.
3: А Балкис, стоявшая с другой стороны дерева, улыбалась, радуясь, что ее любимому мужу так весело.
2: Вот разгоряченный и надутый мотылек порхнул в тень камфорного дерева и сказал Сулейману:
4: «Она требует, чтобы я топнул ногой. Она хочет видеть, что случится, о Сулейман бен Дауд. Ты знаешь, что я не могу этого сделать, и теперь она уже никогда не поверит ни одному моему слову и до конца моих дней будет насмехаться надо мной».
2: «Нет, маленький братик, — ответил Сулейман бен Дауд, — твоя жена никогда больше не станет над тобой насмехаться». И он повернул свое кольцо на пальце. Повернул ради маленького мотылька, а совсем не для того, чтобы похвастаться своим могуществом. И что же? Из земли вышли 4
1: сильных джина.
5: «Рабы», — сказал им Сулейман бен Дауд, «когда вот этот господин, сидящий на моем пальце, действительно, на его пальце по-прежнему сидел дерзкий мотылек, топнет своей левой передней ногой, вызовите раскаты грома и под этот шум унесите мой дворец с садом. Когда он снова топнет, осторожно принесите их назад».
1: «Теперь, маленький брат, — сказал он мотыльку, — вернись к своей жене и топни ножкой, да посильнее».
2: Мотылек полетел к своей жене, которая продолжала кричать:
4: «Ну-ка, посмей топнуть, топни ногой, топни же, топни!»
1: Балкис увидела, как джинны наклонились к четырем углам сада, окружавшего дворец, весело захлопала в ладоши и прошептала: «Наконец-то Сулейман бен Дауд сделает для мотылька то, что он давно должен был бы сделать для самого себя».
0: О, сердитые султанши испугаются!
1: И вот мотылек топнул ногой. Джинны подняли дворец и сад в воздух на 1000 миль. Раздался страшный раскат грома, и все окутал мрак, черный, как чернила.
2: Бабочка билась в темноте и кричала: «О, я буду добрая! Мне так жаль, что я глупо говорила! Только верни на место сад, мой дорогой, мой милый муж, и я никогда, никогда больше не буду с тобой спорить!»
1: Мотылек испугался не меньше своей жены, а Сулейман так хохотал, что прошло несколько минут, прежде чем он смог шепнуть мотыльку:
2: «Топни снова, маленький братец! Верни мне обратно мой дворец, о великий и сильный волшебник!»
4: «Да-да, верни ему его дворец!» — прошептала бабочка-жена, по-прежнему бившаяся в темноте, как ее ночные сестры. «Верни ему дворец, и, пожалуйста, довольно этого ужасного колдовства!»
2: «Хорошо, дорогая!» — ответила ей мотылек, стараясь придать своему голосу твердость.
4: «Ты видишь, что вышло из-за твоих капризов. Конечно, мне все это безразлично, ведь я-то привык к подобным вещам, но из любви к тебе и к султану Сулейману я согласен привести все в порядок».
1: Итак, он снова топнул ногой, и в то же мгновение джинны опустили дворец и сад, да так осторожно, что даже не колыхнули их. Солнце освещало темно-зеленые листья апельсиновых деревьев, фонтаны били среди розовых египетских лилий, птицы пели, а бабочка-жена лежала на боку под камфорным деревом, трепетала крылышками и, задыхаясь, говорила:
4: «Ой, я буду послушна, я буду уступчива!»
1: Султан же так смеялся, что не мог говорить. Он откинулся назад, изнемогая от смеха, несколько раз икнул, наконец погрозил пальцем мотыльку, сказав:
0: «О, великий волшебник, ну зачем ты вернул мне мой дворец, раз в то же самое время заставляешь меня умереть от смеха?»
1: Вдруг послышался страшный шум. Все 999 султанш с криком и визгом выбежали из дворца и принялись звать своих детей. Они спускались по большим мраморным ступеням мимо фонтанов, потом выстроились посты в ряд и остановились. Умная Балкис подошла к ним и сказала: «Что с вами, о султанши?»
2: Они стояли на мраморной лестнице поста в ряд и ответили:
4: «Ты спрашиваешь, что с нами? Ты спрашиваешь, что с нами случилось?
2: Мы по обыкновению жили мирно в нашем дворце, вдруг он исчез.
1: и мы остались посреди густой тьмы. Что-то шумело, гремело, и в темноте мимо нас пролетали джинны и духи земли. Вот что нас взволновало, о главная султанша, и мы очень напуганы этим. Это был страшный испуг, и он не походил ни на что прежнее. Тогда Балкис, красавица султанша, любимая жена Сулеймана бен Дауда, прежняя правительница Савская, пришедшая через золотоносные реки юга из пустыни Цинна к башням Зиомабве, Балкис, почти такая же мудрая, как мудрейший в мире султан Сулейман бен Дауд, ответила: «Все это пустяки, у султанши. Мотылек пожаловался на свою жену, которая с ним ссорилась, и наш повелитель Сулейман бен Дауд пожелал преподать ей урок смирения и послушания, потому что и то, и другое считается добродетелью среди жен мотыльков». Ей ответила дочь фараона, султанша Египта, сказав: «Я не верю, чтобы можно было поднять наш дворец как маленькую поросль ради ничтожного насекомого. Нет, конечно, Сулейман бен Дауд умер. Раздались страшные звуки и замелькали страшные картины, потому что земля загремела и свет померк от известия о его кончине». Балкис поманила рукой эту гордую султаншу, не глядя на нее, и сказала ей и всем остальным женам Сулеймана: «Пойдите и посмотрите». Они спустились с мраморной лестницы по прежнему посту в ряд и увидели, что под камфорным деревом сидит премудрый султан Сулейман бен Дауд, все еще не оправившийся от слабости после припадка смеха, что он покачивается взад и вперед, и что на каждой его руке сидит по бабочке. Султан же также услышали, как он говорил: «О, жена моего братика, летающего в воздухе, теперь после всего, что случилось, помни, во всем угождай своему мужу, чтобы он снова не вздумал топнуть ногой. Он сказал, что привык к этому великому волшебству, и сам он великий волшебник, колдун, который может унести дворец Сулеймана бен Дауда. Летите с миром, крошки мои». Он поцеловал крылышки мотылька и бабочки, и они улетели. Тогда все султанши, кроме Балкис, прекрасной и великолепной Балкис, которая стояла в сторонке и улыбалась, пали ниц, сказав: «Если ради мотылька, недовольного своей женой, совершаются такие чудеса, что же будет с нами, рассердившими нашего султана своими вечными ссорами, криком и недовольством?» Потом они поднялись, опустили на лица покрывало, прижали руки к губам и тихо, как мышки, на цыпочках двинулись к дворцу. А Балкис, прекрасная и восхитительная Балкис, прошла между красными лилиями в тень камфорного дерева, положила свою белую руку на плечо Сулеймана бен Дауда и сказала: «О мой господин и сокровище души моей, радуйся! Мы преподали великий и памятный урок султаншам Египта, Эфиопии, Абиссинии, Персии, Индии и Китая». Сулейман бен Дауд, все еще следивший взглядом за мотыльком и бабочкой, игравшими в луче солнца, ответил: «О моя госпожа и драгоценность моего счастья! Когда же это случилось? Ведь с той минуты, как я пришел в сад, я шутил с мотыльком, и он рассказал Балкис все, как было». Балкис, нежная и прелестная Балкис, сказала: «О мой повелитель и господин моей жизни! Я пряталась за стволом камфорного дерева и все видела.
4: Именно я посоветовала жене мотылька попросить его топнуть ногой, так как надеялась, что ради шутки мой повелитель сотворит великое волшебство и что султанши испугаются. После этого Балкис рассказала Сулейману, что ей сказали султанши, что они видели и что думали. Сулейман бен Дауд поднялся со своего места и, протянув к ней руки, радостно сказал: «О моя госпожа и сладость дней моих! Знай, что если бы я совершил волшебство, направленное против моих султанш, и действовал из тщеславия или гнева, как тогда, готовя пир для всех животных, я, вероятно, был бы посрамлен. Но ты своей мудростью заставила меня прибегнуть к волшебству ради шутки и на пользу маленькому мотыльку. И что же случилось? Мое волшебство избавило меня от досады на моих несносных жен. Поэтому скажи мне, о госпожа и сердце моего сердца, что сделало тебя такой мудрой?» Балкис, великая султанша, прекрасная собой и статная, заглянула в глаза Сулеймана бен Дауда, нежно наклонила головку на бок, точь-в-точь, как это сделала маленькая бабочка, и сказала: «Во-первых, о мой повелитель, моя горячая любовь к тебе. Во-вторых, о мой господин, знание женского сердца». После этого они пошли во дворец и с тех пор жили счастливо. «Но скажи, моя милая деточка, разве не умно поступила султанша Балкис?»
6: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
7: Гусак. Идут с речки по мерзлой траве белые гуси. Впереди злой гусак шею вытягивает, шипит: «Попадись мне кто, защиплю!» Вдруг низко пролетела лохматая галка и крикнула: «Что, поплавали? Вода-то замерзла!» «Шушера!» — шипит гусак. За гусаком переваливаются гусенята, а позади старая толстая гусыня. Гусыне хочется снести яйцо, и она уныло думает: «Куда мне на зиму глядя яйцо нести?» А гусенята вправо шейки нагнут и пощиплют щавель, и влево шейки нагнут и пощиплют. Лохматая галка боком по траве назад летит, кричит: «Уходите, гуси, скорей! У погребницы ножи точат, свиней колют, и до вас гусей доберутся!» Гусак на лету с шипом выхватил галке перо из хвоста, а гусыня расколыхалась: «Вертихвостка, орешь, детей моих пугаешь! Щевель, щевель!» — шепчут гусенята. «Померз, померз!» Миновали гуси плотину, идут мимо сада, и вдруг по дороге им навстречу бежит голая свинья, ушами трясет, а за ней бежит работник, засучивает рукава. Наловчился работник, ухватил свинью за задние ноги и поволок по мерзлым кочкам. А гусак работника за икры с вывертым щипом щипал, хватом хватал. Гусенята отбежали, смотрят, нагнув голову. Гусыня охая засеменила к мерзлому болоту. «Го-го-го!» — закричал гусак. «Все за мной!» И помчались гуси полулетом на двор. На птичьем дворе стрепуха точила ножи. Гусак к корыту подбежал, отогнал кур да уток. Сам наелся, детей накормил и, зайдя сзади, ущипнул стрепуху. «Ах ты!» — ахнула стрепуха, а гусак отбежал и закричал: «Гуси, утки, куры, все за мной!» Выбежал гусак на пригорок, белым крылом махнул и крикнул: «Птицы все, сколько ни есть, летим за море, летим!» Под облака закричали гусенята. Высоко, высоко кокали куры. Подул ветерок. Гусак посмотрел на тучку, разбежался и полетел. За ним прыгнули гусеняты и тут же попадали, уж очень зобы понабили. Индюк замотал сизым носом, куры со страху разбежались, утки, приседая, крякали, а гусыня расстроилась, расплакалась, вся вспухла. Как же я с яйцом полечу?» Подбежала стрепуха, погнала птиц на двор, а гусак долетел до облака. Мимо треугольником дикие гуси плыли. Взяли дикие гуси гусака с собой за море. И гусак закричал: «Гуси, куры, утки, не поминай!»

0: Медведь и собака. Жили-были мужик да баба. Была у них собака верная. С молоду сторожила она дом, а как пришла старость, так и брехать перестала. Надоела она мужику. Вот он взял веревку, зацепил собаку за шею и повел в лес. Привел к осине и хотел было удавить. Да как увидел, что у старого пса текут горькие слезы, стало ему жалко. Отпустил мужик собаку, а сам отправился домой. Остался пес в лесу, лежит под деревом, голодный, и проклинает собачью долю. Вдруг идет медведь.
1: «Что ты, пес, здесь улегся?»
2: «Хозяин меня прогнал».
1: «А что, пес, хочется тебе есть?»
2: «Еще как хочется-то».
1: «Ну, пойдем со мной, я тебя накормлю».
0: Вот они и пошли. Попадается им навстречу жеребец. Медведь схватил жеребца. Жеребец упал. Медведь разорвал его и говорит собаке:
1: «На, ешь сколько хочешь. А как съешь все, приходи ко мне».
0: Живет собака, ни о чем не тужит. А как все съела, да опять проголодалась, побежала к медведю.
1: «Ну что, брат, съел жеребца?»
2: «Съел. Опять приходится голодать».
1: «Зачем голодать? Знаешь ли, где ваши бабы жнут?»
2: «Знаю».
1: «Тогда пойдем, я подкрадусь к твоей хозяйке, хвачу ребенка, да. А ты догоняй меня, да отнимай. Как отнимешь, отнеси хозяйке. Она зато станет тебя по-старому кормить».
0: Вот прибежал медведь на ниву, где бабы жнут, и унес ребенка. Ребенок закричал, бабы бросились за медведем. Догоняли, догоняли, не могли догнать. Так и воротились. Мать плачет, бабы тужат. Откуда ни возьмись, прибежал пес, догнал медведя, отнял ребенка и несет его назад.
3: «Смотрите, говорят бабы, пес-то отнял ребенка!»
0: Мать уж так рада, радешенька!
3: «Теперь я этого пса ни за что не покину!»
0: Привела собаку домой, налила молока, накрошила хлебца.
3: «На, покушай!»
0: А мужику говорит:
3: «Вот, муженек, эту собаку надо беречь да кормить. Она нашего ребенка у медведя отняла!»
0: Поправился пес, отъелся и живет припеваючи. Стал он медведю первый друг. Один раз у мужика была вечеринка. На ту пору медведь пришел к собаке в гости.
1: «Здорово, пес! Ну, как поживаешь? Хлеб поедаешь?»
2: «Слава богу!» — отвечает пес. «Не житье, а масленица.

снова разбежались, и я не успел поймать ни одного из них. Вслед за тем раздался пронзительный крик многих голосов. Когда он затих, я услышал, как кто-то громко воскликнул: «Только Фанаак!» В то же мгновение я почувствовал, как больше сотни стрел впилось в мою левую руку. Они кололи меня, как иголки. Тотчас последовал новый залп. Теперь они стреляли в воздух. Полагаю, что на мое тело, хотя я этого не почувствовал, обрушился целый град стрел. Несколько попало мне в лицо, которое я поспешил прикрыть рукой. Я застонал от досады и боли и сделал новую попытку освободиться. Но эти создания дали третий залп, еще более сильный, чем первый. Некоторые из них стали колоть меня копьями в бока, но, к счастью, на мне была куртка из буйволовой кожи, которую они не могли пробить. Я рассудил, что благоразумнее всего пролежать спокойно до наступления ночи. В темноте мне нетрудно будет освободиться при помощи левой руки. Я имел все основания думать, что если все обитатели этой страны такой же величины, как те, которых я видел, то я легко справлюсь с любой армией, которую они могут выставить против меня. Однако судьба распорядилась мной иначе. Убедившись, что я лежу спокойно, люди эти перестали стрелять, но по доносившемуся шуму я догадался, что число их возросло. Справа от меня, прямо против моего уха, раздавался какой-то стук, словно неподалеку что-то строили. Стук этот продолжался более часа. С большими усилиями я повернул голову в ту сторону и ярдах в четырех от себя увидел помост высотой примерно в 1.5 фута. На этом помосте могло поместиться 3-4 туземца. Один из них, по-видимому, знатная особа, взобрался туда в сопровождении свиты из 3 человек и обратился ко мне с длинной речью, из которой я ни слова не понял. Следует упомянуть,

0: Прежде чем начать говорить, этот вельможа трижды крикнул: «Ленгро де Гульсан!» Услышав эти слова, человек 50 туземцев тотчас бросились ко мне и перерезали веревочки, прикреплявшие мои волосы с левой стороны. Это дало мне возможность повернуть голову направо и подробно рассмотреть внешность и жесты говорившего. На вид ему было лет 40. Ростом он значительно превосходил своих спутников. Один из них, чуть побольше моего среднего пальца, по-видимому, паж, держал его шлейф, а двое других стояли по сторонам. Он говорил как настоящий оратор. В некоторых местах его речи звучали угрозы, в других — обещания, жалость и благосклонность. Я отвечал кратко, но с самым покорным видом, и в заключении поднял левую руку и глаза к солнцу, словно призывая его в свидетели. Я почти умирал от голода. В последний раз я ел на корабле за несколько часов до крушения. Поэтому я не мог сдержать своего нетерпения и, вопреки правилам приличия, поминутно подносил палец ко рту, желая этим показать, что хочу есть. Гурга, так они называли вельмож, как я узнал впоследствии, отлично меня понял. Он сошел с помоста и приказал приставить к моим бокам несколько лестниц. Более сотни туземцев, нагруженных корзинами с различными кушаньями, взобрались по этим лестницам и направились к моему рту. Кушанья были доставлены сюда по повелению монарха, как только до него дошло известие обо мне. Они были приготовлены из мяса различных животных, но я не мог разобрать по вкусу, каких именно. Тут были лопатки, окорока и филейные части, с виду напоминавшие бараньи, но размером меньше крылышек жаворонка. Я клал их в рот по 2-3 штуки сразу и заедал 3 караваями хлеба, каждой величиной не более ружейной пули. Человечки прислуживали мне весьма расторопно и 1000 знаков выражали свое удивление моему росту и аппетиту. Насытившись, я сделал знак, что хочу пить. Это был смышленый и изобретательный народец. По количеству съеденного мной, они заключили, что малым меня не удовлетворить, и необычайно ловко втащили на меня с помощью веревок одну из самых больших бочек, подкатили ее к моей руке и вышибли дно. В бочке вмещалось не больше полупинты вина, и я выпил ее залпом. Вино напоминало легкое бургундское, но было гораздо приятнее на вкус. Они принесли мне вторую бочку, которую я осушил таким же образом и знаками потребовал еще, но больше у них не оказалось. Когда я проделал эти чудеса, человечки завопили от радости и пустились в пляс у меня на груди, все время повторяя свое первое восклицание: «Гекина де Гюль!» Они знаками предложили мне сбросить обе бочки на землю, но сначала громкими криками «Брач Мивола!» предупредили стоявших внизу, чтобы те посторонились. Когда бочки взлетели на воздух, раздался дружный крик «Гекина де Гюль!» Признаться, меня не раз брало искушение схватить первых попавшихся под руку 40 или 50 человечков, когда они расхаживали взад и вперед по моему телу, и швырнуть их на землю. Но память о том, что мне уже пришлось испытать, они, вероятно, могли причинить мне еще больше неприятностей, и слово чести, которое я им дал, ибо я так толковал выказанную мною покорность, скоро прогнали всякие помыслы об этом. Кроме того, я считал себя связанным законом гостеприимства с народом, который не пожалел затрат и устроил мне такое великолепное угощение. Во всяком случае, я не мог надивиться неустрашимости этих крошечных созданий. должен был казаться им каким-то гигантским чудовищем. А они смело взбирались на меня и разгуливали по всему телу, не обращая никакого внимания на то, что у меня одна рука свободна. Спустя некоторое время передо мной предстала высокопоставленная особа. Посол его императорского величества. Его превосходительство, взобравшись на мою ногу, проследовал к моему лицу в сопровождении многочисленной свиты. Он предъявил мне свои верительные грамоты с императорской печатью, поднеся их к моим глазам, и обратился ко мне с речью. Посол говорил минут 10 без всяких признаков гнева, но с видом непреклонной решимости. При этом он часто показывал рукой куда-то в сторону. Как я узнал позднее, речь шла о том, что Его Величество вместе с Государственным Советом постановили перевести меня в столицу, находившуюся на расстоянии полумили отсюда. В ответ на его речь я произнес несколько слов, но их никто не понял. Тогда я прибегнул к помощи знаков. Я прикоснулся свободной рукой к другой руке, а затем к голове и к телу, показывая этим, что я желаю получить свободу. По-видимому, его превосходительство хорошо понял смысл этих жестов, потому что покачал отрицательно головой и знаками объяснил мне, что меня повезут как пленника. Однако он дал понять, что обращаться со мной будут хорошо. Тут я снова подумал, не попытаться ли мне разорвать мои узы. Но жгучая боль лица и рук, покрытых волдырями от вонзившихся в кожу стрел, заставила меня отказаться от этого намерения. К тому же я заметил, что число моих неприятелей непрерывно возрастает. Поэтому я знаками дал понять, что они могут поступать со мной как им угодно». После этого Гурга и его свита весьма учтиво мне поклонились и удалились, заметно повеселев. Вскоре послышались восторженные крики. Среди них часто повторялись слова «Пеплом седан!». Внезапно я почувствовал, что толпа стороживших меня туземцев ослабила державшие меня слева веревки, так что я мог повернуться на правый бок. Еще раньше мое лицо и руки смазали какой-то приятно пахнувшей мазью, которая сразу же успокоила жгучую боль, причиненную стрелами. Я успокоился, и меня потянуло ко сну. Я проспал, как мне сказали потом, около 8 часов. В этом не было ничего удивительного, так как по приказанию императора врачи подмешали в бочке с вином сонного зелья. По-видимому, дело обстояло так. Едва император получил донесение обо мне, он в согласии с советом отдал распоряжение, чтобы меня немедленно связали. Это было исполнено ночью, пока я спал. Он повелел также накормить меня, когда я проснусь, и приготовить машину для перевозки меня в столицу. На первый взгляд, такое решение может показаться чересчур смелым и опасным. Я уверен, что ни один европейский монарх не рискнул бы поступить таким образом. Однако, по моему мнению, распоряжение императора было столь же благоразумным, как великодушным. В самом деле, допустим, что эти люди попытались бы убить меня во время сна. При первом же нападении я бы непременно проснулся от боли и мог прийти в такую ярость, что сразу разорвал бы веревки и, в свою очередь, напал бы на них. Вполне понятно, что они не могли ожидать от меня пощады. Люди эти — превосходные математики, и благодаря поддержке и поощрению императора, известного покровителя наук, достигли большого совершенства в механике. В распоряжении этого монарха имеются разные машины на колесах для перевозки бревен и других больших тяжестей. Здесь принято строить самые крупные военные корабли до 9 футов длины в местах, где растет строевой лес. Затем их поднимают на эти машины и перевозят к морю. 500 плотникам и инженерам было поручено немедленно приготовить самую большую из таких машин. Приказ был выполнен в кратчайший срок. Не прошло, кажется, и 4 часов, как я выбрался на берег, а машина уже отправилась за мной. Ее прибытие к месту, где я находился, народ встретил радостными криками. Это была деревянная платформа, возвышавшаяся на 3 дюйма над землей, около 7 футов в длину и 4 в ширину, на 22 колесах. Ее поставили возле меня параллельно моему туловищу. Главная трудность заключалась в том, чтобы поднять и уложить меня на платформу. С этой целью вбили 80 столбов, каждый вышиной в 1 фут. Потом рабочие обвязали мою шею, руки, туловище и ноги бесчисленными повязками с крючками. К этим крючкам прицепили крепкие канаты толщиной с упаковочную бечевку и перекинули их через блоки, насаженные на столбы. 900 самых сильных рабочих принялись тянуть за канаты, и таким образом меньше чем в 3 часа меня подняли на повозку и крепко привязали к ней. Все это мне рассказали позже. Благодаря снотворной микстуре я был погружен в глубокий сон и не чувствовал, что со мной делают. Понадобилось 1500 самых крупных лошадей из придворных конюшен, каждая вышиной в 4,5 дюйма, чтобы довести меня до столицы, которая, как я уже сказал, отстояла на 500 миль. Мы были в дороге 4 часа, когда меня разбудило забавное происшествие. Повозка остановилась для какой-то починки. Воспользовавшись этим, 2 или 3 молодых туземца захотели взглянуть, какой у меня вид, когда я сплю. Они взобрались на повозку и тихонько прокрались к моему лицу. Один из них, гвардейский офицер, довольно глубоко засунул мне в левую ноздрю острие пики. Я громко чихнул, как от прикосновения соломинки, и проснулся. Храбрецы незаметно скрылись. Только через 3 недели я узнал причину моего внезапного пробуждения. Мы провели в дороге весь день. На ночлеге по бокам моей повозки было поставлено около 500 гвардейцев. Половина из них держала факелы, остальные стояли с луками наготове, чтобы стрелять в меня при первой моей попытке подняться. С восходом солнца мы снова тронулись в путь. И к полудню были в 200 ярдах от городских ворот. Император со всем своим двором выступил нам навстречу. Но высшие сановники решительно воспротивились тому, чтобы его величество подвергал свою особу опасности, поднявшись на меня. Повозка остановилась возле древнего храма, который считался самым большим во всем королевстве. Несколько лет тому назад в этом храме было совершено ужасное убийство. Местное население, отличающееся большой набожностью, сочло храм оскверненным и перестало посещать его. Храм закрыли, вынесли из него всю утварь и украшения, и он долгое время стоял пустым. В нем-то и решено было поместить меня. Выходившие на север двери этого здания имели около 4 футов в вышину и около 2 футов в ширину, так что я довольно легко мог в них пролезть. По обе стороны дверей, на высоте всего 6 дюймов от земли, было 2 окошка. Сквозь левое окошко придворные кузнецы пропустили 91 цепочку толщиной с часовые цепочки у европейских дам и замкнули их на моей левой ноге 36 висячими замками. По другую сторону большой дороги, прямо против этого храма, стояла башня высотой не менее 5 футов. Император в сопровождении первых сановников поднялся туда, чтобы получше разглядеть меня. С этой же целью возле храма перебывало, как показал специальный подсчет, свыше 100 000 горожан. Думаю, что не менее 10 000 из них взбирались на меня. Но вскоре был издан указ, запрещавший это под страхом смертной казни. Закончив свою работу, кузнецы перерезали связывавшие меня веревки, и я поднялся в таком печальном расположении духа, какого не испытывал никогда в жизни. Шум и изумление толпы, наблюдавшей, как я встал и хожу, не поддаются описанию. Цепь, к которой я был прикован, была длиною около 2 ярдов, и я имел возможность не только прохаживаться взад и вперед, описывая полукруг, но и заползать в храм и лежать в нем, вытянувшись во весь рост. Глава 2. Поднявшись на ноги, я осмотрелся кругом. Должен признаться, что мне никогда не случалось видеть такого забавного и интересного пейзажа. Вся окружающая местность представлялась сплошным садом. Огороженные поля, из которых каждая занимала не более 40 квадратных футов, были похожи на цветочные клумбы. Эти поля чередовались с лесами площадью в 0,5 станга. Самые высокие деревья, насколько я мог судить, были не более 7 футов высоты. Налево лежал город, имевший вид театральной декорации. Пока я любовался этой необычайной картиной, император спустился с башни и направился ко мне верхом на лошади. Он едва не поплатился очень дорого за такую смелость. При виде меня лошадь испугалась и взвилась на дыбы. Должно быть, ей показалось, что на нее движется гора. Император был превосходным наездником и удержался в седле. Тут, к счастью, подоспели слуги. Они схватили бившегося коня под уздцы и помогли его величеству сойти. Император сохранял полное спокойствие. Оправив костюм, он принялся внимательно оглядывать меня со всех сторон. Он приказал стоявшим наготове поварам и дворецким подать мне есть и пить. Те подкатили тележки с пищей и вином на такое расстояние, чтобы я мог достать их. Я брал их и быстро опорожнял. В 20 тележках находились кушанья, в 10 – напитки. Каждая тележка с провизией уничтожалась мной в 2 или 3 глотка. Императрица, молодые принцы и принцессы вместе с придворными дамами сидели в креслах, расставленных поодаль, но после приключения с лошадью все они встали и подошли к императору. Теперь я постараюсь описать наружность его величества. Он почти на мой ноготь выше своих придворных. Одного этого было довольно, чтобы внушать почтительный страх окружающим. Черты лица его были резки и мужественны. Губы слегка вывернуты, нос орлиный, цвет лица оливковый, стан прямой, руки и ноги красивой формы, движения грациозные, осанка величественная. Император не первой молодости, ему 28 лет и 9 месяцев, и он благополучно царствует уже 7 лет. Чтобы лучше рассмотреть его величество, я лег на бок, так что мое лицо пришлось как раз против него, причем он стоял на расстоянии всего 3 ярдов от меня. Впоследствии мне не раз случалось брать его на руки, и потому я не мог ошибиться в его описании. Одежда императора очень скромная и простая. Покрой ее — нечто среднее между азиатским и европейским.
1: На голове надет легкий золотой шлем, украшенный драгоценными камнями и пером на шишаке. Опасаясь, как бы я не разорвал цепь, он на всякий случай держал в руке обнаженную шпагу. Длина шпаги достигала 3 дюймов. Ее золотой эфес и ножны украшены бриллиантами. Голос его величества пронзительный, но чистый и до такой степени внятный, что даже стоя я мог отчетливо его слышать. Дамы и придворные были великолепно одеты. Их пестрая толпа выглядела издали, словно разосланная на земле пышная юбка, вышитая золотом и серебром. Его императорское величество часто обращался ко мне с вопросами. Я отвечал ему, но ни он, ни я не понимали ни слова из того, что говорили друг другу. Тогда он приказал священникам и юристам, так я заключил по их костюмам, из своей свиты вступить со мной в разговор. Я, в свою очередь, заговаривал с ними на всех языках, какие были мне знакомы. По-немецки, по-голландски, по-латыни, по-французски, по-испански, по-итальянски. Но все эти попытки не привели ни к чему. Спустя 2 часа двор удалился, и я остался под сильным караулом для охраны от дерзких, даже злобных выходок черни, которая настойчиво стремилась протиснуться поближе ко мне. У некоторых хватило бесстыдства пустить в меня несколько стрел, пока я сидел на земле у дверей моего дома. Одна из них едва не угодила мне в левый глаз. Рассерженный этими выходками, полковник приказал схватить 6 зачинщиков. Чтобы наказать их, он решил передать их в мои руки. Солдаты, действуя тупыми концами пик, подогнали озорников ко мне. Я сгреб их всех в правую руку, 5 положил в карман камзола, а 6-го взял и поднес ко рту, делая вид, будто хочу съесть его живьем. Бедный человечек отчаянно завизжал, а полковник и офицеры сильно встревожились, когда увидели, что я вынул из кармана перочинный нож. Но скоро они успокоились. Ласково глядя на моего пленника, я разрезал связывавшие его веревки и осторожно поставил на землю. Он мигом убежал. Точно так же я поступил и с остальными, вынимая их по очереди из кармана. Я заметил, что караульные и толпа остались очень довольны моим милосердием. Мой поступок с обидчиками произвел очень выгодное для меня впечатление при дворе. С наступлением ночи я не без труда забрался в свой дом и лег на голой земле. Так я проводил ночи около 2 недель, пока по специальному приказанию императора для меня изготовляли матрац и другие постельные принадлежности. Привезли 600 матрасов обыкновенной величины, и в моем доме началась работа. 150 штук были сшиты вместе, и таким образом получился один матрац, подходящий для меня в длину и ширину. 4 таких матраца положили один на другой, но твердый каменный пол, на котором я спал, не стал от этого намного мягче. По такому же расчету были изготовлены простыни, одеяло и покрывало. Для человека, давно привыкшему к лишениям, и это было хорошо. Едва весть о моем появлении пронеслась по королевству, как отовсюду начали стекаться толпы богатых, досужих и любопытных людей, чтобы взглянуть на меня. Деревни почти опустели, полевые работы приостановились, домашние дела пришли в расстройство. Все это могло бы окончиться весьма плачевно, если бы не мудрые распоряжения Его Величества. Он повелел всем, кто уже видел меня, немедленно возвратиться домой. Им было воспрещено вновь приближаться к моему жилищу на расстоянии меньше 50 ярдов без особого разрешения двора. Это распоряжение послужило для некоторых министров источником крупных доходов. Посетив меня, император созвал совет, на котором обсуждался вопрос о том, как поступить со мной. Позднее я узнал от одного знатного придворного, сделавшегося моим близким другом, что Государственный совет долгое время не мог прийти к определенному решению. С одной стороны, боялись, чтобы я не разорвал цепи, с другой, возникали опасения, что мое содержание окажется слишком дорогим и может вызвать в стране голод. Некоторые из членов совета настаивали на том, чтобы уморить меня голодом или даже умертвить при помощи отравленных стрел. Однако это предложение было отвергнуто на том основании, что разложение такого громадного трупа может вызвать чуму в столице и во всем королевстве. В самый разгар совещания у дверей большого зала совета появилось несколько офицеров. Двое из них были допущены в собрание и представили подробный доклад о моем поступке с шестью упомянутыми озорниками. Это произвело чрезвычайно благоприятное впечатление на Его Величество и весь Государственный Совет. Император немедленно издал указ, который обязывал все деревни, находящиеся в пределах 900 ярдов от столицы, доставлять каждое утро 6 быков, 40 баранов и другую провизию для моего стола вместе с соответствующим количеством хлеба и вина. За все это уплачивалось по установленной таксе из собственной казны Его Величества. Следует заметить, что этот монарх живет главным образом на доходы от своих имений и только в самых исключительных случаях обращается за помощью к своим подданным. Кроме того, при мне учредили штат прислуги в 600 человек. Император ассигновал на их содержание особые средства и распорядился раскинуть для них удобные палатки по обеим сторонам моего дома. Кроме того, был отдан указ, чтобы 300 портных сшили для меня костюм местного фасона и чтобы 6 самых выдающихся ученых занялись моим обучением местному языку. В заключение император распорядился, чтобы лошадей, принадлежащих императору, придворным и гвардии, по возможности чаще тренировали в моем присутствии с целью приучить их ко мне. Все эти приказы были исполнены в точности. Спустя 3 недели я сделал большие успехи в изучении лилипутского языка. В течение этого времени император часто удостаивал меня своими посещениями и милостиво помогал моим наставникам обучать меня. Мы могли уже объясняться друг с другом. Первые слова, которые я выучил, выражали желание, чтобы Его Величество соизволил даровать мне свободу. Слова эти я ежедневно на коленях повторял императору. На мою просьбу император отвечал несколько уклончиво. Насколько я мог понять, он говорил, что для моего освобождения необходимо согласие Государственного совета и что прежде всего я должен «люмос кельмин песо де марлон эмпозо», то есть дать клятву сохранить мир с ним и его империей. Впрочем, добавил он, мое освобождение есть только вопрос времени, и советовал мне терпением и скромностью заслужить доброе имя как в его глазах, так и в глазах его подданных. Однажды он попросил меня не счесть за оскорбление, если он отдаст приказание особым чиновникам обыскать меня. Он убежден, что я ношу при себе оружие, которое, судя по огромным размерам моего тела, должно быть очень опасным. Я просил Его Величества не беспокоиться на этот счет и заявил, что готов раздеться и вывернуть карманы в его присутствии. Все это я объяснил частью словами, частью знаками. Император ответил мне, что по законам империи обыск должен быть произведен двумя чиновниками. «Разумеется», — сказал он, — «я понимаю, что это требование закона не может быть исполнено без вашего согласия и помощи, но я такого высокого мнения о вашем великодушии и справедливости, что спокойно передам этих чиновников в ваши руки. Вещи, отобранные ими, будут возвращены вам, когда вы покинете эту страну, или же вам заплатят за них столько, сколько вы сами назначите».
2: Я взял обоих чиновников в руки и положил их в карманы камзола. Когда они закончили осмотр этих карманов, я переложил их в другие. Я показал им все карманы, кроме двух часовых и одного потайного, где лежало несколько мелочей, никому, кроме меня, не нужных. В часовых карманах лежали в одном серебряные часы, а в другом кошелек с несколькими золотыми. Чиновники запаслись бумагой, перьями, чернилами и составили подробную опись всему, что нашли. Когда опись была закончена, они попросили меня высадить их на землю. Свою опись они представили императору. Позднее я перевел ее на английский язык. Вот она, слово в слово. Тщательно осмотрев правый карман камзола великого человека горы, так я перевожу слова Куинбус Флестрин, мы нашли там только большой кусок грубого холста, который по своим размерам мог бы служить ковром для главной парадной залы дворца вашего величества. В левом кармане оказался громадный серебряный сундук с крышкой из того же металла, которую мы, досмотрщики, не могли поднять. По нашему требованию человек-гора открыл сундук. Один из нас вошел туда и по колени погрузился в какую-то пыль. Эта пыль, поднявшись в воздух, заставила нас обоих несколько раз громко чихнуть. В правом кармане жилета мы нашли громадную кипу тонких белых листов, сложенных вместе и перевязанных прочными канатами. Листы покрыты какими-то черными знаками. По нашему скромному предположению, эти знаки — ничто иное, как письмена. Каждая буква равняется половине нашей ладони. В левом жилетном кармане оказался особый инструмент. 20 длинных кольев, вставленных в спинку инструмента, напоминают забор перед двором вашего величества. Мы думаем, что этим инструментом человек-гора расчесывает свои волосы. Но это только наше предположение. Мы избегали тревожить человека-гору вопросами, так как нам было очень трудно объясняться с ним. В большом кармане с правой стороны средней покрышки человека-горы, так я перевожу слово Ранфула, под которым они разумели штаны, мы увидели полый железный столб длиной в рост человека. Этот столб прикреплен к куску твердого дерева более широкому, чем сам столб. С одной стороны столба торчат большие куски железа весьма странной формы, назначение которых мы не могли определить. Подобная же машина найдена и в левом кармане. В малом кармане с правой стороны оказалось несколько плоских дисков из белого и красного металла различной величины. Иные из белых дисков так велики и тяжелы, что мы вдвоем едва могли поднять их. По-видимому, они изготовлены из серебра. В левом кармане мы нашли две черные колонны неправильной формы. Стоя на дне кармана, мы только с большим трудом могли достать рукой до их верхушки. В каждую колонну вставлена огромная стальная пластина. Полагая, что это опасные орудия, мы потребовали у человека горы объяснить их употребление. Вынув оба орудия из футляров, он сказал, что в его стране одним из них бреют бороду, а другим режут мясо. Кроме того, на человеке-горе оказалось еще два кармана, куда мы не могли проникнуть. Человек-гора называет эти карманы часовыми. Это две широкие щели, прорезанные в верхней части его средней покрышки и сильно сжатые давлением его брюха.

плана спускается большая серебряная цепь. Она прикреплена к диковинной машине, лежащей на дне кармана. Мы приказали ему вынуть эту машину. Она оказалась похожей на шар. Одна половина ее сделана из серебра, а другая из какого-то прозрачного металла. Заметя на этой стороне шара какие-то странные знаки, мы попробовали прикоснуться к ним. Наши пальцы уперлись в это прозрачное вещество. Человек-гора поднес эту машину к нашим ушам, и мы услышали непрерывный шум, похожий на шум колеса водяной мельницы. Мы полагаем, что это либо неизвестное нам животное, либо почитаемое им божество. Мы лично склоняемся к последнему мнению, потому что человек-гора сказал нам, если мы правильно поняли его слова, что он редко делает что-нибудь, не советуясь с ним. Этот предмет он называет своим оракулом и говорит, что он указывает время каждого шага его жизни. Из левого часового кармана человек-гора вынул большую сеть. По своим размерам она напоминает рыбачью, но устроена таким образом, что может закрываться и открываться наподобие кошелька. В сети мы нашли несколько массивных кусков желтого металла. Если это настоящее золото, то оно должно иметь огромную ценность. Обыскав все карманы человека-горы, мы перешли к осмотру его пояса, сделанного из кожи какого-то громадного животного. С левой стороны на этом поясе висит сабля длиною в 5 раз больше среднего человеческого роста, а с правой — сумка или мешок с 2 отделениями. В каждом из этих отделений можно поместить 3 подданных вашего величества. В одном отделении мы нашли множество шаров величиной почти с нашу голову. Все они сделаны из необычайно тяжелого металла. Требуется большая сила, чтобы поднять такой шар. В другом отделении насыпаны какие-то черные зерна, довольно мелкие и легкие. Мы могли удержать на ладони до 50 зерен. Такова точная опись всего, что мы нашли при обыске человека-горы. Во все время обыска он держал себя вежливо и с подобающим почтением к исполнителям приказаний Вашего Величества. Скреплено подписью и приложением печати в 4-й день 89-й луны благополучного царствования Вашего Величества. Клефрин Фрелок, Марси Фрелок. Когда эта опись была прочитана императору, Его Величество очень вежливо предложил мне отдать некоторые из перечисленных в ней вещей. Прежде всего, он указал на мою саблю. Я тотчас же снял ее вместе с ножнами и всеми принадлежностями. Тем временем император приказал 3000 отборных солдат, которые в этот день несли охрану Его Величества, окружить меня, держа луки наготове. Впрочем, я и не заметил этого, так как глаза мои были устремлены на Его Величество. Император пожелал, чтобы я обнажил саблю. Я повиновался и несколько раз взмахнул ею над головой. Солдаты не могли удержаться от громких криков ужаса и изумления. Сабля несколько заржавела от морской воды, но все-таки блестела довольно ярко. Солнечные лучи, отражаясь от полированной стали, прямо ослепили присутствующих. Его Величество, храбрейший из монархов, испугался меньше, чем я мог ожидать. Он приказал мне вложить саблю в ножны и как можно осторожнее бросить ее на землю 6 футов от конца моей цепи. Затем он потребовал показать один из полых железных столбов, как они называли мои карманные пистолеты. Я вынул пистолет и по просьбе императора объяснил, как мог, его употребление. Затем я зарядил его порохом. Благодаря наглухо закрытой пороховнице он оказался совершенно сухим, и, предупредив императора, чтобы он не испугался, выстрелил в воздух.
На этот раз впечатление было гораздо сильнее, чем от сабли. Сотни людей повалились на землю, словно пораженные насмерть. Даже сам император, хотя и устоял на ногах, некоторое время не мог прийти в себя. Я отдал оба пистолета, а также сумку с боевыми припасами. При этом я просил Его Величества держать порох подальше от огня, так как от малейшей искры он может воспламениться и взорвать на воздух императорский дворец. Отдал я и часы. Император осмотрел их с большим любопытством и приказал двум самым сильным гвардейцам унести их, надев на шест. Всего более поразили императора непрерывный шум часового механизма и движение минутной стрелки. Лилипуты обладают несравненно лучшим зрением, чем мы, и Его Величество сразу заметил, что эта стрелка находится в непрерывном движении. Он предложил ученым выяснить, для чего служит эта машина. Но читатель сам догадается, что ученые не пришли ни к какому единодушному заключению. Все их предположения были весьма далеки от истины. Затем я сдал серебряные и медные деньги, кошелек с 10 крупными и несколькими мелкими золотыми монетами, нож, бритву, гребень, серебряную табакерку, носовой платок и записную книжку. Сабля, пистолеты, сумка с порохом и пулями были отправлены на телегах в арсенал Его Величества. Остальные вещи император приказал возвратить мне. Я уже упоминал, что я не показал чиновникам секретного кармана. В нем лежали очки, карманная подзорная труба и несколько других мелочей. Эти вещи не представляли никакого интереса для императора, а между тем их легко было испортить, разбить или сломать при переноске. Поэтому я счел возможным, не нарушая данного мною слова, утаить их от императорских чиновников. Глава третья. Мое кроткое и мирное поведение завоевало мне такое расположение со стороны императора, двора, армии и всего народа, что я мог надеяться скоро получить свободу. Я всячески стремился укрепить благоприятное мнение обо мне. Иногда я ложился на землю и позволял 5 или 6 лилипутам плясать на моей руке. Под конец даже дети отваживались играть в прятки в моих волосах. Я научился довольно сносно понимать и говорить на их языке. Однажды императору пришла мысль развлечь меня акробатическим представлением. В устройстве таких представлений лилипуты своей ловкостью и великолепием превосходят все народы, какие я только знаю. Больше всего поразили меня упражнения канатных плясунов, которые выполняются на тонких белых нитках длиной в 2 фута, натянутых на высоте 12 дюймов от земли. На этом представлении я хочу остановиться несколько подробнее и попрошу у читателя немного терпения. Исполнять упражнения на канате могут только те лица, которые состоят в кандидатах на высокие должности и ищут благоволение двора. Они с молодых лет обучаются этому искусству и не всегда отличаются благородным происхождением или широким образованием. Когда открывается вакансия на важную должность вследствие смерти или опалы, что случается часто, какого-нибудь вельможи, 5 или 6 таких соискателей подают прошение императору разрешить им развлечь его императорское величество и двор танцами на канате. Тот, кто прыгнет выше всех, не сорвавшись с каната, получает вакантную должность. Даже министры нередко получают приказ от императора показать свою ловкость и тем доказать, что они не утратили своих способностей. Канцлер казначейства Флимнап
пользуется особой

соответствующим количеством хлеба и вина. За все это уплачивалось по установленной таксе из собственной казны Его Величества. Следует заметить, что этот монарх живет главным образом на доходы от своих имений и только в самых исключительных случаях обращается за помощью к своим подданным. Кроме того, при мне учредили штат прислуги в 600 человек. Император ассигновал на их содержание особые средства и распорядился раскинуть для них удобные палатки по обеим сторонам моего дома. Кроме того, был отдан указ, чтобы 300 портных шили для меня костюм местного фасона, и чтобы 6 самых выдающихся ученых занялись моим обучением местному языку. В заключение император распорядился, чтобы лошадей, принадлежащих императору, придворным и гвардии, по возможности чаще тренировали в моем присутствии с целью приучить их ко мне. Все эти приказы были исполнены в точности. Спустя 3 недели я сделал большие успехи в изучении лилипутского языка. В течение этого времени император часто удостаивал меня своими посещениями и милостиво помогал моим наставникам обучать меня. Мы могли уже объясняться друг с другом. Первые слова, которые я выучил, выражали желание, чтобы Его Величество соизволил даровать мне свободу. Слова эти я ежедневно на коленях повторял императору. На мою просьбу император отвечал несколько уклончиво. Насколько я мог понять, он говорил, что для моего освобождения необходимо согласие Государственного Совета и что прежде всего я должен «люмос кельмин песо де марлон эмпозо», то есть дать клятву сохранить мир с ним и его империей. Впрочем, добавил он, мое освобождение есть только вопрос времени, и советовал мне терпением и скромностью заслужить доброе имя как в его глазах, так и в глазах его подданных. Однажды он попросил меня не счесть за оскорбление, если он отдаст приказание особым чиновникам обыскать меня. Он убежден, что я ношу при себе оружие, которое, судя по огромным размерам моего тела, должно быть очень опасным. Я просил Его Величества не беспокоиться на этот счет и заявил, что готов раздеться и вывернуть карманы в его присутствии. Все это я объяснил частью словами, частью знаками. Император ответил мне, что по законам империи обыск должен быть произведен 2 чиновниками. «Разумеется», — сказал он, — «я понимаю, что это требование закона не может быть исполнено без вашего согласия и помощи, но я такого высокого мнения о вашем великодушии и справедливости, что спокойно передам этих чиновников в ваши руки. Вещи, отобранные ими, будут возвращены вам, когда вы покинете эту страну, или же вам заплатят за них столько, сколько вы сами назначите». Я взял обоих чиновников в руки и положил их в карманы камзола. Когда они закончили осмотр этих карманов, я переложил их в другие. Я показал им все карманы, кроме 2 часовых и 1 потайного. Где лежало несколько мелочей, никому, кроме меня, не нужных. В часовых карманах лежали в 1 серебряные часы, а в 2 кошелек с несколькими золотыми. Чиновники запаслись бумагой, перьями, чернилами и составили подробную опись всему, что нашли. Когда опись была закончена, они попросили меня высадить их на землю. Свою опись они представили императору. Позднее я перевел ее на английский язык. Вот она, слово в слово. Тщательно осмотрев правый карман камзола великого человека горы, так я перевожу слова Куинбус Флестрин, мы нашли там только большой кусок грубого холста, который по своим размерам мог бы служить ковром для главной парадной залы дворца Вашего Величества. В левом

оказался громадный серебряный сундук с крышкой из того же металла, которую мы, досмотрщики, не могли поднять. По нашему требованию человек-гора открыл сундук. Один из нас вошел туда и по колени погрузился в какую-то пыль. Эта пыль, поднявшись в воздух, заставила нас обоих несколько раз громко чихнуть. В правом кармане жилета мы нашли громадную кипу тонких белых листов, сложенных вместе и перевязанных прочными канатами. Листы покрыты какими-то черными знаками. По нашему скромному предположению, эти знаки – ничто иное, как письмена. Каждая буква равняется половине нашей ладони. В левом жилетном кармане оказался особый инструмент. 20 длинных кольев, вставленных в спинку инструмента, напоминают забор перед двором вашего величества. Мы думаем, что этим инструментом человек-гора расчесывает свои волосы. Но это только наше предположение. Мы избегали тревожить человека-гору вопросами, так как нам было очень трудно объясняться с ним. В большом кармане с правой стороны средней покрышки человека-горы, так я привожу слово Ранфула, под которым они разумели штаны, мы увидели полый железный столб длиной в рост человека. Этот столб прикреплен к куску твердого дерева более широкому, чем сам столб. С одной стороны столба торчат большие куски железа весьма странной формы, назначение которых мы не могли определить. Подобная же машина найдена и в левом кармане. В малом кармане с правой стороны оказалось несколько плоских дисков из белого и красного металла различной величины. Иные из белых дисков так велики и тяжелы, что мы вдвоем едва могли поднять их. По-видимому, они изготовлены из серебра. В левом кармане мы нашли две черные колонны неправильной формы. Стоя на дне кармана, мы только с большим трудом могли достать рукой до их верхушки. В каждую колонну вставлена огромная стальная пластина. Полагая, что это опасные орудия, мы потребовали у человека-горы объяснить их употребление. Вынув оба орудия из футляров, он сказал, что в его стране одним из них бреют бороду, а другим режут мясо. Кроме того, на человеке-горе оказалось еще два кармана, куда мы не могли проникнуть. Человек-гора называет эти карманы часовыми. Это две широкие щели, прорезанные в верхней части его средней покрышки и сильно сжатые давлением его брюха. Из правого кармана спускается большая серебряная цепь. Она прикреплена к диковинной машине, лежащей на дне кармана. Мы приказали ему вынуть эту машину. Она оказалась похожей на шар. Одна половина ее сделана из серебра, а другая – из какого-то прозрачного металла. Заметя на этой стороне шара какие-то странные знаки, мы попробовали прикоснуться к ним. Наши пальцы уперлись в это прозрачное вещество. Человек-гора поднес эту машину к нашим ушам, и мы услышали непрерывный шум, похожий на шум колеса водяной мельницы. Мы полагаем, что это либо неизвестное нам животное, либо почитаемое им божество. Мы лично склоняемся к последнему мнению, потому что человек-гора сказал нам, если мы правильно поняли его слова, что он редко делает что-нибудь, не советуясь с ним. Этот предмет он называет своим оракулом и говорит, что он указывает время каждого шага его жизни. Из левого часового кармана человек-гора вынул большую сеть. По своим размерам она напоминает рыбачью, но устроена таким образом, что может закрываться и открываться наподобие кошелька. В сети мы нашли несколько массивных кусков желтого металла. Если это настоящее золото, то оно должно иметь огромную ценность.
Обыскав все карманы человека горы, мы перешли к осмотру его пояса, сделанного из кожи какого-то громадного животного. С левой стороны на этом поясе висит сабля длиною в 5 раз больше среднего человеческого роста, а с правой — сумка или мешок с 2 отделениями. В каждом из этих отделений можно поместить 3 подданных вашего величества. В одном отделении мы нашли множество шаров величиной почти с нашу голову. Все они сделаны из необычайно тяжелого металла. Требуется большая сила, чтобы поднять такой шар. В другом отделении насыпаны какие-то черные зерна, довольно мелкие и легкие. Мы могли удержать на ладони до 50 зерен. Такова точная опись всего, что мы нашли при обыске человека горы. Во все время обыска он держал себя вежливо и с подобающим почтением к исполнителям приказаний Вашего Величества. Скреплено подписью и приложением печати в 4-й день 89-й луны благополучного царствования Вашего Величества. Клефрин Фрелок, Марси Фрелок. Когда эта опись была прочитана императору, Его Величество очень вежливо предложил мне отдать некоторые из перечисленных в ней вещей. Прежде всего, он указал на мою саблю. Я тотчас же снял ее вместе с ножнами и всеми принадлежностями. Тем временем император приказал 3000 отборных солдат, которые в этот день несли охрану Его Величества, окружить меня, держа луки наготове. Впрочем, я и не заметил этого, так как глаза мои были устремлены на Его Величество. Император пожелал, чтобы я обнажил саблю. Я повиновался и несколько раз взмахнул ею над головой. Солдаты не могли удержаться от громких криков ужаса и изумления. Сабля несколько заржавела от морской воды, но все-таки блестела довольно ярко. Солнечные лучи, отражаясь от полированной стали, прямо ослепили присутствующих. Его Величество, храбрейший из монархов, испугался меньше, чем я мог ожидать. Он приказал мне вложить саблю в ножны и как можно осторожнее бросить ее на землю 6 футов от конца моей цепи. Затем он потребовал показать 1 из полых железных столбов, как они называли мои карманные пистолеты. Я вынул пистолет и по просьбе императора объяснил, как мог, его употребление. Затем я зарядил его порохом. Благодаря наглухо закрытой пороховнице он оказался совершенно сухим. И, предупредив императора, чтобы он не испугался, выстрелил в воздух. На этот раз впечатление было гораздо сильнее, чем от сабли. Сотни людей повалились на землю, словно пораженные насмерть. Даже сам император, хотя и устоял на ногах, некоторое время не мог прийти в себя. Я отдал 2 пистолета, а также сумку с боевыми припасами. При этом я просил Его Величества держать порох подальше от огня, так как от малейшей искры он может воспламениться и взорвать на воздух императорский дворец. Отдал я и часы. Император смотрел их с большим любопытством и приказал 2 самым сильным гвардейцам унести их, надев на шест. Всего более поразили императора непрерывный шум часового механизма и движение минутной стрелки. Лилипуты обладают несравненно лучшим зрением, чем мы, и Его Величество сразу заметил, что эта стрелка находится в непрерывном движении. Он предложил ученым выяснить, для чего служит эта машина. Но читатель и сам догадается, что ученые не пришли ни к какому единодушному заключению. Все их предположения были весьма далеки от истины. Затем я сдал 7 серебряные и 1 медный, кошелек с 10 крупными и несколькими мелкими золотыми монетами, нож —
бритву, гребень, серебряную табакерку, носовой платок и записную книжку. Сабля, пистолеты, сумка с порохом и пулями были отправлены на телегах в арсенал Его Величества. Остальные вещи император приказал возвратить мне. Я уже упоминал, что я не показал чиновникам секретного кармана. В нем лежали очки, карманная подзорная труба и несколько других мелочей. Эти вещи не представляли никакого интереса для императора, а между тем их легко было испортить, разбить или сломать при переноске. Поэтому я счел возможным, не нарушая данного мною слова, утаить их от императорских чиновников. Глава третья. Мое кроткое и мирное поведение завоевало мне такое расположение со стороны императора, двора, армии и всего народа, что я мог надеяться скоро получить свободу. Я всячески стремился укрепить благоприятное мнение обо мне. Иногда я ложился на землю и позволял пятерым или шестерым лилипутам плясать на моей руке. Под конец даже дети отваживались играть в прятки в моих волосах. Я научился довольно сносно понимать и говорить на их языке. Однажды императору пришла мысль развлечь меня акробатическим представлением. В устройстве таких представлений лилипуты своей ловкостью и великолепием превосходят все народы, какие я только знаю. Больше всего поразили меня упражнения канатных плясунов, которые выполняются на тонких белых нитках длиной в 2 фута, натянутых на высоте 12 дюймов от земли. На этом представлении я хочу остановиться несколько подробнее и попрошу у читателя немного терпения. Исполнять упражнения на канате могут только те лица, которые состоят в кандидатах на высокие должности и ищут благоволение двора. Они с молодых лет обучаются этому искусству и не всегда отличаются благородным происхождением или широким образованием. Когда открывается вакансия на важную должность вследствие смерти или опалы, что случается часто, какого-нибудь вельможи, 5 или 6 таких соискателей подают прошение императору разрешить им развлечь его императорское величество и двор танцами на канате. Тот, кто прыгнет выше всех, не сорвавшись с каната, получает вакантную должность. Даже министры нередко получают приказ от императора показать свою ловкость и тем доказать, что они не утратили своих способностей. Канцлер казначейства Флимнап пользуется особой славой за свои прыжки. Ему удалось подпрыгнуть на туго натянутом канате по крайней мере на дюйм выше, чем всем другим сановникам империи. Мне пришлось видеть, как он несколько раз подряд перекувырнулся через голову на небольшой доске, прикрепленной к канату толщиной не более английской бечевки. Мой друг Рельдрессель, главный секретарь Тайного Совета, если только привязанность к нему не ослепляет меня, занимает 2-е место после канцлера казначейства. Остальные сановники по своей ловкости мало отличаются друг от друга. Эти состязания часто сопровождаются несчастными случаями. Я сам видел, как 2 или 3 соискателя причинили себе увечья. Но опасность становится еще больше, когда сами министры получают повеление показать свою ловкость. Желая отличиться, они проявляют такое рвение, что редко кто из них не срывается и не падает. Меня уверяли, что за год или за 2 до моего прибытия Флимнап едва не сломал себе шею. К счастью, он упал на подушку, случайно оказавшуюся на полу, и благодаря этому избежал смерти. Иногда при дворе
устраивают совсем особенное представление, на котором присутствуют только император, императрица и первый министр. Император кладет на стол три тонкие шелковые нити – синюю, красную и зеленую, в 6 дюймов длины каждая. Эти нити предназначены в награду лицам, которых император пожелает отличить особым знаком своей благосклонности. Церемония происходит в большом тронном зале Его Величества. Здесь соискатели подвергаются особым испытаниям в ловкости, каких никогда не приходилось наблюдать в странах Старого и Нового Света. Император держит в руках палку в горизонтальном положении, а соискатели по очереди то перепрыгивают через палку, то подползают под нее, смотря по тому, поднята палка или опущена. Иногда другой конец палки держит первый министр. Иногда же палку держит просто министр. Того, кто лучше всех проделает эти упражнения, награждают синей нитью. Красная дается второму по ловкости, а зеленая – третьему. Пожалованную нить носят в виде пояса, обматывая ее 2 раза вокруг талии. При дворе редко можно встретить особу без такого пояса. Конюхи каждый день объезжали поблизости от меня лошадей из полковых и королевских конюшен. Поэтому лошади скоро перестали меня бояться, не кидались от меня в сторону и подходили к самым моим ногам. Я клал на землю руку, и всадники заставляли лошадей перескакивать через нее. А раз императорский ловчий на рослом коне перепрыгнул даже через мою ногу, обутую в башмак. Это был поистине удивительный прыжок. Мне удалось придумать для императора необычайное развлечение. Я попросил достать мне несколько палок длиной в 2 фута и толщиной в обыкновенную трость. Его Величество приказал главному лесничему сделать соответствующее распоряжение, и на следующее утро 7 лесников привезли требуемое на 6 телегах с 8 лошадьми в каждой упряжке. Я взял 9 палок и крепко вбил их в землю в виде квадрата, каждая сторона которого была длиной в 2,5 фута. На этих 9 кольях я туго натянул носовой платок, а сверху прикрепил к 4 углам квадрата еще 4 палки параллельно земле. Эти палки, возвышаясь над платком приблизительно на 5 дюймов, образовали с каждой стороны нечто вроде барьера. Окончив эти приготовления, я попросил императора отрядить 24 лучших кавалериста для упражнений на устроенной мною площадке. Его Величество одобрил мое предложение. Когда кавалеристы явились, я поднял их одного за другим и посадил на платок. Построившись, они разделились на 2 отряда и начали маневры. Пускали друг в друга тупые стрелы, бросались друг на друга с обнаженными саблями, то обращались в бегство, то преследовали друг друга, то вели атаку, то отступали. При этом они показали лучшую военную выучку, какую мне когда-либо случалось видеть. Горизонтальные палки не позволяли всадникам и их лошадям упасть с площадки. Император пришел в такой восторг, что заставил меня несколько дней подряд повторять это развлечение и однажды соизволил сам подняться на площадку и лично командовать маневрами. С большим трудом ему удалось убедить императрицу разрешить мне подержать ее в закрытом кресле на расстоянии 2 ярда от площадки, так что она могла хорошо видеть все представление. К счастью для меня, все эти упражнения прошли благополучно. Раз только горячая лошадь одного из офицеров пробила копытом дыру в моем носовом платке и, споткнувшись, упала и опрокинула своего седока. Я немедленно пришел им на помощь.
Прикрыв одной рукой дыру, я спустил всю кавалерию на землю. Упавшая лошадь вывихнула левую переднюю ногу, но всадник не пострадал. Я тщательно починил платок, но с тех пор перестал доверять его прочности при подобных опасных упражнениях. Однажды я развлекал двор разными выдумками. Внезапно к его величеству прибыл гонец с донесением, что несколько его подданных, поблизости от того места, где меня нашли, заметили на земле громадное черное тело весьма странной формы. Посередине высота его достигает человеческого роста, тогда как края его очень низкие и широкие. Оно занимает площадь, равную спальне его величества. Первоначально они опасались, что это какое-то невиданное животное, однако скоро убедились в противном. Это тело лежало на траве совершенно неподвижно, и они несколько раз обошли его кругом. Подсаживая друг друга, они взобрались на вершину загадочного предмета. Вершина оказалась плоской. Топая по телу ногами, они убедились, что оно внутри полое. В заключении авторы донесения смиренно высказывали предположение, не принадлежит ли этот предмет человеку-горе, и заявили, что берутся доставить его с помощью всего только 5 лошадей в столицу. Я тотчас догадался, о чем шла речь, и сердечно обрадовался этому известию. По-видимому, добравшись после кораблекрушения до берега, я был так расстроен, что не заметил, как у меня слетела шляпа. Еще в лодке я крепко стянул ее шнурком под подбородком, а, очутившись в воде, плотно нахлобучил ее на уши. Когда я выбрался на сушу, я был так утомлен, что совсем забыл про нее. Шнурок, вероятно, развязался, шляпа свалилась, и я решил, что она потерялась в волнах. Объяснив его величеству, что это за вещь, я убедительно просил его отдать распоряжение о немедленной доставке шляпы в столицу. На другой день шляпу привезли. Однако возчики не церемонились с ней. Они пробили в полях 2 дыры, продели в них крючки на длинных веревках и прицепили веревки к упряжи. Они волокли таким образом мой головной убор добрых 500 миль. К счастью, поверхность земли в этой стране необычайно ровная и гладкая, и шляпа получила меньше повреждений, чем я ожидал. Спустя 2 недели после описанного происшествия император отдал приказ по армии, расположенной в столице и окрестностях, быть готовой к параду. Его величеству пришла фантазия доставить себе довольно странное развлечение. Он пожелал, чтобы я стал в позу колосса Родосского, раздвинув ноги насколько возможно шире. Потом приказал главнокомандующему, старому опытному военачальнику и моему большому покровителю построить войска сомкнутыми рядами и провести их между моими ногами церемониальным маршем с барабанным боем, развернутыми знаменами и поднятыми пиками, пехоту по 24 человека в ряд, а кавалерию по 16. Армия состояла из 3000 пехоты и 1000 кавалерии. Парад прошел блестяще и доставил большое удовольствие его величеству. Я подал императору столько прошений и докладных записок о даровании мне свободы, что его величество поставил, наконец, вопрос на обсуждение министров, а потом Государственного совета. В Совете нашелся только один противник моего освобождения – Скайрыш Болгалам, которому угодно было, без всякого повода с моей стороны, стать моим смертельным врагом. Но, несмотря на его противодействие, дело было решено в мою пользу. Болгалам занимал пост Гальбета, то есть адмирала королевского флота, пользовался большим доверием императора и был человеком весьма сведущим в своем деле, но угрюмым
и резким. В конце концов, его удалось уговорить дать свое согласие, но он настоял, чтобы ему было поручено составление условий, на которых я мог получить свободу. Условия эти Скайреш Болгалам доставил мне лично в сопровождении двух секретарей и нескольких знатных особ. Когда они были прочитаны, с меня взяли присягу в том, что я не нарушу их. Обряд присяги был совершен сперва по обычаям моей родины, а затем по всем правилам, установленным местными законами. Произнося клятву, я должен был держать правую ногу в левой руке и одновременно положить средний палец правой руки на темя, а большой — на верхушку правого уха. Но, быть может, читатель любопытно будет ознакомиться с теми обязательствами, какие мне пришлось взять на себя. Поэтому я приведу здесь полный и точный перевод означенного документа. «Гальбаста Мамарен Эвлем Гердайла Шефин Молли Олигу, могущественнейший император Лилипутии, отрада и ужас вселенной, чьи владения, занимая 5000 блестригов, около 12 миль в окружности, распространяются до крайних пределов земного шара». Монарх над монархами, величайший из сынов человеческих, ногами своими упирающийся в центр земли, а головой касающийся солнца, при одном мановении которого трясутся колени у земных царей, приятный, как весна, благодетельный, как лето, обильный, как осень, и суровый, как зима. Его высочайшее величество предлагает недавно прибывшему в наши небесные владения человеку-горе следующие условия, которые человек-гора под торжественной присягой обязуется исполнять. Первое. Человек-гора не имеет права оставить наше государство без нашей разрешительной грамоты с приложением большой печати. Второе. Он не имеет права входить в столицу без нашего особого распоряжения, причем жители должны быть предупреждены за 2 часа, чтобы успеть укрыться в своих домах. Третье. Названный человек-гора должен ограничивать свои прогулки большими дорогами. Он не смеет гулять или ложиться на лугах и полях. Четвертое. Во время прогулок он должен внимательно смотреть под ноги, дабы не растоптать кого-нибудь из наших любезных подданных или их лошадей и телег. Он не должен брать в руки подданных без их согласия. Пятое. Если потребуется быстро доставить гонца в какой-нибудь отдаленный город империи, человек-гора обязан, но не чаще 1 раза в луну, немедленно перенести гонца вместе с лошадью на расстояние 6 дней пути и, если потребуется, доставить названного гонца в целости и сохранности обратно к нашему императорскому величеству. Шестое. Он обязуется быть нашим союзником в войне против враждебного нам острова Блефуску и употребить все усилия для уничтожения неприятельского флота, который в настоящее время снаряжается для нападения на нас. Седьмое. Упомянутый человек-гора в часы досуга обязуется оказывать помощь нашим рабочим, поднимая особенно тяжелые камни при сооружении стены главного парка, а также при постройке других зданий. Восьмое. Упомянутый человек-гора должен в течение 2 лун точно измерить окружность наших владений, обойдя все побережья и сосчитав число пройденных шагов. 9.
Названный человек-гора должен дать торжественное обещание в точности соблюдать означенные условия. За это человек-гора будет получать ежедневно еду и питье в количестве, достаточном для прокормления 1728 наших подданных, и пользоваться свободным доступом к нашей августейшей особе и другими знаками нашего благоволения. Дано в Бельфабораке, в нашем дворце, в 12-й день 91-й луны нашего царствования. Я с большой радостью дал присягу и подписал все эти условия, хотя иные из них были не слишком почетны. Они были продиктованы исключительно злобой Скайриша Болгалама, верховного адмирала. После принесения присяги с меня немедленно сняли цепи, и я получил полную свободу. Император был так милостив, что лично присутствовал при моем освобождении. В знак благодарности я пал ниц к ногам Его Величества, но император велел мне встать. Он обратился ко мне с высокомилостивой речью и в заключении выразил надежду, что я окажусь полезным слугой и буду вполне достоин тех милостей, которые он уже оказал мне и может оказать в будущем. Пусть читатель обратит внимание на то, что в последнем пункте условий император дает обещание выдавать мне еду и питье в количестве, достаточном для прокормления 1728 лилипутов. Меня заинтересовало, каким образом была установлена такая точная цифра. И я как-то спросил об этом одного придворного, моего друга. Он ответил, что математики Его Величества, определив при помощи квадранта мой рост и найдя, что я в 12 раз выше лилипута, вычислили, что объем моего тела равен объему 1728 тел лилипутов и что оно требует во столько же раз больше пищи. Этот пример дает понятие как о смышленности лилипутов, так и о мудрой расчетливости их государя. Глава 4. Получив свободу, я прежде всего попросил разрешения осмотреть Мильденда, столицу государства. Император без труда мне его дал, но строго приказал не причинять никакого вреда ни жителям, ни их домам. О моем намерении посетить город население оповестили особой прокламацией. Столица окружена стеной высотой в 2,5 фута и толщиной не менее 11 дюймов. По этой стене совершенно свободно может проехать карета, запряженная парой лошадей. Крепкие башни, возвышающиеся на расстоянии 10 футов одна от другой, обороняют подступы к городу. Перешагнув через большие западные ворота, я медленно боком прошел по двум главным улицам. Опасаясь повредить крыши и карнизы домов полами своего кафтана, я заранее снял его. Вопреки строгому приказу укрыться в домах и не покидать их, по улицам беспечно разгуливало много жителей. Поэтому я подвигался крайне осторожно, все время следя за тем, чтобы не раздавить кого-нибудь из них. В окнах верхних этажей и на крышах домов виднелось бесчисленное множество зрителей. Кажется, мне еще никогда в жизни не случалось видеть такого большого скопления людей. Город имеет форму правильного четырехугольника. Каждая сторона городской стены равна 500 футам. Две главные улицы, шириной в 5 футов каждая, пересекаются под прямым углом и делят город на 4 квартала. В боковые улицы и переулки я не мог пробраться и только видел их сверху. Они имеют в ширину от 12 до 18 дюймов.
Город может вместить до 500 тысяч человек. Дома трех- и пятиэтажные, лавки и рынки полны товаров. Императорский дворец находится в центре города, на пересечении двух главных улиц. Главное здание с двумя внутренними дворами стоит посреди обширной площади, обнесенной стеной в 2 фута вышины. Площадь так велика, что я, с позволения Его Величества, свободно перешагнул на нее и осмотрел дворец со всех сторон. Императорские покои расположены во 2-м внутреннем дворе. Мне очень хотелось их осмотреть, но осуществить это желание было трудно, потому что главные ворота, соединяющие один двор с другим, имели только 18 дюймов в высоту и 7 дюймов в ширину. С другой стороны, здания внешнего двора достигают высоты не менее 5 футов, и поэтому я не мог перешагнуть через них, не нанеся значительных повреждений постройкам, несмотря на то, что у них прочные стены из тесаного камня толщиной в 4 дюйма. В то же время императору очень хотелось показать мне свой великолепный дворец. Однако мне удалось осуществить наше общее желание только спустя 3 дня, которые я употребил на подготовительные работы. В императорском парке, в 100 ярдах от города, я срезал перочинным ножом несколько самых крупных деревьев и сделал из них 2 табурета высотой около 3 футов, достаточно прочных, чтобы выдержать мою тяжесть. Затем, после нового предостережения жителей, я снова прошел через город ко дворцу с 2 табуретами в руках. Подойдя к дворцу со стороны площади, я встал на 1 табурет, поднял другой над крышей и осторожно поставил его на 1-й внутренний двор шириной 8 футов. Затем я свободно перешагнул через здание с 1 табурета на другой и поднял к себе 1-й длинной палкой с крючком. При помощи таких ухищрений я достиг 2-го внутреннего двора. Там я лег на землю и приблизил лицо к окнам среднего этажа. Таким образом, я получил возможность осмотреть роскошнейшие палаты, какие только можно себе представить. Я увидел императрицу и молодых принцев, окруженных свитой. Ее императорское величество милостиво соизволило улыбнуться мне и грациозно протянуло через окно свою ручку, которую я поцеловал. Полюбовавшись дворцом, я при помощи тех же табуретов выбрался на дворцовую площадь и благополучно вернулся домой. Однажды утром, недели через 2 после моего освобождения, ко мне приехал Рельдрессель, главный секретарь по тайным делам. Приказав кучеру отъехать в сторону, он попросил меня принять его. Я охотно согласился на это из уважения к его сану и личным достоинствам. Кроме того, он не раз оказывал мне различные услуги при дворе. Я изъявил готовность лечь на землю, но он предпочел, чтобы во время нашего разговора я держал его в руке. Прежде всего, он поздравил меня с освобождением, которое не обошлось без его участия. Однако своей свободой я, по его словам, обязан особому стечению обстоятельств. «Общее положение дел в нашей стране, — сказал он, — может показаться иностранцу блестящим, но это впечатление ошибочно. 2 страшнейших бедствия нависли над нашей Родиной. Около 70 лун тому назад в империи образовались 2 враждующие партии, известные под названием Тримексенов и Слемексенов. Первые являются сторонниками высоких каблуков, вторые — низких.
Тремексены утверждают, что высокие каблуки больше соответствуют нашему древнему государственному укладу. Но Его Величество – сторонник низких каблуков и постановил, чтобы все служащие правительственных и придворных учреждений употребляли только низкие каблуки. Вероятно, вы уже обратили внимание на это. Без сомнения, вы заметили также, что каблуки на башмаках Его Величества на один дрер ниже, чем у всех придворных. Дрер равняется 14 части дюйма. Ненависть между этими двумя партиями доходит до того, что члены одной партии не могут ни есть, ни пить, ни разговаривать с членами другой. Мы считаем, что тремексены или высокие каблуки превосходят нас числом, но власть в государстве всецело принадлежит нам. Однако у нас есть основания опасаться, что Его Императорское Высочество, наследник престола, питает некоторое расположение к высоким каблукам. Один каблук у него выше, вследствие чего Его Высочество немного прихрамывает. И вот в то время, когда такие распри терзают наше государство, великая империя Блефуску, почти такая же огромная и могущественная, как и империя Его Величества, угрожает нам нашествием. Вы утверждаете, правда, что на свете существуют другие королевства и государства, где живут такие же гиганты, как вы. Однако наши философы сильно сомневаются в этом. Они скорее готовы допустить, что вы упали с Луны или с какой-нибудь звезды. Ведь не подлежит никакому сомнению, что 100 человек вашего роста могут за самое короткое время истребить все плоды и весь скот во владениях Его Величества. Кроме того, у нас есть летописи. Они заключают в себе описание событий за время в 6000 лун, но ни разу не упоминают ни о каких других странах, кроме двух великих империй — Лилипутии и Блефуску. Так вот, прошло уже 36 лун, как эти могущественные державы ведут между собой ожесточенную войну. Поводом к этой войне послужило следующее событие. Всем известно, что с незапамятных времен было принято разбивать вареные яйца с тупого конца. Случилось так, что деду нынешнего императора, еще в бытность его ребенком, подали за завтраком вареные яйца. Разбивая их по общепринятому старинному способу, мальчик порезал себе палец. Тогда император, его отец, издал указ, предписывающий всем его подданным под страхом строгого наказания разбивать яйца с острого конца. Этот указ до такой степени озлобил население, что, по словам наших летописей, был причиной 6 восстаний, во время которых один император потерял жизнь, а другой — корону. Монархи Блефуску неуклонно разжигали эти восстания и укрывали их участников в своих владениях. Насчитывают до 11000 фанатиков, которые пошли на смертную казнь за отказ разбивать яйца с острого конца. Были напечатаны сотни огромных томов, посвященных этому вопросу. Однако книги тупоконечников уже давно запрещены, и сама партия лишена права занимать государственные должности. Императоры Блефуску через своих посланников не раз посылали нам предупреждения. Они обвиняли нас в церковном расколе, в искажении основного догмата великого нашего пророка Люстрога, изложенного в 54 главе Блюндекраля. Как известно, это произведение «Алькоран лилипутов». А
Однако это утверждение совершенно произвольно. Подлинный текст догмата гласит: «Все истинно верующие да разбивают яйца с того конца, с какого удобнее». А какой конец считать более удобным, тупой или острый, это, по-моему, личное дело каждого верующего. В крайнем случае можно предоставить решение этого вопроса верховному судье империи.

Как бы то ни было, изгнанники-тупоконечники нашли себе надежное убежище в империи Блефуску. Постепенно они приобрели такое влияние на императора, что побудили его объявить войну нашему государству. Война тянется уже 36 лун, но ни одна из враждующих сторон не может похвалиться решающими победами. За это время мы потеряли 40 линейных кораблей и огромное число мелких судов с 30 тысячами лучших моряков и солдат. Полагают, что потери противника еще значительнее. Но, несмотря на это, неприятель снарядил новый флот и готовится высадить десант на нашу территорию. Вот почему его императорское величество, вполне доверяясь вашей силе и храбрости, повелел мне описать вам истинное положение дел в нашей стране. Я попросил секретаря засвидетельствовать императору мое нижайшее почтение и довести до его сведения, что хотя мне, как иностранцу, не следовало бы вмешиваться в раздоры местных партий, но поскольку я обязан императору своим спасением и свободой, я готов, не щадя жизни, защищать его государство от вторжения неприятеля. Глава 5. Империя Блефуску. Остров, расположенный на северо-восток от Лилипутии. Только неглубокий пролив шириной 800 ярдов разделяет оба государства. Я еще ни разу не был на том берегу, откуда виден этот остров, а теперь мне казалось неблагоразумным появляться в этом районе. С момента объявления войны всякие сношения между двумя империями были воспрещены под страхом смертной казни. Недовольствуясь этим, наш император наложил запрет на выход всех без исключения судов из гаваней Лилипутии. Поэтому блефусканцы не подозревали о моем присутствии среди лилипутов. Это вполне соответствовало моим планам неожиданного захвата неприятельского флота, и я старался не показываться на берегу пролива, где меня могли заметить враги. Разведчики донесли нам, что флот Блефуску стоит в одной из гаваней пролива, готовый поднять паруса при первом дуновении попутного ветра. Посоветовавшись с императором, я решил немедленно приступить к исполнению своего намерения. Прежде всего, я расспросил моряков о глубине пролива. Они сообщили мне, что даже во время прилива глубина его не превышает 70 глюглифов, около 6 европейских футов. Затем я осторожно пробрался на северо-восточный берег, расположенный напротив Блефуску, прилег за бугорком, направил подзорную трубу на стоявший на якоре неприятельский флот и насчитал до 50 боевых кораблей и большое число транспортов. Вернувшись домой, я приказал доставить мне самых толстых канатов и большое количество железных брусьев. Канаты оказались толщиной с бечевку, а брусья — величиной с нашу вязальную иголку. Чтобы придать канатам большую прочность, я свил их втрое, а железные брусья скрутил вместе по три, загнув их концы в виде крючков. Прикрепив 50 таких крючков к такому же числу канатов, я возвратился на северо-восточный берег и, сняв с себя кафтан, башмаки и чулки, в одной кожаной куртке вошел в воду за полчаса до прилива. Сначала я шел вброд, а затем проплыл около 30 ярдов, пока снова не почувствовал под ногами дно. Все это я проделал очень быстро и меньше чем через полчаса достиг гавани, где стоял неприятельский флот. Увидев меня, враги пришли в такой ужас, что попрыгали с кораблей в воду и поплыли к берегу, где собралось не менее 30 тысяч человек.
когда я вынул приготовленные мною снасти, зацепил крючок за нос каждого корабля и связал все веревки в один узел. Во время этой работы неприятель осыпал меня тучей стрел. Многие из них вонзились мне в руки и лицо. Они причиняли мне ужасную боль и мешали работать. Больше всего я боялся за глаза. Я, наверное, потерял бы зрение, если бы не придумал средства для защиты. Среди других необходимых мне мелочей у меня сохранились очки, которые я держал в секретном кармане. Я надел очки и крепко привязал их. Теперь я мог без особых помех продолжать работу. Стрелы нередко попадали в стекла очков, но не причиняли мне вреда. Когда все крючки были прилажены, я взял узел в руку и потащил корабли. Но ни один корабль не тронулся с места. Все они крепко держались на якорях. Мне пришлось отважиться на очень опасную операцию. Я обогнул корабли и смело обрезал ножом якорные канаты. При этом более 200 стрел попало мне в лицо и руки. Затем я снова схватил веревки, которым были прикреплены мои крючки, и легко потащил за собой 50 самых крупных неприятельских военных кораблей. Растерявшиеся блефусканцы долгое время не догадывались о моих намерениях. Глядя, как я обрезаю якорные канаты, они решили, что я собираюсь спустить корабли на волю ветра и волн или столкнуть их друг с другом. Но когда я потащил за собой весь флот, они пришли в неописуемое отчаяние и стали оглашать воздух горестными воплями. Отойдя на такое расстояние, что их стрелы не долетали до меня, я осторожно извлек впившиеся в лицо и руки стрелы и натер пораненные места целебной мазью. Потом я снял очки и, подождав около часа, пока спадет вода, перешел вброд середину пролива и благополучно прибыл с моим грузом в императорский порт Лилипутии. Император и все придворные стояли на берегу в ожидании исхода этого великого предприятия. На середине пролива вода доходила мне по горло, и они не могли видеть меня. Они видели только корабли, подвигавшиеся широким полумесяцем к нашему берегу. Император решил, что я утонул, а неприятельский флот приближается с враждебными намерениями. Но скоро его опасения исчезли. С каждым шагом пролив становился мельче, и я все больше показывался из воды. Подойдя на такое расстояние, чтобы меня можно было расслышать с берега, я поднял вверх связку веревок, к которым были привязаны корабли, и громко закричал: «Да здравствует могущественнейший император Лилипутии!» Когда я вышел на берег, великий монарх осыпал меня всяческими похвалами и тут же пожаловал мне титул Нардака, самый высокий в государстве. Но честолюбие монархов не имеет пределов. Его Величеству очень хотелось, чтобы я захватил и все остальные корабли неприятеля. По-видимому, он задумал завоевать империю Блефуску. Управляя ею через своего наместника, он мог бы навести там свои порядки, истребить укрывающихся тупоконечников и принудить всех блефусканцев разбивать яйца с острого конца. Тогда бы он стал полновластным владыкой Вселенной. Но я всячески старался отклонить императора от этого намерения. Я приводил ему многочисленные доводы, подсказанные мне как политическими соображениями, так и чувством справедливости. В заключение я решительно заявил, что никогда не соглашусь сделаться орудием порабощения.

большую службу. Из самых больших деревьев королевского парка я сделал себе довольно удобный стол и стул. 200 швей получили приказ сшить для меня рубахи, постельное и столовое белье из самого прочного и грубого полотна, какое нашлось в стране. Но и это полотно оказалось тоньше нашей самой тонкой кисеи. Поэтому швеям пришлось простегать несколько кусков, чтобы получить подходящую ткань. Тогда же 300 портным было поручено сшить мне костюм. Я стал на колени. Портные приставили к моему туловищу лестницу. По этой лестнице один из них взобрался ко мне на плечо и спустил отвес от воротника до полу, чтобы определить длину кафтана. Рукава и талию я смерил сам. В городе не нашлось ни одного дома, где можно было бы разложить части костюма. Поэтому портным пришлось работать в моем замке. С виду костюм был похож на те одеяла, которые английские дамы изготовляют из разных лоскутков. Только лоскутки здесь были одного цвета. Стряпали мне 300 поваров. Они жили вместе с семьями в маленьких удобных бараках, построенных возле моего дома, и были обязаны готовить мне по 2 блюда на завтрак, обед и ужин. Я брал 20 лакеев и ставил их на стол. Сотни их товарищей прислуживало внизу на полу. Одни подносили кушанье, другие таскали на плечах бочонки с вином и всевозможными напитками. Лакеи, стоявшие на столе, ловко поднимали все это на подъемных блоках ко мне на стол, как у нас в Европе поднимают ведра воды из колодца. Каждое блюдо я проглатывал в один прием, каждый бочонок вина осушал одним глотком. Здешняя баранина по вкусу уступает нашей, зато говядина превосходна. Раз мне достался такой огромный кусок филея, что пришлось разрезать его на 3 части. Но это был исключительный случай. Слуги изумлялись, глядя, как я ем говядину вместе с костями, как у нас едят жаворонков. Здешних гусей и индеек я проглатывал обыкновенно в один прием. Надо отдать справедливость, птицы эти гораздо вкуснее наших. Мелкой птицы я брал на кончик ножа по 20 или 30 штук сразу. Его Величество, наслышавшись о моем образе жизни, заявил однажды, что будет счастлив, так было угодно ему выразиться, отобедать со мной вместе с августейшей супругой и молодыми принцами и принцессами. Когда они прибыли, я поместил их на столе против себя в парадных креслах, с личной охраной по сторонам. В числе гостей был также лорд-канцлер казначейства Флимнап с белым жезлом в руке. Он злобно посматривал на меня, но я делал вид, что не замечаю его взглядов, и ел более обыкновенного во славу моей дорогой родины и на удивление двору. У меня есть основания думать, что это посещение Его Величества дало повод Флимнапу уронить меня в глазах императора. Флимнап всегда был моим врагом, хотя обходился со мной гораздо ласковее, чем того можно было ожидать от его угрюмого нрава. Он поставил на вид императору плохое состояние государственного казначейства. «Мы, — сказал он, — вынуждены прибегать к займам за большие проценты. Наши банкноты расцениваются очень низко, а между тем содержание человека горы обошлось уже его величеству более 1,5 миллионов спругов. Самая крупная золотая монета у лилипутов величиной в маленькую блестку». В заключение он прибавил, что император поступил бы весьма благоразумно, если бы при первом удобном случае выслал меня за пределы империи. Глава 7. Теперь мне предстоит рассказать, каким образом я оставил это государство.
но считаю,

0: уместно сначала поведать читателю о тайных происках, которые в течение 2 месяцев велись против меня. До того, как я попал в Лилипутию, мне, скромному и бедному человеку, никогда не случалось бывать при королевских дворах. Правда, я много слыхал и читал о нравах великих монархов. Тем не менее, я никак не ожидал, чтобы в этой отдаленной стране нравы властителей могли оказывать такое страшное влияние на ход государственных дел. Мне казалось, что в ней господствуют совсем иные приемы управления, чем те, которые преобладают в Европе. Я готовился отправиться к императору Блефуску. Вдруг, поздно вечером, ко мне явился один очень важный придворный. В свое время я оказал ему большую услугу, заступившись за него перед императором. Он прибыл в закрытом портшезе тайно и, не называя своего имени, просил принять его. Я отослал носильщиков и, положив портшез с его превосходительством в карман кафтана, приказал самому надежному слуге говорить всем, что мне не здоровится. Затем я накрепко запер дверь, поставил портшез на стол, а сам сел на стул против него. Его превосходительство открыл портшез, и мы обменялись взаимными приветствиями. Тут я заметил, что мой гость выглядит чрезвычайно озабоченным и пожелал узнать о причинах этого. Его превосходительство попросил меня запастись терпением и внимательно выслушать все, что он имеет мне сообщить. Дело, по его словам, касалось моей чести и жизни. Само собой понятно, что я не пропустил ни слова из его речи, и как только он покинул меня, занес ее в записную книжку. Вот эта речь. «Надо вам сказать, — начал он, — что все последнее время происходили совершенно секретные совещания специальных комиссий совета, где обсуждался вопрос о вашей судьбе. 2 дня тому назад Его Величество принял окончательное решение. Вам, разумеется, известно, что с первых же дней вашего пребывания здесь Скайреш Болгалам стал вашим смертельным врагом. Я не знаю, как и почему возникла эта вражда, знаю только, что его ненависть особенно усилилась после вашей великой победы над Блефуску. Своим подвигом вы затмили славу адмирала. Этот сановник вместе с Флимнапом, канцлером казначейства, генералом Лимтаком, обергофмейстером Лелькином и верховным судьей Бельмофом составили доклад, обвиняющий вас в государственной измене и других тяжких преступлениях. Это вступление очень взволновало меня. Я отлично сознавал свою полную невинность и свои заслуги. В порыве негодования я чуть было не прервал оратора, но он попросил меня сохранять молчание и продолжал. «Вы оказали мне так много услуг, что я счел своим долгом, рискуя головой, раздобыть копию обвинительного акта. Вручаю ее вам». «Обвинительный акт против Куинбуса Флестрина, человека горы». Вышеназванный Куинбус Флестрин, взяв в плен и доставив в императорский порт флот императора Блефуску, получил повеление от его императорского величества захватить все остальные корабли упомянутой империи Блефуску. Означенное повеление преследовало в высшей степени важные государственные цели, а именно – обратить эту империю в провинцию под управлением нашего наместника, казнить укрывающихся там тупоконечников и вообще полностью искоренить тупоконечную ересь. Однако упомянутый Флестрин, как вероломный изменник, просил его благосклоннейшее и светлейшее императорское величество избавить его, Флестрина, от исполнения упомянутого поручения, не желая, как он заявил, применять насилие в делах совести и уничтожать вольности невинного народа. прибытии посольства от двора Блефуску ко двору Его Величества с просьбой о мире. Вышеназванный Флестрин, как вероломный изменник, помогал, поощрял, одобрял и увеселял упомянутых послов, хорошо зная, что они – слуги монарха, который еще недавно был открытым врагом его императорского величества и вел открытую войну с упомянутым величеством. Ныне вышеназванный Куинбус Флестрин, в противность долгу верноподданного, собирается совершить путешествие ко двору и в империю Блефуску. На такое путешествие он получил только словесное соизволение его императорского величества. Между тем упомянутый Флестрин, ссылаясь на высочайшее разрешение, намерен немедленно отправиться в путь с вероломной и изменнической целью оказать помощь, ободрить и поощрить императора Блефуску, так недавно бывшего врагом его императорского величества и находившегося с ним в открытой войне. Я привел только важнейшие пункты обвинительного акта. Там было еще много других, менее существенных. «Надо признаться, — продолжал свою речь сановник, — во время долгих прений по поводу этого обвинительного акта Его Величество проявил к вам большую снисходительность. Он неоднократно ссылался на ваши заслуги и всячески старался смягчить ваши преступления. Канцлер казначейства и адмирал настаивали на том, чтобы предать вас самой мучительной и позорной смерти. Они предложили поджечь ночью ваш дом, приказав командующему войсками окружить его 20-тысячной армией, которая обстреляла бы отравленными стрелами ваше лицо и руки. Было выдвинуто и другое предложение — приказать вашим слугам тайно пропитать ваши рубахи и простыни ядовитым соком. Под влиянием этой отравы вы бы стали терзать и раздирать собственное тело и погибли бы в ужаснейших муках». Командующий войсками присоединился к этому мнению. «В течение долгого времени большинство совета было против вас, но Его Величество решил по возможности щадить вашу жизнь». В конце концов, он привлек на свою сторону обергофмейстера. В разгар этих прений Рельдресель, главный секретарь по тайным делам, который всегда выказывал себя вашим истинным другом, получил повеление его императорского величества изложить свою точку зрения. Рельдресель повиновался и вполне оправдал ваше доброе мнение о нем. Он признал, что ваши преступления велики. Однако они не исключают милосердия этой величайшей добродетели монархов, которая так справедливо украшает его величество. «Дружба, соединяющая меня с Флестрином, — сказал он, — известна всем. Поэтому высокопочтенное собрание найдет, может быть, мое мнение пристрастным. Но, повинуясь приказанию его величества, я считаю себя обязанным откровенно высказать мое мнение. Если его величеству будет благоугодно, во внимание к заслугам Куинбуса Флестрина и по свойственной ему доброте пощадить его жизнь и удовольствоваться повелением выколоть ему оба глаза, то, заявил Рельдрессель, я полагаю, что такая мера удовлетворит в известной мере правосудие. И в то же время она приведет в восхищение весь мир. Все будут с восторгом прославлять как кротость монарха, так и великодушие лиц, имеющих честь быть его советниками. Это предложение было встречено высоким собранием с крайним неодобрением. Адмирал Болголом не в силах был сохранить хладнокровие. Он в бешенстве вскочил с места и сказал, что удивляется, как осмелился секретарь подать голос за сохранение жизни изменника, что оказанные вами услуги делают ваши преступления еще более страшными и опасными. Ведь та самая сила, которая позволила вам захватить неприятельский флот, позволит вам отвести этот флот обратно, как только вы почувствуете себя обиженным или оскорбленным. К тому же есть веские основания думать, что в глубине души вы тупоконечник. А так как измена зарождается в сердце, прежде чем проявляет себя в действии, то Болгалом обвинял вас в измене и настаивал, чтобы вы были казнены. Канцлер казначейства был того же мнения. Он представил собранию, каким тяжким бременем ложится на казну ваше содержание, и заявил, что скоро она будет доведена до полного оскудения. Между тем, предложение секретаря выколоть вам глаза не только не спасет его величество от этого зла, но, по всей вероятности, только увеличит его. Как свидетельствует опыт, некоторые домашние птицы после ослепления едят больше и скорее жиреют. Но его императорское величество решительно высказался против смертной казни. Он милостиво изволил заметить, что если, по мнению совета, лишение зрения слишком мягкое наказание, то всегда будет время вынести другой, более суровый приговор. Тогда ваш друг-секретарь почтительно испросил позволения ответить на возражение канцлера по поводу непомерных расходов на ваше содержание. «Доходы его величества, — заявил он, — всецело находятся в распоряжении самого канцлера». Поэтому ему нетрудно будет принять меры к постепенному уменьшению расходов на ваше пропитание. Получая недостаточно пищи, вы станете слабеть, худеть, потеряете аппетит и зачахнете в несколько месяцев. Такой образ действия имеет еще ту выгоду, что разложение вашего трупа станет менее опасным, ибо тело ваше уменьшится в объеме больше, чем наполовину. Благодаря этому, как только вы умрете, 5 или 6 тысяч подданных Его Величества смогут в 2 или 3 дня отделить мясо от костей, сложить его в телеги, увезти и закопать за городом во избежание заразы, а ваш скелет сохранить как памятник на удивление потомству. План умертвить вас, постепенно заморив голодом, было приказано хранить в тайне. Приговор же о вашем ослеплении занесен в книги. Постановление принято единогласно. При особом мнении остался только один адмирал Болгалом, ставленник императрицы. Через 3 дня ваш друг-секретарь явится к вам по повелению Его Величества, чтобы прочесть вам обвинительный акт. Он объяснит вам, как велика снисходительность и благосклонность Его Величества и Государственного Совета. Ведь постановлено всего-навсего лишить вас зрения. Поэтому Его Величество не сомневается, что вы покорно, с благодарностью подчинитесь этому приговору. 20 хирургов Его Величества назначены наблюдать за надлежащим исполнением операции. Вы ляжете на землю, и самые опытные стрелки пронзят ваши глазные яблоки тончайшими стрелами. На этом я кончаю свое сообщение. Предоставляю вам самому решить, как вам следует поступить в данном случае. Я же, во избежание подозрений, должен немедленно удалиться». С этими словами его превосходительство покинул меня, и я остался один, одолеваемый мучительными сомнениями и колебаниями. Нынешний император и его министры ввели среди лилипутов обычай, которого, как меня уверяли, никогда не существовало раньше. Всякий раз, когда в угоду мстительному монарху или по злобе фаворита суд приговаривает кого-нибудь к жестокому наказанию, император произносит в заседании Государственного Совета речь. В этой речи выставляются на вид его великое милосердие и доброта. Речь немедленно оглашается по всей империи. Ничто так не устрашает народ, как эти похвальные речи императорскому милосердию, ибо замечено, что чем они пространнее и пышнее, тем бесчеловечнее наказание и невиннее жертва. Признаюсь, впрочем, что я плохой судья в таких делах. Ни по рождению, ни по воспитанию я не был предназначен к роли придворного. Поэтому я никак не мог найти никаких признаков кротости и милосердия в моем приговоре. Напротив, я хотя, быть может, и несправедливо считал его скорее суровым, чем мягким. Иногда мне приходило в голову лично явиться в суд и защищаться. Правда, я не мог оспаривать фактов, изложенных в обвинительном акте, но все-таки надеялся, что они допускают более выгодное для меня толкование. Но мне приходилось читать много описаний политических процессов, и я знал, что все они оканчивались так, как угодно было судьям. Поэтому я не решился верить свою участь таким могущественным врагам. Одно время меня очень соблазняла мысль оказать сопротивление. Я отлично понимал, что пока я на свободе, все силы этой империи не могли одолеть меня. Я легко мог забросать камнями и обратить в развалины всю столицу. Но, вспомнив присягу, данную мной императору, его милости ко мне и высокий титул Нардака, которым он меня пожаловал, я с отвращением отверг этот проект. Мне были чужды придворные взгляды на благодарность, и я никак не мог убедить себя, что нынешняя суровость Его Величества освобождает меня от всяких обязательств по отношению к Нему. Наконец я остановился на решении, за которое многие будут, вероятно, осуждать меня. У меня уже было разрешение Его Величества посетить императора Блефуску. Поэтому, не дожидаясь окончания трехдневного срока, я послал моему другу-секретарю письмо, где уведомлял его, что с разрешения императора я отправляюсь в Блефуску. Не дожидаясь ответа, я в то же утро направился к морскому берегу, где стоял на якоре наш флот. Там я завладел большим военным кораблем, привязал к его носу веревку и поднял якоря. Затем я разделся, положил платье и одеяло, которое захватил с собой, в корабль и пустился в путь, ведя за собой корабль. Частью вброд, частью вплавь я добрался до королевского порта Блефуску, где население уже давно ожидало меня. Мне дали двух проводников и направили в столицу Блефуску, носящую то же название, что и государство. Проводников я нес в руках. Подойдя на 200 ярдов к городским воротам, я спустил их на землю и попросил известить о моем прибытии одного из государственных секретарей и передать ему, что я ожидаю приказаний Его Величества. Через час я получил ответ, что Его Величество в сопровождении августейшей семьи и высших придворных чинов выехал мне навстречу. Я приблизился на 100 ярдов. Император и его свита соскочили с лошадей, императрица и придворные дамы вышли из карет, и я не заметил у них ни малейшего страха или беспокойства. Я лег на землю, чтобы поцеловать руку императора и императрицы. Я объявил Его Величеству, что прибыл сюда согласно моему обещанию и с позволения императора, моего повелителя, чтобы иметь честь лицезреть могущественнейшего монарха и предложить ему свои услуги, разумеется, если они не будут противоречить моим обязанностям верноподданного Лилипутии. Я ни словом не упомянул о постигшей меня немилости. Не получив официального уведомления о постановлении совета, я мог не знать о замыслах против меня. С другой стороны, я рассчитывал, что император, узнав, что я нахожусь вне его власти, не пожелает предать огласке мою опалу. Однако скоро выяснилось, что я сильно ошибся в своих предположениях. Не буду утомлять внимание читателя подробным описанием приема, оказанного мне при дворе императора Блефуску. Он вполне соответствовал щедрости этого могущественного монарха. Не буду также говорить о неудобствах, которые я испытывал из-за отсутствия подходящего помещения и постели. Мне пришлось спать на голой земле, укрывшись своим одеялом. Глава 8. Через 3 дня после прибытия в Блефуску я пошел осмотреть северо-восточный берег острова. Прогуливаясь по отмели, я заметил на расстоянии полулиги в открытом море что-то похожее на опрокинутую лодку. Я снял башмаки и чулки и, пройдя вброд около 200 или 300 ярдов, увидел, что прилив несет предмет к берегу. Через несколько минут я убедился, что этот предмет — большая шлюпка, сорванная бурей с какого-нибудь корабля. Я тотчас вернулся в город и попросил Его Императорское Величество предоставить в мое распоряжение 20 самых больших кораблей, 3000 матросов и большое количество канатов, которые для прочности я ссучил по 3. Флот пошел вокруг острова, а я поспешил обратно к тому месту, откуда заметил шлюпку. Прилив пригнал ее еще ближе к берегу. Когда корабли подошли, я разделся и отправился к шлюпке. Сначала я шел вброд, но в 100 ярдах от нее принужден был пуститься вплавь. Матросы одного из кораблей бросили мне канат. Я привязал этот канат к кольцу в носовой части шлюпки. Другой конец каната был закреплен на корме корабля, который начал буксировать шлюпку к берегу. Но это принесло мало пользы. Тогда я подплыл к корме шлюпки и принялся подталкивать ее вперед одной рукой. Прилив помогал мне, и, порядочно устав, я добрался наконец до такого места, где мог встать на ноги. Вода доходила мне до подбородка. Отдохнув несколько минут, я снова принялся подталкивать шлюпку, пока вода не дошла мне до подмышек. Самая трудная часть предприятия закончилась. Я взял остальные канаты, сложенные на одном из кораблей, и провел их от носа шлюпки к 9 сопровождавшим меня кораблям. Ветер был попутный, матросы тянули лодку на буксире, я подталкивал ее сзади, и мы скоро подошли на 40 ярдов к берегу. Здесь я остановился в ожидании отлива. Когда вода спала, шлюпка оказалась на отмели. С помощью 2000 человек, снабженных канатами и воротами, я перевернул шлюпку и осмотрел ее подводную часть. Повреждения оказались незначительными. Первым моим делом было смастерить весла. Эта работа заняла у меня 10 дней. Затем мне пришлось немало потрудиться, чтобы привести шлюпку на веслах в императорский порт Блефуску. Здесь собралась несметная толпа народа, пораженная невиданным зрелищем такого чудовищного судна. Я сказал императору, что эту лодку послала мне счастливая звезда, чтобы я смог вернуться на родину. Я попросил Его Величества снабдить меня необходимыми материалами для оснастки судна, а также дать разрешение на отъезд. Сначала император убеждал меня остаться, но, видя бесплодность этих попыток, дал свое согласие. Меня очень удивило, что за это время, насколько мне было известно, ко двору Блефуску не поступало никаких запросов относительно меня от нашего императора. Однако позднее мне объяснили, почему так случилось. Его Императорское Величество ни минуты не подозревал, что мне известны его намерения, и потому усмотрел в моем отъезде в Блефуску простое исполнение обещания, данного послам. Он был уверен, что как только весь церемониал приема будет окончен, я вернусь домой. Но в конце концов, мое долгое отсутствие начало его беспокоить. Посоветовавшись с канцлером казначейства и другими членами враждебной мне клики, он послал ко двору Блефуску одного сановника с копией обвинительного акта. Этот посол получил предписание поставить на вид монарху Блефуску великое милосердие своего повелителя, приговорившего меня за тягчайшие преступления к такому легкому наказанию. Кроме того, он должен был заявить, что я бежал от правосудия, и если в течение 2 часов не возвращусь назад, то буду лишен титула нардака и провозглашен изменником. Его Величество, прибавил посланный, надеется, что брат его, император Блефуску, повелит отправить меня в Лилипутию, связанного по рукам и ногам, чтобы подвергнуть наказанию за измену. Император Блефуску после 3-дневных совещаний послал весьма любезный ответ со множеством извинений. Он писал, что брат его понимает полную невозможность отправить меня в Лилипутию, связанного по рукам и ногам. К тому же я оказал ему много услуг во время мирных переговоров. Впрочем, прибавил он, оба монарха скоро вздохнут свободно, ибо я нашел на берегу огромный корабль, на котором могу отправиться в море. Он отдал приказ своим подданным помочь мне снарядить этот корабль и надеется, что через несколько недель обе империи избавятся наконец-то от столь невыносимого бремени. С этим ответом посланный возвратился в Лилипутию, и монарх Блефуску сообщил мне все, что произошло. Под строжайшим секретом он предложил мне свое милостивое покровительство, если мне угодно будет остаться у него на службе. Хотя я считал предложение императора искренним, однако решил не доверяться больше монархам, раз есть возможность обойтись без них. Поэтому, поблагодарив императора за милостивое внимание, я попросил его величества извинить меня. «Не знаю», — прибавил я, — «на счастье или на горе судьба послала мне это судно, но я решил лучше отдать себя на волю океана, чем служить поводом раздора между 2 столь могущественными монархами». Мне показалось, что император не был разочарован моим ответом. Напротив, случайно я узнал, что он, как и большинство его министров, остался очень доволен моим решением. Это обстоятельство заставило меня поспешить с отъездом. Желая, чтобы я, возможно, скорее покинул их страну, двор оказывал мне всяческое содействие в починке лодки. 500 человек под моим руководством сделали для нее 2 паруса, простегав сложенное в 13 раз самое прочное полотно. Изготовление снастей и канатов я взял на себя. Я скручивал вместе по 10, 20 и 30 самых толстых и прочных тамошних канатов. Большой камень, найденный на берегу, послужил мне якорем. Мне дали жир 300 коров для смазки лодки и для других надобностей. С невероятными усилиями я срезал несколько самых высоких строевых деревьев на мачты. В изготовлении их мне оказали, впрочем, большую помощь корабельные плотники Его Величества, которые выравнивали и обстругивали то, что было сделано мною в черне. По прошествии месяца все было готово. Тогда я отправился в столицу получить приказание Его Величества и попрощаться с ним. Император с августейшей семьей вышли из дворца. Я пал ниц, чтобы поцеловать его руку, которую он очень благосклонно протянул мне. Тоже сделали императрица и все принцы крови. Его Величество подарил мне 50 кошельков с 200 спругов в каждом и свой портрет во весь рост. Портрет я для большей сохранности тотчас спрятал в перчатку. Я погрузил в лодку 100 воловьих и 300 бараньих туш, соответствующее количество хлеба и напитков и столько жареного мяса, сколько могли мне приготовить 400 поваров. Кроме того, я взял с собой 6 живых коров, 2 быков и столько же овец с баранами, чтобы привести их к себе на родину и заняться их разведением. Для прокормления этого скота в пути я захватил с собой большую вязанку сена и мешок зерна. Мне очень хотелось увести с собой и 10 туземцев, но император ни за что не согласился на это. Недовольствуясь самым тщательным осмотром моих карманов, Его Величество обязал меня честным словом не брать с собой никого из его подданных, даже с их согласия и по их желанию. Приготовившись таким образом к путешествию, я поставил паруса 24 сентября 1701 года в 6 часов утра. Пройдя при юго-восточном ветре около 4 лиг по направлению к северу, в 6 часов вечера я заметил на северо-западе в расстоянии полулиги небольшой островок. Я направился к нему и бросил якорь с подветренной стороны. Остров, по-видимому, был необитаем. Немного подкрепившись, я лег отдохнуть. Спал я хорошо, и, по моим предположениям, не меньше 6 часов, потому что проснулся часа за 2 до наступления дня. Ночь была светлая. Позавтракав, я еще до восхода солнца поднял якорь и с помощью карманного компаса взял тот же курс, что и накануне. Ветер был попутный. Моим намерением было достигнуть одного из островов, лежащих, по моим расчетам, на северо-восток от Вандеменовой земли. В этот день не случилось ничего особенного. Но около 3 часов пополудни следующего дня я заметил парус, двигавшийся на юго-восток. Сам я направлялся прямо на восток и, согласно моим вычислениям, находился в 24 милях от Блефуску. Я окликнул судно, но ответа не получил. Ветер скоро упал, и я увидел, что могу догнать корабль. Я поставил все паруса, и через полчаса корабль заметил меня, выбросил флаг и выстрелил из пушки. Трудно описать охватившее меня чувство радости, когда неожиданно явилась надежда вновь увидеть любезное отечество и покинутых там дорогих моему сердцу людей. Корабль убавил паруса, и в 6 часу вечера, 26 сентября, я пристал к нему. Мое сердце затрепетало от восторга, когда я увидел английский флаг. Рассовав коров и овец по карманам, я взошел на борт корабля со всем своим небольшим грузом. Это было английское купеческое судно. Оно возвращалось из Японии. Капитан его, мистер Джон Бидл из Дептфорда, был в высшей степени любезный человек и превосходный моряк. Мы находились в это время под 30 градусом южной широты. Экипаж корабля состоял из 50 человек. Между ними я встретил одного моего старого товарища, Питера Уильямса, который дал капитану обо мне самый благоприятный отзыв. Капитан оказал мне любезный прием и попросил сообщить, откуда я еду и куда направляюсь. Когда я вкратце рассказал ему мои приключения, он подумал, что я заговариваюсь и что перенесенные несчастья помутили мой рассудок. Тогда я вынул из кармана коров и овец. Увидев их, он пришел в крайнее изумление и убедился в моей правдивости. Затем я показал ему золото, полученное от императора Блефуску, портрет его величества и другие диковинки. Я отдал капитану 2 кошелька с 200 спругов в каждом и обещал ему подарить по прибытии в Англию стельную корову и овцу. Я не буду докучать читателю подробным описанием этого путешествия, которое оказалось вполне благополучным. Мы прибыли в Дауни 13 апреля 1702 года.
1: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
2: Великан. У ручья под кустом маленький стоял городок. В маленьких домах жили человечки. И все у них было маленькое. И небо, и солнце с китайское яблочко, и звезды. Только ручей назывался «Океан Мори». И куст – дремучий лес. В дремучем лесу жили три зверя. Крымза – двузубая, Индрик – зверь, да носорог. Человечки боялись их больше всего на свете. Ни житья от зверей, ни покоя. И кликнул царь маленького городка клич. Найдется добрый молодец победить зверей, за это ему пол царства отдам и дочь мою кузяву-музяву прекрасную в жены. Трубили трубачи два дня. Оглох народ, никому головой отвечать не хочется. На третий день приходит к царю древний старец и говорит: «На такое дело, царь, никто не пойдет, кроме ужасного богатыря-великана, что сейчас у моря океана сидит и кита ловит. Снаряди послов к нему». Снарядил царь послов с подарками. Пошли послы раззолоченные да важные. Шли-шли в густой траве и увидали великана. Сидит он в красной рубашке, голова огненная, на железный крюк змея надевает. Приужаснулись послы, пали на колени, пищат. А тот великан был Мельников внучонок, Петька рыжий, озорник и рыболов. Увидал Петька послов, присел, рот разинул. Дали послы Петьке подарки: зерно маковое, мышиный нос, да 40 алтын деньгами, и просили помочь. «Ладно, — сказал Петька, — веди меня к зверям». Привели его послы к рябиновому кусту, где из горки торчит мышиный нос. «Кто это?» — спрашивает Петька. «Самое страшное — крымза двузубая!» — пищат послы. Мяукнул Петька по-кошачьи. Мышка подумала, что это кот, испугалась и убежала. А за мышкой жук топорщится, боднуть норовит рогом. «А это кто?» «Носорог», — отвечают послы, — «всех детей наших уволок». Петька за спину носорогу ухватил, да за пазуху. Носорог царапался. «А это Индрик-зверь», — сказали послы. Индрик-зверь Петьке на руку заполз и укусил за палец. Петька рассердился. «Да ты, муравей, кусаться!» И утопил Индрик-зверя в океан море. «Ну что?» – сказал Петька и подбоченился. Тут ему царь и царевна кузява-музява прекрасная, и народ бух в ноги. «Проси, чего хочешь!» Поскреб Петька стриженный затылок. «Вот когда с мельницы убегать буду, так поиграть с вами можно?» «Играй, да легонечко!» – пискнул царь. «Да уж не обижу!» Перешагнул Петька через городок и побежал рыбу доуживать. А в городке во всем колокола звонили.

0: сказка Алексея Толстого. Кот Васька. У Васьки кота поломались от старости зубы. А ловить мышей большой был охотник Васька-кот. Лежит целые дни на теплой печурке и думает, как бы зубы поправить. И надумал. А надумавши, пошел к старой колдунье.
1: «Бабушка!» – замурлыкал кот. «Приставь мне зубы, да острые, железные, костяные-то я давно обломал».
0: «Ладно», – говорит колдунья, – «за это отдашь мне то, что поймаешь в первый раз». Поклялся кот, взял железные зубы, побежал домой. Не терпится ему ночью, ходит по комнате, мышей вынюхивает. Вдруг мелькнуло что-то. Бросился кот, да, видно, промахнулся. Пошел, опять метнулось. «Погоди же», — думает кот Васька. Остановился, глаза скосил и поворачивается. Да вдруг как прыгнет, завертелся волчком и ухватил железными зубами свой хвост. Откуда ни возьмись, явилась старая колдунья. «Давай», — говорит хвост по уговору. Заурлыкал кот, замяукал, слезами облился. Делать нечего, отдал хвост. И стал кот куцый. Лежит целые дни на печурке и думает: «Пропади они, железные зубы, пропадом».
2: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
3: Маленькие человечки. Одолела как-то башмачника нужда, да так припекла, что всего-то и осталось, что кожи на одну лишь пару башмаков. Башмачник любил свое дело, вот и выкроил под вечернюю зорьку эти башмаки, чтобы с утра за них взяться, а так как совесть у него была чиста, то и помолился Богу, лег спокойно в постель и заснул. На утро, помолившись Богу, он хотел было усесться за работу, но оказалось, что башмаки стоят совсем готовые на его столе. Подивился он и даже не знал, как это себе уяснить. Взял он готовые башмаки в руки, чтобы поближе их рассмотреть, и увидел, что они так чисто сработаны, что ни одного стежка нет в них неправильного. Видно, что добрый мастер те башмаки шил. А вскоре после того явился и покупатель. И так как башмаки ему понравились, то заплатил он за них дороже, чем обычно. И башмачник на те деньги мог купить кожи на целых две пары башмаков. Он искроил их с вечера и думал на утро со свежими силами приняться за дело. Однако утром башмаки снова были готовы, и за покупателями дело не стало, и получил он столько денег, что мог купить кожи аж на 4 пары башмаков. На другое утро башмачник опять нашел у себя на столе все 4 пары сшитыми и готовыми. Так и пошло дело далее, что он с вечера накроит, то уже к утру все сшито. Так что он вскоре стал сводить концы с концами и, наконец, стал даже зажиточным человеком. Вот и случилось однажды вечером, незадолго до Рождества, что он перед сном сказал своей жене: «А что, если бы мы нынешнюю ночку остались здесь, да попытались бы увидеть, кто это нам оказывает такую помощь?» Жене тоже было страсть как любопытно, и она зажгла свечку. Потом вместе с мужем они спрятались в уголок комнаты позади одежды, повешенные на стене, и стали прислушиваться да присматриваться. Ровно в полночь явились два маленьких красивых человечка, совсем маленьких. Сели они за рабочий стол башмачника, взяли все накроенные работы и начали своими крошечными пальчиками так проворно и быстро тыкать шилом, точать да постукивать молоточками, что башмачник в изумлении не мог от них и глаз отвести. И работали они до тех пор, пока всей работы не переделали и не выставили на стол готовую обувь. Тогда они живо собрались и мигом исчезли. На другое утро жена сказала мужу: «Эти маленькие человечки нас обогатили своей работой. Надо бы и нам тоже за это их отблагодарить. Они вон какие крошечные, и верно им, бедненьким, холодно. Знаешь, что я придумала? Сошью-ка я им каждому по рубашечке, по кафтанчику, по камзольчику и порточком, да каждому еще сверх того свяжу по паре чулочек, а ты сточай им по паре башмачков». Муж, конечно, согласился, и вечерком, когда у них все было готово, они положили на стол свои подарки и затем попрятались по углам, чтобы посмотреть, как человечки примут от них эти подарки. В полночь явились они по-прежнему и хотели тотчас приняться за работу. Но когда вместо накроенной кожи нашли на столе красивенькую одежду, сначала удивились, а затем очень обрадовались. С величайшей быстротой они нарядились в сшитое для них платье, оправили на себе все складочки одежды и запели: «Мы теперь нарядны, и давай гулять! Нечего нам больше сапоги точать!» И стали кружиться, и плясать, и прыгать через стулья и скамейки. Наконец они доплясали до дверей, и за дверьми исчезли. И с этого времени они больше не возвращались. Но башмачнику везло по-прежнему в течение всей его жизни, и всегда во всем ему была радость.

Мой маленький друг, добрый вечер. Почитаю тебе сказку Виталия Бьянки «Лесные домишки». Послушай. Высоко над рекой, над крутым обрывом, носились молодые ласточки-береговушки. Гонялись друг за другом с визгом, с писком, играли в пятнашки. Была в их стае одна маленькая береговушка, такая проворная, никак ее догнать нельзя было, от всех увертывается. Погонится за ней пятнашка, а она туда-сюда, вниз, вверх, в сторону бросится. Да как пустится лететь, только крылышки мелькают. Вдруг, откуда ни возьмись, чеглок-сокол мчится. Острые изогнутые крылья так и свистят. Ласточки переполошились, все в рассыпную, кто куда, мигом разлетелась вся стая. А проворная береговушка от него без оглядки за реку, да над лесом, да через озеро. Очень уж страшная пятнашка чеглок-сокол. Летела-летела береговушка, из сил выбилась. Обернулась назад, никого сзади нет. Кругом оглянулась, а место совсем незнакомое. Посмотрела вниз, внизу река течет, только не своя, чужая какая-то. Испугалась береговушка. Дорогу домой она не помнила, где же ей было запомнить, когда она неслась без памяти от страха. А уж вечер был, ночь скоро, как тут быть? Жутко стало маленькой береговушке. Полетела она вниз, села на берегу и горько заплакала. Вдруг видит, бежит мимо нее по песку желтая птичка с черным галстуком на шее. Береговушка обрадовалась, спрашивает у желтой птички: «Скажите, пожалуйста, как мне домой попасть?» «А ты чья?» – спрашивает желтая птичка. «Не знаю», – отвечает береговушка. «Трудно будет тебе свой дом разыскать», – говорит желтая птичка. «Скоро солнце закатится, темно станет. Оставайся-ка лучше у меня ночевать. Меня зовут Зуёк, а дом у меня вот тут». Зуёк пробежал несколько шагов и показал клювом на песок. Потом закланялся, закачался на тоненьких ножках и говорит: «Вот он, мой дом, заходи». Взглянула береговушка, кругом песок да галька, а дома никакого нет. «Неужели не видишь?» – удивился Зуёк. «Вот сюда гляди, где между камешками яйца лежат». На силу разглядела береговушка 4 яйца в бурых крапинках. Лежат рядышком прямо на песке среди гальки. «Ну что же ты?» – спрашивает Зуёк. «Разве тебе не нравится мой дом?» Береговушка не знает, что и сказать. Скажет, что дома у него нет, еще хозяин обидится. Вот она ему и говорит: «Не привыкла я на чистом воздухе спать, на голом песке, без подстилочки». «Жаль, что не привыкла», — говорит Зуёк. «Тогда лети-ка вон в тот еловый лесок. Спроси там голубя по имени Витютень. Дом у него с полом. У него и ночуй». «Вот спасибо», — обрадовалась береговушка и полетела в еловый лесок. Там она скоро отыскала лесного голубя Витютня и попросилась к нему ночевать. «Ночуй, если тебе моя хата нравится», — говорит Витютень. «А какая у Витютня хата? Один пол, да и тот, как решето, весь в дырках. Просто прутики на ветви накиданы, как попало. На прутиках белые голубиные яйца лежат. Снизу их видно, просвечивают сквозь дырявый пол». Удивилась береговушка. «У вашего дома, — говорит она Витютню, — один пол, даже стен нет, как же в нем спать?»
Что же, говорит Витютинь, если тебе нужен дом со стенами, лети, разыщи Иволгу, у нее тебе понравится. И Витютинь сказал Береговушке адрес Иволги в роще на самой красивой березе. Полетела Береговушка в рощу, а в роще березы одна другой красивее. Искала, искала Иволгин дом, и вот, наконец, увидела. Висит на березовой ветке крошечный легкий домик. Такой уютный домик и похож на розу, сделанную из тонких листков серой бумаги. «Какой же у Иволги домик маленький, — подумала Береговушка, — даже мне в нем не поместиться». Только она хотела постучаться, вдруг из серого домика вылетели осы. Закружились, зажужжали, сейчас ужалят. Испугалась Береговушка и скорее улетела прочь. Мчится среди зеленой листвы. Вот что-то золотое и черное блеснуло у нее перед глазами. Подлетела ближе, видит, на ветке сидит золотая птица с черными крыльями. «Куда ты спешишь, маленькая?» — кричит золотая птица Береговушке. «Иволгин дом ищу», — отвечает Береговушка. «Иволга — это я», — говорит золотая птица. «А дом мой вот здесь, на этой красивой березе». Береговушка остановилась и посмотрела, куда Иволга ей показывает. Сперва она ничего различить не могла. Все только зеленые листья да белые березовые ветки. А когда всмотрелась, так и ахнула. Высоко над землей к ветке подвешена легкая плетеная корзиночка.

0: пищат. А тот великан был Мельников внучонок, Петька рыжий, озорник и рыболов. Увидал Петька послов, присел, рот разинул. Дали послы Петьке подарки: зерно маковое, мышиный нос, да 40 алтын деньгами, и просили помочь. «Ладно, — сказал Петька, — веди меня к зверям». Привели его послы к рябиновому кусту, где из горки торчит мышиный нос. «Кто это?» — спрашивает Петька. «Самое страшное — крымза двузубая», — пищат послы. Мяукнул Петька по-кошачьи. Мышка подумала, что это кот, испугалась и убежала. А за мышкой жук топорщится, боднуть норовит рогом. «А это кто?» «Носорог», — отвечают послы, — «всех детей наших уволок». Петька за спину носорогу ухватил, да за пазуху. Носорог царапался. «А это Индрик-зверь», — сказали послы. Индрик-зверь Петьке на руку заполз и укусил за палец. Петька рассердился. «Да ты, муравей, кусаться!» И утопил Индрик-зверя в океан море. «Ну что?» – сказал Петька и подбоченился. Тут ему царь и царевна Кузява-Музява прекрасная, и народ бух в ноги. «Проси, чего хочешь!» Поскреб Петька стриженный затылок. «Вот когда с мельницы убегать буду, так поиграть с вами можно?» «Играй, да легонечко!» – пискнул царь. «Да уж не обижу!» Перешагнул Петька через городок и побежал рыбу доуживать. А в городке во всем колокола звонили.
1: Сказка ФМ.
0: Сказка Алексея Толстого. Кот Васька. У Васьки кота поломались от старости зубы. А ловить мышей большой был охотник Васька-кот. Лежит целые дни на теплой печурке и думает, как бы зубы поправить. И надумал. А надумавши, пошел к старой колдунье.
2: «Бабушка», – замурлыкал кот, – «приставь мне зубы, да острые, железные, костяные-то я давно обломал».
0: «Ладно», — говорит колдунья, — «за это отдашь мне то, что поймаешь в первый раз». Поклялся кот, взял железные зубы, побежал домой. Не терпится ему ночью, ходит по комнате, мышей вынюхивает. Вдруг мелькнуло что-то. Бросился кот, да, видно, промахнулся. Пошел, опять метнулось. «Погоди же», — думает кот Васька. Остановился, глаза скосил и поворачивается. Да вдруг как прыгнет, завертелся волчком и ухватил железными зубами свой хвост. Откуда ни возьмись, явилась старая колдунья. «Давай», — говорит хвост по уговору. Заурлыкал кот, замяукал, слезами облился. Делать нечего, отдал хвост. И стал кот куцый. Лежит целые дни на печурке и думает: «Пропади они, железные зубы, пропадом».
1: Человечки. Одолела как-то башмачника нужда, да так припекла, что всего-то и осталось, что кожи на одну лишь пару башмаков. Башмачник любил свое дело, вот и выиграл. выкроил под вечернюю зорьку эти башмаки, чтобы с утра за них взяться, а так как совесть у него была чиста.

Старый помолился Богу, лег спокойно в постель и заснул. Наутро, помолившись Богу, он хотел было усесться за работу, но оказалось, что башмаки стоят совсем готовые на его столе. Подивился он и даже не знал, как это себе уяснить. Взял он готовые башмаки в руки, чтобы поближе их рассмотреть, и увидел, что они так чисто сработаны, что ни одного стежка нет в них неправильного. Видно, что добрый мастер те башмаки шил. А вскоре после того явился и покупатель. И так как башмаки ему понравились, то заплатил он за них дороже, чем обычно. И башмачник на те деньги мог купить кожи на целых 2 пары башмаков. Он искроил их с вечера и думал на утро со свежими силами приняться за дело. Однако утром башмаки снова были готовы, и за покупателями дело не стало, и получил он столько денег, что мог купить кожи аж на 4 пары башмаков. На другое утро башмачник опять нашел у себя на столе все 4 пары сшитыми и готовыми. Так и пошло дело далее, что он с вечера накроит, то уже к утру все сшито. Так что он вскоре стал сводить концы с концами и, наконец, стал даже зажиточным человеком. Вот и случилось однажды вечером, незадолго до Рождества, что он перед сном сказал своей жене: «А что, если бы мы нынешнюю ночку остались здесь, да попытались бы увидеть, кто это нам оказывает такую помощь?» Жене тоже было страсть как любопытно, и она зажгла свечку. Потом вместе с мужем они спрятались в уголок комнаты позади одежды, повешенной на стене, и стали прислушиваться да присматриваться. Ровно в полночь явились 2 маленьких красивых человечка, совсем маленьких. Сели они за рабочий стол башмачника, взяли все накроенные работы и начали своими крошечными пальчиками так проворно и быстро тыкать шилом, точать да постукивать молоточками, что башмачник в изумлении не мог от них и глаз отвести. И работали они до тех пор, пока всей работы не переделали и не выставили на стол готовую обувь. Тогда они живо собрались и мигом исчезли. На другое утро жена сказала мужу: «Эти маленькие человечки нас обогатили своей работой. Надо бы и нам тоже за это их отблагодарить. Они вон какие крошечные, и верно им, бедненьким, холодно. Знаешь, что я придумала? Сошью-ка я им каждому по рубашечке, по кафтанчику, по камзольчику и порточком, да каждому еще сверх того свяжу по паре чулочек, а ты сточай им по паре башмачков». Муж, конечно, согласился, и вечерком, когда у них все было готово, они положили на стол свои подарки и затем попрятались по углам, чтобы посмотреть, как человечки примут от них эти подарки. Полночь явились они по-прежнему и хотели тотчас приняться за работу, но когда вместо накроенной кожи нашли на столе красивенькую одежду, сначала удивились, а затем очень обрадовались. С величайшей быстротой они нарядились в сшитое для них платье, оправили на себе все складочки одежды и запели: «Мы теперь нарядны, и давай гулять! Нечего нам больше сапоги точать!» И стали кружиться и плясать, и прыгать через стулья и скамейки. Наконец они доплясали до дверей и за дверьми исчезли. И с этого времени они больше не возвращались. Но башмачнику везло по-прежнему в течение всей его жизни –
всегда во всем ему

0: Мой маленький друг, добрый вечер. Почитаю тебе сказку Виталия Бьянки «Лесные домишки». Послушай. Высоко над рекой, над крутым обрывом, носились молодые ласточки-береговушки. Гонялись друг за другом с визгом, с писком, играли в пятнашки. Была в их стае одна маленькая береговушка, такая проворная, никак ее догнать нельзя было, от всех увертывается. Погонится за ней пятнашка, а она туда-сюда, вниз, вверх, в сторону бросится. Да как пустится лететь, только крылышки мелькают. Вдруг, откуда ни возьмись, чеглок сокол мчится, острые изогнутые крылья так и свистят. Ласточки переполошились, все в рассыпную, кто куда, мигом разлетелась вся стая. А проворная береговушка от него без оглядки, за реку, да над лесом, да через озеро. Очень уж страшная пятнашка, чеглок сокол. Летела береговушка, из сил выбилась. Обернулась назад, никого сзади нет. Кругом оглянулась, а место совсем незнакомое. Посмотрела вниз, внизу река течет, только не своя, чужая какая-то. Испугалась береговушка. Дорогу домой она не помнила, где же ей было запомнить, когда она неслась без памяти от страха. А уж вечер был, ночь скоро, как тут быть? Жутко стало маленькой береговушке. Полетела она вниз, села на берегу и горько заплакала. Вдруг видит, бежит мимо нее по песку желтая птичка с черным галстуком на шее. Береговушка обрадовалась, спрашивает у желтой птички: «Скажите, пожалуйста, как мне домой попасть?» «А ты чья?» – спрашивает желтая птичка. «Не знаю», – отвечает береговушка. «Трудно будет тебе свой дом разыскать», – говорит желтая птичка. «Скоро солнце закатится, темно станет. Оставайся-ка лучше у меня ночевать. Меня зовут Зуёк, а дом у меня вот тут». Зуёк пробежал несколько шагов и показал клювом на песок. Потом закланялся, закачался на тоненьких ножках и говорит: «Вот он, мой дом, заходи». Взглянула береговушка, кругом песок да галька, а дома никакого нет. «Неужели не видишь?» – удивился Зуёк. «Вот сюда гляди, где между камешками яйца лежат». На силу разглядела береговушка четыре яйца. В бурых крапинках лежат рядышком прямо на песке среди гальки. «Ну что же ты?» – спрашивает Зуёк. «Разве тебе не нравится мой дом?» Береговушка не знает, что и сказать. Скажет, что дома у него нет, еще хозяин обидится. Вот она ему и говорит: «Не привыкла я на чистом воздухе спать, на голом песке, без подстилочки». «Жаль, что не привыкла», — говорит Зуёк. «Тогда лети-ка вон в тот еловый лесок. Спроси там голубя по имени Витютень. Дом у него с полом. У него и ночуй». «Вот спасибо», — обрадовалась береговушка и полетела в еловый лесок. Там она скоро отыскала лесного голубя Витютня и попросилась к нему ночевать.
1: «Ночуй,
0: если тебе моя хата нравится», — говорит Витютень. «А какая у Витютня хата? Один пол, да и тот как решето, весь в дырках. Просто прутики на ветви накиданы, как попало. На прутиках белые голубиные яйца лежат. Снизу их видно, просвечивают сквозь дырявый пол». Удивилась береговушка. «У вашего дома, — говорит она Витютню, — один пол, даже стен нет. Как же в нем спать?»
1: Что же, говорит Витютень, если тебе нужен дом со стенами, лети, разыщи Иволгу, у нее тебе понравится.
0: И Витютень сказал Береговушке адрес Иволги: в роще на самой красивой березе. Полетела Береговушка в рощу, а в роще березы одна другой красивее. Искала, искала Иволгин дом, и вот, наконец, увидела. Висит на березовой ветке крошечный легкий домик. Такой уютный домик и похож на розу, сделанную из тонких листков серой
1: «Какой же у Иволги домик маленький, — подумала Береговушка, — даже мне в нем не поместиться». Только она хотела постучаться, вдруг из серого домика вылетели осы. Закружились, зажужжали, сейчас ужалят. Испугалась Береговушка и скорее улетела прочь. Мчится среди зеленой листвы. Вот что-то золотое и черное блеснуло у нее перед глазами. Подлетела ближе, видит, на ветке сидит золотая птица с черными крыльями. «Куда ты спешишь, маленькая?» — кричит золотая птица Береговушке. «Иволгин дом ищу», — отвечает Береговушка. «Иволга — это я», — говорит золотая птица. «А дом мой вот здесь, на этой красивой березе». Береговушка остановилась и посмотрела, куда Иволга ей показывает. Сперва она ничего различить не могла. Все только зеленые листья да белые березовые ветки. А когда всмотрелась... Так ахнула. Высоко над землей к ветке подвешена легкая плетеная корзиночка.

0: Мой маленький друг, добрый вечер. Вчера я читал тебе сказку Виталия Бьянки «Лесные домишки». Помнишь? О том, как ласточка-береговушка, спасаясь от чиглока-сокола, улетела за озеро и заблудилась. Разные птицы старались помочь ей, приглашали в свой дом ночевать, но ласточке чужие дома не нравились. Потом Иволга пригласила ласточку переночевать. Сперва ласточка ничего различить не могла, все только зеленые листья да белые березовые ветки. А когда всмотрелась, так и ахнула. Высоко над землей к ветке подвешена легкая плетеная корзиночка. И видит береговушка, что это и в самом деле домик. Затейливо так свит из пеньки, из стебельков, волосков и шерстинок и тонкой березовой кожуры. «Ух, — говорит береговушка Иволги, — ни за что не останусь в этой зыбкой постройке. Она качается, и у меня все перед глазами вертится, кружится. Того и гляди, ее ветром на землю сдует, и крыши у вас нет. Но ступай к пеночке, — обиженно говорит ей золотая Иволга. Если ты боишься на чистом воздухе спать, так тебе, верно, понравится у нее в шалаше под крышей». Полетела береговушка к пеночке. Желтая маленькая пеночка жила в траве, как раз под той самой березой, где висела Иволгина воздушная колыбелька. Береговушке очень понравился ее шалашик из сухой травы и мха. «Вот славно-то!» — радовалась она. «Тут и пол, и стены, и крыша, и постелька из мягких перышек. Совсем как у нас дома». Ласковая пеночка стала ее укладывать спать. Вдруг земля под ними задрожала, загудела. Береговушка встрепенулась, прислушивается, а пеночка ей говорит: «Это кони в рощу скачут». «А выдержит ваша крыша, — спрашивает береговушка, — если конь на нее копытом ступит?» Пеночка только головой покачала печально и ничего ей на это не ответила. «Ой, как страшно тут, — сказала береговушка и вмиг выпорхнула из шалаша. — Тут я всю ночь глаз не сомкну, все буду думать, что меня раздавит. У нас дома спокойно, там никто на тебя не наступит и на землю не сбросит». «Так верно, у тебя такой дом, как у Чомги, — догадалась пеночка. — У нее дом не на дереве, ветер его не сдует, да и не на земле, никто не раздавит. Хочешь, провожу тебя туда?»
1: «Хочу, хочу, — говорит береговушка.
0: Полетели они к Чомге. Прилетели на озеро и видят посреди воды, на тростниковом островке, сидит большеголовая птица. На голове у птицы перья торчком стоят, словно рожки. Тут пеночка с береговушкой простилась и наказала ей к этой рогатой птице ночевать попроситься. Полетела береговушка и села на островок. Сидит и удивляется. Островок-то, оказывается, плавучий. Плывет по озеру куча сухого тростника. Посреди кучи ямка, одной ямки мягкой болотной травой устлана. На траве лежат Чомгины яйца, прикрытые легкими сухими тростиночками. А сама Чомга рогатая сидит на островке с краешка, разъезжает на своем суденышке по всему. Береговушка рассказала Чомге, как она искала и не могла найти себе ночлега, и попросилась ночевать.
1: А ты не боишься спать на волнах? Спрашивает ее Чонга. А разве ваш дом не пристанет на ночь к берегу? Мой дом не пароход, говорит Чонга. Куда ветер гонит его, туда он и плывет. Так и будем всю ночь на волнах качаться.
2: Боюсь, прошептала береговушка. Домой хочу, к маме.
1: Чонга рассердилась. Вот, говорит, какая привередливая. Никак на тебя не угодишь. Лети-ка, поищи сама себе дом, какой нравится. Прогнала Чонга береговушку, та и полетела.
2: Летит и плачет без слез. Слезами птицы плакать не умеют.
1: А уж ночь наступает, солнце зашло, темнеет. Залетела береговушка в густой лес. Смотрит на высокой ели, на толстом суку выстроен дом. Весь из сучьев, из палок, круглый, а изнутри мох торчит теплый и мягкий.
2: Вот хороший дом, думает она, прочный и с крышей.
1: Подлетела маленькая береговушка к большому дому, постучала клювиком в стенку и просит жалобным голоском: «Впустите, пожалуйста, хозяюшка, переночевать». А из дома вдруг, как высунется рыжая звериная морда с оттопыренными ушами, с желтыми зубами, да как зарычит страшилище, с каких это пор птахи по ночам стучат, ночевать просятся к белкам в дом. Обмерла береговушка, сердце камнем упало, отшатнулась. Взвелась над лесом, да стремглав, без оглядки, на утек. Летела, летела, летела, летела, из сил выбилась, обернулась назад, видит, никого сзади нет. Кругом оглянулась, а место знакомое. Посмотрела вниз, внизу река течет. Своя река, родная, стрелой бросилась вниз к речке, оттуда вверх, под самый обрыв крутого берега, и пропала. А в обрыве дырки, дырки, дырки, это все ласточкины норки. В одну из них и юркнула береговушка. Юркнула и побежала по длинному, длинному, узкому, узкому коридору. Добежала до его конца и впорхнула в просторную круглую комнату. Тут уже давно ждала ее мама. Сладко спалось в ту ночь усталой маленькой береговушке у себя на мягкой теплой постельке из травинок, конского волоса и перьев. Вот, сказка вся. Я прощаюсь с тобой. До свидания.
3: Одна сказка закончилась. Пусть начнется другая. Синдбад мореход. Июльским жарким днем шел однажды по улицам Багдада бедный носильщик с тяжелой ношей на плечах. Носильщика звали Синдбад. В то время в Багдаде жило двое людей, носивших одно и то же имя. Обоих звали Синдбад. Один был богатый купец, который вел обширную торговлю. Он жил в большом, хорошо устроенном доме, окруженном торговыми складами и лавками. При доме был чудный тенистый сад. Много невольников и невольниц прислуживали хозяину дома, и друзья его часто приглашались к обеду, за которым подавались самые редкие кушанья. Другой Синдбад, как уже было выше сказано, был бедный человек и зарабатывал скудное пропитание ремеслом носильщика. И вот случилось как-то однажды, что этот самый бедный носильщик с тяжелой ношей на плечах проходил мимо дворца своего однофамильца Синдбада по прозвищу Мореход. Так как он очень устал, то положил на минуту свою ношу на тенистые ступени дворца, отер пот со лба и перевел дух. И тут он услышал чудесную музыку и очаровательное пение. Увидел слуг, которые носили в драгоценных сосудах различные кушанья и напитки. И вот носильщик задумался о неравном распределении земных благ между людьми. «О!» — громко произнес он. «Какая разница между одним Синдбадом и другим? Один покоится на мягких диванах, другой на жестком камне. Там веселые песни, здесь тяжелые вздохи. Зачем, великий Аллах, это так устроено?» Отряхивая пыль с платья, приподнялся носильщик со ступеньки дворца, чтоб опять взвалить себе ношу на плечи. Но тут вышел из дому богато одетый слуга и пригласил его войти в дом, так как господин желает переговорить с ним. Носильщик смутился, однако последовал за слугой, поручив привратнику охранять свою ношу. Вот вошел он в большую прекрасную залу, посреди которой весело бил фонтан. Вдоль стен стояли великолепные диваны, на которых восседало большое общество знатных господ. На почетном месте сидел почтенного вида старик. Открытые окна выходили в сад, из него доносился аромат цветов. Синдбад-носильщик почтительно поклонился, и все ответили на его поклон. Хозяин дома был особенно радушен и приветлив, в особенности, когда узнал, что перед ним его однофамилец. Пришельца отлично угостили такими кушаньями, которых он никогда не едал. «Ты жаловался, любезный друг, — начал хозяин, — что Бог не благословил тебя богатством». Носильщик смутился и, извиняясь, просил не понимать его слова в дурном смысле, но усталость и бедность так его удручают, что довели его до таких неприличных жалоб. Старик заметил: «Я не сержусь на тебя, но твоя жалоба напоминает мне о тех бедствиях и нужде, которым я и сам подвергался, прежде чем достигнуть благосостояния. Я видел и испытал в своей жизни удивительные вещи. 7 путешествий совершил я, и если вам, мои друзья, это может быть интересным, то я расскажу вам кое-что из них, и ты послушаешь, дорогой мой однофамилец». Все выразили готовность слушать, и хозяин стал рассказывать о своем первом путешествии. «Хотя я получил имущество в наследство от моего отца, но был еще так молод и неопытен, когда он умер, что не мог как следует воспользоваться своим наследством. И вышло так, что через несколько лет у меня ничего от него не осталось. От всего имущества сохранился у меня только один дом. Но и его бы я скоро лишился, если бы вовремя не спохватился заняться торговлей. Поэтому дом я продал и купил на вырученные деньги товару, с которым и поплыл в море. Плавание наше было благополучное. Корабль спустился по Тигру в Персидский залив, оттуда вышел в Индийский океан. По дороге наш корабль заходил в различные порты, и везде я вел успешную торговлю. После долгого плавания приплыли мы, наконец, к небольшому острову. Капитану вздумалось бросить близ него якорь. Большинство путешественников сошло с корабля, в том числе и я. Мы отправились гулять по острову. Одни принялись стирать свое белье, другие развели огонь, чтобы варить обед. Третьи просто разлеглись на земле. В то время, как мы считали себя в полной безопасности, вдруг капитан нам закричал с корабля, чтоб мы скорее возвращались, иначе погибнем. Сначала мы не могли понять, чем он нас пугает. Но многие, однако, побежали к лодкам. Но было уже поздно. Земля под нами начала колебаться, и мы увидели, что находимся не на острове, а на громадной рыбе, которую мы, должно быть, потревожили. Она зашевелилась и стала опускаться в море, и я словно чудом схватился за перевернутую вверх дном лодку и успел все-таки сесть на нее. Но корабль был слишком далеко от меня, и все мои крики были напрасны. Я был один и брошен на громадном водном пространстве с одной надеждою на Бога. Только Он и мог меня спасти. Ночь наступила и прошла, а я все плыл, плыл на лодке. Но вот вдали показался настоящий остров, которому прибило меня течением. Берег порос кустарником, и я схватился за ветку, спускавшуюся в воду, и с большими усилиями вскарабкался на твердую землю. Но я был так утомлен, что мог только с трудом доползти до холма, поросшего лесом. Там я проспал весь день и всю следующую ночь. И когда проснулся, разбуженный какими-то звуками, то было уже утро. Я с удивлением протер глаза и понял свое незавидное положение. Снова услышал я шум. То было громкое лошадиное ржание. Вскочив на ноги, увидел я человека, который вел прекрасного большого коня. Конь был совсем еще не выезжен, и человеку трудно было с ним справиться. Он взглянул на меня и сказал: «Откуда ты взялся, незнакомец?» Я рассказал ему о том, что с нами случилось. Тогда человек накормил и напоил меня, а затем сказал: «Ты находишься в стране короля Мирдиана. Я его главный конюх. Каждый год посылает он меня сюда ловить морского жеребца. Эту породу лошадей он любит больше всего, потому что порода эта очень сильная, быстрая и умная. Каждый год на этом самом месте выходит конь из моря, и я ловлю его для моего короля. Ты проснулся как раз в ту минуту, когда я его поймал. Вообще тебе везет, потому что сюда редко кто попадает из обитателей материка. Следуй теперь за мной, и я тебя отведу к королю». После долгого странствия человек привел меня в столицу государства и представил своему королю. Король встретил меня дружески, снабдил платьем всем необходимым. Кроме того, он определил меня на должность берегового надсмотрщика. И вообще жилось мне хорошо. Конечно, мне случалось грустить по моему далекому отечеству. И когда время от времени приезжали на остров иностранцы, то я, конечно же, расспрашивал их про мой родной город Багдад. Но многие даже никогда и не слыхали про него, а другие никогда в нем не бывали. Меня, наконец, взяла тоска, и стал я думать, что никогда больше не увижу своего отечества. Однажды приплыл к нам корабль с богатым грузом. Я надзирал за тем, как его разгружали, так как это входило в мои обязанности. Тут подошел ко мне корабельный капитан и сказал: «Господин, у нас тут есть еще товары, которые, собственно говоря, никому не принадлежат, так как владелец их утонул. По крайней мере, мы ничего о нем не слыхали с тех пор, как он упал в море». Я спросил его, как его звали, откуда был он родом, и каково было мое удивление, когда капитан отвечал: «Его звали Синдбад, и родом он был из Багдада». «Да это же я сам!» — радостно вскричал я. И тут уже очередь была удивляться за капитаном. Я рассказал ему в подробности, как я попал сюда на остров, и он не мог больше сомневаться, что я действительно тот самый человек, за которого себя выдаю, хотя и не мог меня признать в лицо, потому что горе и пережитые лишения сильно меня изменили. Я продал все свои товары, простился с добрым королем Мирдианом, сел на корабль и после долгого плавания благополучно прибыл в Багдад. Здесь купил себе дом, выстроил лавку, наполнил ее товаром и стал значительным купцом, и могу вести независимую, несчастливую жизнь. Но вот мной снова овладела страсть к путешествиям, и я решился опять пуститься в путь. Однако, так как сегодня уже поздно, то не будет ли лучше, любезные мои гости, если я отложу свой рассказ до завтра? Все присутствующие согласились с этим. И носильщика Синдбада тоже пригласили приходить слушать. И, кроме того, его богатый однофамилец подарил ему 100 золотых монет. На следующий день, в тот же самый час, он явился в дом, и ласковый хозяин стал рассказывать о своем втором путешествии. Да, как нехорошо мне было дома, но не мог я долее 3 лет прожить на месте. Накупив новых товаров и нагрузив ими корабль, пустился я снова в море. Мы уже несколько недель плыли по морю, видели красивые города, земли и совершили несколько выгодных торговых сделок, когда, наконец, решили бросить якорь. Земля, перед которой мы остановились, была покрыта роскошной растительностью, но кругом не видно было ни людей, ни их жилищ. Вместе со многими другими сошел я на землю и после прогулки присел отдохнуть у красивого ручья. Слуга принес мне пообедать, и, наевшись, я крепко заснул. А когда проснулся, то увидел, что я совсем один. Великий Боже, корабли уже скрывались из виду, обо мне позабыли и, вероятно, давно уже отчалили от берега. Тут я горько раскаялся, что после злополучных приключений, постигших меня в мое первое путешествие, снова покинул отечество. Я громко жаловался на свою судьбу, но, конечно, это не помогало. Смущенный, опечаленный, пошел я по дороге, куда глаза глядят. Вдруг увидел я вдали что-то блестящее, но никак не мог разобрать, что бы это такое могло быть. Я подошел поближе. И к величайшему моему удивлению увидел большое белое куполообразное здание с гладкими стенками и без всякого отверстия. Я обошел его кругом и сосчитал шаги. 50 шагов. Влезть на него не было никакой возможности. В то время как я раздумывал, что бы это такая могла быть за штука, вдруг кругом потемнело, точно облако закрыло от меня солнце. Я глянул вверх, и то, что я увидел, привело меня в неописуемый ужас. Высоко в воздухе и как раз над моей головой носилась колоссальная птица. Тут мне припомнилось, что матросы нашего корабля рассказывали про такую птицу и называли ее птицей Рух. И я понял, что это круглое белое здание — ее яйцо, и она готовится сесть на него. И действительно, птица села на яйцо и покрыла его своими громадными крыльями. Когда я несколько опомнился от удивления, мне пришла мысль воспользоваться этой птицей, чтобы выбраться с необитаемого острова. Я подумал, что, вероятно, это громадная птица и не заметит даже, как понесет меня по воздуху. Я тогда размотал свою челму и крепко привязал себя к правой ноге колоссальной птицы. «Быть может, — думалось мне, — она перенесет меня на материк, а уж оттуда я как-нибудь доберусь до Багдада». Птица просидела всю ночь на яйце, а я пролежал у ее ног. Когда же взошло солнце, она поднялась вместе со мной и так быстро и высоко взвелась на воздух, что я уже не мог различать землю. На этой высоте пробыла она несколько часов, летя все дальше и дальше, и затем начала спускаться на землю. Как только я почувствовал под ногами почву, так тотчас же отвязал меня, а птица схватила большую змею, замеченную ею, и опять поднялась вверх. Я же огляделся и увидел, что нахожусь в долине, окруженной скалами, вершины которых уходили в облака. Выхода из этой долины не было. Везде натыкался я на голый камень. Чем утолю я голод и жажду? Я проклинал свою смелость, благодаря которой я попал сюда. Но когда я рассмотрел поближе блестящие камни, то увидел, что это были окруженный неисчислимыми сокровищами, я должен был умереть голодной смертью. Когда солнце зашло, я стал искать местечко, где бы преклонить усталую голову. Видя поблизости пещеру, я подумал, что она мне будет удобным убежищем. Я вполз в нее и уже собирался уснуть, как вдруг шум около меня заставил вскочить на ноги. Колоссальная змея ползла ко мне. Ее сверкающие глаза доказывали, что она намерена жестоко наказать непрошенного гостя. Ну, куда мне было деваться? Со страхом пополз я дальше в пещеру и с радостью заметил, что чудовище не гонится за мной. Не смыкая глаз, с нетерпением дожидался я наступления дня. Наконец рассвело. Измученный бессонной ночью и страхом за свою жизнь, тихонько выбрался я из пещеры, переступив через спящую змею, и пошел бродить по долине. Вдруг передо мной упал тяжелый предмет. Нагнувшись, я увидел только что зарезанную овцу. Тут я вспомнил рассказ, который часто слышал в детстве, но не хотел ему верить. А именно, что существует будто бы неприступная бриллиантовая долина, и люди, которым известна эта тайна, добывают из нее драгоценные камни совершенно особым способом. Они бросают в нее большие куски мяса, бриллианты прилипают к ним, затем прилетают большие орлы и хватают мясо. Но испуганные криками карауливших их людей роняют его. Тогда люди собирают бриллианты и кладут их себе в карман. Я стал надеяться, что, может быть, это не сказка, и мне удастся спастись. Я набил все карманы бриллиантами самыми крупными и красивыми, какие только мог найти в торопях, привязал себя к мертвой овце и стал дожидаться орла, который вынес бы меня из долины. Недолго я ждал. Громадный орел спустился, схватил мясо и вместе с ним унес и меня. А когда мы выбрались из долины, птица, утомленная ношей, спустилась на землю. Но тут ее уже поджидала толпа моих спасителей. Они прогнали орла, и я остался вместе с мертвой овцой на земле. Эти люди сильно удивились, когда вместо драгоценных камней нашли живого человека, привязанного к овце. Они удивились еще больше, когда, отвязав меня, услышали рассказ о моих приключениях. Я поделился с ними бриллиантами и примкнул к их каравану. После продолжительного странствия по горам и пустыням мы прибыли в населенную землю. В ближайшем портовом городе сел я на корабль, накупив товару на вырученные от продажи бриллиантов деньги. Наконец я имел счастье прибыть в Басру, откуда благополучно добрался до Багдада. Здесь я обнял верную супругу и милых детей, считавших меня уже погибшим. На этом закончился рассказ о втором путешествии Синдбада-морехода. Богато одарив своего однофамильца, обещал он гостям рассказать на следующий день о своем третьем путешествии. Счастливая жизнь, проходившая в удовольствии и в исполнении всех обязанностей, заставила меня совершенно позабыть о бедствиях второго путешествия, обеспокоенный дух снова потянул вдаль. Вскоре с запасом товаров поплыл я в Индию. Мы уже побывали во многих портовых городах. Там я продавал свои товары или выменивал на другие и уже сколотил порядочную сумму денег. Как в один прекрасный день застала нас сильная буря. Оборвав все паруса и снасти, погнала она нас к одной группе островов. Капитан был в большой тревоге, потому что знал, что эти острова пользуются дурной славой. Мы скоро узнали, почему. Будучи вынужденными бросить якорь в гавани одного из этих островов, капитан собрал нас и экипаж вокруг себя и сказал: «Мы идем навстречу непредвиденной и опасной судьбе. Острова, перед которыми мы находимся, называются обезьяньями, Бесчисленные толпы обезьян живут на них, и погибель наша неизбежна, если мы раним или убьем одну из них. Поэтому будем осторожны, чтобы ни в коем случае их не раздразнить». Не успел он это проговорить, как на берегу появились толпы небольших рыжих четвероруких. Они попрыгали в море и направились вплавь к нашему кораблю. Быстро и со всех сторон взобрались они на него. И вскоре на корабле их стало видимо-невидимо. Палуба, каюта, снасти и все углы и закоулки с любопытством осматривались ими. Но нас они пока оставляли в покое, но вскоре мы с ужасом заметили, что они разрывают паруса, перегрызают канаты, посуду же и мебель бросают в море. После этого они сломали руль и вытащили якорь, так что корабль снова стал игрушкой волн и был выброшен на берег. Мы все благополучно выбрались на землю, хотя и промокли до костей. Пробродив некоторое время, мы успели забраться в большую пещеру. Перед ним был устроен громадный очаг, и на нем лежали обуглившиеся стволы деревьев. Тут мы и улеглись, так как страшно устали от всех этих треволнений. Мы заснули, и тем временем наступил вечер. Вдруг нас разбудило колыхание земли под нами, и к нам подошел черный великан, такой большой, как финиковая пальма. У него был ужасный рот с большими острыми зубами, а на лбу громадный глаз, светившийся, как раскаленный уголь. Спокойно уселся он перед очагом и окинул нас взглядом, от которого мы приросли к месту. Через некоторое время чудовище развело большой огонь в очаге, навалив туда свежих древесных стволов. Потом он взял меня, точно котенка, за шиворот, а я совсем окоченел от страха. Он поднял меня и разглядывал с адской усмешкой, после того довольно грубо опустил на землю. То же самое проделал он со всеми моими спутниками. Когда же очередь дошла до нашего капитана, человека довольно тучного, то чудовище расхохоталось и без дальнейших церемоний откусило ему голову. После того великан загнал нас в пещеру и завалил большим камнем. Мы ужаснулись от такого гостеприимства, и нам стало ясно, что ожидает нас впереди. Он готовил нас себе на обед. Если нам не удастся бежать, мы погибли. Но вот камень, которым был завален вход в пещеру, повернулся, вошел великан и улегся у входа. Вскоре он захрапел. Тихонько подполз я к нему и заметил на наше счастье узкую щель между его туловищем и скалой. Осторожно выбрались мы все через эту щель из пещеры и со всех ног бросились бежать к морскому берегу. Но что было делать дальше? В беде волей-неволей станешь находчивым. На берегу лежало несколько поваленных деревьев с обрубленными ветками. Это были дрова, приготовленные нашим великаном. «Примемся скорее за дело», — сказал я своим спутникам. «Месяц и звезды ярко светят нам. Построим три плота, достаточно больших, чтоб всем нам на них поместиться». Сказано, сделано. Мы разорвали свои челмы и шаровары и связали ими деревья. Через несколько часов плоты были готовы. Вскоре занялась утренняя заря, и мы с большим трудом спустили в море наши бесхитростные суда. Не успели мы сесть на плоты, как вслед за нами раздался громовой голос великана, и в море упал громадный обломок скалы. Море сильно взволновалось, и два плота перевернулись, сидевшие на них люди попадали в воду и утонули. Только мой плот, который уже довольно далеко уплыл в море, удержался, несмотря на второй обломок скалы, брошенный ему вслед той же великанской рукой. Море было спокойно, и мы счастливо спаслись от чудовища, которое не могло больше нас преследовать. Я управлял рулем, и, наконец, мы прибыли к другому острову, где и сошли с нашего утлого суденышка. Нас было трое человек, мы проголодались, Но кругом нас на деревьях росли чудные плоды, которыми мы и утешили голод. Так как уже смеркалось, то мы влезли на деревья, где и заснули. Утром нас разбудил сильный шум. Мы подняли голову и увидели громадную змею, которая ползла на нас. Поспешно спрыгнули мы на землю и пустились бежать, но все-таки она схватила одного из нас и съела. Весь день в отчаянии и в ужасе я с моим уцелевшим товарищем искал на острове хоть какое-нибудь убежище от колоссальной змеи. Наконец, к вечеру мы нашли толстое дерево с большими ветками и сочли его самым безопасным убежищем на ночь. Но едва взошло солнце, как змея снова появилась, и прежде, нежели мы успели опомниться, схватила моего товарища за ногу, стащила с дерева и съела. Всю следующую ночь я не мог сомкнуть глаз от тоски и страха, что с наступающим утром стану жертвой чудовища. Я оплакивал свою судьбу и думал о прекрасном Багдаде и моем бедном покинутом семействе, и живо представлял горе моих близких, если я больше не вернусь. Когда рассвело, я слез с дерева и побежал к морю. Лучше, думал я, погибнуть в морских волнах, нежели в пасти чудовища. Но помощь была ближе, чем я думал. В море, довольно близко к берегу, я увидел корабль и стал кричать изо всех сил и махать развернутой челмой, чтоб меня заметили. Через некоторое время я увидел, что достиг цели. С корабля спустили лодку, и она подошла к берегу. Я сел в нее и вскоре затем стоял на палубе около капитана. С удивлением выслушал он мой рассказ, подарил мне новое платье, накормил и напоил. Плавание было благополучно, и вскоре я прибыл через Басру в Багдад. Так заключил Синдбад-мореход рассказ о своем третьем путешествии. Он снова подарил носильщику 100 динариев и пригласил всех своих гостей на следующее утро выслушать рассказ о четвертом путешествии. «Спокойная и счастливая жизнь дома», — начал Синдбад на следующее утро, — «не могла приковать меня надолго к месту. В один прекрасный день, набрав с собой товару, я отправился через Персию в один приморский город. Оттуда отплыл я в Индию, но Творец как будто хотел покарать меня за мое корыстолюбие». Ночью разыгрался сильный ураган, корабль потерпел крушение, и я схватился за балку, которая спасла меня от верной смерти. К счастью, буря вскоре улеглась, и меня прибило к острову, неподалеку от мели, на которой разбился корабль. Как я был рад вступить на твердую землю, этого я не в состоянии описать. Но что меня ожидало на острове? Я все-таки этого побаивался, благодаря прежнему горькому опыту. И мне было очень любопытно узнать, обитаем ли этот остров, и не водятся ли на нем колоссальные змеи, людоеды и тому подобное. Пройдя некоторое пространство по берегу, я вдруг к моей величайшей радости наткнулся на людей, занятых собиранием перца. Они очень дружелюбно меня встретили, сказали, что через несколько дней возвращаются на родину и возьмут меня с собой. Я принял их приглашение, мы пришли в столицу владетеля острова, и меня в качестве иностранца представили королю. Он тоже принял меня радушно и пригласил во всякое время бывать при дворе. Всего более заинтересовали его мои приключения, и он часто заставлял меня их себе рассказывать. А так как король относился ко мне так внимательно, то вскоре я стал заметной и влиятельной особой в городе. Давно уже удивлялся я на способ езды в этом городе. Все ездили на неоседланных лошадях, не исключая короля и его свиты. Я спросил короля о причине того, и он отвечал мне, что никакого другого способа езды они не знают. Но так как гораздо спокойнее ездить на оседланной лошади, то я постарался изготовить седло и сбрую по арабскому образцу. Когда седло было готово, я принес его к королю и испробовал его на одной из его лошадей. После меня сел на коня король и был так восхищен новым изобретением, что на радостях щедро одарил меня и сделал своим другом. Я также должен был устроить седельную мастерскую и обучить нескольких человек этому мастерству. Мало-помалу я очень разбогател, потому что никто в городе не хотел больше ездить без уздечки, седла и стремени. Я гордился своим успехом, а король советовался со мной как со своим другом о всякого рода других делах. Я жил во дворце, и мне был отведен целый ряд роскошных покоев и великолепный сад. В услужении мне он дал нескольких слуг и служанок, так что я отлично жил, пользуясь его обществом, и чувствовал себя счастливым. Одно только огорчало меня. Мысль о моем бедном семействе в Багдаде. Покину ли я когда-нибудь это одинокое царство? Эта мысль была облаком, часто отуманивавшим солнце моего счастья. Но вот постиг меня тяжелый удар. Король, мой друг и благодетель, умер от несчастного падения с лошади. Я со всей души оплакивал его, но не мог не заметить странных взглядов, которые бросали на меня присутствующие на его похоронах. Я не мог объяснить себе, что бы это значило, но вскоре был выведен из нерешительности. Когда я проводил гроб на кладбище и стоял у раскрытой могилы, ко мне подошел наследник покойного короля и сообщил последнее желание или приказ своего предшественника. И какое, как бы вы думали, требование предъявлял?

Через некоторое время я снова пришел в себя и увидел, что в узкую щель в скале проходит свет. Но я не мог туда добраться, чтобы расширить щель и выйти из склепа. У меня с собой не было ни лестницы, ни инструмента, поэтому я должен был отказаться от этого плана. Но при свете этого дневного луча я огляделся кругом. Мне страшно и теперь вспоминать об этом, и я не хочу наводить на вас ужас, любезные слушатели. На покойниках, лежавших в истлевших гробах, было много драгоценных уборов. Конечно, они не могли утолить проснувшегося во мне голода, но я считал себя также владельцем этих сокровищ, так как принадлежал к обитателям этого склепа, поэтому я положил несколько драгоценных уборов себе в карман. Долго, должно быть, сидел я, и, наконец, свет, проходивший в трещину скалы, погас мало-помалу. На поверхности земли наступила ночь. Внезапно какой-то шелест вывел меня из задумчивости. Я подошел к тому месту, откуда раздался странный звук. Мне показалось, что я увидел в потемках четвероногое животное, что-то вроде лисицы, убегавшей от меня. Я пошел за ним и увидел, что пещера в этом направлении удлиняется. Я осторожно двигался вперед, ощупывая руками стены. Пещера становилась все ниже и ниже. Я должен был наклоняться, чтобы не стукнуться головой, и, наконец, пополз. Вдруг в лицо мне повеяло свежим воздухом, и непосредственно над своей головой я заметил отверстие, в которое мне удалось просунуть голову. Тут должен был я искать спасение. Я пополз назад и положил себе в карман еще несколько золотых цепей и драгоценных камней, замеченных мной днем. Я взял также ручку от одного из гробов и попробовал ею расширить отверстие, что мне и удалось. Хотя, понятно, со страшным трудом, под градом лился у меня со лба, когда я, наконец, вылез в это отверстие и вздохнул свободно, покинув могилу, собиравшуюся меня поглотить. Солнце должно было скоро взойти, заря уже занялась. Я увидел, что нахожусь поблизости от морского берега. Море напевало свою однообразную песню. Я нашел недалеко от берега челнок, оснащенный для рыбной ловли. Уже рассвело, но никто не появлялся, чтобы спустить челнок на воду. Наконец пришел старик. Я подошел к нему со страхом, как бы он меня не узнал, но этого, к счастью, не случилось. «Не возьмешь ли ты меня с собой в море?» — спросил я. «Мне кажется, что вон та черная точка на горизонте — корабль. Мне бы хотелось его нагнать». И с этими словами я положил ему в руки бриллианты. Старик очень обрадовался такому дорогому подарку. Мы сели в челнок и скоро настигли проходивший мимо корабль. Меня приняли на борт, и я стал предметом удивления, когда рассказал о своих похождениях. Корабль шел к Зонским островам. Там я променял мои драгоценные камни и уборы на различные товары, продал их весьма выгодно и, заработав большую сумму денег, вернулся на родину. А теперь, любезные гости, я надеюсь завтра рассказать вам о дальнейших моих похождениях. Так закончил Синдбад свой рассказ и подарил своему однофамильцу 100 дукатов, в то время как гости собирались уходить. Можно было бы подумать, так начал Синдбад-мореход рассказ о своем пятом путешествии, что такой тяжкий опыт, как пережитый мною во время рассказанного вами путешествия, убьет во мне всякую охоту к дальним странствиям. И однако этого не произошло. Но на этот раз я затеял снарядить свой собственный корабль и нанял отборный экипаж и капитана. Эта мысль меня так занимала, что я просто не мог успокоиться, пока не привел ее в исполнение. Поэтому я построил себе прочный корабль и, когда он был готов, вышел с попутным ветром в море. Первая чужеземная земля, которую мы увидели, был пустынный остров с яйцом птицы Рух. Я уже знал его, но моим спутникам любопытно было его.

0: рассмотреть, и мы высадились. Когда мы подошли поближе к яйцу, то увидели, что молодой птенчик был готов вылупиться из него. Он только что пробил скорлупу и выставил наружу острый клюв. Я со своей стороны охотно поглядел бы, что будет дальше, но мои спутники разбили яйцо и убили молодого птенца. Они разрубили его на части, развели огонь и стали жарить. Они еще не кончили своего обеда, как вдали на горизонте показались черные тучи. Капитан поторопился с отплытием, потому что знал, что означают эти тучи. То были старые птицы, прилетавшие поглядеть на свое яйцо. Мы отплыли уже довольно далеко от острова, когда услышали яростный крик птиц над убитым птенцом. Вскоре они опять полетели в том же направлении, откуда явились, и мы уже льстили себя надеждой, что озлобленные животные не узнают, кто виновник их беды. Но мы ошибались. Вскоре они опять появились, и на этот раз каждая держала по огромному обломку скалы в лапах. Высоко поднявшись над нами, выпустила одна из птиц свой обломок, но, к счастью, наш корабль уклонился, и скала упала возле него в забурлившее море. От сильной качки мы попадали друг на друга и не успели подняться, как вторая скала, лучше направленная, упала на палубу и раздробила мой прекрасный корабль на 1000 кусков. Я стоял у руля и был выброшен за борт. Между тем, как экипаж был частью раздавлен, частью тоже попадал в море, я крепко ухватился за бревно и слышал кругом себя стоны погибающих. Затем волна подхватила меня и далеко угнала. Долго плавал я по морю, наконец, на горизонте показался зеленый остров. Уже силы оставляли меня, но, привыкший к подобного рода несчастьям, я бодро работал ногами и благополучно направил бревно, на котором сидел, к земле, куда меня влекло и течение. Выбившись из сил, я схватился за кустарник, спускавшийся в море, и вскарабкался на берег. Остров был очень плодороден. На нем росло много деревьев с прекрасными плодами. Пройдя несколько далее, я увидел чистый и прозрачный ручеек и напился из него. Высокая трава виднелась на горизонте, и, дойдя до нее, я выбрал себе место для ночлега. Но ночью я часто просыпался от страшных снов, в которых мне грезились громадные змеи, людоеды и тому подобные уже знакомые мне ужасы. К счастью, ничего этого не привиделось мне наяву. Когда рассвело, я отправился на дальнейшую разведку. Я пришел к небольшой роще и осторожно вошел в нее. Там увидел я человека с седыми волосами, сидевшего на берегу ручья. Я сначала подумал, что он принадлежит к числу пассажиров моего корабля, и подошел поближе, чтобы с ним поздороваться. Но старичок казался очень старым и слабым, и только кивнул головой, показывая знаками, чтобы его перенесли через ручей. Сожалея о его старости, я пригласил его сесть мне на спину и перенес его через реку. Но когда я захотел спустить старика с плеч, то старое чудовище так крепко обхватило меня ногами за шею, что чуть не задушило меня, и я без чувств повалился на землю. Когда я пришел в себя, то почувствовал, что хотя ноги его все еще обхватывают мою шею, но не так крепко. Я постарался освободиться от него, но тщетно. Он только бил меня за это палкой. Он колотил меня немилосердно до тех пор, пока я не встал и не понес его к деревьям, с которых он стал срывать лучшие плоды. Так длился весь день. Я так устал, что к вечеру повалился на землю и заснул мертвым сном. Едва проснулся я на следующее утро, как мой мучитель снова уселся ко мне на спину. Весь день гонял он меня тычками и пинками, как и вчера, и с этих пор ежедневно я должен был бегать, как скаковая лошадь. Наконец, я споткнулся об один корень. Я тотчас же узнал, что сок этого корня обладает снотворным действием. Ночью, когда старик спал, прокрался я к этому месту, вырыл корень и выдавил несколько капель злому человеку в нос. Он немедленно впал в глубокий сон. Я же, обрадовавшись, что освободился от него хотя бы на несколько часов, опрометью побежал к морю. Когда рассвело, я добежал до морского берега. Но кто опишет мою радость, когда я увидал на берегу нескольких человек, только что сошедших с корабля, стоявшего поблизости на якоре? Это были купцы, и, заметив, что я со всех ног бегу к ним, закричали: «Не видал ли я тут морского старика?» «Если вы разумеете проклятого старикашку, который ездит на людях, как на лошадях, и при этом бьет их до полусмерти, то я не только его видел, но и возил его несколько дней на спине, и теперь благополучно от него убежал». Удивлению добрых людей не было границ. «Никогда еще ни один человек, — говорили они, — не уходил живым из его рук». Этот остров славится тем, что многие несчастные погибли от рук злого старика. Только когда несколько человек высаживаются здесь, он оставляет их в покое. Ваше спасение похоже на чудо. И попросили, чтоб я им рассказал мои похождения. Когда они услышали, что чудовище спит непробудным сном, то решили покончить с ним раз и навсегда. Я показал им дорогу, и капитан убил злого старика. Таким образом, прекрасный остров стал доступен для людей. Капитан и другие пассажиры корабля пригласили меня плыть вместе с ними. Мы высадились в гавани большого города, и один из купцов, которому я особенно полюбился, сделал мне одно предложение. Чтобы дать мне возможность заработать денег и вернуться обратно домой, я должен был с несколькими другими людьми идти в соседний лес и делать там то же, что и они. Мне дали большой мешок, и я присоединился к нескольким сильным мужчинам, не зная даже, зачем меня посылают. Мы пришли в лес из кокосовых пальм. Эти деревья были слишком высоки, чтобы можно было на них влезть. Но на многих из них сидели обезьяны, которые, увидя нас, поднялись на самые верхушки. Мы набрали камней и сделали вид, что бросаем их в животных. Они же нарвали кокосовых орехов и стали бросать в нас. Мы, конечно, должны были остерегаться, чтобы они не попали в нас. Но все прошло благополучно, и мы набрали кокосовых орехов в полные мешки. А затем вернулись в город. Купец, посылавший меня, заплатил мне порядочную сумму денег за орехи и сказал, что если я каждый день буду присылать постольку, то скоро заработаю деньги, необходимые на проезд в Багдад. Предсказания его оправдались. Я заработал даже больше, чем ожидал. Наконец я сел на корабль, отправляющийся к Пряным островам. Благополучно прибыв туда, закупил я большой запас перца. На других островах я обменял часть перца на алоэ. С этим товаром я отправился к жемчужным отмелям, и здесь мне особенно повезло. Водолазы, нанятые мною, выловили из моря невероятно крупный жемчуг, и вскоре я мог отправиться на попутном корабле в Басру. Я воспользовался этим обстоятельством, чтобы вернуться домой, а по дороге продал алоэ, перец и жемчуг и выручил большую сумму денег. Таким образом, несмотря на неприятное приключение с морским стариком, я благополучно вернулся домой. Я одарил бедных, и у меня осталось достаточно денег сверх того, чтобы жить в довольстве. Но не прошло и года, как меня снова и неудержимо потянуло вдаль. Я решительно не мог жить на одном месте, и сколько ни отговаривала меня моя сестра, я предпринял новое путешествие, о котором, друзья мои, я расскажу вам завтра. Однофамилец получил свой подарок от богатого Синдбада, и все гости обещали снова собраться на завтра. На следующий день купец начал рассказ о своем шестом путешествии. «На этот раз я не захотел плыть через Басру в Персидский залив и отправился сухим путем к берегам Аравийского моря. В одной из его гаваней я сел на корабль, капитан которого охотно согласился совершить продолжительное морское плавание. Сначала мы не могли пожаловаться на погоду, но на третий день она переменилась. Сильная буря застигла нас, сломала мачты, оборвала паруса, и нам пришлось искать спасение в лодках. Я, капитан и 4 матроса сели в одну лодку и принялись грести изо всех сил. Через несколько часов буря улеглась, но корабль наш погиб безвозвратно, и мы благодарили Бога, что успели вовремя покинуть его. Что касается другой лодки, то мы потеряли ее из виду. Быть может, она разделила участь корабля. Но вот на горизонте капитан заметил остров с острыми скалами, к которому нас гнало морским течением.
1: «О, лучше бы нам всем утонуть в море!» — вскричал он. «Мы пропадем с голода на этом острове, так как на нем ничего не растет, а кругом не видно ни корабля, который мог бы нас захватить!»
0: В торопях мы так мало захватили с собой съестных припасов, а капитан был прав. Когда мы, наконец, пристали к острову, то увидели, что он весь из голых скал. Но эти скалы все состояли из горного хрусталя и драгоценных рубинов и изумрудов. На берегу же мы нашли очень много янтаря, выброшенного морем. Но всего замечательнее было одно место, где скалы раздвигались, и образовывалась широкая равнина, окруженная с трех сторон отвесными скалами. Эти скалы были неприступны, так что образовывали естественный и непреодолимый барьер. Недалеко от берега вытекала из земли большая прозрачная река. Она впадала, однако, не в море, но протекала по равнине до самых гор и пропадала в большом темном гроте. Мы долго глядели на это чудо. Окруженные неприступными скалами, мы были беспомощны и предоставлены самим себе. Теперь мы поняли, почему капитан желал, чтобы мы лучше утонули. Но пока нам ничего не оставалось делать, как добросовестно поделить между собой съестные припасы. Но голод — это не родной брат. И как ни скудно пользовались мы нашими запасами, однако и им пришел конец. Все мы до такой степени отощали от недостатка пищи, что не могли почти пошевелить ни рукой, ни ногой, и с часа на час ждали смерти. Я оказался сильнее всех. Капитана на следующий день мы нашли в сильной лихорадке и в бреду. Состояние его все ухудшалось, и, наконец, он умер в страшных муках. Несколько дней спустя такая же участь постигла и другого из моих спутников. Я бродил как тень и стоял так равнодушен ко всему, что вокруг меня происходило, что почти не заметил, как и последний из моих спутников сомкнул глаза. Тут я несколько опомнился и, собрав последние силы, побежал к лодке, которую мы вытащили на берег. Лихорадочно оглядел я в ней все уголки и, к моей величайшей радости, нашел фляжку с вином, несколько сушеных плодов и топор. Один из моих спутников, должно быть, оборонил его при высадке. Я глотнул вина. О, как оно меня подкрепило! Мужество снова во мне проснулось. И у меня появился счастливый план. Я захотел исследовать то место, где заканчивалась удивительная река. Она же должна была выходить по ту сторону скалистых гор. Не может же быть, чтобы она пропадала в земле. Если же она вытекала оттуда, то, наверное, протекает по плодородной земле, где живут счастливые люди, которые, может быть, и не подозревают о существовании этого убийственного и негостеприимного берега. Взгляд мой упал на лодку. Но я был слишком еще слаб, чтобы протащить ее на реку. Поэтому я расколол лодку топором, перетащил несколько досок на берег реки и устроил себе плот. Если, думалось мне, я спущусь на нем по реке, то худшее, что может случиться со мной, это смерть, которая и без того ожидает меня здесь. С удвоенными силами принялся я за работу, и скорее, нежели я ожидал, плот мой был готов. Я нагрузил его несколькими обломками великолепного горного хрусталя, размотал челму и положил в нее несколько великолепных изумрудов и рубинов, несколько янтарей и сушеных плодов, посланных мне судьбой. Затем я сел на плот, взял в руки весло и мужественно направился к гроту, который через некоторое время принял меня в свои темные недра. Я растянулся во всю длину моего тела, чтобы не разбить себе голову о скалы. Задумавшись, я, наконец, уснул, быстро влекомый течением. Я думаю, что я довольно долго проспал. Когда же я, наконец, проснулся, то кругом меня был ясный день. Я приподнялся и с удивлением протер себе глаза, чтобы убедиться, действительно ли я не сплю. Неужели же я это вижу все наяву? Да, это было наяву. Я находился в большой веселой долине, и солнце уже высоко стояло на небе. Плот мой был привязан к берегу, на котором стояла толпа темнолицых людей, с любопытством меня разглядывавших. Как только я их увидел, я встал и поклонился им. Они заговорили со мной, но я не понимал их языка. Я подумал, что и они тоже не поймут меня, однако решил попытаться. «Скажите мне, добрые люди!» — вскричал я. «Где я нахожусь? И дружески ли вы примете меня, иностранца, в своей стране?» Тут из толпы выскочил человек. Он понял мои слова, потому что он тоже был араб, и отвечал на мой вопрос. «Брат мой, ты находишься на большом индийском острове. Скажи мне, откуда ты явился? Мы живем в этой долине и пришли сюда, чтобы отвезти посредством канала воду этой реки, вытекающей из горы, на наши поля. Но тут мы увидели твой плот, и один из нас бросился к нему вплавь, привел его к берегу и привязал. А теперь отвечай нам и скажи, как ты попал на эту реку?» «Дайте мне сначала поесть», — сказал я, «потому что меня мучит сильный голод. А после я вам все расскажу». Они принесли мне различные кушанья, и, поев, я поведал им о моих приключениях. Переводчик переводил мои слова туземцам, с удивлением слушавшим меня и пригласившим затем последовать за ним к их королю. Они привели мне верхового коня, и один побежал вперед, а другие последовали на плоту вместе с находившимися на нем сокровищами. Прибыв в столицу, я был немедленно представлен повелителю большого острова. Я приветствовал его по индийскому обычаю, пал ниц и поцеловал землю. Он приказал мне встать, дружески кивнул мне головой и усадил возле себя. Я подробно рассказал ему о моих приключениях и ничего не утаил. Он удивлялся моему терпению, но ничего не знал о гроте, через который я приплыл. Истинность своего рассказа подтвердил я тем, что поднес ему драгоценные камни. Но он с улыбкой отказался от них. Он сказал, что я не должен покинуть его царство беднее, чем был, а, напротив, богаче. После этого поручил чиновникам озаботиться о дальнейшем моем пребывании до тех пор, пока не представится случай вернуться в отечество. Я часто бывал у него в гостях, и он всегда дружески принимал меня. Некоторое время спустя прибыл корабль, отправляющийся на мою родину. Я сердечно простился с моим высоким покровителем. Он поручил мне отвезти драгоценный подарок халифу Гарун аль-Рашиду и самого меня богато одарил. Я сел на корабль и отправился на родину. Подарком для халифа была чаша, величиной не больше кулака, но вся она была сделана из цельного рубина и осыпана драгоценным жемчугом. Благополучно достиг я Басры, оттуда немедленно отправился в Багдад. Здесь прежде всего я выполнил поручение, данное мне к халифу. Он очень был рад драгоценному подарку и, выслушав рассказ о моих похождениях, щедро наградил меня. Я же принял твердое решение никогда больше не предпринимать путешествий. Как случилось, что я не сдержал своего слова? Это я расскажу моим дорогим слушателям завтра. Тут Синдбад умолк, и гости его удалились после того, как Синдбад-носильщик получил свои 100 дукатов. С напряженным вниманием на следующий день друзья богатого купца рассказ о его седьмом и последнем путешествии. Он начал. «После моего возвращения с большого индийского острова я чувствовал себя очень хорошо в кругу друзей и домашних. Страсть к путешествиям прошла, и я намеревался всю остальную жизнь наслаждаться покоем. Мудреного тут ничего не было, и я достиг уже тех лет жизни, когда борода начинает сидеть». Друзья меня спрашивали иногда в шутку: «Ну что, Синдбад, скоро ли опять в путь?» Но я отвечал в полном убеждении и искренности моих слов: «Увидите, что я никогда более не останусь за Багдадом». Однажды, когда я по обыкновению обедал с несколькими друзьями и рассказывал им некоторые эпизоды из моей жизни, ко мне явился посланный от халифа и пригласил идти немедленно к нему. Я тотчас же отправился к повелителю Багдада и был допущен к Гарун аль-Рашиду. Он принял меня очень дружески и сказал: «Любезный Синдбад, у меня есть для тебя очень почетное поручение. Ты привез мне богатый подарок от короля островитян». Я совещался со своими министрами и решил тоже послать ему с тобой несколько дорогих подарков. Казначей выдаст тебе деньги на проезд, а в гавани Басры ожидает тебя хороший корабль, который, надеюсь, благополучно доставит тебя туда и обратно». Я был точно громом поражен этими словами халифа. Я просил его требовать от меня всего, чего угодно, только не нового путешествия. Он был неумолим. «Смеясь, — говорил он, — Синдбад, для тебя это сущие пустяки. Кто обладает таким опытом, как ты, того не может испугать путешествие на острова Индийского океана, которые ты так хорошо знаешь. Поэтому не отговаривайся больше и поезжай лучше сегодня, чем завтра. Я не переменю своего намерения». Я видел, что мне оставалось только повиноваться. Отправился домой, устроил свои дела семейные и торговые, забрал подарки халифа и отправился в Басру. Через несколько дней мы уже отплыли. Без всякого препятствия прошли из Персидского залива Великий океан и достигли южной оконечности Индии, возле которой лежали те острова. Благополучно достигли мы и их. Я высадился и вскоре прибыл в столицу к моему царственному другу. Он выразил мне свою радость, что снова меня видит, и сказал: «Я часто о вас думал, любезный Синдбад. Расскажите мне, что с вами с тех пор было». Переводчик перевел ему о данном мне поручении от халифа, и, вручив подарки, я откланялся. Через несколько дней я сделал прощальный визит, причем министр подарил мне от имени короля великолепное кольцо в знак его благоволения. Мы отправились в обратный путь, и я надеялся, что он будет благополучен и скор, так как чего человек желает, того и ждет. Но случилось иначе. Однажды утром нас испугал крик: «Пираты!» Разбойничьи корабли в то время попадались очень редко в этих водах, поэтому мы не были достаточно хорошо вооружены для такой встречи. Только поспешное бегство могло спасти нас, но вскоре мы увидели, что разбойничий корабль гонится за нами и уже готов нас настичь. Так и случилось. Разбойники пошли на абордаж и забрали весь корабль с грузом и экипаж, и нас, пассажиров, обратили в невольничество. Куда они девали наш корабль, я не знаю. Нас же, после долгого и мучительного плавания, отвезли на один невольничий рынок в Африку и там продали. Представьте себе весь ужас моего положения. Мне приходилось кончать жизнь в узах рабства, а не в недрах семейства, в богатстве и роскоши. Но где было искать спасения от такой ужасной участи? Меня купил один торговец. Когда он привез меня в свой дом, то спросил, не знаю ли я какого-нибудь ремесла. Я отвечал отрицательно. Тогда он пожелал узнать, не умею ли я стрелять из лука. Это я умел. И вот он дал мне лук и стрелы и поехал со мной в большой лес. Там он поставил меня под большим деревом и сказал: «Влезь на это дерево и жди, пока не увидишь слонов. Выстрели в них и криком направь в ту сторону, где расставлены мои другие рабы». Мой господин написал мне направление, где скрываются остальные охотники, и я остался один. Прошло довольно много времени. Я сторожил на своем неудобном посту. Вдруг затряслась земля точно от землетрясения. Вскоре затем кусты затрещали. И появились целые сотни слонов, которые, увидя меня, подняли вверх хоботы и ужасно закричали, так что я со страха выронил лук и стрелы и не знал, что мне и думать. Слоны подбежали к моему дереву и принялись его расшатывать хоботами. Теперь я понял весь ужас моего положения. Конечно, они хотели вырвать дерево и затем растоптать меня ногами. Дерево раскачивалось взад и вперед, и, наконец, повалилось. Я соскочил на землю, чтобы не быть раздавленным ветками. Но тут один из слонов осторожно обхватил меня хоботом и посадил к себе на спину. Потом спокойно пошел вперед, между тем, как другие перед ним расступились. Потом пошли за ним следом, и все стадо углубилось в первобытный лес. Солнце уже спускалось к закату, когда мы достигли одной открытой поляны. Тем временем я отошел от страха. Вдруг слон снова обхватил меня хоботом и спустил на землю. С удивлением заметил я кругом себя прекраснейшую слоновую кость, а рядом лежали скелеты слонов. Умные животные, как я понял, привели меня сюда, чтобы показать мне эти сокровища и избавиться от дальнейшего преследования. Вскоре после этого все стадо исчезло в направлении, противоположном тому, откуда мы прибыли. Я должен был переночевать на слоновьем кладбище. Утром следующего дня я по следам слонов добрался до того места, где меня оставил мой господин. Затем я опять переночевал и на рассвете вернулся в город. Торговец с удивлением выслушал мой рассказ и сначала не хотел ему верить. Но когда другие рабы подтвердили, что видели громадное стадо слонов, от которого разбежались, то господин, забрав с собой фуру, последовал за мной. Мы благополучно добрались до указанного места, и можно себе представить, как обрадовался мой хозяин, увидя такую пропасть дорогой слоновой кости. Когда мы благополучно перевезли ее в город, он призвал меня в свой покой и сказал: «Синбад, брат мой, я называю тебя так, потому что отныне ты не мой слуга, но свободный человек и мой друг, так как доставил моему дому великое счастье, и было бы несправедливо, если бы я тебя за это не отблагодарил. Когда ты так долго не возвращался, то я думал уже, что ты погиб, как большинство твоих предшественников. Тем больше я радуюсь твоему спасению. Надеюсь, что ты ничего не будешь иметь против того, если я назначу тебя участником в своем крупном торговом деле. Я предлагаю тебе половину прибыли». Мой добрый господин, конечно, ожидал, что я приму его предложение, но я воспользовался лишь первой половиной его, то есть предложенной мне свободой. Когда он узнал, при каких обстоятельствах я попал в рабство, и что дома меня оплакивают милая жена и любящие дети, то обнял меня, отдал мне половину добытой слоновой кости, и с первым же попутным ветром я благополучно отправился домой. Дал отчет халифу в путешествии и надеюсь, что уже больше никогда не расстанусь со своим отечеством. «Теперь ты видишь, любезный друг и однофамилец», обратился рассказчик к Синбаду-носильщику, «что и мне пришлось испытать много горького в жизни, прежде чем насладиться ее сладостью. Не всякий, кого мы видим счастливым, в данную минуту был всегда счастлив. Но, конечно, обязанность всех, кого Бог благословил богатством, помогать своим бедным братьям. Так как судьба свела меня с тобой, то ты об этом не пожалеешь». «Я желаю видеть тебя ежедневно и озабочусь о том, чтобы отныне ты не имел причины жаловаться на свою долю». Так окончил свои рассказы Синбад-мореход. Синбад-носильщик ходил к нему в гости до самой смерти, оба достигли глубокой старости. И богатый купец Синдбад так почитался в Багдаде, что дети и дети детей довели сведения о его приключениях и благотворительности

0: морской краб, который играл с морем. В самые стародавние времена, моя крошечка, во времена, которые были раньше старых времен, словом, в самом начале мира жил самый старый волшебник и переделывал по-своему все, что тогда было. Сперва он сделал землю, потом море, потом велел животным собраться и начать играть. Животные пришли и сказали: «О старейший и великий волшебник, как нам играть?» И он ответил им: «Я скажу, как». Он призвал слона, всем слонам слона, и сказал: «Играй в слона». И слон, всем слонам слон, стал играть, как ему было указано. Призвав бобра, всем бобрам бобра, волшебник сказал: «Играй в бобра». И бобр, всем бобрам бобр, стал играть, как ему указал волшебник. Корове, всем коровам корове, волшебник приказал: «Играй в корову». И корова, всем коровам корова, стала играть в корову. Обращаясь к черепахе, всем черепахам черепахе, он сказал: «Играй в черепаху». И она послушалась его. Так одного за другим призывал он всех четвероногих животных, всех птиц и рыб и говорил им, как они должны играть. К вечеру, когда все существа утомились, пришел человек. Ты спрашиваешь, малютка, со своей ли маленькой дочкой? Да, конечно, со своей собственной любимой деточкой, которая сидела у него на плече. И человек сказал: «Что это за игра, старейший изо всех волшебников?» И старший волшебник ответил: «Сын Адама, это игра, в которую нужно играть в самом начале времен. Но ты слишком умен для нее». Человек поклонился волшебнику и сказал: «Да, правда, я слишком умен для этой игры. Но смотри, позаботься, чтобы все животные слушались меня». Человек и волшебник разговаривали, а Пау-Амма, морской краб, услышал все, побежал боком-боком, как бегают крабы, и юркнул в море, говоря себе: «Я буду играть один в глубине вод и ни за что, никогда не стану слушаться этого сына Адама». Никто не видел, как убежал краб. Его заметила только маленькая девочка, сидевшая на плече своего отца. Игра продолжалась до тех пор, пока каждое из живых существ не получило указания, как ему играть. Наконец волшебник стер мелкую пыль со своих рук и пошел по всему свету смотреть, так ли играют животные. Он отправился на север, моя милая, и увидел, что слон, всем слонам слон, роет глину бивнями и утаптывает своими большими ногами красивую, новую, чистую землю, которую приготовили для него. «Кун!» — спросил слон, всем слонам слон, а это значило: «Хорошо ли я делаю?» «Пайя-кун!» «Вполне хорошо», — ответил старый волшебник, и дохнул на большие скалы и огромные куски земли, которые слон, всем слонам слон, подбросил вверх. И они тотчас сделались высокими гималайскими горами. Ты, моя любимая, можешь увидеть их на географической карте. Волшебник пошел на восток и увидел корову, всем коровам корову, которая паслась на приготовленном для нее лугу. Вот она своим огромным языком слизнула с земли сразу целый большой лес, проглотила его и легла, начав пережевывать жвачку.
1: «Кун!»
0: — спросила всем коровам корова. «Да!» — ответил старый волшебник и дохнул на обнаженное пространство земли, с которого она съела всю траву, дохнул и на то место, куда она легла. Первое место сделалось великой пустыней Индии, а второе — Африканской Сахарой. Ты можешь найти их на карте. Волшебник пошел на запад и увидел всем бобрам бобра, который делал плотины поперек устьев широких рек, только что приготовленных для него.
1: «Кун?»
0: — спросил всем бобрам бобр. «Пайя-кун!» ответил старейший волшебник и дохнул на поваленные деревья и на стоячую воду, и они тотчас превратились в луга и болота Флориды. И ты можешь отыскать их на карте. Потом он пошел на юг и увидел всем черепахам черепаху. Она сидела и царапала своими лапами песок, только что приготовленный для нее. Песок и камни вылетали из-под ее лап, крутились в воздухе и падали далеко в море.
1: «Кун?»
0: — спросила черепаха всем черепахам черепаха. «Пайя-кун!» — сказал волшебник и дохнул на упавшие в море комья песка и камни. И они тотчас сделались самыми прекрасными в мире островами, которые называются Борнео, Целебес, Суматра, Ява. Камни поменьше стали остальными островами Малайского архипелага, и ты можешь отыскать их на карте. Ходил, ходил старый волшебник, наконец на берегу реки Перек увидел человека и сказал ему: «Эй, сын Адама, все ли животные слушаются тебя?»
1: «Да», —
0: ответил человек. «Вся ли земля послушна тебе?»
1: «Да»,
0: — ответил человек. «Все ли море тебе послушно?»
1: «Нет»,
0: — сказал человек. «Раз днем и раз ночью море бежит к земле, вливается в реку Перек, гонит пресную воду в лес, и тогда она заливает мой дом. Раз днем и раз ночью море увлекает за собой всю воду реки, в ее русле остаются только ил и грязь, и мой челн не может плыть».
1: «Разве в такую игру велел ты играть морю?»
0: «Нет», — сказал самый старый волшебник, — «это новая и нехорошая игра». «Вот смотри», — сказал человек. И пока он еще говорил, море влилось в устье реки Перек, оттесняя ее воды все назад и назад, так что речные волны залили дремучий лес, и дом человека ощутился среди разлива.
1: «Это непорядок. Спусти свой челн, и мы увидим, кто играет с морем», — сказал самый старый волшебник.
0: Сын Адама
1: и волшебник сели в чёлн. Туда же прыгнула и маленькая девочка. Человек взял свой крис, изогнутый кинжал с лезвием, похожим на пламя, и они выплыли из реки Перак. После этого море стало все отодвигаться и отодвигаться, и высосало чёлн из устья Перака. Оно влекло его мимо Селангора, мимо полуострова Малакки, мимо Сингапура, все дальше и дальше к острову Бентангу. И чёлн двигался, точно его вели на веревке. Наконец, старый волшебник выпрямился во весь рост и закричал: «Эй вы, звери, птицы и рыбы, которых я в начале времен учил играть, кто из вас играет с морем?» И все звери, птицы и рыбы в один голос ответили: «Старейший из всех волшебников, мы играем в те игры, которым ты научил нас. В них будем играть мы, и после нас дети наших детей. Никто из нас не играет с морем». В это время над водой поднялась большая полная луна. И старый волшебник сказал горбатому старику, который сидит в середине луны и плетет рыболовную сеть, надеясь со временем поймать весь мир: «Эй, лунный рыбак, ты играешь с морем?»
2: «Нет», — ответил рыбак, — «я плету сеть и с ее помощью поймаю мир, но с морем я не играю».
1: И он продолжал свое дело. «Надо тебе сказать, что на луне сидит еще и крыса, которая так же быстро перегрызает шнурок, как рыбак плетет его». И старый волшебник сказал ей: «Эй ты, лунная крыса, ты играешь с морем?» Крыса ответила:
3: «Я слишком занята, чтобы играть с морем. Мне постоянно приходится перегрызать сеть, которую плетет этот старый рыбак».
1: И она продолжала грызть нитки. Вот маленькая девочка, сидевшая на плече сына Адама, протянула свои мягкие маленькие темные ручки, украшенные браслетами из раковин, и сказала: «О, старейший волшебник, когда мой отец разговаривал с тобой в самом начале, а я через его плечо смотрела на игр животных, одно непослушное создание убежало в море раньше, чем ты заметил его». Старый волшебник проговорил: «Как умны маленькие дети, которые видят и ничего не говорят. Что же это за зверь был?» Маленькая девочка ответила: «Он круглый и плоский, его глазки сидят на палочках, бежал он боком, вот так, вот так». Она показала, как. «На спине у него толстая прочная броня». Тогда волшебник сказал: «Как умные дети, которые говорят правду. Теперь я знаю, куда ушел Пау-Амма, лукавый краб. Дайте-ка мне весло». Он взял весло, но грести ему не пришлось, потому что вода все бежала мимо острова и несла челнок, пока не принесла его к месту, которое называется Писат-Тасек, сердце моря. Писат-Тасек — большая подводная пещера, и ведет она в самую сердцевину мира. В ней растет чудесное дерево Паух-Джанги, на котором растут волшебные орехи-двойчатки. Старейший волшебник опустил руку до самого плеча в глубокую, теплую воду и под корнями чудесного дерева нащупал широкую спину Пау-Аммы, лукавого краба. Почувствовав прикосновение, Пау-Амма завозился, и поверхность моря поднялась, как поднимается вода в чашке, в которую ты опускаешь руку.
3: «Ага», — сказал старый волшебник, «теперь я знаю, кто играл с морем». И он громко закричал: «Что ты тут делаешь, Амма?»
1: Сидевший в глубине Амма ответил:
4: «Раз днем и раз ночью я выхожу для пропитания. Раз днем и раз ночью я возвращаюсь к себе. Оставь меня в покое».
1: Тогда старый волшебник сказал: «Слушай, Пау-Амма, когда ты выходишь из пещеры, воды моря вливаются в Писат-Тасек, и берега всех островов обнажаются. Маленькие рыбы умирают, а у Раджи Маянги Кибана, короля слонов, ноги покрываются илом. Когда ты возвращаешься обратно и прячешься в свою пещеру, воды моря поднимаются, половина маленьких островов исчезает в волнах, море окружает дом сына Адама и пасть Раджи Абдуллаха, короля крокодилов, наполняется соленой водой».
0: Услышав это, сидевший в глубине Пау-Амма засмеялся и сказал:
4: «Я не знал, что я такая важная особа. С тех пор я буду выходить из пещеры по 7 раз в день, и море никогда не будет спокойно».
1: Тогда старый волшебник сказал: «Я не могу заставить тебя, Амма, играть в ту игру, которая тебе назначена, потому что ты убежал от меня в самом начале. Но если ты не боишься, всплыви, и мы потолкуем».
4: «Я не боюсь», — ответил лукавый Амма
1: и поднялся на поверхность моря, освещенного луной. В то время в мире не нашлось бы ни одного существа ростом с Пау-Амма, потому что он был король всех крабов. Не обыкновенный краб, а краб-король. Один край его большого щита дотрагивался до берега Саравака, другой — до берега подле Пиханга. И он был крупнее дыма 3 вулканов. Поднимаясь между ветвями чудесного дерева, Амма сбил один из больших орехов, волшебный орех-двойчатку, который дает людям молодость. Маленькая дочка человека увидела, как орех выглядывал из воды, проплывая мимо челнока, втащила его в челн и своими маленькими золотыми ножницами принялась вынимать из скорлупы мягкие ядрышки. «Теперь, — сказал волшебник, — поколдуй, Пау-Амма, и покажи нам, что ты действительно важное существо». Пау-Амма завращал глазами, задвигал ногами, но смог только взволновать море. Ведь краб-король был только краб и больше ничего. Старейший волшебник засмеялся: «В конце концов, ты уж не такая важная персона, — сказал он. — Теперь дай-ка я поколдую». И старый волшебник сделал магическое движение своей левой рукой. Нет, только мизинцем левой руки. И что же вышло, моя душечка? Твердая, синевато-зелено-черная броня упала с краба, как волокна падают с кокосового ореха, и Амма остался весь мягкой-мягкой, как маленькие крабы, которых ты, моя любимая, иногда находишь на песчаных отмелях.
0: «Действительно, «Велика твоя сила, нечего сказать», — заметил старейший волшебник. «Что мне сделать? Не попросить ли вот этого человека разрезать тебя крисом? Не послать ли за королем слонов, чтобы он проткнул тебя своими бивнями? Или не позвать ли короля крокодилов, чтобы он укусил тебя?» Пау-Амма отвечал: «Мне стыдно. Отдай мне мою твердую скорлупу и позволь уйти обратно в пещеру. Тогда я буду выходить из нее всего раз днем и раз ночью, и только за пищей». Но старейший волшебник сказал: «Нет, Амма, я не отдам тебе назад твоей брони, потому что ты будешь расти, делаться все больше, все сильнее и мало-помалу набираться новой гордости. Потом ты, может быть, позабудешь о своем обещании и снова примешься играть с морем». Пау-Амма сказал: «Что же мне делать? Я так велик, что могу прятаться только в Песат-Тасеке. И если я пойду куда-нибудь в другое место, такой мягкий, каким ты сделал меня, акулы и другие рыбы съедят меня. Если же я отправлюсь в Песат-Тасек такой мягкой, как ты меня сделал, я правда буду в безопасности, но не посмею выйти наружу за пищей и умру от голода». И он задвигал своими лапами и заплакал. «Послушай, Пау-Амма», — сказал ему старейший волшебник, «я не могу заставить тебя играть так, как хотел, потому что ты убежал от меня в самом начале. Но если ты хочешь, я сделаю все ямки, все кустики морской травы, все камни в море безопасными приютами для тебя и для твоих детей».
4: «Это хорошо», — сказал Пау-Амма, «но я еще не решился. Посмотри, с тобой человек, с которым ты разговаривал в самом начале. Если бы ты не обратил на него такого внимания, мне не надоело бы ждать, я не убежал бы, и ничего не случилось бы. Что сделает для меня он?»
0: Тогда человек сказал: «Если хочешь, я поколдую, тогда и глубокая вода, и сухая земля станут приютами для тебя и для твоих детей. Вы будете прятаться и на суше, и в море. Хочешь?»
4: Амма ответил: «Я еще не решил. Смотри, вот девочка, которая в самом начале видела, как я убежал. Если бы она тогда заговорила, волшебник позвал бы меня обратно, и ничего не случилось бы. Что сделает для меня она?»
0: Маленькая девочка сказала: «Я ем славный орех. Если хочешь, Амма, я поколдую и отдам тебе ножницы. Эти острые и прочные ножницы, чтобы ты и твои дети могли есть кокосовые орехи, когда вы из моря выйдете на землю. Ножницами вы будете также устраивать для себя Песат-Тасеки, если вблизи вас не окажется ни камня, ни ямки. Когда же земля будет слишком жестка, вы с помощью этих ножниц будете подниматься на деревья». Но Пау-Амма сказал:
4: «Я еще не решил, ведь мне, такому мягкому, ваши дары не помогут. Старейший волшебник, верни мне мою броню, тогда я буду играть, как ты мне укажешь».

0: раб Амма подумал немножко и ответил:
1: «Я решился. Я беру ваши дары».
0: Тогда старейший волшебник поколдовал правой рукой всеми пятью пальцами правой руки, и смотри, что случилось, моя милая. Пау Амма стал делаться все меньше, меньше и меньше. Наконец остался только маленький зеленый краб. Он плыл по воде рядом с челноком и тонким голосом кричал:
2: «Дай же мне ножницы!»
0: Маленькая дочка человека поймала его ладонью своей коричневой руки, посадила его на дно челна и дала ему ножницы. Он помахал ими в своих маленьких лапах, несколько раз открыл их и закрыл, щелкнул ими и сказал:
2: «Я могу есть орехи, я могу разбивать раковины, я могу рыть норы, я могу взбираться на деревья, я могу дышать среди сухого воздуха, я могу находить безопасное убежище под каждым камнем. Я не знал, какое я сильное существо».
0: «Кун? Пайя-кун», — сказал волшебник. Он засмеялся и благословил краба. Маленький же Пау Амма быстро пробежал по краю челнока и соскочил в воду. Он был так мал, что на земле мог скрыться в тени сухого листа, а на морском дне — в пустой раковине.
3: «Хорошо я сделал?» — спросил волшебник.
0: «Да», — ответил человек. «И теперь нам нужно вернуться в устье реки Перак. Но грести туда утомительно. Если бы мы дождались, чтобы Пау Амма вернулся в свой Песак-Тасек, вода отнесла бы нас».
4: «Ты ленив», — сказал старейший волшебник.
0: «За это и твои дети будут ленивы. Они будут самым ленивым народом на земле». И он поднял палец к луне, сказав: «О, рыбак, смотри! Этому человеку лень грести до дому. Отведи своей сетью челнок к его родному берегу, рыбак».
4: «Нет», — ответил сын Адама.
0: «Если мне суждено лениться всю жизнь, пусть море дважды в день работает за меня. Это избавит меня от необходимости грести и коротким веслом».
4: Волшебник засмеялся, сказав: «Очень хорошо».
0: Крыса на луне перестала грызть сеть. Рыбак отпустил свою бечевку так низко, что она дотронулась до моря. И вот лунный старик потащил глубокое море мимо острова Бинтанга, мимо Сингапура, мимо полуострова Малакки, мимо Силангора, и, наконец, челнок вошел в устье реки Перак.
4: «Кун?» — спросил рыбак с луны.
3: «Пайя-кун!» — сказал волшебник. «Смотри же! Теперь всегда два раза днем и два раза ночью води за собой море, чтобы малайские рыбаки могли не работать веслами. Только смотри, не делай это слишком резко, не то я обращу свои чары против тебя, как я сделал это с Пау Аммой».
0: И они поплыли вверх по реке Перак и пошли спать, моя любимая.
3: Теперь слушай хорошенько. С того самого дня до нынешнего луна всегда водит море к земле и от земли, делая то, что мы называем приливами и отливами. Иногда лунный рыбак тащит море слишком сильно, и тогда у нас бывает весеннее наводнение. Порой он слишком мало поднимает море, и тогда вода стоит низко, но почти

0: почти всегда он работает старательно, помня угрозу старейшего волшебника. А что же стало с крабом Амой? Когда ты бываешь на морском берегу, ты можешь видеть, как его детки устраивают себе маленькие писатосеки под камнями и под кустами травы на песке. Можешь видеть, как они машут своими маленькими ножницами. В некоторых далеких странах они действительно всегда живут на суше, поднимаются на пальмовые деревья и едят кокосовые орехи. Все, как обещала королю крабу маленькая дочка человека. Раз в год аммы сбрасывают с себя свою твердую броню и становятся мягкими. Это происходит для того, чтобы они помнили о власти великого волшебника. В это время нехорошо убивать или ловить детей аммы, ведь они становятся беззащитными только потому, что старый Пау Амма однажды, очень давно, был груб со старым волшебником. Так-то. Дети краба Аммы терпеть не могут, чтобы люди вынимали их из норок, унося к себе домой в банках из-под разного соления и заливали спиртом. Потому-то они так жестоко щиплют тебя своими ножницами. И по делам.
1: Сказка ФМ. Рудольф Эрих Распе. Путешествие барона Мюнхгаузена. Кто не знает знаменитого путешественника барона Мюнхгаузена? Кого не увлекал он своими рассказами в тот сказочный мир, где на каждом шагу совершаются самые невероятные приключения? Но оказывается, герой этих исключительных историй, барон Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен, жил на самом деле и принадлежал к старинному немецкому дворянскому роду. Он был военным, служил в русской армии, а вернувшись на родину, прославился как хитроумный рассказчик. Неизвестно, сам ли он записывал свои рассказы или кто-то другой, но в 1781 году некоторые из них были напечатаны. А в 1875 году немецкий писатель Эрих Распе обработал и издал их. Слава знаменитого барона стала так велика, что многие начали пересказывать его истории на свой лад. Но автором книги принято считать Эриха Распе. Настоящая книга включает те истории, которые барон сам рассказывал в дружеском кругу. 11-й вечер. В Италии барон Мюнхгаузен остается без своих турецких сокровищ, кроме исторической драгоценности «Пращи Давида», который отец барона выбил однажды морскому коньку оба глаза. Быстрый пробег на этом коньке через Дуврский пролив в Кале. Мюнхгаузен бросает в море 326 пушек и сжигает лафеты. Последняя служба «Пращи». Мюнхгаузена выстреливают во время сна из пушки в стог сена, и он просыпается там лишь через 3 месяца. В последний вечер я рассказал вам, как я бежал с турецкой казной в Италию. Прибыв в Бриндизи, я оказался, должно быть, самым богатым человеком в Европе. Но всевозможные попрошайки, шулеры, мошенники, плуты и обманщики постарались в несколько недель освободить меня от большей части моего состояния. А остальное отняли у меня разбойники, в буквальном смысле слова, раздевшие в обрутцы до рубашки и меня, и всех моих спутников. К счастью, в шерстяной фуфайке, которую я носил на голом теле, был потайной карман, а в нем спрятана пригоршня драгоценных камней и жемчуга. Алчные глаза бандитов проглядели их во время грабежа. А один римский ювелир дал мне за них несколько сотен тысяч золотых монет. Это все еще довольно крупное состояние я разделил между 5 моими слугами — стрелком, острослухом и прочие, отпустив их со службы на все 4 стороны. Себе я оставил лишь небольшую сумму на путевые расходы, желая посетить теперь же в Гибралтаре моего старого друга, генерала Эллиота. Из всех драгоценностей, похищенных у меня разбойниками в Абруцци, они оставили мне только одну вещь, которую бросили, как не имеющую никакой цены и ни к чему не пригодную. Именно видавшую виды прощу, которая еще послужила будущему царю Давиду в борьбе с великаном Голиафом. Эта проща, бывшая раньше, правда, в лучшем состоянии, однажды оказала большую услугу моему отцу, когда он был в Англии и гулял по морскому побережью близ Дувра. Дело было так. Мой батюшка шел вдоль берега гавани, глубоко задумавшись о предстоявшей ему вскоре поездке во Францию, и размышлял, какое бы выбрать судно из стоявших наготове к отплытию. Как вдруг на него бросился со страшной яростью морской конек. Батюшка обшарил все карманы, ища какое-нибудь оружие. А так как не нашел там на этот раз ничего, кроме упомянутой прощи, то вложил в нее 2 гладких кремня и так ловко метнул их в голову чудовищу, что каждым камнем выбил ему по глазу. Совершенно ослепшее животное сразу стало совсем ручным и тихим, позволило сесть на себя и отвезло моего отца в лавку сидельника, причем проща служила в качестве узды. Отец купил седло, надел его на конька и помчался на нем по морю прямо в Кале, на что ему понадобилось лишь 1 час и 10 минут. Морской конек, представлявший собой, кстати сказать, игру природы, то есть за исключением плавательных перепонок и странной гривы, походившей на придворную пегую лошадь турецкого султана, не плыл, а бежал с невероятной быстротой по морскому дну, гоня перед собой миллионы самых разнообразных рыб. В Кале отец продал морского конька хозяину гостиницы 3 кубка за ничтожную сумму — 900 червонцев. И оборотистый хозяин до сих пор еще показывает его за деньги и зарабатывает на нем больше, чем на своей гостинице. В Париже мой отец заказал искусному придворному художнику короля написать картину, изображающую его самого, морского конька и морских чудовищ, встречавшихся ему во время переезда через пролив. Быть может, вы уже видели эту картину? Она висит в моей спальне.
2: В Гибралтаре я едва успел отпраздновать встречу с моим другом Эллиотом и пройтись по валам, чтобы взглянуть на состояние гарнизона и осадные работы неприятеля, как мне помог сделать удивительное дело зеркальный телескоп Долланда, который я купил в Риме у одного корабельного капитана, очень нуждавшегося в деньгах.
1: Я обнаружил с помощью этого замечательного прибора, что осаждающие собирались выстрелить из 36-фунтового орудия в тот бастион, на котором мы находились в это самое мгновение. Я на всех парах подбежал к ближайшей пушке, 48-фунтовому орудию, когда испанский канонир поднес к затравке фитиль, и я скомандовал «Пли!». Оба орудия выстрелили одновременно, и оба ядра встретились друг с другом приблизительно на полпути. Наше 48-фунтовое ядро попало так точно в 36-фунтовое, что последнее было отброшено назад, оторвало голову канониру с фитилем сбила мачты трех кораблей, плывших в то время рядком под парусами мимо крепости. Затем пролетела через весь Гибралтарский пролив и еще несколько миль над Африкой. Наше же ядро, отбросив назад ядро неприятеля, продолжало свой путь. Сбила с лафета пушку, которая выстрелила по нам, и с такой силой швырнула ее на корабль, что та тотчас же пробила ему дно, и корабль ушел под воду с 1000 испанских матросов и несколькими сотнями сухопутных солдат, которые, разумеется, все погибли. За эту услугу генерал Эллиот предложил мне офицерскую должность, но я с благодарностью отклонил эту честь, и потому в следующем номере военной газеты была напечатана благодарность мне, и всем караулам было приказано отдавать мне воинские почести. До сих пор еще никому не известно, кто, собственно, спас тогда Гибралтар. И, открывая вам сейчас эту тайну, я рассчитываю на вашу скромность и надеюсь, что вы не будете никому этого пересказывать. Однажды, поздним вечером, около полуночи, я, воспользовавшись кромешной темнотой, тайком прокрался в неприятельский лагерь, переодевшись католическим священником, и вошел в палатку графа Артуа, где он как раз в это время собрал военный совет с участием главнокомандующего и всех высших офицеров для обсуждения назначенного на рассвете штурма крепости. Все имеющиеся орудия решено было, как только предрассветные сумерки дадут хоть немного света, направить на определенную точку, а при первых солнечных лучах выпалить по возможности одновременно из более чем 300 пушек утренний салют и прервать сон осажденных. Когда через несколько часов, примерно около полудня, благодаря бомбардировке одной и той же точки, образуется брешь, с противоположной стороны Гибралтара будет произведена ложная атака, а затем все главные силы проникнут через это слабо защищенное место в крепость. Благодаря своему костюму я слышал все эти разговоры. И когда военный совет окончился и все улеглись спать, я все еще бродил по лагерным улицам между палатками и раздумывал, как бы помешать выполнению неприятельского плана. Я с радостью заметил, что весь лагерь спит глубоким сном. Даже и часовые, которые вместо того, чтобы бодрствовать на своих постах, набирались во сне сил для завтрашнего боя. Но как лучше всего предотвратить грозящую беду? Понятно, надо помешать обстрелу крепости. А этого, само собой разумеется, можно было достигнуть, если испортить или удалить все орудия. Последнее, пожалуй, даже легче устроить. Как раз пробил час. Но не будет ли это слишком тяжелая задача для одного человека? Я прокрался на одну из батарей, поднял потихоньку с лафета самую большую и тяжелую пушку и бросил ее в море на расстоянии миль около 3. Если это удалось проделать с самой большой и тяжелой пушкой, то с орудиями меньшей величины и меньшего веса работа шла еще лучше. Но все-таки задача, в общем, была трудновата, потому что есть предел всякому терпению. А тут было 326 орудий, не считая мортир, которых я не смог выбросить, так как у меня не хватило времени. Наконец, я свалил в одну кучу все лафеты, бросил сверху провиантские повозки и пороховые ящики и поджег этот громадный костер величиной с дом. Чтобы снять с себя всякое подозрение, я одним из первых забил тревогу. Страшный ужас охватил весь лагерь. особенно при взрывах пороховых ящиков. По общему мнению, в лагерь должны были проникнуть из крепости по меньшей мере 6 или 7 полков, чтобы уничтожить всю артиллерию. Тут же арестовали всех часовых, потому что все они, без сомнений, были подкуплены, иначе они непременно заметили бы врага и подняли бы в лагере тревогу. Граф Артуа в панике бежал со всеми своими людьми. Ни разу не останавливаясь, они одним духом пробежали 14 дней и 14 ночей вплоть до самого Парижа, и от страха, потрясшего их желудки при этом жутком пожаре, они целых 3 месяца не могли проглотить ни малейшей крошки и должны были жить одним воздухом. 6-7 недель спустя я сидел однажды утром за завтраком у генерала Эллиота, как вдруг в комнату влетела бомба и упала на стол. Я быстро бросился к ней, вырвал запал и, держа бомбу в руке, спокойно пошел на вершину скалы. Тут я увидел, неподалеку от лагеря, довольно большую толпу людей и с помощью моего телескопа убедился, что там поставлена виселица, на которой собирались повесить, как шпионов, 2 захваченных в плен английских офицеров, прокравшихся ночью в лагерь. «Ну, подождите же!» — воскликнул я. «Теперь и я поговорю с вами». И так как они находились слишком далеко, чтобы можно было добросить до них бомбу невооруженной рукой, то я вспомнила про Ще Давида. Вложил в нее бомбу с вставленным новым фитилем и бросил ее как раз на то место, где люди толпились вокруг виселицы. Бомба упала среди них и тотчас же разорвалась. Все, стоявшие рядом, конечно же, были убиты, кроме 2 англичан, за секунду до взрыва вздернутых на воздух. Крупный осколок бомбы ударил как раз в основание виселицы. Она рухнула и прибила палача, а оба английских офицера упали полузадушенные на землю. Однако один из них быстро пришел в сознание и освободил себя от пенькового галстука и потом вовремя оказал такую же услугу товарищу. Затем оба они осмотрелись по сторонам. Все, кто стояли рядом во время казни, были мертвы. Но из лагеря бежала с громкими криками и недвусмысленными жестами разъяренная толпа. У господ англичан не было, разумеется, никакой охоты дожидаться их. Они поспешно помчались к берегу, бросились в испанскую лодку, стоявшую там, и заставили сидевших в ней 2 моряков грести к одному из наших кораблей. Это был единственный случай, когда я пустил в ход ту пращу, и так как она стала уже очень ветха, то совершенно развалилась при этом. Большой кусок ее полетел вместе с бомбой, а маленький обрывок, оставшийся в моей руке, лежит теперь в нашем семейном архиве вместе с другими замечательными древностями. Если вы почтите меня в ближайшем будущем вашим посещением, я охотно покажу вам все семейные достопримечательности. Вскоре после этого я покинул Гибралтар и направился в Англию. Там случилось со мной одно из самых странных событий во всей моей жизни. Однажды, это было как раз 4 июня, я приехал в Уаппинг, чтобы присмотреть за погрузкой на корабль разных вещей, которые мне надо было отправить в Гамбург. Обратный путь я решил проделать вдоль корабельных верфей, а так как я устал до полусмерти, к тому же солнце пекло нещадно, и искал какого-нибудь тенистого местечка, чтобы отдохнуть немного, то я забрался в одну из стоявших там больших пушек. Это был как раз день рождения короля, и все пушки утром зарядили порохом, чтобы ровно в час дня произвести салют. Ничего не подозревая, я в ту же минуту погрузился в пушечном дуле в глубокий сон. Ровно в час явился канонир, вставил в затравку запал и приложил фитиль. Бум! Грянул выстрел, и ваш друг Мюнхгаузен полетел вперед головой через Темзу, которая, однако, раз в шесть шире Эльбы у Гамбурга, и на другом ее берегу уткнулся головой в огромный сток сена. Меня сперва оглушило, но даже это состояние не прервало моего крепкого сна, и я спокойно продолжал похрапывать в стоге сена. Вероятно, я спал бы там и по сей день, если бы спустя 3 месяца не вздумали отвезти сено на рынок, и при этом меня разбудили. Мне часто случалось замечать, что мои слушатели, когда я рассказывал эту историю, выражали на лицах некоторое недоверие. Однако грушевое дерево, растущий около стога, служит неоспоримым доказательством того, что я действительно проспал 3 месяца. Эти деревья цветут обыкновенно в начале июня, а когда я проснулся, оно было сплошь увешано самыми спелыми, сочными грушами, и я тотчас же съел несколько штук с превеликим аппетитом. Вы легко можете представить себе изумление моих лондонских друзей, тщетно разыскивавших меня целых 3 месяца, когда они увидели своего друга, возвращающимся целым и невредимым, в том же летнем платье среди по-осеннему хмурого сентябрьского дня. Двенадцатый вечер. Путешествие по Северному Ледовитому океану. Мюнхгаузен убивает 1000 белых медведей. Знаменитая легавая собака чует живых куропаток в желудке акулы. Морское чудовище проглатывает целый корабль. Счастливое спасение из его желудка. О подземном водном пути в Каспийское море. Крепкое рукопожатие с медведем. Отъезд в Персию. Не знаю, господа, друзья и товарищи, слыхали ли вы о последнем научном путешествии по Северному Ледовитому океану капитана Фипса, ныне лорда Мюльгрева. Я сопровождал капитана в этом путешествии не в качестве офицера, а как его друг. Мы миновали уже Шпицберген и почти 2 недели не видели суши, а только небо и воду, да на некотором расстоянии от нас колоссально высокие ледяные горы, которые были, наверное, 3 раза выше, чем наши самые длинные мачты, когда я взял свою подзорную трубу. Кстати сказать, я всегда считал полезным время от времени осматриваться вокруг, особенно в путешествиях, потому что непременно замечаешь нечто интересное, чего иначе не увидел бы. Ближайшая к нам ледяная гора находилась приблизительно в 0.5 мили от нас. Я заметил на ней 2 больших белых медведей, которые, как мне показалось, вели друг с другом ожесточенный бой. Когда мы подплыли к этой горе, я тотчас же перебросил через плечо ружье и тронулся в путь. Но чем ближе продвигался я к вершине, тем невыразимо тяжелее и опаснее становилась дорога. Скоро мне пришлось перепрыгивать через страшные пропасти. Затем, постоянно падая и снова поднимаясь на ноги, 1/4 часа безостановочно вползать по гладким, как зеркало, покатым склонам, и прошло много времени, прежде чем мне удалось добраться до медведей, которые, однако, не дрались, а совершенно мирно играли друг с другом. Тут только я увидел, что каждый из них был величиной, по меньшей мере, с доброго, хорошо откормленного быка. Я уже оценивал стоимость их шкур и только что прицелился, как правая нога моя соскользнула, и я полетел кувырком вниз. От сильного удара я потерял сознание. А когда снова пришел в себя, вероятно, через полчаса,